0: Нижнем Новгороде, 92,8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что никаких конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что уже в начале октября Турция и ООН организуют переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня в Черном море. Владимир Путин посетил военные учения в Челябинской области. Их главной целью президент назвал отработку навыков отражения внешней агрессии. В маневрах, которые проходили на Чебаркульском полигоне в рамках ОДКБ, участвовало больше 47 тысяч человек. Генпрокуратура России попросила суд обратить в доход государства имущество бизнесмена Тимура Турлова и связанных с ним структур. Иск заявлен на общую сумму в сотни миллионов долларов, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что в Тверской суд Москвы поступил иск в отношении казахстанского бизнесмена и принадлежащей ему инвестиционной компании Freedom Holding. Минюст включил Жанну Немцову в список иностранных агентов. В ведомстве заявили, что журналистка распространяла недостоверную информацию о политике российских властей, выступала против СВО и является основателем нежелательной в России организации. По этому делу Немцову в конце июля заочно объявили в розыск. Пожар в особняке Миллера в центре Петербурга ликвидирован. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Историческое здание на Исаакиевской площади, которое находилось на реставрации, загорелось в минувший четверг. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение при сварочных работах. Жертв и пострадавших нет. РЖД с 1 декабря вводит сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования. Он составит от 1 до 10% и будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда. Чем ближе дата, тем выше будет размер сбора. Сейчас за возврат билетов взимается 3 рубля 70 копеек. В РЖД рассчитывают, что новое правило поможет снизить количество бронирований на всякий случай. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Программы. ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Мы продолжаем. Итак, рынок дизельного топлива в России сбалансирован. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он сегодня выступил перед сенаторами на первом заседании осенней сессии Совета Федерации. Да, вице-премьер говорил и о макроэкономике, но большая часть его выступления была посвящена ситуации с энергетикой.
3: Он подчеркнул, что по автомобильному топливу ситуацию с его доступностью регулируют с помощью импорта из других стран, помогает запрет и на экспорт, корректировка биржевых правил, налоговые стимулы для дополнительного производства и ввоза. И основная задача сейчас, по словам Новака, это обезопасить НПЗ.
4: Сейчас более актуальная задача, она связана с восстановлением заводов и восстановлением тех установок, технологического оборудования, которое пострадало и страдает периодически от вражеских атак. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже. Создана пассивная защита. Если говорить о топливообеспечении, могу сказать, что у нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. Мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт. Это нормальная ситуация, поскольку мы производим процентов на 80 больше дизеля, чем потребляем на внутреннем рынке. Мы обеспечиваем внутренний рынок. Излишки нельзя накапливать больше, чем есть емкости для накопления, иначе приходится снижать объемы переработки.
2: Новак отметил, что нефтяные компании сами также научились быстрее ремонтировать свое оборудование, которое пострадало, и побыстрее возвращать его в строй. В то же время сейчас власти прорабатывают и меры по поддержке НПЗ и переносу сроков их модернизации. Ну и напомнил, что минувшей ночью атакам подверглись 4 российских НПЗ, и также подчеркнул, что все нападения отразили, технологическое оборудование не пострадало.
3: И по следам выступления первого вице-премьера

0: Мы попросили прокомментировать его заявление директора Фонда энергетического развития, члена общественного совета при Министерстве энергетики Сергея Пикина. Давайте послушаем.
1: Мы прошли острую фазу кризиса, и ситуация стабилизировалась. Она выражается в том, что у нас достаточное количество дизеля, который продается де-факто без ограничений. Всегда есть регионы, где ситуация потяжелее. Но, скажем так, мы отошли от острой фазы этого кризиса, и если некоторые затишье, которые сейчас наблюдаются, оно продолжится, все будет работать эффективно с точки зрения блокирования каких-либо атак, выхода из неплановых ремонтов, то действительно мы каждую неделю будем чувствовать все лучше и лучше ситуация на топливном рынке. Плюс еще и статистика по ценам показывает, что уже нет такой перегретости рынка, и ажиотаж тоже стих. Я бы говорил, что окончательно почувствуем облегчение, наверное, с октября.
2: Ну и также Новак представил сенаторам прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие три года. Заявил, что экономика сейчас перешла к более умеренной динамике и что замедление темпов роста после высоких показателей 2023-2024 года является таким ожидаемым этапом. Ну и обозначил, что основной фактор долгосрочного роста – это инвестиции. Да, в текущем году они снизятся. В следующем будет небольшой рост, а вот в 2028-2029 уже на 2,5% и на 3%. Также из заявления вице-премьера надо направлять долгосрочные сбережения в инвестиции для масштабирования производств и технологий, а залог этого IPO компании, то есть выход их на биржу и выпуск облигаций. Это, по словам Новака, позволит расширить источники капитала для компании и снизить их зависимость от дорогих банковских кредитов.
0: Если вывод такой предварительно сделать, власти спрос балансируют и предложение на внутреннем рынке топлива. Ситуация с дизелем стабильная, но все это видим на заправках. Дизель действительно есть, хотя цены меняются. Затоваривание быть не должно по дизелю. Это тоже важное замечание вице-премьера. И запрет, который ввели до конца октября, запрет на экспорт, я имею в виду, может быть и снят, если необходимость такая появится. Но вот с дизелем, кстати, проблемы большие в Европе. Есть заявление европейских лидеров о том, что придется высвобождать значительные объемы из стратегических запасов. Этого очень не хотели делать. И мы обязательно к этому разговору вернемся, еще обсудим, чем чревата вот эта ситуация, и в том числе, как на экологии может отразиться решение пониженного класса топлива
2: ввести его обратно в эксплуатацию,
0: да, разрешить его использовать. Мы будем обсуждать эту тему достаточно масштабно, с разных сторон, не пропустите.
2: Ну, а сейчас задаемся вопросом, остались ли еще способы для российского бизнеса расплатиться с контрагентами за рубежом. Об этом поговорим, конечно, в контексте санкций против российской платежной системы АСИ.
3: ЧЕС. Что это значит?
2: Платформа международных платежей А7 отвергает обвинения в работе с Ираном и террористическими организациями, называет их ложью и клеветой. Об этом РБК заявили в самой компании. Я напомню, накануне Минфин США ввел против нее масштабные санкции. Ограничения коснулись денежных переводов с участием ее суб-агентов, то есть компаний, которые создали специально, чтобы маскировать платежи подсанкционных лиц и секторов. Но ведомство утверждает, американское ведомство, что платежная система содействовала незаконным финансовым операциям Тигера. Ирана, в частности, создавали такую параллельную финансовую систему и пользовались этим, как, например, как утверждается, корпус стражи исламской революции или палестинское движение Хамас.
0: Какие средства расчетов остались у импортеров, у физических лиц, разбиралась Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оля, теперь граждане, которые взаимодействовали вот с этой системой платежей, могут быть привлечены к ответственности административной и даже уголовной. Об этом в нашем эфире в том числе рассказывали юристы. А что тогда остается бизнесу? Ведь риски остаются еще.
4: Да, риски есть. Они могут столкнуться с блокировкой платежей зарубежными банками и отказами в валютном контроле, например. Но важный момент, что впервые США включили А7 в санкционный список только в августе прошлого года. Нынешние меры, они просто дополняют решения и распространяют ограничения на всю сеть. А7 обслуживала до 20% трансграничных расчетов российских импортеров и экспортеров, в основном, конечно, с Китаем, Эмиратами и Турцией. Из-за блокировки ее сети бизнесу придется перенаправлять свои потоки через других посредников, а это может временно замедлить поставки некоторых зарубежных товаров. Ну и кроме того, для бизнеса вырастут и ставки за каждую операцию, говорит генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финансброкер» Татьяна Кулябина.
5: Мы уже расслабились и подпривыкли к тому, что у нас платежи летают. Придется очередной раз искать новые пути оплат, что увеличит, скорее всего, срок однозначно транзитный прохождения платежей. Ну и, возможно, процентные ставки, потому что сегодня это самый минимум, который мы видим. У нас получается где-то 0,38% за транзакции, минимальная откупка. Поэтому, конечно, это здорово. Единственное, что успели открыть в неизвестных достаточно банках счета в Китае, и они нам позволяют проводить платежи через китайские банки. Но, допустим, зачисление у нас проходит примерно 9 рабочих дней. Это не день в день, это не на следующий день.
4: Ну, собственно, Минфин США в заявлении своем определяет А7 как такую крупную транснациональную и преступную организацию. Это означает блокировку ее активов, запрет американским гражданам и компаниям проводить операции с ней без специального разрешения, ну и арест имущества компаний, которые на 50 или более процентов принадлежат лицам, связанным с А7. Ну, а платформу запустили в 2024 году при участии Промсвязьбанка гендиректор, молдавский бизнесмен Илон Шор.
2: Так, в таком случае, учитывая все вот эти вот новые ограничения против А7, альтернативы бизнес, который работает в России, который вынужден оплачивать услуги за рубежом, какие альтернативы у него остаются?
4: Ну, вот скажу честно, почти никто из моих собеседников так и не признался, как они будут проводить трансграничные операции. Они просто опасаются, что и эту лазейку закроют.
2: То есть она есть, но публично ее озвучивать не хотят?
4: По крайней мере, мне нет. Но исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин говорит, что у стальных платформ, которые существуют, вырастут ставки.
6: Ну, понимаете, конкретно отвечать на этот вопрос не хотелось бы, потому что как раз потом что-то может и перестать работать. Если раньше платежи это была какая-то рутинная операция, которая, в общем-то, не вызывала каких-то вопросов и каких-то сложностей, то, начиная с 2022 года, почти каждый платеж — это определенный такой творческий процесс поиска посредников. Часто приходится вести разговоры с поставщиками, чтобы они открывали счета в каких-то других банках, которые более лояльно относятся к российским деньгам. Но уход, например, такого крупного посредника, конечно, приведет к тому, что остальных подрастут ставки, потому что просто спрос на их услуги вырастет. Все, что влияет на себестоимость, в конечном итоге отражается в цене товара.
4: Ну и так как Лепирин говорит о росте ставок, какие были ставки у А7? Они сопровождали платежи в любые страны мира с комиссией 0,3%.
2: Ну, то есть достаточно небольшая действительно комиссия для таких, можно сказать, рисковых переводов.
0: Да, и вот про бизнес мы много сказали, а с физическими лицами непонятно, учитывая все эти новости, опять же, про А7 и 21-й пакет санкций Евросоюза, который затронул золотую корону. Что теперь физикам остается?
4: Да, санкции привели в том числе к резкому падению переводов между Россией и, по крайней мере, двумя странами ближнего зарубежья. Это те цифры, которые мы знаем. Вот, например, переводы в Казахстан из России сократились в 12 раз, и это только сентябрьские цифры. Золотая корона стала одним из основных каналов перевода денег из России за рубеж для россиян и иммигрантов, соответственно. Но это вообще не единственный вариант, отмечает глава правления Ассоциации финансовой инновации Роман Прохоров.
7: Дочки западных банков, которые пока не покинули Россию, продолжают обслуживать. Продолжают работать еще небольшие российские банки. С 1 сентября легализовано использование крипты для трансграничных расчетов. Пока полноформатное не сделано, но тем не менее существенный шаг в этом направлении реализован. Граждане могут пользоваться и такой возможностью.
4: Ну а в сентябре А7 впервые раскрывали свои финансовые показатели. У них годовая выручка превысила 83,5 миллиарда рублей. Компания занимала 19% на рынке трансграничных переводов, и вот планировали довести эту долю до 50%.
2: Я вот, кстати говоря, лично столкнулся с вот этой проблемой перевода физлиц, когда оказался в Турции, с заблокированными всеми электронными способами оплаты, а очень хотелось как-то получить свою, ну, хотя бы наличку где-то снять в ближайшем банке. Вот жаль, Роман Прохоров не рассказал мне о том, какие еще бывают...
0: Ты выход не нашел, я так понимаю.
2: Нашел, но это совсем длинная и долгая история. Спасибо, Оля. Ольга Зуева, наш обозреватель, сейчас рассказала нам о том, как санкции напротив компании А7, которая занималась международными платежами, как они сейчас отразятся на ней, на том бизнесе, который ею пользовался. Какой мы вывод можем сделать вот из того, что Оля рассказала?
0: Но, по сути, ситуация не критичная, хотя бизнес не хочет рассказывать о средствах платежей, которые которые остались, о том, как выходят из ситуации. Впрочем, и ты не рассказал тоже, как физики выходят из ситуации. Наверное, это и правильно. Но для бизнеса все-таки немножко сложнее, потому что нужно, если расплачиваться за рубежом, трудности существуют. Есть опции все-таки. Ну, я думаю, все о них знают в виде китайских банков и расчеты в криптовалюте. Но нюансы тоже есть, и связаны они в том числе и с санкциями, и со сроками оплаты.
2: Да, переводы, говорят, идут несколько дней, что, конечно, учитывая скорость того, как работает российский бизнес, это совсем не то, на что они рассчитывают. Ну, мне кажется, да, предприниматели сейчас остро ощущают вот этот голод, в плане того, что схем оплаты поставок из-за рубежа все меньше, их не хватает. А мы сейчас поговорим как раз о том, что голод мы вскоре ощутим буквальный. Ресторанов и общепита становится меньше. Почему и как они выживают? Сейчас это подробно обсудим.
3: Час. Что это значит?
0: Число заведений общепита в России сократилось. Тенденция эта не нова для последнего времени, но, тем не менее, вот за год уже, как посчитали в Инфолайн, данные эти приводит Коммерсант, сокращение на 8% практически. И падение это оказалось первым с 2022 года. Казалось бы, только после пандемии вышли на какой-то рост, и вот опять. Причем снижение стало даже более серьезным, чем было во время ковида.
2: Да, и аналитики отмечают, что, конечно, главные причины всем, наверное, ясны. Это рост фискальные нагрузки на бизнес, и спрос сокращается среди потребителей, и конкуренция растет, причем конкуренция со стороны именно продуктовой розницы, то есть, видимо, есть какие-то предложения, которые общепит перебить не может. В нашем эфире ранее участники рынка называли вот это происходящее логичным следствием охлаждения экономики, отмечали, что раньше всех закрываются проекты с таким невнятным форматом.
0: Ну, вот на плаву как остаться в этой ситуации тем, кто пока еще остается на рынке, что планируют рестораторы менять в своих проектах, чтобы пережить вот этот шторм и из него выйти, желательно победителем, выясняла Яна Ритунская. Яна, какой главный тренд для выживания на ресторанном рынке сейчас?
8: Как и в любом бизнесе, чтобы пережить кризис, нужно резать расходы. Ну и, кажется, главная статья – это фонд оплаты труда. Вообще, ФОТ – это почти как, знаете, крест для вампиров. Все сейчас рестораторы, которые говорили об этом, заявляли, что пытаются пересмотреть либо занятость своих сотрудников, либо даже сам свой проект, и чтобы именно не тратиться на зарплаты. Но там, где это невозможно сделать, нужно оптимизировать процесс и часть задачи давать на аутсорс. Так, например, некоторые рестораны могут отказаться от выпечки собственного хлеба. Рассказал об этом, в частности, на собственном примере, ресторатор и владелец Share Bistro Игорь Приходько.
9: Мы сократили ночную заготовку. Мы, например, ушли от выпекания там собственного хлеба. То есть мы взяли там нашу рецептуру, разместили это на каком-то производстве и тем самым как бы получаем тот продукт, который мы хотим. Мы уже там закупаем это на аутсорсинге, а не готовим сами. Ну, потому что ночная смена это дороже. Опять же, дополнительный контроль необходим там и так далее, и так далее. Все из этого вытекающее.
8: Кстати, одна из вещей, которую использует, опять же, Игорь Приходько, чтобы повысить узнаваемость своего проекта, это коллаборации с брендами и даже подарки для своих гостей. То есть, например, если покупаешь чашку кофе, то тебе принесут небольшую бутылочку парфюма. И в таком случае у тебя появляется мотивация для того, чтобы приходить именно в это заведение.
2: За этой бутылочкой парфюма.
0: Каждый раз должен быть разным тогда.
2: Слушай, мне кажется, парфюма не напасешься, что называется. Я, кстати, Ян, видел, что в одной из кофеен в центре Москвы сейчас продают кофе с такими плюшевыми мишками, причем он стоит, понятное дело, в 2-3 раза дороже обычной чашки, и, на удивление, очереди большие, там буквально не протолкнуться.
8: И это действительно вот такие коллаборации, подарки, или, как сейчас модно говорить у молодежи, простите, обвесы.
2: Ну, куда
8: которые...
2: ты нас не приписала, спасибо.
8: Я и себя, Никита, оттуда выписала, ничего страшного. И это становится действительно популярным трендом, который действительно привлекает посетителей, но и он не считается волшебной таблеткой, потому что как только акция закончится, то все, получается, покупателя ты потерял. Ну, по крайней мере, небольшой процент лояльной аудитории может вырасти из таких проектов. Но вообще создается ощущение, что наш опыт похода в ресторан скоро совершенно изменится, даже если мы идем не в заведение ужинать, а просто выходим за чашкой кофе. Потому что стратегия для роста продаж сейчас – это доказать, что именно в вашем заведении посетитель получит какой-то уникальный опыт, которого нет у него дома. Вот таким видением поделился стратегический партнер и владелец кофейни One Price Coffee Евгений Демченко.
10: достаточно хорошие продукты, хорошие, допустим, там гриль, сковородки и так далее, не проблема. И по большому счету приготовить качественный продукт дома тоже не составляет проблемы. Но заполнить смыслами, зачем человеку нужно прийти в заведение, нужно. Я уже там открыл очень много кофеен, которые включают в себя не просто кофейни, а еще соединение, коллаборации с банком, с финтехом, когда человек может открыть банковские продукты, получить консультацию.
8: Некоторые мои собеседники напрямую заявили, что впервые за свою карьеру вынуждены были обратиться к пиарщикам, чтобы повысить узнаваемость и привлечь клиентов. То есть вынуждены теперь идти вот на такие коллаборации. Ну, признался в этом, в частности, ресторатор Никита Фомкин. Но, по его собственным словам, поможет не только пиар и не столько пиар, а нужно открывать такие заведения, где по умолчанию будет немного сотрудников. Например, пивные.
11: Я пригляделся к центру Москвы за там последние 10 лет. Все позакрывалось, кроме небольших пивных баров. Вот они как открылись там в 2012 году, так вот до сих пор битком и стоят. А все потому, что там не такой уж большой

0: Вот. Там не нужно тебе 20 человек на кухне, тебе не нужно 5 барменов, чтобы пиво наливать и сделать такую пивную еду.
1: Ну, и из других стратегий, которые Никита Фомкин, в частности, перечислил по своим проектам, например, провести ремонт и повысить не только престиж своего заведения, но и как бы уровень собственных клиентов, то есть ориентироваться на более состоятельную аудиторию. А вообще, если смотреть по статистике, то за прошедший год почти на 12% сократилось именно число заведений фастфуда, то есть тех, которые, возможно, не соответствовали такой премиальной эстетике. Но лидером по снижению продаж, точек стали пекарни. На 13% сократилось их число. Но здесь отчасти, возможно, объясняется это тем, что проекты были недостаточно самостоятельными, чтобы выдержать вот такой шторм.
2: Хотя мне казалось всегда, что ну как будто бы если пекарня есть у дома, это же всегда удобно. Вот возвращаешься с работы или только идешь на работу.
1: Так думал каждый, кто их открывал.
3: Так, хлеб всему голова, да, есть же такое выражение. И вот каждый думал, что будет ровно так, но оказалось, что это все
2: теперь,
3: иначе.
2: А теперь хлебом не корми, получается.
3: Да, а теперь хлебом не корми, правда. Яна Ритунская рассказывала нам о том, как рестораторы сейчас выживают. Мы и о другой теме.
2: Да, поговорим сегодня мы про одиночество, но не в контексте пекарен. Тема нашего интерактива. Считаете ли вы одиночество проблемой в 21 веке или это уже давно преимущество? Пишите нам, будем читать ваши сообщения.
3: И первое, что нам, кто нам написал, это Екатерина из Королева. И да, и нет. Для многих людей сейчас проще заниматься своими делами, оставаясь одним. Очень много информации, много чего надо держать в голове. Времени мало, так что это логичный итог нынешних реалий. Ну, приходишь домой, а там никого нет. Какой же это логичный итог?
2: Мне кажется, надо было, кстати, уточнить, считать животных, да, наличие животных, это как бы все еще одиночество, потому что человека рядом нет, или уже какая-то альтернатива, тем не менее. Пишет нам Даниил из Москвы, что это действительно большая социально-демографическая проблема, да и моя личная тоже. Троеточие такое многозначное. Даниил, держитесь. Я, простите за такое личное откровенное мнение, мне кажется, всему свое время, и все будет у вас хорошо. Искренне вам это желаем. И еще одно сообщение можно от тезки прочитаю своего, Никита из Петербурга. Наверное, не только 21 века, во все века были одинокие люди, во все века были разные жизненные ситуации, схожие с нынешними. Наверное, с вами согласимся, но кажется, что сейчас время, знаете, какое-то особенное в плане того, что у нас много коммуникаций, но тем не менее они все достаточно быстрые. У нас вот это вот клиповое мышление, клиповое общение, это действительно такой новый бич нашего 21 века.
3: Интересно, какого возраста он касается в большей степени. В Сингапуре, например, придумали же государственное приложение для тех, кому от 21 до 35 лет. Выделили именно эту категорию людей, они знакомятся реже всего, и вот правительство даже готово оплатить им чеки за первое свидание для того, чтобы они, наконец, воссоединились как-то вместе.
2: Мне кажется, очень хорошая государственная программа, действительно.
3: Да, ну, вариантов много. Мы к этой теме будем сегодня еще возвращаться и обсуждать ее, действительно ли одиночество в 21 веке. Это такой бич, который мешает и повышать рождаемость, и вообще много чему мешает, и экономике в том числе. И давай еще почитаем сообщение Валерии из Санкт-Петербурга. Уверен тоже в том, что это большая проблема. Рождаемость во всем мире падает. То, о чем мы только что сказали, люди женятся позже. Думаю, что это в первую очередь связано с невозможностью строить отношения и только потом с экономическими и политическими условиями. Вот у меня вопрос, а в чем невозможность построить отношения? Это какое-то личное нежелание или действительно невозможность по каким-то другим причинам?
2: Может быть, дело в каком-то графике жизни, образе жизни. Не знаю. Вот мне, кстати, интересная версия Игната. Да, спасибо вам большое, что вы пишете эти сообщения. Мы стараемся все прочесть и все успеть озвучить в нашем эфире. Игнат из Москвы. Не знаю, как это на глобальном уровне, но у меня просто с возрастом стало меньше людей вокруг. Кстати, действительно большая проблема, что у нас же вот этот график жизни из работа-дом, работа-дом, и, по сути, каких-то новых людей встретить очень сложно, если ты только сам себя не заставляешь куда-то ходить, что-то делать.
3: Если у тебя есть на это время, если ты живешь в маленьком городе или где-то совсем, например, там в деревне, в селе в каком-то.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из «11 друзей Оушена» смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой

0: сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня-пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи, фокаччи к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастроаттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАП-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАП-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» каждый день на радио РБК.
3: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патроном.
4: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Unlock и вестинг в криптомире. В криптовалютах на цену влияет не только спрос, но и график выхода токенов на рынок. Этот процесс называется unlock. Unlock токенов – это разблокировка криптовалюты, которая ранее была заморожена по правилам проекта. А вестинг – это перевод, в течение которого токены постепенно становятся доступны владельцам. Почему проекты блокируют токены? Чтобы команда, инвесторы и ранние участники не могли продать все сразу после запуска. Это защищает рынок от резких обвалов и создает более предсказуемую экономику. Обычно в токеномике заранее прописано, какая часть токенов принадлежит команде, инвесторам, фондам и сообществу, и когда эти активы будут разблокированы. Когда происходит крупный unlock, предложение токена увеличивается. Это может создавать давление на цену, особенно если получатели решают зафиксировать прибыль. Поэтому инвесторы все чаще смотрят не только на технологию проекта, но и на календарь разблокировок. Он показывает даты анлоков, объемы и категории получателей. Практическое правило простое. Перед покупкой токена стоит проверить, ожидаются ли в ближайшее время крупные разблокировки. Это помогает лучше понимать риски и выбирать более удачный момент для входа. Анлоки и вестинг – базовые элементы экономики любого криптопроекта, которые напрямую влияют на стоимость активов. И игнорировать их сегодня – значит сознательно торговать вслепую.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов в России будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такой порядок сейчас действует для торговых и бизнес-центров, а также помещений под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание, при условии, что если под деятельность отведено или фактически используется минимум 20% площади. На ПВЗ это правило пока не распространяется, но соответствующие поправки в пятницу внесли в Госдуму. В Wildberries инициативу уже раскритиковали. Между тем, селлеры «Озон», пострадавшие от атак беспилотников, получат годовую отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее такие же меры правительство приняло и в отношении продавцов «Wildberries». Страны G7 не планируют ослаблять санкции против России в рамках мер по сдерживанию цен на топливо. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «семерки». Для борьбы с топливным кризисом страны G7 в ближайшие 4 месяца высвободят из своих стратегических запасов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти. Германия запустила процесс реприватизации бывшей дочки «Газпрома» компании «Сефе». Власти открыли прием заявок от юрфирм и инвестиционных банкиров. Актив оценивается в 6 миллиардов евро, пишет издание «Бёрзенцайтунг». В ноябре 2022 года правительство ФРГ национализировало «Сефе», сославшись на огромную задолженность и угрозу банкротства компании. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер стал членом наблюдательного совета компании «Гиперглобус». Это российское представительство немецкой розничной сети «Глобус». Как пишет РБК, Шрёдер будет заниматься сопровождением стратегического развития компании. Владелец ритейлера Томас Брух объяснил назначение Шрёдера необходимостью усиления экспертной поддержки. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии по-прежнему Никита Гмыза и Оксана Гречнюк. Мы продолжаем. Немецкий ритейлер выставил тяжелую политическую артиллерию для защиты своего бизнеса. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет российского подразделения гипермаркетов «Глобус». Как сообщил РБК представитель ритейлера, Шрёдер займется стратегическим развитием и выстраиванием диалога в текущих условиях. Напомню, сейчас в нашей стране работают 22 точки магазинов «Глобус».
3: И кадровый этот маневр произошел после передачи во временное управление бизнеса французского «Ашана» и немецкого «Метро». Риски высоки, Кремль называл подобные действия прямым ответом недружественным странам. Но вот теперь Шрёдер пришел, и поможет ли его приход российскому «Глобусу»? Почему именно эта фигура появилась в информационном поле, во всяком случае?
2: Шрёдер, приди, порядок наведи.
3: Приди, да. Ростислав Мерецкий разбирался в этом вопросе, он с нами в студии.
2: Да, Ростислав, давай сперва расставим точки над «и». Как можно оценить место ритейлера на российском рынке?
4: Если говорить о финансах и людях, это все-таки второй эшелон российского ритейла и по трафику, и по деньгам. Зато компания растет. Согласно данным финансовой отчетности за 2025 год, выручка российского юрлица «Гиперглобус», так она называется, достигла почти 167 миллиардов рублей, а чистая прибыль превысила 7 миллиардов. Это рост на 5,20% соответственно по сравнению с 2024 годом. И если их прибыль пересчитать на квадратные метры, это лидер абсолютно рынка «Эталон», уверен независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
5: Как игрок офлайн-ритейла продуктового, «Глобус» занимает первое место, потому что самый главный параметр – это доходность на один квадратный метр торговой площади. У него самая высокая. Бизнес настроен максимально эффективно. То есть бизнес настроен так, что большой уровень доверия продуктам, уже приготовленным в «Глобусе». У «Глобуса» все гораздо глубже, и он, как модель, просто впереди планеты всей. На него надо равняться.
4: Сеть работает в среднем и выше среднего ценовых сегментах. Главные фишки две. Первое – это полный отказ от аренды в пользу отдельно стоящих гипермаркетов. И второе, что вот особенно ценят потребители – мощное собственное производство еды. То есть каждая точка, каждый магазин – это настоящий гастрономический завод. У них там и мясо, и булки пекут. В общем, вкуснятина.
3: Своим впечатлением поделился Ростислав Мерецкий. Хотелось тебя просто выгнать отсюда из студии, потому что пятница, вечер, и, в общем, все это очень

0: это инвестиционная активность.
1: «Глобус» в целом активный, дружественный игрок. Они продолжают активно инвестировать в российскую экономику. Недавно даже новый магазин открыли в Туле. И вот можно вспомнить, основной акционер международного холдинга «Глобус» Томас Брук даже приезжал этим летом на Петербургский международный экономический форум.
2: И тем не менее, почему именно Герхард Шрёдер, почему именно экс-канцлер ФРГ, в чем дело? Конечно же, наверное, одна из основных версий – это его близость к российскому президенту, и он не раз подчеркивал вот это взаимное доверие, которым он располагает.
1: Да, это самая рабочая гипотеза, тем более, что бывший канцлер ранее работал в России над инфраструктурными проектами. То есть это не чужая для нашей страны и бизнеса фигура, подчеркивает заведующий отделом стран и регионов Института Европы РАН Владислав Белов.
0: Российские компании с немецким капиталом России, это дружественная нам компания, в том числе и «Гиперглобус». Герхард Шрёдер тот желательный партнер по возможному диалогу с Евросоюзом, которого хотела бы видеть Москва. Это исключено, потому что Брюссель жестко заявили, что Герхард Шрёдер не подходит. Поэтому это, с одной стороны, реверанс в сторону российского президента, а с другой стороны, поддержка Герхарда Шрёдера.
1: Отмечу, что сам Шрёдер, вероятно, может быть активно заинтересован в работе в России, потому что, собственно, из-за связи с нашей страной. К сожалению, он сейчас де-факто отшельник в публичном немецком поле.
3: Да, если базово предположить, что это должно защитить от потенциального внешнего управления, как было с Ашаном, с Метро, там Нестле еще были и другие компании, в действительности вот эта броня, она надежная?
1: Мои собеседники оценили это движение, вот этот мув «Глобуса», как мощную работу на опережение, такой дружественный сигнал. Но адвокат, партнер Московской коллегии адвокатов собрания Алексей Веручаев подчеркивает, что это не стопроцентная страховка.
4: Конечно, он имеет определенный политический и бизнес-вес на территории нашей страны. Тяжело сказать, насколько это действие направлено именно на защиту от попадания под внешнее управление. Учитывая порядок ввода, каких таких гарантий в данном случае нету. Как политический вес, конечно, эта фигура этой компании придаст.
1: Подчеркну, летом Владимир Путин заявлял, что у него не просто хорошие отношения с бывшим канцлером, он ему доверяет. Так что, как минимум, с точки зрения российской власти, «Глобус» сейчас в хороших руках.
2: Ростислав, спасибо. Ростислав Мирецкий рассказал нам о назначении Герхарда Шрёдера. Он теперь будет управлять в наблюдательном совете российского подразделения гипермаркетов «Глобус».
3: Но через секунду о том, что происходит во Франции. Больше 400 школ там закрылись, и больше 100 учреждений получили серьезные повреждения. Все из-за того, что старшеклассники вышли на улицы и огласили свои требования вот таким образом.
5: Час. Что это значит?
2: Да, итак, во Франции старшеклассники сейчас требуют улучшить условия обучения, расширить штат учителей и, конечно же, материальные ресурсы для школ. И позже к ним, к этим протестам присоединились студенты. И в итоге протесты школьников переросли в такие массовые национальные беспорядки. И такие акции в некоторых городах сопровождаются поджогами, столкновениями с полицией и натуральными погромами.
3: Власти говорят, что движение учащихся изменило природу. Теперь оно находится, цитата, в заложниках у преступных групп. Это BFM TV. Такую информацию распространил. И уже около 2000 участников задержали, а полиция со ссылкой на «Фигаро» сообщала потом, что 600 человек задержали по всей Франции. Разные данные поступают. Вот во что могут вылиться эти протесты, в чем их истинная причина, обсудим с обозревателем РБК Яном Мелкумовым.
2: Ян Янович, мы вас приветствуем.
6: Добрый вечер.
2: Что это за такие вот эти преступные группы, в заложниках у которых, ну, как заявляют власти, да, находятся вот эти участники протестов? Они вообще есть?
6: Думаю, что да. Судя по тем фотографиям, которые публикуют во множестве все основные агентства, и печать, и Reuters, и Le Monde, и Financial Times, и так далее. Ну, когда видишь на этих фотографиях людей, одетых в черную облегающую одежду с масками на голове, которые поджигают школьные двери или поджигают сложенные рядком самокаты электрические, которые около школы стоят, то довольно трудно себе представить, что этим добровольно занимаются школьники. Но, собственно, если по порядку, все началось 10 дней назад с довольно мирных протестов в пригороде Парижа, в одной из школ имени Сент-Экзюпери, всего, так сказать.
2: И, казалось бы.
6: В дополнение ко всему. И речь там шла о том, что школы переполнены, классы переполнены. Вот Reuters цитирует разговор с 15-летней школьницей в другом пригороде Парижа, в Пантене, которая говорит: нас 35 человек в классе, у нас стульев не хватает. Я так вспоминаю свой 10-й выпускной класс, но было как раз 35 человек, а стульев у нас хватало. И, честное слово, никому из нас не приходило в голову, что классы переуплотнены, и уж тем более, конечно, не приходило в голову поджигать двери нашей школы, которую мы, в принципе, очень любили.
3: Ян Янович,
2: справедливости

0: Ради, давайте вспомним, когда вы закончили школу. Я вот помню, что у меня уже были классы И, или как там, И, К, вот эти вот.
1: А, да, нет, у нас был только класс А и Б. Честно признаться, я был в Б, и этого было вполне достаточно. Ну вот после этого началось то, что вот сейчас уже выглядит, кто-то вспоминает беспорядки 68-го года, которые тоже начинались как студенческие беспорядки, а потом переросли в баррикады на улицах Парижа, особенно на Рив-Гош, на левом берегу, и общенациональные забастовки чуть не привело к падению правительства Шарля де Голля. А сейчас речь идет о том, что, во-первых, ну, в дополнение к тому, что уже сказано, 170 студентов ранены и 65 учителей. При этом из 65 40 это директора школ, которые, видимо, пытались отстаивать свои школы. И речь идет о том, что учителя сами говорят, мы солидарны с некоторыми требованиями наших учеников. Но сейчас это уже не ученики. Сейчас совершают поджоги и бандитские нападения крайне левые боевики, как они их называют, которые связывают с Жан-Люком Меланшоном, лидером Франс Ансюмис, Франции непокоренной. И, собственно говоря, когда говорят, что протестующие оказались в заложниках, то обвиняют и, что интересно, и премьер-министр, и кандидат от Рассамблемент Националь Марин Ле Пен говорят, это все Меланшон. Поскольку в следующем, через 6 месяцев, в следующем апреле предстоят президентские выборы, то, конечно, каждая политическая сила пытается сыграть, так сказать, на этом.
0: То есть это внутренняя история для Франции, по большому
1: это
0: счету?
1: Это, в первую очередь, внутренняя история, конечно, при том, говорят о том, что вот только что выкатили новый проект бюджета, у нас тоже новый проект бюджета, и у них новый проект бюджета. У них новый проект бюджета, правда, пытается сократить дефицит, потому что государственный долг составляет 5,5% от ВВП. Но самое интересное при этом, что расходы на образование выросли на 1,5 миллиарда евро, вернее, 1,2 миллиарда. Но, как утверждают протестующие, это ниже инфляции, поэтому реальные расходы сокращаются. Но, по сути, вообще-то говоря, вопрос в масштабе. Для французов протесты всячески – это национальный спорт. А это длинная традиция, которая больше 200 лет. Не будем запоминать, что именно французы устроили свою революцию в 1789 году, потом в 92-м и так далее. Ну, а самое недавнее, конечно, это желтые жилеты, жилежон, в 18-м году, уже вроде было не так давно, но уже, оказывается, прошло 8 лет с тех пор. Я думаю, что это, естественно, подрывает, так сказать, легитимность нынешнего правительства Макрона, который и так не пользуется большой электоральной поддержкой. Ну, а к чем это дело закончится, поживем-увидим, на выборы наверняка повлияет.
0: Ян Милкумов, обозреватель РБК, рассказал о протестах во Франции.
2: Час. Что это значит?
0: Сейчас перейдем к такой более, наверное, расслабленной теме.
3: Потихоньку замедляемся.
0: Замедляемся немного в эту пятницу. Количество кортов для игры в падл в России выросло в 2,5 раза. Это всего за год, об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование 2GIS. Сейчас в городах-миллионниках, почитали, работает более 170 площадок для игры в падл-теннис. И вот наибольший рост показывает Санкт-Петербург, на удивление. Мне казалось, Москва будет лидером. Количество клубов там увеличилось почти в 5 раз до 23.
3: Падлозависимость, хотя странно, конечно, это слово звучит, присоединились и другие премиальные спортклубы, например, гольф-площадки, чтобы клиентов удержать, тоже открывают корты, а тренеры по большому теннису перепрофилировались в тренеров по падлу.
0: Чем падл напугал другие виды премиального спорта и самих игроков, разбиралась наш обозреватель Лиза Майнгард. Лиз, падл распространяется везде, кого он потеснил.
4: Ну, поскольку падл у нас не только модное увлечение, но и вид спорта с претензией на премиальность и некий нетворкинг, то, конечно, его такая бешеная популярность не дает спокойно спать владельцам кортов для большого тенниса и гольф-клубам. Например, теннис, вот по словам тех людей, с которыми я пообщалась из этой отрасли, они говорят о том, что они потеряли до 20% клиентов за прошлый год. Они все ушли играть в падл. Гольф пока держится, но такой исход они тоже не исключают. Держится за счет чего? За счет того, что оттянуть значительный поток клиентов падл у гольфа не сможет в силу разной специфики двух игр. Таким мнением поделилась руководитель отдела маркетинга гольф-клуба Strawberry Fields Марина Казакевич.
5: Ну, мы в основном больше сравнивали с теннисом, потому что очень много аудитории, которая, например, уходит в теннис или, например, приходит, наоборот, из тенниса. Падл, он более популярен и более доступен, я бы сказала. Гольф тебя больше стимулирует. То есть в падл ты можешь прийти, просто поиграть и уйти. А гольф — это такая вот история в долгую. То есть ты вот приходишь, и тебя действительно, если это твое, тренер, как-то сказать, может раскрыть твой потенциал, то ты играешь в долгую. Все это.

0: то ты не можешь приехать там раз в месяц. Можешь, конечно, приехать. Но тут уже совсем другая история. Как бы падал, мне кажется, более такой ситуативный. Гольф — это действительно становится твоим образом жизни, потому что ты здесь проводишь очень много времени.
1: Предприимчивый бизнес решил пойти по принципу «не можешь победить, возглавь». Поэтому они быстро адаптировались под рынок, переучили своих тренеров, потратились на открытие новых кортов, а это в районе 2 миллиона рублей в среднем, и лавируют между вот тем, что модно, и тем, что люди любят и во что хотят играть. Я вот просто зашла посмотреть на сайтах различных гольф-клубов, 8 из 10 уже работают площадки для падела.
2: Ну, я правильно понимаю, что заниматься в целом может любой. То есть я просто вот заказываю ракетку, покупаю себе кроссовки и могу играть. Или тут есть какие-то свои подводные камни, надо какие-то там риски учитывать.
1: Ну, риски погнаться за модой и выбить колено.
2: Если уж совсем
1: прямо говорить. Но падел, он действительно обрел такую бешеную популярность за счет того, что там нужны были, правда, только кроссовки, ракетка и все. И арендовать корт, это тоже достаточно бюджетно, 2500 рублей с человека, если мы, допустим, играем с вами вчетвером, это средний по Москве ценник. Все, больше ничего не нужно. Но он, может быть, и привлекает тем, что в него достаточно просто начать играть, и он не требует какой-то суперспециальной спортивной подготовки. Но, тем не менее, это все же физическая активность. Нельзя всю жизнь просидеть за отчетами в офисе 5-2, потом схватить ракетку, чтобы выложить классную фотку. Посмотрите, я тут тоже вообще-то был. Или в случае с девушками из спортивного хобби, только бег по магазинам. Ну, риск травм будет слишком высок. Как минимум, лучше нанять тренера, который разогреет ваше тело перед игрой. Об этом нам напомнила главный врач и основатель клиники «Наше время» Екатерина Очаковская.
3: Рост обращений мы видим к ортопедам, травматологам, и врачи-специалисты об этом говорят, за всплеска повального лечения падлом и неподготовленных тел, то есть неподготовленных людей, которые этим занимаются. Сам по себе падл травмоопасный из-за резких движений, поворотов, торможений. И люди, которые увлеклись, да, и начали заниматься активно этим видом спорта, как правило, это любители, то есть люди, которые не занимались ранее спортом, у них неподготовленное тело, у них неподготовленное мышечно-связочный аппарат. Это люди, которые не готовятся к тренировке.
1: Клиники хоть и нашли такую еще одну возможность на ком-то заработать, а именно на травмах от падела, они остались в плюсе, в отличие от гольф-клубов и больших теннисных кортов. Но, тем не менее, все-таки напоминают. Хотите гнаться за модой, делайте это осторожно.
4: А те, кто падает на паделе... Лиза Майнгард.
2: Падали, да. И вот я только хотел, у меня вертелось тоже это в голове. Лиза Майнгард была с нами, наш обозреватель, рассказала о том, почему падел такой популярный, как клубы, которые раньше специализировались на гольфе, на теннисе, переформатировались уже под этот новый вид спорта. И мы уже поговорили о том, что это достаточно дешево, достаточно просто начать, но главное, берегите себя, берегите свои связки, колени, и в целом помните, что это все-таки спорт, пусть кажется простой.
4: Разогревайтесь перед тренировками, да, нанимайте себе специальных людей, которые будут это делать, как Лиза нам и рассказала.
5: Чес. Что это значит?
2: Ну, если вы к нам только что присоединились, вы слушаете радио РБК, у микрофонов Никита Гмыза и Оксана Гречунюк. Мы уже успели в нашем информационном часе поговорить вот о чем.
4: Вице-премьер Новак представил доклад в Совете Федерации с прогнозом о ситуации на топливном рынке. Но выводы пока следующие. Для водителей острого дефицита и ажиотажа власти не ждут. Говорят, что это было летом. Сейчас уже ажиотаж пошел на спад. И цены постепенно должны стабилизироваться к зиме. А вообще топливный кризис входит в фазу нормализации. Но риски есть, все-таки остаются они.
2: Да, и власти готовы в ручном режиме на это реагировать. Также говорили об американских санкциях против компании А7. К нам приходили в студию наши коллеги-обозреватели, рассказывали, что сейчас говорит бизнес, который вынужден работать с иностранцами, заниматься платежами. Говорят, что лазейки пока остаются, что примечательно, мне понравилось. Никто не сказал, какие лазейки, все еще стараются эту дверь, по крайней мере, не закрывать.
4: Да ты и сам утаил, в общем-то, одну из лазеек, которой ты воспользовался
2: как
4: в Турции.
2: Как я оплатил, да. Как я перевел себе деньги, ничего такого. Просто надо иметь полезные контакты. Тем не менее, говорят, что все еще остаются варианты оплаты через китайские банки, конечно же, криптовалюта, но надо помнить, что это не самые надежные вещи, а учитывая, что работать с китайскими банками, это еще и задержки по срокам.
4: Но мне понравился один из вариантов, который рестораторы сейчас применяют для того, чтобы удержать клиентов и привлечь новых. Это, например, подарки к заказу. Как один из вариантов, это парфюм к чашечке кофе, например.
2: В следующем часе будем подробнее еще говорить об этом. Вы слушаете ЧС на радио РБК.
4: Спрос на уборку территории частных домов за пару недель вырос на 30%. Об этом радио РБК рассказали представители клининговых компаний и сервисов по обслуживанию домов. Почему мы об этом вдруг заговорили? Ну, как-никак, октябрь уже, второе число, дачный сезон закрыт, и тепла,
2: последние
4: тепла
2: теплые
4: уже не
2: деньки,
4: будет.
2: Да, уже да. закончились.
4: Вот это старое бабье лето, как нам говорили синоптики. И оно заканчивается, да.
2: И оно заканчивается, и по словам как раз клининговых сервисов, со скорым приходом стабильных заморозков уже, да, в Москву и область, у нас как раз недавно были заморозки этой ночью, люди решили завершить свои дачные сезоны и законсервировать участки. И, несмотря на повышенный спрос, цены все еще остаются на уровне весенних. Об этом рассказывает коммерческий директор компании «Клининг Мастер» Вера Глебовская.
0: В конце летнего сезона, безусловно, частный сектор активизируется, начинают закрывать свои дома на зимний период, и поэтому мойка окон, генеральная уборка, уборка территорий прилегающих, беседок, разных построек, спрос возрастает. Честно говоря, я не наблюдаю рост цен в течение этого лета, то есть можно сказать, что вот весной, летом и сейчас цены приблизительно одинаковые на одного оснащенного сотрудника уборки. То есть в основном цены складываются не за квадратный метр, а в первую очередь сколько стоит один оснащенный сотрудник. Сейчас, скажем, в московском регионе средняя стоимость такого оснащенного бойца около 12 тысяч рублей.
4: Этого оснащенного бойца чаще всего просят навести порядок на территории фазенды. Так опрошенные эксперты рассказали нам. Стоимость уборки сада зависит, ну, безусловно, от размера участка. Но набор базовых работ обойдется владельцам дачи минимум в 30 тысяч рублей. Вот такими цифрами поделился основатель школы «Умный садовник» Дмитрий Звонко.
6: То, что продается хорошо, это вот приехали, все быстренько укрыли, воду везде слили, все это самое поскосили. То, что надо постричь, постригли. То, что надо обрезать, обрезали. То есть такой комплексно. Наехали, такая вот бригада приехала, все сделала, как обычно, но только там с увеличенным ценником и с увеличенным объемом работ перед зимой. А разовый выезд вот на такой участок, чтобы все там привести в порядок, ну, где-то от 30 до 80 стоит в среднем. Потому что сады бывают и очень большие, там будет гораздо больше.
2: По прогнозам синоптиков, в Москве на выходных ожидаются заморозки. В ночь уже на 4 октября температура опустится до минус 3 градусов. Надо ли говорить, одевайтесь потеплее. Так что период так называемого, вот о чем мы только что сказали, старого бабьего лета уже официально закончился, говорят нам метеорологи.
4: Наступает другой теплый период домашних посиделок, например, или походов куда-то в кафе, желательно не одному. Даже есть какое-то название у этого процесса. Я сейчас не готова сказать, но есть, когда люди знакомятся именно в осенний период, и вот это время самое популярное для знакомств, как раз для того, чтобы найти себе пару и скоротать зиму.
2: Я вот вспомнил название, cuffing season это называется,
4: точно,
2: да.
4: Точно, совершенно точно. Почему вы тоже об этом вдруг вспомнили? Мы вас спрашиваем сегодня, считаете ли вы одиночество проблемой 21 века? Ведь рождаемость падает, люди предпочитают одиночество и не хотят вступать в какие-то отношения, все по разным причинам,
2: причем
4: безусловно.
2: В том числе и по экономическим, надо учитывать, что вот, ну, я буду, наверное, с позиции, скажем так, молодого человека, и надо ли говорить, что когда ты вступаешь в отношения, тут же твои траты вырастают в разы. Надо оплачивать и коммунальные услуги за двоих, и еду за двоих, и какие-то развлечения за двоих.
4: Но конечно, при этом вас двое, и вы эти траты можете как-то аккумулировать и разделить на двоих, а когда человек один, он больше ни на кого надеяться не может. Это тоже такой фактор, но уже в другую сторону.
2: Но это уже в другую сторону, и тем более, мне кажется, знаешь, это еще отдельный вопрос из серии вечных споров про то, надо ли платить в кафе, делить счет пополам. Вот это еще такой момент. Может быть, каждый мужчина скажет, я все траты покрою, а кто-то действительно выйдет на этот разговор. Напоминаю вам, что у нас есть бот радио РБК в Телеграм. Пишите нам, оставляйте ваши комментарии. Хотим знать ваше мнение. Действительно ли одиночество сейчас уже не проблема? На самом деле, это такой естественный, наверное, путь развития нашего общества в 21 веке, что быть одиноким, быть одному гораздо проще, легче. Все остальные вещи можно как-то найти.
5: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
7: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях, хочет нам сказать новый блокбастер «Битва моторов». С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме пионеров отечественного автомобилестроения Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто влился

0: состоялся в ралли Монако в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет во многом за счет музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда, в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
1: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, именно промо, наверное, который мы видели, это мы тоже все делали из огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный, там, и ходили в баню. Это все равно все очень важно.
0: Актерский ансамбль, куда входит также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию, Алексей Розин и Антон Рогачев, очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный – лобовой месседж. Не буду говорить какой, но скажу, что движок от него барахлит. И все же «Битва моторов» за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальных решений, и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи, развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
6: Каждый вторник в 16:10.
7: Что это было?
6: В эфире.
8: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки. Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении?
9: Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности. Мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат, мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
3: Поясни, что это значит? То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
9: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
5: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что никаких конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что уже в начале октября Турция и ООН организуют переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня в Черном море. Владимир Путин посетил военные учения в Челябинской области. Их главной целью президент назвал отработку навыков отражения внешней агрессии. В маневрах, которые проходили на Чебаркульском полигоне в рамках ОДКБ, участвовало больше 47 тысяч человек. Генпрокуратура России попросила суд обратить в доход государства имущество бизнесмена Тимура Турлова и связанных с ним структур. Иск заявлен на общую сумму в сотни миллионов долларов, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что в Тверской суд Москвы поступил иск в отношении казахстанского бизнесмена и принадлежащей ему инвестиционной компании Freedom Holding. Минюст включил Жанну Немцову в список иностранных агентов. В ведомстве заявили, что журналистка распространяла недостоверную информацию о политике российских властей, выступала против СВО и является основателем нежелательной в России организации. По этому делу Немцову в конце июля заочно объявили в розыск. Пожар в особняке Миллера в центре Петербурга ликвидирован. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Историческое здание на Исаакиевской площади, которое находилось на реставрации, загорелось в минувший четверг. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение при сварочных работах. Жертв и пострадавших нет. РЖД с 1 декабря вводит сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования. Он составит от 1 до 10% и будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда. Чем ближе дата, тем выше будет размер сбора. Сейчас за возврат билета взимается 3 рубля 70 копеек. В РЖД рассчитывают, что новое правило поможет снизить количество бронирований на всякий случай. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Мы продолжаем. Итак, внутренний спрос останется основным источником роста российской экономики в среднесрочной перспективе. Это заявление вице-премьера Александра Новака, он его сделал в Совете Федерации. Вот немного цифр со слов Новака. Итак, суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита в этом году, по оценке, увеличится на 4%, а в 2027 году ожидается рост на 2,7%. То есть росту внутренней потребление будет способствовать плавное снижение нормы сбережения населения и увеличение доходов граждан.
3: Мы отмечаем, что сохраняется высокая потребительская активность, и, по сути, это является одним из драйверов роста экономики. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг, общепита за 8 месяцев прибавил 4,5% в реальном выражении. Это выше даже, чем темпы в прошлом году. Что касается инфляции, с начала года она составила 4,93%. Если брать год к году, то на конец сентября рост 6,26%. Прогнозируем до конца года 6,8%. Снижение инфляционного рисков – необходимые условия для постепенной нормализации стоимости денег и восстановления инвестиционной активности.
4: Что происходит сейчас со спросом? Будет ли он увеличиваться или трансформироваться как-то по-другому? И за счет чего обсуждаем сегодня с нашими экспертами? С нами в студии Владислав Чебурашкин, сооснователь и генеральный директор холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная ферма». И на связи с нами президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, руководитель сети салонов «Лаки Лайк» Ляля Садыкова.
2: Владислав, Ляля, мы вас приветствуем. Владислав, давайте с вас начнем. У нас вот есть заявление вице-премьера Новака, только что оно прозвучало. Внутренний спрос. Спрос – главный драйвер роста экономики. Ваша отрасль в этот пункт, получается, входит.
5: Да.
2: Вы готовы быть на острие российской экономики и вести ее вперед?
5: Всегда готовы, да. Мы реализуем и производим продукцию потребления каждодневного, поэтому всегда имеем дело с внутренним спросом. И мы чувствуем изменения. Это живой организм, на самом деле. Любое изменение в районе 3%. 3-5% мы сразу чувствуем. А готовы? Конечно, готовы.
4: А что с потребительским спросом? Александр Нова говорит о том, что он на высоком уровне находится, но вот по ощущениям, как будто он снизился, и в плане покупки продуктов тоже.
5: Мы этого не чувствуем. Было беспокойство, наверное, в начале лета, весной, в том числе, когда мы разговаривали с нашими потребителями, покупателями из кафе и ресторанов премиальных. Было проседание. Сейчас, по-моему, лучше. Мы видим это по своим продажам и видим по большему, так сказать, спокойствию хозяев ресторанов и премиального уровня.
2: Ну вот у нас как раз была в эфире история про то, что сейчас очень многие точки общепита закрываются.

0: И, может быть, вы на себе это тоже как-то замечаете? Меньше у вас стало заказчиков, меньше вы стали отправлять продукции?
1: Нет, наверное, сейчас стабилизировалось для нас. Мы поставляем и на полки магазинов в Москве и Подмосковье, и в кафе и рестораны. То есть сейчас, и мы мониторим, естественно, все продажи. Как я сказал, 3% падения продаж мы чувствуем сразу, видим это по выручке, по прибыли, и беспокоимся сразу. А сейчас более-менее нормально.
2: Ляля Садыкова с нами на связи, президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, руководитель сети салонов Lucky Like. Ляля, а вы замечаете изменение спроса? Что происходит с потребителем сейчас?
3: Добрый день. Я бы хотела обратить внимание, что внутренний спрос, он растет в рублях, но не растет в объеме. А это кардинально разные вещи. И строить на этом рост экономики на самом деле опасно. На примере вот нашей отрасли число визитов у нас падает, но средний чек растет. Клиент приходит реже, выбирает простые услуги, но платит больше. Почему платит больше? Потому что из-за различных факторов, которые в этом году произошли, да, услуги подорожали на 20-25%. Ну и, конечно же, получается, у новака в статистике это выглядит как рост потребительских расходов. А по факту человек получает меньше за большие деньги.
2: Владислав, кажется, с вами не согласен. Вы качали головой сейчас.
1: Ну, смотрите, а какая альтернатива? То есть у нас скоропорт 10 дней, мы на экспорт не будем посылать. Услуги салонов красоты или индустрии, то есть, ну, как их тоже экспортировать? То есть мы все, в общем, зависим от внутреннего спроса, соответственно, от уровня доходов, инфляции, ожиданий, государственной политики, демографии и так далее. То есть мы должны подстраиваться, у нас вариантов нет, но... Конечно, хочется надеяться, что внутренний спрос вырастет за счет тех вещей, которые я перечислил.
0: Ляля, прошу прощения, может быть, вы тогда поделитесь вашим прогнозом, каким вы для себя видите будущий год, что будет у вас происходить вот именно в сфере индустрии красоты?
3: Ну, сейчас мы знаем уже первую статистику за первое полугодие от Федеральной налоговой службы, что за закрытие по стране выросло на 52% ликвидации салонов красоты относительно прошлого года, и регистрации упали на 19%. И получается, мы видим тренд, что в легальном правовом поле салоны красоты, которые работали, они переходят в теневой сектор. И это, наверное, главная опасность для экономики, потому что строить какую-либо статистику на теневом секторе ее просто невозможно.
0: То есть мы будем наблюдать, что сокращение легальных салонов красоты, будет меньше их, и все будут уходить, что называется, делать процедуры, там, ногти, ресницы и так далее, все это будет на дому, я правильно вас понимаю?
3: Да, в квартирниках, все верно, но квартирники не как раньше мы представляли, да, еще 5-6 лет там назад, там тоже идет трансформация, это полноценные салоны красоты, просто в арендованных квартирах, и все за наличный расчет.
0: Владислав, вот у вас какой-то такие же примерно, я так понимаю, да, у вас совершенно разные, получается, индустрии, да, но тем не менее, какой у вас прогноз?
1: Дело в том, что вся экономика, связанная с пищевыми продуктами, молочкой в частности, она обелена, то есть все контролируется от фермы и до полки, то есть тут уход в нелегальный сектор, наверное, невозможен, может быть, поэтому... Я в несколько привилегированном положении нахожусь, да, то есть я понимаю, что вот таких конкурентов, которые только что перечислили, на домах кто-то делает нелегально что-то, у нас быть не может сейчас, потому что тотальный контроль есть по нескольким системам компьютерным. Ну, в плане ожиданий, по-моему, сейчас не так плохо.
0: Ляля, вопрос к вам. Что тогда, какие меры поддержки, может быть, вы ожидаете от властей? Может быть, и не ожидаете, в конце концов, рассчитываете только на себя?
3: Ну, скажем так, я бы для, как драйвер роста, предложила бы три вещи, которых не хватает. Это, конечно же, в первую очередь, это рост доходов населения, который реально будет рост. Это не трата и сбережений, потому что по факту это не доходы, да? Это мы тратим деньги, которые были накоплены ранее. Второе, это, конечно же, предсказуемость для бизнеса, потому что спрос не может расти без предложения. А бизнес сейчас не инвестирует в расширение, потому что горизонт планирования схлопнулся, ну, наверное, максимум это месяц. И налоговый порог у нас меняется третий год подряд, что вообще как бы аномально и нереально. В такой ситуации я вижу вижу, что предприниматели берут оборотные кредиты не на инвестиции, а для того, чтобы просто выжить в этих условиях. Поэтому, наверное, второй фактор, как драйвер роста экономики, это, конечно, предсказуемость для предпринимателей. И третье, чтобы спрос оставался в нашем случае в легальном правовом поле. И, наверное, это самое недооцененное в нашей отрасли.
2: Владислав, вам есть что добавить?
1: Да, доступность денег, чтобы можно было вкладывать в новое производство, это абсолютно важно. И ожидание прибыли и выручки, это тоже важно. То есть любое вложение мы сразу пытаемся понять, что из этого будет. И, кстати, добавлю, производительность труда, это подвязывается и образование, и роботизация условная, да, потому что не тотальная роботизация, а так, современное оборудование и так далее. То есть это важно. А для этого нужны деньги, да.
2: Спасибо вам, коллеги. Владислав Чебурашкин, сооснователь и генеральный директор холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная ферма», был у нас в студии. На связи Ляля Садыкова, президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, руководитель сети салонов «Lucky Like».
4: Час. Что это значит?
0: Ну а сейчас к нам в студию уже пришел Никита Макаров, финансовый обозреватель РБК. Никита, о чем ты будешь говорить сегодня?
5: Сегодня много событий, связанных с нефтью, и это, безусловно, будет влиять на российский рынок.
4: Рынки итоги.
5: Сегодня много событий, которые связаны с нефтью, и нефть реагирует на высказывание Трампа и о том, что вроде как коалиция по его наставлению или, может быть, под его давлением решила распаковать резервы нефтяные. Пока еще нету подтверждений, но если это будет, то мы сможем увидеть сильнейшее как раз снижение котировок. И нужно смотреть за тем, как будет российский рынок реагировать. Но пока что мы завершаем саму пятничную торговую сессию основную с совершенно небольшим снижением на 0,05%, 2277 пунктов по индексу Мосбиржи. На вечерней сессии практически движения нет, хотя в моменте мы даже подрастали сегодня, были падения сильнее 0,5%. Ну и неделю мы завершаем на самом деле в боковике, то есть индекс практически не сходил никуда. И в районе 2280 такое сильное сопротивление. Это тут и 50-дневная скользящая средняя. Но был, конечно, момент, когда индекс пытался пойти вниз и в моменте терял 2,5%. Тому виной были геополитические заявления. Но что касается нефти, она, с одной стороны, вроде как негатив, если будет падать. Ее котировки сегодня проседали ниже $100, но вот сейчас вернулись, и за бочку Brent по фьючерсам дают $101.34, на ближайшем фьючерсе на споте дают $105 за бочку Brent. А вообще говорят, что в контрактах до сих пор цены выше 120, то есть в реальных контрактах, и это также дает премию к Urals нашей российской марки. А зачем следить инвестору в этом случае? И следить в первую очередь нужно за дивидендами. И сейчас стартует, в общем-то, промежуточный дивидендный сезон. Многие компании объявили дивиденды за первое полугодие. Например, сегодня Т-технологии одобрили дивиденды за первое полугодие 2006 года. 4.70 рубля за одну акцию. Эта компания оказалась в лидерах роста на этой неделе, но там причина была в несколько ином. На этой неделе стали известны параметры покупки .банка, и предполагалось, инвесторы, по крайней мере, закладывали свои расчеты, что будет размытие, то есть будет доп. Эмиссия акций, которые Тинькофф продаст в рынок и за счет этого купит .банк. Но вот это размытие оказалось не 15%, как предполагали инвесторы, а 3%, и котировки за неделю подросли на 3,5%. Также на объявление возможных дивидендов подрастает X5 на 6,5%. Ну и в целом было несколько компаний, которые, например, порадовали и стали сюрпризом. Впервые за 3 года о дивидендах объявил Норникель. Ну, это несколько необычно. Ну, во-первых, дивиденды довольно скромные. Это 1.85 рубля. А с другой стороны, этой компании предстоит так называемый windfall tax, или единовременный налог в следующем году, как запланировал Минфин в своем новом бюджете на следующий год. Ну и также объявляли о своих дивидендах, например, компания Черкизова, 120 рублей 19 копеек на одну акцию. Объявила и Газпромнефть первого полугодия 2026 года, 42,5 рубля на одну акцию, отсечка 13 октября. Мы поговорили со старшим инвестиционным консультантом сервиса Газпромбанк Инвестиции Давидом Григорьевым, где он видит наиболее привлекательные дивидендные истории в этом сезоне.
6: Сейчас в нефтегазовом секторе довольно большая маржа в переработке. Наверное, нам в первую очередь дивидендные отсечки больше всего нравятся компании «Газпромнефть» и «Лукойл». Те компании, у которых переработка наибольшая. И дивидендная доходность у этих двух бумаг наибольшая среди других компаний нефтегазового сектора. Около 8%. Вот это тот самый промежуточный дивиденд, который мы ждем этой осенью. Дальше можно выделить еще компанию «ЦИАН». У компании хоть и дивиденд поменьше, около 5%, зато компания распределяет весь свободный денежный поток на дивиденды, проводит обратный выкуп акций и в целом довольно благоприятно проходит текущую конъюнктуру на рынке первичной недвижимости. Нам бизнес нравится с учетом байбека, который будет продолжаться и дальше.
5: Вообще неделя, несмотря на боковое движение индекса, выдалась волатильно в отдельных именах. Например, HeadHunter на дивидендной отсечке потерял 6% 6%. Polyzolta на следующем также единовременном налоге на добывающей компании потерял 4% с половиной, но здесь добавило и падение базового актива, это золото. Самолет на техническом дефолте облигаций потерял в акциях 8% за неделю, но были и растущие истории, например, Озон полностью отыграл и подрос за неделю 7,5% в котировках. Те риски, которые инвесторы связывали с геополитикой и атаками на склады. Но что касается интересных нововведений, то есть инвесторы нервничают, они видят эту волатильность, здесь и геополитика, и в целом неопределенность, высокая ключевая ставка, и новый проект бюджета, это, безусловно, был хедлайном этой недели. Но вот для того, чтобы отслеживать настроение инвесторов, Мосбиржа на неделя запустила индекс спокойствия. Он будет котироваться под тикером iCalm. Это новый биржевой индикатор. Московская биржа начала рассчитывать и публиковать его с 1 октября 2026 года. Мы, естественно, поговорили со старшим управляющим директором по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борисом Блохиным. Вот что он нам рассказал про этот индекс.
7: Индекс спокойствия задумывался для дополнительной популяризации инвестиций граждан в паевые инвестиционные фонды. Мы видим, что фонды являются первым инструментом выбора для сотен тысяч и миллионов наших сограждан. И мы хотели помочь им осуществить этот правильный выбор для начала инвестиций. С 1 октября этого года стартовала масштабная федеральная программа, поддерживаемая Министерством финансов Российской Федерации по продвижению инструментов коллективных инвестиций. Каждый месяц мы видим приход новых и новых частных инвесторов, и мы на текущий момент посчитали, что настало время для формирования такого индекса.
5: Ну и, конечно же, главным хедлайнером этой недели на рынках был новый проект бюджета. С одной стороны, он достаточно дезинфляционный, как говорят макроэкономисты, по крайней мере, как и планировал Минфин и Минэкономразвитие, и говорят,

0: что и Центральный банк свой июльский среднесрочный прогноз основывал на этих предпосылках, что к первичному структурному дефициту мы придем в 2029 году. В целом много нововведений, это и налоговые нововведения, это и, конечно, изменение цены отсечения в бюджетном правиле. Что касается инвестора, индекс ОФЗ упал до 111 пунктов 16 сотых, и котировки облигаций показывают, что доходность она близится к 17%. Кто-то считает, что это хорошая точка входа, а кто-то считает, что рынок закладывает повышение ставки. Но мы говорили со многими экспертами, и такой риск, он невысокий, всего лишь 10% они закладывают такой риск в своей стратегии. Ну а мы желаем вам удачных инвестиций и будьте в рынке вместе с РБК.
1: Никита Макаров, финансовый обозреватель РБК, сейчас с нами в студии. Никит, ну, мы хотим тебя, наверное, по теме нашего интерактива немножечко попытать. Мы сегодня говорим про одиночество. Насколько это действительно плохо, или, может быть, одиночество – это, знаешь, уже не бич 21 века, а такое естественное развитие нашего общества, что одиноким быть хорошо. Ты как считаешь?
0: Я всем рекомендую завести семью, и тогда вы будете ценить каждую минуту, проведенную в одиночестве. А, наверное, когда ты живешь в мегаполисе и в большом таком стрессе, у тебя работа, телефон, огромное количество уведомлений от подписок, и у тебя есть чем всегда себя занять и развлечь, то, наверное, это наш постоянный спутник. Но я, например, сейчас в той ситуации, когда я ценю эти минуты, когда можно провести в одиночестве.
1: Проспойлери мне немножко. Сколько времени на себя у тебя осталось в день? Это час, это полчаса?
0: Я пока не могу выстроить свой график никак. Моей дочери вот скоро год, и я пока наслаждаюсь теми минутами, пока она спит. И я ценю вот эти прогулки. Она спит, я слушаю аудиокниги или какими-то делами занимаюсь на прогулках.
2: В общем, нужно сначала родить ребенка, чтобы понять ценность одиночества.
0: Ну или чтобы жена твоя родила.
1: Важное уточнение. Но я пока на кошках тренируюсь, что называется.
2: А теперь мы почитаем ваши сообщения, которые вы нам присылаете в Telegram, радио РБК, в поисковике. Напомню, можно набрать эти заветные слова и написать нам сообщения, и мы их сразу прочитаем в прямом эфире. Так, из того, что только что нам прислали, Алена из Перми, думаю, да, но не совсем понимаю, с чем это связано. Вроде раньше работали не меньше, чем сейчас, и жизнь не была проще, но как-то же находили близких людей. Ну вот, кстати, да, сейчас интересно, какие способы, чтобы найти близкого человека. Идешь по улице, вдруг случайно он или она.
1: И вдруг оно, твое счастье, тебе идет навстречу. Ну, как обычно,
2: главное,
1: мне кажется,
2: не пропустить.
1: Обычно, мне кажется, да, главное еще узнать. Ну, сейчас, конечно, сайты знакомств, конечно, какие-то новые хобби, новые компании. Поэтому чем активнее ты в социуме, конечно, тем лучше, тем больше шансов. Дарья нам пишет из города Владимир. Есть такое не только одиночество от отсутствия партнера, но и друзей. Приятнее близкого общения. Как-то все поверхностнее стало, что ли? Сегодня спокойно может быть так, что у человека много подписчиков, а выходные ему провести не с кем. Вот насчет поверхности, мне кажется, знаешь, такое немного заблуждение, потому что на самом деле кажется, да, то, что человек поверхностный, поговорить с ним не о чем, а как только вы проведете время вместе. Знаешь же, есть список из, по-моему, 30 вопросов для того, чтобы влюбиться. Психологи какой-то разработали.
2: Это что? Я не слышала об этом.
1: Да, обязательно потом найду
2: хотя
1: его.
2: Хотя бы парочку.
1: Честно, не помню. Там какие-то очень такие личные моменты надо обсуждать, конечно, чтобы ты проникся человеком и узнал какую-то вот эту вот его часть личности, которую мы обычно не выставляем на публику.
2: Да, и понял, близко это душа или нет, но не каждый готов раскрыться с первым встречным человеком, чтобы даже понять, подходит он тебе или нет, мне кажется так. Алексей из Саратова пишет: Китай уже перестает рожать детей, Европа чуть ли не вымирает, судя по новостям, но мы тоже успехами в демографии не блещем. Корея и Япония давно говорят об эпидемии одиноких людей и затворников. Вот это страшное слово «эпидемия», действительно эпидемия одиночества. Часто очень встречается это выражение. Проблема мирового масштаба.
1: У японцев же даже есть термин хикимори. Это люди, которые буквально не выходят из своих, кстати говоря, достаточно тесных квартир, учитывая, да, какая проблема сейчас с жилплощадью в Японии и проблема с тем, чтобы молодые люди знакомились с девушками. Продолжаем читать ваши сообщения. У нас вот есть сообщение от Елизаветы из Москвы. Посмотреть на моих знакомых, молодые парни и девчонки, а в некоторых из них к 20 годам ни разу не были в отношениях или не могут задержаться в них дольше пары.

0: месяцев эпидемия какая-то, ей-богу. Я, честно говоря, тоже замечаю такое, что мои какие-то, скажем так, молодые коллеги, моложе меня, уж есть такие, что они действительно больше времени проводят на работе, больше времени проводят со своими друзьями, а вот отношения, какие-то планы на будущее, может быть, даже свадьбы, как-то их пока это все не интересует. Да, не интересует.
1: Пока оставим ваши сообщения, пишите нам в телеграм-радио РБК, продолжим интересоваться тем, что вы нам пишете уже чуть позже, а сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
0: Путин, Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области. Там он наблюдал за учениями в рамках ОДКБ, сообщили в Кремле. Президент встретился с военными атташе нескольких стран. И, как отметил Путин, учения проходят в соответствии с планом подготовки российской армии. Союз промышленников и предпринимателей выступил против налога на сверхдоходы для добытчиков. Его ранее предложил Минфин. Он должен заработать в следующие 3 года. Бюджет он должен принести по прогнозам 683 миллиарда рублей. РСПП считает, что мера может привести к налогообложению компаний, которые фактически не получают сверхприбыли. Пишет об этом РБК, ссылаясь на источники, которые знакомы с содержанием письма, которое подписал президент РСПП Александр Шохин, с полной версией статьи, какие предложения выдвигает бизнес, можно ознакомиться на сайте РБК. Ищите статью под названием «Бизнес предложил замену для налога на сверхдоходы недропользователей». Страны ЕС высвободят запасы дизеля после требований США. Речь об объеме примерно в 100 миллионов баррелей в течение 4 месяца при координации Международного энергетического агентства. Это заявляет президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он рассказал в соцсети X на своей странице и подтвердил информацию Дональда Трампа, который заявлял об этом ранее. И компания Metro AG анонсировала полный уход из Казахстана после 17 лет на рынке. В компании это решение объяснили трудностями создания основы для устойчивого роста в стране. Закрытие всех 6 магазинов пройдет поэтапно, обещают в компании.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Новостройки Подмосковья за год подорожали сильнее вторичного жилья. Квадратный метр в строящемся доме прибавил 13%, тогда как на вторичке рост составил всего 12%. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир», изучив 100 населенных пунктов области с наибольшим числом объявлений. Итак, средняя цена квадратного метра в новостройке Подмосковья достигла 222,5 тысяч рублей. Квартира в новом доме стоит в среднем 10 636 тысяч рублей. Это на 13% больше, чем год назад. Для сравнения, на вторичном рынке средний лот подорожал на 11%. То есть квадратный метр подмосковных новостроек сейчас на 35% дороже вторички, а средняя квартира на 25%. Хотя по площади новостройки уступают 48 квадратов против примерно 51 на вторичке. Рост цен на квартиры в новостройках зафиксирован в 87 населенных пунктах области из 100. Лидерами стали деревни Позняково и Малые Веземы, плюс 44%. Село Братовщина, плюс 38%. Поселок Боброво, почти 38%, Звенигород – 34%. А вот в 13 локациях цены упали. Сильнее всего в селе Ям – минус 17%, в поселке Томилино – минус 15% и в Солнечногорске 2 – минус 11%. По стоимости квартиры картина похожая. Рост в 85 локациях, снижение в 15. Здесь отличилось село Братовщина – плюс 63%, Воскресенск – плюс 52%, Перхушково – плюс 44%. А сильнее всего подешевели новостройки в Томилине – минус 23%, в селе Ям – минус 20% и в Серпухове – минус 20%. Эксперты отмечают, что цены растут даже на фоне очевидного затоваривания рынка. Объем предложений сейчас на 64% больше, чем год назад. При этом московский квадратный метр за год все равно подорожал сильнее подмосковного – на 21%. Так что Подмосковье пока остается более доступной альтернативой столице. Но разрыв в динамике цен постепенно сокращается.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели.

0: каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
2: Дети и искусственный интеллект. Когда помощник превращается в проблему.
3: Сегодня все чаще обсуждают школьников и искусственный интеллект. Казалось бы, новые технологии должны помогать учиться, давать подсказки, разъяснять сложное, поддерживать детей с особыми потребностями. Но цифры показывают тревожную тенденцию. 26% школьников уже используют нейросети для выполнения домашней работы. И для многих это становится привычкой, заменяющей собственное мышление. Исследователи фиксируют, что ИИ часто приводит к когнитивной разгрузке. Дети меньше сосредоточены, хуже читают и пишут, теряют навыки критического мышления. Учителя говорят прямо: дети получают готовые ответы, мозг почти не включается. Мировой опыт показывает, что массовое внедрение технологий без продуманной педагогики почти не дает результатов. Инвестиции в компьютеры и планшеты десятилетиями не улучшали успеваемость. И с искусственным интеллектом ситуация может повториться. Технология работает только если встроена в учебный процесс и усиливает ребенка. Для рынка образовательных технологий это сигнал. Продукты, которые дают только быстрые ответы, теряют ценность. Ценятся решения, которые учат думать, показывают ход рассуждения и дозируют помощь. Они подают готовый результат на автопилоте. Искусственный интеллект меняет школу. Вопрос в том, поможет ли он детям развиться или сделает учебу легкой, но пустой.

0: что канал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов в России будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такой порядок сейчас действует для торговых и бизнес-центров, а также помещений под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание, при условии, что если под деятельность отведено или фактически используется минимум 20% площади. На ПВЗ это правило пока не распространяется, но соответствующие поправки в пятницу внесли в Госдуму. В Wildberries инициативу уже раскритиковали. Между тем, селлеры «Озон», пострадавшие от атак беспилотников, получат годовую отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее такие же меры правительство приняло и в отношении продавцов «Wildberries». Правительство России прогнозирует инфляцию на конец года на уровне в 6,8%. По итогам года ВВП вырастет на 0,6%, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас экономику поддерживают доходы населения и потребительский спрос. Новак также призвал активнее направлять долгосрочные сбережения россиян в инвестиции для развития производств и технологий. Страны G7 не планируют ослаблять санкции против России в рамках мер по сдерживанию цен на топливо. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «семерки». Для борьбы с топливным кризисом страны G7 в ближайшие 4 месяца высвободят из своих стратегических запасов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти. Германия запустила процесс реприватизации бывшей дочки «Газпрома» компании «Сефе». Власти открыли прием заявок от юрфирм и инвестиционных банкиров. Актив оценивается в 6 миллиардов евро, пишет издание «Бёрзенцайтунг». В ноябре 2022 года правительство ФРГ национализировало «Сефе», сославшись на огромную задолженность и угрозу банкротства компании. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер стал членом наблюдательного совета компании «Гиперглобус». Это российское представительство немецкой розничной сети «Глобус». Как пишет РБК, Шрёдер будет заниматься сопровождением стратегического развития компании. Владелец ритейлера Томас Брух объяснил назначение Шрёдера необходимостью усиления экспертной поддержки. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
3: В России ажиотажного спроса на топливо на заправках нет. Это вице-премьер Александр Новак сообщил. Он был в

0: Совете Федерации и ситуацию на топливном рынке о ней докладывал. Ажиотаж, по его словам, усиливает искусственные дефициты. Вот этого ажиотажа власти не наблюдают. Летом он был, да, действительно, это признали, но сейчас уже он не такой, по крайней мере, сильный, как был.
1: Ситуация стабилизировалась, да. Что он сказал про цены? Топливо примерно на 80% АЗС продают по сдерживаемым ценам, и около 80% продаж также приходится на крупных нефтяников.
0: Ты знаешь, из наблюдений еще на частных АЗС, которые стояли пустыми, был только дизель, появляется сейчас все чаще 92-й, реже 95-й бывает, но цена и того, и другого выше 100 рублей. Это по московскому региону, я про другие регионы не могу сказать. Кстати, вы можете написать в Телеграм радио РБК ваше наблюдение, как у вас в ваших населенных пунктах обстоят дела с топливом.
1: Да, в том числе будем ждать и ваших комментариев по этой теме. Ну, а ситуация с дизелем, по словам Новака, в норме. А вот в США и ЕС стоимость дизельного топлива обновляет сейчас исторические рекорды. Вот в ЕС, например, литр стоит больше 2 евро, чтобы вы понимали, это рост на 100%. В Европе тем временем паника после заявления Дональда Трампа о возможном запрете на экспорт дизельного топлива из США. И вот из последних новостей Трамп заявил, что страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов. Якобы это произойдет немедленно. И об этом же объявил потом Эммануэль Макрон, французский президент, сказал, что Европа в течение 4 месяцев выпустит 30 до 30% всех стратегических запасов дизеля на рынок.
0: Что происходит на рынке топлива на этой неделе? Россия и мир нас интересуют. Но так или иначе, все взаимосвязано. Узнаем у директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева. Он с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Давайте начнем с

0: цен на вертикально интегрированных АЗС, вертикально интегрированных компаний и частных АЗС. Как это можно объяснить и какая тенденция будет вот в ближайшее время? Будут ли такие же высокие цены на участников?
1: У нефтяных компаний есть договоренность с правительством о сдерживании роста цен. Цены растут еженедельно, но на там десятки копеек. По сути, компания готова работать в убыток. Не все АЗС убыточны, но могут быть. А независимые не имеют такой возможности, то есть они покупают топливо на оптовом рынке, где оно стоит очень дорого сейчас, плюс очень сложная логистика дорогая, вообще не всегда можно купить. В итоге, да, мы видим цены там 100 рублей выше. Это рыночная цена. То есть, если мы говорим про рыночную цену в отдельных регионах, она именно на независимых АЗС, а не на АЗС Винг.
2: ЧЕС. Что это значит?
0: Итак, в студии по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Продолжаем обсуждать ситуацию на топливном рынке в России и мире. У нас по связи, по телефону Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. А в студии к нам присоединились Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО. И также Елена Чернышова, доцент кафедры технологии переработки нефти, профессор ГУ нефти и газа имени Губкина. Мы вас приветствуем. Давайте начнем с вас, Александр. Вот по последним заявлениям, которые мы сейчас получаем, по лентам информагентств в том числе, послы ЕС провели экстренную встречу, проводят, да, экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля. США угрожают Европе полным прекращением поставок. На ваш взгляд, что будет с этим вопросом? Удастся ли как-то договориться? И, может быть, это такой стандартный для Дональда Трампа переговорный рычаг?
3: Ну, смотрите, по поводу запрета на экспорт дизеля из Соединенных Штатов, я очень сильно сомневаюсь, что США на это пойдут. Тут двоякая ситуация, то есть двоякое объяснение моему предположению. Во-первых, проблемы Соединенных Штатов с высокими ценами не связаны с дефицитом, то есть прекращение экспорта могло бы быть разумным шагом, если у вас дефицит на внутреннем рынке, и вы пытаетесь этот рынок насытить. Но в Соединенных Штатах ценообразование происходит немножечко не так. Оно напрямую зависит от цены. Цена розничная на моторное топливо напрямую зависит от цены сырья. И цена сырья, то есть сырой нефти, занимает порядка 50% розничной цене и дизельного топлива, и автобензинов. Притом, если мы посмотрим на цену сырья, мы заметим, что она немножечко выросла за прошедший год, и пропорционально выросли и цены на дизельное топливо, и на бензин. Тут, конечно, можно поразмышлять о том, что если запретить так интенсивно вывозить, потому что при вывозе дизельного топлива компании могут заработать на внешних рынках, можно поспорить вот вокруг этого тезиса, однако здесь есть вот какое соображение. Хорошо, вы в США запретили экспортировать дизельное топливо, и куда пошло дизельное топливо? Никуда. Скорее всего, объемы производства будут просто сокращать.
0: Ну, то есть на внутренний рынок, получается?
3: Нет, они будут сокращать объемы производства, потому что не мощностей для хранения избытка дизельного топлива, а это порядка... смотрите, они экспортируют от 1,1 до 1, примерно 9, там, в пиках, миллиона баррелей в сутки. Ну, и среднее значение где-то 1,2, 1, хорошо, от 1,2 до 1,4 миллиона баррелей в сутки дизельного топлива. И вот куда вы будете такой объем девать? Это очень большой объем. Мощностей для хранения физически нет. Соответственно, вы либо на короткий срок делаете запрет на экспорт, чтобы затоваривание не произошло, либо экспортеры скажут, производители скажут, а в чем наш интерес? Мы не будем продавать себе в убыток нефть дорогая. Мы что, будем брать дорогую нефть, производить дизельное топливо и бензин, направлять на внутренний рынок, чтобы цены упали, чтобы мы что?
0: Александр, мы вас услышали, теперь давайте попробуем подключить к дискуссии Алексея Белогорьева. Напомню, у нас на связи директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Алексей, вот такая позиция вам близка? Вы согласны с тем, что будет происходить с дизельным, с экспортом дизеля из США?
1: Ну, в целом, да. Единственное, что, мне кажется, остановка экспорта на 2 недели немного бы оздоровила рынок, потому что в этом, у вас есть статистика за январь-июль, экспорт дизельного топлива вырос на 24,5%. США это существенно выше, чем рост производства. Поэтому происходит некоторое вымывание дизельного топлива с рынка именно за счет перенаправления, прежде всего, в Европу. Но проблема еще в структуре самого экспорта. В прошлом году там 75%, в этом году там 65%

0: экспорта идет в страны Латинской Америки. Там это Чили, Перу, Эквадор, Мексика, Бразилия, которые, в свою очередь, которые, во-первых, политически близки США, а во-вторых, поставляют туда много продовольствия. А логистика продовольствия завязана на дизельное топливо. Поэтому США не могут просто так запретить экспорт, не повлияв на всю цепочку поставок различных товаров. Поэтому, скорее всего, Трамп не решится на запретить экспорт в Латинскую Америку. Это означает, что запрет, ну, коснется трети примерно всего экспорта. Для мирового рынка это уже не столь болезненно. В основном эта проблема будет Европа. Потому что кроме Латинской Америки и Европы, в общем-то, дизель мало куда поставляется из США.
1: Ну вот, Алексей, да, вы не видите у нас в студии Александра Фролова. Вот он на ваши слова, судя по всему, кивал, судя по всему, согласен с тем, что вы говорили. Давайте сейчас, если вам есть что добавить к этому комментарию, Александр.
2: Ну, до 70% действительно идет в Латинскую Америку. То есть как-то все сконцентрировались на взаимоотношении США и Европы, как будто, знаете, других стран нету. А под боком Соединенных Штатов Латинская Америка, туда тоже поставляют энергоносители. Более того, крупнейшей страной, к примеру, знаете, немножко отбегая в сторону, крупнейший покупатель американского газа кто? Мексика. Вот, то есть обычно говорят Европа, Европа. Дорогие друзья, Латинская Америка – это очень крупный рынок, и туда идет значительная часть поставок энергоносителей Соединенных Штатов. Так что просто вот репликов добавлю.
3: Действительно сконцентрировались как-то в США и вообще далеко ушли от России. Давайте вернемся. Да, Александр Новак сегодня сказал любопытную вещь, что российские НПЗ научились быстро возвращать работоспособность после атак. Действительно ли это так, Александр?
2: Ну, мы видим, да, мы сейчас с вами оказываемся в ситуации, когда есть указ президента Российской Федерации, который несколько ограничивает нас вот в твердых заявлениях по каким-либо конкретным
3: Давайте
2: объектам.
3: Давайте действовать в рамках закона.
2: Вот, в рамках закона можно только присоединиться к Александру Новаку и сказать, что да, судя по... Давайте так, судя по динамике, которая наблюдается между новостями о падении обломков на те или иные объекты и, знаете, о быстром окислении с выделением тепловой энергии каких-то энергоносителей и восстановлением поставок на те рынки, которые могут быть затронуты такого рода событиями, действительно ускорились ремонты. Ну, кроме того, понимаете, здесь ведь речь не только о ремонтах, здесь, видимо, речь еще и о том, что ущерб, который падающие обломки наносят, стал меньше. То есть те меры защиты, которые предпринимаются, в первую очередь пассивную защиту, если мы берем, они оказываются более эффективны, чем те меры, которые принимались раньше. Если какие-то поломки случаются, они меньшего масштаба, поэтому починить вы можете быстрее. Но опять же вопрос о том, что если у вас есть достаточно материально-технической базы для осуществления ремонтов, вы понимаете, что вам надо запасти для осуществления ремонтов, и что вам надо запасать. Ну вот, тогда у вас ремонты будут ускоряться.
1: Хочу перейти к еще одному заявлению Александра Новака, и это будет уже вопрос к вам, Елена. Напомню, на студии также Елена Чернышова, доцент кафедры технологии переработки нефти, профессор РГУ нефти и газа имени Губкина. Новак заявляет, российский рынок дизельного топлива сбалансирован, топлива достаточно. Вопрос вам, а какое качество этого топлива? Потому что мы помним, что власти немного снизили вот эти критерии того топлива, которое может присутствовать на российском рынке, которым могут заправлять автомобили в том числе.
4: Качество соответствует, в принципе, всем тем нормативам наших стандартов и регламентов, которые на сегодняшний день у нас разрешены к выпуску. Крупные компании все-таки стараются выпускать топливо 5-4 класса, то есть достаточно высококачественно. Производство топлива 2-3 класса в основном это небольшие производители. Для них сейчас, в общем-то, есть возможность производить топливо в большем объеме, насыщать рынок там, где есть определенный дефицит.
3: Но на российских заправках есть это топливо? Я вот как автомобилист его не видела, например.
4: Класс 4 есть. В регионах есть класс 2 и класс 3. И, соответственно, нужно внимательно смотреть. Информация на заправках присутствует о том, какой класс топлива там есть. И, ну, я думаю, что каждый должен принимать решение, готов он для своего автомобиля использовать этот бензин или он никуда не передвигается.
3: Ваша точка зрения, вот это решение, разрешение, вернее, части НПЗ выпускать для внутреннего рынка вот так, бензина и дизельного топлива пониженного класса, оно насколько может быть продлено в текущих условиях?
4: Ну, оно, наверное, может быть продлено. Хотя, на мой взгляд, здесь нужно...

0: Ну, подойти, может быть, немножко с другой стороны. У нас был ряд предложений о том, что нам следует пересмотреть, может быть, такие жесткие требования к нашим классам 5, классам 4, то есть к более качественному топливу. Сейчас весь мир идет по системе некоторого облегчения как бы требований, снижения таких жестких требований к топливу. Ну, по целому ряду причин развиваются и программы не только экологические, но и технологические, скажем так. Сейчас, например, активно и Европа, и другие страны используют топливо с содержанием кислорода больше, чем там 2,7-3,4% и так далее. Это сразу открывает большой такой рынок для использования различных добавок широкого профиля. В том числе это может быть и там бензины, какие-то спирты, и комплексные комбинированные добавки. И позволят, во-первых, ну, расширить рынок и такой дефицит убрать. При этом экологические характеристики, они будут не все, вот как, например, для класса 2, там практически все показатели, они ухудшаются. А это будут какая-то такая частичная, что ли, частичное изменение и не такой жесткий переход обратно. То есть мы так два шага назад, один шаг вперед.
1: Ну да, на экологию, получается, такого заметного влияния, то, о чем вы говорите, не окажет.
0: Не должно оказать. Тем более это предоставит возможность использования более широкого спектра добавок различных для топлив и позволит даже из не самого, может быть, качественного сырья и компонентов получить вот достаточно приличный бензин.
2: С экологией, вот сейчас, и секунду, с экологией понятно, а вот смотрите, у нас длится вот эта история, период, когда разрешили власти, да, использовать топливо пониженного класса. Да. Автомобили начинают им заправляться. Что будет с нашим автопарком? Вот какой-то есть период, когда мы поймем, что автопарк начинает уже действительно от этого страдать?
0: Если они будут соответствовать строго требованиям класса 2, 3, 4, то я думаю, что какого-то такого резкого ухудшения качества двигателей, ну, они не будут так страдать. А вот если здесь начнутся под это эгиды будут различные, ну, как мы говорим, серые схемы или бодяжничество, то тогда, конечно, здесь возможно резкое ухудшение работы двигателей. Например, допуск спирта, да, сейчас он уже допущен там в определенном количестве, но все равно это связано с целым рядом таких, ну, законодательных, что ли, мер, и преодолеть это достаточно сложно. Хотя в разумных количествах, ну, до 10-7% использования этанола и, может быть, других спиртов в нашем топливе, в общем-то, допустимо для двигателей.
2: Но это мы надеемся на то, что никто не будет вот эти вот 7-10%
1: Бодяжничать,
2: да.
0: Сейчас разрешено. Сейчас разрешено использовать. Не бодяжничать, использование спирта. Конечно. И это законно, но только насколько это сейчас эффективно с точки зрения того, кто будет это производить, это тоже такой вопрос.
1: Александра, а вам как кажется, эффективно это будет?
3: Я одну интересную историю, если позволите, расскажу. По поводу Евро-4. Мы тут с коллегами впервые увидели топливо Евро-4 на одной заправке. Ну как? И попросили паспорт качества, да. Коллега сфотографировал паспорт качества, а там QR-код, то есть, ну, фотографии не очень хорошие, но я на QR-кодик навел, и полный текст в хорошем качестве мне упал. Евро-4. Я начинаю смотреть по характеристикам, а он не Евро-4, он Евро-5. Ну, то есть, по всем... Я думаю, а как? А почему? Единственное разумное объяснение было, это одна наша крупная нефтяная компания, не крупнейшая, но одна из таких более-менее крупных. Вот она Евро-4 продает. Почему? Потому что, вероятно, они не могут гарантировать качество каждой партии, и они маркируют как Евро-4. То есть, Евро-5, по сути, вы можете сказать... Да, перестраховываются. То есть, эта партия по паспорту, она вся была Евро-5. Я уж думаю, может быть, они... Ну...
0: Так не может быть. Если выпущен паспорт на топливо, на партию, там четко будет прописано. Ну, возможно, здесь какие-то другие причины.
3: Возможно. Просто как факт, что если вы видите Евро-4, знаете, как обнадежу, что может быть по качеству это Евро-5. Я удивился, я какого-то разумного объяснения и сама сеть не смогла предоставить, а в саму компанию обращаться по такому, ну, немного бессмысленно было.
0: Использование Евро-4 или Евро-5, а у нас вообще-то класс 4, класс 5 для автомобиля,

0: никакой разницы не будет. Вот наоборот, даже, может быть, какие-то детали будут работать
1: тогда
0: лучше.
1: Тогда вот вам вопрос, Александра Елена, а как на заправке простому человеку, который, вот честно, не разбирается вот в этих всех историях, как понять, какое мне топливо наливают?
2: Там пишут.
0: Там написано класс 4.
1: Но только поверить на слово получается.
0: Нет, попросите паспорт, если вы сомневаетесь.
1: Так вот, только что у нас Александр рассказывал
0: такую
1: историю.
0: Ну, так там еще лучше получилось, чем класс 4.
2: Это хорошо. То есть это обманули в лучшую сторону. Понимаете, вам евро 5, как евро 4 продавали. Нет, это не себе в ущерб, это так же было бы. То есть вы действительно, вы требуете паспорт, вам обязаны его предоставить. Вы смотрите, ну, если вы на память не помните, какие там, какое содержание серы, там, оксигенатов и прочее. Вы очень просто, вы буквально вбиваете в нужном вам поисковике характеристики и сравниваете. То есть это
3: а там стоит очередь и проклинают вас.
2: Не, ну а зачем? А вы сначала, хорошо, время. Вы поставили машинку, вы зашли, вы попросили, посмотрели, а потом встаете в очередь, приняв ответственное решение.
3: Ну, в нынешних условиях это какая-то схема такая очень странная. Алексей Белогорев еще с нами на связи, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Алексей, а у вас есть рецепт, как понять, что тебе продают бензин пониженного класса?
4: Как? Правильно сказано, должен быть паспорт качества. К сожалению, в Москве, наверное, везде есть, а в регионах часто вывешивают старые паспорта, даже двухнедельной давности, и не так просто добиться получения, собственно, паспорта на конкретную партию, которая сейчас продается. Поэтому это задача такой со звездочкой для обычного автомобилиста. Ну, вообще Минэнерго России обещала неоднократно, что будут явные маркеры, которые информируют любого потребителя, что это именно евро 4, 3, 2. Но, честно говоря, я пока не видел таких. Евро 3 продается, да, в целом ряде регионов, можно встретить, но это, опять же, определяется скорее по химическому анализу.
1: Только все на доверие, в общем говоря. Спасибо вам большое, Алексей Белогорев, директор по исследованию Института энергетики и финансов, был с нами на связи. А в студии у нас были Елена Чернышова, доцент кафедры технологии и переработки нефти, профессор РГУ имени Губкина, и Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО.
5: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
6: Бешеные деньги.
5: Представьте, одна капля крови из пальца, и маленький девайс тут же находит почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его iPod'ом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
6: Бешеные деньги.
7: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
8: Да, что нам-то делать?
9: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном.

0: день. По будням на радио РБК.
1: Почему разгон автомобилей чаще всего измеряют временем, за которое машина достигает 100 км в час или 60 миль в час? И почему эта метрика стала популярной?
0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК.
0: Что это было? В эфире.
3: Во-первых, Макси мы есть. Он самый популярный канал в Макси про технологии. Когда ВК предлагал...
4: Тебя задизлайкали, нет?
3: Не, народ в целом к Максу относится, скажем так, негативно. В силу того, что, мне кажется, очень неправильно его начали продвигать. Опять же, купили рекламу блогеров, это все вызвало какой-то неправильный резонанс.
4: Да в лоб все.
3: Все слишком не так, как это могло быть. И я думаю, что сейчас, скорее всего, будут сделаны выводы, как это дальше пересобрать.
4: Как оставаться на связи, если все мессенджеры не работают?
3: Есть решение. Причем такие решения, особенно вот в регионах, которые особенно сильно страдают от блокировок и так далее, там уже есть такие вещи, которые нам пока и не снились.
4: Да, не только Wi-Fi.
3: И железные, и прочие, и так, и сяк, там и коробочки продаются, и все. То есть там, ну, опять же, русский народ, вот все, что фишка, это особый вообще вид, мне кажется, именно с точки зрения смекалки, подготовки и так далее. И на любое действие будет противодействие, и тем мы и сильны, на самом деле.
0: Техноблогер Валентин Петухов, Вилсаком, в программе «Таманцев». В итоге.
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что никаких конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что уже в начале октября Турция и ООН организуют переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня в Черном море. Владимир Путин посетил военные учения в Челябинской области. Их главной целью президент назвал отработку навыков отражения внешней агрессии. В маневрах, которые проходили на Чебаркульском полигоне в рамках ОДКБ, участвовало больше 47 тысяч человек. Генпрокуратура России попросила суд обратить в доход государства имущество бизнесмена Тимура Турлова и связанных с ним структур. Иск заявлен на общую сумму в сотни миллионов долларов, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что в Тверской суд Москвы поступил иск в отношении казахстанского бизнесмена и принадлежащей ему инвестиционной компании Freedom Holding. Минюст включил Жанну Немцову в список иностранных агентов. В ведомстве заявили, что журналистка распространяла недостоверную информацию о политике российских властей, выступала против СВО и является основателем нежелательной в России организации. По этому делу Немцову в конце июля заочно объявили в розыск. Пожар в особняке Миллера в центре Петербурга.

0: Дорога ликвидирован. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Историческое здание на Исаакиевской площади, которое находилось на реставрации, загорелось в минувший четверг. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение при сварочных работах. Жертв и пострадавших нет. РЖД с 1 декабря вводит сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования. Он составит от 1 до 10% и будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда. Чем ближе дата, тем выше будет размер сбора. Сейчас за возврат билета взимается 3 рубля 70 копеек. В РЖД рассчитывают, что новое правило поможет снизить количество бронирований на всякий случай. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: У микрофона Никита Гмыза, Оксана Гриченюк, это радио РБК, мы продолжаем. Независимый e-commerce растет быстрее маркетплейсов в Яндекс.Пэй. Сделали вывод, что в августе число заказов на сайтах интернет-магазинов партнеров этого сервиса выросло на 87% год к году, оборот на 36%.
3: По оценке Инфолайн, продажи независимого e-commerce в 2026 году могут вырасти почти на 26% и заметно опередят динамику мультикатегорийных маркетплейсов. Такая тенденция обратная какая-то пошла. И с чем это связано? С замедлением общего роста онлайн-торговли и сложностью крупных маркетплейсов. Но про эти сложности мы все знаем.
2: Да, селлеры стали перестраиваться и чаще выбирать какие-то собственные каналы продаж, делать собственные сайты и как-то сами себя продвигать, что называется. Ну, чего хотят добиться продавцы в итоге и насколько этот тренд может быть долговременным, мы сейчас и обсудим. У нас в студии Сергей Семенов, основатель бренда Ворш. Мы вас приветствуем, Сергей, и к нам подключаемся по связи Федор Вирин, партнер Data Insight. Федор, тоже вас приветствуем. Ну, наверное, первый вопрос надо с Сергею адресовать. То, что селлеры стали смотреть в сторону собственных каких-то интернет-магазинов, мы это обсуждали еще летом, еще в августе, после первых атак на, собственно, инфраструктуру маркетплейсов, чего хочет в итоге добиться бизнес? Есть какая-то конечная цель?
4: Есть только путь, как всегда.
2: Как у самурая, здравствуйте.
4: Да. У нас всегда в России только путь. Мы давно продавали на сайте, до маркетплейсов. Когда наступили события 22 года, и мы поняли, что в этот момент хорошо бы перейти на маркетплейсы, мы туда вышли. Потому что просто было странно не занять эту нишу, когда ушли большое количество брендов из России. И, по сути, освободилась площадка. То есть, если ты не там, ты проиграл в тот момент. Сейчас, последний год, мы снова возвращаемся к сайтам, потому что повышение комиссий на маркетплейсах стало очень больно бить по карману покупателей. И получилось, что на сайте людям выгоднее купить, чем на площадке, например, ну, давайте, можно говорить, если словами, то Валбрис. У них была история, когда несколько месяцев они так называемую СПП снижали в... Очень маленькие проценты, получается, там цена на Валбрисе 10 тысяч рублей, покупатели ее покупают за 9 тысяч рублей. Вот, и, собственно, вся причина этих комиссий вылилась в то, что сейчас есть закон о кроссплатформенной экономике, когда маркетплейсы не могут просто так повышать комиссию, а получается, селлер был завязан. Ты отгрузил туда, чем больше продаешь, тем больше отгрузил. И в какой-то момент маркетплейс говорит, а теперь комиссия в два раза больше.
3: Потому что ты много продаешь.
4: Нет, потому что...
2: Просто захотели.
4: Ну, про комиссии я могу много рассказать, но я боюсь, мы сейчас время потратим. Они комиссии делают не для того, чтобы... Не для тех, кто много продает.
2: Вот как раз вы упомянули закон о платформенной экономике. Не собираетесь ли вы туда возвращаться теперь, когда он у нас, собственно, вступает в силу, когда всех вроде как отрегулировали?
4: Возвращаться куда?
2: На маркетплейсы.
4: Мы там есть и там активно продаем.
2: Ну, то есть какого-то большего присутствия там вы не планируете? Это такая уже больше сторонняя история, правильно понимаю?
4: Нет, как раз скажу, что мы там даже очень развиваемся и планируем развиваться, потому что в зависимости от категорий есть товары, которые на маркетплейсах просто выгоднее продавать. У нас, вот мы с вами говорили про белые кеды, например, их действительно на сайте вы у нас там можете купить за 8900, на маркетплейсах такая цена практически нереальна. Они будут, ну, хотя бы на 1000, но дороже. Опять же, все зависит от этой СПП, либо на Озоне называется Синвест, но все вместе это скидка маркетплейса.
3: Хотя, честно сказать, раньше считалось наоборот, что если продается на маркетплейсах, то это будет выгоднее, чем, например, на сайте производителя, либо в офлайн, если у производителя есть свой магазин.
4: Я расскажу

0: Скажу почему. Потому что в момент, когда маркетплейс рос, он занимал чью-то долю. Есть 100% это весь рынок продаж. Маркетплейс, ну, возьмем, для примера, Валберс, хотя независим, неважно какой, говорит: ой, мы хотим вырасти в два раза. Что нам для этого надо сделать? Мы вам дадим комиссию 14%, но мы покупателям дадим скидку 14%. И получается, вы на маркетплейсе продаете, ну, практически по, не платя ничего маркетплейсу, кроме логистики. После этого 28%, 43% повышение комиссий. Вот, и когда комиссии растут, уже сейчас маркетплейс понимает, что надо, ну, выходить в кэш. Они уже не могут дотировать за свой счет свой рост, потому что количество покупателей на маркетплейсе уже стало таким, что некуда расти. Либо за счет внешних интеграций, но сейчас это сложно делать, там, геополитически, либо за счет того, что они начинают просто зарабатывать с селлеров, наконец. Вот они начали зарабатывать с селлеров, поэтому теперь стало выгодно.
1: Давайте сейчас вернемся все-таки к теме вот этого тренда, про то, что продавцы стали открывать собственные сайты, собственные интернет-магазины в обход много маркетплейсов. У нас на связи Федор Вирин, партнер Data Insight. Федор, а есть ли понимание, каких сфер вот этот тренд, то есть собственный сайт-площадка, касается прежде всего? Есть ли такой вот срез рынка?
2: Давайте не говорить про собственные сайты и площадки как про тренд. Потому что это не тренд в том понимании, в котором мы обычно можем считать. Нет такого понятия собственный сайт и площадка. Это бессмысленно. Это очень дорого. Это надо организовывать собственную логистику. Это никогда не отбивается в виде разработки. Да, есть платформы, можно что-то сделать. А самое главное, на этот сайт невозможно привлечь покупателей, потому что трафика в России практически нет. Рекламного трафика, он весь загруженный, очень занят, очень дорогой. И это все прекрасно. И в итоге, как только начались атаки на Wildberries, огромное количество народу ломанулись посмотреть, а давайте мы теперь сделаем собственный интернет-магазин и вот это все, и уже откатились назад. Это прекрасная тема, экономики там нет. Экономика в этом месте есть в одном из двух случаев. Либо, если у нас есть собственная система логистики, которая уже работает, равно собственная торговая сеть, равно собственная сеть ПВЗ. Так бывает. Это редкая история, если у торговых сетей еще нету собственной площадки продаж, прям редкая, но такие еще бывают. Вот. Либо, если у нас есть сильный бренд, который ищет на маркетплейсах, который ищет в поисковых машинах, который ищет теперь уже в искусственном интеллекте и как-то выбирают, и тогда этот собственный бренд притаскивает к нам, на этот магазин притаскивает аудиторию, покупателей, которые могут что-то купить. Это называется «direct to customer». То есть D2C, и это называется фирменный магазин бренда. Вот это, да, это тренд. И фирменный магазин бренда, как система управления лояльностью, как система управления продажами бренда, да, такое есть. И действительно сильные бренды, которые часто возникли на маркетплейсах, потому что маркетплейс – это очень хороший бренд-лифт в течение всех последних там 3-4-5 уже, наверное, лет. Значит, вот эти бренды, они не обязательно выросли на маркетплейсах, но в том числе они. Вот эти бренды стали заводить собственные брендовые фирменные интернет-магазины в разных каналах.
1: Федор, для клиента, для покупателя какая-то разница есть? Есть такая история, что вот я лучше куплю на сайте магазина, чем пойду на маркетплейс, потому что это вызывает больше доверия.
2: Да, конечно. На сайте интернет-магазина покупать страшно неудобно. Потому что в тот момент, когда... у Сергея есть собственный интернет-магазин, я надеюсь. У него есть бренд.
1: Есть. Мы смотрели. Да. Я прямо сейчас его открыл практически.
2: Вот. А теперь представим, что происходит, если я покупаю его товары на Wildberries. Я нажимаю кнопку, и завтра они приезжают в ближайший ПВЗ. Ну, может быть, послезавтра. На Wildberries проблемы сейчас с логистикой из-за того, что склады разрушены. Соответственно, может быть, оно приедет через 3-4 дня. Как только я заказываю это на собственном интернет-магазине, мне тут же звонит оператор. Господь с вами, зачем мне надо звонить? Я отвык от этого миллион лет. Потом мне нужно каким-то образом согласовывать время, когда мне это привезут. Куда привезут? А можно мне в ПВЗ в соседний подъезд? Ах, это ПВЗ Wildberries, да, обидно, да. То есть туда нельзя доставить. Что же делать? И вот, понимаете, да, это очень неудобно. Мы

0: возвращаемся к тому, какой интернет-торговля была 10-15 лет назад. Мы забыли про это.
1: Я вот как потребитель с вами не соглашусь, потому что тоже бывает такое, что заказываешь на сайтах и привозят как раз ПВЗ, который рядом с домом, и пусть это будет не тот, который вы назвали, но есть другие партнеры, с которыми сейчас активно, по-моему, работает бизнес. Сергей, если не так, опровергните.
2: Это так, но как раз вот эти партнеры, я так понимаю, вы каких-то зеленых партнеров говорите, они просто очень меньше представлены, чем ПВЗ маркетплейсов.
1: Если повезло, мы конечно,
3: разные цветы.
2: Разные, хорошо. Но вот Озон сейчас, в принципе, сосредоточен на том, чтобы всю логистику подмять под себя. Они активно пытаются делать так, чтобы, говорят люди, продавайте на своих сайтах, мы только за. Подключайте нашу логистику, и человек будет в наш же Озон приходить, забирать ваш товар, заказанный с сайта. А вот дальше уже вопрос к категориям товаров. Где-то действительно это заказать неудобно, а там, где можно предложить хорошую цену на сайте, и повторяемость покупок, то в целом это очень имеет место быть для бизнеса. Они могут предложить лучшую цену. И я дополню.
3: Федор Вирин, да.
2: Простите, основной смысл продаж на сайте, на самом деле, для бизнеса в том, что деньги завтра. Потому что на маркетплейсах сейчас на Валберсе деньги получаешь через месяц от продажи. Через месяц от продажи. На Озоне в зависимости от процента получаешь через, ну, на следующий день, если очень дорогой процент, на следующую неделю поменьше, и если без процента, через 25 дней. А на сайте деньги завтра. И вот за счет вот этого можно сильно расти, но это зависит, опять же, от категории. В нашем случае с нашими товарами на сайте не получится сильно расти. А какие-нибудь вот корма, наверное, для животных, где повторяемость, то, что люди каждый месяц условно заказывают. Это прикольно.
1: А что еще с возвратом в этой категории товаров? Например, на маркетплейсах это можно сделать очень просто. Когда продаешь через свой интернет-магазин, это опять надо звонить курьеру, что-то согласовывать, или как это сейчас устроено для удобства?
2: Я тогда отвечу вопросом на вопрос. А вы давно пробовали сделать возврат на маркетплейсах? Сейчас это не так легко для покупателя.
1: Да нет, не так давно.
2: Вот,
1: и все было у нас легко день, достаточно.
2: Нам каждый день люди пишут: здравствуйте, я купил. Если ты не заказал и отказался, а совершена покупка, то есть операция кассовая прошла, принес домой, померил неудобно, маркетплейс не принимает.
1: Я вот заказала на сайте, я жду просто кода для возврата уже неделю, потому что мне говорят, что очередь большая, мне код выдать не могут. Это же неудобно.
2: Код для получения...
1: Для возврата, да, чтобы отнести также, например, какой-нибудь постамат.
2: Нет, я имею в виду, они отказывают, Валберс отказывает по причинам, условно говоря, ой, у вас тут маленький зацеп, там, он, может быть, и был, но все, вы уже не вернете, потому что иначе...
1: Потому что просмотрели, да?
2: Не-не, на сотрудников ПВЗ это ложится, и они отказывают по таким формальным признакам. Вот, в Озоне надо составлять заявку, чтобы вернуть, а дальше на рассмотрение продавца, селлера. Поэтому вернуть теперь уже не так легко.
3: То есть проще действительно оформлять возврат, если сделали заказ на вашем сайте?
1: Ну, да. Ну, не только на сайте интернет-магазина, на сайте любого да. производителя, например.
2: Но у нас люди, которые покупают на маркетплейсах, пишут потом нам же, как на наш сайт, говорят: здравствуйте, заказал, неудобно, хочу вернуть, поменять на другой размер.
3: Федор, можете поддержать Сергея в этой истории, что действительно так проще оформлять возвраты, в том числе и через сам сайт продавца?
0: Нет, к сожалению, не могу. Просто у Сергея хорошо все налажено. Ну, слушайте, потребитель годами покупал на маркетплейсах, а потом внезапно начинает получать другой опыт. Нет, массовой истории такой нет. Да, Wildberries отказывает в возвратах. Это правда. И тоже не сказать, что прям массово. Есть такие истории, но не массовые. И да, действительно, Озон открывает свою логистику для внешних продавцов. И Wildberries, кстати, тоже открывает свою логистику сейчас для внешних продавцов. И в этом смысле фирменные магазины действительно могут получить доступ к огромным вот этим там 150-180 суммарно тысяч ПВЗ, которые есть по стране. Прекрасно, хорошо. Это дело времени, вот не за одну секунду. И не очень просто. И потребители пока этого не знают. Потребители пока поняли только две вещи. Первое, это то, что на маркетплейсах дороже, чем в фирменных магазинах. Это правда. Потребители заметили еще в конце 2025 года и начали потихоньку переключаться на альтернативные способы покупки. Потому что разница в цене стала большой. Это никак не связано с атаками на склады Wildberries. Это ровная история про комиссии и про то, что в течение всего 2025 года цены на маркетплейсах повышались.
3: Сергей, если хотите выступить оппонентом, пожалуйста.
2: Ну, я просто дополню то, что в целом на маркетплейсах последний год было дороже, чем люди могли бы продавать на своем сайте. Но тут все зависит от вот этой нашей любимой СПП, скидки постоянного покупателя, соинвеста на Озоне, это все одно и то же. Потому что, когда Валбрис хочет, тут вопрос зависимости от них, от маркетплейса Валбрис, Озон, Яндекс и так далее. Когда они хотят, они

0: дают скидку 52%, и цена снова на маркетплейсе дешевле, чем на сайте. Мало того, такую цену на сайте держать нереально. Когда они хотят, они говорят, а теперь не 52, а 15.
1: Ну, это, наверное, к тому, что вот Федор сказал, что у вас все очень хорошо просто выстроено, поэтому таких проблем нет. Федор, если вы, да, если вы еще есть что дополнить по этой теме, то, пожалуйста.
2: Мне еще интересно, сколько стоит, вот вы говорили о том, что вот это создание интернет-платформы собственной, это достаточно долгое такое дело, и... Сколько это стоит сейчас?
1: Если,
2: это тоже немаловажный вопрос.
1: Есть ли какие-то готовые решения, может быть?
3: Есть готовые решения. Есть готовые решения у Яндекса, есть готовые решения у Альфы, есть готовые решения у Сбера. И они нормально работают. И это не безумных денег стоит. Единственное, что у них там возможности кастомизации не очень много. Как только мы начинаем делать что-нибудь специфическое, самостоятельное, это сразу миллионы и десятки миллионов рублей, полгода разработки. И вот это уже сложно. И много инвестиций, и много времени, и неоднозначный результат.
1: Вот сейчас читаю как раз новость последних минут. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как торговые центры и офисы, исходя из кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму. Документ сейчас разместили в электронной базе данных парламента. Вот как вы думаете, повлияет ли это вот эта история на, может быть, действительно открытие собственных сайтов, площадок, да?
2: Давайте. И на трансформацию электронной
1: коммерции. В целом.
3: Повлияет, конечно. Хотя не, ну, как бы сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь, Wildberries замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы. А ПВЗ очень бедный бизнес. Это, ну, бизнес с доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки. Как только там возникает падение трафика или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят. Потому что там помесячная аренда часто, и они могут просто в один день закрыться, сказать, все, мы с сегодняшнего дня отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. Завтра мы закрылись, мы закрыли договор аренды, до свидания. Просто потому, что это очень часто бизнес самозанятости, когда там, предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату. Это очень бедный бизнес, поэтому они очень легко будут отваливаться.
0: Я даже можно дополнить?
1: Конечно, конечно.
0: Когда начали гореть склады, возьмем ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков. Как бы, когда вы пришли и купили три товара, три пика. С каждого пика, в зависимости там, от какой ПВЗ, 7 рублей примерно они зарабатывают. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Федор абсолютно прав, они, я бы сказал, они не зарабатывают, они сейчас все партнерские ПВЗ, многие партнерские ПВЗ находятся в отрицательной зоне роста.
2: Почему их так много появилось, и все открывалось, открывалось, и до сих пор открывалось?
0: Ну и селлеров много появилось.
1: И, видимо, станет чуть меньше.
0: Кто же вам мешает, да, про это разговаривать? Вот. Я думаю, что они очень многие сейчас плохо себя чувствуют. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый, мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары, и теперь мы по ФБС сдаем, у нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно, и сдаем прямо с этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
2: Вы сейчас своим коллегам открыли, наверное...
0: Если кто-то хочет первое быстро сдавать на Wildberries, здесь речь конкретно про Wildberries, ну, хотя про Озон сейчас тоже, кстати, 6 октября, а второе... У них есть этот ПВЗ, они приходят, говорят, ребята, слушайте, а хотите, а вот у вас есть что-нибудь больше площади, арендуете комнату, сдаете, это хорошо работает на небольших объемах. На больших, понятно, больше 500 заказов в день вы уже не сможете.
1: Наращивать клиентскую базу вот таким образом, я имею в виду, когда есть, да, там собственный сайт, собственная площадка, может быть, и когда есть только, например, marketplace, есть какая-то разница? Можете привести какие-то цифры, может быть?
0: Я скажу так, что смотря, что вы продаете, что у вас за бизнес. Потому что если у вас бизнес, как у нас, бренд, когда люди нас хотят, любят, мы им нравимся, они хотят посмотреть, что еще есть, они хотят нам с нами как-то связаться, написать, они хотят, ну, в соцсетях увидеть нас, и они действительно смотрят, мы с ними советуемся. У меня там одно видео набрало очень много комментариев от девушек, где я спрашивал, надо ли составник на лонгсливы отрезать, потому что, оказывается, многие девушки его отрезают. Для меня это было открытием, я в итоге потом...
1: Неудобно мешало?
0: Вот вы знаете слово «составник»?
1: Честно говоря, нет.
0: Вы его хоть раз пробовали срезать?
1: Вот это, где информация написана. Понятно.
2: Это новая тема для разговора, но уже в другой раз.
0: Оказалось, это боль. И я про это снял видео, и люди нам накидали кучу комментариев про составники.
2: О тенденциях развития электронной коммерции мы сегодня беседовали с Сергеем Семеновым, основателем бренда Ворш, и на связи с нами был партнер Data Insight Федор Вирин. Вы слушаете радио РБК.
1: Вот сейчас о чем поговорим. Центробанк на котиках объяснил, как работает инфляция. Регулятор в своем телеграм-канале опубликовал мультфильм, в котором котики каждый месяц покупают растущие в цене тунец и сметанку. Таким образом, ЦБ решил разъяснить, как устроена инфляция, почему растут цены в магазинах. Вот небольшой фрагмент.
2: Ты все-таки решил рассказать про это, ну ладно.
4: Это котик, и он любит покупать себе банку вкусного тунца и сметанку. Делает он это каждый месяц в день зарплаты. Потому что вкусняшки – это круто. Пару месяцев назад котик купил банку тунца за 200 рублей и сметанку за 90 рублей. А сегодня он зашел в магазин, и цены на его любимые штучки выросли. Котик негодует, но держит себя в лапках. Через полгода цены снова выросли. Котик недоволен. Вкусняшки те же, но они стали дороже. Что же произошло? Произошла инфляция. Цены могут расти по разным причинам. Например, когда кредиты дешевые, аппетиты у котиков растут. Но фабрика не успевает увеличить производство вкусняшек. Проще повысить цены, ведь желающих купить вкусняшки много. Спрос высокий, инфляция разгоняется, а деньги обесцениваются. Другие котики видят, как быстро растут цены, и думают, дальше будет только дороже. Поэтому тоже спешат за покупками. Спрос становится ажиотажным.
2: В конце ролика котики Центробанка приходят к выводу, что предприниматели и производители чувствуют себя лучше при низкой и прогнозируемой инфляции.
1: Но вот не даже котики поняли,
2: Котики поняли, да.
1: Напомню, да.
2: По данным Росстата, инфляция в России с 22 по 28 сентября выросла в два раза по сравнению с другим периодом. С 15 по 21 сентября составила 0,12%. А сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
1: Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, наблюдал за учениями в рамках ОДКБ. Об этом сообщают в Кремле. Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Смотреть кадры этих учений можно на сайте РБК. В сентябре поставки сжиженного природного газа через Ормузский пролив достигли максимального уровня с момента начала конфликта США с Ираном в феврале. Об этом пишет Аля Рабия. По подсчетам S&P Global Energy через пролив прошли 19 партий СПГ, из них 13 из Катара и 6 из Объединенных Арабских Эмиратов. Кеплер насчитал 21 партию против 15 в июне. При этом движение судов по-прежнему осложняют риски безопасности, а часть танкеров проходит пролив с отключенными системами автоматической идентификации. Мы обсуждали в нашем эфире, в том числе и мировой топливный кризис, как он отражается на ценах. Это можно все послушать и прочитать на сайте РБК.
5: Кто есть кто? Hi-Fi X – это автомобиль, который будто проектировали не инженеры, а режиссер фантастического фильма и архитектор музея современного искусства. Причем оба были уверены, что скучные машины человечеству больше не нужны. Поэтому Hi-Fi X получился странным. Пока остальные производители думали, как бы сделать еще один кроссовер, Hi-Fi решил создать технологический перформанс на колесах. Начинается все с дверей. Передние открываются как обычно, задние против входа. А сверху распахиваются еще и секции крыши. В итоге посадка в автомобиль выглядит так, будто вы не собираетесь ехать в супермаркет за хлебом, а готовитесь как минимум выйти на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Главное, чтобы вокруг было достаточно места, иначе вся эта красивая хореография закончится знакомством дверей со стеной или с соседней машиной. В общем, снаружи Hi-Fi X напоминает концепт-кар, который кто-то случайно пустил в серию. Внутри два электромотора, полный привод и почти 600 лошадей. Разгон до сотни около 4 секунд, и здесь снова возникает ощущение, что физика немного растерялась, потому что огромный семейный кроссовер ускоряется так, будто его только что толкнули с орбиты. Но главная магия Hi-Fi X вовсе не динамика, а в ощущении, что вы управляете устройством из 2055 года. Здесь почти все электронное. Кажется, если дать машине еще пару обновлений, она сама начнет выбирать ресторан на вечер. Салон выглядит как дорогой технологический шоу-рум. Огромные дисплеи, премиальная кожа, настоящее дерево, кресло с массажами и вентиляцией. На втором ряду вообще можно забыть, что находишься в машине. Оснащение настолько богатое, что перечислять его можно дольше, чем читать инструкцию к телевизору. И все это временами вызывает легкое чувство тревоги. Но главный недостаток в другом. Hi-Fi X не умеет быть незаметным. Это автомобиль, который постоянно требует внимания. Если вы интроверт, готовьтесь регулярно отвечать на дурацкие вопросы от незнакомцев.
6: Кто есть кто?
5: Так кто есть кто? Hi-Fi X — это смесь Tesla Model X, Mercedes EQS и смелого дипломного проекта. Он эффектнее большинства премиальных электромобилей и смелее практически всего, что сегодня выпускает серийно. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
7: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
8: Уже более полугода мы не теряем деньги.
9: 1200 от 1000 – это 20%.
7: Нет, согласен.
9: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
10: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о

0: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает генеральный директор стартапа «Оптик», бывший директор по продуктам Google, один из создателей мобильного приложения YouTube Андрей Дороничев.
7: Самая лучшая книга «Бессмертная» — это «Thinking Fast and Slow». «Думай быстро, решай медленно», мне кажется, называется по-русски. Для меня очень важная книга Толстой «Моя исповедь», как такой блюпринт, чертеж целой жизни великого человека и напоминание о том, что правда важна.
5: Лев Толстой. Исповедь. Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна. Жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человечество, я увидал, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся. Я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера. Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидал одно и то же. Где жизнь, там вера. С тех пор, как есть человечество, дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин, здравствуйте. Пункты выдачи заказов в России будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такой порядок сейчас действует для торговых и бизнес-центров, а также помещений под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание, при условии, что если под деятельность отведено или фактически используется минимум 20% площади. На ПВЗ это правило пока не распространяется, но соответствующие поправки в пятницу внесли в Госдуму. В Wildberries инициативу уже раскритиковали. Между тем, селлеры «Озон», пострадавшие от атак беспилотников, получат годовую отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее такие же меры правительство приняло и в отношении продавцов «Wildberries». Правительство России прогнозирует инфляцию на конец года на уровне в 6,8%. По итогам года ВВП вырастет на 0,6%, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас экономику поддерживают доходы населения и потребительский спрос. Новак

также призвал активнее направлять долгосрочные сбережения россиян в инвестиции для развития производств и технологий. Страны G7 не планируют ослаблять санкции против России в рамках мер по сдерживанию цен на топливо. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «семерки». Для борьбы с топливным кризисом страны G7 в ближайшие 4 месяца высвободят из своих стратегических запасов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти. Германия запустила процесс реприватизации бывшей дочки «Газпрома» компании «Сефе». Власти открыли прием заявок от юрфирм и инвестиционных банкиров. Актив оценивается в 6 миллиардов евро, пишет издание «Бёрзенцайтунг». В ноябре 2022 года правительство ФРГ национализировало «Сефе», сославшись на огромную задолженность и угрозу банкротства компании. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер стал членом наблюдательного совета компании «Гиперглобус». Это российское представительство немецкой розничной сети «Глобус». Как пишет РБК, Шрёдер будет заниматься сопровождением стратегического развития компании. Владелец ритейлера Томас Брух объяснил назначение Шрёдера необходимостью усиления экспертной поддержки. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Напоминаю, вы слушаете радио РБК, у микрофонов Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Мы продолжаем. Итак, популяризировать образ многодетной семьи в России будут через социальную рекламу. Исполнители госзаказа должны будут показывать благополучные семьи, как минимум, с тремя детьми. Это следует из законопроекта ФАС, который поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
1: Вот цель благая – формировать у людей позитивное восприятие образа многодетной семьи. Ну, а вообще исправить демографию пытаются в разных странах, и власти придумывают разные меры. В Сингапуре запустили, например, государственный сервис знакомств для тех, кому от 21 до 35 лет. Счет за первую встречу оплатит государство, и правительство вот таким образом подталкивает людей к созданию семей, пусть даже не многодетных, но хотя бы семей. Нежелание это делать, рожать детей часто связывают с модой на одиночество. Это тоже неоднократно мы обсуждали в нашем эфире и спрашивали вас сегодня, действительно ли это проблема 21 века. Пишите нам в Telegram Радио РБК. В ближайшие полчаса тоже будем читать ваши сообщения. И эту тему обсуждаем сегодня с нашими гостями, доцент Института социальных наук Первого медицинского государственного университета имени Сеченова, кандидат социологических наук Ольга Лебедь с нами в студии и на связи руководитель Центра демографических стратегий Финансового университета при правительстве Сергей Чесноков.
0: Приветствуем вас, спасибо, что к нам присоединились в такое время. Давайте начнем с вас, Ольга.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот этот тренд на одиночество, во-первых, можете ли вы подтвердить, что он есть? И если да, то с чем связан?
2: Ну, я думаю, это даже не тренд на одиночество, а это уже последствия тех выборов, которые, ну, делают люди или к которым они пришли так или иначе. Потому что, когда социальные нормы не транслируют, что повзрослев ты, ну, там, не то что должен, а нормативно, когда ты вступаешь в брак, рожаешь детей, а что можно это отложить с обучением и так далее. Вот эта социальная норма, ну, отложенного, так скажем, семейного поведения, она и дает вот эти тенденции. Одиночество как норма, как, ну, социальная реальность. То есть это даже не столько тренд, а сколько последствия тех социальных норм, с которыми вот более там, 20-30 лет транслируют.
0: То есть это, правильно понимаю, это не совсем выбор, это все-таки обстоятельства?
2: Это следование тем социальным нормам, которые есть. Хочу так, хочу так, хочу создаю семью, хочу создаю краткосрочные отношения, хочу живу сам. То есть вот это следствие того, что это можно. Можно как угодно, так и можно.
1: Вот мы сегодня читали с тобой статью, где женщины, которым больше 45 лет, делились как раз вот этим...
0: Своим опытом.
1: И опыт этот, ну, в абсолютном большинстве случаев печальный, когда уже вот в таком возрасте люди понимают, что да, они когда-то хочу вот так, хочу вот этак, а потом приходят в этом возрасте к пониманию, что надо бы было по-другому как-то, но уже как
0: но
1: будто
0: там,
1: бы поздно.
0: Там справедливости ради есть разные истории. Вот как раз, наверное, сейчас будет вопрос к Сергею Чеснокову. Напоминаю, у нас на связи руководитель Центра демографических стратегий Финансового университета при правительстве. Сергей, а вот вы наблюдаете такой тренд действительно на одиночество, на то, что больше это становится сознательным выбором, нежели, ну, с тем, чтобы смирились с обстоятельством, с обстоятельствами, прошу прощения?
3: Добрый день. Ну, я бы не называл все-таки это сознательным выбором. Я согласен с коллегой, что это уже

0: да, но достаточно ожидаемому. А сейчас, когда люди знакомятся, они вообще не знают, кто это, что этот человек, какой он культуры, что от него можно ожидать. И очень большая проблема, что даже вступив в брак, люди потом долго не выдерживают, потому что, ну, вот эти вот культурные различия в установках, они столь серьезно, что люди не могут прожить долгое время вместе.
1: Вот этот тренд, о котором вы говорите, это характерно для молодых людей или для людей среднего, уже старшего возраста? Кому это больше свойственно?
2: Да, о каком мы возрастном периоде говорим?
0: Ну, я бы вообще не очень хотел, чтобы вот наш разговор переходил в сторону вот проблематизации, да, хотелось бы все-таки поговорить о том, что с этим делать, как из этой ситуации выходить, потому
2: Так
0: что
2: мы, конечно, нет, конечно, Сергей, мы к этому придем, просто хотелось, знаете, так, социальный портрет, что называется, нарисовать, да, для кого это более всего характерно. Вот у нас уже Ольга хочет ответить, поэтому если вы не захотите, пожалуйста, у нас вот Ольга готова.
0: просто здесь я могу сказать, что вообще вот культура традиционная, даже там советская, она в этом смысле защищала женщину, да, то есть правильно вот сказала Ольга, что как раз у женщины время тикает, да, мужчина-то он может на самом деле никуда особо не торопиться, и поэтому вот проблема в том, что как современные девушки, они очень часто проскакивают тот возраст, когда было достаточно легко знакомиться, выйти замуж, да, ну потому что они и не готовы были к этому, их никто к этому не готовил, не учил. И в итоге либо эти отношения становятся травматичными, да, и не приводят к браку, либо они, их просто этих отношений нету, и это тоже не приводит к браку. Вот такие два портрета.
2: Ольга, вам есть что сказать?
3: Да, я бы немножко добавила, ну, Сергей сказал про травматичный опыт, а я бы добавила, что на самом деле сейчас вот это одиночество или не построение длительных прочных отношений, оно свойственно вообще для всех возрастов, да, как начиная для совсем молодых, так и для среднего возраста. Во-первых, потому что, ну, представители разных полов предъявляют друг другу достаточно высокие требования, да, и это навязано культурой. Вот мы ждем от друга чего-то. Во-вторых, это вот допустимость, допустим, развода или распада отношений, именно допустимость, она приводит к тому, что вообще на брачном рынке сейчас все. Да, то есть даже те, которые состоят в настоящий момент в браке, они могут в любой момент его прекратить и, соответственно, снова попасть на этот брачный рынок. И это не осуждается.
1: Это конвейер.
3: Поэтому
1: Конвейер фактически.
3: конвейер, да, это у нас сейчас, ну, сейчас мы говорили раньше, уже там лет 15-20 назад, о том, что появилась так называемая серийная моногамия, вот, то сейчас уже даже ее моногамии как таковой нет, потому что это краткосрочные встречи, когда как ленту листают там и знакомятся, создают отношения, не понравился следующий, не понравился следующий. И это специфично как для женщин, так и для мужчин, потому что это, ну, не осуждается, потому что нет
1: А
3: социального,
1: должно осуждаться?
3: ну, не то, что должно осуждаться. Если мы хотим действительно демографическую ситуацию решать, то тогда должны быть совершенно другие, ну, нормативы, потому что семья всегда создавала, ну, она как экономическая ну,
1: Ячейка
3: единица,
1: общества.
3: она создавалась для того, чтобы было легче прожить, вырастить детей и позаботиться. Когда у нас сейчас каждый может позаботиться сам о себе, и у нас общество welfare, да, то есть пенсии, ну, какие-то допустимые реализации потребностей базовых, физиологических. То есть ты можешь реализовать не только его в браке, но и вне брака. Да? Даже это репродуктивные возможности, суррогатная мать, заморозить матку, ну, как бы родить, чтобы тебе кто-то там родил, взять из детдома. То есть вот эти все вещи, которые раньше, потребности, которые раньше реализовывались исключительно в семье, то на протяжении там 20 века они перешли уже в общество, ну, в сферу общества, да, ты можешь совершенно другим способом это решить.
2: Не кажется ли вам,
3: Поэтому.
2: что мы немножко упускаем, сейчас, наверное, вот я перейду к Сергею. Вот, Сергей, не кажется ли вам, что мы упускаем экономический вопрос, вопрос экономических реалий, что в наше время действительно проще быть одному, во многом потому, что так, ну, банально выгоднее?
0: Но, к сожалению,

0: Есть такой момент, что сейчас государство, поставив в качестве приоритета своей политики заботу о семье, приходит к такому парадоксальному результату, что люди начинают ждать чего-то от государства, а не друг от друга, и таким образом государство начинает, ну не только государство, а, кстати, вообще вот эта вот вся система взаимоотношений начинает замещать людям как раз семью. И, соответственно, вот этот момент, он как раз ключевой. Ну а второй момент – это современная культура. То, что вот мы, правда, опять все находимся в проблематизации, да, никак из нее не выйдем. Дело в том, что вот то, что описывала Ольга, да, вот эти вот фрагментарные отношения, это же в целом свойство современной культуры, культуры моды, когда сегодня модно одно, через месяц другое, через еще там что-то третье, а нам от этой моды нам надо вернуться к норме, поэтому мы против всяких бэби-бумов, как модных таких явлений, мы считаем, что не нужно делать демографию модной, надо восстанавливать именно нормы, нормальные отношения, ну и нужно восстанавливать культуру знакомства с целью создания брака. То есть понятно, что она вряд ли будет повторять там ту культуру, которая была в старину, в прежние века, но должна появиться, значит, какая-то новая культура,
1: А
0: которая
1: какая?
0: позволяла бы
1: Какая? Вот мы рассуждаем о
0: возглавлять.
1: том, что может что-то появиться. Вот как вы это видите?
0: Если по сущности, то это должно быть некая возможность тестирования вообще ценностных оснований человека, с которым ты хочешь познакомиться. То есть до революции было такое дознавание перед браком, да, когда проверялось, не сумасшедший ли будущий избранник, не еще там что-то. Ну а сейчас это может иметь совершенно другие формы узнавания, там психологическое узнавание,
2: Это
0: то же самое.
2: Сергей, это на каком этапе должно происходить? То есть вот мы встретились в кафе, я предлагаю анкету, говорю, заполни,
1: Те самые 30 вопросов, про
2: я
1: которые ты
2: 30
1: говорил.
2: вопросов, да.
0: Я согласен, что это уже должен быть, ну, последний этап, да, но он очень важный. То есть форма, это уже какие формы будут сегодня, это как раз и есть культурные формы. Я сейчас говорю по сущности. Да, а формы, конечно, должны быть современные формы знакомства, но в них должны быть повторены те механизмы, которые были в традиционной культуре. В чем они заключались? Главный принцип в том, что знакомясь, можно было всегда отбуксировать назад, не потеряв лицо и не потеряв собственное достоинство и не испытав травматического опыта. Поэтому, например, вот как описывает там Алексей Толстой в своем романе про Петра Первого, там при вот этом вот обряде как раз знакомства, там начинали невесту там всякими словами нехорошими говорить, она у нас там хроменькая, и ножку-то она подволакивает, и зубы у нее щербатые. Ну и таким образом в шуточной форме, но проверялось, действительно ли жених так уж хочет вот связать свою жизнь с этой женщиной, ну и наоборот. То есть,
1: Но это же
0: вот,
1: только внешности касалось каких-то физических особенностей, но никак не характера и
0: это внешне.
1: способности к терпению, например.
0: Я как раз предлагаю разделять, что форма, она может быть современной, а сущность, она в том, чтобы вот это знакомство, оно позволяло вернуться в исходное состояние, не потеряв чего-то от этого процесса знакомства. То есть вот в том был смысл культуры. Культура защищала людей.
2: Ольга, может быть, вы тоже можете какие-то предложить такие варианты?
3: Я бы как раз, ну, я не знаю, посмотрела в сторону даже не столько проверки, подходя, ну, вот совместимости, да, это было, и мне кажется, еще даже с советских времен этика и психология семейной жизни, она как раз эти темы поднимала, да, совместимости и сопоставимости ценностных ориентиров, бытовых каких-то качеств, ну, может быть, религиозных норм и другое. Здесь, мне кажется, как раз само отсутствие формирования, ну, вот этих вступлений, создание отношений для длительности, вот такого целеполагание, что это хорошо, это, ну, это защищенность, это буфер, это эмоциональное, это, ну, вот те потребности, почему они так быстро заканчиваются? Потому что у нас вот этот дофаминовые, ну, удовольствия, они очень быстро получаются. Если раньше мы могли быть защищены и получать

0: вот эту эмоциональную поддержку и близость именно в отношениях, в семье, да, и это касалось не только супругов, это касалось там детей, это касалось старшего поколения, это братско-сестринских отношений. То есть мы фактически закрывали все свои потребности вот в этой семейной структуре, и она защищала нас от этого, ну, от влияния социума. То как раз и сейчас нужно возвращаться, может быть, ну, Сергей говорит, к тому, что если эти отношения, если ты вкладываешься в них, то ты можешь в них мало того, что ну, получить там поддержку, эмоцию и все тогда, и так далее, и они могут создаваться надолго, потому что тогда твои вложения тебе же назад и вернутся. Заботой, вниманием, отсутствием одиночества, заботой о детях, да, в обратную сторону. То есть вот это тоже очень важный момент, что мы не просто тестируем, подходит или не подходит, а мы создаем некоторую ценность в самих брачно-семейных отношениях и говорим о том, что они слишком ну, разносторонние. Те качества, то удовольствие, которое мы получаем от общения с детьми, оно же ни с чем не сравнимо. Да? А тут получается, что родительская центричность стала такой же популярной, как раньше была детоцентричность. То есть вот это все, ну да, правильно, это о ценности, но целеполагание все равно должно быть.
1: Ну, тут главный вопрос, как это все реализовать. То, что мы, с чего мы сегодня начинали, что образ многодетной семьи будут, например, через социальную рекламу популяризировать. И уже многие эксперты, читала статью перед эфиром, говорят о том, что это нереально сделать, что это, ну, может быть, какой-то протест даже вызовет. Тогда как это сделать?
0: Ну, методы какие? Я бы, наоборот, ну, не со всеми людьми, экспертами, которые говорят о том, что это нереально, это нужно просто подспудно и не делать, извините за выражение, топорно, да, потому что на самом деле нормативная семья с несколькими детьми, с одним, с тремя детьми, в которой есть все, да, те же после фильма «Однажды 20 лет спустя» действительно был такой, ну, если не бум, но, по крайней мере, какой-то определенный рост. Вот. И это для нас вот то, что семьи нету, и то, что она без детей, это же вот только ну, явление последнего, там, я не знаю, 20 лет. Ведь до этого на протяжении веков, тысячелетий жили в семье, находили там ну, всю ту защиту от вот, ну, как бы не жесткого мира, а там она все происходила. Хотя, конечно, все семьи счастливы по-своему и несчастливы по-своему.
2: Сергей, вопрос вам. Может быть, со стороны государства сейчас можно что-то придумать, чтобы действительно вот эту популяризацию семьи вывести на какой-то другой уровень? Вот как в Сингапуре уже вышеупомянутом, да, это то, что власти, по сути, организовали собственный дейтинг и еще и оплачивают первое свидание. Как будто бы звучит неплохо.
3: Ну, это все опять по принципу сделки. Да, вот там прозвучало сегодня у нас понятие, жуткое понятие, там, брачный рынок, да, но это и пока мы такими категориями будем мыслить, и пока это будет все в нашей жизни происходить, то никакой демографии не будет, никакой рождаемости не будет.
1: Слушайте, ну раньше было понятие девушка на выданье, и тоже как-то странно звучало.
3: Да, тут вопрос в том, что культура – это культивирование одного в ущерб другому. Это сам смысл, что есть сорняки, а есть культурно возделываемые растения. И вот самое главное, что другого пути нету. Можно только показывать обществу идеалы, образцы, и общество будет следовать за этими идеалами. Если это идеалы эскортница, или там какой-нибудь там мужчина в бордовом пиджаке, то общество будет следовать за этими образцами, воспринимая это как такие вот норматив для поведения. Если же будут показываться многодетные семьи или там целомудренные девушки, то это будет культивироваться, и это будет частью культуры. То есть других вариантов нет. Как это делать не топорно, это уже задача людей, которые являются профессионалами в этом деле, но надо главное разобраться с самим принципом. Культура – это про культивирование.
2: Сергей, спасибо. Сергей Чесноков, руководитель Центра демографических стратегий Финансового университета, и Ольга Лебедь были с нами. Сейчас доцент Института социальных наук 1-го МГМУ имени Сеченова, кандидат социологических наук. Но надеемся, когда-нибудь мы все-таки это одиночество преодолеем.
1: Итак, модель GPT-6 Astra

0: За 6 часов расшифровала французское военное письмо времен Наполеона. Об этом сообщил The Telegraph. Это было письмо 1809 года. 1300 знаков в этом письме, и ключ к шифру был утерян, и содержание оставалось загадкой более двух столетий.
1: И вот пришел GPT-6 и всех поразил, все расшифровал, как же работала нейросеть. Инженер Картер Чёрч загрузил в модель одно изображение с шифром и оставил задачу, собственно, нейросети расшифровать его. Дальше действовала самостоятельно, распознала все знаки, нашла в интернете частичный ключ криптолога Даниэля Тана, тот ранее расшифровал примерно треть письма, а для оставшихся знаков написала собственный код на основе метода имитации отжига. Это перебор вариантов подстановки символов, но с опорой на французский язык.
0: Ранее эта же модель решила одну из 7 математических задач тысячелетия, и речь идет об уравнениях на въезд Стокса, и ученые тогда очень расстроились, потому что действительно бились над этой задачей долго, а тут вот и модель в том числе и их данные использовала и решила. Как рассказала директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Налеева, искусственный интеллект не открывает ничего принципиально нового, он лишь ускоряет уже существующие процессы.
2: Всякие шифры и всякие криптозащиты можно было расшифровывать и до искусственного интеллекта. Теорему можно было доказывать и до искусственного интеллекта. Здесь вопрос времени, затраченного на эту операцию. И фактически искусственный интеллект, он выступает некоторым таким ускорителем этих процессов. Как вот были пишущие машинки, а появились компьютеры с принтерами. Стало чуть-чуть поудобнее.
1: Так что же это за письмо, спросите вы, потому что мы все вам рассказываем про то, как расшифровали, а вот что там в итоге оказалось, сегодня не подошли к этому вопросу. Итак, письмо было отправлено в начале 19 века по распоряжению Наполеона его пасынком Женом де Багарне, генералу Мармону, который в то время командовал французскими войсками, и в послании Наполеон сообщал ему о расположении французских и союзных армий накануне войны с Австрией. Вот в частности предупреждал, что Австрия будет атакована одновременно с нескольких направлений и быстро движется к поражению.
0: Получив информацию, Мармон смог соединиться с армией Наполеона, отличился в Аграмской битве и получил еще и звание маршала. Впрочем, как объяснил кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-экономической истории России президентской академии Александр Фокин, открытие кардинально историю этой эпохи не изменит.
3: Ну, это просто как бы маленькое уточнение, да, как бы такое маленькое стеклышко или маленький камушек в уже почти готовую мозаику. Да, она как бы придает вид законченности, но кардинально ничего не меняет, не открывает нам глаза на эту эпоху. И это удобный помощник, но в данном случае это скорее громкий заголовок журналистов, чем реальное какое-то историческое открытие.
1: Ну, кто знает, может, скоро искусственный интеллект поможет и Атлантиду найти, или разгадает, куда исчезли Майя, или, наконец, Эльдорадо нам покажет на карте, где находится.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как работает детская интуиция. Ребенок вдруг говорит: «Мне кажется, этот человек плохой, что-то тут не так, я не хочу туда идти». Мы отмахиваемся: «Глупости, ты просто боишься». Но наука предупреждает нас. Интуиция – это работа островковой доли и ее связи с вегетативной нервной системой. Островковая доля, или по-другому инсула, внутренняя часть коры, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов. Сердцебиение, дыхание, напряжение мышц. Она не анализирует логически. Она интегрирует миллионы сигналов из тела в единое ощущение. Хорошо или плохо. Опасно или безопасно. Это происходит на досознательном уровне, быстрее, чем префронтальная кора успевает включить логику. Ребенок, особенно до 7 лет, больше живет этим телесным знанием, чем абстрактным рассуждением. Его островковая доля еще не перекрыта логическими фильтрами, поэтому он может чувствовать то, что взрослые уже разучились чувствовать. Что важно знать? Не обесценивайте. Глупости, выдумываешь. Это подавление островковой доли. Ребенок учится не доверять своему телу. Скажите, ты чувствуешь, что здесь что-то не так? Расскажи, что именно. Учите слушать свое тело. Не говорите «не бойся». Лучше спросите, что чувствует твой живот, какое у тебя дыхание. Это учит ребенка осознавать сигналы островковой доли. Ни в коем случае не навязывайте свои ощущения. Тебе не страшно, ты просто устал. Это интервенция. Ребенок перестает доверять себе. Лучше ты говоришь, что тебе страшно, я тебя слышу. Давай разберемся в этом вместе. Обязательно различайте интуицию и тревогу. Если ребенок боится идти в гости к тете, которую он знает, это может быть тревога. Если он боится конкретного человека, никогда не заставляйте его обниматься или

оставаться наедине. Его островковая доля может сигналить о реальной угрозе. Важно знать, что детская интуиция – это не магия. Это работа миллионов телесных сигналов, которые взрослые уже научились игнорировать. Не отучайте ребенка слушать свое тело. Это его главный защитный механизм. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.

0: По будням ровно в 10 утра город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Калкейт. В начале 80-х американский рынок готовых замороженных обедов переживал настоящий бум. Руководство Colgate Palmolive подумало, раз люди доверяют бренду средств гигиены, почему бы им не предложить что-то новое и съедобное? Логика была почти детской. Сначала вы едите нашу лазанью, а потом чистите зубы нашей пастой. Выход в смежную нишу обернулся для компании прыжком в маркетинговую бездну. Представьте, вы берете лазанью, а на упаковке почему-то надпись «Как на тюбике пасты», которая всегда обещала белоснежную улыбку и свежесть дыхания. Аппетит пропадает мгновенно, потому что во рту появляется стойкий мятный привкус. Именно так описывали свои эмоции покупатели. Мозг непроизвольно добавлял зубной порошок в мясной соус. Помимо визуального барьера был еще один минус. Никто не верил, что производитель мыла может приготовить достойный бешамель. Попытка перешагнуть границу между чистящим средством и горячей едой превратила Colgate в бренд-самозванец на кулинарном поприще. Не успев покорить общественный рынок, продукт сняли с продаж и забыли, как страшный сон. Убытки составили десятки миллионов долларов, а сама коробка лазаньи стала популярным экспонатом в шведском музее провалов.
0: Ошибка на миллион.

0: Рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что никаких конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что уже в начале октября Турция и ООН организуют переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня в Черном море. Владимир Путин посетил военные учения в Челябинской области. Их главной целью президент назвал отработку навыков отражения внешней агрессии. В маневрах, которые проходили на Чебаркульском полигоне в рамках ОДКБ, участвовало больше 47 тысяч человек. Генпрокуратура России попросила суд обратить в доход государства имущество бизнесмена Тимура Турлова и связанных с ним структур. Иск заявлен на общую сумму в сотни миллионов долларов, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что в Тверской суд Москвы поступил иск в отношении казахстанского бизнесмена и принадлежащей ему инвестиционной компании Freedom Holding. Минюст включил Жанну Немцову в список иностранных агентов. В ведомстве заявили, что журналистка распространяла недостоверную информацию о политике российских властей, выступала против СВО и является основателем нежелательной в России организации. По этому делу Немцову в конце июля заочно объявили в розыск. Пожар в особняке Миллера в центре Петербурга ликвидирован. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Историческое здание на Исаакиевской площади, которое находилось на реставрации, загорелось в минувший четверг. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение при сварочных работах. Жертв и пострадавших нет. РЖД с 1 декабря

0: вводит сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования. Он составит от 1 до 10% и будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда. Чем ближе дата, тем выше будет размер сбора. Сейчас за возврат билета взимается 3 рубля 70 копеек. В РЖД рассчитывают, что новое правило поможет снизить количество бронирований на всякий случай. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании. Это Роснефть, Лукойл, Татнефть и Газпромнефть. Они социально ответственно сдерживают цены в рамках инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. В пятницу он выступил на пленарном заседании Совета Федерации, представил сенаторам прогноз социально-экономического развития страны на следующие 3 года. В частности, отметил, что нефтяные компании сократили сроки восстановления НПЗ после украинских атак благодаря усилению защиты предприятий. Ущерб от ударов ВСУ в последнее время также значительно снизился. Российский рынок дизельного топлива сбалансирован.
2: Сейчас более актуальная задача, она связана с восстановлением заводов и восстановлением тех установок, технологического оборудования, которое пострадало и страдает периодически от вражеских атак. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже, создана пассивная защита. Если говорить о топливообеспечении, могу сказать, что у нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. Мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт. Это нормальная ситуация, поскольку мы производим процентов на 80 больше дизеля, чем потребляем на внутреннем рынке. Мы обеспечиваем внутренний рынок. Излишки нельзя накапливать больше, чем есть емкости для накопления, иначе приходится снижать объемы переработки.
1: Новак также заявил, спрос на бензин летом был частично выше, чем в прошлом году из-за ажиотажа, а сейчас его не наблюдается. Ажиотажный спрос, по его словам, увеличивает дефицит. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин пояснил радио РБК, что говорить об окончании топливного кризиса пока рано.
3: Мы прошли острую фазу кризиса, и ситуация стабилизировалась. Она выражается в том, что у нас достаточное количество дизеля, которое продается де-факто без ограничений. Всегда есть регионы, где ситуация потяжелее. Но, скажем так, мы отошли от острой фазы этого кризиса, и если некоторые затишье, которые сейчас наблюдаются, оно продолжится, все будет работать эффективно с точки зрения блокирования каких-либо атак, выхода из неплановых ремонтов, то действительно мы каждую неделю будем чувствовать все лучше и лучше ситуация на топливном рынке. Плюс еще и статистика по ценам показывает, что уже нет такой перегретости рынка, и ажиотаж тоже стих. Я бы говорил, что окончательно почувствуем облегчение, наверное, с октября.
1: Кроме того, вице-премьер Новак не исключил, что в случае насыщения внутреннего рынка экспорт дизельного топлива возобновится. Меру по запрету экспорта бензина назвал временной. По его словам, обычно выпуск топлива на 10% превышает спрос. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорев ранее в нашем эфире заявил, спрос на бензин в России снижается из-за сезонного фактора. И рассказал, как узнать топливо, какого качества вы заливаете в свой автомобиль на АЗС.
4: На рынке бензина происходит постепенное снижение спроса сезонное, оно продлится весь октябрь. По дизелю пока спрос остается высоким, поэтому с этой стороны баланс не улучшается. Но снижение будет ближе к ноябрю. По производству ситуация, в общем-то, сильно не поменялась за последние недели. Конфигурация работающих заводов каждую неделю изменяется, соответственно, перестраивается логистика поставок в отдельные регионы. Но в целом, какой был дефицит, примерно такой остался.
1: А ситуация, которую мы видим в разнице цен на АЗС вертикально интегрированных компаний и частных АЗС, как это можно объяснить и какая тенденция будет вот в ближайшее время? Будут ли такие же высокие цены у участников?
4: У нефтяных компаний договорены с правительством о сдерживании роста цен. Цены растут еженедельно, но на там десятки копеек. Ну, по сути, компании готовы работать в убыток. Не все АЗС в убыточном могут быть. А независимые не имеют такой возможности. То есть они покупают топливо на оптовом рынке, где оно стоит очень очень дорого сейчас, плюс очень сложная логистика дорогая, вообще не всегда можно купить. В итоге, да, мы видим цены там 100 рублей и выше. Это рыночная цена. То есть, если мы говорим про рыночную цену в отдельных регионах, она именно на независимых АЗС, а не на АЗС Винг.
1: А как на заправке простому человеку, который, вот честно, не разбирается, как понять, а какое у меня топливо-то наливает?
4: Должен быть паспорт качества. К сожалению, в Москве, наверное, везде есть, а в

0: В регионах часто вывешивают старые паспорта, даже двухнедельной давности, и не так просто добиться получения, собственно, паспорта на конкретную партию, которая сейчас продается. Поэтому это задача со звездочкой для обычного автомобилиста. Ну, вообще, Минэнерго России обещала неоднократно, что будут явные маркеры, которые информируют любого потребителя, что это именно Евро 4, 3, 2. Но, честно говоря, я пока не видел таких. Евро 3 продается, да, в целом ряде регионов, можно встретить, но это, опять же, определяется скорее по химическому анализу.
1: Полные или частичные меры по контролю за отпуском бензина и дизеля с конца мая вводили более чем в 80 субъектах России. К июлю ограничения в некоторых регионах стали постепенно ослаблять. 18 августа глава Минэнерго Сергей Цвирев признал, что на некоторых автозаправочных станциях еще сохраняются очереди, и заявил, что ведомство занято решением этой проблемы. Президент Владимир Путин называл трудности на топливном рынке временными и подчеркивал, что они не могут повлиять на общую экономическую ситуацию. Центробанк на котиках объяснил, как работает инфляция. Регулятор в своем телеграм-канале публиковал мультфильм, в котором котики каждый месяц покупают растущую в цене тунец и сметану. Таким образом, ЦБ решил разъяснить, как устроена инфляция и почему растут цены в магазинах. Вот небольшой фрагмент.
2: Это котик, и он любит покупать себе банку вкусного тунца и сметанку. Делает он это каждый месяц в день зарплаты. Потому что вкусняшки – это круто. Пару месяцев назад котик купил банку тунца за 200 рублей и сметанку за 90 рублей. А сегодня он зашел в магазин, и цены на его любимые штучки выросли. Котик негодует, но держит себя в лапках. Через полгода цены снова выросли. Котик недоволен. Вкусняшки те же, но они стали дороже. Что же произошло? Произошла инфляция. Цены могут расти по разным причинам. Например, когда кредиты дешевые, аппетиты у котиков растут. Но фабрика не успевает увеличить производство вкусняшек. Проще повысить цены, ведь желающих купить вкусняшки много. Спрос высокий, инфляция разгоняется, а деньги обесцениваются. Другие котики видят, как быстро растут цены, и думают, дальше будет только дороже. Поэтому тоже спешат за покупками. Спрос становится ажиотажным.
1: В конце ролика котики Центробанка приходят к выводу, что предприниматели и производители чувствуют себя лучше при низкой и прогнозируемой инфляции. Понятно, даже котикам. По данным Росстата, инфляция в России с 22 по 28 сентября выросла в два раза по сравнению с периодом с 15 по 21 сентября и составила 0,12%.
3: Повтор программы.
4: С вами Александр Ляпин
5: и Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим про бизнес-империю официально самой титулованной артистки в истории MTV Video Music Awards.
4: Да, еще организатора самого кассового концертного тура вообще в истории музыки. Сборы этого тура составили более $2 миллиардов.
5: И в целом обладательницы более сотни мировых рекордов, связанных с продажей пластинок, стримингами и с чартами, собственно, о Тейлор Свифт.
4: Прошедшая в воскресенье Свифт впервые получила специальную награду MTV VMA Artist Director Honors. Ее певице вручила близкая подруга, американская актриса и модель Дакота Джонсон. Новая награда позволила Свифт обойти Бейонсе по общему числу побед на MTV. До этого у обеих певиц было по 30 наград.
5: Сегодня мы разберем, сколько зарабатывает самая влиятельная американская певица, с чем связана ее многолетняя популярность и как она умудряется зарабатывать даже на хейтерах.
3: Экономика впечатлений.
4: Я, кстати, сразу дам ответ на вот этот последний вопрос по поводу хейтеров. Тейлор Свифт действительно мастерски превращает критику и хейт в многомиллионную прибыль. Использует она это как топливо для своего творчества и бизнеса. Дело в том, что вместо того, чтобы игнорировать вот эти нападки, она сделала хейтеров, по сути, частью своего личного бренда и творчества даже.
5: Именно так. Мало того, что Свифт официально заявляет, что любое, даже негативное упоминание ее имени либо ее новинок каких-то драйвит прослушивание и продажи, так она еще и пишет песни про своих ненавистников. А главным таким манифестом против хейтеров считается ее песня «Shake it off». Там есть фраза «Haters gonna hate», то есть завистники всегда будут завидовать, и зачем вообще обращать на это внимание?
4: Да, у нее есть еще и другой трек, «Blank Space» называется. Эта песня полностью построена на сатире, над образом такой сумасшедшей пожирательницы мужчин, которую ей создавали желтые таблоиды. В итоге клип набрал миллиарды просмотров, а сингл, внимание, возглавил горячую сотню Billboard.
5: самым широким же

0: В ответ хейтерам стал альбом Reputation 2017 года. Он целиком посвящен вот этой вот масштабной травле в сети, которая особенный пик свой получила после скандала с Канье Уэстом и Ким Кардашьян. Свифт использовала образ змеи, которым ее, собственно, и атаковали хейтеры, сделала его символом альбома и заработала на стадионном туре в его поддержку $345 миллионов.
1: Ну, тут еще важно отметить, что вот эти нападки на Тейлор Свифт, они еще очень сильно сплачивают ее многомиллионную фан-базу.
0: У нее, кстати, есть целое название. Это они называют сами себя Свифтис.
1: Свифтис, да. Мы сегодня обязательно о них еще подробнее поговорим. Но вот когда певицу критикуют, вот эти самые Свифтис, они реагируют на это как... Это для них как личный вызов, такие нападки. Они начинают еще активнее стримить ее треки, поднимать ее в чартах, соответственно. Они массово скупают пластинки, билеты на концерты, чтобы показать, вот, что она на самом деле превосходит всех остальных. И получается, что вот каждая волна хейта такая, она только усиливает лояльность ее аудиторию и напрямую конвертируется и в финансовые рекорды самой Свифт.
0: Я пообщалась с креативным продюсером лейбла Legacy Music Михаилом Товаровским о том, в чем же секрет популярности Тейлор Свифт, и вот как он это объясняет.
2: Сейчас Тейлор Свифт одна из самых популярных высокооплачиваемых артисток в мире, и начинала она, кстати, с кантри, жанр, который очень хорошо представлен на американском рынке. Тогда у нее был образ такой девочки соседнего двора, что тоже очень хорошо работало на аудиторию и подкупала ее. Но если глобально объяснять ее успех, я бы не стал искать какой-то один секрет, потому что, мне кажется, здесь просто сошлось сразу несколько вещей. Талант, огромное трудолюбие, качественный материал, сильная команда и очень хорошее понимание того, как работает шоу-бизнес. У нее всегда были песни, в которых люди узнавали себя, понятные искренние тексты, хорошая музыка, плюс очень сильный маркетинг. И при этом она все эти годы постоянно оставалась на виду, наращивала аудиторию и довольно интересно проходила через сложные периоды своей карьеры. А вот, например, история с правами на ее старые записи. Когда права на оригинальный мастер записи ее первых альбомов оказались у другой стороны, у нового, другого лейбла, и Тейлор решила просто перезаписать эти альбомы и выпустить их заново. И фактически сказала своим фанатам: слушайте новые версии, старые не слушайте, старые не надо. И в итоге история, которая изначально была для нее проблемой, стала огромным инфоповодом. Все обсуждали конфликт, выходили новые версии старых альбомов, и они сами становились большими коммерческими событиями. Эти новые записи били все рекорды. И мне кажется, здесь очень хорошо видно, насколько важна ее команда. Потому что одно дело столкнуться с проблемой, а другое понять, как эту проблему превратить в новую возможность.
0: Ну вот Михаил отметил, что Тейлор Свифт такая трудяжка, и действительно даже многие американские деятели шоу-бизнеса ее признают ее заслугу именно с точки зрения того, что она сама все продюсирует, она сама постоянно выступает, она сама даже ставит свои клипы, за что и получила вот эту премию новую MTV.
1: У нее мощная вовлеченность в сам творческий
0: именно
1: процесс.
0: Именно так. Свой. И я вижу, что у тебя, как всегда, подготовлен разбор, не опрос, а замеры касательно того, как же противостоят вот эти вот хейтеры и фанаты Тейлор Свифт. Что
1: да.
0: Показывает...
1: Давай узнаем, за что ее хвалят фанаты и за что ее ненавидят ее хейтеры.
3: Не опросы, а замеры.
1: Я проанализировал и профессиональные издания, профессиональные рецензии критиков и, конечно, обсуждения на форумах и в социальных сетях. Там это самое интересное,
0: давай,
1: конечно.
0: Давай сначала слово защите. За
1: начнем
0: что поклонники
1: хорошего.
0: Любят Тейлор Свифт?
1: За что поклонники любят Тейлор Свифт? Первый и главный аргумент звучит так. Она пишет про меня. Вот те песни про кантри, в кантри-стиле, про которые Михаил говорил, действительно, она начинала с таких проникновенных песен про всем как понятные простые вещи.
0: Каждая девочка могла себя в ней узнать.
1: Абсолютно. То есть даже если это абстрактная песня про расставание, взросление, обиды и страхи, всегда аудитория может это как-то переложить на себя. Второе. Для каждого состояния души есть своя Тейлор Свифт. Тоже важно отметить, она несколько раз кардинально меняла стиль. Первый вот этот альбом 1989, который от кантри стал таким переходом к поп-музыке. Но при этом она все равно какое-то ядро своей творческой личности
0: да,
1: сохраняет. И получается, что ты можешь быть фанатом просто какого-то отдельного периода, тебе может не нравиться то, что, например, Свифт делает сейчас, но ты слушаешь ее старые альбомы, и тебя это вполне устраивает. То есть она такой хамелеон, и это тоже очень здорово работает на лояльность аудитории и, конечно, широту и охват. Третий аргумент. Поклонникам Тейлор Свифт просто интересно быть. Она вообще просто гениально геймифицирует свое творчество. Нужно все время время искать какие-то подсказки в текстах, в альбомах, в клипах, рассматривать какие-то пасхалки, расшифровывать все вот это. Она регулярно анонсирует что-то какими-то намеками. Опять же, в своих клипах, в своих каких-то...

0: каких-то выступлениях
1: но
0: и так далее.
1: Это очень хороший ход с точки зрения того, что аудитория лишний раз чувствует с ней контакт.
0: Да.
1: То есть все знают, что Тейлор придумала это сама, и им кажется, что в попытках вот этого всего развенчивания ее каких-то пасхалок ты напрямую как будто коммуницируешь с Тейлор Свифт.
0: Именно так. У нее есть классный кейс с Google, когда перед выходом альбома как раз 1989 при введении в поисковик Тейлор Свифт появлялся синий сейфик, и тебе нужно было разгадывать какие-то загадки, и если бы после отгадки 33 миллионов загадок открывался список ее композиций будущего альбома. Вот такими вещами она занимается. Четвертый довод связан с лояльностью, очень аудитория лояльна к ней. И пятый аргумент, на нее слишком много нападают.
1: То есть хочется ее защитить.
0: Да, поклонникам,
1: собственно,
0: да.
1: Из-за чего же нападают? Давай посмотрим, за что ее ненавидят.
0: Да, хейтеры. Первая претензия, что музыка уже стала вторичной по отношению к продажам. И здесь, пожалуй, это справедливо. Очень много не о музыке, а именно о переиздании разных альбомов и так далее. Вторая претензия — это падение качества текстов. Это критики отмечают и фанаты, что они стали проще, она применяет одни и те же приемы и так далее. Третий аргумент — нас заставляют покупать одно и то же. То есть она переиздает альбом старый с двумя или тремя новыми треками, вот как сейчас произошло.
1: О чем мы потом еще с тобой поговорим, почему так происходит. У этого есть очень серьезная экономическая причина.
0: Четвертая претензия касается образа Свифт, потому что вот эта простая девчонка, с которой она начинала, уже совсем не простая. Она, конечно, мультимиллионер, частные самолеты и так далее. Как-то это не мэчится вот с этим образом в ее песнях. Ну и пятое, поклонники ее не терпят критики. То есть хейтеры говорят о том, что даже когда ты пытаешься объективно ее оценивать, ее просто это воспринимают как ненависть и хейт в ее адрес.
1: Ну, мы подробно разобрали, как Тейлор Свифт фантастически монетизирует хейт в свой адрес. Давай посмотрим, на чем же еще она зарабатывает и сколько. Общий доход к 2026 году составил 2 миллиарда долларов. Основные источники, что примечательно, это концертные туры и продажи управления музыкальным своим каталогом.
0: Ну и Свифт входит, кстати, в различные рейтинги не только самых богатых знаменитостей, но и вообще самых богатых людей на планете. Причем уникальность ее еще в том, что капитал-то она заработала почти исключительно на собственном музыкальном творчестве, то есть не на брендах, не на рекламе.
1: Именно так. Давай по порядку. The Eras Tour до сих пор обладает статусом самого кассового мирового турне в истории музыки с общими сборами свыше 2 миллиардов долларов за почти 150 проведенных концертов.
0: В отличие от большинства артистов, кстати, Свифт имеет полный контроль над авторскими правами на все свои альбомы. В сумме оценивается, кстати, этот актив в 600 миллионов долларов. Это версия Forbes.
1: И здесь стоит напомнить, как раз как Тейлор этот контроль получила. В 2005 году она подписала контракт с лейблом Big Machine Records. По условиям того соглашения, она на тот момент еще была никому неизвестной начинающей артисткой, все оригинальные финальные аудиозаписи ее первых 6 альбомов принадлежат лейблу, а не ей. В 2019 году музыкальный магнат Скутер Браун выкупил лейбл за 300 миллионов долларов, и Свифт назвала это худшим сценарием, обвинив Брауна в многолетней публичной травле в свой адрес. Она заявила, что ей даже не дали возможность выкупить свои же собственные песни и альбомы.
0: Да, и что же Свифт в этой ситуации делает? Вот по закону штатов авторские права делятся на две части. Это права на аудиозаписи.
1: Которые были как раз у лейбла.
0: Да, они уже были, да. И на права на лирику. И поскольку Тейлор сама все свои песни написала, вот как раз вот эти права на лирику остались у нее. И что ей это дает? Ей это дает право эти песни просто перезаписать. Что она и начинает делать в 2021 году и перезаписывает таким образом 4 альбома полностью.
1: Добавляя туда, кстати, ранее неизданные песни, чем подогревает дополнительный интерес. Сервисы вроде Spotify и Apple Music заменили старые треки в официальных плейлистах на новые. И прослушивание оригинальных записей фактически обнулились. А тут еще и фанаты лояльные, которые призывают не переслушивать то, что было раньше.
0: Да, но она этим тоже так перевернула немножко индустрию, потому что призвала фанатов: слушайте только новые версии, что они и начали делать.
1: Я пообщалась с директором по маркетингу лейбла C&P Records Арамом Даниэляном о том, как Свифт заработала настолько свою лояльную фан-базу.
2: Наверное, все-таки там можно сказать, что Тейлор Свифт — это очень крутой маркетинговый продукт, но мне кажется все-таки, что ее секрет успеха кроется не только в классном маркетинге. Симбиоз и очень грамотного маркетинга, и очень крутого музыкального материала, личного бренда, и, наверное, еще работа с аудиторией. Она много лет выстраивала вот эту вот империю Тейлор Свифт. Не очень сильный понятный продукт. Она сделала из кантри, по сути, поп

0: музыку, но при этом не потеряв вот эту вот изюминку девочки со двора, всеми узнаваемой. Даже там те образы, в которых она выступает, она не превратилась в супер-поп-диву, осталась той самой всем понятной девушкой. У нее такие вечные темы песен. Любовь, расставание, взросление, отношения. Вот она это все очень круто заворачивает в свою музыку. Она не изобретала велосипед, а скорее как бы очень искренне донесла до людей то, что их волнует.
1: Кстати, я должна сказать, что хоть и не являюсь фанаткой Swift и вообще не очень люблю поп-музыку, для меня чисто вот по-женски этот ее образ действительно подходящий, он импонирует. То есть одновременно такая своя девчонка со двора и поп-дива, которая знает себе цену и сама себя сделала.
2: Ну и бизнесмен она, в общем-то, как плюс мы видим, неплохой. Ну, цену она действительно себя знает, она из немногих артисток, кто не работает за гонорар вообще, она забирает себе процент. Обычно это большая часть чистой прибыли от билетных сборов каждого стадионного концерта и аншлага. При том, что обычно она сама эти шоу и ставит, как мы сказали, и продюсирует.
1: То есть модель идеальная. Сама сделала и сама же и заработала, и никому ничего не должна.
2: Давай подведем итог. Фактически успех Swift — это в огромной степени результаты гениального просчитанного маркетинга, хотя к маркетингу, наверное, все сводить тоже нельзя. Назвать это везением уже невозможно. Столько лет не может тебе просто вести. По сути, Swift, вот и ее команда выстроили одну из таких эффективных бизнес-моделей, где складывается все. Творчество, маркетинг, работа с сообществом.
1: Swift сама ставит свои шоу. Она сама режиссирует большую часть своих клипов. Сама пишет свои песни и сама же управляет своим каталогом. Фактически, то есть это не какой-то нанятый исполнитель, который живет на процент или гонорар там, от организаторов или от лейбла. Она генеральный директор и единоличный акционер своего же бизнеса в одном лице.
2: Ну и мало того, что Swift никому ничего не должна, она еще и имеет очень сильный авторитет. Политический вес певицы настолько велик, что на нее вынуждены реагировать даже первые лица государства. Вот я напомню Дональда Трампа, против которого она выступала, опубликовала тогда в соцсетях пост «Я ненавижу Тейлор Свифт», а его предвыборный штаб даже пытался использовать сгенерированные нейросетью фейковые изображения Swift, якобы призывающие голосовать за республиканцев.
1: Примечательно, что на репутации самой Swift, ее доходах и вхожести в любые элитные круги это не сказалось вообще никак. То есть ее имидж настолько сильный, что даже Трамп не может его пошатнуть.
2: Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
3: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ – самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
5: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
6: Если темпы роста сохранятся...
7: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
6: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
3: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
5: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
3: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного!

0: просмотра.
1: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
2: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: РБК «Тренды».
5: Как роботы меняют структуру рабочих профессий.
6: Роботизация в России все чаще выходит за пределы крупных заводов и столичных технопарков. В регионах автоматизированное оборудование активно внедряется в промышленности и агросекторе. И это уже отражается на структуре вакансий. Речь идет не столько о замене людей роботами, сколько о смещении роли человека. От ручного выполнения операций к управлению и обслуживанию техники. В промышленности растет спрос на специалистов, работающих со сварочными роботами. Они настраивают программы, подготавливают детали и контролируют процесс. Зарплатные предложения по таким позициям в регионах достигают от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Параллельно появляются вакансии для наладчиков автоматических линий. Специалисты, которые следят за работой оборудования, устраняют сбои и контролируют производственный цикл. Часто такие позиции доступны даже кандидатам без опыта, с обучением на месте. Похожие изменения заметны и в агропромышленном комплексе. В регионах ищут операторов роботизированных животноводческих комплексов и автоматизированных теплиц. Работа связана с контролем оборудования и внедрением цифровых систем учета. Средняя зарплата здесь от 45 до 55 тысяч рублей в месяц. Общий тренд – снижение доли тяжелого ручного труда и рост спроса на базовую техническую грамотность. Роботы постепенно формируют новый слой рабочих профессий, менее физических, но более технологичных.

С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов в России будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такой порядок сейчас действует для торговых и бизнес-центров, а также помещений под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание, при условии, что если под деятельность отведено или фактически используется минимум 20% площади. На ПВЗ это правило пока не распространяется, но соответствующие поправки в пятницу внесли в Госдуму. В Wildberries инициативу уже раскритиковали. Между тем, селлеры «Озон», пострадавшие от атак беспилотников, получат годовую отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее такие же меры правительство приняло и в отношении продавцов «Wildberries». Правительство России прогнозирует инфляцию на конец года на уровне в 6,8%. По итогам года ВВП вырастет на 0,6%, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас экономику поддерживают доходы населения и потребительский спрос. Новак также призвал активнее направлять долгосрочные сбережения россиян в инвестиции для развития производств и технологий. Страны G7 не планируют ослаблять санкции против России в рамках мер по сдерживанию цен на топливо. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «семерки». Для борьбы с топливным кризисом страны G7 в ближайшие 4 месяца высвободят из своих стратегических запасов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти. Германия запустила процесс реприватизации бывшей дочки «Газпрома» компании «Сефе». Власти открыли прием заявок от юрфирм и инвестиционных банкиров. Актив оценивается в 6 миллиардов евро, пишет издание «Бёрзенцайтунг». В ноябре 2022 года правительство ФРГ национализировало «Сефе», сославшись на огромную задолженность и угрозу банкротства компании. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер стал членом наблюдательного совета компании «Гиперглобус». Это российское представительство немецкой розничной сети «Глобус». Как пишет РБК, Шрёдер будет заниматься сопровождением стратегического развития компании. Владелец ритейлера Томас Брух объяснил назначение Шрёдера необходимостью усиления экспертной поддержки. Больше новостей на сайте и в

0: телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. Поговорим о том, чем нам запомнилось 2 октября, пятница, какие главные события можно обсудить. США на этой неделе окончательно вывели войска из Ирака. Об этом поговорим прямо сейчас.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Да, произошло это спустя 23 года после вторжения 2003-го и после фактически 12-летней операции против ИГИЛ. Напомню, организация признана террористической и запрещена в России. Событие действительно историческое. После себя штаты оставляют вакуум, который теперь нужно заполнять новоиспеченным властям страны и не дать им взять бразды правления различным группировкам, которые до сих пор действуют в Ираке. Ну, а мы поговорим об этой теме чуть шире, о том, что происходит, когда военный контингент одной страны покидают другую. Какие последствия есть у этого решения? Какие риски появляются? У нас в студии обозреватель РБК Ян Милкумов. Ян Яныч, я вас приветствую.
3: Еще раз добрый вечер.
2: Добрый вечер еще раз. Я предлагаю начать тогда с самого инфоповода. Но вот не первый же раз американцы уходят из Ирака. Сейчас это навсегда?
3: Ну, этого никто не знает. Знаете, когда они уходили в 2011 году, это было, я напомню, просто мы об этом говорили в среду, очень вкратце напомню. В 2011 году, после 2003-го, соответственно, прошло 8 лет, они посчитали, что иракское правительство контролирует свою территорию, и больше нет никакой необходимости в том, чтобы оставаться в Ираке. Но когда в 2014-м исламское государство ИГИЛ, которое запрещено и в России, и во многих других, вернее, в большинстве даже других стран, как террористическая организация, стало захватывать значительную часть территории Ирака, а потом и Сирии, то оказалось, что иракские солдаты, солдаты той регулярной иракской армии, которая в этот момент должна была бороться с ИГИЛ, они не слишком были готовы это делать. Собственно говоря, яркие картинки были при захвате Мосула, второго по величине иракского города, когда иракские солдаты просто бросали оружие, переодевались, снимали военную форму, одевали гражданскую и расходились. И после этого, собственно говоря, американцам пришлось еще раз войти в Ирак в 2014 году. И вот, собственно говоря, вышли они вот 2 дня назад. Но это, естественно, начинает напоминать, так сказать, и другие эпизоды. В первую очередь, один из относительно недавних – это вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года. Все, наверное, помнят, хотя уже прошло, как оказывается, 5 лет незаметно, хотя вроде бы, казалось бы, это было не так
2: совсем недавно.
3: Совсем недавно, да. Все видели эти жуткие кадры людей, которые цепляются за шасси вертолетов и самолетов, улетающих из кабульского аэропорта. Последовала гражданская война. Почти сразу же власть захватил Талибан. Гражданская война с Северным альянсом, правда, недолгая была. Но просто в качестве, так сказать, такой иллюстрации, американские потери за 20 лет пребывания в Афганистане составили 2420 человек. Во всяком случае, таковы официальные данные. Всего у коалиции, я просто напомню, что там были не только американские, но и британские, французские, многие другие войска, всего у коалиции было потерь порядка 3000 человек и раненых около 24 тысяч.
2: У нас же с вами есть в целом примеры из нашей российской, советской
3: совершенно
2: истории.
3: Верно, да. Вывод советских войск из Афганистана – это февраль 89-го года, после почти 10 лет присутствия с декабря 79-го по февраль 89-го. Тогда официальные потери оценили, ну, тут тоже есть разница, есть 14,5 тысяч потерь советских войск, есть 26 тысяч убитых, другая цифра. А, кстати, просто возвращаясь на секунду буквально к американским войскам, при потерях американских военных 4,5 тысячи, иракских граждан гражданских лиц погибло, по оценкам, около 200 тысяч, то есть соотношение чудовищное. У муджахедов, которые боролись с советскими войсками, потери составили, по разным оценкам, от 75 до 150 тысяч. А гражданские потери, тут разброс совершенно чудовищный, от 560 тысяч до 2 миллионов убитых, 3 миллионов раненых, 5 миллионов беженцев внешних, которые эмигрировали из страны, и 2 миллионов перемещенных лиц внутренних.
2: Огромные цифры.
3: Жуткие цифры, да. Последовала гражданская война, которая продолжалась несколько лет. Талибан пришел к власти в 96-м году и, собственно говоря, оставался у власти до 2001 года, когда вторжение американской и европейской коалиции прекратило его власть. Ну и, как мы понимаем, после того, как американцы ушли, Талибан вновь вернулся без особых проблем. Больше того, американцы затратили на обучение и снаряжение афганской армии и сил безопасности от 80 до 100 миллиардов долларов. Все это тоже оказалось совершенно бесполезным. И, как я уже сказал, последовало

0: четкое линия разграничения, так сказать, по времени между... Вот уходят колониальные власти, приходит новая власть. В большинстве стран Африки, хотя тоже это сопровождалось беспорядками и насилием. Я, кстати, на всякий случай напомню, что уход советских войск из Афганистана считается одним из самых организованных. Во всяком случае, ничего похожего на то, что происходило при уходе американских войск, не было. И, опять же, так сказать, фотографии Бориса Громова, главнокомандующего советской группировкой в Афганистане, который до последней машины стоял и, значит, контролировал этот выход через реку, это стало, так сказать, неким символом. Но, опять же, это не помешало новой гражданской войне и новому периоду беспорядка. Уход британцев из Индии в 1947 году, хотя и был организованным, и там не было, так сказать, каких-то внутренних перипетий, поскольку было подготовлено соглашение, но границы были проведены в спешном порядке, так называемая линия Рэдклиффа, которая разграничивала преимущественно мусульманские районы и индуистские районы. Итог был беспорядочные столкновения, которые довольно быстро переросли в войну. Погибших, по разным оценкам, от 200 тысяч до 2 миллионов в этой войне, от 12 до 20 миллионов перемещенных лиц. И до сих пор отношения Индии и Пакистана очень напряженные с периодическими военными столкновениями. Примерно такая же картина уход французов из Алжира в 1962 году после 8 лет войны с Национальным фронтом освобождения. Эмиграция сотен тысяч европейцев из Алжира, анархия в стране от столкновений и убийства гражданских.
1: Ну, в общем, осталось... Какие-то, да, уроки хочется
0: подвести,
1: вот из этого
0: вывести. Подвести какой-то урок и итог. Во-первых, ну, уроков очень много, конечно, у нас просто времени на это не хватит, но два главных, наверное, такие. Во-первых, ввести войска чаще бывает проще, чем вывести. Во-вторых, при выводе войск все то, на что надеялись оккупационные войска, далеко не всегда, а чаще не сбывается. Ну и, в-третьих, возникает довольно часто, в большинстве случаев, возникает то, что называется вакуумом безопасности, который ведет к нестабильности, к огромным масштабам человеческих жертв, особенно среди гражданских лиц. Поэтому нужно 10 раз подумать, прежде чем куда-то выводить войска.
1: Ян Янович, спасибо вам за такой обзор, за такую подробную аналитику. Ян Милкумов, наш обозреватель, о выводе войск США из Ирака и о том, что происходит после того, как иностранный военный контингент покидает страну. Внутренний спрос останется основным источником роста российской экономики в среднесрочной перспективе. Такое заявление в Совете Федерации сделал вице-премьер Александр Новак. Вот немного цифр со слов Новака. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита в 2026 году, по оценке, увеличится на 4%, а в 2027 году ожидается рост на 2,7%, ну почти на 3%.
2: Мы отмечаем, что сохраняется высокая потребительская активность, и, по сути, это является одним из драйверов роста экономики. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг, общепита за 8 месяцев прибавил 4,5% в реальном выражении. Это выше даже, чем темпы в прошлом году. Что касается инфляции, с начала года она составила 4,93%. Если брать год к году, то на конец сентября рост 6,26%. Прогнозируем до конца года 6,8%. Снижение инфляционного рисков – необходимые условия для постепенной нормализации стоимости денег и восстановления инвестиционной активности.
1: Ранее в эфире программы «Что это значит?» мы вместе с моей соведущей Оксаной Гречинюк выяснили, ощущают ли представители бизнеса рост внутреннего спроса, и мнения разнятся. Сооснователь и гендиректор холдинга «Братья Чебурашкина» «Семейная ферма» Владислав Чебурашкин в эфире радио РБК заявил, что изменений он лично не ощутил. А вот президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты и руководитель сети салонов Lucky Like Ляля Садыкова считает рост потребительских расходов в рублях обманчивым. Люди покупают меньше, но платят больше.
3: Мы этого не чувствуем. Было беспокойство, наверное, в начале лета, весной, в том числе, когда мы разговаривали с нашими потребителями, покупателями из кафе и ресторанов премиальных. Было проседание. Сейчас, по-моему, лучше. Мы видим это по своим продажам и видим по большему, так сказать, спокойствию хозяев ресторанов и премиального уровня. Сейчас стабилизировалось для нас. Мы поставляем и на полки магазинов в Москве и Подмосковье, и в кафе и рестораны. И мы мониторим, естественно, все продажи. Как я сказал, 3% падения продаж мы чувствуем сразу, видим это по выручке, по прибыли и беспокоимся сразу. А сейчас более-менее нормально.
4: Ляля, а вы замечаете изменение спроса? Что происходит с потребителем сейчас?
5: Я бы хотела обратить внимание, что внутренний спрос, он растет в рублях, но не растет в объеме. А это кардинально разные вещи. И строить на этом рост экономики на самом деле опасно. На примере вот нашей отрасли число визитов у нас падает, но средний чек растет. Клиент приходит реже, выбирает простые услуги, но платит больше. Почему платит больше? Потому что из-за различных факторов.

0: факторов, которые в этом году произошли, услуги подорожали на 20-25%. Ну и, конечно же, получается, у Новака в статистике это выглядит как рост потребительских расходов. А по факту человек получает меньше за большие деньги. Сейчас мы знаем уже первую статистику за первое полугодие от Федеральной налоговой службы, что закрытий по стране выросло на 52% ликвидации салонов красоты относительно прошлого года. И регистрации упали на 19%. И получается, мы видим тренд, что в легальном правовом поле салоны красоты, которые работали, они переходят в теневой сектор. И это, наверное, главная опасность для экономики, потому что строить какую-либо статистику на теневом секторе ее просто невозможно.
1: То есть мы будем наблюдать, что сокращение легальных салонов красоты будет меньше их, и все будут уходить, что называется, делать процедуры, там, ногти, ресницы и так далее, все это будет на дому. Я правильно вас понимаю?
0: Да, в квартирниках, все верно. Но квартирники не как раньше мы представляли, да, еще 5-6 лет там назад. Там тоже идет трансформация. Это полноценные салоны красоты, просто в арендованных квартирах, и все за наличный расчет.
1: Владислав, какой у вас прогноз?
2: Дело в том, что вся экономика, связанная с пищевыми продуктами, молочка в частности, она обелена. То есть все контролируется от фермы и до полки. То есть тут уход в нелегальный сектор, наверное, невозможен. Может быть, поэтому я в несколько привилегированном положении нахожусь. Да? То есть я понимаю, что вот таких конкурентов, которые только что перечислили, на домах кто-то делает нелегально что-то, у нас быть не может сейчас, потому что тотальный контроль есть по нескольким системам компьютерным. В плане ожиданий, по-моему, сейчас не так плохо.
1: В сентябрьском прогнозе социально-экономического развития на 2027 год и плановый период 2029 говорится, что россияне постепенно станут меньше откладывать. Если в 2025 году норма сбережений была рекордной, 16,5%, то в 2026 она снизится до 9,5%, а к 2029 году до 7,5%. Именно этот сдвиг, по мнению Новака, поможет поддержать рост внутреннего потребления. Искусственный интеллект продолжает удивлять. Модель GPT-6 Astra за 6 часов расшифровала французское военное письмо времен Наполеона. Об этом сообщает Телеграф. Письмо от 1809 года состояло примерно из 1300 знаков. Ключ к шифру был утерян, и содержание оставалось загадкой более 2 столетий. Как же работала нейросеть? Инженер Картер Чорч загрузил в модель одно изображение с шифром и написал задачу его расшифровать. Дальше Astra действовала самостоятельно. Распознала все знаки, нашла в интернете частичный ключ криптолога Даниэля Тана, тот ранее расшифровал примерно треть письма. А для оставшихся знаков написала собственный код на основе метода имитации отжига. Это перебор вариантов подстановки символов с опорой на французский язык. Ранее эта же модель решила одну из 7 математических задач тысячелетия. Речь идет об уравнениях Навье-Стокса. Как рассказала директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Львова, искусственный интеллект не открывает ничего принципиально нового, он лишь ускоряет уже существующие процессы.
3: Всякие шифры и всякие криптозащиты можно было расшифровывать и до искусственного интеллекта. Теорему можно было доказывать и до искусственного интеллекта. Здесь вопрос времени, затраченного на эту операцию. И фактически искусственный интеллект, он выступает некоторым таким ускорителем этих процессов. Как вот были пишущие машинки, а появились компьютеры с принтерами. Стало чуть-чуть поудобнее.
1: Итак, в послании Наполеон сообщал о расположении французских и союзных армий своему пасынку накануне войны с Австрией. В частности, предупреждал, что Австрия будет атакована одновременно с нескольких направлений и быстро движется к поражению. Как объяснил кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-экономической истории России Президентской академии Александр Фокин, открытие кардинальной истории этой эпохи не изменит.
4: Это просто как бы маленькое уточнение, да, как бы такое маленькое стеклышко или маленький камушек в уже почти готовую мозаику. Да, она как бы придает вид законченности, но кардинально ничего не меняет, не открывает нам глаза на эту эпоху. И это удобный помощник, но в данном случае это скорее громкий заголовок журналистов, чем реальное какое-то историческое открытие.
1: По просьбе радио РБК неоднократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман рассказал, какие тайны ему хотелось бы разрешить с помощью искусственного интеллекта. По его мнению, самые интригующие загадки — это манускрипт Войнича и этрусские тексты.
5: Интереснее всего было бы расшифровать манускрипт Войнича или хотя бы доказать, что это на самом деле мистификация, что это не древний документ, найденный неким Войничем в конце XIX века, а не сказать, что самим же Войничем и сочинен. Было бы, конечно, очень интересно найти ключ к чтению этрусских текстов. Об этрусском языке мы знаем только то, что он относится к индоевропейской группе, но поскольку этрусский народ исчез, уступив место тем племенам, из которых потом образовалось римское государство, и не передав свое культурное наследие, то и по сей день мы можем читать тексты на этрусском слух, они удобно произносимые, но их смысл не понять.
1: Модель GPT-6 была представлена в начале сентября президентом компании OpenAI Грегом Брокманом. Он назвал ее релиз, цитата, «сменой поколений в отрасли» и заявил, что эта модель знаменует собой начало эры AGI, общего искусственного интеллекта. Количество кортов для игры в падл в России выросло в 2.5 раза всего за год. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование ТУГИС. Сейчас в городах-миллионниках работает более 170 площадок для игры в падл-теннис. Наибольший рост показал Санкт-Петербург, северная столица, где количество клубов увеличилось почти в 5 раз, до 23. К падл-зависимости присоединились и другие премиальные спортклубы, например, гольф-площадки. Чтобы удержать клиентов, тоже открывают корты, а тренеры по большому теннису перепрофилировались также в тренеров по падлу. Чем падл напугал другие виды премиального спорта и самих игроков, разбиралась Лиза Майнгард.
6: Поскольку падл у нас не только модное увлечение, но и вид спорта с претензией на премиальность и некий нетворкинг, то, конечно, его такая бешеная популярность не дает спокойно спать владельцам кортов для большого тенниса и гольф-клубам. Например, теннис, по словам тех людей, с которыми я пообщалась из этой отрасли, потеряли до 20% клиентов за прошлый год. Они все ушли играть в падл. Гольф пока держится, но такой исход они тоже не исключают. Держится за счет чего? За счет того, что оттянуть значительный поток клиентов падл у гольфа не сможет, в силу разной специфики двух игр. Таким мнением поделилась руководитель отдела маркетинга гольф-клуба Strawberry Fields Марина Казакевич.
7: Мы в основном больше сравнивали с теннисом, потому что очень много аудитории, которая, например, уходит в теннис или, например, приходит, наоборот, из тенниса. Падл, он более популярен и более доступен, я бы сказала. Гольф тебя больше стимулирует. То есть в падл ты можешь прийти, просто поиграть и уйти. А гольф — это такая вот история в долгу. То есть ты вот приходишь, и тебя действительно, если это твое, тренер, как это сказать, может раскрыть твой потенциал, то ты играешь в долгу, все это. Ты не можешь приехать там раз в месяц. Можешь, конечно, приехать. Но тут уже совсем другая история. Как бы падл, мне кажется, более такой ситуативный. Гольф — это действительно становится твоим образом жизни, потому что ты здесь проводишь очень много времени.
6: Предприимчивый бизнес решил пойти по принципу «не можешь победить — возглавь». Поэтому они быстро адаптировались под рынок, переучили своих тренеров, потратились на открытие новых кортов, а это в районе 2 миллиона рублей в среднем, и лавируют между вот тем, что модно, и тем, что люди любят и во что хотят играть. Я вот просто зашла посмотреть на сайтах различных гольф-клубов. 8 из 10 уже работают площадки для падела. Он действительно обрел такую бешеную популярность за счет того, что там нужны были, правда, только кроссовки, ракетка и все. Арендовать корт — это тоже достаточно бюджетно. 2500 рублей с человека, если мы, допустим, играем с вами вчетвером, это средний по Москве ценник. Все, больше ничего не нужно. Но он, может быть, и привлекает тем, что в него достаточно просто начать играть, и он не требует какой-то супер специальной спортивной подготовки. Но, тем не менее, это все же физическая активность. Нельзя всю жизнь просидеть за отчетами в офисе 5-2, потом схватить ракетку, чтобы выложить классную фотку. Посмотрите, я тут тоже вообще-то был. Или в случае с девушками из спортивного хобби, только бег по магазинам. Риск травм будет слишком высок. Как минимум, лучше нанять тренера, который разогреет ваше тело перед игрой. Об этом нам напомнила главный врач и основатель клиники «Наше время» Екатерина Очаковская.
8: Рост обращений мы видим к ортопедам-травматологам, и врачи-специалисты об этом говорят. За всплеска повального лечения падлом и неподготовленных тел, то есть неподготовленных людей, которые этим занимается. Сам по себе падл травмоопасный из-за резких движений, поворотов, торможений. И люди, которые увлеклись, да, и начали заниматься активно этим видом спорта, как правило, это любители, то есть люди, которые не занимались ранее спортом, у них неподготовленное тело, у них неподготовленный мышечно-связочный аппарат. Это люди, которые не готовятся к тренировке.
6: Клиники хоть и нашли такую еще одну возможность на ком-то заработать, а именно на травмах от падла, они остались в плюсе, в отличие от гольф-клуба и больших теннисных кортов. Но, тем не менее, все-таки напоминают. Хотите гнаться за модой? Делайте это осторожно.
1: В том, как падал, оттянул часть игроков в гольф и теннис, рассказала Лиза Майнгард.
9: РБК коллекция.
10: Роботы-доставщики будут ездить по новым правилам. Правительство установило единые нормы для их использования в рамках трехлетнего эксперимента в 34 регионах и на территории Сириуса. Основатель Alternative Technology Future Эдгар Григорян подчеркнул, что эксперимент позволит тестировать устройства в большем числе регионов.
11: Для рынка робототехники и логистики это означает возможность тестировать использование

0: использовать автономные устройства в большем числе регионов. В чем конкретно смысл нового постановления? Первое, то, что роботы получают более понятный правовой статус. Раньше использование роверов зависело от условий отдельных экспериментов, ну и ограничения. Новый режим как бы закрепляет их статус участников как даже дорожного движения и устанавливает правила эксплуатации. Второе, расширение географии. Раньше в 2-3 городах это все тестировалось, а сейчас эксперимент распространяется на 34 региона и Сириус. Также можно проверить экономику массовой доставки. Через этот эксперимент будет понятней, могут ли роверы заменить реальных курьеров.
1: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Слышали когда-нибудь про прокрастинацию сна из мести? Это когда вы весь день были взрослым, ответственным человеком, переделали кучу дел, а перед сном решили вдруг взбунтоваться и лечь спать позже, чем надо, потому что днем у вас на себя совсем не было времени. И вот вы не спите, листаете рилсы, смотрите сериал и торжественно отыгрываете у жизни свой законный час времени. Это и есть прокрастинация сна из мести. Такие ночные бунты особенно любят сверхзанятые люди с нехваткой личного времени. А еще, конечно, совы, которые по тем или иным причинам вынуждены жить по расписанию жаворонков. Уже в сам этот термин «прокрастинация сна из мести» заложено что-то из серии «Назло маме отморожу уши». Ночью вы чувствуете свободу, а утром наступает физиологическая расплата. Наука в этом разговоре да нельзя скучна, предсказуема и неумолима. Недосып бьет по вниманию, памяти, эмоциональной устойчивости и способности принимать решения. Получается, замкнутый круг. Чем чаще вы отвоевываете себе еще один вечер, тем труднее остановиться в следующий раз. Что с этим делать, спросите вы? Ну, как минимум, не надо героически кляться, что завтрашнего дня у вас отбой в 22:30. И суд чести себе тоже не нужно устраивать. С высокой долей вероятности это не сработает. Куда лучше попробовать встроить личное время в рабочий день. И я знаю, что вы мне ответите. Посмотри на мой календарь, там нет свободного окна даже на обед. Но штука в том, что даже при сверхзанятости мы вполне способны найти немного времени на себя. Не подумайте, что я великий тайм-менеджер, сам регулярно совершаю эту ошибку и забываю перезагружаться. Но кажется, что выделить 20-30 минут на личные дела может каждый. Ну, например, можно потратить обеденный перерыв строго на себя, без смартфонов, ноутбуков и прочего. Можно устроить микроперерыв 10-15 минут без экрана и задач. А можно выйти на улицу и пробежаться, и пройтись пару кварталов. Но главная сложность, как мне кажется, вовсе не в расписании. Мы почему-то виним себя за каждую секунду бездействия. Как будто короткая пауза способна что-то разрушить. Не способна. С вероятностью около 100% мир от вашей паузы не рухнет. С вами был Евгений Тиханович. Помните не только про дела, но и про себя. И повышайте качество жизни на РБК.
2: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: В бизнесе ты получаешь либо

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням. В 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
3: В классической теории лидерства существует набор признаков лидерского поведения. Без чего лидерство невозможно.
4: Если мы говорим про поведение, первая история. Масштаб ответственности, который берет лидер, это может быть ответственность за свой подъезд, например, а может быть ответственность за весь мир, за то, чтобы отправить его в космос. Второе – это коммуникация. То есть это общение с другими людьми. Никто никогда не узнает о том, что вы лидер, если вы не общаетесь с другими людьми разными способами. Можно назвать эту штуку проявленностью. Третье – это целенаправленность. То есть это движение к цели, настойчивое, непоколебимое.
3: Одержимость.
4: Одержимость.
2: Профессор, академический директор программы лидерского развития школы управления Сколково Андрей Шапенко в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 7 часов утра. В студии с новостями Юлия Родина. Заключенный напал на сотрудников СИН в Кабардино-Балкарии. Один из них погиб, еще трое ранены, сообщили в полиции. Инцидент произошел накануне в поезде «Владикавказ». Адлер, осужденный, завладел оружием конвоя, затем напал на него. При попытке бегства заключенного ликвидировали. Гражданские лица во время нападения не пострадали. Соединенные Штаты не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива, об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, введение запрета даже не рассматривалось. Накануне европейские страны после предупреждений со стороны Трампа согласились высвободить значительные объемы дизеля из своих запасов. При этом ранее Трамп утверждал, что это необходимо, чтобы снизить мировые цены на топливо, иначе Вашингтон введет запрет на экспорт. Пентагон планирует сократить стимулирующие выплаты некоторым военным киберспециалистам на $1000 в месяц, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В то же время небольшую группу специалистов с высокой квалификацией может, наоборот, ждать увеличения выплат на $3500 в месяц. Агентство отмечает, что планы Пентагона вызвали резкое недовольство у военнослужащих. Туристы из США совершили одно из самых дорогостоящих путешествий по России этим летом. Это была поездка по Золотому кольцу с заездом в Москву и Санкт-Петербург. Она обошлась им в $15000. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Кроме того, туры по России за $10000-15000 и выше приобретали граждане Китая, Саудовской Аравии и Эмиратов. Больше новостей на сайте РБК.
2: Семь часов две минуты, точное московское время, вы настроены на частоту радио РБК. У микрофона Денис Абасов, здравствуйте. В начале часа, по традиции, смотрим на курсы валют, установленных Центробанком на эти выходные дни. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94.32 и юань 12 рублей 43 копейки. Далее к теме топлива. Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании. Это Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть. Они социально ответственно сдерживают цены в рамках инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. В пятницу он выступил на пленарном заседании Совета Федерации, представил сенаторам прогноз социально-экономического развития страны на следующие 3 года. В частности, он отметил, что нефтяные компании сократили сроки восстановления НПЗ после украинских атак благодаря усилению защиты предприятий. Ущерб от ударов ВСУ в последнее время также значительно снизился. Российский рынок дизельного топлива сбалансирован.
3: Сейчас более актуальная задача, она связана с восстановлением заводов и восстановлением тех установок, технологического оборудования, которое пострадало и страдает периодически от вражеских атак. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже, создана пассивная защита. Если говорить о топливообеспечении, могу сказать, что у нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. Мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт. Это нормальная ситуация, поскольку мы производим процентов на 80 больше дизеля, чем потребляем на внутреннем рынке. Мы обеспечиваем внутренний рынок. Излишки нельзя накапливать больше, чем есть емкости для накопления, иначе приходится снижать объемы переработки.
2: Новак также заявил, спрос на бензин летом был частично выше, чем в прошлом году из-за ажиотажа. Сейчас его не наблюдается. Ажиотажный спрос, по его словам, увеличивается. увеличивает дефицит. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин пояснил радио РБК, что говорить об окончании топливного кризиса пока все-таки рано.
4: Мы прошли острую фазу кризиса, и ситуация стабилизировалась. Она выражается в том, что у нас достаточное количество дизеля, которое продается де-факто без ограничений. Всегда есть регионы, где ситуация потяжелее. Но, скажем так, мы отошли от острой фазы этого кризиса, и если некоторые затишье, которые сейчас наблюдаются, оно продолжится, все будет работать эффективно с точки зрения блокирования каких-либо атак, выхода из неплановых ремонтов, то действительно мы каждую неделю будем чувствовать все лучше и лучше ситуация на топливном рынке. Плюс еще и статистика по ценам показывает, что уже нет такой перегретости рынка, и ажиотаж тоже стих. Я бы говорил, что окончательно почувствуем облегчение, наверное, с октября.
2: Кроме того, вице-премьер Новак не исключил, что в случае насыщения внутреннего рынка экспорт дизельного топлива возобновится. Меру по запрету экспорта бензина он назвал временной. По его словам, обычно выпуск топлива на 10% превышает спрос. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев ранее в нашем эфире заявил, спрос на бензин в России снижается из-за сезонного фактора и рассказал, как узнать, топливо какого качества вы заливаете на АЗС.
5: Снижение спроса продлится весь октябрь. По дизелю пока спрос остается высоким, поэтому с этой стороны баланс не улучшается. Но снижение будет ближе к ноябрю. По производству ситуация, в общем-то, сильно не поменялась за последние недели. Конфигурация работающих заводов каждую неделю изменяется. Соответственно, перестраивается логистика поставок в отдельные регионы. Но в целом, какой был дефицит, примерно такой остался.
6: А как на заправке простому человеку, который, вот честно, не разбирается, как понять, какое у меня топливо наливают?
5: Паспорт качества, к сожалению, в Москве, наверное, везде есть, а в регионах часто вывешивают старые паспорта, даже двухнедельной давности, и не так просто добиться получения, собственно, паспорта на конкретную партию, которая сейчас продается. Поэтому это задача со звездочкой для обычного автомобилиста. Ну, вообще, Минэнерго России обещала неоднократно, что будут явные маркеры, которые информируют любого потребителя, что это именно евро 4, 3, 2. Но, честно, я пока не видел таких. Евро 3 продается, да, в целом ряде регионов, можно встретить. Но это, опять же, определяется скорее по химическому анализу.
2: Полные или частичные меры по контролю за отпуском бензина и дизельного топлива с конца мая вводили более чем в 80 субъектах России. К июлю ограничения в некоторых регионах стали постепенно ослаблять. А 18 августа глава Минэнерго Сергей Цивилев признал, что на некоторых автозаправочных станциях все же сохраняются очереди, и заявил, что ведомство занято решением этой проблемы. Президент Владимир Путин называл трудности на топливном рынке временными и подчеркивал, что они не могут повлиять на общую экономическую ситуацию в стране. Мы продолжаем прямой эфир и далее слушайте программу «Недвижимость». Игнат Бушухин и председатель правления фонда «Московский центр урбанистики город» Алексей Расходчиков, а также Кристина Бойко, автор телеграм-канала «Бойко» о недвижимости, обсудят тему продления московского метрополитена. Выйдет ли он за пределы города и достигнет ли Подмосковья к 2035 году, а главное, как это повлияет на цены. Оставайтесь на частоте РБК.
7: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим о недвижимости. Московское метро придет в города Подмосковья до 2035 года, а электрички МЦД продлят до соседних областных центров. Как такие масштабные планы по развитию столичного транспортного каркаса скажутся на стоимость

0: объекте недвижимости, прежде всего жилья, и вообще градостроительном развитии обсуждаем с председателем правления фонда «Московский центр урбанистики «Город» Алексеем Расходчиковым и автором телеграм-канала «Бойко о недвижимости» Кристиной Бойко.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
0: Давайте обсудим метро сначала, да, вот эти планы о том, что московское метро до 35 года 12 станций появится в Подмосковье. С точки зрения урбанистики, что это значит? Москва становится не просто мегаполисом, а мега-мегаполисом?
2: Фактически уже давно формируется такая большая московская агломерация, которая уже даже вышла за пределы Московской области. То, что метро появляется в этих городах, наверное, естественный процесс. Они растут уже давно. Если брать с нулевых, то там рост в два раза примерно по численности населения во всех городах, куда приходит метро. И мы можем предполагать, что приличная часть людей, жителей этих городов уже работает в Москве или часто ее посещает. Поэтому, конечно, появление метро там давно ждали, и это хорошо.
0: Вот я перечислю, метро придет в Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск. Также станет метро ближе для жителей Одинцова и Ленинского городского округа. Вот туда придет метро, и, по сути, мы как бы начнем развивать эти локации. Это больше выгода для этих локаций, для этих городов или для Москвы?
2: И для Москвы, и для городов, потому что Москва давно стремится к децентрализации. Ей требуется создание таких вот новых точек притяжения за пределами города, и чтобы не перегружалась транспортная система. Вопрос, насколько города готовы к такому сценарию, насколько они готовы становиться такими центрами, привлекать инвестиции, вот это, конечно, больше вопрос городам.
0: Кристина, как вы смотрите вот на такие масштабные планы развития московского метро, как брокер, как риэлтор, как эксперт по недвижимости? Что это значит для местных рынков недвижимости?
3: Смотрю крайне позитивно. Считаю, что тренд это на самом деле догоняющий, потому что мне кажется, что сами по себе эти города уже находятся на хорошем уровне развития. И если смотреть статистику демографов, например, да, в МГУ, они говорят, что если в 2000 году в Москву ездило примерно 1,7 миллиона человек, то сейчас этот тренд идет на снижение, и это примерно 1,4 миллиона человек. Наверное, это не прямая зависимость к тому, что рабочие места появляются в городах, но при этом и возможность работать удаленно позволяет людям все больше находиться и находить себе применение именно в местах, где они живут.
0: Очевидно, что любая транспортная стройка, она как бы повышает стоимость недвижимости, расположенной рядом с этой вот с объектами, вот такими инфраструктуры. В какой момент только это происходит? Вот когда появляются только новости о строительстве или когда уже эту станцию построят?
3: Наверное, Алексей не даст мне соврать, что первая информация о появлении метро в Мытищах была в 1971 году. Поэтому я бы, наверное, на новости смотрела с позитивом и с ожиданием, но не бежала бы сейчас голосовать рублем. И все-таки в текущем моменте покупала бы квартиру, которая удобна для жизни именно сейчас. То есть не в расчете на новости и на эти перспективы.
0: Но вы не думаете, что сейчас произойдет некий ажиотаж, что сейчас квартиры подорожают, очевидно же.
3: Я считаю, что надо смотреть на факты. Вот у нас есть схожая история про Котельники. В Котельниках было открыто первое метро в Московской области. Ключевой рост цены квадратного метра там произошел именно тогда, когда уже был виден котлован. И второй скачок цены квадратного метра на 5% произошел именно тогда, когда метро открылось. То есть весь город ощутил падение, а именно локация вокруг метро плюс 5% дала.
0: Алексей, объясните, пожалуйста, как вот экономика локации развивается из-за транспортного строительства? Что, кроме стоимости недвижимости, еще может быть расти вверх?
2: Это вопрос появления там каких-то новых деловых центров, возможности развития малого бизнеса в этих точках. Они становятся более привлекательными. Все-таки хотелось бы, конечно, чтобы речь шла не только о недвижимости, но и о создании рабочих мест, то есть появлении каких-то новых инновационных проектов. Все-таки у нас, если говорить шире про Московскую область, дальше у нас много таких научных центров серьезных, которые могут стать, если привести в порядок вокруг них территории, могут стать очень интересными локациями для жизни, притяжения.
0: Для девелоперов это сигнал, что эти локации интересны для нового строительства, появления метро?
2: Здесь многое зависит от политики властей. Проблема еще в том, что вот мы проводили исследования уже много лет там совместно с Овциомом. Московский девелопер привык к достаточно понятным правилам игры при согласовании проектов, при подключении к сетям. И даже сравнительно в тех, кто работает в разных городах, в Петербурге гораздо ситуация сложнее. А сейчас они столкнутся с властями подмосковных городов, и как будет это взаимодействие выглядеть, на самом деле вопрос.

0: мне кажется, это будет сложнее.
1: Формирование такой единой транспортной инфраструктуры, да, Москва плюс Подмосковье, как мне кажется, это такой исторический разворот от радиально-кольцевой модели, да, развития столицы к агломерационной. Что это значит, с вашей точки зрения?
0: Если мы посмотрим на карты, которые дают спутники по световым следам, то Москва заканчивается уже где-то за Тулой, Калугой. Это все маршруты, которые в четверг, в пятницу, особенно летом, они полностью загружены. И такая вот большая московская агломерация, даже уже за пределы Московской области, она де-факто уже сформировалась. А вопрос управления здесь, мне кажется, все-таки должен появиться какой-то общий мастер-план для начала, чтобы понимать, а где будут точки роста на этой территории, для того, чтобы эти же девелоперы могли понимать, какие перспективы. У нас фактически меняется система расселения в московском регионе, и если есть станция метро или станция, появляется скоростная МЦК, то это точка роста. Но дальше должны быть планы развития этих территорий и понятные для бизнеса.
1: Кристина, а как вы думаете, вот в Химках, Мытищах, Балашихе, Красногорске, Одинцово и в Ленинском городском округе вырастет аренда? Ну, сейчас там можно квартиру снять там за 30 тысяч, допустим, чего в Москве уже давно-давно нельзя сделать.
2: Все зависит от того, сколько времени человек голосует временем. Время равно деньги.
1: Но метро — это действительно 40 минут, да, максимум час до центра.
2: Я думаю, что да, на аренду это повлияет, несомненно. И вот эти вот картофельные поля, которые были застроены застройщиками, да, и были нужны только тем, кто был готов на определенные либо марш-броски длинные, либо все-таки больше на расположение и жизнь семьи непосредственно безвыездно в этих локациях, станут более интересными и под аренду в том числе.
1: Но за финалем эту тему, вот вы не думаете, что в инвест-целях сейчас привлекательно заходить вот в эти локации и ждать метро?
2: Я могу вот просто привести такой интересный пример. Если сейчас смотреть на статистику роста квадратного метра в Московской области, есть такой чудесный город Реутов, который показал рост примерно около 20% с начала года по стоимости квадратного метра. Я начала анализировать, в чем причина. И это совершенно не потому, что что-то произошло, это потому, что просто дешевое предложение вымылось. Поэтому на всю эту статистику надо смотреть, разбираясь конкретно по каждому жилому комплексу и по каждой квартире, произошел ли рост на конкретный объект. Он произошел в рамках рынка. Такой критический скачок, можно ли его ожидать? Но, наверное, он будет применим только к тем объектам, где метро появится непосредственно в пешей доступности, но при этом не вплотную, потому что если метро открывается у тебя под домом, и, например, это становится транспортно-пересадочным узлом, куда приходит большое количество автобусов, шум, гам, соответственно, действительно, как корректно отметил Алексей, что должен произойти рост бизнеса, тогда все вместе это повлияет на рост квадратного метра. Если это просто будет метро с автобусом, с открытием дополнительных рынков, то, конечно, рост цены квадратного метра будет среднестатистическим. То есть он просто размажется в периоде. Но обогнать рынок этим будет сложно.
1: Еще одна транспортная тема — это строительство трех новых линий, которые ведутся непосредственно в Москве. Напомню, это Рублево-Архангельская линия, это от Москва-Сити в Сбер-Сити, на Рублевку, можно так сказать. Вторая линия — это Троицкая линия. Сейчас второй этап ее развития уже тянем до Троицка, от Коммунарки до Троицка. И третья линия — это Бирюлевская линия. Вот как урбанисты вы смотрите на эти линии, что они значат для города? Алексей.
0: Троицк давно, мы уже ждем, когда он все-таки станет полноценной Москвой. Он давно...
1: Кстати, Сергей Семенович, да, анонсировал то, что продлят эту линию до Москино, то есть еще дальше Троицка.
0: То есть это такое ожидаемое, но если смотреть, то появляются эти новые направления, которые на Москву, они, может быть, скажутся в части улучшения транспортной все-таки ситуации. Хотя вот Кристина и говорит, что снизился поток, но мы все-таки видим, что проблемы транспорта Москвы во многом связаны с трафиком из Подмосковья, который приходит с утра, забиваются въездные магистрали, дальше уже идет треть транспортная.
1: Маятниковая миграция, с которой столица активно борется.
0: Да, и это автомобили. То есть это человек приходит на автомобиль, и он будет передвигаться по всему городу. То есть он может проехать через весь город на нем. То есть это, ну, серьезная нагрузка. И мне кажется, первое, одно из главных таких для Москвы будет плюсов, то, что начнут разгружаться Щелковское шоссе, начнут разгружаться вот направление, которое сейчас, ну, явно уже много лет перегружено, и там как их не расширяем, проблема не решается. А для городов не все однозначно. Например, та же Балашиха, они сегодня уже опасаются того, что пойдет отток рабочей силы. У них есть предприятия, и им придется конкурировать с дорогим рынком Москвы, рынком труда, и им придется повышать зарплаты, и это, ну, достаточно сложная будет история.
1: С другой стороны, у них дешевая земля, дешевые ресурсы, наоборот, большие возможности для роста. Как вот Троицкая линия скажется на развитии Новой Москвы, вот такая длинная?
0: Новая Москва будет уже интегрирована в Москву, потому что появление метро — это де-факто продление Москвы. Ну, то есть город становится как бы в Москве, хотя юридически он может быть, допустим, в Московской области, но человек уже ощущает себя как часть этой большой инфраструктуры мегаполиса. И Троицк, он был точкой роста, наверное, там эти все эти процессы только ускорятся.
1: Кристина, как вы на Троицк смотрите? Вот интересно вам с точки зрения инвестиций в недвижимость?
2: Да, я думаю, что Троицк — это прекрасный пример того, что можно рассмотреть. Тут, по крайней мере, развитие метро выглядит более ощутимым и реалистичным.
1: Ну, готовы инвестировать в Ватутинке?
2: Почему нет? Ватутинке неплохой пример, хороший.
1: Ну, жилой комплекс относительно в поле, да, то есть в отрыве. А сейчас у него будет метро, что это значит?
2: Я думаю, что все равно строительный цикл метро достаточно длинный, и, наверное, бежать сегодня голосовать рублем, я скажу еще раз, нет смысла. Надо подождать, когда действительно строительный цикл запустится.
1: Рублев Архангельской линии идет в зону, которую принято называть западным престижным направлением. Что это значит для этой локации?
2: Я думаю, что здесь престижность, если мы говорим про жителей Рублевки, да, как, в принципе, такого отдельного кластера, то для них влияние будет минимальное, только может быть за счет того, что дорога разгрузится. А жилые комплексы, которые будут возводиться вдоль этой линии, вот та же самая огромная площадка застройки Рублёво-Архангельская, Сбербанка, она, в принципе, создавалась уже, понимаете, планы, и она, в принципе, без метро не сможет дать тот уровень жизни, который она обещает своим жителям.
1: Как по-вашему, что будет происходить со старым фондом, да, со старой недвижимостью, там, где, куда приходит метро?
2: Ну, негатива в этом точно нет.
1: Будет он дорожать или, наоборот, дешеветь?
2: Нет, я думаю, что дешеветь не будет.
1: Ну, расти не такими темпами, как соседние новостройки, допустим.
2: А соседние новостройки уже закладывают премию за метро в своей цене, поэтому разрыв сейчас по Московской области между новостройками, средней ценой новостройки, средней вторичкой 100 тысяч рублей. То есть 200 вторичка, 300 тысяч новостройка. Это 50%. Поэтому, конечно, я думаю, что старая вторичка от метро в пешей доступности к метро выиграет больше всего.
1: Алексей, как смотрите на Бирюлевскую линию? Вот ее не обсудили. Одна из самых последних линий, которую начала строить Москва. Зачем? Что произойдет после ее ввода?
0: У нас еще строится Гальяново, и уже запущено продолжение. Мне кажется, это логичное продолжение, потому что достаточно большой город, и эти территории присоединяются. Здесь интересно то, что метро приходит в уже сложившуюся городскую среду, и вот я согласен с Кристиной, что, может быть, не стоит спешить с рублем инвесторам, но здесь точно стоит спешить с рублем городам, потому что у них есть время на то, чтобы создать условия для жизни, создать комфортную среду, которая может уже привлекать жителей, в том числе и Москвы, которые потом смогут присоединиться инвесторы, им будет где выбирать свои локации.
1: Еще одна тема. Московские центральные диаметры МЦД планируют продлить сразу до нескольких соседних областей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Предполагается, что регулярные электрички из Москвы будут ходить в Калужскую, Тульскую, Владимирскую, Рязанскую, Тверскую, Ярославскую, Смоленскую и другие области. Вот электричка в режиме метро. Что это значит для местных городов, для местных рынков недвижимости, Кристина?
2: Я думаю, что для того, чтобы это перестало быть обычной электричкой, у нас должен быть что? Единый билет? И единая цена,
1: ну,
2: да?
1: Скорее всего,
2: то есть
1: будет,
2: сейчас
1: да.
2: Это недешево. Это там от 600 до 2000 рублей.
1: Но, возможно,
2: за один
1: аренда,
2: маршрут.
1: Дешевизна в этих городах будет выигрывать вот эту разницу.
2: Да, но все равно это подходит не всем. То есть если мы говорим про ежедневную миграцию, привлечет ли это рабочие руки в Москву или нет на ежедневной основе, мне кажется, что все равно 2 часа в одну сторону – это достаточно долго. Если мы говорим про жилье вдоль МЦД, да, то это шум. И, например, строительство домов вдоль МЦД может восприниматься, например, потребителем не так позитивно, как метро. Но при этом люди, я думаю, с большим удовольствием и московский платежеспособный спрос поедет в эти города и будет оставлять там свои деньги. То есть это может отразиться позитивно на местной стоимости аренды там, но я не думаю, что это какой-то максимально такой резкий скачок будет.
1: Ну, вот как вам такая инвест-идея, допустим, в Москве за 10 миллионов ты можешь купить однушку, да, где-то на окраине, а тут ты за 10 миллионов в Твери, допустим, покупаешь, ну, трешку в хорошем районе.
2: Так.
1: И на эту разницу там, или, допустим, тоже однушку, но за 5 миллионов, и на эту разницу ты покупаешь себе билет в Москву на МЦД там лет на 10 вперед.
2: Ежедневно, да, и мучаешься.
1: Ну, час туда, час обратно.
2: Нет, несколько дольше, я думаю, но это долго. Не каждый на это готов.
0: Я соглашусь с Кристиной. Отдельный случай. Все-таки там будет высокоскоростная магистраль. Да, и там будет 40 минут. То есть это вообще другая история. Но если брать Тулу, Калугу, другие города, где 2 с лишним часа, это все-таки за пределами агломерации. Классически расстояние должно быть от 40 минут до 1,5 часа на транспорте. Вот это классически...
2: От двери до двери, причем,
0: да,
2: так,
0: да,
2: понимаю.
0: То есть это вот, когда определяются границы агломерации, обычно ориентируются на 40 минут, 1,5 часа. Но здесь, мне кажется, и НЦД может не решить проблему, но давайте посмотрим чуть дальше. Вот у нас сейчас началось строительство ВСМ. И это новая совершенно технология.
1: Ничего себе, продолжается, идет активный темп.
0: Да, да, то есть это принципиально новые технологии, которые используются и в строительстве, и новый подвижной состав с другой скоростью. Мы можем предположить, что будет увеличиваться скорость на этих направлениях, и строятся новые линии. И плюс к этому не забываем, что готовится новый подвижной состав, уже отечественный, у нас высвобождаются сапсаны, может быть, как-то удастся их использовать вот на этих магистральных маршрутах.
1: Ну что, вот такой получился разговор про транспортно-ориентированный девелопмент и инвестиции в недвижимость благодаря развитию транспорта. Большое спасибо Алексею Расходчикову, представителю управления фонда «Московский центр урбанистики город» и автору телеграм-канала «Бойко о недвижимости» Кристине Бойко за этот разговор. Коллеги, большое спасибо.
3: Автоньюз. Золотой бык на черном щите. Почти каждый сразу узнает логотип Lamborghini. Но почему именно бык оказался на капотах итальянских суперкаров? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, откуда взялся один из самых узнаваемых автомобильных логотипов. До производства спорткаров Ferruccio Lamborghini выпускал тракторы. Впрочем, компания Lamborghini Trattori существует и сегодня. Поэтому неудивительно, что первый логотип для сельхозтехники выглядел довольно скучно. Серый треугольный знак с буквами F, L и C, инициалами Ferruccio Lamborghini Cento. Все изменилось в 1963 году, когда Ferruccio решил заняться спортивными автомобилями. И еще до появления первой серийной модели компания успела попасть в довольно забавную ситуацию. Для туринского автосалона Lamborghini спешно подготовила первый прототип – 350 GTV. Машину собрали настолько быстро, что двигатель закончить не успели. Поэтому его просто поставили рядом с автомобилем, а освободившееся место под капотом заполнили кирпичами, чтобы тяжелая передняя часть выглядела естественно. Посетители выставки, к слову, подмены не заметили. И, конечно, серый треугольник не подходил роскошному купе. Для новой машины Lamborghini заказал логотип у итальянского типографа Паоло Рамбальди. Выбор быка оказался не случайным. На то есть сразу три причины. Во-первых, Ferruccio родился под знаком тельца. Во-вторых, Lamborghini связывает логотип с выражением, которое сам основатель использовал для описания себя – крутой как бык. В-третьих, немалую роль сыграла любовь Ferruccio к корриде. Он был страстным поклонником этого вида спорта и часто посещал бои быков в Испании. Атакующий бык на логотипе символизирует бесстрашие, силу и элегантность. На первом логотипе щит был красного цвета, а бык – черно-белый. Привычный золотой окрас он приобрел лишь к 1972 году. С тех пор эмблема менялась лишь в деталях. Последний раз – в 2024 году. Lamborghini, как и многие другие автопроизводители, упростила дизайн. Бык стал более плоским, его силуэт очистили от лишних деталей, а золотой цвет сделали немного спокойнее.
4: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
5: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
5: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Деньги – это возможность не делать того, чего ты не хочешь делать. Но беда в том, что пока ты их добываешь, ты тратишь на это именно то, ради чего их хотел иметь. Саму жизнь. Джек Лондон.
7: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
8: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.

0: программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
1: Что это было?
0: В эфире.
2: Для нас, юристов, искусственный интеллект, конечно, тоже такой вызов. Много перспектив, много дискуссий на этот счет. Для криминалистов хотелось бы использовать искусственный интеллект во многих процессах. То есть, например, там, распознавание каких-то текстов. Это прекрасная технология введения уже какого-то компьютерного зрения. Почему бы и нет? Мы связаны с законом. То есть для нас принципиально важно, чтобы в законе была разрешена возможность такая использования искусственного интеллекта, чтобы условно в Уголовно-процессуальном кодексе было написано, что следователь имеет право использовать технологии там, искусственного интеллекта, если это не противоречит там, закону и так далее. Мы намеренно сейчас ничего не вводим. Искусственный интеллект для нас пока тема такая на паузе. Мы о ней все знаем, читаем очень много, но намеренно не вводим только из-за того, что мы должны посмотреть, как наши коллеги это будут делать, в том числе иностранные, как наши коллеги с других кафедр, других направлений будут к этому относиться. То есть сначала мы должны набить шишки не свои.
0: Доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ Евгения Крюкова в программе НИИ Бейнаровича.
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

Москве 7:30, в студии с новостями Юлия Родина. 6 человек, включая 5 детей, отравились угарным газом в Саратовской области. Все госпитализированы, сообщили в Следственном комитете. ЧП произошло в Балашове. Предварительно причиной отравления могло стать нарушение работы газового оборудования. 9 дронов сбили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Еще 3 БПЛА нейтрализованы в Воронежской области, заявил глава региона Александр Гусев. Северная Корея запустила неопознанную ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Ренхаб. По данным японского Минобороны, ракета уже упала. Предварительно снаряд приземлился за пределами экономической зоны Японии. КНДР в сентябре уже дважды запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря. В ЦК Трудовой партии страны обвинили США, Южную Корею и Японию в обострении ситуации в регионе. Автомобиль въехал в толпу. В австралийском Ньюкасле пострадали 9 человек, включая одного ребенка, сообщил новостной портал 9 News. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое в критическом. Иные подробности инцидента не уточняются. Правительство Аргентины запустило программу «Золотых паспортов», которая позволит получить гражданство в обмен на инвестиции в стране. Прием заявок на участие в программе откроется до конца года, сообщила пресс-служба Министерства экономики. Для получения гражданства нужно будет сделать невозвратный взнос в размере 350 тысяч долларов или купить гособлигации на сумму 800 тысяч долларов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем прямой эфир. 7 часов 32 минуты в столице. И далее к ситуации вокруг компании А7. Напомню, платформа международных платежей А7 отвергла обвинения в работе с Ираном и террористическими организациями, назвав их, цитата, ложью и клеветой. Об этом РБК заявили в компании. История началась еще в четверг. Минфин США ввел масштабные санкции против А7. Организация также коснулись денежных переводов с участием ее субагентов, компаний, которые создали специально, чтобы маскировать платежи подсанкционных лиц и секторов. Ведомство утверждает, что платежная система содействовала незаконным финансовым операциям Тегерана, в частности, путем создания параллельной финансовой системы. Пользовались ими, как утверждает Управление по контролю за иностранными активами, например, Корпус Стражи Исламской Революции и Палестинское движение «Хамас». А7 назвала санкции признанием эффективности своей системы расчетов. Какие средства расчетов остались у импортеров, а какие остались у физических лиц, разбиралась Ольга Зуева.
1: Риски есть, они могут столкнуться с блокировкой платежей с зарубежными банками и отказами в валютном контроле, например. Но важный момент, что впервые США включили А7 в санкционный список в августе прошлого года. Нынешние меры, они просто дополняют решение и распространяют ограничения на всю сеть. А7 обслуживала до 20% трансграничных расчетов российских импортеров и экспортеров, в основном, конечно, с Китаем, Эмиратами и Турцией. Из-за блокировки ее сети бизнесу придется перенаправлять свои потоки через других посредников, а это может временно замедлить поставки некоторых зарубежных товаров. Ну и кроме того, для бизнеса вырастут и ставки за каждую операцию, говорит генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.
2: Мы уже расслабились и подпривыкли к тому, что у нас платежи летают. Придется очередной раз искать новые пути оплат, что увеличит, скорее всего, срок однозначно транзитный прохождения платежей. Ну и, возможно, процентные ставки, потому что сегодня это самый минимум, который мы видим. У нас получается где-то 0,38% за транзакции минимальный откуп. Поэтому, конечно, это здорово. Единственное, что успели открыть в неизвестных достаточно банках счета в Китае, и они нам позволяют проводить платежи через китайские банки. Но, допустим, зачисление у нас проходит примерно 9 рабочих дней. Это не день в день, это не на следующий день.
1: Минфин США в заявлении своем определяет А7 как крупную транснациональную и преступную организацию. Это означает блокировку ее активов, запрет американским гражданам и компаниям проводить операции с ней без специального разрешения, ну и арест имущества компании, которые на 50 или более процентов принадлежат лицам, связанным с А7. Платформу запустили в 2024 году при участии Промсвязьбанка гендиректор, молдавский бизнесмен Илон Шор. Скажу честно, почти никто из моих собеседников так и не признался, как они будут проводить трансграничные операции. Они просто опасаются, что и эту лазейку закроют. Но исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин говорит, что у стальных платформ, которые существуют, вырастут ставки.
3: Понимаете, конкретно отвечать на этот вопрос не хотелось бы, потому что как раз потом что-то может и перестать работать. Если раньше платежи это была какая-то рутинная операция, которая, в общем-то, не вызывала каких-то вопросов и каких-то сложностей, то, начиная с 2022 года, почти каждый платеж — это определенный такой творческий процесс поиска посредников. Часто приходится вести разговоры с поставщиками, чтобы они открывали счета в каких-то других банках, которые более лояльно относятся к российским деньгам. Но уход, например, такого крупного посредника, конечно, приведет к тому, что остальных подрастут ставки, потому что просто спрос на их услуги вырастет. Все, что влияет на себестоимость, в конечном итоге отражается в цене товара.
1: Так как Лепилин говорит о росте ставок, какие были ставки у А7? Они сопровождали платежи в любые страны мира с комиссией 0,3%. Санкции привели в том числе к резкому падению переводов между Россией и, по крайней мере, двумя странами ближнего зарубежья. Это те цифры, которые мы знаем. Вот, например, переводы в Казахстан из России сократились в 12 раз. Золотая корона стала одним из основных каналов перевода денег из России за рубеж для россиян и иммигрантов, соответственно. Но это вообще не единственный вариант, отмечает глава правления финансовые инновации Роман Прохоров.
4: Дочки западных банков, которые пока не покинули Россию, продолжают обслуживать. Продолжают работать еще небольшие российские банки. С 1 сентября легализовано использование крипты для трансграничных расчетов. Пока полноформатное не сделано, но тем не менее существенный шаг в этом направлении реализован. Граждане могут пользоваться и такой возможностью.
1: Ну а в сентябре А7 впервые раскрывали свои финансовые показатели. У них годовая выручка превысила 83,5 миллиарда рублей. Компания занимала 19% на рынке трансграничных переводов. И вот планировали довести эту долю до 50%.
0: Какие средства расчетов остались у импортеров, разбиралась Ольга Зуева. Другим темам уходящей недели. В России сократилось число заведений общепита за год почти на 8%. Это данные Infoline, которые приводит Коммерсант. Падение оказалось первым с 2022 года. Причем снижение стало более серьезным, чем даже во время пандемии. По оценкам аналитиков, главные причины – это рост фискальной нагрузки на бизнес, сокращение спроса потребителей и конкуренция со стороны продуктовой розницы. Ранее в нашем эфире участники рынка называли это логичным следствием охлаждения экономики и отметили, что раньше всех закрываются проекты, скажем так, с невнятным форматом. А вот как остаться на плаву остальным? Что рестораторы планируют менять в своих проектах, чтобы пережить этот шторм? Рассказала Яна Ритунская Никите Гмызе.
1: Как и в любом бизнесе, чтобы пережить кризис, нужно резать расходы. Ну и, кажется, главная статья – это фонд оплаты труда. Вообще, ФОТ – это почти как, знаете, крест для вампиров. Все сейчас рестораторы, которые говорили,

0: Игорь Приходько, чтобы повысить узнаваемость своего проекта, это коллаборации с брендами и даже подарки для своих гостей. То есть, например, если покупаешь чашку кофе, то тебе принесут небольшую бутылочку парфюма. И в таком случае у тебя появляется мотивация для того, чтобы приходить именно в это заведение.
1: Я, кстати, Ян, видел, что в одной из кофеен в центре Москвы сейчас продают кофе с такими плюшевыми мишками, причем он стоит, понятное дело, в 2-3 раза дороже обычной чашки, и, на удивление, очереди большие, там буквально не протолкнуться.
0: Это действительно вот такие коллаборации, подарки, или, как сейчас модно говорить у молодежи, простите, обвесы.
1: Ну, куда которые... ты нас не приписала, спасибо.
0: Я и себя, Никит, оттуда выписала, ничего страшного. Это становится действительно популярным трендом, но и он не считается волшебной таблеткой, потому что как только акция закончится, то все, получается, покупателя ты потерял. Ну, по крайней мере, небольшой процент лояльной аудитории может вырасти из таких проектов. Но вообще создается ощущение, что наш опыт похода в ресторан скоро совершенно изменится, даже если мы идем не в заведение ужинать, а просто выходим за чашкой кофе. Потому что стратегия для роста продаж сейчас – это доказать, что именно в вашем заведении посетитель получит какой-то уникальный опыт, которого нет у него дома. Вот таким видением поделился стратегический партнер и владелец кофеен One Price Coffee Евгений Демченко.
2: Достать хорошие продукты, хорошие, допустим, там гриль, сковородки и так далее – не проблема. И по большому счету приготовить качественный продукт дома тоже не составляет проблемы. Но заполнить смыслами, зачем человеку нужно прийти в заведение, нужно. Я уже там открыл очень много кофеен, которые включаются не просто кофейни, а еще соединение коллаборации с банком, с финтехом, когда человек может открыть банковские продукты, получить консультацию.
0: Некоторые мои собеседники напрямую заявили, что впервые за свою карьеру вынуждены были обратиться к пиарщикам, чтобы повысить узнаваемость и привлечь клиентов. То есть вынуждены теперь идти вот на такие коллаборации. Ну, признался в этом, в частности, ресторатор Никита Фомкин, но, по его собственным словам, поможет не только пиар и не столько пиар, а нужно открывать такие заведения, где по умолчанию будет немного сотрудников, например, пивные.
3: Я пригляделся к центру Москвы за там последние 10 лет, все позакрывалось, кроме небольших пивных баров. Вот они как открылись там в 2012 году, так вот до сих пор битком и стоят. А все потому, что там не такой уж большой флот. Там не нужно тебе 20 человек на кухне, тебе не нужно 5 барменов, чтобы пиво наливать и сделать такую пивную еду.
0: И из других стратегий, которые Никита Фомкин, в частности, перечислил по своим проектам, например, провести ремонт и повысить не только престиж своего заведения, но и как бы уровень собственных клиентов, то есть ориентироваться на более состоятельную аудиторию. А вообще, если смотреть по статистике, то за прошедший год почти на 12% сократилось именно число заведений фастфуда, то есть тех, которые, возможно, не соответствовали такой премиальной эстетике. Но лидером по снижению точек стали пекарни. На 13% сократилось их число. Но здесь отчасти, возможно, объясняется это тем, что проекты были недостаточно самостоятельными, чтобы выдержать вот такой шторм.
4: О том, какие стратегии используют рестораны, чтобы увеличить собственную рентабельность, рассказала Яна Ритунская. Далее также одна из главных тем уходящей недели – это инцидент с самолетом, который произошел в небе над Ближним Востоком. «Я бы не позволил другим умереть», – заявил индийский пилот и командир самолета «Fly Dubai» Смит Мачхар в беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Напомню, самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив 30 сентября, подал короткий сигнал о чрезвычайной ситуации, а затем отправил код, используемый для сообщений об угоне воздушного судна. По предварительным данным, второй пилот, гражданин Омана, ударил командира ножом, а затем попытался разбить самолет. Его имя до сих пор не раскрыто, но вот, правда, появляется информация от CNN, что имя второго пилота авиакомпании Fly Dubai все-таки появилось. Это 29-летний Хамам Аль-Хамами, сообщает также ABC News. Он действительно гражданин Омана. По словам одного из источников CNN, Аль-Хамами родился в Объединенных Арабских Эмиратах в семье отца оманца и матери сирийки, провел там несколько лет своей жизни, проработал в авиакомпании Oman Air 7 лет и ушел оттуда в феврале 2025 года. Также один из источников подтвердил, что этот профиль пилота принадлежит пилоту Fly Dubai, участвовавшему в инциденте. Ну, на данный момент профиль удален, также указывает телеканал. Так вот, пострадавший гражданин Индии, тот, кто был капитаном воздушного судна. В беседе с Моди пилот рассказал, что во время происшествия он молился, а почувствовав потерю высоты, решил, что нужно действовать.
5: Как вы? Как вы себя чувствуете? Я в порядке, и все в порядке.
1: Люди поют мантры за ваше мужество и терпение. Вы приняли решение за долю секунды исправить.

0: Спасли жизни стольких людей, и сегодня вся страна может сказать об этом с гордостью. Мы, индийцы, не убийцы, мы спасаем жизни. У вас было так много ран на теле, и вы сражались не на жизнь, а на смерть. В тот момент вы даже не думали о своей жизни, а думали о жизнях пассажиров. И самое главное, вы прославили честь индийцев. Именно поэтому я горжусь вами от всего сердца.
1: Вы мой самый большой кумир, и я очень горжусь тем, что вы позвонили мне и подбодрили меня. В тот момент, когда на меня напал второй пилот, я боролся за свою жизнь. Это был момент, когда я упал на пол и был ранен. Я летаю последние 17 лет, и последние 11 я был капитаном. И даже если я закрою глаза, я могу сказать, что происходит внутри самолета. Когда я лежал на полу, я почувствовал, что самолет падает, и пока меня избивали, я сказал себе: «Это последний рывок, Смит, сделай это, дверь прямо здесь». Каким-то образом я открыл ее, и все вошли, и у всех была равная роль в спасении. Я пытался спасти себя, но также я знал, что я не могу позволить никому умереть.
2: Нейтрализовать нападавшего пилота помогли пассажиры рейса. Воздушное судно экстренно приземлилось в саудовском городе Табуке, а вот вечером спасательный борт перевез пассажиров в Тель-Авив. После инцидента, который министр обороны Израиля Исраэль Кац квалифицировал как попытку теракта, Смит Мачхар потерял очень много крови. Это подтвердил и врач, оказавший ему первую помощь. В настоящее время пилот проходит лечение в больнице Объединенных Арабских Эмиратов. А далее к теме одного вида спорта, который с каждым днем набирает обороты. В России речь, конечно же, про падл. Так вот, количество кортов для игры в падл выросло в 2.5 раза всего за один год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование 2GIS. Сейчас в городах-миллионниках работает более 170 площадок для игры в падл-теннис. Наибольший рост показал Санкт-Петербург, где количество клубов увеличилось почти в 5 раз, до 23. К падлозависимости присоединились и другие премиальные спортклубы. Например, гольф-площадки, чтобы удерживать клиентов, также открывают корты. А тренеры по большому теннису перепрофилировались также в тренеров по падлу. Ну, правда, я вот знаю некоторых, которые к этому виду спорта относятся скептически. Чем же падл напугал другие виды премиального спорта и самих игроков? Разбиралась Лиза Майнгард.
3: Поскольку падл у нас не только модное увлечение, но и вид спорта с претензией на премиальность и некий нетворкинг, то, конечно, его такая бешеная популярность не дает спокойно спать владельцам кортов для большого тенниса и гольф-клубам. Например, теннис, по словам тех людей, с которыми я пообщалась из этой отрасли, потеряли до 20% клиентов за прошлый год. Они все ушли играть в падл. Гольф пока держится, но такой исход они тоже не исключают. Держится за счет чего? За счет того, что оттянуть значительный поток клиентов падл у гольфа не сможет, в силу разной специфики двух игр. Таким мнением поделилась руководитель отдела маркетинга гольф-клуба Strawberry Fields Марина Казакевич.
4: Мы в основном больше сравнивали с теннисом, потому что очень много аудитории, которая, например, уходит в теннис или, например, приходит, наоборот, из тенниса. Падл, он более популярен и более доступен, я бы сказала. Гольф тебя больше стимулирует. То есть в падл ты можешь прийти, просто поиграть и уйти. А гольф — это такая вот история в долгую. То есть ты вот приходишь, и тебя действительно, если это твое, тренер, как это сказать, может раскрыть твой потенциал, то ты играешь в долгу, все это. Ты не можешь приехать там раз в месяц. Можешь, конечно, приехать. Но тут уже совсем другая история. Как бы падл, мне кажется, более такой ситуативный. Гольф — это действительно становится твоим образом жизни, потому что ты здесь проводишь очень много времени.
3: Предприимчивый бизнес решил пойти по принципу «не можешь победить — возглавь». Поэтому они быстро адаптировались под рынок, переучили своих тренеров, потратились на открытие новых кортов, а это в районе 2 миллиона рублей в среднем, и лавируют между вот тем, что модно, и тем, что люди любят и во что хотят играть. Я вот просто зашла посмотреть на сайтах различных гольф-клубов. 8 из 10 уже работают площадки для падла. Он действительно обрел такую бешеную популярность за счет того, что там нужны были, правда, только кроссовки, ракетка и все. Арендовать корт — это тоже достаточно бюджетно. 2500 рублей с человека, если мы, допустим, играем с вами вчетвером, это средний по Москве ценник. Все, больше ничего не нужно. Но он, может быть, и привлекает тем, что в него достаточно просто начать играть, и он не требует какой-то супер специальной спортивной подготовки. Но, тем не менее, это все же физическая активность. Нельзя всю жизнь просидеть за отчетами в офисе 5-2, потом схватить ракетку, чтобы выложить классную фотку. Посмотрите, я тут тоже вообще-то был. Или в случае с девушками из спортивного хобби, только бег по магазинам, риск травм будет слишком высок. Как минимум, лучше нанять тренера, который разогреет ваше тело перед игрой. Об этом нам напомнила главный врач и основатель клиники «Наше время» Екатерина Очаковская.
5: Рост обращений мы видим к ортопедам-травматологам, и врачи-специалисты об этом говорят, за всплеска повального лечения падлом и неподготовленных тел, то есть неподготовленных людей, которые этим занимаются. ломается. Сам по себе падал травмоопасно из-за резких движений, поворотов, торможений. И люди, которые увлеклись, да, и начали заниматься активно этим видом спорта, как правило, это любители, то есть люди, которые не занимались ранее спортом, у них неподготовленное тело, у них неподготовленный мышечно-связочный аппарат. Это люди, которые не готовятся к тренировке.
3: Клиники хоть и нашли такую еще одну возможность на ком-то заработать, а именно на травмах от падала, они остались в плюсе, в отличие от гольф-клубов и больших теннисных кортов. Но, тем не менее, все-таки напоминают. Хотите гнаться за модой, делайте это осторожно.
2: В том, как падал оттянул часть игроков в гольф и теннис, рассказала Лиза Майнгард. Ну вот, наверное, от главных видов спорта мировых, я имею в виду футбол и хоккей, вряд ли что-то получится у падала, потому что главные события там уже начали происходить. Это и НХЛ, и Лига Наций. Обо всем об этом прямо сейчас со спортивным обозревателем РБК Ильей Поповым.
6: Спорт на РБК.
2: Илья, доброе утро. Ну, давай с хоккея, потому что там фамилия Овечкина тут же привлекает внимание.
7: Да, действительно, прошедшей ночью Вашингтон провел свой первый матч в новом регулярном чемпионате НХЛ, и капитан столичного коллектива Александр Овечкин в этой встрече отметился результативной передачей. Ну и надо сказать, что Вашингтон крупно победил действующего обладателя Кубка Стэнли Каролину со счетом 5-2. Если же говорить подробнее про Александра Овечкина, то он провел на льду совсем мало времени, даже менее 13 минут, и это 8-й показатель среди всех нападающих Вашингтона. Тем не менее, за отведенное ему время Овечкин, как я уже сказал, сделал результативную передачу, один бросок, один силовой прием и даже один раз потерял шайбу.
2: Потерял шайбу. Ну, такое тоже бывает с великими. Далее переместимся в континентальную хоккейную лигу. Новость касается Кузнецова.
7: Да, действительно, Евгений Кузнецов накануне покинул клуб «Сибирь», и говорят, что причиной тому стало тяжелое состояние здоровья отца игрока. И вообще Евгений Кузнецов на некоторое время приостановил карьеру свою до того момента, пока не решит все свои семейные неурядицы, ну а там уже видно будет.
2: Пожелаем скорейшего выздоровления Кузнецову-старшему, ну и, конечно же, силы терпения в этой непростой ситуации. А мы же смотрим на прошедшие матчи Лиги Наций, конечно же, главный матч вчерашнего дня, афиша Франция-Италия.
7: Да, сборная Франции при новом тренере Зинедине Зидане впервые не сумела победить. Трехцветные на своем поле сыграли в ничью с Италией. И если в предыдущих встречах с Турцией и Бельгией французам хватило одного забитого мяча для победы, то на этот раз нет, не случилось. Хотя во втором тайме, в самом начале второй 45 минутки, французы вышли вперед. Майкл Алиса, ну, просто невероятно исполнил штрафной удар. Голкипер сборной Италии Джиджи Доннарумма даже своим суровым взглядом не сумел отразить этот удар. Однако французов подвела ошибка на своей половине поля. Новичок национальной команды этой Дакунья на своей половине ошибся. И вот эту вот помарку подкараулил центральный защитник сборной Италии Алессандро Бастони. Вышел он один на один с Миньяном и свой голевой момент реализовал, но у французов в оставшееся время не получилось забить еще один мяч. Более того, трехцветные даже в самой концовке остались в меньшинстве после удаления Упамекано. Зинедин Зидан после матча сказал, что он разочарован. По его мнению, сборная Франции заслуживала больше. И опять же, непосвященный человек, который не смотрел этот матч, вот он взглянет на статистику и скажет: да, ну, у Франции было подавляющее преимущество. Однако, если брать именно созданные голевые моменты, то, пожалуй, что у сборной Италии их было как минимум не меньше.
2: Я думаю, что потенциал сборной Италии, он вчера был абсолютно заметен. И смотрелся, если честно, Италия поинтересней. Ну и получилось так, что Италия-то забила с игры, а вот Франция хоть и красиво, но со штрафного. А какие еще матчи мы отметим? У нас буквально полминуты еще есть.
7: Бельгия победила сборную Турции со счетом 3-0. А у турецкой национальной команды главный тренер итальянец Винченцо Мантелло. И вот он учит и футболистов сборной Турции, и болельщиков такому легкому взгляду на жизнь. Он говорит: такие дни случаются, сказал Винченцо Мантелло.
2: Такого позитива, да, действительно, можно, ну, позавидовать.
7: Да, ну еще один матч, давай, Денис, проговорим про него. Босния и Герцеговина, Швеция 1-1. Эта встреча была последней для Эдина Джека в форме национальной команды. Очень красивые проводы ему устроили. Ну и как мог закончиться этот матч, учитывая то, что Эдин Джека всю карьеру играл под 11-м номером? Естественно, 1-1. Хоть Джека и не забил.
2: Да, забил, но отменили, в общем, все, кто смотрели этот

0: Вообще, наверняка это заметили. Благодарю. С новостями спорта в студии был Илья Попов.
1: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
2: Бешеные деньги.
1: Представьте, одна капля крови из пальца, и маленький девайс тут же находит почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его айподом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
2: Бешеные деньги. Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Ракета. Ракета. Безоговорочно, это самый приятный термин в нашей азбуке инвестиций. Так говорят, когда хотят подчеркнуть резкий рост цены за короткий промежуток времени. Например, акция А взлетела на 20%. Ракета. Или компания Б больше других выиграет от снижения ключевой ставки. Будет ракета. Есть схожее понятие «to the moon», то есть рост цены до Луны. Его можно использовать, чтобы разнообразить свою речь. О ракете и «to the moon» мечтает любой инвестор. Так, ну что, садимся в ракету и летим «to the moon»? Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
5: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто?» на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
7: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
6: Ошибка на миллион.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8 часов утра. В студии с новостями Юлия Родина. Горная порода обрушилась на шахте Черемуховская, глубокая, вблизи Североуральска, сообщила прокуратура Свердловской области. Погиб один человек. В настоящее время шахта работает в штатном режиме. Работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Причиной отравления 6 человек в Саратовской области стала утечка газа, сообщила региональная прокуратура. ЧП произошло в Балашове. Госпитализированы женщина и 5 детей. Проводится проверка. Режим воздушной угрозы вводился ночью в 6 регионах России – в Ростовской, Воронежской, Рязанской и Тульской областях, а также в Крыму и в Новороссийске на Кубани, следует из подсчетов ТАСС. За время действия тревоги над Тульской областью было уничтожено 9 беспилотников, над Воронежской областью – 3. В Калуге повреждения получили многоквартирные дома, есть пострадавшие. На Камчатке объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными осадками. Об этом сообщил региональный главком МЧС. Жителям региона рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов. Туристическим группам и охотникам также следует воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдаленные и прибрежные районы. Движение транспорта ограничат в Москве 3 и 4 октября из-за полумарафона «Моя столица», сообщили в столичном Дептрансе. Перекрытие затронут улицу Косыгина, набережные в районе Лужников, Бородинский мост, мост Лужники и ряд прилегающих улиц и проспектов. Больше новостей на сайте РБК.
2: В столице 8 часов 2 минуты, на календаре 3 октября. В студии Денис Абасов. Доброе утро. И в начале этого часа коротко о курсах валют, установленных Центробанком на эти выходные дни и утро понедельника. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки и юань на отметке 12 рублей 43 копейки. Буквально через 5 минут слушайте в нашем эфире программу «Налоговая база». Обсудим, а можно ли подготовиться к допросам в налоговой и вообще, когда налоговики прибегают к подобным мерам, как их проводят. Обо всем об этом обязательно подробно поговорим. Ну, а прямо сейчас к новому назначению вице-канцлера Германии. Дело в том, что немецкий ритейлер выставил тяжелую политическую артиллерию для защиты бизнеса. Речь идет про Герхарда Шрёдера. Он официально вошел в наблюдательный совет ритейлера. Как сообщает РБК, представитель ритейлера Шрёдер займется стратегическим развитием, выстраиванием диалога в текущих условиях. Сам политик через свою пресс-службу передал РБК, что считает важным поддержать инвестиции и экономические контакты с Россией. Особенно это касается обеспечения продовольствием. Эту сферу Шрёдер назвал фундаментом для сотрудничества. Этот неожиданный кадровый маневр произошел сразу после того, как активы французского «Ашана» и немецкого «Метро» передали во временное управление. Для иностранного бизнеса ставки довольно высоки. Кремль уже предупреждал, что такие шаги – это закономерный ответ на политику недружественных государств. Станет ли немецкий тяжеловес надежным щитом для «Глобуса», выяснил Ростислав Мирецкий.
3: Если говорить о финансах и людях, это все-таки второй эшелон российского ритейла и по трафику, и по деньгам. Зато компания растет. Согласно данным финансовой отчетности за 2025 год, выручка российского юрлица «Гиперглобус», так она называется, достигла почти 167 миллиардов рублей, а чистая прибыль превысила 7 миллиардов. Это рост на 5% и 20% соответственно по сравнению с 2024 годом. И если их прибыль пересчитать на квадратные метры, это лидер абсолютно рынка, эталон, уверен, независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
4: Как игрок офлайн-ритейла продуктового, «Глобус» занимает первое место, потому что самый главный параметр – это доходность на один квадратный метр торговой площади. У него самая высокая. Бизнес настроен максимально эффективно. То есть бизнес настроен так, что большой уровень доверия продуктам, уже приготовленным в «Глобусе». У «Глобуса» все гораздо глубже, и он, как модель, просто впереди планеты всей. На него надо равняться.
3: Сеть работает в среднем и выше среднего ценового этих сегментах главные фишки две. Первая – это полный отказ от аренды в пользу отдельно стоящих гипермаркетов. И вторая, что особенно ценят потребители, мощное собственное производство еды. То есть каждая точка, каждый магазин – это настоящий гастрономический завод. У них там и мясо, и булки пекут. В общем, вкуснятина. Предполагается, что привлекая фигуру такого калибра, «Глобус», он продолжает последовательно сигнализировать властям о своей максимальной готовности играть по правилам и инвестировать в Россию и в безопасность, считает генеральный директор инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
5: Это действительно мощное кадровое усиление для GR и взаимодействия с властями на самых высоких уровнях. Правительство Российской Федерации ожидает от бизнеса, с одной стороны, большого фокуса на обеспечении безопасности логистических объектов и объектов торговой инфраструктуры. И, с другой стороны, важная составляющая – это инвестиционная активность.
3: «Глобус» в целом активный, дружественный игрок. Они продолжают активно инвестировать в российскую экономику. Недавно даже новый магазин открыли в Туле. Основной акционер международного холдинга «Глобус» Томас Брук даже приезжал этим летом на Петербургский международный экономический форум. Бывший канцлер ранее работал в России над инфраструктурными проектами. То есть это не чужая для нашей страны и бизнеса фигура, подчеркивает заведующий отделом стран и регионов Института Европы РАН Владислав Белов.
6: Российские компании с немецким капиталом России – это дружественная нам компания, в том числе и «Гиперглобус». Герхард Шрёдер – тот желательный партнер по возможному диалогу с Евросоюзом, которого хотела бы видеть Москва. Это исключено, потому что Брюссель жестко заявили, что Герхард Шрёдер не подходит. Поэтому это, с одной стороны, реверанс в сторону российского президента, а с другой стороны, поддержка Герхарда Шрёдера.
3: Отмечу, что сам Шрёдер, вероятно, может быть активно заинтересован в работе в России, потому что, собственно, из-за связи с нашей страной, к сожалению, он сейчас де-факто отшельник в публичном немецком поле. Мои собеседники оценили это движение «Глобуса» как мощную работу на опережение, такой дружественный сигнал, но адвокат, партнер Московской коллегии адвокатов собрания Алексей Веручаев подчеркивает, что это не стопроцентная страховка.
7: Конечно, он имеет определенный политический и бизнес-вес на территории нашей страны. Тяжело сказать, насколько это действие направлено именно на защиту от попадания под внешнее управление. Учитывая порядок ввода, таких гарантий в данном случае нету. Как политический вес, конечно, эта фигура этой компании придаст.
3: Подчеркну, летом Владимир Путин заявлял, что у него не просто хорошие отношения с бывшим канцлером, он ему доверяет. Так что, как минимум, с точки зрения российской власти, «Глобус» сейчас в хороших руках.
2: Немецкая сеть «Глобус», напомню, пришла в Россию в начале нулевых. Свой первый гипермаркет они открыли в подмосковном Щелкове в 2006 году. Сейчас в нашей стране работают 22 точки сети, 20 гипермаркетов в Центральной России и 2 супермаркета «Глобус Лавка» в Москве. Буквально через полминуты в нашем эфире программа «Налоговая база». Оставайтесь на частоте РБК.
8: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
0: Повтор программы.
9: Слово «допрос» прочно ассоциируется с правоохранительными органами. Не все знают, что их активно используют и налоговые. Причем допросить налоговики могут не только директора или главного бухгалтера, но и кладовщика, водителя или бывшего сотрудника, который уволился несколько лет назад. И иногда именно от его слов

0: Зависит, да начислят компании десятки миллионов или нет. Когда налоговики прибегают к допросам, как их проводят и как подготовиться к такому разговору? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
1: Налоговая база.
0: У меня в гостях сегодня Александр Хаминский, юрист, руководитель компании «Центр правопорядка» в городе Москве и Московской области и автор спецкурса по подготовке к допросам. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: Давайте начнем наш допрос сегодняшний с того, чтобы все-таки разграничить понятие. Да? В чем разница между допросом и, например, просто вызовом в налоговый орган для дачи пояснений? Потому что для налогоплательщика это может выглядеть одинаково. То есть приходит уведомление, человек идет в налоговую. А разница-то в чем?
2: Для нас, юристов, разница, конечно, налицо, но для предпринимателей, для которых на первом месте бизнес, вот эти тонкости порой непонятны. Поэтому постараюсь объяснить самым простым языком. Допрос – это процессуальное действие, которое происходит в рамках налоговой проверки. И, соответственно, все сказанное вызываемым, допрашиваемым лицом ложится на бумагу и используется потом как доказательство в дальнейшем при вынесении акта и вынесении решения. Что же касается пояснений, то это совсем другое действие. Налоговый орган в рамках 31 статьи Налогового кодекса вправе пригласить для дачи пояснений по тем или иным вопросам, связанным с хозяйственной деятельностью. При этом пояснения могут быть как письменные, так и устные. Здесь нет законом закрепленной нормы, которая устанавливала бы требования. И, соответственно, пояснения используются налоговым органом, но исключительно для каких-то внутренних целей.
0: А что интересует, как правило, налоговую в рамках допроса? Почему эту информацию нельзя из других источников получить?
2: Давайте будем говорить о том, что доказательства, на основании которых выносится в последующем решение о привлечении к налоговой ответственности, они могут быть абсолютно разного характера. Это могут быть документы, это могут быть фото, видео, материалы, и это могут быть, естественно, показания участников непосредственно деятельности, операционной деятельности, которые подтверждали или опровергали то, как эта деятельность происходила у налогоплательщика. И поэтому эти объяснения, они в полной мере дополняют те документы, которыми оперирует налоговый орган, и те цифровые данные, которые у него аккумулируются в течение всего времени работы налогоплательщика.
0: А кто эти объяснения чаще предоставляет? Все-таки топ-менеджмент или рядовые сотрудники? То есть, условно говоря, уборщицу могут вызвать или, допустим, бухгалтера на фрилансе?
2: Здесь вопрос заключается в том, какие сведения надо получить, о каких фактах. Вот, например, если директор крупной компании подписывал договор с какой-то небольшой компанией, которая на рынке без году неделя, и у которой очень плохая история с точки зрения последующих контрагентов, то могут вызвать директора и спросить: слушай, откуда ты вообще вот взял такого контрагента, который отвечает признакам технической компании, как вы изучали этот договор, как вы подписывали, неужто человек, числящийся директором такого контрагента, а на самом деле проживающий за 5000 километров от тебя и ведущий социальный образ жизни, приехал в твой хороший, дорогой офис, и вы подписали. Ситуационная составляющая в данном случае играет важнейшую роль. Если мы говорим, например, об исполнении обязанностей по приему товара, по последующей отгрузке этого товара и учета его в складских программах и бухгалтерских программах, конечно, здесь вызовут складских сотрудников, вызовут работников охраны, которые запускали и потом выпускали автотранспорт, бухгалтеров, и других людей, которые имеют отношение к этому. То есть относимость здесь будет стоять на первом месте, безусловно.
0: А бывших сотрудников тоже вызывают?
2: Все, что касается проверяемого периода, а в налоговой истории это 3 года, чаще всего предшествующие году проверки. Соответственно, если уволившийся работник работал вот в тот период, его, безусловно, вызовут и допросят по обстоятельствам его работы.
0: Главное, чтобы этот уволенный или уволившийся сотрудник был не в обиде на компанию. Хорошо, а вот что делать, если допрашиваемый испугался, растерялся или, может быть, дал неточные показания, которые могут быть использованы против бизнеса? Об этом нам рассказала старший менеджер группы разрешения налоговых споров КЭПТ Наталья Файзрахманова.
3: Если допрос кого-то из свидетелей прошел явно не по плану, свидетель растерялся или на него оказывалось давление, а при должной подготовке свидетель мог бы сообщить инспекции дополнительные сведения, которые помогут выяснить объективную картину произошедшего, мы рекомендуем ходатайствовать перед налоговой о проведении повторного

0: допроса, а при отказе лучше зафиксировать объективные показания свидетеля в форме опроса адвокатом или нотариусом. Если дело дойдет до суда, вы сможете представить суду выбор или допрашивать свидетеля непосредственно в судебном заседании, либо довериться результатам проведенного адвокатом опроса. Доказательства, представленные налоговой инспекцией в такой ситуации, будут выглядеть для суда менее убедительно. У суда будет возникать резонный вопрос, почему налоговая отказывалась повторно допрашивать свидетеля.
1: Александр, просьба о проведении повторного допроса – это рабочий инструмент? И вообще, может ли налогоплательщик влиять на то, кого вызовут для допроса?
2: Во-первых, я полностью согласен с коллегой. Дело в том, что неверные, либо неточные, либо не полностью отраженные сведения, они всегда будут работать против налогоплательщика. И здесь, собственно говоря, путей для уточнения немного. Это либо повторный допрос, либо фиксация этих показаний через адвоката, ну или чаще всего и проще, наверное, через нотариуса, который удостоверяет под показаниями подпись лица. Направление в налоговый орган с сопроводительным письмом, в котором обязательно нужно изложить причины, по которым такие показания даны и направляются. Если нет причин, налоговый орган формально может отказать в приеме, вернее, он не откажет в приеме, но он не даст должную оценку, и потом в суде трудно будет объяснять, почему так произошло.
1: Хорошо. А вот если меня вызвали на допрос, он у меня завтра, что мне важно помнить как свидетелю, прежде чем приступать к этой процедуре? Вот какие у меня есть права?
2: На самом деле, в отличие от уголовного законодательства, в налоговом кодексе очень слабо прописаны вообще все процедуры, связанные с проведением допроса, в том числе права и обязанности как инспектора, так и права и обязанности вызываемого лица. Я бы рекомендовал, понимая заранее примерно, о чем пойдет речь, подготовиться, переговорить с бухгалтерией, переговорить с менеджерами, понять суть, наверное, даже не вопросов, а потенциальных ответов, сделать себе какие-то записи, не стыдно прийти с этими записями, и понимать, что допрос в налоговом органе, он когда-нибудь закончится, и ты оттуда выйдешь. Это не допрос у следователя.
1: Хочется верить в это,
2: конечно,
1: да. Что...
2: Конечно, это не допрос у следователя, когда по результатам тебе могут предъявить обвинение и задержать, так сказать, в целях избрания меры пресечения. Здесь надо максимально спокойно, объективно и полно рассказывать о той деятельности, о которой тебя спрашивают, и не поддаваться на наводящие вопросы, когда инспектор хочет зафиксировать не совсем в том свете и в том ключе обстоятельства, как это было на самом деле.
1: А какие психологические приемы вот могут быть применены в таком случае, когда инспектор немножко, ну, наверное, не совсем, да, все-таки корректную практику применяет, но вот как-то пытается вас на нужную ему линию натолкнуть?
2: Главный психологический прием, как ни странно, сидит внутри самого допрашиваемого, потому что для него вот эта обстановка, эта ситуация, когда его вызвали на допрос, она для него стрессообразующая. Он до этого, скорее всего, никогда не был на допросах, он волнуется, он переживает, и поэтому любой вопрос инспектора с хоть каким-то контекстом, хоть с какой-то подсказкой, он найдет, так сказать, благодатную почву в голове у допрашиваемого лица. Если же инспектор будет задавать наводящие вопросы более, так сказать, глубоко, то велик риск, что лицо, которое допрашивается, выдаст ответы не совсем соответствующей действительности, а больше тех, которых от него ожидает инспектор. Вот это самый простой, так сказать, способ психологического давления, потому что человек находится реально в стрессе.
1: Ну вот давайте пример. Допустим, я сотрудник РБК, которого вызвали на допрос. Ну, не дай бог, конечно, но окей. Например, по какому-то контрагенту, с которым сотрудничала редакция. И вот мне инспектор говорит, по моим данным, ситуация выглядит следующим образом. Вот вы согласны? А если не согласны, это может быть воспринято как воспрепятствование, допустим, проверки или какое-то, в общем, нарушение. Вот может быть такое? И что делать в этой ситуации?
2: Конечно, инспектор может сказать «по моим данным». Кроме того, он может показать ряд документов. Это могут быть банковские выписки, это могут быть показания других свидетелей. Обычно человек не всматривается и не вчитывается, потому что он не в том состоянии находится. Но чем больше таких факторов приводится, тем, скажем так, тревожнее и в чем-то страшнее ему становится. Поэтому если добавить несколько слов о том, что «подтверди вот такие обстоятельства такими-то словами, чтобы тебе не было претензий,

0: если говорить простыми словами, оно приводит к получению зачастую недостоверных сведений от допрашиваемого и тех, которые пессимизируют и делают более негативную оценку деятельности компании налогоплательщика.
1: А что делать в ситуации, когда сказанное на допросе не совпадает с тем, что инспектор записал в протокол? Об этом нам рассказал налоговый адвокат Иван Яголович.
2: Пример из проверок строительных организаций. Руководителя проектов застройщика допросили в налоговой инспекции о подрядчике и о согласовании им привлеченных субподрядчиков. Свидетель назвал субподрядчиков, которых он согласовал, протокол допроса подписал, не читая, и уже дома обнаружил, что весь блок вопросов и его ответов про субподрядчиков в протоколе отсутствует. Проблема решилась тем, что свидетель написал в налоговое письмо, указал на несоответствие протокола и потребовал его передопросить повторно. Это было сделано. На повторном допросе названные им субподрядчики были внесены в протокол.
1: Александр, вот подписал протокол, не читая. Это частая ошибка допрашиваемых? И вообще, что делать, если действительно протокол не совпадает с тем, что было сказано?
0: Повторюсь, что находясь в непростом психологическом статусе, люди порой не могут нормально прочитать протокол и подписывают быстрее, чтобы уйти, так сказать, выйти из этого кабинета. Но есть очень важный момент, о котором надо думать, и если тебе об этом опытный адвокат или юрист не рассказал до допроса, то ты просто в силу своего психологического состояния сам понять не сможешь. Дело в том, что задача любого допроса, где бы он ни происходил, в налоговом органе, в правоохранительном органе, собрать негативную информацию о проверяемом лице. И обычно на допросах свидетели рассказывают то, что выгораживает налогоплательщика либо в уголовном процессе подозреваемого, либо обвиняемого. Если положить на бумагу эти сведения, то в дальнейшем их придется налоговому органу опровергать показаниями других свидетелей, документами, оценкой этих доказательств. Поэтому они получают информацию от такого свидетеля, они ее у себя раскладывают по полочкам, но в протокол пишут только то, что либо нейтрально, либо пессимизирует, так сказать, ситуацию. И вот здесь допрашиваемый может заявить, что я давал информацию в течение 2, 3, 5 часов. То, что указано в протоколе допроса, вырвано из контекста и искажает суть. Я напишу свои замечания. И желательно, если допрос длится долго, не лениться прийти с бумагой и все вопросы и свои ответы записывать. И потом перенести их в замечания. Сколько бы времени это ни заняло. 1, 2, 3, неважно. Вот такой протокол всегда будет работать в пользу налогоплательщика.
1: Принято. Давайте быстрый психологический тренинг или какой-то совет человеку, у которого через 5 минут допрос, но у него страх, мысли путаются, руки трясутся, и вообще есть ли какой-то рецепт, как быстро привести себя в агрегатное состояние?
0: Вынужден расстроить наших слушателей. Быстрого рецепта не существует.
1: А подышать, там, поморгать, напрячься и расслабиться?
0: Можно подышать, можно поморгать. Есть неплохой способ отвлечься от своих страхов. Допустим, подергать себя за мочку уха. Это отвлечет от того события, в котором ты находишься. Но желательно за какое-то время до допроса посоветоваться с юристом, посоветоваться с психологом. Самое важное – понимать, что тебя будут преследовать или появится, и ты познакомишься с ощущениями психологического характера, которые ты до этого не испытывал. Это тревога, страх, а в некоторых случаях и паника. Если тебе не рассказали о природе этих состояний, войдя в кабинет, ты получишь, так сказать, нокдаун, нокаут психологического характера в полном объеме. Надо подготовиться заранее, надо попробовать потренироваться с дыхательными техниками, подергать себя за ухо, посчитать облака на потолке кабинета, все что угодно. Но если ты заранее не подготовился, оказавшись в такой ситуации, ты точно стрессанешь.
1: Хорошо, ну то, что допрос — это новое ощущение, но это понятно, но, наверное, не все к ним готовы. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Кто допрашивает жестче, налоговые или правоохранительные органы?
0: Чаще всего правоохранительные органы.
1: Можно ли просто не явиться на допрос, если очень не хочется?
0: Нельзя. По налоговому законодательству тебя начнут штрафовать, по уголовному законодательству в конечном счете будет привод.
1: Отвечает на сложные вопросы «не помню». Это рабочая тактика?
0: лучше взять небольшую паузу, сформулировать правильный во всех смыслах ответ и ответить правильно, потому что любое «не помню» потом будет истолковываться не в пользу тебя или не в пользу налогоплательщика, если налогоплательщик – юридическое лицо.
1: И финальное. Оказавшись перед налоговым инспектором на допросе, что вы ему скажете?
0: Здравствуйте, добрый день, чем могу вам помочь?
1: Спасибо. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с юристом Александром Хаминским мы разбирали, чем допрос налоговой отличается от простой беседы, какие права есть у свидетеля и как психологически подготовиться к таким новым ощущениям. До встречи через неделю.
3: Технологии и тренды. Искусственный интеллект взломал государственный сайт, причем сам, без хакеров, во время внутреннего тестирования. По данным CNN, это первый известный случай такого рода. Премьер Австралии Энтони Албанезе уже выразил главе OpenAI Сэму Альтману крайнюю обеспокоенность. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Разберемся, как ИИ-агент сам решил добыть закрытые госданные. История началась 18 июня. OpenAI тестировала модели на вопросах по статистике Австралии. ИИ-агент, то есть программа, которая сама выполняет задачи, искал данные о государственных расходах на лекарства. Они лежали на старом портале австралийской государственной системы медстрахования. Часть данных была закрыта, но агент нашел обходной путь. Как это могло выглядеть, показала телекомпания ABC. Журналисты нашли логи агентов OpenAI на немецком форуме для программистов. Там они обсуждали, как пробиться к данным австралийского института здравоохранения. Предлагали прокси-серверы, сервисы скриншотов и даже угадывание названий файлов. Правда, связь этих логов с этим конкретным взломом пока не подтверждена. OpenAI признала, что модели совершили непредусмотренные действия, но по версии компании агент добрался лишь до обобщенной статистики и названий внутренних файлов, а не до медкарт. Главная же претензия Канберры к срокам. OpenAI заметила взлом лишь в августе, а 10 сентября просто написала на общий ящик ведомства. А ведь в начале сентября Альтман виделся с вице-премьером Австралии, и, как утверждает австралийская сторона, о взломе речи не шло. Теперь, по данным NPR, правительственная комиссия проверит, можно ли привлечь OpenAI к уголовной ответственности. Ирония в том, что недели раньше OpenAI представила систему раскрытия подобных сбоев и описала 6 случаев, но не австралийский. А в июле она признала, что ее агенты взломали Hugging Face, популярную площадку ИИ-разработчиков. В России с 1 сентября действует рамочный закон об ИИ, но он в основном про суверенные модели и маркировку контента. Кто отвечает за самодеятельность агентов, не ясно, и не только у нас. Мне кажется, эта история важнее, чем выглядит. Разработчики сами узнают о проделках своих агентов спустя месяцы, а потом еще и решают, кому и когда сообщить. На этом фоне вовсе не завиральными звучат призывы замедлить развитие таких агентов. Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: На всю котлету. Незаменимое блюдо в нашем биржевом меню, конечно же, котлета. Это все деньги на брокерском счете, либо просто крупная сумма. Чаще всего котлета употребляется с глаголами «тарить» и «затарить». Затариться на всю котлету означает вложиться во что-то одно на все деньги. Обычно такое практикуют новички рынка, либо просто горячие головы. Как вы понимаете, это полное безрассудство, так как нарушается важный принцип диверсификации. Официант, мне акции вот этой компании на всю котлету, пожалуйста. Спасибо. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
6: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и ИИ-агент.
7: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
6: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
5: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
5: Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Что это было? в эфире.
8: В чем разница между бизнесменом и креатором?
9: У креатора амбиции и плохо физически, когда ты не можешь реализовать свою идею, которую долго вынашиваешь, а у бизнесмена показатели, цифры и увеличения. Для меня не приоритетная задача это все продать, как будто бы изначально, хотя так как я сам этим всем владею, естественно, я должен прийти финально к тому, что мы встаем в хороший показатель по продажам, но прежде всего, я думаю, моя доминирующая сила все-таки креативная.
8: Как часто ты смотришь на вот эти экселевские таблицы с продажами, со штуками?
9: Ежедневно. Да, я же сам управленец.
8: А не было мысли передать кому-то?
9: Очень хочется. Это одна из мыслей, куда, возможно, мы пойдем с брендом одежды, потому что мне очень легко и комфортно работать, когда у меня есть бизнес-партнер, и мы это проверили на других проектах. Мне лучше концентрироваться на своей силе, и я в ней даю то, что нужно как раз-таки другой стороне. И это максимально продуктивно в таком случае.
5: Стилист, блогер и телеведущий Георгий Карцев в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
10: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: 8:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Многоквартирные дома повреждены в Калужской области. Есть пострадавшие. Госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. За последние за ночь силы ПВО сбили над регионом 13 дронов. Число погибших при пожаре на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске выросло до 2, сообщают оперативные службы. Возгорание произошло в четверг. Площадь обрушения конструкции составила 2000 квадратных метров. США планируют объявить о жестких санкциях в отношении Международного уголовного суда, пишет «Таймс». Ожидается, что новые рестрикции будут направлены как против самого суда в Гааге, так и против организаций, которые с ним сотрудничают. Сторонники суда опасаются, что это может привести к ликвидации суда. Ранее администрация США уже несколько раз вводила санкции против МУС. Россия в ответ на ремилитаризацию Токио примет компенсирующие меры по укреплению своей обороноспособности, заявили в российском МИДе. Ранее Япония заявила о планах задействовать на территории страны ударные ракетные комплексы в ходе совместных японо-американских учений, которые запланированы на октябрь. Россия видит потенциал для сотрудничества с Мексикой в фармацевтике, сельском хозяйстве и высоких технологиях, сообщил директор Латиноамериканского департамента российского МИД Александр Щетинин. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с главой МИД Мексики Роберто Веласко в Нью-Йорке. Стороны обсуждали расширение торгово-экономического сотрудничества между странами. Небольшие дожди прогнозируются в московском регионе на следующей неделе. Они будут идти каждый день, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Температура воздуха в столице днем составит от 13 до 15 градусов, по области 11-16. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
1: Столица 8:32. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир. Мы продолжаем. У микрофона Денис Абасов. И далее к изменениям, которые ждут пункты выдачи заказов маркетплейсов. Они будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Именно такие поправки в налоговый кодекс содержатся в бюджетном пакете, внесенном в Госдуму. Подробнее об этом прямо сейчас. Это следует из электронной базы данных парламента. Сейчас таким образом собираются налоги с торговых центров, магазинов и офисов. Как нововведение в случае принятия повлияет на трансформацию электронной коммерции? Разбирался Руслан Айнединов, он в студии. Руслан, доброе утро. Итак, о чем конкретно идет речь?
2: Да, правительство предлагает включить ПВЗ в перечень объектов, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости. Сейчас это работает не так. По общему правилу, налог на имущество организации, напомню, рассчитывается исходя из баланса стоимости объекта, то есть оценки актива после всех корректировок. Ну, в частности, речь идет об амортизации и понижении стоимости. И вот уже с этой базы платится налог. С кадастровой стоимостью все иначе. Ее определяет государство, и никаких корректировок здесь уже не будет. В пояснительной записке правительства указано, что изменения касаются пунктов приема и выдачи заказов, которые являются, цитата, объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы.
1: Что об этом думают сами маркетплейсы? Какова их реакция?
2: Вот в Wildberries, например, уже не согласились с этой формулировкой, что под это описание подходит ПВЗ. В компании сообщили РБК, что это концептуально неверно. Ведь изначально статья налогового кодекса, поясняют в Wildberries, в которую вносят поправки, определяет критерии налогообложения, исходя из характеристик и фактического использования объекта недвижимости, а не из того, кто его эксплуатирует.
1: И что при этом говорят сами владельцы ПВЗ?
2: Они на введение отреагировали, разумеется, негативно, ведь для них это в первую очередь увеличение налоговой нагрузки. Вот наши собеседники также указывают, что большинство пунктов выдачи заказов работает в арендованных помещениях, и в конечном итоге любой сбор налогов, акцизов и прочего неизбежно будет заложен в стоимость конечного товара или услуги. В случае с налогом по кадастровой стоимости, к слову, речь идет о заметной величине, рассказал эксперт по маркетплейсам и владелец ПВЗ Артем Бобцов.
3: налог по стоимости всего в районе 2%. В среднем мы посмотрели, вот у нас по нашей сети ПВЗ в Москве и Московской области средняя стоимость помещения 20 миллионов рублей, в котором мы находимся, который мы арендуем. Соответственно, 2% – это 400 тысяч рублей в год, 35 тысяч рублей в месяц. При средней ставке аренды у нас 75 тысяч рублей, по сути, аренда увеличится в полтора раза. Дело в том, что примерно треть всех ПВЗ в Москве и Московской области находится на грани окупаемости, работают либо в слабый плюс, либо в слабый минус, либо ноль. Таким образом, для них увеличение аренды на 35 тысяч даже рублей в месяц будет означать, что они, скорее всего, все уйдут в минус.
2: О неустойчивом положении ПВЗ на рынке говорят и другие наши собеседники. В частности, партнер Data Insight Федор Вирин отмечает, что ПВЗ – крайне бедный бизнес. Значительная часть точек работают на грани окупаемости, а значит, в результате увеличения налоговой нагрузки все больше пунктов начнут быстро закрываться.
4: Сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь, Wildberries замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы. А ПВЗ очень бедный бизнес. С доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки. Как только там возникает падение трафика или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят. Потому что там помесячная аренда часто. И они могут в один день сказать, все, отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. До свидания. Просто потому что это очень часто бизнес самозанятости, когда предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату.
1: То есть, получается, эксперты указывают на риски таких массовых закрытий ПВЗ. Вот можно ли что-то с этим сделать?
2: На помощь пунктам выдачи заказов должны прийти сами маркетплейсы. Так считает владелец ПВЗ Артем Бобцов. Правда, здесь все не так просто. Как торговые площадки вообще могут помочь? Им придется увеличить процент от оборота, который они платят пунктам выдачи заказов, чтобы те перестали закрываться. Так, опять же, считают наши собеседники. Но не будем забывать, что речь идет все же о бизнесе, а значит, себе в минус ни одна из сторон действовать, очевидно, не заинтересована. По этой причине, как считает Бобцов, маркетплейсы ровно на те увеличенные проценты оборота поднимут свою комиссию с продавцов. Продавцы тем временем заложат эту разницу в цену уже своих товаров. И таким образом налоговые инновации, которые, казалось бы, направлены изначально на достаточно узкий круг лиц, владельцев помещений, на самом деле отразятся на всех. На этом фоне у одного из наших собеседников родилась крайне оригинальная идея. Основатель бренда Warsh Сергей Семенов рассказал, что когда начались атаки на склады Wildberries, он поддержал своего друга, владельца ПВЗ, таким образом. Арендовал помещение прямо в его пункте выдачи заказов, чтобы снизить стоимость аренды друга. И начал хранить свои товары там, перейдя на модель торговли ФБС. В результате оба получили выгоду, рассказал Семенов.
5: ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков. Когда вы пришли и купили три товара, три пика. С каждого пика, в зависимости от какой ПВЗ, 7 рублей примерно, они зарабатывают. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Я бы сказал, многие партнерские ПВЗ находятся в отрицательной зоне роста. Плохо себя чувствуют. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый. Мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары. И теперь мы по ФБС сдаем. У нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно, и сдаем прямо с этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
2: Поправки к налоговому кодексу, о которых идет речь, должны вступить в силу через месяц после официальной публикации закона и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на имущество. Первое чтение бюджета пакета в Госдуме, напомню, пройдет 29 октября.
1: Благодарю. В студии был Руслан Айнединов. И добавлю, 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Он регулирует работу всех участников отрасли, то есть маркетплейсов, сервисов доставки, агрегаторов услуг и такси. Другим темам, спрос на уборку территории частных домов за пару недель вырос на 30%. Об этом радио РБК рассказали представители клининговых компаний и сервисов по обслуживанию домов. По их словам, со скорым приходом стабильных заморозков в Москву и область люди решили завершить дачный сезон и законсервировать свои участки. Несмотря на повышенный спрос, цены остаются на уровне весенних, рассказала коммерческий директор компании «Клининг-мастер» Вера Глебовская.
6: В конце летнего сезона

0: сада зависит от размеров участка, но набор базовых работ обойдется владельцам дачи минимум в 30 тысяч рублей, поделился основатель школы «Умный садовник» Дмитрий Звонко.
1: То, что продается хорошо, это вот приехали, все быстренько укрыли, воду везде слили, все это самое поскосили. То, что надо постричь, постригли. То, что надо обрезать, обрезали. То есть такой комплексно. Наехали, такая вот бригада приехала, все сделала, как обычно, но только там с увеличенным ценником и с увеличенным объемом работ перед зимой. А разовый выезд вот на такой участок, чтобы все там привести в порядок, ну, где-то от 30 до 80 стоит в среднем. Потому что сады бывают и очень большие, там будет гораздо больше.
0: По прогнозам синоптиков, в Москве на выходных ожидаются заморозки. В ночь на 4 октября температура воздуха опустится до минус 3 градусов. Период так называемого «старого бабьего лета» закончился, считают метеорологи. Ну, вспоминается старая фраза: у природы нет плохой погоды, осень скоро перейдет в зиму, а значит, можно будет уже смело доставать и горнолыжные комплекты. А здесь позитивная новость. Гора включена. Такая программа заработает на курорте «Красная Поляна». Как отмечают представители курорта, такая система в России заработает впервые. С 1 декабря каждый гость, который забронирует жилье на курорте, получает бесплатный скипас на весь период отдыха без дополнительной оплаты. Эта схема распространяется на все объекты размещения курорта «Красная Поляна», независимо от выбранного формата размещения и продолжительности поездки. При этом стоимость скипаса не увеличивает стоимость проживания, рассказала руководитель департамента операционного и стратегического маркетинга группы «Монтера» Наталья Парицкая.
2: Мы не планируем изменять ценовую политику курорта. Скипас не будет зашит в стоимость. Стоимость номера не будет увеличена на стоимость скипаса. Доступ к горе будет предоставляться бесплатно. Единственное, что мы понимаем, что все отели работают по системе динамического ценообразования, поэтому если цены в целом будут меняться, то, соответственно, они будут меняться в ту или иную сторону и на курорте «Красная Поляна». Это не пакетное предложение, не какая-то специальная акция. Это просто новая система отдыха. Курорт «Красная Поляна» — это курорт, который управляет сразу большим количеством активов. И поэтому, когда к нам приезжает много гостей, мы можем им предоставить сразу широкий спектр отдыха. И желанием нашим, когда мы запускали эту акцию, было еще и сделать действительно бесшовный отдых на курорте для того, чтобы наш гость не заботился о том, сколько скипасов ему нужно приобрести, где, когда, и мог получить доступ на гору и действительно популяризировать горнолыжный спорт, поставить детей на лыжи, чтобы они научились катанию.
0: По прогнозу Российского союза туриндустрии, в 2026 году Краснодарский край могут посетить от 17 до 18 миллионов туристов, почти половину из которых, как ожидается, примет именно Сочи. На этом фоне новая инициатива «Красной Поляны» включить скипас в стоимость номера и запустить систему «Все в одном» выглядит весьма логичным шагом. Рассказал ранее в эфире автор и ведущий видеодайджестов новостей о горных лыжах и сноуборде Георгий Дубинецкий. По его словам, такая практика уже есть во многих других странах.
3: Основная проблема здесь, конечно, сейчас не в том, что здесь высокие цены. Цены, они не повысились с прошлого года. Основная проблема, конечно, транспортная доступность курорта в связи с задержками рейсов самолетов в аэропорту Сочи и прилет сюда. Я думаю, что на самом деле эта инициатива курорта «Красная Поляна», она очень и очень была важна. Прежде всего, это современный такой нормальный абсолютно тренд, который в Европе и в Штатах, он уже очень давно действует. И почему до сих пор никто из наших ательеров, никто из наших администраций курортов этого не сделал, это странно. Мне кажется, что именно из-за того, что это будет достаточно снижена цена за счет стоимости достаточно высокой скипаса, теперь те, кто раньше ездили в поселке Красная Поляна и это садок, и останавливали в частном секторе, они теперь, мне кажется, должны прямо вот очень внимательно отнестись к этому предложению, потому что я не исключаю, что или разница будет совсем небольшая, или разницы вообще не будет. И все в одном – это очень и очень удобное предложение, очень комфортное.
0: На ваш взгляд, что стоило бы улучшить на курорте в плане вот этой транспортной доступности, инфраструктуры? Я имею в виду и железнодорожные сообщения, и автомобильные. Вот есть там, скажем так, место для развития?
3: Доступность самого курорта, она очень хорошая. Здесь проблема скорее на федеральном масштабе, на федеральном уровне. И эта проблема с точки зрения автомобильной доступности, она решается, строится автодорога. Можно будет из горячего ключа через Джумку сюда доехать по альтернативной трассе, по скоростной. Это будет быстрее. Насколько я знаю, в планах у государства было тоже строительство скоростного железнодорожья.

0: Южного пути, Москва, Адлер. И я думаю, что это все, ну, рано или поздно это сработает, а пока, да, пока здесь на самом деле скорее вот именно больше даже влияет, наверное, постепенное падение покупательной способности.
1: По данным Российского союза туриндустрии, летом этого года средняя стоимость ночи на Красной Поляне снизилась почти на четверть, примерно до 9 тысяч рублей. Среди основных причин – сезонные скидки и снижение спроса. Далее о золоте. Кажется, у инвесторов этот драгоценный металл наступил последний момент зафиксировать прибыль. После первого за 3 года роста ставки ФРС цены на драгметалл ускорили падение. Мы решили изучить неочевидный способ заработать на тренде. Золото, медь и даже редкоземельные металлы содержатся в бытовой технике, и россияне все чаще пытаются извлечь их для перепродажи. Получится или вообще извлечь из этого прибыль? Герой программы «Да или нет» генеральный директор компании «Красцветмет» Михаил Дягилев. Он один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов. Содержимое своей антресоли внимательно проверила Надежда Сережкина.
2: «Да или нет».
3: YouTube абсолютно переполнен роликами о том, какие бытовые приборы – это скрытые прииски драгоценных металлов вокруг нас. Что вообще происходит? Люди просто так сошли с ума или не просто? Есть у них поводы?
4: Мне кажется, происходит примерно то, что и последние 8 тысяч лет, с тех пор, как люди впервые встретились с золотом, и с тех пор не могут перестать о нем думать. В последнее время необычная ценовая ситуация. В начале этого года мы наблюдали исторические максимумы цены – около 5600 долларов за тройскую унцию. В рублях это тоже было более 13 тысяч рублей за грамм. Поэтому, конечно, люди интересуются источниками золота.
3: А давайте вот по поводу неочевидных вещей. Допустим, в моей квартире, которые реально могут оказаться богатыми драгметаллами. Приставка, холодильник, стиральные машины, бабушкин радиоприемник, если кому-то повезло такой дома иметь.
4: Все эти изделия богаты драгоценными и другими цветными металлами. Если речь идет о какой-то крупной технике, такой холодильник или стиральная машина, то в первую очередь деньги там можно получить за находящуюся там медь, а не за золото. Золота там совсем немного, потому что управление этими устройствами очень простенькое, и платы там очень скромные по размеру. Но если у вас есть дома старый компьютер, настольный, ноутбук, может быть, игровая приставка, то да, там есть драгоценные металлы.
3: Допустим, вот в той же приставке. Сколько там чего? Сколько это будет стоить, если я вдруг смогу оттуда вытащить драгметаллы?
4: Ну, смартфон и ноутбук – это несколько десятков миллиграмм на одно изделие. Если захочется собрать целый грамм золота, то придется собрать около 50 смартфонов. 1 грамм золота стоит, ну вот сегодня, около 12 тысяч рублей за грамм. Есть некоторые эксклюзивы, радиоприемники военного назначения, например. Наиболее знаменитые на рынке конденсаторы, КМ-ки, они содержат безумное количество платиновых металлов, в частности, палладия, либо платины, до 5% от их веса. Это очень много. Но я думаю, что у вас дома этого нет.
3: В том же телефоне, как я понимаю, металл нанесен на микросхемы, на платы и на контакт. Физически как его оттуда доставать? Соскребать скальпелем или расплавлять над горящей свечкой?
4: Ну, как вы уже знаете, я не сторонник того, чтобы вы разбирали смартфон дома. Небезопасно бывает. В промышленном масштабе устройства, любые, в том числе смартфоны, их разбирают, ну, как минимум отделяют батарею, а дальше эти устройства измельчаются. После этого, уже будучи разделенным на фракции различных материалов, помимо драгоценных металлов, в этих изделиях много что еще есть. Там много пластика, там много железа, меди, 15% будет. Ну, и дальше есть определенная цепочка превращений, которая приводит нас уже к химически чистым металлам, которые могут принимать товарный вид. Надо сказать, что для больших переработчиков это непростой бизнес. Экономика все еще складывается очень тяжело, не только в России, во всем мире. На сегодняшний день каждый год образуется около 70 миллионов тонн отходов электроники и электротехники. В России около 2 миллионов. Степень утилизации, такая среднемировая, всего этого богатства не превышает 25%. В Европе эта цифра больше 40%. В России считается, что примерно 5-7%. То есть экономическая цепочка по-прежнему не сложилась.
3: Минпромторг в прошлой зимой объявил программу сбора редкоземов из старой техники. Вот вообще, как вам эта инициатива? Она может реально принести деньги?
4: Если речь идет именно о редкоземах, то утилизация их из старой техники

0: еще более сложная, чем из драгоценных металлов. Теоретически, вот из простых цифр, что 2 миллиона тонн в России образуется отходов электроники, примерно 5% от этого – это электронные платы. Считается, что вот в пределе, если бы вдруг было возможно все собрать и все переработать, при этом без потерь, можно было бы собрать до 30 тонн золота в год только в России. А сегодня только первые тонны.
1: А вот эта вся активность, на ваш взгляд, она может сколько-либо значимо повлиять на позицию России на вот мировом рынке драгметаллов или тех же редкоземов?
0: Россия очень крупный производитель драгоценных металлов. Производство золота в России из всех источников стремится уже к 400 тоннам в год. Помните цифру 30 тонн теоретически, которые в принципе попадают на свалки, да, добавятся к 400 тоннам, это будет заметно, но явно не геймченджер.
1: Через 20-30 лет более надежным источником драгоценных металлов будут свалки, а не недра, да или нет?
0: Нет, не будут. Что попало на свалку, вряд ли когда-то будет переработано с пользой для людей.
2: Да или нет?
3: Далее, к другим темам. Билл Гейтс заявил, что регулирование ИИ сложнее, чем ядерная сделка времен Холодной войны. По его словам, создание международных правил для искусственного интеллекта станет беспрецедентным вызовом для человечества. Также он подчеркнул необходимость лидерства США в этом вопросе. Тем временем OpenAI приостановила обучение своих самых мощных моделей искусственного интеллекта. Об этом пишет Axios. Компания возобновит работу моделей только когда будет уверена, что у нее есть дополнительные меры защиты, также говорится в публикации. Однако руководитель научной группы «Доверенные и безопасные интеллектуальные системы» Института Эйрии Олег Рогов в реальность серьезной угрозы от искусственного интеллекта не верит.
4: Прежде всего, необходимы технические меры обеспечения корректного функционирования всех этих систем, которые на самом деле уже разрабатываются странами отдельно, группами стран, у нас в том числе. То есть это и технические средства, и, конечно же, есть определенная регуляторика, которая корректируется по мере развития этих технологий. То есть это такая комплексная задача.
5: Ну, а в чем в данном случае, вот на данный момент, с вашей точки зрения, опасность потери контроля над искусственным интеллектом, и действительно ли мы этот контроль теряем?
4: Нет, безусловно, инциденты действительно были. Например, история с Hugging Face, она действительно серьезная. Но если прогоняет модель сотни тысяч сценариев, специально подталкивая ее для выполнения тех или иных задач, то какая-то доля попыток все равно срабатывает. То есть это нормальная инженерная работа. Но здесь еще нужно понимать, что есть и маркетологическая составляющая, потому что для некоторых компаний лучше рекламу и не придумаешь. Потому что они, с одной стороны, говорят, что вот у нас модель сбежала из песочницы, привлекает внимание к своей работе, к своему продукту. С другой стороны, заявляя об этом первой, компания выглядит более ответственной в глазах регулятора.
6: Но ведь конкуренты могут использовать эту паузу как некое окно для перехвата доли рынка. Кто в итоге в выигрыше здесь, а кто в проигрыше?
4: На мой взгляд, здесь, с одной стороны, есть история, да, вот, которая показывает нам подобные сюжеты уже, как проблема 2000 года в свое время была. С другой стороны, смотрите, у нас же не только проприетарные модели на рынке есть. Есть еще модели с открытым кодом, которые достаточно мощные, и сообщество активно им пользуется, и обычный пользователь тоже может включить чат и воспользоваться. То есть есть определенная диверсификация. Вот поэтому в конечном итоге пользователь от всего этого многообразия моделей, он только выигрывает. Причин для беспокойства я не вижу, но понятно, что проблемы есть серьезные, но никто никуда не сбежит, пока мы сами этого не захотим.
3: Как пишет New York Times, Китай скептически относится к западным прогнозам об апокалипсисе искусственного интеллекта, видя в них маркетинг страха для сдерживания конкуренции. Однако меры защиты в КНР предприняты. В частности, разработаны законопроекты о противодействии киберпреступности, введена обязательная маркировка контента, созданного ИИ, и регистрация ИИ-моделей в госорганах.
7: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигалев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. столько оборотов

0: минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня-пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи, фокаччи к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастро-аттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАП-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАП-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
2: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет – это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Неправда, что деньги – корень всех зол. Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Моэм.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. РБК «Тренды».
6: Цена впечатлений.
7: Москва все больше зарабатывает не на достопримечательностях, а на впечатлениях. По итогам прошлого года столицу посетили рекордные 26,5 миллионов туристов, а общий вклад туризма в экономику города составил около 2 триллионов рублей. В бюджет это принесло около 250 миллиардов рублей налогов. Но самое интересное не количество гостей, а то, как изменились их привычки. Туристы приезжают за полноценным опытом. Театры, музеи, гастрономия, шопинг и фестивали становятся частью одного маршрута. Именно такой сценарий заставляет людей тратить больше. Иностранные туристы в среднем оставляют в Москве около 206 тысяч рублей за пятидневную поездку. Более чем в 4 раза больше, чем российские путешественники. Основные расходы – рестораны, гостиницы, покупки и культурная программа. Причем билет в Большой театр нередко запускает целую цепочку трат. Пятизвездочный отель, дорогой ресторан, такси бизнес-класса и даже вечерний наряд. По сути, Москва все активнее продает не отдельные услуги, а готовый сценарий отдыха. И именно этот тренд сегодня становится одним из самых прибыльных продуктов городской экономики.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении.

0: там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов утра. В студии с новостями Юлия Родина. Цели ПВО сбили за ночь 218 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Дроны, в частности, были сбиты в Тульской, Воронежской и Калужской областях. В Калуге повреждения получили многоквартирные дома. Есть пострадавшие, заявил губернатор Владислав Шапша. 98 человек находятся в шахте Черемуховская Глубокая в Свердловской области, где произошло частичное обрушение горной породы. Эвакуация не требуется, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Происшествие на режим работы шахты не повлияло, отметили в ведомстве. Погиб один человек, возбуждено уголовное дело. США и Украина заключили первую сделку по совместной добыче полезных ископаемых, сообщает Рейтер. Соглашение предусматривает вложение около 30 миллионов долларов в инвест-платформу украинского предпринимателя Геннадия Буткевича. Проект займется разработкой месторождений урана, бериллия, циркония и редкоземельных элементов. Пилотом самолета авиакомпании «Fly Dubai», который напал на коллегу и пытался спровоцировать авиакатастрофу, оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники. Отмечается, что в 2024 году подозреваемый работал в Оман Air. Тогда у него обнаружили экстремистские материалы. После инцидента его перевели на административную должность. Следователям пока не удалось установить, почему его допустили к выполнению рейса «Fly Dubai» в качестве второго пилота. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: 9:02, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Доброе утро. В начале этого часа коротко о курсах валют, установленных Центробанком на предстоящие выходные дни и утро понедельника. Доллар 83,48 рубля, евро 94,32 рубля, китайская валюта 12,43 рубля. Буквально через 5 минут в нашем эфире слушайте программу «Soft Skills». Что такое способность к партнерствам и почему именно эта компетенция важна не только предпринимателям и бизнес-лидерам, а практически каждому из нас. Разберемся. Ну а прямо сейчас к теме топлива. Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании. Среди них Роснефть, Лукойл, Татнефть и Газпромнефть. Они социально ответственно сдерживают цены в рамках инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. В пятницу он выступил на пленарном заседании Совета Федерации и представил сенаторам прогноз социально-экономического развития страны на следующие 3 года. В частности, он отметил, что нефтяные компании сократили сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов после украинских атак благодаря усилению защиты предприятий. Ущерб от ударов ВСУ в последнее время также значительно снизился. Российский рынок дизельного топлива сбалансирован.
1: Сейчас более актуальная задача, она связана с восстановлением заводов и восстановлением тех установок, технологического оборудования, которое пострадало и страдает периодически от вражеских атак. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже, создана пассивная защита. Если говорить о топливообеспечении, могу сказать, что у нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. Мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт. Это нормальная ситуация, поскольку мы производим процентов на 80 больше дизеля, чем потребляем на внутреннем рынке. Мы обеспечиваем внутренний рынок. Излишки нельзя накапливать больше, чем есть емкости для накопления, иначе приходится снижать объемы переработки.
0: Александр Новак также заявил, спрос на бензин летом был

0: частично выше, чем в прошлом году, из-за ажиотажа. Сейчас его не наблюдается. Ажиотажный спрос, по его словам, увеличивает дефицит. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин пояснил радио РБК, что говорить об окончании топливного кризиса пока все же рано.
1: Мы прошли острую фазу кризиса, и ситуация стабилизировалась. Она выражается в том, что у нас достаточное количество дизеля, которое продается де-факто без ограничений. Все равно есть регионы, где ситуация потяжелее. Но, скажем так, мы отошли от острой фазы этого кризиса, и если некоторые затишье, которые сейчас наблюдаются, оно продолжится, все будет работать эффективно с точки зрения блокирования каких-либо атак, выхода из неплановых ремонтов, то действительно мы каждую неделю будем чувствовать все лучше и лучше ситуация на топливном рынке. Плюс еще и статистика по ценам показывает, что уже нет такой перегретости рынка, и ажиотаж тоже стих. Я бы говорил, что окончательно почувствуем облегчение, наверное, с октября.
0: Кроме того, вице-премьер Новак не исключил, что в случае насыщения внутреннего рынка экспорт дизельного топлива возобновится. Мера по запрету экспорта бензина он назвал временной. По его словам, обычно выпуск топлива на 10% превышает спрос. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев ранее в нашем эфире заявил, спрос на бензин в России снижается из-за сезонного фактора и рассказал, как узнать топливо какого качества вы заливаете на АЗС.
2: Снижение спроса продлится весь октябрь. По дизелю пока спрос остается высоким, поэтому с этой стороны баланс не улучшается. Но снижение будет ближе к ноябрю. По производству ситуация, в общем-то, сильно не поменялась за последние недели. Конфигурация работающих заводов каждую неделю изменяется. Соответственно, перестраивается логистика поставок в отдельные регионы. Но в целом, какой был дефицит, примерно такой остался.
3: А как на заправке простому человеку, который, вот честно, не разбирается, как понять, а какое мне топливо наливают?
2: Должен быть паспорт качества. К сожалению, в Москве, наверное, везде есть, а в регионах часто вывешивают старые паспорта, даже двухнедельной давности, и не так просто добиться получения, собственно, паспорта на конкретную партию, которая сейчас продается. Поэтому это задача со звездочкой для обычного автомобилиста. Ну, вообще, Минэнерго России обещала неоднократно, что будут явные маркеры, которые информируют любого потребителя, что это именно Евро 4, 3, 2. Но, честно говоря, я пока не видел таких. Евро 3 продается, да, в целом ряде регионов, можно встретить. Но это, опять же, определяется скорее по химическому анализу.
0: Ну, здесь еще можно прибегнуть к помощи, например, октанометров. Это такие портативные приборы для приблизительной оценки октанового числа. Правда, полученные данные сравниваются с заложенными в память прибора эталонными значениями и часто приводят к погрешностям. Полные или частичные меры по контролю за отпуском бензина и дизеля с конца мая вводили более чем в 80 субъектах России. К июлю ограничения в некоторых регионах стали постепенно ослабевать. 18 августа глава Минэнерго Сергей Цивилев признал, что на некоторых автозаправочных станциях еще сохраняются очереди и заявил, что ведомство занято решением этой проблемы. Президент России назвал трудности на топливном рынке временными и подчеркнул, что они не могут повлиять на общую экономическую ситуацию.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Повтор программы.
8: Soft Skills.
9: Выстраивание партнерств – одна из самых востребованных надпрофессиональных компетенций как в мировом, так и в российском контексте. К примеру, почти две трети руководителей утверждают, что развитие партнерских навыков повысило их лидерскую эффективность. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, что такое способность к партнерствам и почему эта компетенция важна не только предпринимателям и бизнес-лидерам. В студии РБК соосновательница компании SenseMakers,

0: академический директор программы «Тандемократия. Школы управления Сколково» Виктория Михайлова. Виктория, здравствуйте.
1: Добрый день, Игорь. Добрый день, слушатели.
0: Способность к партнерству – это про умение договариваться, находить компромиссы, поступать с амбициями. Как вы это определяете?
1: Я определяю это так, что качество, которое отличает в принципе человека от нечеловека. Сейчас мы используем популярное слово «компетенции» как некий навык, который позволяет человеку быть эффективным, зарабатывать. И мы немножко забываем в этом во всем любовь. Так вот.
0: Партнерство про любовь?
1: Конечно, партнерство – это про любовь. Партнерство – это про созидание. Партнерство – это не только про совладение. Партнерство – это не только про то, чтобы собраться, чтобы, извините, запилить какой-то проект, чего-то получить и достичь. Партнерство, в принципе, это наша способность не в одиночестве, а в таком творческом, интересном, союзе продолжать жить нашу жизнь и что-то создавать. Я в бизнесе не знаю ни одного человека, который бы сделал бизнес, и вот он один такой сам по себе. Большая организация – это партнерство. Какое-то дело, в котором нужен другой человек – это партнерство. Взаимодействие двух компаний – это тоже партнерство. Взаимодействие государства, частного бизнеса – это тоже партнерство. Мы с вами живем в партнерствах, и, к сожалению, мы перестали видеть ценность этих партнерств. Очень долго, будучи сфокусированными на индивидуальных качествах лидера, руководителя, человека.
0: Что партнерство дает бизнесу?
1: Партнерство дает бизнесу очень много. Во-первых, они ускоряют развитие бизнеса.
0: Почему?
1: Потому что это сложение компетенций, это сложение знаний, это усиление себя, если говорить о людях, другим партнерам, который точно не такой, как вы.
0: Самые знаменитые партнерства Apple, Стив Джобс и Стив Возник, да, Хьюлетт-Паккард, братья Дуровы. Много можно таких примеров привести. Что вот важно в партнерстве?
1: В партнерстве важно то, чтобы два человека были взаимодополняющими, их что-то объединяло. И вот это очень интересное сочетание такой асимметрии горизонтальной, в которой вроде вы должны не совпасть, и при этом совпасть, делает как раз-таки партнерство тонкой конструкции. Братья Дуровы. Прекрасный пример. Один из них, можно сказать, прекрасный лидер, организатор. Второй прекрасный программист.
0: Визионер,
1: да. Второй прекрасный программист, прекрасный технарь. Я читала их интервью. Они заявляли примерно одно и то же, что их объединяет вот эта вот любовь к свободе, к независимости и любовь к тому, чтобы делать вещи красиво. Можно сказать, это такие художники в IT.
0: То есть важно, что есть какие-то еще взаимодополняющие компетенции. Помимо желания работать вместе, помимо каких-то общих ценностей, помимо общего взгляда на стратегию, еще важны какие-то взаимодополняющие компетенции.
2: Абсолютно.
0: На что еще надо обращать внимание, когда вы строите партнерство? Что надо принимать во внимание? Заходить вообще вот в это партнерство или нет?
1: Очень важно иметь ощущение того, что действительно с партнером вы становитесь сильнее. Это вот прекрасное чувство того, что, во-первых, и партнер вас усиливает. Вам с ним хорошо, вы окрыленный, что-то происходит внутри вас. То же самое должно происходить и с партнером, и внутри вот этого союза возникает третье пространство. Вы становитесь уже единым организмом, и этот организм начинает жить своей собственной жизнью. На что нужно уделить внимание, это, конечно, вот эти вот внутренние ощущения, и если мы говорим о бизнесе, затем сопоставить их с прагматическими, рациональными пониманиями того, насколько долго, четко, в согласии с правильным распределением обязанностей, ответственности, ролей, власти в том числе, и с умением коммуницировать, вы сможете сделать такой проект, для которого нужно время, где будут препятствия, и вы сможете действительно пойти далеко.
0: Вы бы какой совет дали? Вот с чего надо начать партнерство? Какие договоренности принципиально надо достичь, например?
1: Принципиально нужно согласовать, во-первых, зачем вы делаете что-то вместе. Есть исследования, которые говорят о том, что хорошие партнерства – это те, в которых люди разделяют, буквально я цитирую, единую жизненную миссию. То есть должен быть смысл, должно быть единое видение, та картинка прекрасного будущего, которую вы строите вместе. Конечно же, согласованность по целям. И дальше уже начинается самое интересное, что занимает время. Это согласованность психологического контракта, это согласованность того, как вы взаимодействуете профессионально, как вы работаете. Ну и, соответственно, есть самое простое, это административный контракт. Чаще всего это документ, который фиксирует на бумаге ваши договоренности о том, что вы делаете, как вы делаете, кто что дает и как вы делите прибыль и потери, которые могут возникнуть в результате этого проекта. проекта?
0: Про ценности как договариваться? Мне кажется, вообще это принципиальная вещь, чтобы люди совпадали по ценностям и могли бы в результате какую-то новую ценность формировать.
1: Нет ничего лучше, на мой взгляд, для того, чтобы договориться по ценностям, нежели прожить совместно опыт. Потому что можно декларировать все, что угодно, а вот совместный опыт проживания какой-то ситуации уже показывает действительно, что вы делаете и что вы говорите.

0: У нас есть тоже исследование компании Gallup, которое исследовало успешные партнерства, и обнаружило то, что доверие возникает как результат такой основной ценности, то, что люди говорят, что они будут делать, они делают то, что они сказали, и они коммуницируют на предмет того, что было сделано. И очень часто, ну, это кажется таким, можно сказать, абсолютно очевидным для любого человека правилом, об этом просто забывают. И что-то, если здесь не работает, в этой формуле возникает недоверие, недоверие приводит к мискоммуникации, мискоммуникация приводит к конфликтам, конфликты приводят к эмоциям неприятным, и эмоции приводят к предательству, а вот предательство уже никак не лечится.
1: Доверие – интересная субстанция. Как она формируется, по-вашему?
0: Доверие формируется на общем опыте и на общем понимании того, как себя нужно вести в разных ситуациях. В основном в ситуациях, подразумевающих непростой этический выбор. В России очень интересно, люди достаточно легко оказывают доверие, и мы видим, что очень много партнерств, совладения фактического в бизнесе существует без какой-то формализации отношений в виде партнерского договора.
1: А это правильно?
0: Скажем так, что это культурная особенность нашего менталитета.
1: Лучше все-таки, чтобы была формальная договоренность, юридически закрепленная?
0: Лучше, чтобы была, конечно, формальная договоренность. Может быть, она будет не юридически закрепленная, а понятийной, но сам факт того, что эта договоренность где-то зафиксирована, позволяет людям не забыть по ходу пьесы того, о чем они договаривались. И зафиксированный договор является гарантией того, что в этом партнерстве будут сохраняться отношения «я окей, ты окей». То есть я имею ценность, ты имеешь ценность. Мы не манипулируем, мы не подтасовываем факты, мы не говорим, что от этого не было, что ты этого не говорил. Поэтому, конечно, очень важно фиксировать. Так вот, возвращаясь к вопросу доверия. Что же такое доверие в нашем менталитете? Это представление того, что другой человек поведет себя по совести в тот момент, когда у него будет выбор по совести себя не повести. И вот здесь начинается очень интересная дискуссия на предмет того, что же такое совесть. На программе «Тандемократия» к нам приезжает прекрасный преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских наук Андрей Николаевич Муравьев, и за полтора часа нам рассказывает с позиции классической философии, что такое совесть.
1: Финансовый вопрос. Насколько важно? Вот насколько четко надо договориться о том, как делится прибыль, бизнес, если что, и так далее.
0: Конечно, нужно договариваться достаточно четко.
1: Говорят, надо сразу прям договориться. Первое, о чем надо договориться?
0: Первое, о чем нужно договориться, это не о прибыли, сразу скажу. Первое, о чем нужно договориться, это о психологическом контракте и о совести. Почему? Потому что именно там начинаются проблемы.
1: О доверии.
0: О доверии. Второе. Нужно договориться действительно о каких-то общих пониманиях того, что вы вкладываете, что вы хотите из этого извлечь, и каким образом вы делите горести, если ваш проект будет сложным, потеряете деньги, будет какое-то давление на вас, как вы будете это все переживать. И здесь я дополню в психологическом контракте интересное положение, это как часто и по каким случаям вы можете передоговариваться. Потому что проблема договоренности на берегу заключается в том, что с берега очень сложно предугадать все проблемы, которые будут возникать.
1: Как ты дальше поплывешь?
0: Да, как ты дальше поплывешь? И, знаете, есть эта модель форминг, шторминг, норминг, перформинг, модель групповой динамики. Так вот, ошибочно считать, что в тандеме, в партнерстве, не должно быть шторминга. Шторминг является очень необходимым этапом развития партнерства, потому что когда вы чего-то не предусмотрели, получилось так, что есть новая задача, за это никто не отвечает. Вам нужно ее решать, если вы хорошо поругаетесь, поговорите по душам, сядете и научитесь вот такие ситуации решать, то, безусловно, вы вырастете вместе как партнеры.
1: К конфликтам как надо в партнерстве относиться?
0: Я считаю, что к ним нужно относиться спокойно, как к части нашей жизни и как к возможности роста и развития. Что такое, по сути, конфликт, когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, в которой есть две полярности, и, возможно, нет единого правильного решения. То есть, если вы не поспорите, вы не можете найти интересное решение. Если вы всегда кто-то прогибается, кто-то подстраивается под другого партнера, скажем так, что это компромисс, это хорошо, возможно, в определенный период жизни для психического здоровья и согласия, но это очень плохо для решения проблем, по сути.
1: То есть, партнеры должны уметь и свою точку зрения тоже отстаивать. И это должно быть обсуждением.
0: Конечно.
1: А не один подстраиваться под другого или два под третьего и так далее.
0: Абсолютно так.
1: Но смотрите, компания McKinsey нам говорит, что на самом деле только четверть партнерства демонстрирует результат на уровне или выше ожиданий. Остальные партнерства скорее неудачные. Почему?
0: Потому что в начале партнерств очень редко ожидания являются, во-первых, объективными, во-вторых, выраженными, высказанными и осознанными. Например, на программе «Тандемократия» первый модуль мы как раз-таки посвящаем тому, чтобы каждый из партнеров осознал, что он за партнер и с какими ожиданиями он заходит в партнерство.
1: А к вам партнер? партнеры приходят только?
0: В основном партнеры, и очень даже хорошо, когда они приходят вместе, семейными партнерствами, бизнес-партнерствами, совладельцы, или же коллеги в каких-то больших корпорациях.
1: Хорошо, так что же все-таки убивает партнерство? Можете назвать три, например, вещи, принципиально губительные для партнерства?
0: Я могу даже назвать только одну.
1: Давайте.
0: Это мискоммуникация. Это неспособность коммуницировать из позиции «я имею ценность, ты имеешь ценность», и выдерживать вот эту вот позицию, слышать, слушать друг друга, видеть...
1: Разговор двух взрослых людей.
0: Разговор двух взрослых людей. И в этом есть сложности. Какие сложности? Потому что мы все люди, поэтому у нас возникает стресс. Определение стресса – это потеря доступа к трезвому мышлению. Когда мы не мыслим трезво, мы уже не перестаем слышать и себя, и другого человека. Вторая сложность – это умение доводить одну мысль до финала, то есть не слетать на какую-то другую тему, не переключаться. И вот, наверное, если есть коммуникация и если есть отношение к партнерству как к дисциплине, как к спорту, вы каждый день занимаетесь спортом, да, пропустили, уже не можете так эффективно быть. То же самое, как к дисциплине, где вы не можете себе позволить быть подлым, вы не можете себе позволить быть ленивым и так далее, но вы можете себе позволить быть честным, открытым, говорить, договариваться, обсуждать. Тогда партнерство может быть жизнеспособным, жизнестойким, стрессоустойчивым и, конечно, сталкиваясь со сложностями, коммуникации находить решение.
1: То есть партнерство – это про общие цели, про общие ценности, про умение договориться изначально, про умение эти договоренности корректировать и, конечно, разговаривать в любых сложных или тем более конфликтных ситуациях.
0: Точно так.
1: Партнероспособность, кажется, что это такая большая, ну, действительно, метакомпетенция. Что там внутри? Если я хочу развивать в себе эту партнероспособность, на какие soft skill мне обратить внимание в первую очередь? Что вот под капотом, как говорят?
0: Под капотом метакомпетенции партнерства лежат 4 домена, 4 такие сферы с разными компетенциями. Первая сфера – это, конечно же, умение быть хорошим партнером. Это компетенция самообладания, эмоционального саморегулирования, рефлексии и понимания своей собственной динамики.
1: Эмоциональный интеллект.
0: Эмоциональный интеллект, можно так сказать. Вторая компетенция – это компетенция коммуникации. Уметь сохранять позицию «окей-окей», уметь говорить, уметь понимать и принимать другого человека с его особенностями, спецификой коммуникации и уметь поднимать сложные вопросы и их решать. Третья компетенция – это компетенция выстраивать профессиональные отношения. Договариваться, структурировать, записывать, делить власть, совместно принимать решения. И, конечно же, доверять партнеру в тех местах, где в бизнесе он может принимать решения самостоятельно. Не стремиться все всегда обсуждать для того, чтобы каждый чувствовал ответственность за свою зону. И последняя компетенция – это умение развивать партнерство. То есть стратегировать вместе, проводить время вместе, развлекать друг друга, вкладывать туда, наверное, способность мыслить ролями не только инвестора или не только операционного партнера, но еще и человека, который приносит свою личность, свои желания, свои вкусы, свои новые знания в это партнерство.
1: Вот зачем мне про все про это знать, если у меня нет партнера? Почему партнерство и партнероспособность вообще важны не только в бизнесе, когда, ну, действительно есть партнер? А если я один компанию создал? А если я вообще не владелец компании?
0: Наверняка у вас есть партнеры в жизни. То есть у вас есть муж, жена, дети, родители. И в каком-то смысле все эти люди ваши партнеры. У вас с ними есть общие проекты, и часто это проекты длиной во всю жизнь.
1: Коллеги по работе.
0: Коллеги по работе, конечно.
1: Совет
0: же.
1: Совет директоров.
0: Совет директоров. У вас есть соседи, в конце концов, в вашем ЖК, с которыми тоже нужно уметь налаживать партнерство. Это очень хороший тренажер для выстраивания партнерских отношений.
1: То есть партнероспособность – это вообще-то про жизнь, а не только про бизнес. Наверное, поэтому исследование Высшей школы экономики говорит о том, что среди работодателей и студентов в России именно партнерство и сотрудничество компетенция номер один важнее даже лидерства или стрессоустойчивости. 3 книги, которые стоит прочитать, чтобы глубже погрузиться в эту тему, больше узнать про партнерство, про партнероспособность. Ваши рекомендации?
0: Я, конечно, рекомендую книгу «Тандемократия», которую мы написали с моим соавтором и партнером Гором Нахапетяном. Книга Дмитрия Грица «Совладельцы», адресована для владельцев бизнеса. И я также рекомендую прекрасную книгу Патрика Ленсиони «Сердце компании».
1: Виктория, спасибо. Мы говорили со основательницей компании SenseMakers Викторией Михайловой о том, что партнероспособность – это не обязательно навык для тех, у кого есть партнер. Партнерство – это про совместное создание и развитие ценностей. Навык выстраивания продуктивных отношений с любой стороной, от которой зависит ваш результат. До встречи.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях.

0: хочет нам сказать новый блокбастер «Битва моторов». С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме «Пионеров отечественного автомобилестроения» Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто влился в ралли Монако в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет. Во многом за счет музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда, в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
1: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, а именно промо, наверное, которое мы видели, это мы тоже все делали из-за огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный там, и ходили в баню. Это все равно все очень важно.
0: Актерский ансамбль, куда входят также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию, Алексей Розин и Антон Рогачев, очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный лобовой месседж. Не буду говорить какой, но скажу, что движок от него барахлит. И все же «Битва моторов» за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальных решений, и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи, развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
3: Нет, согласен. Ну,
4: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.

0: Я, наверное, Иришке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что Ирина не ангажирован.
1: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
2: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
5: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
6: То есть меня вот, например, волнуют квантовые компьютеры, потому что, ну, объективно, для меня это какая-то футуристичная вещь, она выглядит очень странно и специфически, но это ведь все применяется как раз вот все исследования, которые проводятся на базе квантовых каких-то изысканий, квантовых вот физических процессов.
7: Да, но на самом деле он футуристическим и остается по-прежнему, потому что сейчас еще не создано квантового компьютера, который обладает квантовым превосходством. Поэтому, ну, но процесс идет, конечно же. Я уверен, что мы квантового превосходства достигнем.
2: Физик, популяризатор науки Дмитрий Побединский в программе НИИ Бейнаровича.
5: Пропустили? Слушайте полную

0: 9:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. США хотят добиться принятия согласованного документа по итогам саммита G20 в Майами. Россия это поддерживает, заявил российский шерпа в двадцатке Денис Агафонов. Решение об участии Владимира Путина в саммите зависит от целой совокупности факторов, в том числе от содержательной подготовки мероприятия и от общего геополитического контекста, отметил Агафонов. Саммит запланирован на 14-15 декабря. Инцидент на борту самолета компании FlyDubai был попыткой теракта, заявил генпрокурор Объединенных Арабских Эмиратов. По его информации, второй пилот нанес удар капитану самолета авиационным аварийным топором и пытался перехватить управление. Инцидент произошел 30 сентября. Борт следовал из Дубая в Тель-Авив. В пути он подал сигнал АЧС и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Один человек погиб, двое, в том числе ребенок, пострадали за сутки в Белгородской области, сообщил губернатор Александр Шуваев. Регион был атакован 135 раз, удары были нанесены по 12 округам. Танкер и буксир с баржей сели на мель в Нижегородской области, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. ЧП произошло недалеко от городецкого гидроузла. Разливов нефтепродуктов и пострадавших нет, проводится проверка. Количество транзакций россиян в алкомаркетах в третьем квартале года уменьшилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в табачных магазинах на 27%. Это следует из результатов исследования аналитиков МТС банка. Снижение транзакций связывают с общим трендом на здоровый образ жизни. Сильнее всего его придерживаются миллениалы. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
1: Девять часов 9:32 точное московское время. Мы продолжаем прямой эфир. По-прежнему сложная остается обстановка в авиагавани Сочи. Как передает ТАСС, вылет и прилет 35 рейсов задерживаются именно там. На вылет задерживается 18 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нижнего, Самары, Сургута, Саратова, Нижнекамска, Екатеринбурга и Новосибирска. На прилет еще 17 рейсов. Также из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Омска, Тбилиси, Новосибирска, Казани и многих других городов. Актуальную информацию уточняйте в аэропорту Сочи. Далее продолжаем авиационную тему и идем по следам событий, которые происходили 30 сентября в небе над Персидским, над Ближним Востоком. Экстремистские взгляды и увольнение из Оман-Эйр стали известны детали о втором пилоте самолета авиакомпании FlyDubai, который, на борту которого было совершено нападение одного пилота на второго. Это был 29-летний Хамам Аль-Хамами, пишет CNN. Эту информацию также подтверждает и израильский источник, и саудовские государственные СМИ. Сейчас он находится в Эмиратах, где против него ведется расследование по делу о терроризме. Местная генпрокуратура назвала инцидент на борту FlyDubai попыткой теракта. По словам генпрокурора, во время полета второй пилот напал на командира самолета в кабине, используя аварийный топор. Какие еще детали известны? Зарубежную прессу внимательно изучила Анна Маргулис. Она в студии. Итак, Анна, мы на неделе обсуждали то, что, в принципе, возникают вопросы, как гражданину Омана, чья страна не признает Израиль, вообще было разрешено работать на рейсе в Тель-Авив. И это с учетом, ну, мы знаем, что в Израиле максимально строгие меры по авиабезопасности, там проверяют практически все, вот теперь еще и радикальные взгляды. Какую еще информацию удалось собрать про второго пилота?
2: Я, кстати, добавлю здесь, что Jerusalem Post, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, сообщает, что у Аль-Хамами нет второго гражданства, если вдруг могли предположить, что все-таки таким образом он проник на борт. И да, давайте восстановим его биографию. Он родился в Объединенных Арабских Эмиратах, в семье отца оманца и матери сирийки.

0: При этом Аль-Араби отмечает, что он много времени провел в Сирии, где на него оказало влияние как раз вот эти экстремистские идеи. Как сообщает CNN, два источника, знакомые с ситуацией, Аль-Хамами проработал в Oman Air 7 лет, но о его радикальных взглядах узнали лишь после того, как в 2024 году во время его обучения на второго пилота авиакомпания обнаружила у него экстремистские материалы. Об этом сообщает ABC News. И вот газета Wall Street Journal и агентство Associated Press пишут, что ему как раз в этот момент и запретили летать, но, несмотря на это, авиакомпания сохранила за ним должность административного сотрудника. И также CNN удалось найти профиль в LinkedIn. Давайте послушаем, что они заявляют.
1: CNN сообщала о профиле в LinkedIn, где фигурирует имя Аль-Хамами. Источники подтвердили, что это действительно его профиль. Там указано, что он 7 лет работал в Oman Air и уволился в феврале 2025 года. В профиле также указано, что с 2025 года по январь 2026 он работал в другой авиакомпании, Royal Air. При этом в нем нет упоминаний о текущем месте работы, то есть обнаружено несколько связанных между собой фактов.
0: И я, кстати, решила посмотреть сейчас его профиль в LinkedIn, но он уже удален. И про Fly Dubai, кстати, да, на странице действительно не упоминалось, но каким-то образом все-таки он оказался вторым пилотом в этой авиакомпании.
2: Ну, вообще, насколько стало известно, этот пилот Аль-Хамами, он проработал во Fly Dubai довольно приличное время. То есть он не буквально вот к этому рейсу подошел на борт и сразу полетел в Тель-Авив. То есть там прошло несколько месяцев.
0: Да, если точнее, 8 месяцев. И, кстати, еще один интересный факт. В профиле в LinkedIn также указывается, что он учился в новом университете Бекингемшира в Англии. И CNN сообщает, что университет подтвердил, что человек с таким именем закончил 3-летний курс дистанционного обучения и получил диплом по специальности управления авиацией в 2023 году. И, как отмечают СМИ, эти разоблачения вызывают опасения по поводу возможности проверки биографических данных при найме сотрудников в авиакомпанию. Но на этом все еще не заканчивается. В профиле LinkedIn было опубликовано всего 2 записи, при этом обе были размещены с небольшим интервалом в среду, когда все произошло. Это вот как раз примерно через 9 часов после инцидента. И здесь не ясно, кто опубликовал эти сообщения или они были запланированы заранее.
2: Напомню, что инцидент произошел с бортом Boeing 737, и как раз-таки вот с именно этой моделью самолета в этой соцсети и появилось тоже очередное видео.
0: Да, как раз вот самолет, который был вынужден совершить посадку в Саудовской Аравии в ходе инцидента, это как раз была та самая модель. И на одном из видео, местоположение которого CNN определило как международный аэропорт Дубая, человек приближает самолет израильской авиакомпании «Эль-Аль». И там много раз фигурирует еще одна компания израильская. То есть видно, что человек прям изучал эти самолеты, и его интересовали конкретные цели. И одно из видео заканчивается фотографией Аймана Аз-Захари, который возглавлял Аль-Каиду после смерти Усамы бен Ладена. И также смертника Аль-Балави, который совершил одно из самых разрушительных нападений на руководство ЦРУ и тоже был верен Аль-Каиде. И теперь же Аль-Хамами перевезли из Саудовской Аравии в Эмираты, и по данным телеканала ABC, он сотрудничает с властями и признался действительно, что намеревался разбить самолет в Израиле.
2: Благодарю за реакции иностранных СМИ относительно инцидента в небе над Ближним Востоком. Следила Анна Маргулис. Я добавлю, что сейчас расследуется, как оманский пилот оказался, в принципе, в составе экипажа и в кабине самолета, который летел в Израиль, также отмечает ABC. В этом принимают участие в том числе Моссад и Министерство транспорта. Мы продолжаем, и теперь к теме заведений общепита. Их количество в России сократилось, причем довольно заметно, за год почти на 8%. Это данные Инфолайн, которые приводит Коммерсант. Падение оказалось первым с 2022 года. Причем снижение стало более серьезным, чем даже во время пандемии. По оценкам аналитиков, главные причины – это рост фискальной нагрузки на бизнес, сокращение спроса потребителей и конкуренция со стороны продуктовой розницы. Ранее в

0: от выпечки собственного хлеба. Рассказал об этом, в частности, на собственном примере, ресторатор и владелец Шейр-бистро Игорь Приходько.
1: Мы сократили ночную заготовку. Мы, например, ушли от выпекания там собственного хлеба. То есть мы взяли там нашу рецептуру, разместили это на каком-то производстве и тем самым как бы получаем продукт, который мы хотим. Мы уже там закупаем это на аутсорсинге, а не готовим сами. Ну, потому что ночная смена — это дороже. Опять же, дополнительный контроль необходим там и так далее, и так далее. Все из этого вытекающе.
0: Кстати, одна из вещей, которые использует, опять же, Игорь Приходько, чтобы повысить узнаваемость своего проекта, это коллаборации с брендами и даже подарки для своих гостей. То есть, например, если покупаешь чашку кофе, то тебе принесут небольшую бутылочку парфюма. И в таком случае у тебя появляется мотивация для того, чтобы приходить именно в это заведение.
2: Я, кстати, Ян, видел, что в одной из кофеен в центре Москвы сейчас продают кофе с такими плюшевыми мишками, причем он стоит, понятное дело, в 2-3 раза дороже обычной чашки, и, на удивление, очереди большие, там буквально не протолкнуться.
0: И это действительно вот такие коллаборации, подарки, или, как сейчас модно говорить у молодежи, простите, обвесы.
2: Ну, куда ты нас не приписала, спасибо.
0: Я и себя, Никита, оттуда выписала, ничего страшного. Это становится действительно популярным трендом, но и он не считается волшебной таблеткой, потому что как только акция закончится, то все, получается, покупателя ты потерял. Ну, по крайней мере, небольшой процент лояльной аудитории может вырасти из таких проектов. Но вообще создается ощущение, что наш опыт похода в ресторан скоро совершенно изменится, даже если мы идем не в заведение ужинать, а просто выходим за чашкой кофе. Потому что стратегия для роста продаж сейчас – это доказать, что именно в вашем заведении посетитель получит какой-то уникальный опыт, которого нет у него дома. Вот таким видением поделился стратегический партнер и владелец кофеен One Price Coffee Евгений Демченко.
3: Достаточно хорошие продукты, хорошие, допустим, там гриль, сковородки и так далее – не проблема. И по большому счету приготовить качественный продукт дома тоже не составляет проблемы. Но заполнить смыслами, зачем человеку нужно прийти в заведение, нужно. Я уже там открыл очень много кофеен, которые включаются не просто кофейни, а еще соединение, коллаборации с банком, с финтехом, когда человек может открыть банковские продукты, получить консультацию.
0: Некоторые мои собеседники напрямую заявили, что впервые за свою карьеру вынуждены были обратиться к пиарщикам, чтобы повысить узнаваемость и привлечь клиентов. То есть вынуждены теперь идти вот на такие коллаборации. Ну, признался в этом, в частности, ресторатор Никита Фомкин, но, по его собственным словам, поможет не только пиар и не столько пиар, а нужно открывать такие заведения, где по умолчанию будет немного сотрудников, например, пивные.
4: Я пригляделся к центру Москвы за там последние 10 лет, все позакрывалось, кроме небольших пивных баров. Вот они как открылись там в 2012 году, так вот до сих пор битком и стоят. А все потому, что там не такой уж большой флот. Там не нужно тебе 20 человек на кухне, тебе не нужно 5 барменов, чтобы пиво наливать и сделать такую пивную еду.
0: И из других стратегий, которые Никита Фомкин, в частности, перечислил по своим проектам, например, провести ремонт и повысить не только престиж своего заведения, но и как бы уровень собственных клиентов, то есть ориентироваться на более состоятельную аудиторию. А вообще, если смотреть по статистике, то за прошедший год почти на 12% сократилось именно число заведений фастфуда, то есть тех, которые, возможно, не соответствовали такой премиальной эстетике. Но лидером по снижению точек стали пекарни. На 13% сократилось их число. Но здесь отчасти, возможно, объясняется это тем, что проекты были недостаточно самостоятельными, чтобы выдержать вот такой шторм.
5: О том, какие стратегии используют рестораны, чтобы увеличить собственную рентабельность, рассказала Яна Ритунская. Далее к резонансным событиям в связи с смертной казнью в США, точнее с тем, что она никак не осуществится. Кристоп Пайк подключили к ИВЛ после неудачной казни в Теннесси. В США она остается без сознания и в критическом состоянии. Ранее адвокаты Пайк утверждали, что процедура может быть для нее мучительной, поскольку у нее тонкие вены. Тем не менее, после ввода первой инъекции женщина осталась в сознании, спрашивала про жжение в руке. Но при этом позже ей ввели и вторую дозу препарата, и после этого свидетели казни слышали ее храп до тех пор, пока не был отключен микрофон. Как работают смертные казни в США, что теперь будет с Пайк, рассказала ранее в эфире специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман. Как вообще такое могло произойти? Две инъекции, я вот читаю, честно говоря, пытаюсь вспомнить, а были ли какие-то подобные случаи в мировой судебной практике исполнительной? Ну, как будто бы нет.
6: Ну, чаще всего в США происходят какие-то неполадки, связанные с тем, что вены просто не попадают. Аналогичный случай произошел и в Теннесси совсем недавно. Там на протяжении часа пытались подсудимому установить катетер, пробовали и в руки, и в запястье, и даже в шею, и не справились медицинские работники, и в итоге его смертную казнь отложили на год. Конкретно ситуация, когда подсудимому уже вводят инъекцию, и он выживает, в принципе, не было. Но предусмотрено протоколом, что можно ввести вторую инъекцию, что, собственно, они сделали. Но она пережила и вторую. Как это

0: произошло, точно неизвестно. Сейчас будет проводиться вообще расследование, но есть предположение СМИ, что из-за того, что она жаловалась на жжение руке, возможно, медицинский работник промахнулся, ввел препарат мимо вены. То есть, возможно, не весь препарат поступил просто в поток кровяной, и, соответственно, она выжила, просто заснула.
1: Но либо вопрос еще к самой инъекции, хотя, по идее, она наверняка проходит какую-то экспертизу.
0: Ну, власти настаивают на том, что это проверенный эффективный препарат, и что он должен был сработать. То есть, возможно, здесь скорее проблема какая-то связана именно с самой процедурой. Дело в том, что есть еще довольно такая напряженная дискуссия в американском обществе медицинском, поскольку клятва Гиппократа вообще противоречит участию в смертных казнях. И в целом врачи, как правило, от этой практики отказываются. Однако отдельные медицинские работники все-таки по законам штата Теннесси должны присутствовать. И чаще всего это либо фармацевты, либо какие-то медицинские работники, которые не практикующие, считают для себя это приемлемым. И, собственно, в процедуре присутствовал врач-терапевт, который до этого также безуспешно предыдущему подсудимому пытался вести катетер, и до этого он признавался, что 12 лет подобной процедуры не проводил. То есть, возможно, дело в отсутствии у него соответствующего опыта.
1: Вообще, участие врача в процедуре смертной казни, оно какую-то, мне кажется, такую нормальную этику врачебную нарушает, и все, и здравый смысл здесь как куда-то теряется.
0: Да, как раз после того случая предыдущего с неудачной смертной казнью 40 медиков штата написали губернатору снять требования об участии медиков в этих процедурах. В целом, сами они по себе тоже отказываются и говорят, что вот ситуация, в которой врач обязан присутствовать, приводит к тому, что чаще всего соглашаются люди, которые не соответствуют ни этическим стандартам, ни профессиональным. Как следствие, попытка проведения смертной казни приводит к страданиям у подсудимых совершенно ненужным, как вот в случае с предыдущим, который тоже на протяжении часа мы пытались вести катетер, но безуспешно.
1: А насколько вообще вот эта тема смертной казни остается такой политически чувствительной в Соединенных Штатах?
0: Здесь довольно интересное противоречие, потому что, с одной стороны, большинство американцев смертную казнь по-прежнему поддерживают. Причем это больше 70% населения США, они выступают за нее. Но есть небольшой раскол в зависимости от партийных предпочтений. То есть республиканцы, они однозначно на стороне смертных казней. Среди демократов есть некий раскол примерно 50-50. Но конкретно дискуссии в обществе прежде всего ведутся относительно того, является ли смертная казнь эффективной, потому что больше половины американцев, например, не считают, что она сам факт приведения в исполнение высшей меры предотвращает как-либо преступление. Есть сомнения относительно того, что а всегда ли казнят действительно виновного человека, потому что почти 80% населения, согласно опросам, допускают, что да, действительно иногда казнен может быть человек и невиновный. То есть здесь есть какие-то, наверное, скорее даже не по самому факту казни, есть разногласия относительно того, насколько это эффективно, насколько всегда корректен приговор.
1: Вот, кстати, насчет приговора, случай действительно уникальный. Два раза ввели инъекцию, человек выжил после этого. Это поразительно, если честно. Вот могут ли в целом пересмотреть приговор?
0: Здесь довольно интересный момент, потому что, опять же, у нас был прецедент с предыдущим подсудимым, в штате Теннесси, чью казнь просто перенесли на год, но ему и не ввели инъекции. По протоколу было предусмотрено введение второй дозы на случай, если первая не сработает. Дальше никакого протокола уже не было, потому что ситуация прецедента никто не закладывал.
1: Мы пытались казнить человека дважды, он два раза выжил, у нас не получилось, будем ли мы казнить его третий раз?
0: Есть решение Верховного суда еще от 47-го года, что если по техническим причинам не удалось привести в исполнение приговор, то это не является основанием для освобождения от этого самого приговора, что это не будет трактоваться вторая попытка как второе наказание или несправедливое наказание. Но при этом адвокаты, скорее всего, будут апеллировать к 8-й поправке Конституции, которая, например, запрещает жестокие и необычные наказания. И в целом вот попытку в третий раз ввести инъекцию можно будет представить именно как действительно жестокое и необычное наказание, что человека дважды фактически подвергают, даже трижды получится, будут подвергать этой процедуре. Вот довольно сложно сказать, что из этого получится. Это явно будет очередной раунд, наверное, судебных тяж. По крайней мере, штат уже сейчас до конца года казни все прекратил, ее точно не будут пытаться казнить до конца года, а дальше, скорее всего, ее адвокаты пойдут в Верховный суд и будут требовать все-таки отмены смертного приговора. Плюс еще в день казни, и саму казнь сдвинули на 9 часов, потому что ее адвокаты запросили экстренное вмешательство суда, потому что настаивали на том, что ее приговор должен быть смягчен с учетом пережитого в детстве насилия, которое она пережила, что это повлияло на ее психику очень негативно. И, возможно, все это будет вновь вынесено на рассмотрение судом, все эти обстоятельства, смягчающие сам фактор казни. Возможно, все-таки адвокатам удастся чего-то добиться, но вряд ли это произойдет в ближайшее время.
1: Удивительно еще и то, что это уже второй случай в этом году, когда штат Теннесси не смог провести казнь, как отмечает Associated Press. В мае чиновники отменили смертельную инъекцию мужчины, осужденного за похищение и убийство трех человек в 1994 году, после того, как ему более часа пытались установить капельницу. Далее все-таки к более позитивным новостям, к миру спорта сейчас обратимся, поскольку сегодня в Екатеринбурге состоится очередной товарищеский матч сборной России. На этот раз нам будет противостоять Намибия. Подробнее об этом спортивный обозреватель РБК Илья Попов.

0: на РБК.
1: Денис, ты в предвкушении? Говорят, почти все билеты проданы.
2: Ну, потому что ожидают довольно много мячей, наверное, сборная России сможет, скажем так, заколотить в ворота Намибии. Хотя вот часто уже бывали такие случаи, что выходят на поле, мы сейчас уже всех... Мы выиграли, еще не выходя на поле, вот так бы я сказал.
1: Денис, но сегодня не будет играть Александр Головин, а также Дмитрий Воробьев и также Данилов сегодня. Все они не помогут сборной России. Потеря ли это?
2: Ну, мне кажется, что нет, на самом деле. Главное, сможет ли Карпин мотивировать игроков. И там, по-моему, есть интересная цитата с его стороны вот на эту тему как раз.
1: И не одна. Смотри, но давай сначала начнем с мнения российских футболистов по поводу качества газона на стадионе в Екатеринбурге. Так вот, Алексей Миранчук и Наиль Умяров сказали, что поле, цитата далее, бомба. Просто бомба, и сегодня наша национальная команда постарается показать очень красивый футбол, то есть не просто победить, а сделать это красиво, чтобы футбольные эстеты также получили удовольствие. Ну а Валерий Карпин действительно на предматчевой пресс-конференции говорил о том, что не стоит побеждать до стартового свистка. Валерий Карпин прямо сейчас изучает изо всех сил наших будущих соперников. Совсем скоро сборная России сыграет также с Нигерией. Так вот, на один из матчей этой национальной команды Валерий Карпин посмотрел недавних и сказал, что вот недавно Нигерия играла с Гвинеей-Бисау. Казалось бы, несопоставимые их места в рейтинге FIFA, однако ж Гвинея-Бисау взяла и обыграла Нигерию. Так что, если сегодня сборная России, футболисты сборной России несерьезно отнесутся к сопернику, то все может закончиться очень плачевно. Валерий Карпин назвал Намибию мощной, быстрой и выносливой командой. Так что испытание не из легких сегодня будет у сборной России.
2: Да, будет интересно понаблюдать. 18:00 стартовый свисток раздастся. Ну, а мы далее переместимся, пожалуй, к хоккею. Давай вот к хоккею, потому что в КХЛ сегодня довольно много матчей, и несколько прям вызывают особый интерес.
1: Да, Денис, чего стоит только столичное дерби ЦСКА-Динамо. Армейцы прямо сейчас идут на серии из множества поражений. Ну а у бело-голубых явные-явные проблемы с нападением, о чем очень часто говорит главный тренер столичного «Динамо» Леонид Тамбиев. И порой даже из-за недостатка форвардов ему приходится ставить на эти позиции и защитников. Так что сегодня «Динамовцам» будет очень трудно. Ну а ЦСКА, опять же повторюсь, прямо сейчас на ходу. И, пожалуй, что именно красно-синие фавориты этой встречи. Ну и также, наверное, стоит обратить на еще один матч этого дня. «Динамо-Минск-Локомотив». Команда очень мощная. Ну и всегда любопытно понаблюдать за противостоянием Дмитрия Квартального, который еще в прошлом сезоне возглавлял минчан, а сейчас тренирует он «Локомотив». Так что тренер против своих бывших команд – это всегда любопытно, это всегда интрига.
2: Ну и у минчан, не будем забывать, там Брылин, который собрал новый состав, практически там на 70% перетряхнул Минское «Динамо». Удастся ли привести к положительному результату, выясним. Благодарю. В студии был спортивный обозреватель РБК Илья Попов. Оставайтесь с нами.
0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Рынок складской недвижимости московского региона подал первые сигналы разворота после полутора лет падения. В третьем квартале 2026 года арендные ставки впервые за 6 кварталов пошли вверх. Об этом сообщает компания CoreXP. Базовая ставка аренды на готовые склады класса А выросла на 0,5% за квартал и достигла 10 069 рублей за квадратный метр в год. Это без учета операционных расходов и налога на добавленную стоимость. Для строящихся объектов ставка поднялась на 2,6% до 10 995 рублей. Однако этот рост пока не компенсировал предыдущее снижение. Текущий уровень ставок на 14% ниже, чем год назад для готовых складов и на 9% для строящихся. То есть рынок только начинает отыгрывать падение. Еще один важный показатель – доля свободных площадей. В третьем квартале она снизилась с 5,7% до 3,7%, а с учетом субаренды – с 7,7% до 5%. Сокращение доступных площадей происходит на фоне постепенного восстановления спроса и выбытия части предложения. Тем не менее, показатель все еще превышает уровень третьего квартала 2025 года, когда с учетом субаренды он составлял 4,5%. Рынок постепенно выходит из периода избытка предложения, сформировавшегося в 2025 году. Как отмечают аналитики CoreXP, в ближайшей перспективе динамика ставок будет зависеть от скорости поглощения свободных площадей и объемов нового предложения. Если текущие тенденции сохранятся, дальнейшее сокращение доли

0: свободных площадей может создать предпосылки для продолжения роста ставок, в первую очередь на готовые склады с качественными характеристиками и востребованной локацией. Таким образом, рынок складской недвижимости московского региона, похоже, проходит нижнюю точку и начинает разворот. Вопрос в том, насколько устойчивым окажется этот рост и сможет ли он вернуть ставки к прежним уровням. Пока же девелоперы и инвесторы внимательно следят за скоростью заполнения складов.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
1: Ошибка на миллион.
3: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
4: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
5: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
2: По оценкам экспертов, мировая космическая отрасль демонстрирует уверенный рост и к 2035 году превратится в рынок объемом 1,8 триллиона долларов. Вскоре люди будут пользоваться спутниковыми данными так же легко, как мобильным интернетом. Это изменит подходы к управлению городами, инфраструктурой и логистикой. Важной тенденцией может стать повсеместная интеграция ИИ со спутниковой аналитикой, которая позволит компаниям принимать стратегические решения и совершать прорывы в различных секторах промышленности. Новые орбитальные группировки не только дадут бизнесу инструменты прогнозирования, но и помогут преодолеть цифровое неравенство, открыв доступ к связи миллиардам жителей планеты.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10:00 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Саммит G20 мог бы стать площадкой для обсуждения регулирования и

0: искусственного интеллекта, заявил шерпа России Денис Агафонов. При этом он признал, что регулировать ИИ сложно, пока существует крайне мало опорных моментов для выстраивания этого процесса. Работа по подготовке саммита вышла на финальную прямую, отметил Агафонов. Мероприятие пройдет 14-15 декабря. На саммит приглашенный Владимир Путин, решение об участии он еще не принял. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, заявили Минобороны. Так поражены сухогруз северо-западной части Черного моря, логистический центр в Киевской области, а также северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. Россия обсуждает с Казахстаном вопрос обеспечения безопасности Каспийского трубопроводного консорциума на фоне неоднократных атак ВСУ, сообщили в российском МИДе. Принимаются совместные меры по обеспечению функционирования трубопровода путем контактов с западными акционерами КТК, отметили в ведомстве. Один человек погиб при обрушении породы в шахте «Черемуховская» глубокая на Урале. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Возбуждено уголовное дело. Предприятие окажет помощь семье погибшего. В МЧС заявили, что в шахте находится 98 человек. Эвакуация им не требуется. 35 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, еще два отменены, это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Вылететь не могут 18 самолетов, в том числе 8 в Москву и 2 в Санкт-Петербург. Задержки составляют от часа до 44 часов. На прилет задержано 17 рейсов, ожидание в этом случае от менее часа до 11 часов. Ограничения в аэропорту Сочи вводились вчера вечером и были отменены ночью. Больше новостей на сайте РБК.
1: Столица 10 часов 2 минуты. Вы настроены на частоту радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале этого часа озвучу курсы валют, установленных Центробанком. На эти выходные дни, утро понедельника, доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94,32 и китайская валюта 12 рублей 43 копейки. В ближайшие полчаса подробнее расскажем о бесплатных скипасах на Красной Поляне, на каких условиях их можно получить. Также кражи из музеев стали брутальнее. С чем это может быть связано? Ну, а прямо сейчас к новому назначению вице-канцлера Германии. Итак, немецкий ритейлер выставил тяжелую политическую артиллерию для защиты бизнеса. Речь идет про сеть «Глобус». Герхард Шрёдер официально вошел в наблюдательный совет ритейлера. Как сообщил РБК, представитель ритейлера, Шрёдер займется стратегическим развитием и выстраиванием диалога в текущих условиях. Сам политик через свою пресс-службу передал РБК, что считает важным поддерживать инвестиции и экономические контакты с Россией. Особенно это касается обеспечения продовольствием. Эту сферу Шрёдер назвал фундаментом для сотрудничества. Этот неожиданный кадровый маневр произошел сразу после того, как активы французского «Ашана» и немецкого «Метро» передали во временное госуправление. Для иностранного бизнеса ставки очень высоки. Кремль уже предупреждал, что такие шаги – это закономерный ответ на политику недружественных государств. Станет ли немецкий тяжеловес надежным щитом для «Глобуса», выяснял Ростислав Мерецкий.
2: Если говорить о финансах и людях, это все-таки второй эшелон российского ритейла и по трафику, и по деньгам. Зато компания растет. Согласно данным финансовой отчетности за 2025 год, выручка российского юрлица «Гиперглобус», так она называется, достигла почти 167 миллиардов рублей, а чистая прибыль превысила 7 миллиардов. Это рост на 5,20% соответственно по сравнению с 2024 годом. И если их прибыль пересчитать на квадратные метры, это лидер абсолютно рынка, эталон, уверен независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
3: Как игрок офлайн-ритейла продуктового, «Глобус» занимает первое место, потому что самый главный параметр – это доходность на один квадратный метр торговой площади. У него самая высокая. Бизнес настроен максимально эффективно. То есть бизнес настроен так, что большой уровень доверия продуктам, уже приготовленным в «Глобусе». У «Глобуса» все гораздо глубже, и он, как модель, просто впереди планеты всей. На него надо равняться.
2: Сеть работает в среднем и выше среднего цена. В сегментах главные фишки две. Первая – это полный отказ от аренды в пользу отдельно стоящих гипермаркетов. И вторая, что

0: особенно ценят потребители, мощное собственное производство еды. То есть каждая точка, каждый магазин — это настоящий гастрономический завод. У них там и мясо, и булки пекут. В общем, вкуснятина. Предполагается, что привлекая фигуру такого калибра, Глобус, он продолжает последовательно сигнализировать властям о своей максимальной готовности играть по правилам и инвестировать в Россию и в безопасность, считает генеральный директор инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
1: Это действительно мощное кадровое усиление для GR и взаимодействия с властями на самых высоких уровнях. Правительство Российской Федерации ожидает от бизнеса, с одной стороны, большого фокуса на обеспечении безопасности логистических объектов и объектов торговой инфраструктуры. И, с другой стороны, важная составляющая – это инвестиционная активность.
0: Глобус в целом активный дружественный игрок. Они продолжают активно инвестировать в российскую экономику. Недавно даже новый магазин открыли в Туле. Основной акционер международного холдинга «Глобус» Томас Брук даже приезжал этим летом на Петербургский международный экономический форум. Бывший канцлер ранее работал в России над инфраструктурными проектами. То есть это не чужая для нашей страны и бизнеса фигура, подчеркивает заведующий отделом стран и регионов Института Европы РАН Владислав Белов.
2: Российская компания с немецким капиталом «Россия» — это дружественная нам компания. В том числе и «Гиперглобус» Герхард Шрёдер — тот желательный партнер по возможному диалогу с Евросоюзом, которого хотела бы видеть Москва. И это исключено, потому что Люссель жестко заявили, что Герхард Шрёдер не подходит. Поэтому это, с одной стороны, реверанс в сторону российского президента, а с другой стороны, поддержка Герхарда Шрёдера.
0: Отмечу, что сам Шрёдер, вероятно, может быть активно заинтересован в работе в России, потому что, собственно, из-за связи с нашей страной, к сожалению, он сейчас де-факто отшельник в публичном немецком поле. Мои собеседники оценили это движение Глобуса как мощную работу на опережение, такой дружественный сигнал, но адвокат, партнер Московской коллегии адвокатов собрания Алексей Веручаев подчеркивает, что это не стопроцентная страховка.
3: Конечно, он имеет определенный политический и бизнес-вес на территории нашей страны. Тяжело сказать, насколько это действие направлено именно на защиту от попадания под внешнее управление. Учитывая порядок ввода, каких таких гарантий в данном случае нету. Как политический вес, конечно, эта фигура этой компании придаст.
0: Подчеркну, летом Владимир Путин заявлял, что у него не просто хорошие отношения с бывшим канцлером, он ему доверяет. Так что, как минимум, с точки зрения российской власти, «Глобус» сейчас в хороших руках.
4: Добавлю, немецкая сеть «Глобус» пришла в Россию в начале нулевых. Свой первый гипермаркет они открыли в подмосковном Щелкове еще в 2006 году. Сейчас в нашей стране работают 22 точки сети, 20 гипермаркетов в Центральной России и 2 супермаркета «Глобус Лавка» в Москве. А далее к тонкости краж из музеев. Как оказалось, они стали брутальнее. Это утверждает Европол. Вместо произведений искусства воры нацелены на золото и драгоценности. Вместо технологически совершенных систем взлома они попросту вооружаются топорами и взрывчаткой. Отчет Европейского агентства по борьбе с преступностью появился после серии музейных краж, в результате которых были утрачены произведения общей стоимостью более чем на 100 миллионов евро. Как расследуют такие преступления? Герой программы «Да или нет», внимание, агент ФБР в отставке Роберт Кинг Уитман, который специализируется на возвращении похищенных культурных ценностей. За 20 лет в бюро он, например, смог отыскать, сейчас загибаем пальцы, оригинал американского «Билли о правах», автопортрет Рембрандта, 20 картин Франциско де Гоя, подарочный меч Тиффани и много-много-много других ценных объектов, которые считались безнадежно утерянными. Надежда Сережкина записала интервью, которое пока не украли на радио РБК.
5: Да или нет?
6: Роберт, давайте начнем с неожиданного. Кто ваш любимый художник?
7: Есть много картин, которыми я любуюсь. Наверное, первая в списке — «Поцелуй» Густава Климта. Ради встречи с этой картиной я специально летал в Вену. Вторая — «Ловцы мидий Ренуара». К счастью, это полотно поближе ко мне, оно в Штатах. Хранится в музее Филадельфии. Обе картины потрясающие по цветам. Они прекрасны. Я очень люблю смотреть на них.
6: Допустим, завтра некий воры похищают Климта или Ренуара. Сколько им потребуется времени, чтобы картина исчезла на черном рынке?
7: Тут все зависит от обстоятельств кражи и опыта людей, которые это расследуют. Помните ограбление века в Лувре, которое произошло в прошлом октябре? Похитители вынесли бриллианты Наполеона на 80 миллионов евро, но оставили массу

0: улик. Бросили грузовик с лестницей, маски, шлемы, жилеты. Все это было зафиксировано на камеры. В итоге их поймали через 5 дней. Другое дело, когда у тебя нет улик. Один из самых ценных объектов, кражу которого я расследовал, был оригинальный экземпляр Билля о правах Конституции США стоимостью $100 миллионов. Его украли в 1865 году в конце Гражданской войны, а вернули мы его в 2003, то есть через 137 лет. В зависимости от обстоятельств, какие-то вещи приходится искать десятилетиями. Другие возвращают через месяцы или даже недели.
1: А есть ли какие-то расценки на произведения такого уровня на черном рынке?
0: Честно говоря, реально они ничего не стоят. И люди, которые решаются на такое похищение, редко об этом думают. Неважно, картина, скульптура, драгоценность, Климт, Ренуар или кто угодно еще. Тот, кто решит нелегально купить такой предмет, никогда не сможет его больше перепродать. Когда я работал под прикрытием на ФБР, и моей задачей было купить полотно на черном рынке, я мог предложить 10% от его реальной стоимости, и это было адекватной ценой. Если вещь стоила 100 миллионов, я бы предложил 10. Если миллион, то всего 100 тысяч.
1: Хорошо, допустим, человек купил официально какое-то ценное произведение искусства. Какие ошибки совершают состоятельные коллекционеры, когда думают, что их сокровище надежно защищено?
0: Конечно, надо убедиться, что вы купили оригинал, и оформить на него максимальную страховку. Дальше организовать хранение по 3 уровням. Первое – это освещение. Нужно качественное световое оборудование, чтобы картину не повредил слишком агрессивный свет. Второе – физическая охрана. Лучше, если это будет реальный человек. Третье – наличие четкого регламента охраны. Даже самая совершенная система безопасности будет бесполезна, если никто не включит ее на ночь. А вообще, вы спросили об ошибках. Покупая ценные полотна, люди часто не ожидают, что их охрана будет стоить миллионы и сотни тысяч долларов.
1: Но все это наверняка есть в музеях. Почему же мы тогда все чаще слышим о громких ограблениях?
0: Большинство музеев все-таки надежно защищены. Я вижу это в США. И если вы заметили, у нас по меньшей мере лет 20 не было краж произведений искусства из главных музеев. В Европе вообще и у вас в России несколько другая ситуация, потому что музеи часто находятся в старинных зданиях. Там очень сложно обеспечить нужный уровень безопасности из-за тех же толстых стен, старинной кирпичной кладки, которая была заложена сотни лет назад. В этом случае приходится тратиться на дорогие технологические решения. Например, чувствительные датчики движения. Если возникнет вибрация или предмет попытаются куда-то хоть на сантиметр переместить, сработает сигнализация. Кроме того, нужны короба, устойчивые не только к пулям, но и, скажем, к воздействию бензопилы.
1: Одно из ваших дел – это похищение знаменитого автопортрета Рембрандта стоимостью $40 миллионов. Что там было не так в Шведском национальном музее, что картину все-таки удалось похитить?
0: Это было в Стокгольме. Банда из 3 мужчин проникла в музей, выкрала 2 полотна Ренуара и тот самый портрет Рембрандта. Мы собирали информацию 5 лет и вышли на их след в Дании. Схема была такой. Мы нашли информатора, задержанного за торговлю наркотиками. В ходе допросов мы выяснили, что у него есть информация о краже из шведского музея. Он пошел на сделку со следствием, убедил воров вывести картину в Копенгаген, и там уже мы провели операцию по задержанию с поличным. Вообще, в музее Стокгольма отличная охрана, но грабителям помог тайминг. Дело было накануне Рождества, в декабре 2000 года, около 5 вечера, когда в музее почти не было посетителей, а на улице уже стемнело. Плюс они очень удачно пришвартовали катер, который ждал их прямо у пристани. Вообще, если бы я не был следователем, я мог бы восхититься тем, как хорошо они продумали эту операцию. Прямо как в фильме «Миссия невыполнима». Скажем так, это было весьма примечательное ограбление.
1: Какая криминальная схема была самой распространенной в годы вашей работы в бюро?
0: Существует много схем, но и тогда, и до сих пор порядка 75% всех схем завязаны на фальсификации. Часто этим занимаются художники. Не то чтобы закоренелые преступники, просто талантливые мастера, способные сделать качественную подделку. Они пытались выдать свои работы за подлинники и внедрить их в музейные коллекции. Например, был громкий случай с Нью-Йоркской галереей, которая десятилетиями продавала поддельные картины экспрессионистов на общую сумму около $60 миллионов. Речь шла о копиях работ таких мастеров, как Поллок или Ротко. Выяснилось, что все эти полотна, которые считались подлинными, на самом деле написал китайский художник, живший в Нью-Йоркском районе Куинс. Галерее пришлось возвращать в

0: все деньги, полученные от продаж. Вероятно, это крупнейшее в истории дело, связанное с мошенничеством и подделкой произведения искусства.
1: А что сейчас? Например, последнее громкое ограбление в Лувре, почему оно стало возможно?
0: Многие громкие кражи происходят по схеме «разбил, схватил, убежал». В Европе чаще всего встречаются именно такие дерзкие кражи с разбиванием витрин. Вообще, интересный парадокс, что системы безопасности становятся все более совершенными, а кражи все более примитивными. В Лувре они разбили стекла, разрезали витрины пилой. Такие кражи не отличаются изяществом или сложностью замысла. Их исполняют люди, которые сегодня угоняют лодки и машины, а завтра крадут картины. По сути, все сводится к тому, чтобы как можно быстрее проникнуть внутрь и за 5-10 минут скрыться. А способ проникновения может быть самым простым. Например, просто выбить дверь. Так что ничего особо сложного тут нет.
1: Что из утраченных произведений искусства вы мечтали бы вернуть, но у вас, допустим, это не получилось?
0: Я бы вернул картину Рембрандта «Христос во время шторма на Галилейском море». Это единственный морской пейзаж этого художника. Полотно было украдено из музея Изабеллы Гарднер в 1990 году вместе с 13 другими произведениями искусства, и оно до сих пор не найдено. Сегодня его стоимость, вероятно, составляет около 300 миллионов долларов.
1: Роберт, украсть можно что угодно, да или нет?
0: Да.
1: И даже золотой запас из Форт-Нокса?
0: Знаете, его тоже можно украсть.
2: Да или нет?
3: 10:17 в столице, и далее к таким приятным новостям. Связаны они прежде всего с планированием зимнего отпуска. «Гора включена». Такая программа заработает на курорте Красная Поляна. Как отмечают представители курорта, такая система в России заработает впервые. С 1 декабря каждый год гость, который забронирует жилье на курорте, получает бесплатный скипас на весь период отдыха без дополнительной оплаты. Эта схема распространяется на все объекты размещения курорта Красная Поляна, причем независимо от выбранного формата размещения и даже продолжительности поездки. При этом стоимость скипаса не увеличивает стоимость проживания, рассказал руководитель департамента операционного и стратегического маркетинга группы «Монтера» Наталья Парицкая.
4: Мы не планируем изменять ценовую политику курорта. Кипас не будет зашит в стоимость. Стоимость номера не будет увеличена на стоимость кипаса. Доступ к горе будет предоставляться бесплатно. Единственное, что мы понимаем, что все отели работают по системе динамического ценообразования, поэтому если цены в целом будут меняться, то, соответственно, они будут меняться в ту или иную сторону и на курорте Красную Поляну. Это не пакетное предложение, не какая-то специальная акция. Это просто новая система отдыха. Курорт Красная Поляна — это курорт, который управляет сразу большим количеством активов. И поэтому, когда к нам приезжает много гостей, мы можем им предоставить сразу широкий спектр отдыха. И желанием нашим, когда мы запускали эту акцию, было еще и сделать действительно бесшовный отдых на курорте для того, чтобы наш гость не заботился о том, сколько скипасов ему нужно приобрести, где, когда. И мог получить доступ на гору и действительно популяризировать горнолыжный спорт, поставить детей на лыжи, чтобы они научились катанию.
3: По прогнозу Российского союза туриндустрии, в 2026 году Краснодарский край могут посетить от 17 до 18 миллионов туристов, почти половину из которых, как ожидается, примет именно Сочи. На этом фоне новая инициатива Красной Поляны включить скипас в стоимость номера и запустить систему «Все в одном» выглядит вполне логичным шагом, рассказал ранее в эфире автор и ведущий видеодайджестов новостей о горных лыжах и сноубординге Георгий Дубинецкий. По его словам, такая практика уже есть во многих других странах.
5: Основная проблема здесь, конечно, сейчас не в том, что здесь высокие цены, цены они не повысились с прошлого года. Основная проблема, конечно, транспортная доступность курорта в связи с задержками рейсов самолетов в аэропорту Сочи и прилет сюда. Я думаю, что на самом деле эта инициатива курорта Красная Поляна, она очень и очень была важна. Прежде всего, это современный такой нормальный абсолютно тренд, который в Европе и в Штатах, он уже очень давно действует. И почему до сих пор никто из наших ательеров, никто из наших администраций курортов этого не сделал, это странно. Мне кажется, что именно из-за того, что это будет достаточно снижена цена за счет стоимости достаточно высокой скипаса, теперь те, кто раньше ездили в поселке Красная Поляна и это садок, и останавливались в частном секторе, они теперь, мне кажется, должны прямо вот очень внимательно отнестись к этому предложению, потому что я не исключаю,

0: то или разница будет совсем небольшая, или разницы вообще не будет. И все в одном – это очень и очень удобное предложение, очень комфортное.
1: На ваш взгляд, что стоило бы улучшить на курорте в плане вот этой транспортной доступности инфраструктуры? Я имею в виду и железнодорожные сообщения, и автомобильные. Вот есть там, скажем так, место для развития?
0: Доступность самого курорта, она очень хорошая. Здесь проблема скорее на федеральном масштабе, на федеральном уровне. И эта проблема с точки зрения автомобильной доступности, она решается, строится автодорога. Можно будет из горячего ключа через Джубгу сюда доехать по альтернативной трассе, по скоростной. Это будет быстрее. Насколько я знаю, в планах у государства было тоже строительство скоростного железнодорожного пути Москва-Адлер. И я думаю, что это все, ну, рано или поздно это сработает. А пока, да, пока здесь на самом деле скорее вот именно больше даже влияет, наверное, постепенное падение покупательной способности.
1: По данным Российского союза туриндустрии, летом этого года средняя стоимость ночи в Красной Поляне снизилась почти на четверть, примерно до 9 тысяч рублей. Среди основных причин – сезонные скидки и снижение спроса. Ограниченные ресурсы и новые задачи – вот камни преткновения для сильного управленца. По мнению экспертов, именно способность справляться с этими двумя факторами определяет хорошего лидера команды. Об этом говорится в исследовании журнала The Quarterly Journal of Economics. Среди черт человека, который может не подойти на управленческую позицию, эксперты выделили карьерные амбиции. Отмечается, что человек, который громче всех заявляет о своих способностях руководителя, часто не подходит на такую должность. Но как в таком случае найти хорошего лидера? Ответ у руководителя отдела бизнеса РБК Ильи Носарева.
2: Во всяком случае, не среди тех людей, которые активно стремятся на руководящую позицию, поскольку за этим, как показывают исследования, не только упомянутые в статье, но и другие, часто скрывается просто эгоизм. Да? Человеку все равно, что там его компания достигнет с его помощью, а ему важно, что достигнет он сам.
3: Если амбициозность не показатель совместимости сотрудника с руководящей должностью, что же тогда может помочь определить возможного лидера?
2: Тут надо смотреть именно на результаты, причем на результаты всей команды. Да? Бывает так, что команда очень сильно и даже слабого управленца вытянет. А если человек поработал в одном отделе, перешел в другой, да, то есть если у него менялись команды, и он показывает вот эти два упомянутых качества, да, во-первых, он может работать эффективно с очень ограниченными ресурсами. Он понимает, кому и какую задачу поручить, где вот усилия принесут максимальную отдачу, а где не дадут результата. А второе качество – способность решать новые задачи, потому что в любом бизнесе задачи редко повторяются, да, но есть какая-то рутина, которую приходится делать все время. Но, тем не менее, там запускаются какие-то новые направления. Если человек как бы может вот это новое освоить, это очень важный показатель хорошего менеджера.
4: Часто, вот говорится в тексте, за успехи руководителя отмечает его команда. Коротко, три совета, как правильно состыковать человека с командой.
2: Ну, во-первых, они должны подходить друг к другу, да, между ними должно быть мало конфликтов относительно. Во-вторых, команда не должна повторять только сильные стороны своего руководителя. Если руководитель команды слишком похожи, это тоже плохо, да. Третье качество, наверное, они должны вписываться целиком в компанию, да, потому что когда человек выпадает из компании со своей культурой отдела отдельно, это очень плохо.
1: Больше о качествах эффективного управленца и другие эксклюзивы можете прочитать в подписке РБК. Далее информация для всех настоящих радиолюбителей. Радиостанция «Судного дня» вновь передала сигнал. Сегодня в 8 часов 8 минут прозвучало слово «бугапух». Ну, кстати, вчера тоже был сигнал. Вчера это была акушерка. Интересно, что бы это значило.
5: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
6: Сегодня у меня эксклюзив. На РБК стартует месяц моды. В рамках проекта РБК Voya Fashion Review мы весь октябрь вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка будем разбираться, что происходит с российской модной индустрией. Год начался не очень. Бренды закрывались один за другим, спрос падал, цены росли. Основатели брендов открыто просили о помощи. Кризис в индустрии перестал быть временным явлением и стал новой реальностью рынка. Именно поэтому главный вопрос проекта в этом году – не как выжить, а где искать новые точки роста. Хедлайнером проекта станет масштабное исследование. Несколько месяцев команда РБК исследования рынков собирали данные по сетям одежды и обуви в России. Их было больше тысячи. Анализировались выручки компаний и динамика прироста точек продаж, отдельные продуктовые ниши. Перед аналитиками стояла задача

0: Вы ведь наиболее динамично растущей ниши фэшн-индустрии. Попросила Ингу Микелян, руководителя аналитической группы РБК «Исследования рынков», дать короткий тизер.
1: Фэшн-индустрия в кризисе. За последний год закрылось более 3000 сетевых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Покупатель стал более рациональным. Сократилось количество спонтанных покупок, выросли требования покупателей к ассортименту. В этих условиях фокус ритейлеров в 2025 и первой половине 2026 года направлен на оптимизацию и снижение затрат. Но эта стратегия, как мы видим, она исчерпала себя. РБК «Исследования рынков» в августе 2026 года опросила около 3000 покупателей фэшн-ассортимента. Мы выявили причины потери покупательского трафика. В рамках фэшн-ревью мы предлагаем игрокам рынка взглянуть на три направления. Ассортимент, сервис в офлайне и сервис в онлайн-магазинах как на точке роста эффективности бизнеса.
0: От себя добавлю, результаты исследования объявим в середине октября, но аналитические материалы, экспертные колонки на сайте РБК «Стиль» и эфиры на радио РБК будут выходить весь месяц. Следите за новостями. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Шлак и шлаки.
4: Не самый экологичный термин в нашем трейдерско-русском словаре, но зато очень популярный. Можно сказать «шлак» в единственном числе или «шлаки» во множественном. Чаще всего так называют акции компаний из второго и третьего эшелонов. Они мало ликвидны и потому мало предсказуемы. Могут взлетать, падать и делать любые кульбиты на десятки процентов в день. Шлаками иной раз называют и некоторые голубые фишки, если у них серьезные проблемы в бизнесе. Так или иначе, если вы любите пощекотать себе нервы, то шлаки точно для вас. Доктор, в моем портфеле накопилось очень много шлаков.
5: Понятно. Будем резать.
4: Да ну, прям меня?
5: Да нет. Позиции.
4: Дмитрий Полянский и Ян Мелкумов, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК.
6: Вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочные тестирования, периодически что-то где-то выключать. Мне вот очень нравится история с региональными такими тестами. Ты берешь и ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут да. Включил рекламу, тут выключил.
2: Рекламный щит.
7: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00 на радио РБК.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. РБК «Тренды».
7: Промышленная роботизация долгое время ассоциировалась с автопромом. Механические манипуляторы сваривали кузова и выполняли рутинные операции на конвейере. Сегодня автоматика осваивает новые сферы – от металлообработки до добычи ископаемых и действий на опасных участках. Отдельный тренд – гуманоидные модели. Разработчикам еще предстоит доказывать их надежность и окупаемость, но главное преимущество уже очевидно. Они могут трудиться в пространствах, изначально созданных для человека, без перестройки предприятия.

10:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Инцидент на борту самолета компании Fly Dubai был попыткой теракта, заявил генпрокурор Объединенных Арабских Эмиратов. Он отметил, что второй пилот нанес удар капитану судна авиационным аварийным топором и пытался перехватить управление. Инцидент произошел 30 сентября.

0: Курт следовал из Дубая в Тель-Авив. В пути он подал сигнал ЧС и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Заключенный напал на сотрудников СИН в поезде «Владикавказ-Адлер». Один из сотрудников погиб, еще трое получили ранения, сообщили правоохранители. Осужденный завладел оружием конвоя, а затем на него напал. При попытке бегства заключенного ликвидировали. Гражданские лица во время нападения не пострадали. Автомобиль въехал в толпу в австралийском Ньюкасле. Пострадали 9 человек, включая одного ребенка, сообщил новостной портал Nine News. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое в критическом. Судно с 20 россиянами на борту находится под арестом в Индии, подтвердил официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Депредставительство России призывает власти принять меры по их освобождению. Танкер под флагом Камеруна арестовали в мае из-за коммерческого спора. Во Франции за неделю протестов старшеклассников задержали 5000 человек, сообщает издание «Монд» со ссылкой на главу МВД страны. Только накануне акции прошли возле 735 учебных заведений, 158 школ получили повреждения. Протесты начались в парижском «Иль-де-Франс», а позже распространились по всей стране. Участники выступали против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Столица, 10 часов 32 минуты. Сегодня суббота, 3 октября. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. Появились еще подробности инцидента с самолетом, который произошел 30 сентября в небе над Ближним Востоком. Об этом подробнее прямо сейчас. Итак, экстремистские взгляды и увольнение из Оман Эйр. Вот такие детали о втором пилоте самолета авиакомпании Fly Dubai, который напал на коллегу и пытался спровоцировать авиакатастрофу. Это был 29-летний Хамам Аль-Хаммами, пишет CNN. Эту информацию также подтверждает израильский чиновник, саудовские государственные СМИ. Сейчас он находится в Эмиратах, где против него ведется расследование по делу о терроризме. Местная генпрокуратура назвала инцидент на борту Fly Dubai именно попыткой теракта. По словам генпрокурора, во время полета второй пилот напал на командира воздушного судна, используя при этом аварийный топор, и попытался захватить управление самолетом. Какие еще детали известны? Зарубежную прессу изучала Анна Маргулис, она в студии. Итак, Анна, мы на неделе обсуждали то, что, в принципе, как вообще гражданин Омана, чья страна не признает Израиль, смог попасть в кабину пилота и летел в Тель-Авив, это с учетом максимально строгих мер авиационной безопасности Израиля, где проверяется практически все. Теперь вот еще и радикальные взгляды. Какая еще информация известна про второго пилота к этой минуте?
2: Да, это, кстати, на самом деле, с учетом того, что Jerusalem Post, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, сообщает, что у Аль-Хаммами нет второго гражданства, если была условная версия, что он мог быть пилотом и предоставить паспорт другого государства. И давайте восстановим его биографию. Он родился в Объединенных Арабских Эмиратах в семье отца Аманса и матери сирийки. При этом Аль-Араби отмечает, что он много времени провел в Сирии, где на него оказали влияние как раз экстремистские идеи. Как сообщили CNN два источника, Хамам Аль-Хаммами проработал в Оман Эйр 7 лет, но о его радикальных взглядах узнали лишь после того, как в 2024 году во время его обучения на второго пилота авиакомпания обнаружила у него экстремистские материалы, сообщила ABC News со ссылкой на сотрудников разведки и правоохранительные органы. Но какие именно материалы нашли, не уточняется. В свою очередь, газета Wall Street Journal и агентство Associated Press пишут, что ему как раз запретили летать, но, несмотря на это, авиакомпания сохранила за ним должность административного сотрудника. И плюс, после этого он перешел в Royal Air Maroc, отмечает CNN.
3: В профиле в LinkedIn фигурирует имя Аль-Хаммами. Источники подтвердили, что это действительно его профиль. Там указано, что он 7 лет работал в Оман Эйр и уволился в феврале 2025 года. В профиле также указано, что с 2025 года по январь 2026 он работал в другой авиакомпании, Royal Air. При этом в нем нет упоминаний о текущем месте работы, то есть обнаружено несколько связанных между собой фактов.
2: И я решила, кстати, посмотреть его профиль в LinkedIn, но его уже удалили. Так. И, кстати, многие другие соцсети, он был достаточно активным пользователем. Про Fly Dubai на странице не упоминалось, но, тем не менее, в компании вторым пилотом он каким-то образом все-таки оказался.
1: Вообще, что касается карьеры Аль-Хамами, ведь он проработал в Fly Dubai, скажем так, не несколько часов, не конкретно вот сел впервые за штурвал Fly Dubai на этом рейсе, а он находился в этой авиакомпании несколько месяцев.
2: Да, если точнее, 8 месяцев он уже там проработал. И, кстати, еще из любопытных деталей в его профиле указывается, что он учился в новом университете Бекингемшира в Англии, и CNN сообщает, что университет подтвердил, что человек с таким именем закончил 3-летний курс дистанционного обучения и получил диплом по специальности управления авиацией в 2023 году. И, как отмечают СМИ, эти разоблачения вызывают опасения по поводу важности проверки биографических данных при найме сотрудников в авиакомпанию. И вот что заявил Fox News бывший глава Совета национальной безопасности Израиля Эйаль Хулата.
4: Появляются улики, указывающие на исламистские мотивы. Чего мы не знаем? Действовал ли он в одиночку? Стоял ли кто-то за ним? Был ли он завербован? Стояла ли за ним какая-то страна, государство, спонсирующее терроризм? Эмираты не указывают на возможных заказчиков или тех, кто стоял за вторым пилотом, но говорят, что это был террористический акт против израильтян, находившихся на борту.
1: Выражаясь языком разведчика, все это напоминает историю с такой спящей ячейкой, потому что человек работал в авиакомпании 8 месяцев, то есть он мог это совершить практически в любой день, как будто бы ждал какого-то подходящего момента. Но ведь на этом история-то не заканчивается.
2: Да, так и есть. И в профиле в LinkedIn нашли еще много чего интересного. Было опубликовано, например, 2 записи. При этом они были размещены с небольшим интервалом в среду, примерно через 9 часов. Как раз после инцидента. И неясно, кто опубликовал эти сообщения, или, возможно, они могли быть запланированы заранее. Тем не менее, в первом посте были опубликованы серия видеороликов, которые сняты в кабинах пилотов самолетов Boeing 737 Max. И тут интересно, потому что самолет, который совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии в ходе инцидента, был как раз этой модели. То есть предположение, что он как раз ходил из изучал такого вида самолеты. Еще на одном видео, местоположение которого CNN определила как международный аэропорт Дубая, он приближает израильский самолет «Эль-Аль». И одно из видео заканчивается фотографией Аймана Аз-Захари, который возглавлял Аль-Каиду после смерти Усамы бен Ладена, и смертника Аль-Балави, который совершил одно из самых разрушительных нападений на руководство ЦРУ и тоже был верен Аль-Каиде. Ну, то есть здесь очень много вопросов сразу возникает. И теперь же Аль-Хамами перевезли из Саудовской Аравии в Эмираты, и по данным телеканала ABC, он сотрудничает с властями и признался, что намеревался разбить самолет в Израиле. И сейчас расследуется, как оманский пилот оказался в составе экипажа и в кабине самолета, который летел в Израиль, отмечает ABC. В этом принимают участие в том числе израильские Моссад и Министерство транспорта.
1: Благодарю. Анна Маргулис внимательно изучала иностранную прессу относительно появившихся подробностей про инцидент с самолетом Fly Dubai. Я же добавлю, что ранее пилотов рейса Fly Dubai в Тель-Авиве приняли за русского и украинца, как выяснилось, из-за шутки в израильском журналистском чате. Ведущий израильского 12-го канала увидел это сообщение, озвучил в эфире и, как говорится, понеслось. После этого подхватили другие израильские журналисты, затем мировые СМИ. В итоге шутка из закрытого чата превратилась в том числе в одну из версий. Буквально через минуту в нашем эфире про золотые паспорта Аргентины. Оставайтесь на частоте РБК.
5: Реклама. Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
1: Далее переместимся в Аргентину. Дело в том, что это южноамериканская страна первой запустила программу «Золотой

их паспортов, сообщил министр экономики Аргентины. По его словам, прием заявок на участие в программе начнется в четвертом квартале 2026 года. Для получения гражданства нужно будет сделать невозвратный взнос в размере 350 тысяч долларов или приобрести государственные облигации на сумму 800.

0: агентства «Еврорезидент» Софья Дефосе-Аксютина. Софья, я приветствую вас. Вот все эти требования для получения гражданства, сумма инвестиций прежде всего, вот это много или мало по сравнению с другими странами?
1: С учетом того, что других стран, которые бы имели безвизовое соглашение с Евросоюзом и принимали бы заявки от граждан Российской Федерации и Белоруссии, сейчас на рынке нет, я оцениваю это как предложение интересное для наших соотечественников.
0: Ну, то есть цены приемлемые, да? Вот я еще раз озвучу, 350 тысяч или 800 тысяч на гособлигации.
1: Ну, так скажем, других альтернативных предложений на рынке сейчас нет, поэтому, да, наверное, это интересные цены. Вот, если говорить про другие гражданства в обмен на инвестиции, то стоимости дешевле, конечно. Можно сравнить с Сент-Томи и Принсипи за 90 тысяч долларов, например. Вот, но эта страна не имеет безвизового соглашения с Евросоюзом, поэтому ценность аргентинского гражданства выше. Логично, что стоит оно дороже.
0: А, Софья, а какие еще паспорта, скажем так, сильные могут получить россияне вот сейчас, в 26-м году? Каких государств?
1: Я бы сказала, что Аргентина – это самый сильный паспорт, который вот на горизонте у нас возникает. Россиянам доступны гражданства стран, которые не имеют безвизового соглашения с Евросоюзом. Это Вануату, соответственно, Сент-Томи и Принсипи, Науру, Турция. Но вот из стран, которые имеют соглашение о безвизовом въезде, такие как Карибские страны, например, вот, ну, они недоступны для россиян в связи с санкционной политикой. Они не принимают заявки от тех, кто имеет российское гражданство.
0: Ну, в общем, дальше там только экзотика осталась, судя по всему. А вот конкретно про Аргентину, про аргентинский паспорт. Какие бенефиты еще есть, кроме вот, вот этого, наверное, пожалуй, главного с доступом в 170 стран?
1: 140. Соглашение о безвизовом, соответственно, въезде вот во многие страны. Также это пожизненное гражданство. Вот. Ну, определенная налоговая система может быть интересна нашим соотечественникам, аргентинская. Доступ, опять же, к проживанию в стране, к медицинским услугам, к банковскому сектору. Все это тоже может быть интересно.
0: Ну, то есть привлекательность действительно такая завидная. А как вообще весь этот процесс устроен? Сколько по времени может занять получение этого гражданства?
1: К сожалению, еще нет детальной, так скажем, дорожной карты. Вот вы правильно сказали, что в четвертом квартале этого года планируется, так скажем, вывод этой программы на рынок. И это вот-вот произойдет, но пока еще мы не знаем всех деталей. Но по аналогии с аналогичными другими программами, я думаю, что процесс займет от 3 до 6 месяцев. Вот, возможно, будут интервью, скорее всего, не нужно будет приезжать в страну. Вот, возможно, что онлайн будут интервью с заявителями проводиться. Вот, и, да, соответственно, будут предоставляться документы о гражданстве, то есть сертификат о гражданстве, о вступлении в гражданство на основании инвестиций и, соответственно, паспорт.
0: Софья, а как вы считаете, со стороны россиян будет вообще интерес к такому предложению?
1: Я думаю, что да, конечно.
0: И, собственно, будут ли выдавать россиянам тогда вот со стороны Аргентины? То есть какое сейчас отношение посольства Аргентины к нашим гражданам?
1: Да, пока нет никаких заявлений об ограничении каких-либо национальностей. Вот, нет каких-то, соответственно, стран, граждане которых не допускаются к участию в программе. Это, конечно, очень привлекательно.
0: Благодарю. На связи со студией был директор международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Софья Дефосе-Аксютина. Как отмечали опрошенные Financial Times эксперты, Аргентина может стать одной из крупнейших стран, предлагающих гражданство через инвестиции. Она обеспечит безвизовый доступ в большое число стран, ну вот в частности, как заявила Софья, в 140. Это более чем любая другая аналогичная программа. Релокантам, трудовым мигрантам и серому бизнесу необходимо приготовиться. Именно эти категории граждан первыми смогут ощутить на себе действия нового указа Владимира Путина. О чем здесь идет речь? Согласно документу, россиянам теперь нельзя вывозить более 1 000 000 рублей на

0: наличными в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. За нарушение этих правил у физических лиц изымут сумму сверх миллиона рублей, у юридических лиц все наличные. Правда, есть исключения. Например, для бизнеса, который занимается международными перевозками, также разрешено вывозить деньги для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Кроме того, вывозить крупные суммы в ряде случаев можно через несколько международных аэропортов, но при себе должны быть банковские документы, которые подтверждают снятие суммы со счета. Что делать гражданам, которым нужно вывести больше миллиона, и кто еще может пострадать, разбиралась Ольга Зуева.
1: Чтобы понять, кто будет в группе риска, надо посмотреть, для каких целей обычно до этого вывозили такие крупные суммы. Но это, как правило, покупка недвижимости, оплата лечения или там обучение за рубежом, а также содержание семьи, которая находится за границей. То есть в первую очередь меры эти затронут трудовых мигрантов и релокантов. Ну и, конечно, бизнес, который до этого возил наличные в серую, чтобы оплачивать товары. На это указывает директор по аналитике Ингобанка Василий Кутин.
2: Прежде всего, это мигранты и трудовые переводы средств. Ну, пожалуй, самая массовая группа. Это было проще и дешевле, чем банковский перевод, особенно для тех, кто работает неофициально. Вторая группа – это релоканты, периодически возят наличные на обустройство, аренду, крупные покупки. Это бьет по серым схемам параллельного импорта, где наличные возились в Казахстан или Киргизию для расчетов с поставщиками. Также серый обмен, когда рубли вывозятся и обменяются на местную валюту по выгодному курсу.
1: Базово большинство импортеров давно используют переводы и расчетные счета с контрагентами за рубежом, поэтому на ввоз техники или там автомобиль меры повлиять не должны, отмечает генеральный директор независимой сервисной компании «Сатурн СП» Олег Черников.
3: Этот закон никак не касается работы компаний, которые занимаются импортом, потому что мы не возим наличные за рубеж. Мы работаем по оплате с расчетных счетов, отправляем деньги на расчетные счета по контракту в рамках параллельного импорта, поставки товаров импортных. Наличные не вывозятся и не ввозятся. Соответственно, это никаким образом не затрагивает деятельность компаний, которые занимаются международной деятельностью.
1: Условия в банках стран ЕС для россиян ужесточились еще в июне. Так произошло в Белоруссии, Киргизии, Казахстане. Комиссия для внесения рублей теперь составляет около 5%. Некоторые армянские банки вообще приостановили работу с наличными рублями. Есть сложности некоторые и с открытием счетов, указывает руководитель направления по работе с банками FTL Advisors Ольга Бурцева.
4: Для того, чтобы открыть счет в банках ЕАЭС, требуется личный визит, а это значит, нужно заложить расходы на перелет проживания. Сюда же нужно добавить комиссии за обслуживание и перевод и конвертацию в национальную валюту, которые могут достигать до 2,5%. Многие банки требуют от российских граждан размещения неснижаемого остатка или депозита на определенный период.
1: Несмотря на то, что меры вступают в силу с момента подписания указа, Кабмин и Банк России в ближайшие 3 месяца еще будут утверждать, как учитывать ввозимые деньги, потому что оценить, сколько рублей вывозят из России, достаточно трудно. ФТС такую статистику не ведет со странами ЕАЭС. А в Банке России не раз отмечали, что вот учитывать такое количество разрозненных потоков сложно.
0: В подробностях ограничений для вывоза наличных за рубеж разбиралась Ольга Зуева. Спрос на уборку территории частных домов за пару недель вырос сразу на 30%. Об этом радио РБК рассказали представители клининговых компаний и сервисов по обслуживанию домов. По их словам, со скорым приходом стабильных заморозков в Москву и область люди решили завершить дачные сезоны и законсервировать свои участки. Несмотря на повышенный спрос, цены остаются на уровне весенних, рассказала коммерческий директор компании «Клининг-мастер» Вера Глебовская.
5: В конце летнего сезона, безусловно, частный сектор активизируется, начинают закрывать свои дома на зимний период, и поэтому мойка окон, генеральная уборка, уборка территорий прилегающих, беседок, разных построек, спрос возрастает. Честно говоря, я не наблюдаю рост цен в течение этого лета, то есть можно сказать, что вот весной, летом и сейчас цены приблизительно одинаковые на одного оснащенного сотрудника уборки. То есть в основном цены складываются не за квадратный метр, а в первую очередь сколько стоит один оснащенный сотрудник. Сейчас, скажем, в московском регионе средняя стоимость такого оснащенного бойца около 12 тысяч рублей.
0: Чаще заказчики просят помочь с наведением порядка на территории фазенды, говорят опрошенные эксперты. Стоимость уборки сада зависит от размеров участка, но набор базовых работ обойдется владельцам дачи минимум в 30 тысяч рублей, поделился основатель школы «Умный садовник» Дмитрий Звонко.
6: То, что продается хорошо, то вот приехали, все быстренько укрыли, воду везде слили, все это самое поскосили. То, что надо постричь, постригли. То, что надо обрезать, обрезали. То есть такой комплексно. Наехали, такая вот бригада приехала, все сделала, как обычно, но только там с увеличенным ценником и с увеличенным объемом работы.

0: перед зимой. Разовый выезд вот на такой участок, чтобы все там привести в порядок, ну, где-то от 30 до 80 стоит в среднем, потому что сады бывают и очень большие, там будет гораздо больше.
1: По прогнозам синоптиков, в Москве на выходных ожидаются заморозки. В ночь на 4 октября температура воздуха опустится до минус 3 градусов. Период так называемого «старого бабьего лета» закончился, считают метеорологи. Компания Apple грозит перестройка. Новый глава компании Джон Тернус проведет реорганизацию процессов, чтобы быстрее выпускать новые продукты и расширить ассортимент. Об этом писал Bloomberg со ссылкой на источники. Также Bloomberg отмечает, что Тернус намерен сократить менеджеров среднего звена, а также меньше опираться на традиционные графики сезонных релизов продуктов. Такие планы кажутся реализуемыми, но вопрос в сроках, ведь придется менять одну из самых зарегулированных и традиционных компаний на рынке, пояснил автор программы «Технологии и тренды» Аркадий Глушенков.
2: Джону Тернусу не досталась какая-то больная компания. Apple — это кэш-машина. Компания реально печатает деньги. Последний квартал рекордный. Для этого времени года выручка выросла на 16% и растет в целом почти все. iPhone, MacBook'и, сервисы. А база устройств у них сейчас на историческом максимуме. Да, нужно признать, что проблема у Apple есть. Очень-очень длинный цикл разработки и очень много внутренних согласований. И Тернус, как гендиректор, нацелился на эту такую медленную бюрократическую эпловскую машину. Меньше уровней менеджмента между инженером и вышестоящим руководством, меньше привязки к каким-то традиционным релизам, больше небольших запусков в течение года и больше возможностей делать эксперименты. Планы Тернуса выглядят реализуемыми. Я бы не сказал, что эффект будет через полгода. Тернус работает в Apple 25 лет. Он сам вырос внутри компании от инженера до руководителя аппаратного бизнеса. Он очень хорошо понимает эту систему. Но ему придется перестраивать одну из самых больших и самых зарегулированных машин в мире продуктовой разработки. Известно, что Тернус в первую очередь рассчитывает с помощью искусственного интеллекта ускорить работу внутри Apple. Поэтому компания начала сокращение, сокращает в том числе разработчиков. Удастся эта ставка или нет? Большой вопрос. Но перспектива Apple сейчас интересная. У нее достаточно много денег. В гонке собственных моделей она пока проигрывает, но ей не обязательно выигрывать эту гонку напрямую. У нее по-прежнему огромное количество активных устройств. У нее есть свои чипы, есть своя операционная система, есть вообще огромная экосистема всего.
1: Напомню, Тернус официально вступил в должность генерального директора Apple и вошел в совет директоров компании не так давно, 1 сентября. В студии был Денис Абасов. Оставайтесь на частоте РБК.
3: Кто есть кто? Hi-Fi X — это автомобиль, который будто проектировали не инженеры, а режиссер фантастического фильма и архитектор музея современного искусства. Причем оба были уверены, что скучные машины человечеству больше не нужны. Поэтому Hi-Fi X получился странным. Пока остальные производители думали, как бы сделать еще один кроссовер, Hi-Fi решил создать технологический перформанс на колесах. Начинается все с дверей. Передние открываются как обычно, задние против входа. А сверху распахиваются еще и секции крыши. В итоге посадка в автомобиль выглядит так, будто вы не собираетесь ехать в супермаркет за хлебом, а готовитесь как минимум выйти на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Главное, чтобы вокруг было достаточно места, иначе вся эта красивая хореография закончится знакомством дверей со стеной или с соседней машиной. В общем, снаружи Hi-Fi X напоминает концепт-кар, который кто-то случайно пустил в серию. Внутри два электромотора, полный привод и почти 600 лошадей. Разгон до сотни около 4 секунд, и здесь снова возникает ощущение, что физика немного растерялась, потому что огромный семейный кроссовер ускоряется так, будто его только что толкнули с орбиты. Но главная магия Hi-Fi X вовсе не динамика, а в ощущении, что вы управляете устройством из 2055 года. Здесь почти все электронное. Кажется, если дать машине еще пару обновлений, она сама начнет выбирать ресторан на вечер. Салон выглядит как дорогой технологический шоу-рум. Огромные дисплеи, премиальная кожа, настоящее дерево, кресло с массажами и вентиляцией. На втором ряду вообще можно забыть, что находишься в машине. Оснащение настолько богатое, что перечислять его можно дольше, чем читать инструкцию к телевизору. И все это временами вызывает легкое чувство тревоги. Но главный недостаток в другом. Hi-Fi X не умеет быть незаметным. Это автомобиль, который постоянно требует внимания. Если вы интроверт, готовьтесь регулярно отвечать на дурацкие вопросы от незнакомцев.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Hi-Fi X — это смесь Tesla Model X, Mercedes EQS и смелого дипломного проекта. Он эффектнее большинства премиальных электромобилей и смелее практически всего, что сегодня выпускает серийно. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
0: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
1: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Я вырос в бедном районе Лос-Анджелеса и прекрасно знаю, что такое считать центы. Богатство не делает тебя автоматически счастливым, но оно снимает огромный пласт тревоги. Главное, что дают деньги, это возможность инвестировать в идеи, которые могут изменить будущее планеты, а не просто копить их на счете. Леонардо Ди Каприо.
3: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11.00. В студии с новостями Юлия Родина. Аэропорт Геленджика приостановил работу, сообщает Росавиация. Ограничения воздушной гавани вводятся уже второй раз за день. Работа по подготовке саммита G20 в Майами вышла на финишную прямую, заявил шерпа России в двадцатке Денис Агафонов. Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит 14-15 декабря. Решение об участии российский лидер пока не принял. Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушной тревоги. Национальный центр управления кризисами объявил в Вильнюсском регионе желтый уровень опасности из-за активности неопознанных летающих объектов. В воздух подняты истребители НАТО.

0: Запрет на экспорт дизельного топлива, об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, введение запрета даже не рассматривалось. Накануне европейские страны после предупреждения со стороны Трампа согласились высвободить значительные объемы дизеля из своих запасов. Ранее Трамп утверждал, что это необходимо, чтобы снизить мировые цены на топливо, иначе Вашингтон введет запрет на экспорт. США планируют объявить о жестких санкциях в отношении Международного уголовного суда, пишет «Таймс». Ожидается, что новые рестрикции будут направлены как против самого суда в Гааге, так и против организаций, которые с ним сотрудничают. Сторонники опасаются, что это может привести к ликвидации суда. Ранее администрация США уже несколько раз вводила санкции против МУС. Туристы из США совершили одно из самых дорогостоящих путешествий по России этим летом. Это была поездка по Золотому кольцу с заездом в Москву и Санкт-Петербург. Она обошлась им в 15 тысяч долларов. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Кроме того, туры по России за 10-15 тысяч долларов и выше приобретали граждане Китая, Саудовской Аравии и Эмиратов. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Здравствуйте. Коротко о ситуации на рынках. Мосбиржа проводит торги в режиме дополнительной сессии выходного дня. Индекс прямо сейчас подрастает на 0,2%. Находится на отметке 2281 пункт. Из лидеров роста прямо сейчас на российском рынке бумаги Новатека, Интеррау, Солерс. Также подрастают обыкновенные акции МТС и Газпромнефть. В лидерах снижения Распадская, Северсталь, X5 групп, СПБ биржа, ПИК и КАМАЗ. А нефть. Последняя пятничная котировка смесь Brent стоит $102.61 за баррель. Это стоимость фьючерсного контракта, разумеется. Официальные курсы валют ЦБ на выходные и понедельник. Доллар 83.48 рубля, евро 94.32 рубля. Ну а прямо сейчас пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такие поправки в налоговый кодекс содержатся в бюджетном пакете, который внесен в Госдуму. Это следует из электронной базы данных парламента. Сейчас таким образом собираются налоги с торговых центров, магазинов и офисов. Как нововведение в случае принятия повлияет на трансформацию электронной коммерции, разбирались Руслан Айнединов и Денис Абасов.
2: Правительство предлагает включить ПВЗ в перечень объектов, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости. Сейчас это работает не так. По общему правилу, налог на имущество организации, напомню, рассчитывается исходя из балансовой стоимости объекта, то есть оценки актива после всех корректировок. Ну, в частности, речь идет об амортизации и понижении стоимости. И вот уже с этой базы платится налог. С кадастровой стоимостью все иначе. Ее определяет государство, и никаких корректировок здесь уже не будет. В пояснительной записке правительства указано, что изменения касаются пунктов приема и выдачи заказов, которые являются, цитата, «объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы».
3: Что об этом думают сами маркетплейсы? Какова их реакция?
2: Вот Wildberries, например, уже не согласились с этой формулировкой, что под это описание подходит ПВЗ. В компании сообщили РБК, что это концептуально неверно. Ведь изначально статья налогового кодекса, поясняют в Wildberries, в которую вносят поправки, определяет критерии налогообложения, исходя из характеристик и фактического использования объекта недвижимости, а не из того, кто его эксплуатирует.
3: И что при этом говорят сами владельцы ПВЗ?
2: Отреагировали, разумеется, негативно, ведь для них это в первую очередь увеличение налоговой нагрузки. Наши собеседники также указывают, что большинство пунктов выдачи заказов работает в арендованных помещениях, и в конечном итоге любой сбор налогов, акцизов и прочего неизбежно будет заложен в стоимость конечного товара или услуги. В случае с налогом по кадастровой стоимости, к слову, речь идет о заметной величине, рассказал эксперт по маркетплейсам и владелец ПВЗ Артем Бобцов.
4: Налог кадастровой стоимости всего в районе 2%. В среднем мы посмотрели, вот у нас по нашей сети ПВЗ в Москве и Московской области средняя стоимость помещения 20 миллионов рублей, в котором мы находимся, который мы арендуем. Соответственно, 2% — это 400 тысяч рублей в год, 35 тысяч рублей в месяц. При средней ставке аренды у нас 75 тысяч рублей, по сути, аренда увеличится в полтора раза. Дело в том, что примерно треть всех ПВЗ в Москве и Московской области находится на грани окупаемости, работают либо в слабый плюс, либо в слабый минус, либо ноль. Таким образом, для них увеличение аренды на 35 тысяч даже рублей в месяц будет означать, что они, скорее всего, все уйдут в минус.
2: О неустойчивом положении ПВЗ на рынке говорят и другие наши собеседники. В частности, партнер Data Insight Федор Вирин отмечает, что ПВЗ – крайне бедный бизнес. Значительная часть точек работают на грани окупаемости, а значит, в результате увеличения налоговой нагрузки все больше пунктов на

0: начнут быстро закрываться.
1: Сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь, Wildberries замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы. А ПВЗ очень бедный бизнес. С доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки. Как только там возникает падение трафика или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят. Потому что там помесячная аренда часто. И они могут в один день сказать, все, отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. До свидания. Просто потому, что это очень часто бизнес самозанятости, когда предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату.
2: Эксперты указывают на риски массовых закрытий ПВЗ. Вот можно ли что-то с этим сделать?
0: На помощь пунктам выдачи заказов должны прийти сами маркетплейсы. Так считает владелец ПВЗ Артем Бобцов. Правда, здесь все не так просто. Как торговые площадки вообще могут помочь? Им придется увеличить процент от оборота, который они платят пунктам выдачи заказов, чтобы те перестали закрываться. Но не будем забывать, что речь идет все же о бизнесе, а значит, себе в минус ни одна из сторон действовать, очевидно, не заинтересована. По этой причине, как считает Бобцов, маркетплейсы ровно на те увеличенные проценты оборота поднимут свою комиссию с продавцов. Продавцы тем временем заложат эту разницу в цену своих товаров. И таким образом налоговые инновации, которые, казалось бы, направлены изначально на достаточно узкий круг лиц, владельцев помещений, на самом деле отразятся на всех. На этом фоне у одного из наших собеседников родилась крайне оригинальная идея. Основатель бренда Warsh Сергей Семенов рассказал, что когда начались атаки на склады Wildberries, он поддержал своего друга, владельца ПВЗ, таким образом. Арендовал помещение прямо в его пункте выдачи заказов, чтобы снизить стоимость аренды друга. И начал хранить свои товары там, перейдя на модель торговли ФБС. В результате оба получили выгоду, рассказал Семенов.
3: ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков. Когда вы пришли и купили 3 товара, 3 пика. С каждого пика, в зависимости от какой ПВЗ, 7 рублей примерно. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Я бы сказал, многие партнерские ПВЗ находятся в отрицательной зоне роста. Плохо себя чувствую. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый. Мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары. И теперь мы по ФБС сдаем. У нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно. И сдаем прямо с этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
0: Поправки к налоговому кодексу, о которых идет речь, должны вступить в силу через месяц после официальной публикации закона и не ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу на имущество. Первое чтение пакета бюджета в Госдуме, напомню, пройдет 29 октября.
4: Как на рынке электронной коммерции скажется налог на ПВЗ по кадастровой стоимости, разбирались Руслан Айнединов и Денис Абасов. Но через минуту в эфире радио РБК слушайте программу «Технологии и тренды». Этим летом на рынке российского ИИ случился скандал. Герман Греф заявил в Софеде, полностью отечественная ИИ-модель в стране осталась одна, у Сбера. А Яндекс, по его словам, дообучает китайскую модель. В сентябре же Яндекс выложил в открытый доступ 2 модели и оба раза подчеркнул, обучены с нуля. Ведущие программы Аркадий Глушенков и Иван Звягин вместе с гостем будут разбираться в этом споре. Слушайте примерно через минуту.
5: Реклама.
6: Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
6: Теперь слышали.
7: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
8: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
9: Этим летом на рынке российского ИИ случился, можно сказать, скандал. Герман Греф заявил в Совете Федерации, полностью отечественная ИИ-модель в стране осталась одна, у нас, у Сбера. А Яндекс, по его словам, дообучает китайский квен. А в сентябре Яндекс за 10 дней выложил в открытый доступ сразу 2 модели и оба раза подчеркнул, обучены с нуля. Сбер в ответ назвал их компактными. Получился спор уже не о том, чья модель, а о том, какого она размера и кто может позволить себе большую. Об этом сейчас и поговорим.
5: Технологии и тренды.
9: Я Аркадий Глушенков, и со мной в студии Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. Привет, Саша.
5: Привет.
9: Давай одной фразой для слушателя, который про искусственный интеллект Яндекса знает только то, что у него Алиса стоит на кухне. Вы выложили две модели. Вот одной фразой про каждую. Что это за модельки?
5: Ну,

0: Первая модель, которую мы выложили, это модель, сделанная специально для поиска. Она относительно небольшая, она на 35 миллиардов параметров. Еще пару лет назад мы бы про это говорили, как огромная большая, фронтирная, да? Модель. Да, а сейчас она прям небольшая. Что это такое? Современный искусственный интеллект, он когда отвечает на вопросы, он так же, как и мы, ходит за ответами в интернет. Угу. Ну, потому что только там есть какая-то свежая информация, потому что вообще там информации сильно больше. И в этой ситуации кажется, что не так много нужно знать, нужно просто уметь находить, суммаризировать. И вот наша маленькая модель, она умеет делать именно это. Она умеет очень хорошо что-то искать и суммаризировать это. Причем это не значит, что она умеет ходить в интернет. Просто мы-то все-таки поисковая компания, мы хорошо понимаем, что такое модель, которая в интернет ходит. Но часто в бизнес-приложениях иногда нужно искать по какой-то внутренней базе документов или еще в каких-то определенных источниках. И вот для реализации такого сценария, когда искусственный интеллект отвечает на вопросы не из собственной памяти, а анализируя какие-то источники, эта модель подходит замечательным образом. Она в таком сценарии не уступает или практически не уступает очень большой модели, но при этом работает очень быстро, и ее относительно легко развернуть в каком-то
1: своем комплексе. Ну и дешевле получается.
0: А следующая модель, которую мы опять же недавно выложили, это модель на 80 миллиардов параметров, и мы перед тобой поставили амбициозную задачу постараться относительно небольшой моделью, потому что, конечно, она там несколько раз меньше, чем самые большие современные модели, постараться выбить похожее качество. Угу. И в общем случае на всех сценариях это не получается, конечно, было бы странно, если бы получилось, но на некоторых таких, в некоторых более-менее узких доменах, там, например, на доменах математики или каких-то инженерных задач, получается вполне себе. То есть это модель, которая при маленьком размере не уступает большой. И вот это прям сложное такое инженерное искусство, как это сделать. И то, что мы выложили, это не то, что может там обычный человек взять, пойти и этим воспользоваться. Нет. Это скорее такой сырой материал для разработчиков. То есть другие разработчики могут брать, применять это в своих продуктах, как доводить до такого состояния, что это можно встраивать в свои продукты и решать как-то, но это такой вот исходный материал.
1: Правильно я понимаю, что вот этот первый этап, он вообще довольно дорогой, и сам факт того, что вы это открываете, это вообще-то большая помощь компаниям, у которых нет огромных сумм денег на вот это вот то, что называется претрейн, обучение изначальное этих моделек.
0: Все так, абсолютно верно. Вот эта стадия претрейна, она действительно очень-очень затратная вычислительно, и немногие себе могут позволить ее сделать. Я вообще хочу сказать, что выкладывание чего-либо в открытый доступ – это очень важная вещь, потому что мы все человечество не оказались бы там, где мы оказались с точки зрения развития технологий, если бы не open source. Какой продукт ни возьми, хоть от американских, хоть от китайских, хоть от наших компаний, копней выяснится, что он там на 95, если не больше процентов, состоит из того, что находится в открытом доступе. Это может быть и код, это могут быть и данные, это могут быть какие-то научные работы и публикации. В общем, все используют то, что есть в открытом доступе. И Яндекс тоже. И так же, как и все остальные, ведущие мировые компании, по крайней мере, мы вносим лепту в этот мировой open source, выкладываем свое, то, что мы делаем, туда. Но здесь я, хочу сказать, что не доблесть выложить просто что-то в open source. Так, в общем, каждый может, это не очень сложно. Очень важно, когда тем, что ты выложил, пользуются. Вот мы, когда наши модели выкладывали, мы с трепетом, с замиранием сердца смотрели, что там будет, какая судьба будет, и просто прям очень-очень рады тому, что мы видим, как на это откликнулось международное комьюнити, как нас хвалят и благодарят из разных стран мира, и разные небольшие компании, которые не в состоянии сами где такие модели делать, или там не только небольшие компании, уже начали применять и использовать это в своих каких-то продуктах.
1: Про это очень хочется спросить. Но немножко хочу посвятить время вот этому конфликту, вообще нетипичному, да, для российского IT, надо сказать. Вот эти релизы, это прям ответ Грефу, попытка показать, что, ребята, у нас тоже свое есть, мы можем поделиться?
0: Ну, конечно, нет. Я в Яндексе работаю относительно недавно, 16 лет, и вот все это время, пока я работаю, мы обучаем какие-то модели. Если копнуть в историю, мне кажется, это примерно года с 27-го, это никогда не останавливалось. Сейчас это большие языковые модели, не только языковые, и так называемые VLM, Visual Language Models, но, в общем, это обучение идет всегда постоянно и непрерывно. Вот прямо сейчас мы с тобой разговариваем, а там учатся модели. Если говорить про, например, например, про последнюю модель на 80 миллиардов параметров, то цикл такой разработки такой модели, ну, я даже затрудняюсь, сколько сказать, ну, наверное, больше года, потому что с учета всех экспериментов, всего того, что делается,

0: делаешь, а это очень много подходов, это очень много попыток, и мы вот в случае этой модели мы стартовали с типовых мировых архитектур, это, ну, то есть это некое описание того, как должна выглядеть модель. Но в процессе мы сильно от них отошли, все переделали, потому что на них не получался тот результат, который должен был бы быть. И там, что очень важно, это не просто своя стадия обучения, там вся так называемая архитектура, она тоже полностью своя. И, опять же, точку отсчета поставить тяжело, но ну, год, например, это заняло точно, может быть, больше в сумме. И там, с момента...
1: Ну, я понял, ты говоришь, что за два месяца было... невозможно.
0: Конечно.
1: Да?
0: За два месяца, это значит, что у тебя уже в очень близкой к стадии готовности к публикации.
1: Давай я вот что еще хочу...
0: Я тут еще, знаешь, какую штуку добавлю, чтобы, ну, для понимания, мотивация этим заниматься. Мы очень хотим, это наша амбиция яндексовская, быть в числе мировых лидеров. У нас когда-то это получилось с поиском. У нас это получилось с райтехом, с нашими сервисами. У нас это получается с нашими self-driving автомобилями. Ну, в общем, много где. И в ИИ амбиция ровно такая. И это не какой-то там ответ на местный, на, ну, на локальном рынке или еще что-то. Мы хотим быть в числе мировых лидеров. Это невероятно тяжело. Не факт, что получится, но мы очень стараемся. Вот мы целимся туда. Что же касается, возможно, нашей реакции на заявление, например, Сбербанка, я прекрасно отношусь к Сбербанку, крайне уважаемый, ну, как, у нас это самый большой банк страны, который в этом году отмечает юбилей 185 лет, и максимум уважения к такому замечательному банку. Но никакое заявление даже такого уважательного банка не является для нас достаточной мотивацией к делу ничего-либо. У нас существует мотивация гораздо больше.
1: Смотри, я вот про что еще хотел спросить. Если говорить про свое, не свое, вот если я тебя правильно слышу, то в принципе разговор про то, что свое, что не свое в мире современных технологий, уж в ИИ в частности, он несколько невозможен как будто бы. Ну, потому что вот если я тебя правильно слышу, ты говоришь, все берут какие-то мировые подходы, все у всех это перезаимствуют, поскольку это во многом исследовательская штука, это во многом эксперимент. И если ты говоришь, мы будем экспериментировать только у себя, то ты себе как будто крылья подрезаешь очень сильно.
0: Все так, абсолютно верно, абсолютно верно.
1: А но... если говорить про то, что должно быть твоим, вот в твоем взгляде, что нужно оставлять у себя, и нужно ли что-то оставлять у себя и говорить, что только данные только наши, или там какие-то методы только наши, или наоборот, какие-то тесты для проверки и должны быть наши?
0: Ну, опять же, здесь никому не хочется ничего навязывать, у каждого свой путь, у каждого какая-то своя история. Свой точно должен быть продукт, вот свой продукт, свои пользователи, вот это должно быть свое.
1: Ну и данные пользователей, я так понимаю, вот это вот в своем контуре стоит оставлять.
0: Ну, конечно, да. Ну, то есть, как бы они, данные пользователей, это то, что ты должен защищать и охранять, конечно. Да. Но, в общем, это должен быть какой-то твой продукт. А дальше, что там внутри, где своего должно быть, это такой хороший, открытый вопрос. У нас в Яндексе есть две темы, которые, ну, и связаны, и не связаны друг с другом. В первую очередь, конечно, мы делаем продукт, и наша задача сделать конкурентоспособный продукт. Но, если посмотреть на всю историю Яндекса, то все наши успехи и достижения связаны с тем, что была какая-то очень важная основополагающая своя технология. Вот мы что-то придумали. Сами, когда... Ну, мне не очень нравится слово «придумали», опять же, потому что в современном мире, мне кажется, слово «придумал» нужно заменять на слово «до меня тоже дошло». Но имеется в виду, что мы делали какую-то свою технологию или там свою версию какой-то технологии. Это было, в общем, всегда. И мы продолжаем это делать, и в случае искусственного интеллекта тоже. Ну, то есть это у нас прям, не знаю, как в нашем ДНК. Мы не можем не делать свою какую-то технологию, которая потом будет использоваться в продукте. Но при этом нету такого, что только наши используем, и все остальное больше никак. Нет, конечно. И под капотом продукта есть много всего, и в случае искусственного интеллекта есть очень много разных моделей, есть как бы система, которая выбирает и решает, какая именно модель сейчас должна использоваться в зависимости от запроса, и там есть и какие-то open-source модели, и модели, которые обучены нами с нуля, и модели, которые изначально там брали какой-то open-source и его дообучали. Там полный большой зоопарк. В случае, когда мы делаем продукт, мы кажется, что мы не должны выбирать там наш или не наш. Мы должны обеспечить максимальное качество. Это вот амбиция с точки зрения продукта. А с точки зрения технологии амбиция сделать, ну, такую модель искусственного интеллекта, такую компоненту, которую мы будем использовать не потому, что она наша, а потому, что она лучше. Может быть, не всем чем-то, но она обладает какими-то свойствами, из-за которых ты ее используешь.
1: Если я тебя правильно слышу, то ты бы разделял, да, если мы строим продукт,

0: то мы выбираем лучшее, а если мы разрабатываем сами, то, соответственно, понятно, мы пытаемся сделать что-то сами, ну, потому что мы ради этого эксперимент
1: конечно,
0: проводим.
1: Конечно.
0: Все, я тебя понял. Еще хочется поговорить про размеры моделей, потому что, с одной стороны, сейчас действительно гонку задают и темп в ней гиганты. Можно ли с маленькими модельками чего-то добиться? И если да, то чего?
1: Это хороший вопрос, ответ на который вот вся индустрия сейчас ищет, и мы в том числе. Потому что можно, конечно, попытаться поучаствовать в этой гонке кошельков, потому что когда это очень большие модели, огромные модели, то это в первую очередь нужно понимать, это сумасшедшие вычислительные ресурсы и на создание таких моделей, и на их применение. И это невероятно дорого. Это супердотируемая область. Яндекс же там, не привлекает каких-то больших внешних инвестиций для этого. Мы делаем это все на то, что зарабатываем сами. И с одной стороны. А с другой стороны, у нас же очень много пользователей. И мы видим, что растет количество использования искусственного интеллекта. И не только на поиске, хотя он есть и отвечающий прямо на поиске, на поисковой выдаче. А людей, которые переходят на вкладку «Алиса и я» и туда прямо обращаются для чатов, тоже очень-очень много. И число постоянно растет. И нужно сделать так, чтобы относительно небольшими ресурсами без потери качества удовлетворять. Вот это прям сложнейшая задача. И не то, чтобы один Яндекс этим занимается очень много компаний. То есть компании, у которых фокус и борьба друг с другом, давайте делать больше моделей пока, до тех пор, пока размер увеличивает
0: качество. Ну, OpenAI и какой-нибудь Anthropic, китайцы, там та же самая Alibaba.
1: Даже с китайцами уже не столь очевидно, потому что если посмотреть китайцев, на что выстрелил DeepSeek, на том, что давайте мы с помощью меньшего количества вычислительных ресурсов сделаем там, большее качество. И, ну, понятное дело, что тут не просто такое прям черно-белое, что одни делают размер, а другие качество. Все пытаются делать и то, и другое, но мы сейчас все-таки больше сконцентрированы на том, что мы умеем делать лучше. Мы все-таки компания технологическая, и там, в отличие, не знаю, каких-то финансовых компаний, для нас нам больше свойственно делать какое-то, находить красивые инженерные решения, нежели находить суперогромные инвестиции для того, чтобы играть вот в эту бесконечную гонку кошельков.
0: Да, гонку кошельков. Очень коротко хочется у тебя спросить. Греф говорил, что в стране нужно 5-6 разработчиков своих моделей. А это возможно вообще? Есть ли смысл?
1: Ну, я так скажу, что для того, чтобы иметь шансы на какой-то успех, сделать модель, которая в моменте окажется лучшей в мире, нужно делать большое количество экспериментов. И для того, чтобы делать большое количество экспериментов, у тебя может быть несколько вариантов. У тебя может быть несколько команд, которые это делают внутри одной компании, или несколько компаний, как угодно. Но точно нужно проводить большое количество экспериментов и не в рамках одной компании, потому что должны быть разные инженерные культуры и конкуренции.
0: Хороший финал. Спасибо большое. Это был Александр Крайнов, директор по развитию ИИ в Яндексе. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети не могут сидеть спокойно и постоянно крутятся. Родители просят: не ерзай, сиди смирно, не вертись. А ребенок как будто не слышит. Но нейробиология объясняет нам, это не непослушание, это работа мозжечка и его связи с вестибулярным аппаратом. Мозжечок – всего 10% объема мозга, но больше половины всех нейронов находится именно там. Он отвечает за координацию, равновесие и тонус мышц, но также за скорость обработки информации. Когда мозжечок не получает достаточно сигналов от вестибулярного аппарата, он просит движений. Ребенок крутится, качается, вертится не чтобы разозлить вас, а чтобы стимулировать мозжечок и вестибулярную систему. Ему физически трудно сидеть неподвижно, потому что его мозжечок требует тонической активности. Инструкция к действию. Первое. Не запрещайте движение. Направляйте его. Качается. На стуле поставьте балансировочную подушку. Вертится. Дайте вращающееся кресло на несколько минут. Так вы даете мозжечку нужную стимуляцию, и он успокаивается. Второе. Встраивайте двигательные паузы. Каждые 15-20 минут занятий – это 2-3 минуты активного движения. Попрыгать, покрутиться, походить по линии – это не отвлекает, а перезагружает мозжечок и улучшает внимание. Третье. Вестибулярные игры. Качели, горки, кувырки, ходьба по бревну – это мощная тренировка для мозжечка. Четвертое. Не путайте двигательную активность с гиперактивностью. Если ребенок может сосредоточиться во время движения и успокаивается после 5-10 минут активности – это норм.

0: Если он не может остановиться вообще, это повод сходить к неврологу. Пятое. Разрешите ерзание на месте. Легкое покачивание или кручение в руках – это самопомощь нервной системы. Не запрещайте, а дайте безопасное пространство для движения. Движение – это топливо для мозжечка, а мозжечок – это внимание, скорость реакции и эмоциональная регуляция. Чем больше вы разрешаете телу работать, тем лучше работает голова. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
1: Нет, согласен. Ну,
2: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Бешеные деньги – деньги непоседливые, которые в кармане надолго не задерживаются. Александр Николаевич Островский.
5: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
6: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
4: Медиатренды с Женей Стоговой.
6: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
4: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. РБК тренды.
3: Выгода цифрового рубля. С 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. Комиссии за платежи для граждан тоже нет. Но есть и обратная сторона. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, кэшбэк за покупки не предусмотрен, открыть вклад в цифровых рублях нельзя. Поэтому при обычной оплате товаров преимущество перед картами или СБП пока не всегда очевидно. Основное отличие цифрового рубля – единый платежный счет, который существует независимо от конкретного коммерческого банка.

11:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Аэропорт Краснодара приостановил работу, сообщила Росавиация. Над Крымским районом Кубани замечен украинский беспилотник, заявили в районной администрации. Ранее также ограничения ввели в аэропорту Геленджика. Средства ПВО за ночь сбили 218 беспилотников над регионами России, сообщила Минобороны. БПЛА нейтрализовали над 14 субъектами, в том числе над Московским регионом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал положить конец атакам в районе Запорожской АЭС, чтобы не подрывать ядерную безопасность. По его словам, все стороны должны соблюдать максимальную военную сдержанность. Отмечается, что агентство ранее получило сообщение о серии атак с использованием дронов, которые угрожали безопасности ЗАЭС. Удары зафиксированы в городе Энергодар. Аэропорт Вильнюса возобновил работу после отмены воздушной тревоги. Ее объявляли после фиксации неопознанного летающего объекта. В Национальном центре по управлению кризисами заявили, что в итоге зафиксированный объект опасности

0: не представляет. Вероятно, тревогу вызвали птицы или что-то другое. Предупреждение действовало около часа. США и Украина заключили первую сделку по совместной добыче полезных ископаемых, сообщил Рейтер. Соглашение предусматривает вложение около 30 миллионов долларов в инвест-платформу украинского предпринимателя Геннадия Буткевича. Проект займется разработкой месторождений урана, бериллия, циркония и редкоземельных элементов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: В Москве 11:32. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Сейчас о ситуации на топливном рынке. Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании. Это Роснефть, Лукойл, Татнефть и Газпромнефть. И они социально ответственно сдерживают цены в рамках инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. В пятницу он выступил на пленарном заседании Совета Федерации. Представил сенаторам прогноз социально-экономического развития страны на следующие 3 года. В частности, отметил, что нефтяные компании сократили сроки восстановления НПЗ после украинских атак благодаря усилению защиты предприятий. Ущерб от ударов ВСУ в последнее время также незначительно. Снизился. Российский рынок дистоплива, по словам Новака, сбалансирован.
2: Сейчас более актуальная задача, она связана с восстановлением заводов и восстановлением тех установок, технологического оборудования, которое пострадало и страдает периодически от вражеских атак. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже. Создана пассивная защита. Если говорить о топливообеспечении, могу сказать, что у нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. Мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт. Это нормальная ситуация, поскольку мы производим процентов на 80 больше дизеля, чем потребляем на внутреннем рынке. Мы обеспечиваем внутренний рынок. Излишки нельзя накапливать больше, чем есть емкости для накопления, иначе приходится снижать объемы переработки.
1: Новак также заявил, спрос на бензин летом был частично выше, чем в прошлом году из-за ажиотажа. Сейчас же его не наблюдается. Ажиотажный спрос, по словам Новака, увеличивает дефицит. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин пояснил радио РБК, что говорить об окончании топливного кризиса пока рано.
3: Мы прошли острую фазу кризиса, и ситуация стабилизировалась. Она выражается в том, что у нас достаточное количество дизеля, которое продается де-факто без ограничений. Всегда есть регионы, где ситуация потяжелее. Но, скажем так, мы отошли от острой фазы этого кризиса, и если некоторые затишье, которые сейчас наблюдаются, оно продолжится, все будет работать эффективно с точки зрения блокирования каких-либо атак, выхода из неплановых ремонтов, то действительно мы каждую неделю будем чувствовать все лучше и лучше ситуация на топливном рынке. Плюс еще и статистика по ценам показывает, что уже нет такой перегретости рынка, и ажиотаж тоже стих. Я бы говорил, что окончательно почувствуем облегчение, наверное, в конце октября.
1: Кроме того, вице-премьер Александр Новак не исключил, что в случае насыщения внутреннего рынка экспорт дизельного топлива возобновится. Меру по запрету экспорта бензина назвал временной. По его словам, обычно выпуск топлива на 10% превышает спрос. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев ранее в нашем эфире заявил, спрос на бензин в России снижается из-за сезонного фактора, и рассказал, как узнать, топливо какого качества вы заливаете на АЗС.
4: Снижение спроса продлится весь октябрь. По дизелю пока спрос остается высоким, поэтому с этой стороны баланс не улучшается. Но снижение будет ближе к ноябрю. По производству ситуация, в общем-то, сильно не поменялась за последние недели. Конфигурация работающих заводов каждую неделю изменяется. Соответственно, перестраивается логистика поставок в отдельные регионы. Но в целом, какой был дефицит, примерно такой остался.
5: А как на заправке простому человеку, который, вот честно, не разбирается, как понять, какое у меня топливо наливают?
4: Паспорт качества, к сожалению, в Москве, наверное, везде есть, а в регионах часто вывешивают старые паспорта, даже двухнедельной давности, и не так просто добиться получения, собственно, паспорта на конкретную партию, которая сейчас продается. Поэтому это задача со звездочкой для обычного автомобилиста. Ну, вообще, Минэнерго России обещала неоднократно, что будут явные маркеры, которые информируют любого потребителя, что это именно евро 4, 3, 2. Но, честно говоря, я пока не видел таких. Евро 3 продается, да, в целом ряде регионов, можно встретить. Но это, опять же, определяется скорее по химическому анализу.
1: Полные или частичные меры по контролю за отпуском бензина и дизеля с конца мая вводили более чем в 80 субъектах России. К июлю ограничения в некоторых регионах стали постепенно ослаблять. 18 августа глава Минэнерго Сергей Цивилев признал, что на некоторых автозаправочных станциях еще сохраняются очереди, заявил, что ведомство занято решением этой проблемы. Президент Владимир Путин назвал трудности на топливном рынке временными и подчеркивал, что они не могут повлиять на общую экономическую ситуацию. Через полторы минуты в эфире радио РБК будем разбираться в деталях неудачной смертной казни в США. Осужденную Кристу Пайк подключили к ИВЛ.
6: РБК отрасли.
7: Solar запустил сервисы флагманского СОК для среднего бизнеса. Новая линейка сервисов мониторинга и реагирования рассчитана на региональные организации и подрядчиков, у которых нет своих специалистов по информационной безопасности и бюджета на собственный СОК. По данным исследования Solar, 60% таких компаний называют главной проблемой нехватку специалистов по информбезопасности. 80% из-за этого ведут мониторинг только в рабочее время. 3/4 готовы передать реагирование внешнему центру мониторинга информационной безопасности. Solar первой в России закрепила в договоре финансовую ответственность СОК за пропущенный инцидент. При подтвержденном ущербе клиента компании возместит его в пределах 30 миллионов рублей напрямую без участия страховой организации. Мониторинг и реагирование работают круглосуточно, скорость реакции на критичный инцидент до 30 минут. Новый продукт предназначен для среднего бизнеса и дополнит существующий индивидуальный сервис JSOC Expert для крупных компаний.
6: РБК отрасли. Реклама.
8: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
1: 11.38 в Москве. Прямой эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Кристу Пайк подключили к ИВЛ после неудачной казни в Теннесси в США. Она остается без сознания в критическом состоянии, сообщает Реттер со ссылкой на ее адвокатов. Ранее власти Теннесси отменили смертные казни на год. Это произошло после того, как они не смогли казнить Кристу Пайк, осужденную за убийство сокурсницы в 18 лет. Она выжила после введения двух смертельных инъекций. Если бы казнь состоялась, то она стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. Ранее адвокаты Пайк утверждали, что процедура может быть для нее мучительной, поскольку у нее тонкие вены. Тем не менее, после ввода первой инъекции женщина осталась в сознании и спрашивала про жжение в руке. После ввели ей вторую дозу препарата. После этого свидетели казни слышали ее храп до тех пор, пока не был отключен микрофон. Как работают в целом смертные казни в США? Что будет теперь с Пайк? Рассказала в эфире специальная корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
9: Как вообще такое могло произойти? Две инъекции. Я вот читаю, честно говоря, пытаюсь вспомнить, а были ли какие-то подобные случаи в мировой судебной практике исполнительной? Но как будто бы нет.
10: Ну, чаще всего в США происходят какие-то неполадки, связанные с тем, что вены просто не попадают. Аналогичный случай произошел и в Теннесси совсем недавно. Там на протяжении часа пытались подсудимому установить катетер. Пробовали и в руки, и в запястье, и даже в шею, и не справились медицинские работники. И в итоге его смертную казнь отложили на год. Конкретно ситуация, когда подсудимому уже вводят инъекцию, и он выживает, в принципе, не было. Но предусмотрено протоколом, что можно ввести вторую инъекцию, что, собственно, они сделали. Но она пережила и вторую. Как это произошло, точно неизвестно. Сейчас будет проводиться вообще расследование, но есть предположение СМИ, что из-за того, что она жаловалась на жжение руке, возможно, медицинский работник промахнулся и вел препарат мимо вены. То есть, возможно, не весь препарат поступил просто в поток кровяной, и, соответственно, она выжила, просто заснула.
9: Но либо вопрос еще к самой инъекции, хотя, по идее, она наверняка проходит какую-то экспертизу.
10: Ну, власти настаивают на том, что это проверенный эффективный препарат и что он должен был сработать. То есть, возможно, здесь скорее проблема какая-то связана именно с самой процедурой. Дело в том, что есть еще довольно такая напряженная дискуссия в американском обществе медицинском, поскольку клятва Гиппократа вообще противоречит участию в смертных казнях. И в целом врачи, как правило, от этой практики отказываются. Однако отдельные медицинские работники все-таки по законам штата Теннесси должны присутствовать. И чаще всего это либо фармацевты, либо какие-то медицинские работники, которые не практикующие, считают для себя это приемлемым. И, собственно, на процедуре присутствовал врач-терапевт, который до этого также безуспешно предыдущему подсудимому пытался ввести катетер, и до этого он признавался, что 12 лет подобной процедуры не проводил. То есть, возможно, сделало в отсутствии у него соответствующего опыта.
9: Вообще, участие врача в процедуре смертной казни, оно какую-то, мне кажется, такую нормальную этику врачебную нарушает, и все, и здравый смысл здесь.
10: Как раз

0: Но конкретно дискуссии в обществе прежде всего ведутся относительно того, является ли смертная казнь эффективной, потому что больше половины американцев, например, не считают, что она, сам факт приведения в исполнение, да, вот высшей меры, предотвращает как-либо преступление. Есть сомнения относительно того, что а всегда ли казнят действительно виновного человека, потому что почти 80% населения, согласно опросам, допускают, что да, действительно иногда казнен может быть человек и невиновный. То есть здесь есть какие-то, наверное, скорее даже не по самому факту казни, да, есть разногласия относительно того, насколько это эффективно, насколько всегда корректен приговор.
1: Вот, кстати, насчет приговора, ну, случай действительно уникальный. Два раза ввели инъекцию, да, и человек выжил после этого. Это поразительно, если честно. Вот могут ли в целом пересмотреть приговор?
0: Здесь довольно интересный момент, потому что, опять же, у нас был прецедент с предыдущим подсудимым, да, в штате Теннесси, чью казнь просто перенесли на год, но ему и не ввели инъекции. По протоколу было предусмотрено введение второй дозы на случай, если первая не сработает. Дальше никакого протокола уже не было, потому что ситуация без прецедента, да, никто не закладывал.
1: Мы пытались казнить человека дважды, он два раза выжил, у нас не получилось, будем ли мы казнить его третий раз?
0: Есть решение Верховного суда еще от 47-го года, что если по техническим причинам не удалось привести в исполнение приговор, то это не является основанием для освобождения от этого самого приговора, что это не будет трактоваться вторая попытка как второе наказание или несправедливое наказание. Но при этом адвокаты, скорее всего, будут апеллировать к 8-й поправке Конституции, которая, например, запрещает жестокие и необычные наказания. И в целом, вот попытку в третий раз ввести инъекцию можно будет представить именно как действительно жестокое и необычное наказание, что человека дважды фактически подвергают, даже трижды получится, будут подвергать этой процедуре. Вот довольно сложно сказать, что из этого получится. Это явно будет очередной раунд, наверное, судебных тяж. Ну, по крайней мере, штат уже сейчас до конца года казни все прекратил, ее точно не будут пытаться казнить до конца года, а дальше, скорее всего, ее адвокаты пойдут в Верховный суд и будут требовать все-таки отмены смертного приговора. Плюс еще в день казни, и саму казнь сдвинули на 9 часов, потому что ее адвокаты запросили экстренное там вмешательство суда, потому что настаивали на том, что ее приговор должен быть смягчен с учетом пережитого в детстве насилия, которое она пережила, что это повлияло на ее психику очень негативно. Вот, и, возможно, все это будет вновь вынесено на рассмотрение судом, все эти обстоятельства, смягчающие, сам фактор казни. Возможно, все-таки адвокатам удастся чего-то добиться, но вряд ли это произойдет в ближайшее время.
2: С Валентиной Шварцман беседовал Денис Абасов. Как отмечает Associated Press, это уже второй случай в этом году, когда штат Теннесси не смог провести казнь. В мае чиновники отменили смертную инъекцию мужчины, осужденного за похищение и убийство трех человек в 1994 году, после того, как ему более часа пытались установить капельницу. Сообщение последних минут. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов. Анатолий Кашпировский – советский и российский психотерапевт, телеведущий, который получил известность в конце 80-х годов благодаря телепередачам о сеансах исцеления. В 1993-95 годах он был депутатом первого созыва Государственной Думы России. Количество кортов для игры в падл в России выросло в 2.5 раза за год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование 2GIS. Сейчас в городах-миллионниках работает более 170 площадок для игры в падл-теннис. Наибольший рост показал Санкт-Петербург, где количество клубов увеличилось почти в 5 раз, до 23. К падл-зависимости присоединились и другие премиальные спорт-клубы. Например, гольф-площадки, чтобы удержать клиентов, тоже открывают корты, а тренеры по большому теннису перепрофилировались также в тренеров по падл. Чем падл напугал другие виды премиального спорта и самих игроков, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Поскольку падл у нас не только модное увлечение, но и вид спорта с претензией на премиальность и некий нетворкинг, то, конечно, его такая бешеная популярность не дает спокойно спать владельцам кортов для большого тенниса и гольф-клубам. Например, теннис, по словам тех людей, с которыми я пообщалась из этой отрасли, потеряли до 20% клиентов за прошлый год. Они все ушли играть в падл. Гольф пока держится, но такой исход они тоже не исключают. Держится за счет чего? За счет того, что оттянуть значительный поток клиентов падл у гольфа не сможет, в силу разной специфики двух игр. Таким мнением поделилась руководитель отдела маркетинга гольф-клуба Strawberry Fields Марина Казакевич.
4: Мы в основном больше сравнивали с теннисом, потому что очень много аудитории, которая, например, уходит в теннис или, например, переходит, наоборот, из тенниса. Падл, он более популярен и более доступен, я бы сказала. Гольф тебя больше стимулирует. То есть в падл ты можешь прийти, просто поиграть и уйти. А гольф — это такая вот история в долгую. То есть ты вот приходишь, и тебя действительно, если это твое, тренер, как это сказать, может раскрыть твой потенциал, то что ты играешь в долгую, все это, ты не можешь приехать там раз в месяц, можешь, конечно, приехать, но тут уже совсем другая история, как бы падал, мне кажется, более такой ситуативный. Гольф — это действительно становится твоим образом жизни, потому что ты здесь проводишь очень много времени.
3: Предприимчивый бизнес решил пойти по принципу «не можешь победить, возглавь», поэтому

0: Они быстро адаптировались под рынок, переучили своих тренеров, потратились на открытие новых кортов, а это в районе 2 миллионов рублей в среднем, и лавируют между вот тем, что модно, и тем, что люди любят и во что хотят играть. Я вот просто зашла посмотреть на сайтах различных гольф-клубов, 8 из 10 уже работают площадки для падела. Он действительно обрел такую бешеную популярность за счет того, что там нужны были, правда, только кроссовки, ракетка и все. Арендовать корт — это тоже достаточно бюджетно, 2500 рублей с человека, если мы, допустим, играем с вами вчетвером, это средний по Москве ценник. Все, больше ничего не нужно. Но он, может быть, и привлекает тем, что в него достаточно просто начать играть, и он не требует какой-то супер специальной спортивной подготовки. Но, тем не менее, это все же физическая активность. Нельзя всю жизнь просидеть за отчетами в офисе 5-2, потом схватить ракетку, чтобы выложить классную фотку. Посмотрите, я тут тоже вообще-то был. Или в случае с девушками из спортивного хобби, только бег по магазинам. Риск травм будет слишком высок. Как минимум, лучше нанять тренера, который разогреет ваше тело перед игрой. Об этом нам напомнила главный врач и основатель клиники в наше время Екатерина Очаковская.
1: Рост обращений мы видим к ортопедам-травматологам, и врачи-специалисты об этом говорят, за всплеска повального увлечения падлом и неподготовленных тел, то есть неподготовленных людей, которые этим занимаются. Сам по себе падл травмоопасный из-за резких движений, поворотов, торможений. И люди, которые увлеклись, да, и начали заниматься активно этим видом спорта, как правило, это любители, то есть люди, которые не занимались ранее спортом, у них неподготовленное тело, у них неподготовленный мышечно-связочный аппарат. Это люди, которые не готовятся к тренировке.
0: Клиники хоть и нашли такую еще одну возможность на ком-то заработать, а именно на травмах от падала, они остались в плюсе, в отличие от гольф-клубов и больших теннисных кортов. Но, тем не менее, все-таки напоминают. Хотите гнаться за модой, делайте это осторожно.
2: В том, как падал оттянул часть игроков в гольф и теннис, рассказала Лиза Майнгард. Чемоданы подождут. По данным Росстата, россияне стали реже покупать сумки для поездок. Это привело к сокращению внутреннего производства в январе-июле почти на 15% год-году. Динамика производства была положительной только зимой. Тогда прирост составил 20% год-году. А самым проблемным месяцем оказался март. Падение составило 35%. Редакция радио РБК решила выяснить, не связано ли это со спросом на поездки. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что на статистику весной повлияла ситуация на Ближнем Востоке.
3: Я, на самом деле, путешествую уже последние годы с ручной кладью. Это связано с логистикой. О путешествии, задержками рейсов, потери багажа. Если говорить о чемоданах и путешествиях, здесь, на самом деле, наверное, надо сравнить с нашей статистикой, что происходит в организованном сегменте туризма. И здесь отчасти тоже есть такие же тенденции. Внутренний туризм показывает сокращение в этом году на 6% год-году. А правда, международный туризм, наоборот, растет на фоне крепкого рубля и адаптации к даже непростым маршрутам плюс 8% год-году. Тенденции охлаждения спроса есть в туризме. Факторы, которые влияют в этом году на путешествия, это все-таки снижение доли ранних бронирований и увеличение количества спонтанных бронирований перед поездкой. Это тенденции и во внутреннем выездном туризме. Второе, все-таки экономия средств. И мы видим, что часть путешественников, к сожалению, отказались от путешествий, и поэтому динамика есть. Ну и, конечно, факторы, которые есть, закрытие аэропортов, нарушение определенных планов, которые происходят в этой связи, это тоже влияет, конечно, на статистику путешествий.
2: Кроме того, поведение россиян тоже изменилось. Вырос спрос на короткие поездки уже без объемного багажа. По данным сервиса «Островок», до 20% бронирований в отдельные месяцы приходились на поездки с пятницы или с субботы по воскресенье. Тем не менее, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян спрогнозировал, что к Новому году ситуация выправится.
4: Я сам чемодан покупал буквально месяц назад, потому что мне не хватало вещи сложить куда в действующие. Но при этом, вот послушав статистику, не склонен согласиться, потому что именно в марте, наверное, наибольший спад произошел путешествий. Связан он, конечно, с Ближним Востоком, который просто отрезал не только прямые перелеты в эти страны, но и существенно прорядил транзитную логистику. Вообще, если смотреть статистику Федеральной службы безопасности по выезду, то мы на самом деле видим по международному туризму даже прирост 8,6%. Казалось бы, все здорово, но его по факту сгенерировали только три страны. Первая — это Китай, куда едут точно очень много, и эта страна уверенно входит сейчас в тройку. В прошлом году мы начинали с пятерки, и это безвизовый режим. Я думаю, что как раз чемоданы покупают в Китае. Это как минимум дешевле, и выбор точно не меньше, чем у нас. Если смотреть еще, это Вьетнам. Это страна дальнемагистральная, не особо дорогая, и, соответственно, как правило, у людей такие чемоданы покупают, они их не слишком часто. Ну, а в остальном Ближний Восток где-то процентов на 60 пока только восстановился.

0: какие страны наиболее заботливо, что ли, относятся к нашим чемоданам? Может быть, есть такая неофициальная статистика? Какие-то, наоборот, известны тем, что больше всего повреждений багажа?
1: На самом деле, самая заботливая страна по отношению к багажу туристов – это Япония. Там целая культура существует, и как раз эта страна растет по туристическому потоку. Там к багажу относятся как к драгоценностям. То есть ни в коем случае не портят, всегда вовремя. И есть у нас немного грустная статистика по опаздыванию чемоданов вслед за путешественниками. Это, конечно, чаще всего турецкие перевозчики. Связано это с тем, что они часто не догружают багаж, чтобы достаточно топлива взять на борт на случай, если у нас небо будет закрыто.
0: То есть сознательно не догружают?
1: Да, это на самом деле не оплошность авиакомпании. Надо понимать, что это не злой умысел, не халатность сотрудников. Это, к сожалению, новая реальность. Потому что самолеты летают не очень большие, и лучше долить больше топлива, чем, как говорится, чтобы его не хватило, но чемодан прилетел.
0: А по такому вот чемоданному индексу мы сейчас можем сформулировать прогноз на Новый год? Чемоданы все-таки начнут покупать больше? Спрос на поездки вырастет?
1: Пока картина складывается так, что на международном треке, скорее всего, мы реабилитируемся. На Ближнем Востоке, несмотря на неполную стабильность с точки зрения планов США и Израиля, потоки восстанавливаются. И Россия, я вот только вернулся из Эмиратов, сейчас один из лидеров по потоку в именно эту страну. Азия точно поставит, скорее всего, рекорд, и Вьетнам, и Китай. А вот внутренний туризм у нас, к сожалению, находится сейчас под очень большим давлением. Отчасти это связано с топливным кризисом.
0: По данным сервиса OneTwoTrip, среди лидеров раннего бронирования на Новый год – Таиланд, Эмираты, Египет, Вьетнам и Китай. Также в топ вошли Мальдивы и Шри-Ланка. Вы слушаете прямой эфир радио РБК.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ – самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
4: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
5: Если темпы роста сохранятся...
6: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
5: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
3: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
4: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
3: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра.
2: Резать лося.
7: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Лучок.
8: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, Лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму Лучка, Норку, Трубу, Яшу и на сдачу немного Гидро. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам».

0: ты инвестор.
1: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
2: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
4: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патроном.
3: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
5: Что это было? В эфире.
6: Там и прививки 5G, значит, face recognition — это вышки,
7: шапочки, это,
6: и,
7: да.
6: В общем, там караул, кошмар, что?
8: Аутизм.
6: Да.
8: Специально
6: вот.
8: Были проведены исследования, широко распространились слухи, что вакцинация такими поливалентными вакцинами вызывает аутизм. И специально были проведены тщательные очень исследования, которые показали, что никакой связи между прививками и аутизмом нет. Но мнение по-прежнему остается.
7: Но почему-то, не опираясь ни на какие исследования, а просто из-за того, что на человеке надет халат, происходит именно реакция, что вот он говорит, прививки – это плохо. И формируется какая-то позиция.
5: Профессор, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства Российской Федерации Анатолий Давидович Альштейн в программе НИИ Бейнаровича.
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
9: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 12:00, в студии с новостями Юлия Родина. Состояние двух пациентов после происшествия в поезде Владикавказ-Адлер остается тяжелым. Еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает Минздрав Кабардино-Балкарии. Накануне в поезде заключенный напал на сотрудников СИН. Один человек погиб. При попытке бегства заключенного ликвидировали. Транспортное сообщение прервано между тремя населенными пунктами в Дагестане. Это произошло из-за камнепада и разрушения дороги, сообщили в учреждении «Дагестан-Автодор». Восстановительные работы начнутся после стабилизации обвальных процессов. Ориентировочно движение откроют завтра вечером. Грузия за год нарастила импорт российского вина более чем в 5 раз. В августе поставки превысили 14,5 тонн на сумму 33,5 тысячи долларов. Это следует из данных Национальной службы статистики республики. За 8 месяцев года импорт составил 71 тонну, что в 3 раза больше прошлогодних показателей. Россия занимает 5-е место в мире по запасам урана, сообщили в Минприроды. Объем запасов составляет 700 тысяч тонн. В списке Россия уступает Австралии, Казахстану, Канаде и Намибии. Ранее сообщалось, что финансирование геологоразведки урана в этом году увеличено почти в 7 раз до 6 миллиардов рублей. Скончался психотерапевт Анатолий Кашпировский. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов. Кашпировскому было 87 лет. Он приобрел известность в конце 80-х, начале 90-х годов благодаря телепередачам с сеансами исцеления. Небольшие дожди прогнозируют

0: В московском регионе на следующей неделе они будут каждый день, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. При этом температура воздуха в столице днем составит от плюс 13 до плюс 15 градусов, по области 11-16 градусов. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Здравствуйте. Сейчас о ситуации на рынках. Мосбиржа проводит торги в режиме дополнительной сессии выходного дня. Индекс подрастает на 0,2%. Находится сейчас на отметке 2281 пункт. Среди лидеров роста прямо сейчас акции Solers, Novatek, Interau, Газпромнефти, Татнефти и МТС. Среди лидеров падения X5 Групп, СПБ-биржа, Ренессанс и Руснефть. А последняя котировка нефти в пятницу – $102.61 за баррель смеси Brent. Официальные курсы валют ЦБ на выходные понедельник – доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Прямо сейчас о том, что платформа международных платежей А7 отвергла обвинения в работе с Ираном и террористическими организациями. Компания назвала эти обвинения ложью и клеветой. Это цитата. Об этом РБК заявили в компании. В четверг Минфин США ввел масштабные санкции против А7. Ограничения также коснулись денежных переводов с участием ее субагентов, компаний, которые создали специально, чтобы маскировать платежи под санкционных лиц и секторов. Ведомство утверждает, что платежная система содействовала незаконным финансовым операциям Тегерана. В частности, путем создания параллельной финансовой системы. Пользовались ими, как утверждает Управление по контролю за иностранными активами, например, Корпус Стражи Исламской Революции и палестинское движение «Хамас». А7 назвала санкции признанием эффективности своей системы расчетов. Какие средства остались у импортеров, а у физических лиц, разбиралась в этом Ольга Зуева.
2: Риски есть, они могут столкнуться с блокировкой платежей зарубежными банками и отказами в валютном контроле, например. Но важный момент, что впервые США включили А7 в санкционный список в августе прошлого года. Нынешние меры, они просто дополняют решение и распространяют ограничения на всю сеть. А7 обслуживала до 20% трансграничных расчетов российских импортеров и экспортеров, в основном, конечно, с Китаем, Эмиратами и Турцией. Из-за блокировки ее сети бизнесу придется перенаправлять свои потоки через других посредников, а это может временно замедлить поставки некоторых зарубежных товаров. Ну и кроме того, для бизнеса вырастут и ставки за каждую операцию, говорит генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финансброкер» Татьяна Кулябина.
3: Мы уже расслабились и подпривыкли к тому, что у нас платежи летают. Придется очередной раз искать новые пути оплат, что увеличит, скорее всего, срок однозначно транзитный прохождения платежей. Ну и, возможно, процентные ставки, потому что сегодня это самый минимум, который мы видим. У нас получается где-то 0,38% за транзакции минимальная откупка, поэтому, конечно, это здорово. Единственное, что успели открыть в неизвестных достаточно банках счета в Китае, и они нам позволяют проводить платежи через китайские банки. Но, допустим, зачисление у нас проходит примерно 9 рабочих дней. Это не день в день, это не на следующий день.
2: Минфин США в заявлении своем определяет А7 как крупную транснациональную и преступную организацию. Это означает блокировку ее активов, запрет американским гражданам и компаниям проводить операции с ней без специального разрешения, ну и арест имущества компании, которые на 50 или более процентов принадлежат лицам, связанным с А7. Платформу запустили в 2024 году при участии Промсвязьбанка гендиректор, молдавский бизнесмен Илон Шор. Скажу честно, почти никто из моих собеседников так и не признался, как они будут проводить трансграничные операции. Они просто опасаются, что и эту лазейку закроют. Но исполнительный директор виноторговой компании Форд Александр Лепилин говорит, что у стальных платформ, которые существуют, вырастут ставки.
4: Понимаете, конкретно отвечать на этот вопрос не хотелось бы, потому что как раз потом что-то можете перестать работать. Если раньше платежи это была какая-то рутинная операция, которая, в общем-то, не вызывала каких-то вопросов и каких-то сложностей, то, начиная с 2022 года, почти каждый платеж – это определенный такой творческий процесс поиска посредников. Часто приходится вести разговоры с поставщиками, чтобы они открывали счета в каких-то других банках, которые более лояльно относятся к российским деньгам. Но уход, например, такого крупного посредника, конечно, приведет к тому, что остальных подрастут ставки, потому что просто спрос на их услуги вырастет. Все, что влияет на себестоимость, в конечном итоге отражается в цене товара.
2: так как Липерин говорит о росте ставок, какие были ставки у А7? Они сопровождали платежи в любые страны мира с комиссией 0,3%.

0: Санкции привели в том числе к резкому падению переводов между Россией и, по крайней мере, двумя странами ближнего зарубежья. Это те цифры, которые мы знаем. Вот, например, переводы в Казахстан из России сократились в 12 раз. Золотая корона стала одним из основных каналов перевода денег из России за рубеж для россиян-иммигрантов, соответственно. Но это вообще не единственный вариант, отмечает глава правления Ассоциации финансовой инновации Роман Прохоров.
1: Дочки западных банков, которые пока не покинули Россию, продолжают обслуживать. Продолжают работать еще небольшие российские банки. С 1 сентября легализовано использование крипты для трансграничных расчетов. Пока полноформатное не сделано, но тем не менее существенный шаг в этом направлении реализован. Граждане могут пользоваться и такой возможностью.
0: Ну а в сентябре А7 впервые раскрывали свои финансовые показатели. У них годовая выручка превысила 83,5 миллиарда рублей. Компания занимала 19% на рынке трансграничных переводов. И вот планировали довести эту долю до 50%.
2: Разбиралась, какие средства расчетов оказались у импортеров, остались у них Ольга Зуева.
3: РБК «Коллекция».
2: Темп закрытия магазинов М-косметик за год вырос почти в 5 раз. По данным Инфолайна, в январе-июне розничная сеть закрыла 97 точек. При этом о проблемах в офлайн-бьюти-рознице речи не идет. Тенденция к оптимизации актуальна для всего рынка, считает генеральный директор Инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
4: Продолжается трансформация с фокусом на омниканальность. Мы в целом видим, что сейчас у всех игроков примерно такой же фокус. Другой вопрос, что даже улыбка радуги продолжает больше открывать, чем закрывать. Но и там, в принципе, мы видим, что тоже органический рост в целом замедлился. И сейчас все игроки и дрогери, и FMCG последовательно решают вопросы, связанные с повышением эффективности. В целом сегмент косметики и дрогери остается одним из самых устойчивых. Наряду с продажами продовольственных товаров и лекарственных средств. При этом сохраняется фокус на опережающий рост онлайн-продаж. Мы видим, что драйверами роста остаются мультикатегорийные маркетплейсы. Динамично растут онлайн-продажи у «Золотого яблока», «Ригош», «Ильдебате», «Магнит косметик». При этом трафик в офлайн-торговых объектах сокращается. В целом, во втором полугодии мы наблюдаем постепенное ускорение инфляционных процессов на рынке, связанную с, в первую очередь, ослаблением рубля. При этом в четвертом квартале ожидаем определенное перераспределение роста с учетом того, что сейчас происходит перестройка логистики маркетплейсов.
2: А в онлайн уже перешло 57% продаж всех непродовольственных товаров. Далее слушайте программу «Экономика впечатлений».
3: Повтор программы.
5: С вами Александр Ляпин
6: и Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим про бизнес-империю официально самой титулованной артистки в истории MTV Video Music Awards.
5: Да, еще организатора самого кассового концертного тура вообще в истории музыки. Сборы этого тура составили более $2 миллиардов.
6: И в целом обладательницы более сотни мировых рекордов, связанных с продажей пластинок, стримингами и с чартами, собственно, о Тейлор Свифт.
5: Прошедшая в воскресенье Свифт впервые получила специальную награду MTV VMA Artist Director Honors. Ее певице вручила близкая подруга, американская актриса и модель Дакота Джонсон. Новая награда позволила Свифт обойти Бейонсе по общему числу побед на MTV. До этого у обеих певиц было по 30 наград.
6: Сегодня мы разберем, сколько зарабатывает самая влиятельная американская певица, с чем связана ее многолетняя популярность и как она умудряется зарабатывать даже на хейтерах.
3: Экономика впечатлений.
5: Я, кстати, сразу дам ответ на вот этот последний вопрос по поводу хейтеров. Тейлор Свифт действительно мастерски превращает критику и хейт в многомиллионную прибыль. Использует она это как топливо для своего творчества и бизнеса. Дело в том, что вместо того, чтобы игнорировать вот эти нападки, она сделала хейтеров, по сути, частью своего личного бренда и творчества даже.
6: Именно так. Мало того, что Свифт официально заявляет, что любое, даже негативное упоминание ее имени либо ее новинок каких-то драйвит прослушивание и продажи, так она еще и пишет песни про своих ненавистников. А главным таким манифестом против хейтеров считается ее песня «Shake It Off». Там есть фраза «Haters gonna hate», то есть завистники всегда будут завидовать, и зачем вообще обращать на это внимание?
5: Да, у нее есть еще и другой трек, «Blank Space» называется. Эта песня полностью построена на сатире, над образом такой сумасшедшей пожирательницы мужчин, которые ей создавали желтые таблоиды. В итоге клип набрал 1 миллиард просмотров, а сингл, внимание, возглавил горячую сотню Billboard.
6: Самым широким жестом в ответ хейтерам стал альбом «Reputation» 2017 года. Он целиком посвящен вот этой вот

0: масштабной травли в сети, которая особенный пик свой получила после скандала с Канье Уэстом и Ким Кардашьян. Свифт использовала образ змеи, которым ее, собственно, и атаковали хейтеры, сделала его символом альбома и заработала на стадионном туре в его поддержку $345 миллионов.
1: Ну, тут еще важно отметить, что вот эти нападки на Тейлор Свифт, они еще очень сильно сплачивают ее многомиллионную фан-базу.
0: У нее, кстати, есть целое название. Это они называют сами себя Свифтис.
1: Свифтис, да. Мы сегодня обязательно о них еще подробнее поговорим. Но вот когда певицу критикуют, вот эти самые Свифтис, они реагируют на это как... Это для них как личный вызов, такие нападки. Они начинают еще активнее стримить ее треки, поднимать ее в чартах, соответственно. Они массово скупают пластинки, билеты на концерты, чтобы показать, вот, что она на самом деле превосходит всех остальных. И получается, что вот каждая волна хейта такая, она только усиливает лояльность ее аудиторию и напрямую конвертируется и в финансовые рекорды самой Свифт.
0: Я пообщалась с креативным продюсером лейбла Legacy Music Михаилом Товаровским о том, в чем же секрет популярности Тейлор Свифт, и вот как он это объясняет.
2: Сейчас Тейлор Свифт одна из самых популярных и высокооплачиваемых артисток в мире. И начинала она, кстати, с кантри, жанра, который очень хорошо представлен на американском рынке. Тогда у нее был образ такой девочки соседнего двора, что тоже очень хорошо работало на аудиторию и подкупало ее. Но если глобально объяснять ее успех, я бы не стал искать какой-то один секрет, потому что, мне кажется, здесь просто сошлось сразу несколько вещей. Талант, огромное трудолюбие, качественный материал, сильная команда и очень хорошее понимание того, как работает шоу-бизнес. У нее всегда были песни, в которых люди узнавали себя, понятные искренние тексты, хорошая музыка, плюс очень сильный маркетинг. И при этом она все эти годы постоянно оставалась на виду, наращивала аудиторию и довольно интересно проходила через сложные периоды своей карьеры. А вот, например, история с правами на ее старые записи. Когда права на оригинальный мастер записи ее первых альбомов оказались у другой стороны, у нового, другого лейбла, и Тейлор решила просто перезаписать эти альбомы и выпустить их заново. И фактически сказала своим фанатам: слушайте новые версии, старые не слушайте, старые не надо. И в итоге история, которая изначально была для нее проблемой, стала огромным инфоповодом. Все обсуждали конфликт, выходили новые версии старых альбомов, и они сами становились большими коммерческими событиями. Эти новые записи били все рекорды. И мне кажется, здесь очень хорошо видно, насколько важна ее команда. Потому что одно дело столкнуться с проблемой, а другое понять, как эту проблему превратить в новую возможность.
0: Ну вот Михаил отметил, что Тейлор Свифт такая трудяжка, и действительно даже многие американские деятели шоу-бизнеса ее признают ее заслугу именно с точки зрения того, что она сама все продюсирует, она сама постоянно выступает, она сама даже ставит свои клипы, за что и получила вот эту премию «Новая
1: MTV». Ну, то есть у нее мощная вовлеченность в сам творческий
0: именно
1: процесс.
0: Именно так.
1: Свой.
0: И я вижу, что у тебя, как всегда, подготовлен разбор, не опрос, а замеры касательно того, как же противостоят вот эти вот хейтеры и фанаты Тейлор Свифт. Что
1: да.
0: показывает...
1: Давай узнаем, за что ее хвалят фанаты и за что ее ненавидят ее хейтеры.
3: Не опросы, а замеры.
1: Я проанализировал и профессиональные издания, профессиональные рецензии критиков и, конечно, обсуждения на форумах и в социальных сетях. Там это самое интересное, конечно.
0: Давай сначала слово защите.
1: За что поклонники любят Тейлор Свифт? Первый и главный аргумент звучит так. Она пишет про меня. Вот те песни про кантри, в кантри-стиле, про которые Михаил говорил, действительно, она начинала с таких проникновенных песен про всем понятные
0: простые
1: вещи.
0: Каждая девочка могла себя в ней узнать.
1: Абсолютно. То есть даже если это абстрактная песня про расставание, взросление, обиды и страхи, всегда аудитория может это как-то переложить на себя. Второе. Для каждого состояния души есть своя Тейлор Свифт. Тоже важно отметить, она несколько раз кардинально меняла стиль. Первый вот этот альбом 1989, который от кантри стал таким переходом к поп-музыке. Но при этом она все равно какое-то ядро своей творческой личности сохраняет. И получается, что ты можешь быть фанатом просто какого-то отдельного периода, тебе может не нравиться то, что, например, Свифт делает сейчас, но ты слушаешь ее старые альбомы, и тебя это вполне устраивает. То есть она такой хамелеон, и это тоже очень здорово работает на лояльность аудитории и, конечно, широту и охват. Третий аргумент. Поклонникам Тейлор Свифт просто интересно быть. Она вообще просто гениально геймифицирует свое творчество. Нужно все время искать какие-то подсказки в текстах, в альбомах, в клипах, рассматривать какие-то пасхалки, расшифровывать все вот это. Она регулярно анонсирует что-то какими-то намеками. Опять же, в своих клипах, в своих каких-то выступлениях
0: Но
1: и так далее.
0: Это очень хороший ход с точки зрения того, что аудитория лишний раз чувствует с ней контакт.
1: Да.
0: То есть все знают, что Тейлор придумала это сама, и им кажется, что в попытках вот этого всего развенчивания ее каких-то пасхалок, ты напрямую как будто коммуницируешь с Тейлор Свифт.
1: Именно так. У нее есть классный кейс с Google, когда перед выходом альбома как раз 1989 при введении в поисковик Тейлор Свифт появлялся синий сейфик, и тебе нужно было разгадывать какие-то загадки, и если бы после отгадки 33 миллионов загадок открывался список ее композиций будущего альбома. Вот такими вещами она занимается. Четвертый довод связан с лояльностью. Ну, очень аудитория лояльна к ней. И пятый аргумент. На нее слишком много нападают.
0: То есть хочется ее защитить.
1: Да, поклонникам,
0: собственно,
1: да.
0: Из-за чего же нападают? Давай посмотрим, за что ее ненавидят.
1: Да, хейтеры. Первая претензия, что музыка уже стала вторичной по отношению к продажам. И здесь, пожалуй, это справедливо. Очень много не о музыке, а именно о переиздании разных альбомов и так далее. Вторая претензия — это падение качества текстов. Это критики отмечают и фанаты, что они стали проще, она применяет одни и те же приемы и так далее. Третий аргумент — нас заставляют покупать одно и то же. То есть она переиздает альбом старый с двумя или тремя новыми треками, вот как сейчас произошло.
0: О чем мы потом еще с тобой поговорим, почему так происходит. У этого есть очень серьезная экономическая причина.
1: Четвертая претензия касается образа Свифт, потому что вот эта простая девчонка, с которой она начинала, уже совсем не простая. Она, конечно, мультимиллионер, частные самолеты и так далее. Как-то это не мэчится вот с этим образом в ее песнях. Ну и пятое, поклонники ее не терпят критики. То есть хейтеры говорят о том, что даже когда ты пытаешься объективно ее оценивать, ее просто это воспринимают как ненависть и хейт в ее адрес.
0: Ну, мы подробно разобрали, как Тейлор Свифт фантастически монетизирует хейт в свой адрес. Давай посмотрим, на чем же еще она зарабатывает и сколько. Общий доход к 2026 году составил 2 миллиарда долларов. Основные источники, что примечательно, это концертные туры и продажи управления музыкальным своим каталогом.
1: Ну и Свифт входит, кстати, в различные рейтинги не только самых богатых знаменитостей, но и вообще самых богатых людей на планете. Причем уникальность ее еще в том, что капитал-то она заработала почти исключительно на собственном музыкальном творчестве, то есть не на брендах, не на рекламе.
0: Именно так. Давай по порядку. The Eras Tour до сих пор обладает статусом самого кассового мирового турне в истории музыки с общими сборами свыше 2 миллиардов долларов за почти 150 проведенных концертов.
1: В отличие от большинства артистов, кстати, Свифт имеет полный контроль над авторскими правами на все свои альбомы. В сумме оценивается, кстати, этот актив в 600 миллионов долларов. Это версия Forbes.
0: И здесь стоит напомнить, как раз как Тейлор этот контроль получила. В 2005 году она подписала контракт с лейблом Big Machine Records. По условиям того соглашения, она на тот момент еще была никому неизвестной начинающей артисткой, все оригинальные финальные аудиозаписи ее первых 6 альбомов принадлежат лейблу, а не ей. В 2019 году музыкальный магнат Скутер Браун выкупил лейбл за 300 миллионов долларов, и Свифт назвала это худшим сценарием, обвинив Брауна в многолетней публичной травле в свой адрес. Она заявила, что ей даже не дали возможность выкупить свои же собственные песни и альбомы.
1: Да, и что же Свифт в этой ситуации делает? Вот по закону штатов авторские права делятся на две части. Это права на аудиозаписи.
0: Которые были как раз у лейбла.
1: Да, они уже были, да. И права на лирику. И поскольку Тейлор сама все свои песни написала, вот как раз вот эти права на лирику остались у нее. И что ей это дает? Ей это дает право эти песни просто перезаписать. Что она и начинает делать в 2021 году и перезаписывает таким образом 4 альбома полностью.
0: Добавляя туда, кстати, ранее неизданные песни, чем подогревает дополнительный интерес. Сервисы вроде Spotify и Apple Music заменили старые треки в официальных плейлистах на новые. И прослушивание оригинальных записей фактически обнулились. А тут еще и фанаты лояльные, которые призывают не переслушивать то, что было раньше.
1: Да, но она этим тоже так перевернула немножко индустрию, потому что призвала фанатов: слушайте только новые версии, что они и начали делать.
0: Я пообщалась с директором по маркетингу лейбла C&P Records Арамом Даниэляном о том, как Свифт заработала настолько свою лояльную фан-базу.
4: Наверное, все-таки там можно сказать, что Тейлор Свифт — это очень крутой маркетинговый продукт, но мне кажется все-таки, что ее секрет успеха кроется не только в классном маркетинге. Симбиоз и очень грамотного маркетинга, и очень крутого музыкального материала, личного бренда и, наверное, еще работа с аудиторией. Она много лет выстраивала вот эту вот империю Тейлор Свифт. У нее очень сильный понятный продукт. Она сделала из кантри, по сути, поп-музыку, но при этом не потеряв вот эту вот изюминку девочки со двора, всеми узнаваемой. Даже там те образы, в которых она

0: Она выступает, она не превратилась в супер-поп-диву, осталась той самой всем понятной девушкой. У нее такие вечные темы песен. Любовь, расставание, взросление, отношения. Вот она это все очень круто заворачивает в свою музыку. Она не изобретала велосипед, а скорее как бы очень искренне донесла до людей то, что их волнует.
1: Кстати, я должна сказать, что хоть и не являюсь фанаткой Свифт и вообще не очень люблю поп-музыку, для меня чисто вот по-женски этот ее образ действительно подходящий, он импонирует. То есть одновременно такая своя девчонка со двора и поп-дива, которая знает себе цену и сама себя сделала.
2: Ну и бизнесмен она, в общем-то, как плюс мы видим, неплохой. Ну, цену она действительно себе знает. Она из немногих артисток, кто не работает за гонорар вообще. Она забирает себе процент. Обычно это большая часть чистой прибыли от билетных сборов каждого стадионного концерта и аншлага. При том, что обычно она сама эти шоу и ставит, как мы сказали, и продюсирует.
1: Ну, то есть модель идеальная. Сама сделала, и сама же и заработала, и никому ничего не должна.
2: Давай подведем итог. Фактически успех Swift — это в огромной степени результаты гениального просчитанного маркетинга, хотя к маркетингу, наверное, все сводить тоже нельзя. Назвать это везением уже невозможно, столько лет не может тебе просто вести. По сути, Swift, вот ее команда выстроили одну из таких эффективных бизнес-моделей, где складывается все — творчество, маркетинг, работа с сообществом.
1: Swift сама ставит свои шоу, она сама режиссирует большую часть своих клипов, сама пишет свои песни и сама же управляет своим каталогом. Фактически, то есть это не какой-то нанятый исполнитель, который живет на проценты или гонорар там, от организаторов или от лейбла. Она генеральный директор и единоличный акционер своего же бизнеса в одном лице.
2: Ну и мало того, что Swift никому ничего не должна, она еще имеет очень сильный авторитет. Политический вес певицы настолько велик, что на нее вынуждены реагировать даже первые лица государства. Вот я напомню Дональд Трампа, против которого она выступала, опубликовал тогда в соцсетях пост «Я ненавижу Тейлор Свифта», а его предвыборный штаб даже пытался использовать сгенерированные нейросетью фейковые изображения Swift, якобы показывая, призывающие голосовать за республиканцев.
1: Примечательно, что на репутации самой Swift, ее доходах и вхожести в любые элитные круги это не сказалось вообще никак. То есть ее имидж настолько сильный, что даже Трамп не может его пошатнуть.
2: Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Магний – настоящий подорожник для души и главный спонсор мемов в духе «Пока мир полыхает, я в домике». Кажется, им предлагают лечить все неурядицы – от разбитого сердца до выгорания на работе. Но прежде чем вы побежите скупать аптечные запасы, давайте сверим часы. Магний действительно критически важен. Он участвует в работе мышц, нервной системы, сердца и кучи биохимических реакций. Однако баночка с таблетками едва ли станет магическим пультом управления вашим настроением или сном. Есть научные данные, что люди, которые получают больше магния с пищей, в среднем реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми и метаболическими проблемами. При этом нет уверенности, что дело исключительно в магнии. Обычно это просто часть более здорового образа жизни. Дальше самое любопытное. В добавках магний далеко не так всемогущ, как принято считать. Его эффект часто оказывается весьма умеренным и не всегда отличается от плацебо. Например, он может немного снизить давление или помочь при мигрени. Есть данные, правда, небольшие, о пользе при тревоге и проблемах со сном, но ученые осторожничают. Это точно не универсальное решение. Отдельная история – формы магния. Их довольно много, и часто можно услышать, что разные формы работают под разные задачи. Одни для сна, другие для мозга. Но железобетонных доказательств такой специализации просто нет. В конечном итоге в кровь попадает один и тот же ион магния, хотя скорость и полнота его всасывания могут различаться. Итак, кому имеет смысл задуматься о магниевых добавках? Ну, прежде всего, людям с дефицитом, при несбалансированном питании, проблемах с всасыванием, приеме некоторых лекарств и в пожилом возрасте. Там дефицит встречается чаще. Суточная потребность в магнии от 300 до 400 миллиграммов, и значительную часть можно получить из еды, поэтому тарелка с полезными продуктами – это ваш приоритет. Доказательная медицина не относит магний к добавкам, которые нужно принимать на всякий случай для спокойствия или сна. Его прием имеет больше смысла при дефиците или конкретных показаниях, и лучше это обсудить с врачом. С вами был Евгений Тиханович. Делайте ставку на сбалансированное питание и повышайте качество жизни на РБК.
3: Резать лося.
5: Лося.
3: Словарь биржевого сленга,
5: без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Тарить.
3: Если вы хотите рассказать о новой акции в своем портфеле, запомните один важный глагол – «тарить». Он образован от слова

0: тара и означает «покупать, закупаться». С одной стороны, его можно использовать для констатации факта, например, «я затарился акцией X». Но чаще этим словом описывают агрессивные покупки в большом количестве в ожидании восходящего тренда. Пример. В 2025 году инвесторы как не в себя тарили облигации. Так-так-так, а что бы такого хорошего мне затарить сегодня? Есть идеи? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
2: РБК Тренды.
3: Роботы рабочие.
4: Последние полвека роботов создавали под одну конкретную задачу. Один сваривает кузов автомобиля, другой собирает коробки, третий переносит детали. Стоит изменить производственный процесс, и машину приходится программировать заново. Теперь робототехника может пройти тот же перелом, который несколько лет назад произошел с искусственным интеллектом. Большие языковые модели научились выполнять разные задачи без отдельной программы для каждой из них. Теперь похожий принцип пытаются перенести в физический мир. Робот получает команду обычными словами, оценивает обстановку и самостоятельно решает, какие действия необходимо выполнить. Такие машины называют роботами общего назначения. Их планируют использовать на складах, заводах, стройках, магазинах и больницах. Причем речь идет не обязательно о человекоподобных андроидах. Главное – способность осваивать разные виды работы, а не идеально изображать человека. По оценке McKinsey, сегодня мировой рынок таких роботов составляет менее миллиарда долларов. К 2040 году он может вырасти до 370 миллиардов. Но важнее здесь не сама цифра. Раньше робота покупали как станок, под одну операцию. Теперь его предлагают нанимать почти как сотрудника. Сначала объяснить задачу, потом показать рабочее место и отправить выполнять поручения. ИИ уже научился писать тексты, создавать изображения и отвечать на вопросы. Следующий этап – дать ему руки, колеса и доступ к рабочему месту. И тогда выражение «искусственный интеллект вышел в реальный мир» перестанет быть метафорой.

Столица, 12:30, студии Татьяна Калинина. Ушел из жизни Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. Он получил широкую известность в конце 80-х. Тогда было популярно лечение в ходе телевизионных сеансов. Причиной смерти Кашпировского стала остановка сердца, сообщил ТАСС его директор. Беспилотники в ходе атак повредили на Запорожской ТЭС трансформаторы, которые имеют критическое значение для питания Запорожской атомной станции, заявили в МАГАТЭ. Кроме того, по данным агентства, атака 22 сентября вывела из строя станцию мониторинга радиации за пределами территории АЭС. Это снизило возможности контроля уровня радиации. Страны Запада рассматривают вариант переноса посольств из Киева, если ситуация с безопасностью в украинской столице продолжит ухудшаться, пишет «Гардиан» со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседников издания, среди вариантов перемещения иностранных дипмиссий Львов или восточные регионы Польши. Басманный суд санкционировал арест на 2 месяца гендиректора Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова по делу о коррупции. По данным Интерфакса, под арест также отправлен предполагаемый взяткодатель. О задержании Шпурова стало известно накануне. Подробности уголовного дела неизвестны. Инцидент на борту Fly Dubai был попыткой теракта, сообщил генпрокурор Объединенных Арабских Эмиратов. Расследование установило, что второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором. Fly Dubai приостановила рейсы в Израиль и призвала воздержаться от преждевременных спекуляций на эту тему. Власти Индии пока не приняли решение по предложению России о поставках и совместном производстве истребителей Су-57. Об этом заявил главнокомандующий ВВС Индии Амар Притхсингх. Он отметил, что военно-воздушные силы Индии хотели бы увеличить численность авиапарка и нуждаются как минимум в 40 новых самолетах.

0: в год. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. Голосование проходит через полгода после серьезного политического кризиса. Падение на территории страны украинского дрона повлекло за собой отставку кабинета министров. Считать бюллетени будут вручную. Электронного голосования в Латвии нет. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: В Москве 12:32. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. Экстремистские взгляды и увольнение из Oman Air. Стали известны детали о втором пилоте самолета авиакомпании Fly Dubai, который напал на коллегу и попытался спровоцировать авиакатастрофу. Это 29-летний Хамам Аль-Хамами, пишет CNN. Эту информацию также подтверждают израильский чиновник и саудовские государственные СМИ. Сейчас он находится в Эмиратах, где против него ведется расследование по делу о терроризме. Местная генпрокуратура назвала инцидент на борту Fly Dubai попыткой теракта. По словам генпрокурора, во время полета второй пилот напал на командира самолета в кабине, используя аварийный топор, и попытался захватить управление воздушным судном. Какие детали еще известны? Зарубежную прессу изучали Анна Маргулис и Денис Абасов.
2: Анна, мы на неделе обсуждали, как гражданин Омана, чья страна не признает Израиль, смог попасть в кабину пилота и летел в Тель-Авив. Это с учетом максимально строгих мер авиационной безопасности Израиля, где проверяется практически все. Какая еще информация известна про второго пилота к этой минуте?
3: Это, кстати, на самом деле, с учетом того, что Jerusalem Post, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, сообщает, что у Аль-Хамами нет второго гражданства, если была версия, что он мог предоставить паспорт другого государства. И давайте восстановим его биографию. Он родился в Объединенных Арабских Эмиратах в семье отца Аманца и матери сирийки. При этом Аль-Араби отмечает, что он много времени провел в Сирии, где на него оказали влияние как раз экстремистские идеи. Как сообщили CNN два источника, Хамам Аль-Хамами проработал в Оман Эйр 7 лет, но о его радикальных взглядах узнали лишь после того, как в 2024 году во время его обучения на второго пилота авиакомпания обнаружила у него экстремистские материалы, сообщила ABC News со ссылкой на сотрудников разведки и правоохранительные органы. Но какие именно материалы нашли, не уточняется. В свою очередь, газета Wall Street Journal и агентство Associated Press пишут, что ему как раз запретили летать, но, несмотря на это, авиакомпания сохранила за ним должность административного сотрудника. И плюс, после этого он перешел в Royal Air Maroc, отмечает CNN.
4: В профиле в LinkedIn фигурирует имя Аль-Хамами. Источники подтвердили, что это действительно его профиль. Там указано, что он 7 лет работал в Oman Air и уволился в феврале 2025 года. В профиле также указано, что с 2025 года по январь 2026 он работал в другой авиакомпании, Royal Air. При этом в нем нет упоминаний о текущем месте работы, то есть обнаружено несколько связанных между собой фактов.
3: Я решила, кстати, посмотреть его профиль в LinkedIn, но его уже удалили. И, кстати, многие другие соцсети, он был достаточно активным пользователем. Про Fly Dubai на странице не упоминал, но, тем не менее, в компании вторым пилотом он каким-то образом все-таки оказался.
2: Вообще, что касается карьеры Аль-Хамами, ведь он проработал в Fly Dubai, скажем так, не несколько часов, не конкретно вот сел впервые за штурвал Fly Dubai на этом рейсе, а он находился в этой авиакомпании несколько месяцев.
3: Да, если точнее, 8 месяцев он уже там проработал. И, кстати, еще из любопытных деталей в его профиле указывается, что он учился в новом университете Бекингемшира в Англии. И CNN сообщает, что университет подтвердил, что человек с таким именем закончил 3-летний курс дистанционного обучения и получил диплом по специальности управления авиацией в 2023 году. И, как отмечают СМИ, эти разоблачения вызывают опасения по поводу важности проверки биографических данных при найме сотрудников в авиакомпанию. И вот что заявил Fox News бывший глава Совета национальной безопасности Израиля Эйаль Хулата.
5: Появляются улики, указывающие на исламизм. Низкие мотивы. Чего мы не знаем? Действовал ли он в одиночку? Стоял ли кто-то за ним? Был ли он завербован? Стояла ли за ним какая-то страна, государство, спонсирующее терроризм? Эмираты не указывают на возможных заказчиков или тех, кто стоял за вторым пилотом, но говорят, что это был террористический акт против израильтян, находившихся на борту.
2: Выражаясь языком разведчиков, все это напоминает историю с такой спящей ячейкой, потому что человек работал в авиакомпании 8 месяцев, то есть он мог это совершить практически практически в любой день как будто бы ждал какого-то подходящего момента.
3: На этом все еще не заканчивается. Профили в LinkedIn нашли еще много чего интересного.

0: было опубликовано, например, две записи, при этом они были размещены с небольшим интервалом в среду, примерно через 9 часов, как раз после инцидента. И неясно, кто опубликовал эти сообщения, или, возможно, они могли быть запланированы заранее. Тем не менее, в первом посте были опубликованы серия видеороликов, которые сняты в кабинах пилотов самолетов Boeing 737 Max. И тут интересно, потому что самолет, который совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии в ходе инцидента, был как раз этой модели. То есть есть предположение, что он как раз ходил и изучал такого вида самолета. Еще на одном видео, местоположение которого CNN определила как международный аэропорт Дубая, он приближает израильский самолет Эль-Аль. И одно из видео заканчивается фотографией Аймана Аз-Завахири, который возглавлял Аль-Каиду после смерти Усамы бен Ладена, и смертника Аль-Балави, который совершил одно из самых разрушительных нападений на руководство ЦРУ и тоже был верен Аль-Каиде. Ну, то есть здесь очень много вопросов сразу возникает. И теперь же Аль-Хамами перевезли из Саудовской Аравии в Эмираты, и по данным телеканала ABC он сотрудничает с властями и признался, что намеревался разбить самолет в Израиле. И сейчас расследуется, как оманский пилот оказался в составе экипажа и в кабине самолета, который летел в Израиль, отмечает ABC. В этом принимают участие в том числе израильские Моссад и Министерство транспорта.
1: Ранее пилотов рейса Fly Dubai, Дубай-Тель-Авив приняли за русского и украинца, как выяснилось из-за шутки в израильском журналистском чате. Ведущий израильского 12-го канала увидел это сообщение и озвучил в эфире, после чего его подхватили другие израильские журналисты, затем и мировые СМИ. В итоге шутка из закрытого чата превратилась в одну из версий. Вы слушаете прямой эфир радио РБК.
2: Реклама. Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
1: 12:39 в Москве. Это прямой эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. А Аргентина первой в Южной Америке запустила программу золотых паспортов, сообщил министр экономики страны. По его словам, прием заявок на участие в программе начнется в четвертом квартале 2026 года. Для получения гражданства нужно будет сделать невозвратный взнос в размере 350 тысяч долларов или приобрести государственные облигации на сумму 800 тысяч долларов, говорится в заявлении Министерства экономики. Предварительно эта программа будет доступна и для россиян, рассказала Ксения Дмитриевой, основатель и президент компании Apex Capital Partners Нури Кац.
3: Мы консультировали правительство Аргентины по этой программе. Мы смотрели по всему миру, смотрели на все программы и сравнивали и цены, и возможности страны, и стоимость паспорта или сила паспорта. И мы считаем, что 350 на одного – это даже мало, хотя это дороже, чем в других странах. Но все другие страны, которые продают гражданство, они маленькие страны, они острые в Карибах или в Тихом океане. Аргентина – это страна из 46 миллионов людей. У них очень-очень сильный паспорт. Это страна с большими возможностями для инвестиций. Тоже 350 тысяч по сравнению с карибскими программами, которые стоят 250, это даже дешево.
4: Главный вопрос, наверное, который сейчас всех россиян волнует, будут ли какие-то ограничения для россиян или все-таки тоже будут выдавать такие паспорта?
3: По всем моим разговорам с правительством Аргентины, на сегодняшний день, если ничего не поменяется, то Аргентина будет принимать россиян. Мы не знаем, какое будет давление международное на них, но это сильная страна. Она член G20. Тяжело на них давить, как на Карибном, например. Сейчас единственное ограничение, про которое говорят в Аргентине, это на граждан Северной Кореи, Иран и Майнамар. Мы ожидаем и надеемся, мы так строим эту программу с правительством, что это займет примерно 3 месяца от подачи документов.
1: Супруги и дети тех, кто получил золотой паспорт, также могут подать заявление на гражданство, если смогут доказать родство и внесут предусмотренные взносы. Размер взноса для супругов

0: стоимости дешевле, конечно. Можно сравнить ее с Энтоми и Принсипи за 90 тысяч долларов, например. Но эта страна не имеет безвизового соглашения с Евросоюзом, поэтому ценность аргентинского гражданства выше. Логично, что стоит оно дороже.
1: Со стороны россиян будет вообще интерес к такому предложению?
0: Я думаю, что да, конечно.
2: Опрошенные Financial Times эксперты сообщили, что Аргентина может стать одной из крупнейших стран, предлагающих гражданство через инвестиции. Она обеспечит безвизовый доступ в большее число стран, чем любая другая аналогичная программа. Европол предупреждает, кражи из музеев становятся брутальнее. Вместо произведений искусства воры нацелены на золото и драгоценности. Вместо технологически совершенных систем взлома они вооружаются топорами и взрывчаткой. Отчет Европейского агентства по борьбе с преступностью появился после серии музейных краж, в результате которых были утрачены произведения общей стоимостью более 100 миллионов евро. А как расследуют такие преступления? Герой программы «Да или нет?» внимание, агент ФБР в отставке Роберт Кинг Уитман, который специализируется на возвращении похищенных культурных ценностей. За 20 лет в бюро он, например, смог отыскать оригинал американского Билля о правах, автопортрет Рембрандта, два десятка картин Франциско де Гоя, подарочный меч Тиффани и много других объектов, которые считались безнадежно утерянными. Надежда Сережкина записала интервью, которое возможно только на радио РБК.
3: Да или нет?
4: Роберт, давайте начнем с неожиданного. Кто ваш любимый художник?
5: Есть много картин, которыми я любуюсь. Наверное, первая в списке — «Поцелуй» Густава Климта. Ради встречи с этой картиной я специально летал в Вену. Вторая — «Ловцы мидий Ренуара». К счастью, это полотно поближе ко мне, оно в Штатах. Хранится в музее Филадельфии. Обе картины потрясающие по цветам. Они прекрасны. Я очень люблю смотреть на них.
4: Допустим, завтра некий воры похищают Климта или Ренуара. Сколько им потребуется времени, чтобы картина исчезла на черном рынке?
5: Тут все зависит от обстоятельств кражи и опыта людей, которые это расследуют. Помните ограбление века в Лувре, которое произошло в прошлом октябре? Похитители вынесли бриллианты Наполеона на 80 миллионов евро, но оставили массу улик. Бросили грузовик с лестницей, маски, шлемы, жилеты. Все это было зафиксировано на камеры. В итоге их поймали через 5 дней. Другое дело, когда у тебя нет улик. Один из самых ценных объектов, кражу которого я расследовал, был оригинальный экземпляр Билля о правах Конституции США стоимостью 100 миллионов долларов. Его украли в 1865 году в конце гражданской войны, а вернули мы его в 2003, то есть через 137 лет. В зависимости от обстоятельств, какие-то вещи приходится искать десятилетиями, другие возвращают через месяцы или даже недели.
4: Есть ли какие-то расценки на произведения такого уровня на черном рынке?
5: Честно говоря, реально они ничего не стоят. И люди, которые решаются на такое похищение, редко об этом думают. Неважно, картина, скульптура, драгоценность, Климт, Ренуар или кто угодно еще. Тот, кто решит нелегально купить такой предмет, никогда не сможет его больше перепродать. Когда я работал под прикрытием на ФБР, и моей задачей было купить полотно на черном рынке, я мог предложить 10% от его реальной стоимости. И это было адекватной ценой. Если вещь стоила 100 миллионов, я бы предложил 10. Если миллион, то всего 100 тысяч.
4: Хорошо. Допустим, человек купил официально какое-то ценное произведение искусства. Какие ошибки совершают состоятельные коллекционеры, когда думают, что их сокровище надежно защищено?
5: Конечно, надо убедиться, что вы купили оригинал и оформить на него максимальную страховку. Дальше организовать хранение по трем уровням. Первое — это освещение. Нужно качественное световое оборудование, чтобы картину не повредил слишком агрессивный свет. Второе — физическая охрана. Лучше, если это будет реальный человек. Третье — наличие четкого регламента охраны. Даже самая совершенная система безопасности будет бесполезна, если никто не включит ее на ночь. А вообще, вы спросили об ошибках. Покупая ценные полотна, люди часто не ожидают, что их охрана будет стоить миллионы и сотни тысяч долларов.
4: Но все это наверняка есть в музеях. Почему же мы тогда все чаще слышим о громких ограблениях?
5: Большинство музеев все-таки надежно защищены. Я вижу это в США. И если вы заметили, у нас по меньшей мере лет 20 не было краж произведений искусства из главных музеев. В Европе вообще и у вас в России несколько другая ситуация, потому что музеи часто находятся в старинных зданиях. Там очень сложно обеспечить нужную

0: Уровень безопасности из-за тех же толстых стен, старинной кирпичной кладки, которая была заложена сотни лет назад. В этом случае приходится тратиться на дорогие технологические решения. Например, чувствительные датчики движения. Если возникнет вибрация или предмет попытаются куда-то хоть на сантиметр переместить, сработает сигнализация. Кроме того, нужны короба, устойчивые не только к пулям, но и, скажем, к воздействию бензопилы.
1: Одно из ваших дел – это похищение знаменитого автопортрета Рембрандта стоимостью 40 миллионов долларов. Что там было не так в Шведском национальном музее, что картину все-таки удалось похитить?
0: Это было в Стокгольме. Банда из трех мужчин проникла в музей, выкрала два полотна Ренуара и тот самый портрет Рембрандта. Мы собирали информацию 5 лет и вышли на их след в Дании. Схема была такой. Мы нашли информатора, задержанного за торговлю наркотиками. В ходе допросов мы выяснили, что у него есть информация о краже из шведского музея. Он пошел на сделку со следствием, убедил воров вывести картину в Копенгаген, и там уже мы провели операцию по задержанию с поличным. Вообще, в музее Стокгольма отличная охрана, но грабителям помог тайминг. Дело было накануне Рождества, в декабре 2000 года, около 5 вечера, когда в музее почти не было посетителей, а на улице уже стемнело. Плюс они очень удачно пришвартовали катер, который ждал их прямо у пристани. Вообще, если бы я не был следователем, я мог бы восхититься тем, как хорошо они продумали эту операцию. Прямо как в фильме «Миссия невыполнима». Скажем так, это было весьма примечательное ограбление.
1: Какая криминальная схема была самой распространенной в годы вашей работы в бюро?
0: Существует много схем, но и тогда, и до сих пор порядка 75% всех схем завязаны на фальсификации. Часто этим занимаются художники. Не то чтобы закоренелые преступники, просто талантливые мастера, способные сделать качественную подделку. Они пытались выдать свои работы за подлинники и внедрить их в музейные коллекции. Например, был громкий случай с Нью-Йоркской галереей, которая десятилетиями продавала поддельные картины экспрессионистов на общую сумму около 60 миллионов долларов. Речь шла о копиях работ таких мастеров, как Поллок или Ротко. Выяснилось, что все эти полотна, которые считались подлинными, на самом деле написал китайский художник, живший в нью-йоркском районе Куинс. Галерее пришлось возвращать все деньги, полученные от продаж. Вероятно, это крупнейшее в истории дело, связанное с мошенничеством и подделкой произведений искусства.
1: А что сейчас? Например, последнее громкое ограбление в Лувре, почему оно стало возможно?
0: Многие громкие кражи происходят по схеме «разбил, схватил, убежал». В Европе чаще всего встречаются именно такие дерзкие кражи с разбиванием витрин. Вообще, интересный парадокс, что системы безопасности становятся все более совершенными, а кражи все более примитивными. В Лувре они разбили стекла, разрезали витрины пилой. Такие кражи не отличаются изяществом или сложностью замысла. Их исполняют люди, которые сегодня угоняют лодки и машины, а завтра крадут картины. По сути, все сводится к тому, чтобы как можно быстрее проникнуть внутрь и за 5-10 минут скрыться. А способ проникновения может быть самым простым. Например, просто выбить дверь. Так что ничего особо сложного тут нет.
1: Что из утраченных произведений искусства вы мечтали бы вернуть, но у вас, допустим, это не получилось?
0: Я бы вернул картину Рембрандта «Христос во время шторма на Галилейском море». Это единственный морской пейзаж этого художника. Полотно было украдено из музея Изабеллы Гарднер в 1990 году вместе с 13 другими произведениями искусства, и оно до сих пор не найдено. Сегодня его стоимость, вероятно, составляет около 300 миллионов долларов.
1: Роберт, украсть можно что угодно, да или нет?
0: Да.
1: И даже золотой запас из Форт-Нокса?
0: Знаете, его тоже можно украсть.
2: Да или нет?
3: «Гора включена». Такая программа заработает на курорте «Красная Поляна». Как отмечают представители курорта, такая система в России заработает впервые. С 1 декабря каждый гость, который забронирует жилье на курорте, получает бесплатный ски-пас на весь период отдыха без дополнительной оплаты. Эта система распространяется на все объекты размещения курорта «Красная Поляна», независимо от выбранного формата размещения и продолжительности поездки. Инициатива «Красной Поляны» включить ски-пас в стоимость номера, запустить систему «Все в одном» выглядит логичным шагом, рассказал ранее в эфире автор и ведущий видеодайджестов новостей о горных лыжах и сноуборде Георгий Дубенецкий.
2: Основная проблема здесь, конечно, сейчас не в том, что здесь высокие цены, цены они не повысились с прошлого года. Основная проблема, конечно, транспортная доступность курорта в связи

0: связи с задержками рейсов самолетов в аэропорту Сочи и прилет сюда. Я думаю, что на самом деле эта инициатива курорта Красная Поляна, она очень и очень была важна. Прежде всего, это современный такой нормальный абсолютно тренд, который в Европе и в Штатах, он уже очень давно действует. И почему до сих пор никто из наших ательеров, никто из наших администраций курортов этого не сделал, это странно. Мне кажется, что именно из-за того, что это будет достаточно снижена цена за счет стоимости достаточно высокой эскипаса, теперь те, кто раньше ездили в поселке Красная Поляна и это Садок и останавливались в частном секторе, они теперь, мне кажется, должны прямо вот очень внимательно отнестись к этому предложению, потому что я не исключаю, что или разница будет совсем небольшая, или разницы вообще не будет. И все в одном – это очень и очень удобное предложение, очень комфортное.
1: По данным Российского союза туриндустрии, летом этого года средняя стоимость ночи в Красной Поляне снизилась почти на четверть, примерно до 9 тысяч рублей.
2: Автоньюз. Можете ли вы быть уверены, что ваш автомобиль действительно защищен? И я сейчас не про подушки безопасности, камеры и всевозможные электронные помощники. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, почему современные машины – настоящий подарок для хакеров. Австралийский специалист по кибербезопасности решил проверить, насколько уязвим его собственный BYD Shark 6, один из самых популярных пикапов на местном рынке. На то, чтобы взломать автомобиль, эксперту и его команде потребовалось меньше 2 недель. После этого они смогли отслеживать местоположение машины в реальном времени и даже включить встроенный микрофон, чтобы слушать разговоры пассажиров. Но это еще не все. Используя Siri через автомобильную аудиосистему, исследователи смогли получить личные данные со смартфона, который находился внутри машины. В их распоряжении оказались, например, домашний адрес и дата рождения владельца. Кроме того, специалисты получили возможность дистанционно включать дворники и переключать фары. При этом до тормозов или рулевого управления хакеры не добрались. Но сам эксперимент показывает другую проблему. Подключенный к сети автомобиль потенциально может превратиться в устройство для слежки. Похожий эксперимент другая группа исследователей провела с другим китайским электромобилем – XPeng G6. Специалист в реальном времени видел GPS-координаты автомобиля, его скорость, угол поворота руля и даже положение сидений. Кроме того, он смог определить количество людей внутри машины. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло. Ну, увидел кто-то координаты автомобиля или включил фары. Но проблема в том, что многие современные машины изначально имеют функции удаленного управления. И для доступа к ним злоумышленнику даже не обязательно находиться рядом с автомобилем. Показательный пример произошел в Китае в начале этого года. Автомобильный блогер Сун Цзюнь смог дистанционно переместить свой BYD по парковке, находясь при этом во Вьетнаме. И вот здесь возникает уже совсем другой вопрос. Если автомобилем можно управлять на расстоянии, насколько далеко потенциально может зайти такой взлом? Теоретически, злоумышленнику уже не обязательно искать ключи или физически проникать в машину. Достаточно получить удаленный доступ к ее электронным системам и загнать на эвакуатор.
3: Почему так сложно бывает на переговорах?
4: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Деньги – это была память о старой жизни, о жадности и страхе. А теперь мы все забудем и будем жить без памяти. В одном только чистом товариществе. Андрей Платонов.
6: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
7: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
8: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
9: каждый день в нашем эфире.

0: эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК.
1: Что это было? В эфире.
2: Многие, кстати, ждали, что с появлением больших языковых моделей умрет классический поиск. Что видите вы в Яндексе, так ли это? И считаешь ли ты, что классический поиск умрет совсем?
3: Во-первых, миф такой действительно и внутри у нас было, и опасение было, что, ну и не секрет там, да, что и Google очень нервничал, что все, теперь вот, так сказать, новая вселенная. При ближайшем рассмотрении это не так.
4: Можно я прям личный вопрос задам? А ты сам, когда увидел чат-GPT, испугался, что он может заменить поиск?
3: Нет. И по очень простой причине. Это было логичное предложение быстрых ответов, которые мы называли, mm-hmm. да, ответы от... Сначала мы называли нейро, а затем это стало единым продуктом Alice AI, и это, на самом деле, первая причина, почему действительно поиск растет. Ну, она очень реальная и банальная, мы просто добавили искусственный интеллект туда.
5: Глава поиска Яндекса Дмитрий Масюк в программе «ИИ в деле».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 13 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. «Газпром» сообщил о рекордном минимуме запасов газа в единственном подземном хранилище Прибалтики. Глава российской компании Алексей Миллер предрек Европе тяжелый осенне-зимний сезон. На 1 октября заполненность Инчукалнского хранилища в Латвии составляет всего 49%. Это самый низкий показатель за всю историю. Решение об участии президента России Владимира Путина в декабрьском саммите «Большой двадцатки» в США пока окончательно не принято, сообщил российский шерпа в объединении Денис Агафонов. По его словам, такое решение будет зависеть в том числе от содержательной подготовки мероприятия. Агафонов также добавил, что президент США Трамп достаточно определенно поддержал участие российского президента в саммите. Встреча пройдет в середине декабря в Майами. Аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Не работает аэропорт Краснодара второй раз за субботу. Приостановил обслуживание рейсов аэропорт Геленджика. Ранее сегодня ограничения вводились там с 6 до 8 утра. Северный морской путь испытывает резкий рост морских перевозок из-за таяния льдов, но в основном из-за перебоев на основных маршрутах через Ближний Восток, пишет Financial Times. В сентябре по Севморпути совершили 133 рейса. Это на 46% больше, чем в августе, и более в четверти, в 4 раза выше показателя 2022 года. Российская триатлонистка Диана Исакова стала победительницей этапа Кубка мира на спринтерской дистанции. Соревнования прошли в Риме. На втором месте шведская спортсменка, на третьем представительница США. Российские атлеты выступают на турнире в нейтральном статусе. Больше новостей на сайте РБК.

0: Реклама. Топ покупок месяца.
1: Амода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
1: Амода C7. Собрать все взгляды.
0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы. Мастер.

0: Вы слушаете «Мастрит». Здесь мы обсуждаем деловую литературу согласно рейтингу, который составили сети «Читай город» и книжный сервис «Литрес». Вернулись к вам спустя месяц. В прошлый раз, я напомню, мы обсуждали итоги августа, то есть что люди покупали из деловой литературы и что предпочитали читать. Ну а сейчас, по итогам сентября, появились новые интересные тренды, их и обсудим. Мой соведущий сегодня, как и всегда, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев.
1: Добрый день.
0: Ну и также с нами сооснователь и гендиректор Call to Visit, это компания-разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync, Сергей Алумов.
2: Здравствуйте.
0: Сергей, сразу вопрос к вам. Часто ли вы читаете литературу из бизнес-сегмента? Ну и поскольку вы занимаетесь логистикой, интересно, тайм-менеджмент вас интересует?
2: Да, на самом деле читать сейчас удается все реже и реже, потому что бизнес развивается, но тем не менее я всегда нахожу время для того, чтобы что-то интересное для себя подчеркнуть, какие-то интересные книги. Вот сейчас перед мной рейтинг, уже отметил для себя, что нужно обязательно приобрести и, соответственно, почитать.
1: А какая самая любимая книга, вот если говорить из бизнес-литературы, которая, по-вашему, вот, дала вам самый большой эффект?
2: Самый большой эффект? Ну, ее здесь нету в рейтинге. Я назову три, на самом деле. Почему? Потому что вообще мотивация в бизнес пришла ко мне с 14 лет, и первая книга, которую я прочитал, которая меня вдохновила на бизнес, это была книга финансиста Дора Драйзера. Вот, она такая немножко романтизировала бизнес, потом немножко туда отошла концепцию, там, то, что капитализм – это утопия и так далее. Но, тем не менее, финансист меня вдохновил. Вторая книга, которая действительно меня повлияла и на развитие бизнеса – это «Стратегия Голубого океана». Очень рекомендую, всем советую, особенно во времена, когда все меняется быстро, нужно всегда трансформироваться, и мы, в принципе, видим, как бизнес трансформируется во что-то новое.
0: Интересно, кстати, что и рейтинг это тоже отражает, чуть подробнее об этом. И третья книга?
2: Третья книга я бы назвал «48 законов власти».
0: Кстати, лидер
1: мы
0: августа.
1: Мы ее обсуждали в прошлый раз, да, она была лидером августовского рейтинга, да?
2: Да, там, конечно, книгу надо читать очень так очень осторожно, потому что есть советы, которые можно применять. Они не все этические, сразу могу сказать, и автор об этом тоже говорит, но их нужно знать и осторожно ими пользоваться, так скажем. Ну, уверен, что это настольная книга многих политиков и не только.
0: Как нами манипулируют, зачем это делают? Это, конечно, действительно стало трендом августа, и это была не единственная, надо сказать, книга по манипуляциям, по психологическому воздействию. Но в сентябре мы увидели уже другой тренд, и он тоже интересен. Евгений, как традиционно прошу тебя огласить наших лидеров рейтинга и главный тренд, который мы
1: да,
0: увидели.
1: Да, у нас поменялся лидер рейтинга, и на первое место вышла книга «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Это легендарная книга. Если брать мировую статистику, я раскрою необычный факт, это самая продаваемая в мире книга вне художественной литературы. То есть, если взять весь нонфик, по всем странам собрать, вот за последние лет 10, это прям лидер продаж.
0: Ну вот интересно, кстати, я здесь хочу сразу добавить, что это новая позиция по итогам сентября.
1: То да, есть почему-то до этого в августе... она в топе, ее не было в августе, там непонятно по каким причинам, может быть, стокаут у издательства был. В принципе, она регулярно попадает в различные топы продаж в России, ну вот, соответственно, по итогам сентября тоже попала. На втором месте у нас Канеман, «Думай медленно, решай быстро», тоже старый такой бестселлер. Третье место Андрей Дороничев, новая версия «Измени себя, не изменяя себе». Книга вышла где-то 2 месяца назад и сразу же попала в топ. Роберт Грин, мы его сегодня обсуждали. Дальше Талеб. И на шестом месте тоже очень интересная книга, где-то пересекается с «Атомными привычками». 12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. Дальше тоже Талеб, «Черный лебедь», Кови, 7 навыков высокоэффективных людей. 9 место «Психология денег» и 10 «Наполеон Хилл». В целом видно по рейтингу, что если говорить про рейтинг августа, то там было много книг про власть и неопределенность, то по итогам сентября мы видим, что читатели повернулись к личной эффективности. Они поняли, что если хочешь справляться с теми проблемами, которые есть, надо разбираться в себе. Сергей, вот что думаете по поводу такого разворота?
2: Ну, я думаю, что я читал, что рейтинг образовывался на основе данных по продажам. Все-таки большая часть у нас в стране люди читают, да, и благо читают книги в натуре. И я думаю, что просто не все люди, которые приобретают книги, это предприниматели. То есть, скорее всего, это просто люди, большинство, которые просто хотят как-то увеличить свою эффективность в быстро меняющемся мире. Вот. А как предприниматели, я думаю, что, конечно же, в любом случае руководитель бизнеса это как может задравить бизнес, может так его и, соответственно, опустить. Но в любом случае это человек, и у человека должна быть эффективность. Вот я думаю, что просто приобретают больше всего это люди, которые хотят как-то...
1: Вырасти. Как-то вырасти, расти, да, да, однозначно, потому что здесь не только, конечно, владельцы бизнесов покупают, по нашим исследованиям, но и покупают, конечно же, и, ну, скажем так, обычные читатели, сотрудники, которые хотят расти. Мне кажется, это прекрасно, что люди повернулись к себе. И здесь даже на 11 месте стоит отметить книгу «Принцип 80-20. Как работать меньше, а зарабатывать больше».
0: Это секрет успеха, который все хотят достичь. Но тут вот интересно, если покупают не только предприниматели, но и обычные читатели. Я знаю, что в некоторых компаниях есть прям правило. Если ты устраиваешься на работу, ты должен прочитать там какую-то книгу. Очень часто в СМИ это «пиши, сокращай», потому что желают видеть у сотрудников способность коротко написать текст. Ну, я знаю по своему опыту просто. Но часто у предпринимателей есть к, опять же, менеджерам по продажам задача прочитать книги. У вас, как у представителей логистической сферы, есть такая задача для сотрудников? Вот освоить тайм-менеджмент.
2: Ну, я, на самом деле, представитель IT-бизнеса, не совсем логистика, потому что у нас нет своего там флота. Мы технологическая прослойка, соответственно, между бизнесом и клиентом. А относительно своей команды, ну, я не могу их заставлять. То есть могу просто своим примером показывать, что я для себя узнаю. Ну, они могут, не обязательно, чтобы они что-то читали. Я могу это... То есть я могу что-то прочитать, увидеть какой-то инсайт и принести это в команду. Ну, да, у нас, на самом деле, есть настольные книги и ребята, которым интересно погрузиться. Но в основном это, конечно, топ-менеджмент, у которого есть стратегические задачи. То есть они туда погружаются и начинают что-то из нее черпать. Ребята более, так скажем, рядовые сотрудники, ну, скорее, больше заняты операционными задачами. Поэтому у них, конечно, времени сильно меньше. Вот. Но мы стараемся, просвещаем. То есть у нас есть настольные книги. Кстати, одна из них «Дифференцируйся или умри». Кстати, ее тоже в рейтинге я не
1: Траута,
2: видел.
1: Траута, да, гениальная книга про маркетинг. Книга. Да. «Маркетинговые войны» и «Дифференцируйся или умри». Две книги у него, да. Да,
2: и вот «Стратегия голубого океана» у нас это вот как must have. Ну, мы никого не заставляем, это невозможно. Только своим примером.
0: Я тут, кстати, хочу напомнить нашим слушателям, что полную версию рейтинга Мастрит можно прочитать на нашем сайте РБК. Всего 30 книг у нас попадает в этот рейтинг. Интересно, вместе с нами вы можете проследить, как он меняется. Но, Сергей, у вас вообще была когда-то задача изменить свои привычки?
2: Конечно, всегда. Она постоянно.
0: Ну, вот смотрите, у нас лидер рейтинга «Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Ну, конечно, формулировка немножко напоминает «за все хорошее против всего плохого». Но ну, это действительно, кажется, принцип. Если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе нужно постепенно, там, понемножку просыпаться на 5 минут раньше, там, не знаю, отказываться от вредных каких-то привычек. Что у вас входило вот в эту необходимость меняться?
2: Одной, кстати, из книг есть такой принцип, потом посмотрю, скажу, затачивать пилу. Вот пилу, что здесь имеется в виду, это затачивать себя, то есть постоянно улучшаться, постоянно там улучшать в работе, в здоровье, постоянно повышать свою эффективность. Ну, это вот как AI, то есть он постоянно улучшается, и нам также нужно постоянно улучшаться.
0: Пошли профессиональные примеры.
2: И это постоянно, то есть это никогда не остановилось на чем-то одном, а во всех сферах жизни.
1: Но в этом как раз и один из секретов успеха этой книги, что она говорит, микроизменения в итоге накопительным эффектом дают сумасшедшие результаты. Она, конечно, очень практична, она показывает, как избавляться от привычек, и говорит, что негативная мотивация работает. То есть, условно, по каким-то привычкам, если хотите избавиться, то обязательно добавляйте сильную негативную мотивацию. Так же, как работает и позитивная мотивация. Но вот если говорить про эффективность бизнеса, вот с вашей точки зрения, да, и вот с точки зрения этой книги, вот когда вы внедряете изменения, вот вы все-таки какие принципы используете?
2: У Стивена Кови, по-моему, есть вот принцип «начиная с конца», если вот не ошибаюсь, у Стивена Кови, да. Когда мы что-то собираемся сделать, ну, мы должны понимать, зачем. То есть это вот первое, чтобы не распыляться. И, кстати, практически ну, во многих бизнес-литературах всегда есть принцип «stay focus». Ну, то есть тебе нужно оставаться в фокусе, чтобы не...
1: Случайно, не размываться, да.
2: Не размываться, да, потому что еще у нас такое информационное поле достаточно широкое. Нужно всегда держать фокус. Ну, вот, ну могу на примере даже рассказать. У нас встреча... Вот я как руководитель, вот парм-кейс. То есть вот мы приходим, у нас есть встречи, они там у нас длятся там, ну, слот часовой. И вот я сейчас стараюсь все перевести. Встреч становится все больше, времени становится все меньше. И я стараюсь перевести встречи в 30 минут. То есть дальше я хочу перевести их 15 минут. Ну, то есть если люди заранее подготовились, если есть определенная повестка, ее можно провести за 15-30
0: минут. А получается?
2: Ну, мы стремимся к этому.
0: Ну, мы стремимся, но получается или нет? Потому что мы тоже долго и давно стремимся, и ни разу не получилось.
2: 30 минут пока нету, но сокращение заметно. То есть если раньше встреча занимала час, сейчас мы занимаем 50 минут. Это маленькие шажки.
1: Абсолютно. В этом как раз секрет этой книги. Она говорит, даже минута сокращения, она кажется маленькая, но в действительности, если суммарно экстраполировать на всю жизнь,

0: это дает сумасшедший эффект. То есть 2 минуты зарядки с утра, например, или 5, или 10, это лучше, чем занятие спортом 3 часа раз в неделю или раз в месяц. Да, как раз книга про это.
1: Евгений, а ты от каких вредных привычек хочешь избавиться?
0: Много вредных привычек есть, да? В действительности, одна из привычек, над которой я в этом году работаю, соответственно, это меньше алкоголя, и в действительности удается, то есть, я скажу, где-то раза в 4 сократил, у меня теперь этот винный холодильник, он просто полный, и вообще я не доставляю, не убираю и грущу иногда вот по этому поводу, но скажу почему, потому что видно, что все-таки это повышает эффективность, есть очень много уже исследований о том, что вино, крепкий алкоголь, к сожалению, влияют на различные когнитивные способности, да, на развитие, и вот это одна из привычек, от которой я избавляюсь, вот, ну и разными методами, там, один из методов, который, кстати, в «Атомных привычек» описан, что если вы, например, хотите заняться спортом, то с утра спортивную сумку положите перед кроватью, и это помогает. У меня, соответственно, рядом с холодильником стоит безалкогольное вино. И я когда думаю, может быть, там вечерком с женой у нас, я говорю, а есть же безалкогольное вино. И прекрасно, это тоже хорошо работает. И в этом отношении книга и вот «Атомные привычки», есть еще другая книга в этом же направлении, «Накопительный эффект», очень практичны.
1: Я тут, чтобы Евгений не оставался один в своих откровениях, про себя тоже скажу. У меня есть мечта отказаться от привычки опаздывать. Она всегда со мной. Вот даже 5 минут, даже 10 минут опоздания, возможно, не навредят встрече, как вообще, не навредят делу, но я чувствую, что это влияет на мою эффективность и влияет на вообще подход к задаче, потому что если она более размеренная, более спокойная, если приходить за полчаса, а не через 5 минут после начала, то будет проще, Сергей. Ну, тогда теперь ваша очередь.
2: Да, я бы хотел есть что добавить, на самом деле. Это как сложный процент в финансах, да, то есть такой накопительный эффект. Через какое-то время это такая что-то существенное. А у меня немножко, кстати, другой подход. Я сейчас вот применяю 2 даже подхода. Первое, это вот если что-то... Ну, у меня есть вредные привычки, как бы признаю. И чтобы от них избавиться, я не говорю, что... Ну, я пробовал что-то там, как какие-то методы. Но для меня это не совсем так, скажем, рабочая история, потому что когда фокус смещается, они как бы снова с тобой. И отличный метод, когда ты вытесняешь их путем другими привычками, но положительными. И вот про спорт, то, что тоже мы там в потоке, не всегда удается потренироваться, и мы с тренером давно занимаемся, как бы я могу уже без него заниматься, но у меня есть обязательство, то есть уже такая привычка, перешедшая в обязательство, что меня ждет тренер, я должен в это время прийти, не опоздать и провести полную тренировку.
1: Но говоря про привычки, от которых нужно отказываться или хочется отказываться, но никак не получается, тут, конечно, интересно поговорить с экспертом, как наш мозг реагирует на попытку изменить самого себя, потому что если мы говорим про чтение книг, то это не просто посмотреть там ролик на YouTube или где-то в интернете, это усилие, и это необходимо... Железная мотивация не только купить книгу, но открыть ее, прочитать ее, вникнуть и действительно начать что-то менять в конце концов. То есть много этапов проходит перед тем, как перейти к делу. Буквально через пару минут поговорим об этом с нейропсихологом. Напомню, вы слушаете Must Read. Здесь мы обсуждаем деловую литературу, рейтинг по итогам сентября. И со мной в студии гендиректор Эксмо Евгений Копьев, а также основатель и гендиректор Call to Visit, это разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Сергей Алумов. Мы говорим о том, какая литература влияет на наши привычки, потому что, видимо, в сентябре читатели ринулись меняться и повышать собственную эффективность. Ну, рейтинг у нас — это Джеймс Клир, «Атомные привычки», как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих. Ну, это символично, потому что действительно много книг вышли в топ именно благодаря тому, чтобы все успеть. Вот опять же, Евгений, ты говорил до этого о книге «12 недель в году», как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. Интересно, как ты считаешь, какой главный принцип можно оттуда выделить? И вообще реально ли, когда в книгах постулируют такие короткие рецепты, реально ли придерживаться их и оправдывать этим ожидания читателей?
0: Я думаю, реально, то есть там предлагается просто управлять жизнью неделями, да, и более короткими спринтами, то есть где-то это в какой-то степени пересекается с agile, и, знаете, вот все эти книги, которые в топе, я здесь бы Канемана того же порекомендовал, они очень практичные, ну и самое главное, как раз завести привычку их использовать. Вот это самый главный переход, вот то я тоже про что-то сказала, что несколько этапов. Я бы здесь остановился даже больше на второй книге в рейтинге. Это Канеман «Думай медленно, решай быстро». Она тоже про то, как работает наш мозг, что есть, соответственно, часть мозга, которая отвечает за медленные решения, да, которые за сложные решения, и часть мозга, которая очень

0: очень быстро реагируют. И вот умение управлять этими частями, умение привычки проводить как раз и взаимодействовать именно с медленным мозгом, с медленной частью, это очень-очень важно. Но здесь, к твоему вопросу, я считаю, самая главная сложность – это начать использовать. Начать использовать. Все знают как, но не все делают. Что, Сергей, вообще про это думаете? Вот про переход от знания к делу. Как вы это реализуете у себя в бизнесе? Может быть, какие-то у вас есть лайфхаки, как решать эту проблему?
1: У меня подход следующий. То есть любая книга про эффективность, про бизнес, любая литература для меня не сподвигает меня к чему-то, скорее наоборот. Я что-то хочу, есть какой-то запрос, и я нахожу инструмент, зачастую он где-то уже внутри меня где-то там гуляет, да, потому что мыслительный процесс-то он постоянный. И через книги, через литературу я могу для себя просто словами транспортировать из своего подсознания что-то и описать это, потому что кто-то уже это описал.
0: То есть вы уже по факту, это такая книга, как инструмент взаимодействия с собой. Яна, ты как идешь от знания к делу?
2: Для меня всегда, мне кажется, быстрый путь – это сжатые сроки, потому что
0: 12 недель, тебе лучше 12 дней, да?
2: В этом, возможно, и заключается причина моей плохой привычки опаздывать, потому что каждый раз, когда ты понимаешь, что не осталось времени, нужно решать здесь и сейчас, не остается просто пространства от того, чтобы увиливать, и приходится меняться так или иначе. Но вот проблема в том, что подход не меняется такой, и в жизни он, кажется, перемещается совершенно на все сферы своей работы. И тут у меня еще что интересно обсудить. Мы уже перечисляли, что да, кто-то где-то придумал когда-то правила эффективности, кто-то их написал. Но у меня всегда вопрос, когда я вижу на полке бизнес-литературы множество книг, которые предлагают мне измениться, а что нового каждый из них вообще может мне дать? То есть кажется, что большинство об одном и том же в сумме своей. То есть заранее планировать что-то, быть готовым, делать что-то маленькими шагами. Но ведь это все не слишком большое новаторство. Тут, Сергей, интересно ваше мнение. Когда читаете каждую новую книгу, есть ли внутри такой скепсис, что ну давай-ка расскажи мне, как я сейчас буду все успевать?
1: Я тщательно просто подбираю литературу. То есть это либо рекомендации людей, которым я доверяю. Вот так просто сходу что-то взять и прочитать я так делать не буду. То есть я сначала, ну, может быть, я просто так, такой у меня подход к выбору. То есть я очень анализирую много и по каким-то рекомендациям, кстати, вот по рейтингам и так далее. То есть я, значит, читаю описание внимательно, что она может мне дать и так далее. И я, ну, в основном я доволен. То есть в 99% случаев то, что я читал, я очень
0: доволен. Ну, я расскажу даже, дам ответ на этот вопрос. Вот в «Талебе», которого мы обсуждали в прошлый раз, вы знаете, как раз был интересный тезис про то, что книга, которой много-много лет, если ее читают, это, наоборот, признак устойчивости, ее будут столько же еще читать. И ты полностью права, что многие тезисы, которые есть в современных книгах, они были описаны давным-давно. Но в то же время, в чем отличие современной все-таки литературы, тех же «Атомных привычек» или Канемана, они базируются на современных исследованиях, на современной психологии. Соответственно, у тех же «Атомных привычек» очень интересный пример британской команды по велоспорту, когда они микроизменениями, вплоть до цвета в их вагончике, постоянно улучшали свои показатели, в итоге там были феноменальные результаты для велоспорта в Британии. Там прям цифры есть, как они пришли к большим достаточно победам. Поэтому здесь это, современные исследования, современные примеры и большая преемственность к вам, большее соответствие текущей жизни. Потому что читать того же Синеку или Марка Аврелия можно. При этом Синека, мало кто знает, вообще был мультимиллионером. Да, философ и мультимиллионер. И, наверное, интересно почитать его по размышлению, но все равно это было давно, и у тебя есть еще барьер. Ты, мало того, что ты не хочешь меняться, а еще ты понимаешь, да это вообще было 500 лет назад, 600 лет назад, точно сюда не подходит. Поэтому современная литература как раз она делает те принципы, те рекомендации ближе к читателю, и поэтому, соответственно, она и продается, и дает хороший результат.
2: Но при этом я, кстати, хочу напомнить, что Карл Маркс с его «Капиталом» все еще остается в топе продаж и все еще интересует многих.
0: Да, макроэкономика хорошо достаточно читается, ты полностью права, это вот интересный факт. Но я бы еще, кстати, сказал бы про интересный тренд в текущем рейтинге. Очень много книг про отношения. Это начиная от Эрика Берна, «Игры, в которые играют люди», заканчивая Эрик Зовом. Игорь Зов у нас был приглашен на важным гостем. То есть люди повернулись к личной эффективности. Первый этап – это как изменить себя, а второе – как изменить отношения с другими людьми. У нас вот как раз в 14 месте Эрик Берн «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры». Такая фундаментальная книга. Интересно, что это самая продаваемая сейчас книга про отношения. Яна, а что ты думаешь про это?
2: Я думаю, что мы упускаем с вами один момент.

0: Момент очень интересный и очень важный, контекст, в котором все это происходит. Мы же говорим не просто о книгах, которые продаются, но поскольку наш рейтинг составляется ежемесячно, все равно интересно обратить внимание, что такие книги вышли в топ продаж в сентябре. В августе мы говорили про отношения с другими людьми, манипуляции и прочее, а в сентябре это самоэффективность, это общение с партнерами. Сергей, как считаете, почему так? Осенью действительно запускается новый бизнес-цикл?
1: Конечно, летом все
2: отдохнули,
1: да. Надо разобраться в отношениях, потом уже непосредственно строить бизнес. Деловая среда запускается. Ну, плюс я думаю, что это такой некий... То есть у нас же год заканчивается когда там в декабре, да, вот как вот
0: у нас граждан,
1: да? То есть мы в декабре отмечаем там конец года. Но есть определенные циклы, когда у нас урожай собирают, там праздник там в сентябре, по-моему. То есть люди раньше жили по другим циклам. И это, по сути, новый цикл запускается действительно там в сентябре. Люди хотят как-то по-новому свою деятельность там, может быть, переосмыслить.
2: Перезапустить. У нас именно поэтому аж три книги Игоря Рызова в рейтинге. Это «Большая книга переговоров», это «Кремлевская школа переговоров» и это «Психотрюки». Да, то есть люди повернулись прямо к партнерам и пытаются разобраться, а как же повысить и эту часть личной эффективности.
0: Почему так происходит? Как люди меняют свои привычки? И можно ли это действительно сделать благодаря книгам? Мы выясним буквально через несколько минут с экспертом, который присоединится к нашему разговору. Напоминаю, вы слушаете «Must Read». Меня зовут Яна Летунская. Со мной в студии гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, а также с нами гость наш Сергей Алумов, гендиректор, сооснователь Call to Visit, компания, которая разрабатывает платформу управления экспресс-логистикой. Буквально через несколько минут вернемся.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
4: Бешеные деньги.
3: Представьте, одна капля крови из пальца и маленький девайс тут же находят почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его iPod'ом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
4: Бешеные деньги.
5: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений после вас смогут их использовать. Роберт Киосаки.

0: 20% ипотека кажется как приговор.
1: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
0: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает тренер-мотиватор и психолог Ирина Ковалева.
6: Если посоветовать родителям, дорогим моим, самая лучшая книга, которую я вообще знаю в литературе, это Павел Рызякин «Ваши дети не ваши дети». Когда вы вдруг поймете, что он совершенно другой человек, и перестанете к нему относиться как к своей собственности и своему стопроцентному продолжению.
4: Павел Рызякин «Ваши дети не ваши дети». Многие родители ищут понятие «нормы» и хотят быть правильными в глазах окружающих людей. Но это паранойя, потому что окружающим мы безразличны. Они идут по своим делам, думая о своем, и зачастую даже не замечают нас. А нам кажется, что все на нас смотрят, и тогда мы играем для прохожих свой спектакль под названием «Я хороший родитель», теряя при этом своих детей, их доверие, теряя способность быть точным и мудрым. Считается, что быть родителем значит выполнять некие нормы и правила, чтобы соответствовать требованиям общества. Требованиям, непонятно кем и когда сформулированным, и уже давно не актуальным.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: столице 13:30, в студии Татьяна Калинина. Власти России разрешили производителям топлива до конца года учитывать в нормативе продаж на бирже поставки АЗС, с которыми в регионах заключены соглашения о ценах на топливо. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Россия и США обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла» американским и ближневосточным бизнесменам, сообщила «Нью-Йорк Таймс». Главным акционером может стать американский инвестор Тодд Боэлли. Он финансировал избирательную кампанию Дональда Трампа. Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерала армии указом президента Путина. Сегодня в Грозном директор Росгвардии Виктор Золотов вручил Кадырову краповый берет и золотые погоны. В свою очередь Рамзан Кадыров присвоил Виктору Золотову высшее звание региона – Герой Чеченской Республики. Сотрудников СИН, погибшего при попытке побега заключенного в поезде в Кабардино-Балкарии, представят к награде посмертно, сообщает пресс-служба ведомства. Минувшей ночью в поезде заключенный напал на конвой. Один сотрудник СИН погиб, трое ранены, нападавший ликвидирован. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине. В матче второго круга он победил соотечественника Романа Сафиуллина. В 1/4 Рублев сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Маст-рид».
2: Вы слушаете «Маст-рид». Меня зовут Яна Ритунская. Здесь мы обсуждаем деловую литературу, которая вышла в топ продаж по итогам сентября. Составили этот рейтинг книжная сеть «Читай город» и сервис «Литрес». Со мной вместе в студии соведущий гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, также сооснователь и гендиректор «Call to Visit» Сергей Алумов, наш гость. Мы обсуждаем здесь, как книги по самоэффективности вышли в топ продаж и почему это случилось именно в сентябре. Сергей, вот вы раньше сказали, что верите в этот подход, что небольшими изменениями можно достичь реальных результатов. И рассказали, что свои привычки даже удается в чем-то менять. Какая у вас сейчас есть главная цель? Привычка, которую нужно изменить, ну, допустим, до конца года.
3: Ну, как бы я не стал выделять какую-то главную привычку. Есть разные сферы жизни, и я сейчас в данный момент времени выстраиваю, так скажем, семью. Да, то есть у меня родилась дочка.

0: Я сейчас туда вот как погружен. И бизнес. То есть какие-то вещи, они начинают, какие-то сферы начинают куда-то уходить на второй план. И это нормально, это цикл.
1: То есть вам нужно выстроить баланс.
0: Да, выстроить баланс абсолютно. И, ну, это тайм-менеджмент. То есть это я понимаю, что вот в это время я выделяю именно семье. Это время я выделяю работе. Вот откуда появилась вот история, мы с вами обсуждали пару 30 минут встречи, чтобы они не выходили за рамки. И мы же про счастье говорим, да, и счастье – это баланс.
1: Вот получится ли его достичь в короткие сроки?
0: Уже получается.
1: Это прекрасно, но насколько вообще выполнимая задача, если ее себе поставить в таком коротком временном промежутке, хочется обсудить также с экспертом, с нами на связи член Союза охраны психического здоровья человека, нейропсихолог Нина Петровская. Нина, здравствуйте. Мы здесь говорили много о том, что книги помогают, и как книги помогают свою самоэффективность и тайм-менеджмент выстраивать, но была мысль о том, чтобы дойти до изменения реального, нужно преодолеть множество этапов, начиная от покупки книги и заканчивая тем, что нужно ее прочитать, все-таки вникнуть и внедрять новые привычки в свою жизнь. Вот вы как нейропсихолог, расскажите, в какой срок это можно сделать? Кто-то говорит, что новые привычки за 2 недели вырабатываются, а кто-то говорит, что за 3 месяца.
2: Спасибо большое, это очень актуальная тема, особенно сейчас, когда действительно все инструменты нам нужны для того, чтобы сохранить наше с вами психическое здоровье и действительно чтение книг, покупка книг, даже покупка книг является одним из инструментов сохранения психического здоровья человека. Есть огромное количество исследований. Даже люди, которые покупают и создают себе библиотеки, но не все книги свои прочитали, они тоже большой достаточно имеют такой когнитивный познавательный эффект и экспертизу.
1: Я нашла себе оправдание, почему я покупаю книги, но не читаю их.
2: Это экспертиза ваша определенная по времени, вы разделяете, наделяете им ценность. Но я могу сказать, что с точки зрения вот именно нейропсихологии, что мозг, наш мозг, он эволюционно не создан для чтения. Чтение – это такой культурный навык, который вы получили недавно совсем. Вы все с этим согласитесь, да, несколько сотен лет всего. По сути, массово, да, человечество осваивает чтение. И мозг приспосабливает уже как бы существующие наши с вами зрительные и речевые нейросети. Вот представляете, у нас нету специально выделенной эволюционно зоны мозга, которая именно про чтение. А это про то, что как бы мозг раздвигает, подвигает, да, делится зрительными речевыми местами для того, чтобы ребенок или взрослый вот, читал книжки.
1: Я надеюсь, что нас сейчас не слушают школьники. Если вы слушаете, то читайте. Это ни в коем случае не является оправданием для того, чтобы не делать домашку. Нина, ну вот понятно, у нас эволюционно не подстроился еще пока мозг под чтение, ну то есть не приспособился, но все-таки мы это делаем, и мы внедряем эти привычки в свою жизнь. Как быстро они начинают работать?
2: Вы сейчас изменили сильно мой посыл. Мозг не создан для чтения с точки зрения, что есть место, где хранится чтение. Да? То есть надо понимать, что этот навык формируется за счет зрительных и речевых нейросетей, которые уже есть у ребенка, есть у человека. Это очень важно для того, чтобы поговорить именно об самоэффективности, то есть конкретное поведение, как выстраивается для того, чтобы, как все говорят, книга изменила жизнь. Да? То есть какие у нас должны быть представления о работе мозга, о работе возможностей, чтобы конкретное поведение изменило нашу с вами жизнь. Да? То есть я прочитал книгу и начал пользоваться этой книгой, начал пользоваться тем, что автор мне предложил. Ну, давайте вот такой маленький пример. Да? Любой психолог должен какую-то практику внести. Мы представим 2 людей. Да? Первый прочитал 30 книг, да, о продуктивности по экономике и даже выписал себе 10 прекрасных мыслей. В результате у него, ну, например, 300 идей о том, как следует эффективно управлять или жить. А второй человек прочитал 1 книгу, выбрал из нее 1 правило, и каждый день с 9 до 10, например, утром, да, он, работая над главным своим проектом, не открывает почту, и он делает это день за днем несколько месяцев. И с точки зрения именно нейробиологии, его изменение поведения гораздо для нас с вами интереснее, чем тот человек, который прочитал до 30 книг по экономике. И тогда мы с вами будем говорить о том, какие, да, нейромеханизмы лежат в обслуживании именно вот то, что вы говорите, вот этих счастливых моментов освоения тех теорий, которые мы можем с вами применять, продавая книги. И ведь это же действительно здорово, когда человек понимает, какие есть механизмы памяти, памяти хранения информации, да, вообще как она входит в человека, с какого носителя, что есть ли разница. И вы это обсуждаете с детьми, обсуждаете сами. И вы попадаете в пространство научного исследования, а их сейчас очень много.
1: Получается, нет какого-то временного промежутка, когда вы действительно начнете меняться. Главное здесь это

0: осознать, зачем это делается и каким образом перестраивается привычка.
1: То есть каждый человек должен понять, что поменяла книга. Она поменяла его отношение в жизни, да, каким-то процессом. Но он просто понял, значит, он изменится. Или книга дала ему возможность представления о своих возможностях, или даже конкретного поведения. То есть там были конкретные рецепты, и он их применил. Мне кажется, что важно вот эту цепочку выучить наизусть. Когда я прочитал книгу, я понял, что там написано, я увидел себя, я увидел свою проблему по-другому. Дальше я решил попробовать, да, потому что если вы прочитали, но не решили попробовать применить, дальше вы сделали, получили результат, вы его оценили, и вы его должны повторить и постепенно сформировать новый способ поведения. То есть надо просто помнить, что новый способ поведения – это действительно повторение. Но для эффективного принятия решений, инвестиционных или экономических, иногда достаточно одного правильного принятого решения и даже не формирования привычек постоянно где-то. Мы будем ошибаться. Но это одно правильно принятое решение будет очень эффективным и будет на долгие годы хорошей инвестицией как в бизнесе, так и в здоровье человека.
2: Да, Нин, спасибо. Это вот Евгений Копьев, соведущий у Яны. У меня, знаете, какой вопрос? Фокус понятен, а вот с вашей точки зрения, из вашего опыта, вот какую бы вы книгу могли порекомендовать нашим слушателям? У нас сейчас на первом месте «Атомные привычки» Клира. Какую книгу вот с точки зрения изменения себя, изменения привычек, роста эффективности?
1: Ну, мне очень нравится Даниэль Шехтер, где рассказывается вот о 7 грехов памяти. Мне кажется, это базовая книга для школьников и для детей, которая на самом деле объяснит, что мы не слабые, или мы что-то забыли случайно, или что-то случилось. Потому что у нас есть автоматическая блокировка воспоминаний, ошибка источников, какая-то внушаемость. Если вот Даниэль Шехтер уже поделился с нами, изучив эту книгу «7 грехов памяти», мне кажется, мы будем достаточно сильнее самоэффективно.
0: Нин, тоже вопрос. Вы назвали, опять же, свою любимую книгу. Евгений привел пример лидера продаж. Мы тут обсуждали, что будто бы все рецепты уже написаны. И вот вы тоже сформулировали его. Одно принятое решение будет так или иначе что-то менять. Вообще, нужно ли в таком случае читать много разных книг, чтобы это понять? Или достаточно просто действительно обрести мотивацию, чтобы хоть что-то уже применять в жизни?
1: Мне кажется, нужно обязательно читать и следить за новинками, следить за рейтингами, потому что есть достаточно люди умные, которые вложили огромное количество жизненных сил, энергии, времени и экспертизы. И желательно ни самому не экспериментировать, не тратить в жизненное время, а смотреть на экспертных коллег, которые уже многого добились и могут что-то рекомендовать. И как бы бежать за ними, по сути дела. Почему бежать? Потому что времени у всех мало, остается для чтения. Обязательно сравнить, провести свой маленький домашний научный эксперимент, как нравится читать книги в транспорте дома, может быть, в книжном магазине. Это будет удивительное открытие. Но книга должна жить с нами, книга должна лежать в любой сумке для того, чтобы быть когнитивно здоровым. Это бесспорный рецепт, и огромное тысячное количество исследований продолжают делать и молодые аспиранты, и великие ученые подтверждать, что без книги нам не выжить.
0: Ну вот с нами гость в нашей студии Сергей Алумов. Мы как раз до того, как присоединить вас к нашему разговору, спросили у него, что он хочет изменить в своей жизни, и он сказал, что нужно выстроить баланс между семьей и работой. У него уже это получается, но, тем не менее, такая цель перед ним стоит. Вы, как нейропсихолог, расскажите, насколько вообще мозг готов к изменениям и к выстраиванию такого баланса, или для этого нужен реально серьезный стимул, вот как у Сергея рождение ребенка?
1: Неудивительно, но любой студент-психолог на первом курсе изучает, что мозг, главное условие работы головного мозга – это обучение. Мозгу, по большому счету, все равно, чему обучаться. И он будет добывать эту новую информацию. И тогда, зная это, мы с вами просто обязаны кормить наш мозг хорошей литературой, хорошими книгами, хорошими привычками. Нужно обязательно установить критерий, как я понял, что я выполнил это действие. То есть мало того, что вы захотели этих изменений, вы должны себе их сформулировать в своем ли органайзере, на красивой там каком-то холодильнике дома. То есть те критерии, которые нам с вами позволят, что результат достигнут.
0: Тут интересно, в какой момент понять и как мозг понимает, что пора менять свои привычки? Когда что-то случилось критичное или когда, ну, просто ты понимаешь, что хочется иначе, но и серьезных стимулов нет?
1: Ну, здесь надо рассмотреть тогда особенности соматического здоровья, что же мешает, какая система мешает тогда вам меняться, потому что мозг, если я разбужу ночью себя или близкого человека, и он может в этот момент начать меняться.

0: по-новому, но никак каждый день не может научиться на минуту раньше выходить из дома. В таком случае, я думаю, что многие слушатели разделяют эту проблему. Что можно посоветовать?
1: А я бы вам посоветовала изменить способ, которым вы объясняете себе свою проблему. Если бы мы с вами сейчас оказались в моем кабинете, тет-а-тет, я бы у вас спросила, как вы объясняете свои опоздания? И мне пришлось бы потратить время, чтобы вы по-другому объяснили себе эту проблему, посмотрели на это, что реальной причиной является ваших опозданий. То есть показать другой сценарий. Ваш сценарий не работает, нужно увидеть другой. За счет чего вы его увидите? Ну, хорошие книжки, какого-то кино, подруга, которая вам что-то посоветует. А может быть, вы купите себе новую сумочку, и вам так утром захочется показать ее коллегам, что вы быстрее прибежите, я не знаю.
0: Каждый день по новой сумочке придется покупать.
2: Надо покупать сумочки. Отлично, да, спасибо.
0: Мне нравится, что в этом выпуске мы объясняем причины моего шопоголизма. Сначала книги, теперь сумочки. Это радует. Ну, Нина, расскажите, нужно ли обязательно каждый раз покупать специальную литературу для того, чтобы объяснять себе поведение своего мозга? Или достаточно того, что мы обсуждаем тоже, это не назвать специальной литературой, бизнес-литература, где достаточно понятно объясняются все взаимосвязи?
1: Ну, получить эту экспертизу, я уже говорила, да, в начале нашего с вами диалога, очень трудно, и понять, какая литература попадет человеку, читающему, очень сложно, поэтому или у вас есть эксперт, который подскажет, да, куда посмотреть, или вы действительно будете пользоваться рейтингами и тратить чуть больше денег на ненужную, которая вам не зайдет, но она будет у вас, да, как бы, и вы ее все равно прочитаете, и что-то тронет. Поэтому это нужно делать, проходить и пробовать, и мозг благодарно вернет вам все ваши вот эти инвестиции по чтению в вашем здоровье, вы это увидите и вы оцените. Есть аккумулятивный эффект, его видно у ребенка, да, который не читал, а потом как зачитал, и мама говорит, вы представляете, только вот в 5-м классе, в 6-м попалась нужная книга, вот столько лет ребенок был нечитающий. Родители не теряли надежду, да, мы с вами не теряем надежду, собираем ту литературу, которая вдохновляет.
2: Нин, да, спасибо. Знаете, какой вопрос? Вот мы как раз про кумулятивный эффект много говорили вот в книге «Атомные привычки», а я какой хотел задать вопрос. Мы сейчас видим по книгам, что люди повернулись именно к изучению мозга, и вот даже нейропсихология возникла еще лет 15-20 назад, этого термин часто не встречался. В книгах, я скажу, сейчас очень хорошо продаются, например, нейропрописи для развития мозга, то есть люди в действительности стали уделять этому больше внимания. А вот вы как, видите эту тенденцию, не видите, что можете про это сказать?
1: Я очень благодарна издателям, что эта литература появилась, и мама очень тревожная, особенно родители с тяжело обучаемыми детьми, не имеющие возможности прийти к хорошему нейропсихологу, покупает действительно эту нейропропись, и она работает, потому что вот здесь как раз то, что вы спрашивали, повторение, да, и постепенное формирование навыков межполушарного взаимодействия, рисования двумя руками срабатывает. Вот как в советские времена у нас было большое количество игр, и они работали непредательскими нейропсихологами, то сейчас вот эта вся нейролитература помогает родителям достаточно счастливо добежать до какого-то, ну, улучшения обучения. И представляете, любая литература помогает, потому что невозможно ошибиться. Все очень интересные упражнения, они все одинаковые, и мама с радостью вручает ребенку купленную книжку, выполняет с ним этот альбом.
2: То есть на детях очень-очень хорошо работает, и вы рекомендуете, это в действительности такая хорошая тенденция, которая в последние годы появилась, я правильно понимаю?
1: Да, это все верно, и еще здорово, что даже достаточно сложные книги по работе головного мозга дети тоже считывают, и здорово, если у ребенка есть возможность атласа, и он видит, какие зоны мозга отвечают за речь, какие за зрительные функции. Им все это очень интересно. Можно задать ребенку, а как ты думаешь, какая зона мозга будет работать, когда ты катаешься на скейте или на велосипеде или на самокате? И ребенок с радостью полезет, и потом можно изучать.
2: Ну, у нас, да, мы видим, даже и взрослые это читают, тот же Канеман «Думай медленно, решай быстро». Это у нас вторая книга рейтинга. То есть видно, что тема мозга в действительности сейчас одна из самых таких горячих и популярных тем у нас в стране.
0: С нами в студии, напомню, гость Сергей Алтарев. Алумов. Сергей, расскажите, мы сейчас послушали, о чем говорит Нина, что нужно какие-то нейропрактики вводить, да, как-то расшевелить свой мозг тоже. Но мы понимаем, что в теории звучит красиво, и даже если ты по минуте в день будешь пытаться внедрять такие практики, но часто же не хватает на это времени. Вот распорядок бизнес-человека, предпринимателя вообще позволяет внедрять какие-то такие просто зарядки для мозга?
3: Предприниматель может находиться в разном периоде, это есть периоды, когда ты запускаешь бизнес, у тебя нет времени

0: на что. Вообще ни на что. Когда бизнес начинает куда-то развиваться, то, когда нужно, у тебя уже появляется... Ты можешь освобождать время. В принципе, бизнес-то и создается для того, чтобы ты мог освободить для себя время и куда-то его еще инвестировать во что-то полезное. Я сейчас нахожусь в том, так скажем, цикле, когда у меня есть время, когда я могу что-то для себя почерпнуть. Ну, в связи, говорю, то, что у нас сейчас такой период, у меня больше там семьи я добавляю в свое время. Поэтому сейчас времени становится меньше.
1: Но очень часто же еще предприниматели будто бы не хотят видеть проблемы. То есть они работают как получается, а менять что-то иногда тяжело. Это и нервы вокруг, это и множество других вызовов, как у нас принято говорить, да, и налоговых, и прочих-прочих. Как вообще понять, что нужно что-то изменить?
0: Это очень хороший вопрос. Это же самое сложное. Вообще изменить себя самое сложное. Я могу сказать по себе, как у меня это было. Просто ощущение. Ты это анализируешь, рефлексируешь и понимаешь, что что-то нужно изменить. И вот мы говорим много про эффективность, но важно не забывать про чувства и эмоции. То есть нужно себя слушать и слышать. Это тоже, кстати, много где написано об этом. У меня бывает литературный голод, бывает театральный голод, бывает киношный голод. То есть мне нужно куда-то сходить, что-то почитать. То есть я это чувствую, когда мне нужно что-то... Как вот Нина рассказывала о том, что у мозга задача все время что-то новое открывать для себя. И действительно, я вот проанализировал, мне даже стало интересно разобраться чуть вот в нейробиологии, это интересно.
1: А, Нина, ну тогда вопрос к вам. У нас осталось не так много времени. Раз уж у нас все равно разговор превращается потихоньку в психологическую практику, какой можно дать экспресс-рецепт, чтобы включить свой мозг, чтобы он был готов к изменениям, к изменению привычек, к повышению самоэффективности?
2: Я думаю, что нейрогимнастика в течение 5-7 минут, которую найдете вы в любой поисковой системе, изменит вашу жизнь, как и может изменить любая книга на самом деле, потому что это как гимнастика, ну, вы не хотите, и вы не побежите в зал, там надо достаточно большее количество времени, но наша химия, наш химический коктейль в голове отблагодарит вас настолько быстро, что вы никогда не откажетесь от нейрогимнастики.
1: Ну, например, что нужно делать? Я вижу, что
3: да,
1: Евгений,
3: да,
1: кажется, уже
3: начал
1: приступил.
3: Вспоминать. Я когда-то проходил упражнения, занятия по нейрогимнастике, там, с пальцами, да, что-то такое, вот, я пытаюсь разминать, да, что еще там можете сказать?
2: Вот сейчас я могла сидеть с вами разговаривать, а могла пальцами ерзать по ручке, да, поднимая пальцы вверх и вниз. Я могла перекрестить свои ноги и руки полностью, активизируя левое и правое полушарие, да, сделать такую деловую позу, ну, вот как скрещиваю мы руки, когда, это говорят психологи, закрытая поза. Да? Я могла пользоваться любыми теннисными мячами под столом, сняв обувь для того, чтобы массировать себе, да, любой колючий коврик купить в кабинет. Этого просто сейчас очень много советчиков и таких нейропсихологов много всего пишут. Ну, возьмите хотя бы 3-4 вещи, и вы испытаете огромное количество вот того облегчения, и быстро подготовитесь к переговорам, к подписанию бумаги. Все-таки для того, чтобы хорошо прочитать бумагу, нужно поморгать, ну, хотя бы 30 секунд, и вы поймете, что такое глазки, да, которые поморгали. Вы увидите по-другому эти черные буковки, и мозг отблагодарит вас за это.
3: Я уже начал моргать. Кстати, самое интересное, что у Клира в атомных привычках таких рекомендаций нет, и вам спасибо огромное. Это уже даст новые-новые рекомендации, да, и новые открытия, и новые какие-то инструменты роста эффективности.
1: Объясняет, да, почему все-таки новые позиции появляются в этих списках, хотя, казалось бы, все уже сказано.
3: Кстати,
1: все-таки...
3: Аврелий про это точно не говорил, я уверен.
1: И интересно, да, колючие коврики покупал он или нет где-то. Рассказала нам об этом член Союза охраны психического здоровья человека и нейропсихолог Нина Петровская была на связи с нашей студией. Что ж, подводя итог, у нас всегда в конце программы мы даем советы, что еще можно прочитать, что, возможно, не вошло в список, что мы еще не обсудили сегодня. Сергей, начнем с вас. Ваша рекомендация.
0: 100% самый богатый человек.
1: Кстати, обсуждали уже наш
0: да,
1: рейтинг.
0: Да, экономика мать всего, да, у нас формы так начинаются государственные. Начинается с экономики, это прям сильная книга. Ну, если мы говорим про бизнес, это «Стратегия Голубого океана» и Теодора Драйзера «Финансист», как вдохновление.
3: И я бы добавил бы, наверное, все-таки к теме привычек книгу «Накопительный эффект». Она тоже постоянно попадает в топ. И если вы хотите этой разобраться и закрыть для себя тему, вот с разных сторон посмотрев на ситуацию, вы однозначно повысите свою эффективность. То есть это вот две базовых книги «Атомные привычки» и «Накопительный эффект».
1: Ну, а я добавлю в себе в корзину зарядку для мозга, нейрогимнастику, нейропрописи. Кажется, в ближайшее время пригодится. Вы слушали Must Read. Здесь мы обсуждали главные книги из деловой литературы.

0: туры по итогам сентября. Меня зовут Яна Ритунская, мой соведущий гендиректор Эксмо Евгений Копьев. Также с нами в гостях в студии был сооснователь и гендиректор Call to Visit. Это разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Сергей Алумов. Вернемся к вам буквально через месяц и узнаем, какие новые тренды в бизнес-литературе принесет нам октябрь.
1: Технологии и тренды. В гонке искусственного интеллекта появилась новая мера силы. Не только ум модели, но и ее цена. В один день Anthropic и OpenAI выпустили новинки, которые обещают почти флагманское качество за заметно меньшие деньги. Это технологии и тренды. Я Аркадий Глушенков. И сегодня о том, почему создатели самых дорогих нейросетей начали ценовую войну. Anthropic представила Claude Opus 5.5, а OpenAI две модели GPT-6, Sol и Luna. Новый Claude стоит на 20% дешевле прежнего. Более того, по словам Anthropic, типичная задача обходится ему примерно на 40% дешевле. Модель не только берет меньше денег за каждый токен, но и тратит их меньше. OpenAI ответила еще агрессивнее. Sol стоит в 5 раз дешевле флагманской модели Astra, а Luna еще дешевле, чем Sol. Между самым мощным и самым доступным предложением OpenAI теперь разница в цене в 100 раз. Для обычного пользователя это похоже на очередную смену тарифов. Просто можно сделать больше задачек за ту же цену подписки. А вот для бизнеса на смену правил. Когда нейросеть отвечает миллионы раз, пишет код или разбирает документы, даже небольшая разница в цене превращается в большую статью расходов. Поэтому компании все чаще сравнивают не рекорды моделей на тестах, а стоимость конкретной задачи. Давят на рынок, конечно, китайские модели с открытыми весами. Их можно дообучать, запускать на собственном оборудовании и не отправлять корпоративные данные американскому поставщику. Закрытым лабораториям вроде Anthropic и OpenAI приходится доказывать, что удобство их сервисов стоит переплаты. Для Anthropic ценовая война совпала с подготовкой к IPO. Инвесторы обсуждают оценку компании свыше $2 триллиона, а OpenAI, по данным Financial Times, отложила свое размещение как минимум до следующего года. В этом главный парадокс. Модели становятся все умнее, но продавать их как редкий и дорогой товар все труднее. Если почти флагманский интеллект за один релиз дешевеет на десятки процентов, дефицитом становится не сам ИИ. Настоящий дефицит — это умение встроить его в бизнес так, чтобы он действительно окупался.
2: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Шлак и шлаки.
4: Не самый экологичный термин в нашем трейдерско-русском словаре, но зато очень популярный. Можно сказать «шлак» в единственном числе или «шлаки» во множественном. Чаще всего так называют акции компаний из второго и третьего эшелонов. Они мало ликвидны и потому мало предсказуемы. Могут взлетать, падать и делать любые кульбиты на десятки процентов в день. Шлаками иной раз называют и некоторые голубые фишки, если у них серьезные проблемы в бизнесе. Так или иначе, если вы любите пощекотать себе нервы, то шлаки точно для вас.
5: Доктор, в моем портфеле накопилось очень много шлаков.
6: Понятно. Будем резать.
5: Да ну, прям меня?
6: Да нет. Позиции.
4: Дмитрий Полянский и Ян Милкумов, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
8: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
9: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
10: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
9: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
10: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
9: По будням на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
11: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает.

0: специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
2: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: В Москве 14 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Россия и США в ходе переговоров об урегулировании конфликта на Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла» американским и ближневосточным бизнесменам, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о комплексе нефтяных месторождений НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По информации издания, соглашение предложил президент Путин во время визита американских переговорщиков Уиткофа и Кушнера в Москву. Главным акционером может стать американский инвестор Тодд Боэли. Именно он финансировал избирательную кампанию Дональда Трампа. МИД России повторно рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. Это следует из заявления пресс-службы внешнеполитического ведомства. В нем отмечается, что вооруженные силы России продолжают наносить массированные удары возмездия. Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа заблокировать спутниковую систему «Рассвет», аналог «Старлинка». Украинский президент рассказал об этом в интервью Financial Times. По его словам, к работе над «Рассветом» подключился и Китай, в связи с чем он попросил президента США провести санкции против как российских, так и китайских компаний, связанных со спутниковой системой России. Один человек погиб и двое пострадали при ударе беспилотников в Белгородской области. ЧП произошло в селе Смородино, сообщил оперштаб региона. Ранее сегодня белгородский губернатор Шуваев сообщал об одном погибшем в Красноярушском округе и двух пострадавших в Шебекинском. Правительство России разрешило производителям бензина и дизеля учитывать поставки топлива некоторым АЗС в нормативе продаж топлива на бирже, сообщили в пресс-службе Кабинета министров. Речь идет об автозаправочных станциях, которые заключили соглашение с регионами о предельном уровне цен на топливо. Решение принято для приоритетного обеспечения топливом таких АЗС. Это, в свою очередь, будет способствовать поддержанию стабильности на внутреннем топливном рынке. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев освободил Каната Неизбекова от должности главнокомандующего военно-морскими силами республики. Также своих постов лишились два заместителя министра обороны страны, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Отставки произошли на фоне гибели 14 казахских военных в ходе учений на Каспии 24 сентября. Командовал этими учениями Канат Ниязбеков. Больше новостей на сайте РБК.

Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза. Давайте поговорим о том, что сейчас происходит на рынках. Идут торги выходного дня. Индекс Мосбиржи сейчас на уровне 2283 пунктов. РТС 861,57. Наблюдает небольшой рост, где-то на 0,27%. Горячими бумагами Финам называет Сбербанк. Там сравнительно небольшой рост, 0,09%. И Совкомфлот 18

0: 1,2%. Пока вот такой уровень роста. Сейчас могу коротко рассказать вот о чем. О том, что в Германии начинается процесс приватизации газовой компании СЭФЭ, национализированного подразделения «Газпрома». Министерство экономики и энергетики призывает юрфирмы подать заявки на юридическое сопровождение проекта. Контракт должен быть заключен не позднее 1 ноября. Для понимания, правительство Германии национализировало СЭФ примерно за 6 миллиардов евро. Ну а сейчас вот о чем поговорим. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такие поправки в налоговый кодекс содержатся в бюджетном пакете, который внесли в Госдуму. Сейчас таким образом собираются налоги с торговых центров, магазинов и офисов. Как нововведение в случае его принятия повлияет на трансформацию электронной коммерции, разбирались Руслан Айнетдинов и Денис Абасов.
1: Правительство предлагает включить ПВЗ в перечень объектов, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости. Сейчас это работает не так. По общему правилу, налог на имущество организации, напомню, рассчитывается исходя из балансовой стоимости объекта, то есть оценки актива после всех корректировок. Ну, в частности, речь идет об амортизации и понижении стоимости. И вот уже с этой базы платится налог. С кадастровой стоимостью все иначе. Ее определяет государство, и никаких корректировок здесь уже не будет. В пояснительной записке правительства указано, что изменения касаются пунктов приема и выдачи заказов, которые являются, цитата, «объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы».
2: Что об этом думают сами маркетплейсы? Какова их реакция?
1: Вот в Wildberries, например, уже не согласились с этой формулировкой, что под это описание подходит ПВЗ. В компании сообщили РБК, что это концептуально неверно. Ведь изначально статья налогового кодекса, поясняют в Wildberries, в которую вносят поправки, определяет критерии налогообложения, исходя из характеристик и фактического использования объекта недвижимости, а не из того, кто его эксплуатирует.
2: И что при этом говорят сами владельцы ПВЗ?
1: Отреагировали, разумеется, негативно, ведь для них это в первую очередь увеличение налоговой нагрузки. Наши собеседники также указывают, что большинство пунктов выдачи заказов работает в арендованных помещениях, и в конечном итоге любой сбор налогов, акцизов и прочего неизбежно будет заложен в стоимость конечного товара или услуги. В случае с налогом по кадастровой стоимости, к слову, речь идет о заметной величине, рассказал эксперт по маркетплейсам и владелец ПВЗ Артем Бобцов.
3: Налог по кадастровой стоимости всего в районе 2%. В среднем мы посмотрели, вот у нас по нашей сети ПВЗ в Москве, Московской области средняя стоимость помещения 20 миллионов рублей, в котором мы находимся, который мы арендуем. Соответственно, 2% – это 400 тысяч рублей в год, 35 тысяч рублей в месяц. При средней ставке аренды у нас 75 тысяч рублей, по сути, аренда увеличится в полтора раза. Дело в том, что примерно треть всех ПВЗ в Москве и Московской области находится на грани окупаемости, работают либо в слабый плюс, либо в слабый минус, либо ноль. Таким образом, для них увеличение аренды на 35 тысяч даже рублей в месяц будет означать, что они, скорее всего, все уйдут в минус.
1: О неустойчивом положении ПВЗ на рынке говорят и другие наши собеседники. В частности, партнер Data Insight Федор Вирин отмечает, что ПВЗ – крайне бедный бизнес. Значительная часть точек работают на грани окупаемости, а значит, в результате увеличения налоговой нагрузки все больше пунктов начнут быстро закрываться.
4: Сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь, Wildberries замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы. А ПВЗ – очень бедный бизнес. С доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки. Как только там возникает падение трафика или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят, потому что там помесячная аренда часто, и они могут в один день сказать: все, отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. До свидания. Просто потому, что это очень часто бизнес самозанятости, когда предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату.
2: Эксперты указывают на риски массовых закрытий ПВЗ. Вот можно ли что-то с этим сделать?
1: На помощь пунктам выдачи заказов должны прийти сами маркетплейсы. Так считает владелец ПВЗ Артем Бобцов. Правда, здесь все не так просто. Как торговые площадки вообще могут помочь? Им придется увеличить процент от оборота, который они платят пунктам выдачи заказов, чтобы те перестали закрываться. Но не будем забывать, что речь идет все же о бизнесе, а значит, себе в минус ни одна из сторон действовать, очевидно, не заинтересована. По этой причине, как считает Бобцов, маркетплейсы ровно на те увеличенные проценты оборота поднимут свою комиссию с продавцов. Продавцы тем временем заложат эту разницу в цену своих товаров. И таким образом налоговые инновации, которые, казалось бы, направлены изначально на достаточно узкий круг лиц, владельцев помещений, на самом деле отразятся на всех. На этом фоне у одного из наших собеседников родилась крайне оригинальная идея. Основатель бренда Warsh Сергей Семенов рассказал, что когда начались атаки на склады Wildberries, он поддержал своего друга, владельца ПВЗ, таким образом. Арендовал помещение прямо в его пункте выдачи заказов, чтобы снизить стоимость аренды друга. И начал хранить свои товары там, перейдя на модель торговли ФБС. В результате оба получили выгоду, рассказал Семенов.
5: ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков. Когда вы пришли и купили три товара, три пика. С каждого пика, в зависимости от какой ПВЗ,

0: 7 рублей примерно. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Я бы сказал, многие партнерские ПВЗ находятся в отрицательной зоне роста. Плохо себя чувствую. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый. Мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары. И теперь мы по ФБС сдаем. У нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно. И сдаем прямо с этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
1: Поправки к налоговому кодексу, о которых идет речь, должны вступить в силу через месяц после официальной публикации закона и не ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу на имущество. Первое чтение пакета бюджета в Госдуме, напомню, пройдет 29 октября.
2: В том, как на рынке электронной коммерции скажется налог на ПВЗ по кадастровой стоимости, разбирались Руслан Айнединов и Денис Абасов. А через 30 секунд программа «Час с учителем».
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+. Повтор программы.
4: Это «Чат с учителем» на радио РБК. Меня зовут Вита Лахова. Я не только ведущая телеканала и радио РБК, но еще и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Плеханова.
5: Меня зовут Тимур Чернов, я учитель биологии 57-й школы, а еще в свое время я по Олимпиаде поступил в МГУ.
4: Я надеюсь, что сейчас не хвастаешься, а все-таки заявляешь тему нашей сегодняшней программы. Говорить будем про Олимпиады для школьников, каких усилий они стоят, насколько могут оценить знания и почему некоторых высокобальников победители Олимпиад считают чуть ли не злейшими врагами и наоборот.
3: Чат с учителем.
4: И рада приветствовать в студии радио РБК Артема Шишова, директора Центра педагогического мастерства.
5: А еще мы знаем, что Артем сам в прошлом призер Всероссийской олимпиады школьников по истории и победитель олимпиады МГИМО по истории.
4: Все, всех прорекламировали, а теперь к делу. Давайте начнем с базы. Какие вообще бывают олимпиады для школьников с точки зрения статуса, ну и тех возможностей, которые они дают победителям?
6: Да, здравствуйте. Если по-простому говорить, то существует еще три типа олимпиад. Третий тип олимпиад – это обычные олимпиады, в которых надо участвовать ради интереса, чтобы получать удовольствие. Это олимпиады для маленьких, это олимпиады различных компаний, которые проводят. Второй тип олимпиад – это вузовские олимпиады, которые проводят вузы нашей страны в основном. Они курируются Российским советом олимпиад школьников. Это второй тип наших олимпиад, которые дают как раз льготы при поступлении в вуз. В этом году пока перечень еще не подписан, но в том году их было 82 олимпиады. Ребята в них участвуют обычно с 5 либо с 6 класса. Льготы даются в течение 4 лет. Ребята поступают в вузы по ним, но обязаны подтвердить эту олимпиаду ЕГЭ. А льготы, которые может получить ребенок при поступлении в вуз, это поступление без экзаменов, 100 баллов за ЕГЭ или 100 баллов за дополнительные вступительные испытания. И королева всех олимпиад – это гордость, я считаю, нашей образовательной системы, потому что такого количества школьников, участвующих в олимпиаде, это вообще в мире нет. Более 8 миллионов ребят поучаствовал в том году во Всероссийской олимпиаде школьников. Это самая такая крутая олимпиада, которая дает поступление в любой вуз нашей страны по профилю олимпиады без вступительных испытаний. Вот таких три типа олимпиад надо запомнить, что первый – это Всероссийская олимпиада, вторые – это вузовские олимпиады, и третий – это все другие олимпиады.
5: Очень интересно. А вот первого уровня только одна олимпиада существует?
6: В перечневой олимпиады как раз вот второй тип, они делятся на три уровня. Первый, второй и третий уровни. Уровни присваивает как раз Российский совет олимпиад школьников, и поэтому в зависимости от уровня уже вузы выбирают, какие олимпиады принимать. Если вот первый тип олимпиады, Всероссийскую олимпиаду школьников они обязаны принять все, то олимпиады из Российского совета олимпиад школьников, они решают вузы сами принимать либо не принимать. Вот, например, МФТИ выложили правила приема, объем, и они ограничили количество олимпиад.
5: Раз мы планируем говорить, в 5 раз урезали.
4: Пока давайте про сами олимпиады. Что она должна проверить? Это знание программы или умение как-то нестандартно мыслить? Какие задачи?
6: Ну, я думаю, то и другое. Все-таки олимпиады — это то, что выходит за грани, может быть, учебника. Это то, где ребенок применяет нестандартные подходы к решению различных творческих задач. Это может быть какая-то междисциплинарность. Это

0: возможность ребенка проявить свои творческие способности. Это сталкивание с нестандартными задачами, которые иногда ребенок не может натаскать, решить. Поэтому Олимпиада — это все-таки про удовольствие от получения знаний. Потому что дети, которые участвуют в Олимпиадах, они сталкиваются с нестандартными заданиями. И, понимаете, понимают, наверное, и видят предмет с другой стороны. Ну вот, знаете, моя любимая задача в астрономии, каждый год ее включают. Это, например, немытые сковородки или немытые кастрюли и космические объекты. Ребенок должен понять, где немытая сковородка, а где космический объект. То есть это то, что ребенка
1: по
0: иногда
1: облику,
0: вызывает...
1: По облику, по картинке заинтриговались.
0: Да-да-да, я вам пришлю такие задания, и поэтому... Олимпиада — это и для родителей же тоже. Родители могут зайти, решать задания вместе с детьми, получать удовольствие от того, какие бывают нестандартные задачи и какие знания нужно применять, чтобы эти олимпиады решать.
1: Уважаемые слушатели, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему сообществу «Как поступить» во ВКонтакте. Мы обещаем, что задачу от Артема мы там разместим, и вы тоже научитесь отличать космические объекты от сковородок. И там же обязательно пишите нам свои вопросы, комментарии, участвовали ли вы в олимпиадах, хотите ли, чтобы ваши дети поучаствовали, и рассматриваете ли олимпиаду как некий билет в хороший вуз.
2: Вопрос про сковородки я не видел, но видел про пепперони, где срез колбасы и звезды, фотографии звезд. Необходимо, да, понять, что где. Артем, не меняется ли направление, скажем так, вот тренды олимпиадного движения? Из того, что я вижу, в мое время олимпиадная тусовка, это была, условно говоря, тусовка детей с особыми потребностями, которым как раз такие типы заданий нравились. А сейчас, когда я вижу детей, да, они, очень многие не делятся информацией, не делятся учебником, делятся статьями, потому что ты плодишь себе конкурентов. И, на мой личный взгляд, такое отношение в таком юном возрасте — это не совсем здоровая история.
0: Ну, я думаю, что нельзя обобщать, потому что это как же и большой спорт. Есть спортсмены открытые, которые готовы со всем делиться, а некоторые работают только на себя и на результат. Олимпиадное движение, оно большое и массовое. И ребята, попадающие в олимпиадное движение, я вижу это ежедневно, как ребята бегут к нам в центр, которые находят друзей, поступают вместе в вузы, потом в дальнейшем работают. Они, как правильно вы сказали, делают такую научную тусовку, что важно обязательно в науке или сейчас уже в открытии, в каких-то открытиях, в компаниях, потому что результат достигается уже не одним человеком, а группой ребят. Поэтому олимпиада — это про сообщество тех, кому интересно получение знаний. Вот как раз это олимпиада, про это олимпиадное движение.
1: А у меня вот вне этого движения, я тут смотрю со стороны на процессы, есть ощущение, что олимпиады превращаются в, общем, такой альтернативный способ поступления в вузы. Я подписана на несколько пабликов, где четко предлагается маршрут отследить все возможные олимпиады, проехаться по регионам, выбрать максимально простые точки, пройти их и стать студентом того вуза, в который хочется попасть. Я была крайне удивлена, когда выяснила, что есть отдельный вид репетиторов, не тренеров по большому спорту, а именно репетиторов на таске, простите за это слово, на олимпиады. Вот Екатерина Кузнецова у нас сейчас на связи. Катя, надеюсь, не обидится на это ужасное слово «натаскиватель». Студентка третьего курса, знаю, что сама поступила в вуз, став победительницей олимпиады, а теперь, скажем, мягче помогает другим ребятам через олимпиаду становиться студентами вуза. Катя, какая разница между подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ и именно к олимпиаде?
3: Да, правда, что готовлю, и сейчас очень тяжело на гуманитарные специальности как будто поступить именно по результатам экзаменов, потому что очень большая конкуренция. Допустим, на мое направление в мой год на бюджет, чтобы пройти, нужно было набрать 304 или 305 баллов, поэтому по олимпиадам тоже альтернативный вариант такого поступления. И задания, правда, отличаются, потому что ЕГЭ — это в любом случае система, и даже если у тебя каких-то особо знаний и увлечений нет в сверхшкольной программы, для тебя это довольно-таки просто нарешать эти задания. А в случае с олимпиадами, это в любом случае ты подключаешь и какие-то сторонние знания, и тебе нужно больше углубляться в тот предмет, которым ты занимаешься, что-то постоянно учить новое, читать, развиваться и подготавливаться, нарешивать задания уже другие, в том числе, может быть, с помощью как раз-таки репетиторов или школьных учителей, которые в этом заинтересованы.
1: Катя, а есть какие-то примеры заданий, с которыми едва ли справишься, если просто освоил, готовясь к ЕГЭ, школьную программу? На них нужно именно, опять же, в хорошем смысле, натаскаться во время занятий с таким прицельным олимпиадником.
3: Да, конечно. Вот несколько лет назад, когда сама думала, куда еще поступать, решала олимпиады по лингвистике. Там очень часто появляются задания из серии «Переведите с финикийского на какой-нибудь, ну, на русский или там с древнерусского, старославянского, прочитайте текст, определите».

0: видите значение того или иного слова. Это, конечно, не школьная программа по языкам или по литературе от слова совсем.
1: А можно, вот у меня история и вопрос сразу в голове на тему нетипичных типов заданий. В свое время в 8 классе я участвовал в Олимпиаде, и мне попался вопрос, который, мне кажется, безумно прекрасным с точки зрения биологии. Он абсолютно из школьной программы, но ребенок, вот, который не выходит за грани параграфа, никогда на него не ответит. Значит, вопрос отличался следующим образом. К какому классу животных вы бы отнесли Чебурашку и по каким признакам? Это абсолютно в программе 7 класса, но необходимо подумать несколько с другой стороны, между прочим.
2: То есть не обезьяна, спойлер.
1: Приматы — это не класс вида, но мы это после эфира обсудим.
2: Хорошо. Катя, вопрос. Ребята, которые к вам приходят, они хотят победить и не сдавать ЕГЭ, или это все-таки такие спортсмены, для которых Олимпиада — это стиль жизни, им там хорошо, интересно, а вопрос вуза — это уже за рамками второго порядка?
0: Наверное, с вузами это все-таки второстепенная история. Ко мне вот пришла 2 года назад девочка, точнее, мне позвонила ее тетя и сказала, что она в очень маленьком городе живет, и преподаватель не занимается ей вообще. И ее вот знания по литературе как бы никуда не идут, и тетя ее хочет, чтобы она это применила где-то, и, возможно, в дальнейшем было бы здорово, если бы ей это помогло и по жизни, и с поступлением в том числе. То есть просто не хотят закапывать талант и умение ребенка в никуда.
1: Артем, вот вопрос на самом деле серьезный. У нас-то тут есть Центр педагогического мастерства в МИРУ, ЦПМ, да? А что делать детям из мелких, скажем так, регионов, городов, сел?
3: Ну, во-первых, хочу сказать, вот сказали про задание «Финикийский язык на русский язык». Это же прекрасное задание, потому что не надо знать финикийский язык. Нужно знать хорошо математику и видеть алгоритмы, как языки друг с другом связаны. Это нет в школьной программе. Олимпиады как раз детям показывают, что все-таки язык — это в том числе математика. Поэтому участие в Олимпиадах это все позволяет сделать. А что делать детям вообще? Сейчас как раз вот олимпиадное движение получило бурное развитие в течение 10 лет. Это огромное количество бесплатных ресурсов, которые появились для ребят. Это сайты, которые готовят. В том числе Центр педмастерства делает курсы открытые для всех регионов нашей страны. И ребята учатся у нас, осваивая такие базовые знания про участие в Олимпиадах.
2: Есть Артем, различные олимпиадные школы. Простите, вас прерву. А еще есть платные репетиторы, как мы выяснили. А как качество оценить вот этих всех возможностей образовательных, в том числе платных, которые сейчас появились?
3: Ну, смотрите, в ЕГЭ же тоже есть репетиторство, и надо тоже оценивать качество, потому что иногда 2 года хочешь к репетитору, а делаешь базовую диагностику знания, пишешь ЕГЭ на 50, репетитор говорил, что сдашь на 90. Поэтому также и в Олимпиадах это индивидуальный штучный продукт, и нужно доверять проверенным источникам.
2: Катя, от вас каких-то гарантий требуют?
1: Или как примеров, вас вообще находят, как... и почему вам доверяют?
3: Смотрите, в ЦПМ это городское учреждение, и мы как раз отвечаем в Москве за все проведение Олимпиады, за подготовку. Поэтому наша задача как раз помочь ребятам готовиться к Олимпиадам. Это абсолютно бесплатно в Москве. Ребята, тысячи, до них десятки тысяч ребят готовятся к Олимпиадам в Москве по 28 предметам. Это большое
2: количество. А вот в случае с репетиторами все-таки как дело обстоит? Какие гарантии, примеры, результаты высокие предыдущих учеников? Что берется в расчет?
3: Я думаю, что...
2: Сейчас, это Екатерине вопрос.
3: А, к Екатерине, ага.
0: Ну, всегда индивидуально все ко мне приходит с запросом. В любом случае мы всегда обсуждаем, какой у нас, какая цель, какой мы хотим получить результат даже с теми же экзаменами. Потому что если, допустим, это парень какой-нибудь технарь, он хочет поступать там на физмат или на химическое, нам, понятное дело, не нужны там 90-100 баллов. И как бы мы делаем максимум того, что мы можем, в силу возможностей ребенка в том числе.
2: Но это про ЕГЭ речь, правильно?
0: Да. Ну,
2: а когда про Олимпиады разговор идет?
0: Тоже я не могу гарантировать победу, то есть мы делаем упор на какие-то конкретные, допустим, если это все-таки у нас цель поступления, то мы выбираем те вузы, те олимпиады, которые нам в этом помогут, и решаем, и готовимся к конкретным олимпиадам, а там в любом случае я не могу написать за ребенка олимпиаду и ее решить, все зависит в любом случае от ученика.
1: Артем, скажите, а сколько вообще адекватно готовиться к Олимпиаде? Какие нужно приложить усилия для того, чтобы, не могу сказать, чтобы 100%, но с 99% вероятностью взять диплом?
2: Угу. И начинать ли в детском саду?
3: Да, я добавлю,
1: и поздно, что... ли после 3?
3: Чем ЕГЭ отличается от Олимпиад? ЕГЭ — ты соревнуешься сам с собой. Вот сколько ты сделал, сколько ты выучил, это твой балл будет, твой результат. В Олимпиадах ты соревнуешься еще с другими ребятами. Поэтому тоже нужно понимать, что иногда, если не получается в Олимпиадах, но ты не победил, но ты сделал себя лучше, а кто-то был лучше тебя. Это тоже... А самое главное отличие Олимпиад от ЕГЭ. К Олимпиадам все индивидуально, понимаете? Кому-то хватает и года, чтобы выиграть в Олимпиаду.

0: Олимпиада, кто-то 5 лет участвует и не побеждает. Все-таки это так же, как и может быть сравнимо в спорте. А и только спорт это более такой индивидуальный, более такой в малом количестве в сравнении, то Олимпиады в зависимости от ребенка. Все-таки самое главное в школьные годы ребенка это детство. Если в детские годы, чтобы ребенок получал удовольствие, ему нравится решать олимпиадные задачи, можно начинать и с 4-5 класса. Некоторые дети приходят в олимпиадное движение в 8-9, и это их затягивает так, что они выигрывают даже не одну олимпиаду. Самое главное родителям и учителям сделать так, чтобы ребенку в школе было интересно, комфортно, и он достиг максимально возможного результата по своим способностям.
1: А есть еще дети, которые умудряются решать олимпиадные задания и параллельно петь. Например, Гена Перевердиев, больше известный как Геныч, участник телевизионных шоу «Голос дети», «Голос уже не дети», «Детская новая волна», а ныне студент первого курса физфака МГУ. Именно благодаря олимпиадам предлагаю послушать, что он рассказал о своем участии в таких состязаниях.
2: Олимпиады сильно сложнее, чем ЕГЭ. Там требуется часто материал второго, а то и третьего курса университета, ну и там в целом требуется неординарное мышление, что в ЕГЭ не требуется. Мой профильный предмет — это физика, и за 11 класс я писал 8 олимпиад. Могу посоветовать следующее. Во-первых, заранее посмотреть, какие олимпиады что конкретно дают в выбранном вузе. Во-вторых, выписать все даты всех этих олимпиад, чтобы точно ничего не прозевать. В-третьих, решать задачи прошлых лет. И в-четвертых, очень рекомендую заранее начать изучать университетскую физику, потому что задачи из университета часто встречаются на олимпиадах.
1: Артем, как вам рекомендации? Под всем можете подписаться?
0: Ну, кроме последнего, наверное, чтобы в вузе было интересно, не всю вузовскую программу нужно решить. Все-таки не надо все выучить до 4 курса, чтобы потом скучать на парах. Поэтому все правильно, но не надо бежать вперед. Все-таки знания, они получаются последовательно. И если вы сейчас в 9 классе, не надо решать. Если вам хочется, конечно, можно, но лучше решать все последовательно.
3: А вот есть еще проблема, давайте мы про нее расскажем нашим слушателям, и сталкиваетесь ли вы с этим. Переподготовленные дети, вот которые действительно уже в 11 классе до 4 курса дорешали, они первые года в университете живут в таком расслабленном состоянии, а потом, когда начинается то, что они уже не знают, начинаются проблемы, потому что они уже расслабились. Угу. Есть ли такая проблема среди современных олимпиадников, или это бич только моих сверстников?
0: Ну, вот я хочу сказать, наверное, что сейчас-то вот проблема, которую обсуждали все летом, о том, что не хватает бюджетных мест, это возникло в 5 вузах нашей страны. Это не касается системы поступления в вузы. Очень много бюджетных мест в России, а олимпиадники занимают не так много, менее 3%. И вот эти как раз вузы, которые, можно сказать, хантят себе олимпиадников, они и факультеты открывают такого уровня, чтобы ребятам было не скучно. Но если ребята пришли, средний балл там, как говорится, в вузе 303-304, то и программа будет уже такого уровня, что ребята скучать на ней точно не будут. Поэтому вузы тоже адаптируются. И вот эти те вузы, которые охотятся за олимпиадниками, они программы делают более высокого уровня на те факультеты, куда приходят дети, уже которые выиграли олимпиаду. Тот же в МФТИ, я уже думаю, точно дети не скучают в МФТИ, потому что там достаточно сильная программа, и ребята на ней с первого курса уже получают другого плана знаний, чем они выигрывали и получали при подготовке к олимпиадам.
1: Артем, я тут с вами, может быть, не соглашусь насчет охотятся и хантят. Не совсем так. Многие вузы, наоборот, говорят о том, что мы бы рады взять, например, высокобальников, но по закону мы обязаны взять сначала без вступительных испытаний победителей и призеров олимпиад, а потом уже высокобальников, и для нас вот этот дисбаланс – это проблема. Если олимпиадники успешны, в общем-то, и так, способны сдать ЕГЭ, для чего нам, в принципе, два параллельных трека поступления? Не оставить ли просто ЕГЭ, а олимпиада пусть будет таким интересным, увлекательным спортом.
0: Ну, я тоже тут с вузами не соглашусь. Все-таки вузы обязаны взять Всероссийскую олимпиаду школьников, а это порядка 2000 студентов ежегодно. Но это просто мизерное количество для того, чтобы как-то сломать приемную кампанию. А то, что касается Российского совета олимпиад школьников, все правила устанавливает вуз. Если вуз установил такие правила, то это его выбор принимать этих детей. Поэтому у нас количество Всероссийской олимпиады школьников, еще раз говорю, даже меньше 3, наверное, вузов, которые, может быть, создают, и то не на всех факультетах, а на определенные специальности приема. Поэтому все, что касается вот второго типа олимпиад, как мы вначале начали, регулируется правилами приема конкретного вуза.
1: Татьяна Мерцалова с нами на связи, кандидат педагогических наук, главный эксперт Института образования Высшей школы экономики. Татьяна, есть конфликт или нет? Зачем нам два параллельных трека? А если это не параллельные треки, то, может быть, все-таки останемся в поле ЕГЭ, а олимпиада пусть будет отдельным направлением для тех, кому мало школы.
4: Ну, треки действительно все-таки параллельны.

0: разные, и ребята могут выбирать, по какому из них идти, и это разные образовательные стратегии, причем они разными становятся уже на уровне школы. Я знаю и на настоящий момент ребят, которые заканчивают сейчас, обучаются в 10-11 классе и выбирают трек поступления по олимпиадам, и они уже сейчас, ну, скажем так, игнорируют большую часть школьных предметов, погружаясь и действительно вкладываясь всерьез в эту свою сферу, по которой они предполагают победить по олимпиадам и использовать это для своего поступления.
1: Значит, все-таки конфликт есть. Как его решать, мы обязательно разберемся после рекламы и коротких новостей. Поговорим о том, надо ли квотировать места для олимпиадников или сделать успешную сдачу ЕГЭ все-таки, ну, единственным условием для всех, коль уж талантливые дети способны готовиться к олимпиаде и параллельно все же осваивать школьную программу. Обязательно пишите нам в сообщество, как поступить во ВКонтакте, что думаете об этом вы, нужно ли ограничивать число бюджетных мест для олимпиадников или как-то корректировать систему, в какой вуз собираетесь сами, если поступаете в этом году, и по какому пути идете сдача ЕГЭ или попытка победить в олимпиаде. Оставайтесь на РБК.
2: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
3: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
6: Что это было? В эфире.
7: Возьмем одну из самых распространенных у нас проблем, это рак желудка. И здесь что может быть инвестицией в здоровье? Может быть питание, когда мы действительно следим, поскольку это, ну, в какой-то степени влияет на здоровье желудка. А с другой стороны, диагностика. Потому что 90% случаев рака желудка связаны с бактерией хеликобактер, которая там живет. И если мы инвестируем 1500 рублей в диагностику хеликобактер, а потом при необходимости, если она есть, инвестируем еще 5000 рублей в лечение.
8: Например, еще, да? Или...
7: Мы даже не рассматриваем сейчас гастроскопию.
8: Даже не гастроскопию.
7: Даже не гастроскопию. Может быть, следующий шаг или большие амбиции, да? По минимуму. Просто тест на хеликобактер и просто лечение. Это 1500 плюс 5000 рублей, и все.
4: Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: Реклама.
1: Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
0: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, и это чат с учителем, с Витой Лаховой и Тимуром Черновым.
3: А в студии вместе с нами Артем Шишов, директор Центра педагогического мастерства, призер Всероссийской олимпиады школьников по истории и победитель олимпиады МГИМО по истории.
2: Говорим о том, для чего школьнику участвовать в олимпиадах, и что все-таки ценнее, победа в интеллектуальном состязании или 100 баллов ЕГЭ?
0: Чат с учителем.
2: Коллеги, я вот сама мама шестиклассницы. Я с долей скепсиса смотрю на олимпиады. Почему? Потому что первые этапы для ребят такого возраста, как правило, заочные, онлайн проходят. Дети садятся дома, возможно, одни в комнате, а возможно и нет, скажем так, и решают какие-то задания. Я

0: звоню своим там коллегам, друзьям, у которых дети такого же возраста, что делайте, мы решаем Олимпиаду. Вот после этого желание участвовать в этом процессе отпадает. Артем, что с этим делать?
1: Так это же прекрасно, когда семья решает Олимпиаду. Задача первых этапов.
2: Это же соревнования. Семья, когда семья, но это очень часто превращается во всероссийскую битву репетиторов, так или иначе.
0: И родителей.
2: И родители, да.
1: Нужно понимать, что первый этап Олимпиады, они не влияют вообще ни на что. Все-таки льготы при поступлении дают только очные этапы, которые проходят, а первые этапы, как раз вот это история про тарелки, про кастрюли. Это задача замотивировать ребенка, показать, что математика — это веселый, классный предмет, что с геометрией можно измерять очень много чего интересного и решать нестандартные задачи. Вот я даже вот слушал сейчас вместе с вами рекламу. Это же искусственный интеллект. Где можно познакомиться с искусственным интеллектом? Как раз в Олимпиаде. Школьный этап, Всероссийская Олимпиада школьников по искусственному интеллекту, он как раз предлагает маленьким ребятам нашим решать вот такие интересные задачи. Это возможность прикоснуться к совершенно областям знаний, которые нет в нашей школе. Это генетика, информационная безопасность, а искусственный интеллект, это медицина. И вот это как раз ранняя профориентация, которая позволяет ребенку уже в 6-7 классе впервые познакомиться с профессией. Поэтому Олимпиады — это в первую очередь не про поступление и льготы. Это все-таки про знания и возможность ребенка замотивироваться на получение этих знаний.
0: Ну как проверить знания, если ребенок сидит где-то там далеко у экрана, непонятно в каком окружении?
1: Так если же ребенок же, мы же пригласим ребенка на следующий этап, а следующий этап уже проходит точно. Если первый этап, школьный этап, это возможность ребенка решить эти задания, то вторые этапы и третий, и четвертый все проходят только в очном формате. У ребенка не будет возможности решить это задание с репетитором, либо с родителем. Поэтому как раз вот и сделали мы массовое олимпиадное движение для того, чтобы ребенок как раз в хорошем, нормальном режиме, удобном для себя, знакомился с олимпиадами, решал их и находил нужный для себя предмет.
0: Ну, еще немножечко скепсиса. Читала отзывы о муниципальных этапах. Ну, опять же, да, здесь сложно судить, кто прав, кто виноват, но часто с помощью педагогов ребята в своей школе какие-то задания решают. По крайней мере, на это жалуются те, кто потом на региональные этапы не проходят, видят уровень, который показывают ребята на региональных. Вот этот вопрос как-то обсуждается, решается, потому что с ЕГЭ ощущение, что систему наладили. Списать там сложно, свой учитель рядом не сидит. Что с олимпиадами происходит?
1: Я тоже хочу тут такую ремарку вставить, что льготы при поступлении дают только самый последний очный финальный этап.
0: Нет, пока не про льготы, но пока
2: даже
0: про
2: нужно пробраться
0: спорта.
2: Еще, пробраться так или иначе.
1: В Москве, если мы говорим про Москву, то мы ставим достаточно низкие проходные баллы на следующие этапы, и поэтому все ребята, которые справились нормально с заданиями, это не надо набирать 90%, 80%, поэтому те ребята, которые готовились к Олимпиадам, в 99,9% случаев проходят 100%.
0: Ну, а теперь вернемся все-таки к самому проблемному, наверное, вопросу. Случай в финансовой академии, который в этом году произошел, такой самый показательный, Артем, я думаю, услышали. Ребенок набрал 300 баллов, плюс 10 баллов у него было за внеурочную деятельность, не попадает на выбранное направление. И тут вопрос о том, кто же занял бюджетные места, высвечивается в максимальном масштабе. Это действительно были олимпиадники. Ребенка в итоге приняли, но проблема осталась, и Миноборнауки предлагает теперь немного изменить правила приема, пока они на стадии общественного обсуждения. Но, тем не менее, если их примут, поступать в вузы без вступительных испытаний, во-первых, смогут только победители Олимпиад, а не призеры. Это уже изменение глобальное, правильно?
1: Оно не глобальное, потому что, еще раз говорю, вузы сами принимают решение, какие олимпиады принимать, и поэтому оно не коснется решений вузов. Вузы как могли сейчас это координировать, так они и могут дальше продолжать это координировать.
2: Меня другой вопрос меня беспокоит много лет уже подряд. В свое время, когда я поступал по олимпиаде, на моем курсе таких было трое, потому что был в СОЖ, и количество олимпиадников, которые он производил, они растворялись, ну, по моему направлению, в биофаках, психфаках, медах и так далее и тому подобное. Сейчас часть передачи Артем озвучил цифру. На данный момент существует 82 олимпиады. Откуда они взялись, да, как они плодятся и когда все это закончится?
0: Давайте Татьяне Мерцаловой адресуем этот вопрос. Главный эксперт Института образования Высшей школы экономики у нас на связи. Татьяна, действительно, а почему их так много и становится еще больше, и при этом мы говорим о том, что давайте урезать возможности победителям и призерам?
3: Давайте начнем с того, о чем говорил Артем. И там есть шикарная, на мой взгляд, история, почему олимпиады нужны. Академии. Действительно, многие олимпиады, которые за рамками в СОЖ происходят, они предоставляют возможность ребятам попробовать себя за рамками школьных предметов. Все-таки Всесоюзная олимпиада школьников, она заточена на предметные области в большей степени. И возможность

0: принять участие в Олимпиаде, например, и попробовать свои способности в проектировании, в биотехнологиях, в каких-то межпредметных историях с практикоориентированными заданиями, с проектными заданиями. Ну, это действительно очень мощный стимул для ребенка и профориентационный, и пробы сил, и ну, вообще ориентации на какие-то инновационные движения. Собственно, чем и ценны ребята, которые олимпиадники и для вузов, потому что это потенциально будущие ученые, будущие исследователи, будущие разработчики, которые могут потом двигать и прогресс, и науку. А это создает возможности для вузов создавать свои олимпиады, которые должны пройти достаточно серьезную экспертизу и утверждение, и создается вот этот перечень. Но нужно сказать, что они все равно имеют некоторый отличный статус от Всесоюзной олимпиады, от СОЖ, потому что даже вот по новым правилам с 27-го года только призеры, да, если...
1: Правила, которые пока только обсуждаются, да, просто ремарка, они еще не введены на стадии общественного обсуждения.
0: Ну, у нас и нормативно обязательное такое принятие без вступительных испытаний относится только к СОЖ. Все остальные перечневые олимпиады, они не так жестко заданы, как Артем совершенно справедливо говорит, на усмотрение вуза. А для вуза это очень важная история, да, вот мы были в некоторых очень удаленных от центра территориях сейчас со студенческой экспедицией, и территориальные вузы, они создают свои олимпиады, чтобы иметь возможность отбирать студентов, находить их, работать с ними, готовить их для поступления в свой вуз, не в центральные привычные нам федеральные вузы топовые, да, а в свой вуз. И для них олимпиада – это способ перенаправить вот эти потоки детей, отобрать своих звездочек и создать для этих звездочек заранее возможности развиваться и двигаться. Так что здесь интересы со всех сторон у олимпиад возникают. Другая проблема, на мой взгляд, возникает, когда человечек, выбравший стратегию поступления по олимпиадам, потом оказывается в ситуации вуза. И здесь действительно часть вузов специально создают программы для олимпиадников и подстраивают под них иногда индивидуальные учебные планы, иногда групповые программы. Но, тем не менее, вузовская программа предполагает более широкий спектр, набор предметов, и это оказывается нередко таким открытием для олимпиадника. Вот, например, года 3 назад было исследование Высшей школы экономики моих коллег, которые показали, что очень часто поступившие по олимпиадам отчисляют, и причины этого отчисления очень разные. В том числе и неуспеваемость по широкому спектру предметов, потому что, оказывается, нужно не только в один предмет погружаться, как они это делали, пока готовились для поступления по результатам олимпиады, а нужно по всем предметам двигаться на достаточно высоком уровне сложности.
1: Ну и это ответ на вопрос, почему многие руководители вот тех самых топовых вузов, где возникает спор между высокобальниками и олимпиадниками, озабочены проблемой, в том числе некоторые предлагают квотировать число мест. Об этом еще в прошлом году ректор МГУ говорил Виктор Садовничий. И вообще важность баланса между 100-бальниками, высокобальниками и победителями олимпиад подчеркивали многие ректоры вузов. Мы собрали некоторые важные цитаты, предлагаю их послушать.
2: Виктор Садовничий, ректор МГУ имени Ломоносова.
3: Мы считаем необходимым ограничить в 2026 году возможность зачисления без вступительных испытаний на конкурсный профиль, по которому в 2025 году доля олимпиадников, зачисленных без вступительных испытаний, превысила 50%.
2: Анатолий Таркунов, ректор МГИМО.
4: В этом году на приоритетном этапе вуз зачислены 255 человек. Это 57% от общего бюджетного приема. И снова больше всего победителей и призеров в СОЖ – 143 человека. Принимая во внимание положение вещей в иных вузах, где на общем конкурсе не остается бюджетных мест после зачисления на приоритетном этапе, возможно, было бы целесообразно рассмотреть идею квотирования бюджетных мест для олимпиадников.
2: Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ.
5: Для нас важно удерживать баланс. Примерно 50% поступивших – победители олимпиад. Еще 50% по результатам ЕГЭ. В этом году получилось 53 на 47 в пользу олимпиадников.
1: Денис Дмитриев, директор по молодежной политике.

0: действительно искусственный интеллект, различные технологии приходят более активно в нашу жизнь, и поэтому мы не знаем, как проводятся все олимпиады, и целенаправленно сокращаем количество читаемых олимпиад для того, чтобы сосредоточить свои усилия на конкретных мероприятиях. То мы тоже еще одно решение приняли, что в следующем году баллы ЕГЭ, у нас для поступающих по ЕГЭ всегда балл был 85 последние несколько лет, мы приняли решение, что этот балл нужно поднять для поступающих по олимпиадам, чтобы ребята были в этом плане в одинаковых позициях.
1: Татьяна, Артем, а почему вот этот вот спор и битва олимпиадников и высокобальников обострился именно в последние годы? Набралась какая-то критическая масса победителей и призеров?
2: Я, знаете, тут хочу добавить. Вот мы проводили исследование, и призеры муниципального этапа практически в полтора раза сдают лучше ЕГЭ по сумме трех предметов. То есть очень часто говорят про однобокость олимпиадников, но статистика говорит как раз об обратном. Второй момент, то все-таки это не параллельные треки. Ребенок, который участвует в вузовских олимпиадах, он обязан подтвердить олимпиаду результатами ЕГЭ. Сейчас это планка 75, с этого года МПТИ 85 баллов.
3: Третий Может, момент. Всем вузам нужно так сделать?
2: Вузы могут все сделать, да. Это их право, еще раз говорю. Третий момент, вот даже цитаты ректоров, которые здесь были озвучены, трех именно московских вузов. Россия большая, у нас 89 регионов, и ни одной цитаты нет регионального вуза ректора.
3: Нет, поэтому... мы масштаб проблемы понимаем. 1.5% бюджетных мест занимают олимпиадники. Но именно для этих самых желанных топовых вузов Москвы и Санкт-Петербурга частично это действительно проблема.
2: Поэтому я и говорю, что вузы должны более, может быть, критично подойти к своим правилам приема, посмотреть те льготы, которые они дают по олимпиадам, и сделать их так, чтобы сделать баланс между поступлениями по ЕГЭ и по олимпиадам.
3: Татьяна, может быть, 85 баллов, минимальный порог для всех, это было бы решением?
4: Если только для топовых вузов.
3: Для топовых вузов, если речь идет про олимпиадников.
1: Там,
3: победил на олимпиаде, 85 предъяви и, пожалуйста, со своим олимпийским золотом приступай к учебе.
4: Мне на самом деле очень нравится, что в этой системе все-таки есть право у вузов принимать решения и потому, как учитывать олимпиадников, каких олимпиад из этого перечневого списка и каким образом их отбирать или наоборот привлекать. Мне кажется, в этом заложен очень серьезный потенциал, чтобы учитывать и специфику самих вузов. Да? Вот мы же говорим о том, что есть топовые, да, есть региональные, там совершенно другая ситуация. Но вот, например, международный опыт показывает, что все-таки большинство вузов зарубежных, они к олимпиадникам, им тоже предоставляют льготы, но, как правило, это все-таки льготы такие, дополнительные баллы, как, например, у нас там за ГТО и так далее. Но это очень редко, когда встречается история вот такого вот без вступительных испытаний принятия на обучение. Но еще раз повторюсь, мне кажется, что гибкость, она позволяет разным вузам по-разному выстраивать свою стратегию приема этих ребят.
3: А теперь давайте глазами студента, вот абитуриента последнего года посмотрим на эту историю. Анастасия Наумкина с нами на связи. Настя, я так понимаю, что вы сделали ставку на ЕГЭ, не на олимпиады. Что в итоге?
5: Да, получается, я в основном делала упор на ЕГЭ, целый год готовилась, вот, дала, получается, на 298 баллов, даже 297, учитывая дополнительные, вот, то есть математика на 97, информатика 95 и русский тоже 97, и дополнительно у меня была олимпиада по английскому, но она не давала БВИ, вот. И получается, я не прошла на бюджет, на программу, на которую я очень сильно хотела, это вот экономика, анализ данных в вышке. Там был проходной 302 балла, и у меня вот не хватило буквально 5 баллов. Ничего с этим больше сделать не смогла, и так получилось, что пошла на другое направление, не на бюджет.
3: Татьяна, вот что этим талантливым, успешным детям, которые готовятся несколько лет подряд к ЕГЭ, не добирают немножко и уверены, что их места занимают олимпиадники, отвечать теперь?
4: Я бы предложила смотреть не только на 3-5 топовых вузов, но и шире. И я хочу сказать, что сейчас есть и появляются, и будут появляться в силу изменений, происходящих в высшем образовании, и в информационных технологиях, в том числе связанных с искусственным интеллектом. Программы не менее интересные, не менее сильные, чем...

0: в те, которые раскручены, те, которые в топовых вузах реализуются. Ну, к сожалению, да, топовых вузов немного, их много никогда не будет. Всегда кто-то будет первым, а значит, кто-то будет не первым. И там будет всегда ограниченное количество мест. Просто не стоит смотреть так узко, что только вышка или только...
1: Татьяна, то есть мы вот эти 3-5 вузов отдадим на съедение олимпиадникам, и ЕГЭшникам можно забыть про них.
2: Так я тут хочу, знаете, что добавить. Вышку иногда на платное отделение невозможно поступить, но в некоторых факультетах поступление в высшую школу экономик начинается от баллов, там, например, 260+. Это ребенок должен знать 3 ЕГЭ практически на 90 баллов, чтобы поступить на коммерцию. Поэтому, если смотреть топовые вузы, то надо смотреть в целом статистику по этим топовым вузам. В них на коммерцию это тяжело поступить, не только олимпиадникам. Поэтому тут Татьяна точно не даст соврать, что в высшей школе экономики достаточно серьезный конкурс на многих факультетах, в том числе и на внебюджетных.
3: Сегодня все-таки я, самый злой полицейский, приведу историю ребенка, который делал ставку именно на олимпиады, и все равно промах. Вот давайте послушаем, что случилось.
4: Я хотела поступить на бюджет биологического факультета МГУ. Я планировала получить диплом Всероссийской олимпиады школьников по биологии для того, чтобы пройти туда без вступительных испытаний. Я начала готовиться примерно с 8 класса, закончила биологический класс, посещала занятия Центра педагогического мастерства, приняла участие в сборах по биологии на Звенигородской биостанции. И в 10 классе я вышла на заключительный этап Всероссийской олимпиады, получила статус участника. В 11 классе пройти на заключительный этап уже не удалось, и из-за того, что мне было интереснее заниматься олимпиадной биологией, подготовка к ЕГЭ отошла на второй план. И я хорошо написала дополнительные вступительные испытания в МГУ, но на итоговую сумму баллов сильно повлияла ЕГЭ, которую я сдала плохо. Поэтому после 11 класса я буду готовиться еще год, чтобы еще раз попробовать поступить.
3: Вот вам и ставка на олимпиады. Артем, то есть выбрать путь, идти по нему и все равно где-то споткнуться, потому что есть этот вечный спор между ЕГЭ и олимпиадой. Ну, как
2: ну
3: так?
2: Знаете, это жизнь. Я выиграл Всероссийскую олимпиаду и все ЕГЭ сдал на 95+. Вот в свои годы, понимаете? И,
1: делаем все как Артем, я правильно понял?
2: То есть это же, понимаете, все индивидуально достаточно. ЕГЭ, есть попытка сдать ЕГЭ тоже только один раз. Пересдача, она, я не знаю, существовала в те годы, когда школьница сдавала. Поэтому все-таки нельзя сделать выводы по единичным случаям. Все-таки есть система, есть цифры, есть объективность какая-то. И если смотреть комплексно на эту ситуацию, именно оценивать ее, делать аналитику, то все не так страшно, как, может быть, есть иногда какие-то мнения, которые мы делаем от рилсов. Правильно же сказали, что правильно не промпт писать для искусственного интеллекта, а правильно понять задачу, проблему и ее решить.
3: Не так много времени у нас остается. Татьяна, очень коротко, что делать, когда правила настолько непредсказуемые? Вот сегодня такие права у олимпиадников, завтра другие. Родителям что делать и детям на что настраиваться?
0: На поступление, на участие в конкурсе. Конкурс он был и в наше время, это было страшно давно, еще в советские времена. И был конкурс, и все равно кто-то поступал, кто-то нет, как бы не готовились. Конкурсная система по-другому работать никогда не будет, да, все равно это будет конкурс. И надо настраиваться на то, что не ограничивается все-таки выбор вот теми единичными местами, которые очень хочется занять. Надо шире смотреть на это и не расстраиваться, если это не происходит, потому что мы видим, и жизнь нам показывает, что очень успешные люди заканчивали не вышку.
3: Хорошо, шире круг вузов. Артем, коротко, буквально пару слов.
2: Получать удовольствие. Знание — это не про ЕГЭ, не про олимпиады. Это про то, что вот ты сейчас получаешь, чтобы становиться лучше. Поэтому любое образование, которое вы получаете, оно про то, что развивает вас, делает вас лучше, особенно в мире цифровых технологий, когда нужно будет соревноваться уже не с ребятами по парте, а с искусственным интеллектом. Поэтому делайте ставку на знания. И олимпиада — это хорошая возможность получить суперские знания, которые будут актуальны завтра, послезавтра, через 5 лет.
3: А также присоединяйтесь, конечно, к нашему сообществу, как поступить в ВК, там много полезного. Ну а в студии сегодня были Тимур Чернов, Вита Лахова и Артем Шишов. Оставайтесь на РБК.
5: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
6: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях. Хочет нам сказать новый блокбастер «Битва мотор».

0: Прав. С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме «Пионеров отечественного автомобилестроения» Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто влился в ралли «Монако» в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет. Во многом за счет музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда, в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
1: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, а именно промо, наверное, которое мы видели, это мы тоже все делали из-за огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный, там, мы ходили в баню. Это все равно все очень важно.
0: Актерский ансамбль, куда входит также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию. Алексей Розин и Антон Рогачев очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный – лобовой месседж. Не буду говорить какой, но скажу, что движок от него барахлит. И все же «Битва моторов» за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальных решений, и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи, развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
3: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
3: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
2: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. РБК тренды.
5: Энергия вместо переработок.
6: Школа бизнеса опровергает миф о пользе культа перегрузок. Исследование более чем 1000 топ-менеджеров показало. Руководители с лучшими финансовыми и управленческими результатами спят в среднем на 45 минут дольше менее успешных коллег и строго разделяют работу и личную жизнь. Эксперты подчеркивают, продуктивность – это вопрос управления энергией, а не временем. По данным исследователей, после 55 рабочих часов в неделю эффективность человека падает настолько, что дополнительные часы становятся бесполезными и лишь кратно увеличивают количество ошибок. Мозг лидера требует таких же регулярных пит-стопов, как болид Формулы-1. К примеру, основатель Amazon Джефф Безос никогда не жертвует сном и принимает самые сложные решения строго до обеда. А в немецком офисе Volkswagen для защиты сотрудников корпоративные серверы блокируют отправку писем после окончания рабочего дня. Чтобы сохранить когнитивную эффективность, специалисты рекомендуют делить день на 90-минутные блоки, делегировать задачи по правилу 70% и отключать уведомления в выходные. Бизнес-успех – это марафон, а не спринт, и побеждает в нем тот, кто умеет вовремя остановиться.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.
0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: В Москве 15 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Иностранные граждане и дипломаты, не покинувшие Киев, осознанно подвергают своей жизни смертельной опасности, заявили в МИД России. Там повторно предостерегли иностранцев от пребывания на Украине и поездок на ее территорию. На Смоленской площади отметили, что Россия продолжит наносить массированные удары возмездия по объектам военного назначения на Украине. Между Россией и США идут переговоры по многомиллиардной сделке по нефти, пишет «Нью-Йорк Таймс». Речь идет об иностранных активах «Лукойла». Вопрос о сделке поднимался в сентябре на встрече президента Путина со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Речь идет об активах «Лукойла» в США, Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Главный претендент на них – американский инвестор и политический спонсор Трампа Тодд Боэли. Власти Ирана готовятся выдержать новые удары США, которые могут оказаться масштабнее предыдущих. Об этом сообщает Bloomberg. По словам иранских источников агентства, экономическая ситуация в стране крайне тяжелая, однако Иран приспосабливается к ней и сохраняет возможности для ответа на новые атаки. Инфляция в Иране приблизилась к 90%, а реал за последние два месяца потерял около четверти стоимости. Устроивший нападение на сотрудников конвоя в спецвагоне поезда в Кабардино-Балкарии заключенный ранее был экстрадирован из Грузии. Дмитрий Пушкарев обвинялся в наркопреступлениях и создании преступного сообщества, сообщил ТАСС. Нападавшего ликвидировали. Погиб один сотрудник в СИН, еще двое ранены. Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщает Росавиация. Возможны корректировки в расписании. Приостановили прием и выпуск воздушных судов аэропорта Краснодара и Геленджика. В последнем ограничения ввели в третий раз с начала суток. Аэропорт Сочи только что возобновил работу. На 88-м году жизни умер Анатолий Кашпировский. В конце 80-х годов советский врач-психотерапевт стал известен благодаря телевизионным сеансам здоровья, которые собирали у экранов миллионы зрителей. Испанский бренд Zara снял с продажи детский костюм из-за схожести с одеждой узников концлагеря Освенцим. Бренд раскритиковали в соцсетях, пишет газета Independent. Речь идет о рубашке и шортах бело-серого цвета в вертикальную полоску. В Zara заявили, что в компании в связи с поступлением в продажу спорной одежды проводится внутреннее расследование. Больше новостей на сайте РБК.

0: 3 часа 3 минуты в столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Никита Гмыза. Давайте сейчас проверим, какая ситуация на российском рынке, где идут торги выходного дня. Итак, к середине основной сессии рынок торгуется где-то в узком диапазоне. Умеренный плюс. Инвесторы оценивают высокую нефть. Инвесторы оценивают высокую нефть, стабильный рубль и в целом отсутствие сильных внутренних драйверов. Ну а прямо сейчас мы будем говорить о том, о ситуации с Fly Dubai. История, наверное, этой недели. Экстремистские взгляды и увольнение из Oman Air стали известны детали о втором пилоте самолета авиакомпании Fly Dubai, который напал на коллегу и попытался спровоцировать авиакатастрофу. Это 29-летний Хамам Аль-Хамами. Об этом пишет CNN, и эту информацию также подтверждает израильский чиновник и саудовские государственные СМИ. Сейчас он находится в Эмиратах, где против него ведется расследование по делу о терроризме. Местная генпрокуратура называет инцидент на борту Fly Dubai попыткой теракта. По словам генпрокурора, во время полета второй пилот напал на командира самолета в кабине, используя аварийный топор, и попытался захватить управление воздушным судном. Какие еще детали известны? Зарубежную прессу изучали Анна Маргулис и Денис Абасов.
1: Анна, мы на неделе обсуждали, как гражданин Омана, чья страна не признает Израиль, смог попасть в кабину пилота и летел в Тель-Авив. Это с учетом максимально строгих мер авиационной безопасности Израиля, где проверяется практически все. Какая еще информация известна про второго пилота к этой минуте?
2: Это, кстати, на самом деле, с учетом того, что Jerusalem Post, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, сообщает, что у Аль-Хамами нет второго гражданства, если была версия, что он мог предоставить паспорт другого государства. И давайте восстановим его биографию. Он родился в Объединенных Арабских Эмиратах в семье отца Аманца и матери сирийки. При этом Аль-Араби отмечает, что он много времени провел в Сирии, где на него оказали влияние как раз экстремистские идеи. Как сообщили CNN два источника, Хамам Аль-Хамами проработал в Оман Эйр 7 лет, но о его радикальных взглядах узнали лишь после того, как в 2024 году во время его обучения на второго пилота авиакомпания обнаружила у него экстремистские материалы, сообщила ABC News со ссылкой на сотрудников разведки и правоохранительные органы. Но какие именно материалы нашли, не уточняется. В свою очередь, газета Wall Street Journal и агентство Associated Press пишут, что ему как раз запретили летать, но, несмотря на это, авиакомпания сохранила за ним должность административного сотрудника. И плюс, после этого он перешел в Royal Air Maroc, отмечает CNN.
3: В профиле в LinkedIn фигурирует имя Аль-Хамами. Источники подтвердили, что это действительно его профиль. Там указано, что он 7 лет работал в Oman Air и уволился в феврале 2025 года. В профиле также указано, что с 2025 года по январь 2026 он работал в другой авиакомпании, Royal Air. При этом в нем нет упоминаний о текущем месте работы, то есть обнаружено несколько связанных между собой фактов.
2: Я решила, кстати, посмотреть его профиль в LinkedIn, но его уже удалили. И, кстати, многие другие соцсети, он был достаточно активным пользователем. Про Fly Dubai на странице не упоминал. Но, тем не менее, в компании вторым пилотом он каким-то образом все-таки оказался.
1: Вообще, что касается карьеры Аль-Хамами, ведь он проработал в Fly Dubai, скажем так, не несколько часов, не конкретно вот сел впервые за штурвал Fly Dubai на этом рейсе, а он находился в этой авиакомпании несколько месяцев.
2: Да, если точнее, 8 месяцев он уже там проработал. И, кстати, еще из любопытных деталей в его профиле указывается, что он учился в новом университете Бекингемшира в Англии. И CNN сообщает, что университет подтвердил, что человек с таким именем закончил 3-летний курс дистанционного обучения и получил диплом по специальности управления авиацией в 2023 году. И, как отмечают СМИ, эти разоблачения вызывают опасения по поводу важности проверки биографических данных при найме сотрудников в авиакомпанию. И вот что заявил Fox News бывший глава Совета национальной безопасности Израиля Эйаль Хулата.
4: Появляются улики, указывающие на исламизм. Низкие мотивы. Чего мы не знаем. Действовал ли он в одиночку? Стоял ли кто-то за ним? Был ли он завербован? Стояла ли за ним какая-то страна, государство, спонсирующее терроризм? Эмираты не указывают на возможных заказчиков или тех, кто стоял за вторым пилотом, но говорят, что это был террористический акт против израильтян, находившихся на борту.
1: Выражаясь языком разведчика, все это напоминает историю с такой спящей ячейкой, потому что человек работал в авиакомпании 8 месяцев, то есть он мог это совершить практически практически в любой день как будто бы ждал какого-то подходящего момента.
2: На этом все еще не заканчивается. Профили в LinkedIn нашли еще много чего интересного. Было опубликовано, например, 2 записи. При этом они были размещены с небольшим интервалом в среду, примерно через 9 часов, как раз после инцидента. И неясно, кто опубликовал эти сообщения, или, возможно, они могли быть запланированы заранее. Тем не менее, в первом посте были опубликованы серия видеороликов, которые сняты в кабинах пилотов самолетов Boeing 737 MAX. И тут интересно, потому что самолет, который совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии в ходе инцидента, был как раз этой модели. То есть предположение, что он как раз ходил и изучал такого вида самолета. Еще на одном видео, местоположение которого CNN определила как международный аэропорт Дубая, он приближает израильский самолет Эль-Аль. И одно из видео заканчивается фотографией Аймана Аз-Завахири, который возглавлял Аль-Каиду после смерти Усамы бен Ладена, и смертника Аль-Балави, который совершил одно из самых разрушительных нападений на руководство ЦРУ и тоже был верен Аль-Каиде. Ну, то есть здесь очень много вопросов сразу возникает. И теперь же Аль-Хамами перевезли из Саудовской Аравии в Эмираты, и по данным телеканала ABC он сотрудничает с властями и признался, что намеревался разбить самолет в Израиле. И сейчас расследуется, как оманский пилот оказался в составе экипажа и в кабине самолета, который летел в Израиль, отмечает ABC. В этом принимают участие в том числе израильские Моссад и Министерство транспорта.
0: Ранее пилотов рейса Fly Dubai приняли за русского и украинца. Как выяснилось из-за шутки в израильском чате журналистов, ведущий местного 12-го канала увидел это сообщение и озвучил в эфире, а после это подхватили другие израильские журналисты, ну а затем и мировые СМИ. В итоге шутка из закрытого чата превратилась в одну из версий. Далее в эфире программа «Таманцев в итоге».
5: Повтор программы. Таманцев в итоге.
6: Здравствуйте. Программа выходит сразу на 2 каналах в телерадиоэфире РБК. В студии сегодня Антон Табых, главный экономист, эксперт РА, доцент экономического факультета МГУ. Антон Борисович, приветствую вас, благодарю за то, что вы здесь сегодня вместе с бюджетом 27-29. На что рассчитан главный финансовый документ страны? Сегодня об этом сразу оговорюсь, что... Не собираюсь кликушествовать в формате «Минфин опять повысил налоги», хотя именно они сейчас больше всего обсуждаются. Нет такой популистской задачи. Гораздо важнее, на мой взгляд, понять и донести, какую экономику предлагает этот бюджет. Итак, он перед нами, главный финансовый документ страны. Если попробовать убрать всю политическую и техническую оболочку, какую главную экономическую задачу призван решить этот бюджет? Бюджет развития, бюджет стабилизации или бюджет адаптации к ситуации, в которой мы сейчас находимся? Какие у вас варианты?
7: Ну, я бы сказал, что этот бюджет в основном достаточно консервативен. Это бюджет признания реальности. Собственно говоря, одна из самых интересных частей сегодня, вчерашних релизов от Минфина, это оценки исполнения бюджета этого года. Потому что они, ну, скажем так, по дефициту, по заимствованиям, они, в общем-то, показывают признание реальности и даже несколько более высокие цифры, чем мы ожидали. Это значит, что в декабре планируются, ну, в конце года, в 4-м квартале, достаточно большие расходы. Вот. И, собственно говоря, если мы вспомним, с чего начиналось, то есть с чистых заимствований в этом году в триллион и с дефицита в 1,6% ВВП, а сейчас 3,2% только по федеральному бюджету. Поэтому, что называется, горько реальность признают. А чистые заимствования 4 триллиона на этот год. Бюджет следующего года тоже достаточно взвешенный, консервативный и так далее. Хотя есть вопросы, насколько расходная часть. Минфин очень хорошо прогнозирует доходы в масштабах года. И с расходами несколько сложнее, потому что расходы часто вызываются неэкономическими резонами. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому я бы сказал, что бюджет реальности, а налоговая часть – это скорее бюджет солидарности. Потому что все, как это сказать, все поучаствуют.
6: Всех посчитают.
7: Да.
6: Мне очень понравилось. Бюджет признания реальности. То есть, если коротко, главная задача сейчас не разогнать экономику, а обеспечить устойчивость. Я не знаю, устойчивость государства, если можно так сказать, да, при достаточно скромных темпах экономического
7: роста. Ну, не обеспечить, потому что стабильность у нас, в общем-то, обеспечена. И мы видим, что у нас нас как бы ничего не рушится и не крушится, но при этом, да, как сказать, одним из адресатов, например, является Центральный банк, который, собственно говоря, последние месяцы, в том числе в рамках своих заявлений по денежно-кредитной политике, говорил, что помимо там, ситуации на топливном рынке, основная проблема, которая волнует, это насколько бюджет будет способствовать разгону инфляции, потому что большой дефицит это инфляция. Вот структурный дефицит бюджета, то есть дефицит за минусом выплат по долгу, он на следующий год запланирован меньше 1%. Насколько это реально? Вопрос дискуссионный, но во всяком случае Центральный банк получил ответ и теперь как бы будет выстраивать свою, что называется, денежно-кредитную политику с учетом своих представлений о реальности, но во всяком случае им был дан ответ, что как бы дефицит будет удерживаться в рамочках. И, собственно говоря, это вот одно из главных, если в прошлые годы были достаточно такие, как это сказать, агрессивные планы и прогнозы, то вот основное изменение, ну, бюджет на новую трехлетку, что видно, как это сказать, видна адаптация к реальности.
6: Очень резкие вы, да, сразу двигаетесь вперед уже к Центральному банку. Вот где

0: в этом бюджете двигатели роста? Какие цифры говорят?
1: Значит, во-первых, двигатель роста, хотя без новых стимулов, это уровень расходов, потому что госрасходы у нас высокие, госрасходы на высоком уровне. Второе, то, что госрасходы будут поддерживать не, как сказать, только за счет налоговых мер, они существенные, но на самом деле не такие большие на фоне тех задач, которые нужно сделать, а за счет заимствований. То есть у нас при принятии решений был очень сильные травмы 98-го года, когда у нас долг старались держать на крайне низком уровне.
0: Еще помним?
1: Да, но, так сказать, лица, принимающие решения, помнили хорошо, но есть ощущение, что сейчас поняли, что другого выхода нет, открыт только внутренний рынок, поэтому увеличивать госдолг, это, что называется, не так страшно, как, например, резать по-живому ради консолидации бюджета.
0: Кстати, недавно читал исследование, не наше, правда, поэтому не буду называть, но говорят, и в чиновниках, и в обывателе живет этот страх 98-го года по-прежнему, и решения принимаются с оглядкой на него.
1: Ну, да. Я всегда студентам говорю, что если вы хотите понять экономическую политику той или иной страны, думайте, что является хтоническим ужасом для высшего руководства, и что является самым тяжелым воспоминанием в их, так сказать, правящей жизни. Вот, например, если знать, что в Соединенных Штатах повторение Великой депрессии является самым главным кошмаром любого руководителя, то можно понять, как они будут действовать в случае любой кризисной ситуации. У нас, да, 98-й пока является самым таким тяжелым ударом.
0: Не к нашему разговору, не к столу будет помянут, хотя Великая депрессия рассматривается еще и как главный двигатель того, что, к чему пришли Соединенные Штаты сейчас. Итак, вот есть цифры в этом бюджете, которая меня зацепила, вы уже обмолвились об этом. 27-й год, дохода 43,3 триллиона рублей, расходы 48,8. То есть дефицит получается около 5,5 триллионов рублей или 2,2% ВВП. Сейчас вот на эту цифру все говорят, возбуждаются. При этом Минфин говорит, это приемлемый уровень. К 29-му году мы должны вернуться к параметрам бюджетного правила. На чем основана такая уверенность? Банальный вопрос, согласен, но тем не менее.
1: Ну, на самом деле, понятно, что как бы с каждым годом точность прогнозов и оценок, она уменьшается. То есть понятно, что лучше всего, понятно, что будет в 27-м году, а 29-й год это такое вот, как строительство коммунизма. То есть некая цель, но достаточно подвижная. Соответственно, уверенность базируется на том, что если не произойдет каких-то больших изменений во вводных, то доходная часть будет исполнена. Она действительно очень консервативная. То есть заложены очень консервативные оценки и по нефтегазовым доходам, с учетом как бы возобновления бюджетного правила, даже, так сказать, помощь в кавычках друзей на Ближнем Востоке и недругов, она не будет сказываться на бюджете напрямую. Вот. И на том, что не нефтегазовые доходы будут расти, но будут расти тоже достаточно консервативно, хотя быстрее, чем будет расти экономика. Об этом мы, я думаю, поговорим позже, в рамках чего. А вот расходная сторона, там, грубо говоря, достаточно много по закрытым оборонным силовым статьям. И там, в общем-то, расходы скорее будут на уровне нынешнего года чуть выше, но при этом заложена некоторая стабильность. Дальше вопрос, что потребуется в реальности, потому что понятно, что эти расходы зависят все-таки не от экономических резонов.
0: Давайте подключим Алексея Ведева, известный вам и многим нашим зрителям и слушателям экономист, замминистра экономического развития 2014-2017 годах. Он нам подбросит в топку информацию для размышлений и обсуждения. О дефиците бюджета, пожалуйста, Алексей Ильич Ведев.
2: Если мы говорим про бюджет, про дефицит бюджета, то действительно 2,2% закладываем на следующий год. Это достаточно невысокий уровень. И по сравнению с Маастрихтским соглашением для Евросоюза 3%, это даже выглядит нормально. Но ключевая, естественно, проблема состоит не в размере дефицита бюджета и не в размере.

0: размере внутреннего долга, а в стоимости его обслуживания. Когда у нас 10-летние, 12-летние ОФЗ размещаются под 15-16 годовых, ну это просто зашкаливающая доходность. При целевой инфляции, я напомню, в 4%. То есть мы даем премию 10-12% для банковской системы. То есть это, конечно, очень дорого. И, конечно же, это бомба для следующих лет. Бомба, которая будет связана с геометрически растущим удорожанием обслуживания внутреннего долга. Также этот год показал, что усиливающееся налоговое давление оказывает депрессивное воздействие на малые и средние предприятия. Я думаю, что эта история продолжится в следующем году, и, конечно же, мы столкнемся с такими эффектами, как уход в тень, как банкротство и как переход на наличные денежные обращения. Это то, с чем мы столкнулись в этом году. Поэтому я думаю, что бюджет следующего года, он будет выполняться в достаточно сложных условиях. И самое главное, что ожидания как по ключевой ставке, так и по налоговой нагрузке позволяют предположить, что следующий год для бизнеса будет достаточно сложным, и пока не просматриваются перспективы выхода на траекторию экономического роста, так желаемые нами всеми 4-5%.
1: То есть 2% ВВП никого совершенно не пугает. Нет, бред спросил. Давайте вот так сделаем. Что должно произойти с экономикой, чтобы этот дефицит действительно остался в районе 2%, а не начал расширяться еще по ходу исполнения бюджета?
2: На самом деле, во-первых, не должно произойти ничего сильно плохого, как с точки зрения, например, внешней конъюнктуры, а риск мировой рецессии, он над нами висит, и российская экономика, она до сих пор экспортная и достаточно сильно ориентированная. Спасибо, как бы, экономической политики многих крупных стран, этот риск может реализоваться. Значит, второе, не должны, как это сказать, не должны произойти негативные события, требующие раздувания расходов. Хотя, опять же, раздувание расходов – это палка о двух концах, потому что расходы, например, могут раздуть инфляцию, для бюджета это не так плохо. И третье, не возвращаясь к инфляции, не должно быть таких шоков, при которых центральный банк начнет повышать ставку. Потому что правильно отметил Алексей, да, что у нас последнее время из-за того, что было много дорогих заимствований в последние годы, а самое главное то, что у нас половина госдолга по плавающим ставкам, соответственно, долг стал очень чувствителен к ставке. То есть, с одной стороны, это хорошо, когда ставка снизится, у нас резко упадут платежи. Но минус в том, что то, что было взято по большим ставкам под фиксированное, особенно в последний год, когда Минфин опять начал выпускать ОФЗ с постоянным купоном, это, грубо говоря, на много лет будет висеть на нашем бюджете. И у нас говорят про то, что у нас 20% всего лишь госдолг, и будет там 22%, это действительно не страшно. Но вопрос, что он очень дорогой. У нас, извините, так сказать, оценкам на салфетке, вот если ставки примерно на нынешнем уровне останутся, 3% ВВП будет уходить на уплату процентов по долгу. Вот. И плюс еще не надо забывать про разного рода субсидированные кредиты, та же льготная ипотека, которая до сих пор висит на бюджете. И это тоже она очень чувствительна к ставкам. Поэтому если, грубо говоря, бюджетная политика не будет способствовать снижению ставок, то, как сказать, получается замкнутый круг. Высокие ставки будут еще усугублять положение бюджета. Ну и еще один фактор, то, что у нас уже 3 года инвестиционная пауза, как это любят мягко называть, то, что у нас как бы очень мало инвестируют в основные фонды, в перевооружение и прочее, прочее, прочее. Вопрос, откуда взяться росту? Вопрос риторический.
1: Задайте себе этот вопрос. Да, действительно, вот по обновленным оценкам Минфина дефицит федерального бюджета в этом году составит 6,5-7, в следующем 5 триллионов. При таком дефиците план заимствования на 2027 год будет примерно на уровне средних за последние годы. Я смотрю, и это насколько будет выполнимо?
2: Опять же, это зависит от ставок и от ситуации на рынке, потому что если у нас и от того, как будут занимать, вот это вопрос как бы к профильным товарищам в Министерстве финансов, вот, потому что

0: Вопрос, по каким ставкам, когда, на какой срок. И тут, возможно, очень много вариантов. Ключевой вопрос, насколько исполнение бюджета будет способствовать тому, что ЦБ не будет держать паузу в снижении ставок. Ну и, в общем-то, сейчас уже появилась ненулевая вероятность, что могут перейти к каким-то повышениям. Тут так называемый казахский сценарий, потому что в Казахстане тоже у них был период снижения ставок, а потом, когда началась новая инфляционная волна, пришлось повышать их опять, и вот снижение началось только не очень давно.
1: Процесс исполнения обязательств по обслуживанию государственного долга при такой стоимости ОФЗ не беспокоит?
0: Ну, это дорого, но подъемно, потому что долг все равно не очень большой. Но при этом понятно, что если это будет...
1: Цифры где-то в 6 триллионов сейчас просчитывают на обслуживание.
0: Ну, как бы при расходах в 48, это, в принципе, 1/6. То есть это не так много по любым меркам. Но при этом, да, условно говоря, у нас сейчас по, так сказать, историческим меркам платится много, потому что дорого и потому что такая структура, чувствительная к ставкам.
1: Вот что говорит Минфин. Значительная часть этой суммы покроет переходящие рублевые остатки прошлых лет на счетах казначейства. Конечно, хорошо бы подождать деталей, но если хотя бы половина придет из этого источника, то дополнительные 1,5 триллиона рублей к плану размещения на 4-й квартал за счет флаттеров плавающих, да, могут стать разумным компромиссом?
0: Ну, скорее всего, так и будет, потому что флоутеры, в принципе, у нас умеют размещать. Опять же, понятно, что как бы банковский сектор поддержит. Особенно с учетом флоутеров. Но долговая политика – это отдельная тема, потому что как бы всегда же дьявол в деталях. То есть сам дефицит может быть не страшный, но, например, его можно профинансировать так, что потом икаться будет много лет. Или наоборот, профинансировать его аккуратно и при снижении ставок рефинансировать. Поэтому подождем деталей.
1: Может быть, вот тут зарытая нефтяная собака, дефицит, заложенный в бюджет, в принципе, был ожидаем. Вот насколько неожиданным для вас оказалось снижение цены отсечения по нефти, причем резко, да, с текущих 59 до 50 и сразу на все 3 года? Насколько понятна и объективна логика?
0: Значит, об этом разговоры шли с весны.
1: Да, с февраля там, допустим.
0: Вот, разговоры шли с весны, обсуждения, скажем так, в научных и в околоправительственных кругах тоже шло примерно это время, и цифра в 50, она обосновывалась как? Что берем старое бюджетное правило 2017 года, индексируем по, соответственно, 2%, как было тогда, получается примерно те же $50 за баррель. Индексируем по американской инфляции, получается чуть больше $50 за баррель. Поэтому как бы мы фактически возвращаемся к базовым ценностям. Насколько это реально или разумно, вопрос философский.
1: Ну, что по поводу соломки, в общем-то, это нормально, дальновидно. Да? Лучше исходить из более консервативного, чем потом обнаружить, что денег не хватает. Но возникает вопрос, если мы настолько осторожно смотрим на нефтяную конъюнктуру, это говорит нам что-то о представлении Минфина на ближайшие 3 года. Вот это просто хорошая бюджетная техника, или Минфин все-таки действительно ожидает, что нефтяные доходы уже не стоит считать надежной опорой? То есть от внешнего к внутреннему начинаем
0: мы переходить. Эта политика идет уже много лет. Если мы посмотрим, то у нас доля нефтегазовых доходов постепенно сокращается. Это не столько позиция Минфина, сколько консолидированная позиция там, Минфина, Минэка и даже Центрального банка. То есть про то, что нужно быть крайне консервативными и осторожными. Собственно говоря, прогноз Минэка, он очень характерен в этом плане. Они достаточно консервативны по нефти. Они достаточно консервативны по нефтяным доходам, но при этом с учетом там, ожидаемого некоторого ослабления рубля, получается так на так. То есть нефтегазовые доходы будут очень консервативными, но при этом они будут. И планируется засаливать достаточно большой кусок на будущие черные дни. Будет такие.
1: Да, получится ли при благоприятном сценарии сверхдоходами от продажи нефти?

0: и не только этими сверхдоходами обслуживать, направить часть на исполнение государственного, как это, обслуживание
1: обязательств?
0: Да, обслуживание нет, у нас же по государственному долгу. Об этом мы сразу будем говорить сразу после рекламы. Оставайтесь.
2: Таманцев в итоге.
3: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
3: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
2: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статус на потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
5: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
2: РБК-тренды.
6: Нейроинтерфейсы выходят за пределы классической медицины. Китайский стартап Гестала представил неинвазивную ультразвуковую технологию для терапии боли и ментальных расстройств. Всего через 2 месяца после запуска проект привлек порядка 21 миллиона долларов при оценке до 200 миллионов долларов. К концу года компания планирует удвоить штат и презентовать прототип. Быстрые клинические испытания и приток инвестиций превращают Китай в ключевой центр глобальной нейрогонки. Этот тренд задает новый стандарт цифровой терапии. Неинвазивная стимуляция мозга станет такой же привычной альтернативой лекарствам, как сегодня физиопроцедуры, а сложные нейротехнологии будут доступным персональным инструментом для улучшения качества жизни.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Столица, 15 часов 33 минуты, в студии Татьяна Калинина. МИД России вновь призвал иностранных дипломатов покинуть Киев. На Смоленской площади подчеркнули, что вооруженные силы России продолжат наносить массированные удары возмездия. Ответственность за возможные негативные последствия полностью лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение, указано в публикации МИДа. Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе, сообщает Росавиация. Авиагавань обслуживает рейсы по скорректированному расписанию. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерала армии указом президента Путина. Сегодня в Грозном директор Росгвардии Виктор Золотов вручил Кадырову краповый берет и золотые погоны. В свою очередь, Рамзан Кадыров присвоил Золотову высшее звание региона «Герой Чечни». Басманный суд Москвы арестовал гендиректора Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова. Он обвиняется в получении взятки. Задержали чиновника накануне. Под арестом он проведет 2 месяца. В СИЗО также отправлен предполагаемый взяткодатель. С начала недели во Франции полиция задержала по всей стране свыше 5000 человек на протестах старшеклассников. Такие цифры озвучил глава МВД республики Лоран Нуньес. Акции протеста школьников начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс. Старшеклассники требуют улучшения условий обучения, выступают против перегруженного расписания и нехватки учителей. Голландский пилот Red Bull Марк Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при

0: Бахрейна. Четырехкратный чемпион Формулы-1 завоевал первый в сезоне пол. Второй результат показал британец Льюис Хэмилтон, третий – француз Исаак Хаджар. Гонка Гран-при Бахрейна начнется завтра в 10 часов по Москве. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Программы. Таманцев в итоге.
2: Мы продолжаем говорить о бюджете 27-29, чего, что в нем есть, чего в нем еще пока нет, и стоит ли ожидать. Это двусмысленность такая. Остановились на том, получится ли за счет полученных доходов от нефти обслуживать государственный долг при такой доходности ОФЗ. Кстати, вот что об этом косвенно говорит Константин Симонов, директор Фонда национальной технической безопасности, профессор финансового университета. Послушаем и от него отталкиваясь, пойдем дальше. Пожалуйста, прогноз.
3: В 26-м году получается, что Армузский кризис, он привел к росту доходов бюджета, но не настолько, насколько, может быть, некоторые экономисты ожидали. То есть он не стал таким золотым дождем, который полностью решил наши проблемы. А в 27-й год мы входим с консервативными ожиданиями. То есть Минфин говорит, что, в принципе, надо готовиться к худшему. И я, в принципе, с такой логикой подстелим соломку согласен. Но если мы готовимся к худшему, это означает, что нефтегазовые доходы 27-го года, опять же, даже могут упасть по сравнению с 26-м, который проигрывает 25-му и проигрывает уже более триллиона рублей. Вот. И тут, конечно, определенные риски возникают, потому что если действительно это произойдет, тогда, собственно, не нефтегазовой промышленности нужно готовиться к дополнительным каким-то изъятиям, которые могут быть и помимо того, что уже объявлено в рамках бюджетного процесса.
2: Вот при снижении цены отсечения до 50 долларов гарантированно получается тот сверхдоход, в результате которого государство уже не будет вынуждено занимать?
4: Полную гарантию дает только страховой полис, а государство в любом случае будет вынуждено занимать, потому что это прописано в бюджете, и эти деньги будут отсолены на будущее. То есть даже у нас, как сказать, у нас деньги одновременно солятся, и не только у нас, а, не знаю, там в Казахстане и в других странах то же самое, но при этом же занимаются. То есть это как бы процессы параллельные. Они могут быть не очень понятны на, как сказать, обывательском уровне, но это вопрос формирования резервов. Значит, что можно сказать?
2: А нам нужно, чтобы обыватель понял.
4: Ну, что делать? Заначка пресловутая. Вот Антон Германович говорил про нычку. Есть официальная заначка. И понятно, что как бы...
2: Это все от Алексея Леонидовича Кудрина все идет.
4: Да-да-да. Так вот, возвращаясь к нефтегазовым доходам, тут же есть один фактор — цена на нефть. И, опять же, не всегда в лоб, потому что, например, нефть, нефтепродукты и газ имеют разную ценовую динамику. А второе – это курс рубля. Вот, собственно говоря, тот ультракрепкий рубль, который мы наблюдали в 25-м и 26-м году, ожидается, что его не будет, и, скорее всего, ну, как бы вот даже наш прогноз в Эксперт.РА, он прогнозирует некоторое ослабление рубля, но не до тех уровней, о которых, может быть, так сказать, мечтают те, кто купил рубль по 120, купил доллар по 120, оговорка. Вот, поэтому, скорее всего, именно если считать в рублях, то нефтегазовые доходы будут на этом уровне, а то и выше, практически при любом вероятном сценарии.
2: Ну да, от рубля мы никуда не уйдем. И, кстати, об этом тоже говорит Алексей Ведев, когда обсуждает все вкупы, что ожидается за эти три года. Будьте любезны, пожалуйста, тарифы и инфляция, Алексей Ведев.
5: Обменный курс наряду с тарифами ЖКХ, в общем, носит достаточно сильный проинфляционный характер. Я не могу сказать, кстати, про планы бюджета Минэкономразвития по индексации тарифов. На этот год, с 1 октября, это предполагается 9,9%, то есть 10% в четвертом квартале мы увидим только индексацию тарифов. И поэтому, конечно же, если будет плановая девальвация, что без сомнения рубля, что без сомнения выгодно для доходов бюджета, это будет носить проинфляционный характер. Понимаете, у нас как Тришкин кафтан. То есть мы вроде бы пополняем бюджет рублями, с другой стороны,

0: страны с инфляцией, в общем, не так эффективно будет бороться.
1: Зацепил фразы, которую вы сказали, я не знаю, может быть, вы оговорились, вы сказали, что раздувание инфляции выгодно для бюджета.
2: Ну, в каком-то смысле, то есть это всегда как это, выгодно сейчас, невыгодно потом, потому что сейчас проще выполнять доходные, лучше собираются доходы, а расходы многие фиксированы, но в следующем и последующие годы приходится индексировать на инфляцию или выше те же пенсии и соцвыплаты, поэтому это как бы выгодно в короткую, невыгодно в длинную. Самая главная невыгодность, и, собственно говоря, вот это один из факторов, который, помимо бюджета, мы за последние дни услышали массу свежих идей про инфляционного свойства. Не только повышение тарифов, не только повышение утильсбора, но вплоть до мелочей. Новый сбор на авиабилеты, пошлина на БАДы. Самое главное – это введение НДС на маркетплейсы, на продажи на маркетплейсах, причем без постепенности, которая закладывалась в проектах, которые были раньше, а прямо сразу с 1 января 22%.
1: Вы видите это главным?
2: Нет, я не вижу это главное, я вижу то, что это сильно проинфляционное, и все вкупе делает выполнение цели в 4% такой же реальный, как построение коммунизма, не помню в каком, в 1980 году, когда его, и все время двигали.
1: Слушай, вот, ну, не будем кликушествовать, а что как если вдруг, да, вот что я заметил по времени прошедшему с начала нашего разговора. Бюджет все больше зависит от НДС, налогов на прибыль, НДФЛ, то есть от внутренней так называемой экономики. Насколько эта формула устойчива, если говорить о сбалансированности бюджета в текущих экономических условиях?
2: Она более устойчива в любых условиях, потому что у нас все-таки общая тенденция на, так сказать, опоры на собственные силы. И то, что у нас как бы федеральный бюджет, допустим, сейчас больше получает денег от налога на прибыль или от прогрессивной ставки НДФЛ, на самом деле суммы там не очень большие пока. Вот в рамках изменений будет побольше. Вот. И еще, опять же, надо сказать, что про налоги это предложение. Это не то, что в итоге будет принято.
1: Это нужно уточнить,
2: часть из них действительно, скорее всего, выбиты в граните, как, например, унификация, вот этот самый перевод доходов от капитала на прогрессивную шкалу. Это, скорее всего, будет принято железно. А вот, например...
1: Ну, кстати, это приветствуется многими на...
2: А, например, быстрое повышение НДС на маркетплейсы или же вот этот вот налог на инвестиции в ZPIF, это как бы...
1: Так пока тоже непонятно.
2: Макрей отношения не имеет. Тут я подозреваю, что будет большой торг, и часть из этих идей могут ввести не сразу, откатив, выхолостив и так далее. Поэтому подождем итоговых результатов.
1: Вот, на мой взгляд... Как раз и тоже, наверное, косвенно, и то, что касается маркетплейсов, сюда может войти как лыка в строку. Вот самая интересная развилка, на мой взгляд, это 500 миллиардов от обеления. Да? Минфин рассчитывает получить эти деньги за счет мер по обелению экономики. Не буду спорить с числом. Вот как понять через год-два, что эта политика действительно сработала? Ну, допустим, получили они 500 миллиардов, но это еще не обязательно означает, что экономика стала здоровее. Может, бизнес стал платить больше.
2: Не, ну бизнес может платить больше по самым разным причинам. Например, есть чего платить, поэтому платят. Тут как бы вопрос философский. Скажем так, как считать результаты обеления, это всегда тонкий вопрос. Условно говоря, если будет больше людей, работающих легально в белую, не уменьшится объем платежей по безналу и те меры, которые вводятся, тот же цифровой рубль, при этом не приведут к дополнительному экономическому спаду какому-то, то можно считать, что это результаты обеления. Вопрос, как оно будет проводиться. Вспомним, как, так сказать, в 17-18 году налоговые поступления достаточно быстро росли за счет улучшения администрирования и цифровизации. Тогда это было с бизнесом в первую очередь.
1: Победа,
2: сейчас это с людьми. Это всегда сложнее.
1: Вот вы вспомнили эти бородатые года. Я наткнулся на поразительную просто цифру. Число россиян, занятых, наберите терпение, в неформальном секторе во втором квартале 2026 года составило 15,24 миллиона человек. Или 20, практически 20,5% от всех занятых. Уясните эту цифру. Финэкспертиза дает подсчет. В России во втором квартале 2019 года в неформальном секторе экономики были заняты те же

0: Даже у нас, так сказать, есть легенды и мифы о том, что американцы исправно платят налоги, такие нет. Там тоже достаточно высокий уровень уклонения. Несмотря на то, что у них как раз налоги с физлиц, это опора бюджета.
1: Там цифры уголовного кодекса за это гораздо выше, чем...
0: Но при этом реально применение этих санкций тоже очень штучное, просто потому что система плохо справляется. Это долгий вопрос, как бы, как оно лучше устроено. Реально все-таки у нас львиная доля налогов собирается с юрлиц для федерального бюджета. Физики более важны для регионов и...
1: Это да.
0: Да. Соответственно, у нас достаточно хорошо видят. То есть вот на Московском финансовом форуме была отличная панель с участием представителей московского правительства, где рассказывалось, что современные методы позволяют очень легко понять, на кого человек работает, не совсем в белую, как и стоит ли вообще, что называется, к нему подбираться, то есть какие масштабы. Потому что понятно, что какие-то мелкие транзакции много в бюджет не принесут, а возни будет много. Вот. И реально...
1: Видят или стали видеть? Просто я к чему сейчас, к чему веду? Вот эти 15 миллионов, которые работают в теневом, в неформальном, в гаражной экономике, все время кончилось...
0: Не для всех и не все. Понятно, что любая, как сказать, любая система и любая бюрократия хочет все формализовать. Вопрос как? Вот, например, история с введением статуса самозанятого, она очень хорошая, и будем надеяться, что в 2028 году
1: ее не отменят.
0: Все реформы вряд ли
1: отменят.
0: Но, опять же, мы можем говорить о, как сказать, тоже у нас решения все-таки обычно принимаются достаточно разумные. Скорее всего, некоторые излишества будут скорректированы. Например, то, как самозанятость используется для, как сказать, сокрытия полноценной занятости. Но при этом вряд ли кто-то будет приставать, кто-то будет приставать к репетиторам или фрилансерам. Просто потому, что много с них не соберешь, но при этом проблема есть. Проблема унификации тоже будет. Вопрос, как это подадут, а главное, соберут ли. Потому что вспомним историю с ограничением...
1: Такое. У вас нет сына, дочери, который занимается с репетитором, я так понимаю. Вы не знаете...
0: Уже достаточно взрослый.
1: Вы не знаете, какие доходы у репетиторов. Пойдемте дальше. Вот государство говорит о технологическом лидерстве и закладывает на соответствующие нацпроекты почти 2 триллиона рублей на трехлетку. Не перескочили мы сильно?
0: Да нет, это все, как сказать, все бюджет.
1: Вот одновременно налоговая конструкция забирает, как я вижу, дополнительные ресурсы у владельцев капитала через дивиденды, проценты операций с ценными бумагами, а также у отдельных компаний реального сектора. И то есть, что я вижу? Получается довольно какая-то интересная конструкция. Сначала часть денег изымается из частного сектора, потом государство через бюджет решает, куда эти деньги направить. Вопрос, не знаю, не в том, хорошо это или плохо, вопрос, запускается ли таким образом вот тот самый инвестиционный цикл, которого, я верю, все хотят достичь.
0: Как всегда, зависит по ситуации. Если эти решения принимаются разумно и стратегически, тогда да. В конце концов, мы видим, например, от там, инвестиционных программ, что те же инвестиционные кредиты, которые в более сытые годы хорошо раздавались регионам, что от той же инвестиционной программы правительства Москвы, которая весьма и весьма обширна, мы видим прямой эффект для экономики. То есть, как минимум, очень много, как сказать, нового происходит с учетом новой инфраструктуры. В конце концов, ну, много чего сейчас будет доделываться из того, что было запущено в начале 20-х, там, те же самые скоростные магистрали. Вот. Но при этом вопрос, насколько разумно и насколько корректно принимаются эти решения. И не могли бы они лучше быть приняты, скажем так, на корпоративном уровне. Это вопрос спорный. С точки зрения как бы либеральной экономической теории, естественно, все должно бы делаться без участия государства. Но у нас экономика бюджет-центрична. Во многом что есть, то есть. И многие проекты действительно запускаются преимущественно с госучастием. Вопрос качества этих решений. Грубо говоря, эти 2 триллиона, как они будут потрачены? Увидим.
1: Говоря о корпоративной составляющей, вы имеете в виду вот этот тоже без параметров пока предложение о изъятии сфер доходов с горного руда?
0: Например, тоже посмотрим, что в итоге примут.
1: Как, кстати, вписывается это в тот же самый запуск инвестиционного цикла?
0: В запуск инвестиционного цикла это вписывается не очень хорошо. Это хорошо вписывается в бюджетную стабилизацию, что надо потрогать всех, у кого есть или предполагаются, что есть сверхдоходы. Опять же, я думаю, что здесь будет достаточно большая борьба. потому что

0: это горно-рудный сектор, кроме золота, сейчас себя чувствует не очень хорошо.
1: Что в итоге в этой связи?
0: Ну, подождем, решения будут обсуждаться. То есть, опять же, в некоторых случаях проекты решений, что называется, вероятность принятия почти 100%, как мы говорили, а некоторые решения будут обсуждаться и торговаться. Кстати, вспомним предыдущие попытки и пошлин на сверхдоходы в 2023 году, и более ранние попытки обложить металлургов. Там была некоторая вариативность. Поглядим.
1: Вот мы часто говорим, вот если экономика замедляется, государство может компенсировать слабый частный спрос бюджетными расходами. Но расходы можно увеличить количественно и совсем не обязательно получить соответствующий эффект для производительности. Мы возвращаемся к тому, в общем-то, с чего начали. Вот если в этом бюджете статьи, про которые вы можете сказать, вот эти деньги, которые с высокой долей вероятности создадут дополнительный экономический потенциал.
0: Да, есть определенные инвестиционные статьи на те же нацпроекты или же инфраструктуру, которые действительно создадут потенциал. Вопрос в том, что пропорционально они выросли меньше, чем оборонные и социальные, у которых совершенно другие задачи. Поэтому, условно говоря, бюджетом развития это не назвать.
1: Если... Не назвать. Если будем считать, что это соразмерно невозможно. Да вот если невозможно, значит ли это, что бюджетная политика сейчас скорее поддерживает уровень активности, чем создает новый потенциал?
0: Можно сказать и так, потому что у бюджета, как мы уже говорили, во многом не экономические задачи. Есть социалка, которая требует исполнения обязательств, и у нас как бы с учетом демографической ситуации положение не улучшается. Поэтому у нас, как это сказать, бюджет в первую очередь, бюджет пытается как-то сбалансировать решение задач, но все-таки в первую очередь задачи оборонные и социальные. Этого нельзя отрицать. Рост, естественно, и поддержание экономики – это важная задача, но много из этого на уровне регионов, и мы как бы видим, что в регионах принимается довольно много мер в данном случае. Ну, Москва, как бы, с формальной точки зрения, тоже регион, Москва как город Москва, и здесь происходит очень много хорошего, именно ресурсы достаточно разумно направляются на будущее. И в других регионах тоже достаточно частая история.
1: Антон Владимирович, вот как говорится, можем затянуть пояса, если будем видеть что-то подобное свету в конце туннеля. Ну, извините за такую идиому, как горячие пирожки. Вот смотрите, вот, когда стремление заложить максимально надежный бюджет, максимально надежную налоговую, донастроенную базу и максимально консервативную нефтяную цену начинает само создавать слишком жесткие условия для частного сектора?
0: Ну, это не новость, это у нас регулярно бывало, и, собственно говоря, в таком статичном состоянии российский бюджет всегда очень консервативен и, в общем-то, пытается по максимуму получить в первую очередь с корпоратов и в меньшей степени с населения. Условно говоря, я думаю, что, как сказать, царские министры финансов, посмотрев на бюджет 26-го года какой-нибудь, не знаю, Крин, если мы, так сказать, вернемся на 200 лет назад, сказал бы «Зергут, хороший бюджет». Но, например, товарищ Витте, который был, так сказать, повернут на развитие, стал бы критиковать.
1: За что и был уволен. Я благодарю вас, спасибо. Надеюсь, все было понятно. Да, Антон Табах, главный экономист эксперта и доцент экономического факультета МГУ, разбирал для вас сегодня бюджет по полочкам. Если есть вопросы, пишите в телеграм-канал.
2: Таманцев в итоге. На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Сегодня у меня эксклюзив. На РБК стартует месяц моды. В рамках проекта РБК Voya Fashion Review мы весь октябрь вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка будем разбираться, что происходит с российской модной индустрией. Год начался не очень. Бренды закрывались один за другим, спрос падал, цены росли. Основатель

0: Представители брендов открыто просили о помощи. Кризис в индустрии перестал быть временным явлением и стал новой реальностью рынка. Именно поэтому главный вопрос проекта в этом году – не как выжить, а где искать новые точки роста. Хедлайнером проекта станет масштабное исследование. Несколько месяцев команда РБК исследования рынков собирали данные по сетям одежды и обуви в России. Их было больше 1000. Анализировались выручки компаний и динамика прироста точек продаж, отдельные продуктовые ниши. Перед аналитиками стояла задача выявить наиболее динамично растущие ниши фэшн-индустрии. Попросила Ингу Макиелян, руководителя аналитической группы РБК исследования рынков, дать короткий тизер.
1: Фэшн-индустрия в кризисе. За последний год закрылось более 3000 сетевых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Покупатель стал более рациональным. Сократилось количество спонтанных покупок, выросли требования покупателей к ассортименту. В этих условиях фокус ритейлеров в 2025 и первой половине 2026 года направлен на оптимизацию и снижение затрат. Но эта стратегия, как мы видим, она исчерпала себя. РБК исследование рынков в августе 2026 года опросило около 3000 покупателей фэшн-ассортимента. Мы выявили причины потери покупательского трафика. В рамках фэшн-ревью мы предлагаем игрокам рынка взглянуть на три направления. Ассортимент, сервис в офлайне и сервис в онлайн-магазинах как на точке роста эффективности бизнеса.
0: От себя добавлю, результаты исследования объявим в середине октября, но аналитические материалы, экспертные колонки на сайте РБК «Стиль» и эфиры на радио РБК будут выходить весь месяц. Следите за новостями. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
3: Но и мы не хомяки.
2: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
3: И на бирже тоже.
4: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
5: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
6: Что это было?
7: В эфире.
8: Основатель Amazon Джефф Безос как-то сказал: «Ваш бренд – это то, что люди говорят о вас, когда вас нет в комнате». Вот как вы понимаете, что такое личный бренд и из чего он складывается?
9: В целом я могу согласиться. Профессионалы начнут сегодня дискутировать, в чем разница между брендом, репутацией и так далее. В целом это, конечно же, мгновенная реакция на упоминание человека. Равно как и мгновенное упоминание, реакция внутри тебя на упоминание бренда, товара или услуги. Вот мы говорим условно «Аэрофлот», и у вас в голове сразу возникает какая-то реакция на это. Она может быть положительная, она может быть отрицательная, в зависимости от личного опыта и так далее. То же самое с людьми.
2: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
10: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.
11: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
10: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
12: В Москве 16 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте.
6: Зарубежные активы «Лукойла» продают.

дадут структурам, связанным с семьями Трампа и Уиткоф. А это новый пункт мирных переговоров по Украине, пишет «Нью-Йорк Таймс». На продажу уйдут нефтяные месторождения, НПЗ и заправки «Лукойла» в Камеруне, Нидерландах, Румынии и в самих США. Стоимость всех активов оценивается как минимум в 20 миллиардов долларов. С таким предложением выступил президент Путин во время последнего визита американских спецпосланников в российскую столицу. Количество рейсов по Северному морскому пути в сентябре достигло рекордного показателя в 133. Это в 4 раза превышает уровень сентября 2022 года, сообщила Financial Times. По ее информации, почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом. Также этим маршрутом пользовались китайцы. Таким образом, они достигали европейских рынков. Страны-участницы Международного энергетического агентства уже высвободили из запасов 325 миллионов баррелей нефти. Об этом сообщила пресс-служба агентства. Умер Анатолий Кашпировский. Психотерапевту и телеведущему было 87 лет. Широкую известность он получил еще в конце 80-х благодаря телесеансам психотерапии. Звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер отказались участвовать в документальном фильме о Мэтью Перри, сообщает Page Six. По данным издания, Энистон, которая была особенно близка с Перри, не захотела вновь переживать его смерть на камеру. Причины отказа от других актеров неизвестны. Трехсерийный проект Netflix выйдет в эфир 27 октября. Больше новостей на сайте РБК.

0: 16 часов и 2 минуты в столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Никита Гмыза. Подхватим сейчас одну из тем нашего новостного обозревателя Татьяны Калининой, а именно то, что Россия и США обсуждают продажу зарубежных активов Лукойла. Об этом пишет сегодня «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на свои источники. По данным издания, переговоры по Украине расширились и теперь включают многомиллиардную сделку по нефти. Она касается принадлежащих Лукойлу нефтяных месторождений, НПЗ и заправочных станций по всему миру, в том числе в США и Восточной Европе. Газета пишет, что вопрос об этой сделке поднимался на встрече Путина с Уиткофом и Джаредом Кушнером, спецпосланниками американского президента, 5 сентября. Тогда помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что на встрече обсуждалась экономическая тематика и, в частности, возможные крупные совместные проекты. «Нью-Йорк Таймс» уточняет, что США участвуют в сделке через Международную финансовую корпорацию развития. В качестве участников также называют американского финансиста Тодда Боули, одного из инвесторов в предвыборную кампанию Трампа, катарских и эмиратских бизнесменов. Чем эта сделка выгодна России и США и насколько она реалистична? Об этом мы сейчас поговорим с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Станиславом Митраховичем. Станислав, я вас приветствую. Ну, кажется, что выгода сторон здесь, наверное, очевидна. И если верить информации «Нью-Йорк Таймс», сейчас обсуждается продажа активов Лукойла по всему миру. Для Москвы это единственный способ расстаться с этими активами, зарубежными активами Лукойла, сравнительно выгодно.
1: Ну, смотрите, эта история тянется уже несколько месяцев, даже, можно сказать, уже год почти. Были разные варианты, кто мог купить эти активы. В любом случае, надо было давать за них скидку, дисконт, потому что, ну, грубо говоря, это, знаете, методы понижения стоимости, которые используются в чем-то даже похожими людьми на бандитов, да, то есть имеется силовое давление. Если будете слишком долго ждать, на каком-то этапе после эти власти, эти цены, где ваши активы находятся, эти активы национализируют. Ну, не знаю, актив в таком виде, как НПЗ в Болгарии или месторождение в Ираке. Все эти страны так или иначе американцам, ну, то, что под контролем, но очень сильно от них зависит. Поэтому, если не хотите, чтобы у вас произошла национализация, продавайте со скидкой. Вопрос в том, кто должен был это дело покупать. Было очень много желающих, различные инвестфонды, иногда даже были предприниматели из далеких сфер. Почему? Потому что все хотели купить актив, который более-менее будет работать, и еще и со скидкой. Тем более явно, что идея была в том, что как только актив покупается, санкции с него снимаются. Но в итоге пока решения не было. По всей видимости, внутри американских этих покупателей, собственно, были дискуссии, кто же, собственно, должен получить-то актив. Потому что этот покупатель должен был договориться, чтобы санкции

0: сняли, и чтобы еще американцы разрешили Лукойлу деньги вывести в удобную юрисдикцию. Так никто не договорился. И тут выяснилось, что, оказывается, компания близка к самому Трампу, могут в этом поучаствовать. К этому можно как бы по-разному относиться, слияние власти и бизнеса и так далее. Но на самом деле это может быть даже и неплохое решение в текущей ситуации. Значит, компании, близкие к Трампу, активы эти покупают частично или сразу полностью со скидкой. Они договариваются сразу же, что президентская власть американская, ну, то есть американская вертикаль исполнительной власти, которая под контролем Министерства финансов американской, Департамента Трежери, и подконтрольное этому Министерству финансов офис по контролю за ценными активами, снимает санкции, дает Лукойлу разрешение вывести деньги, после чего компания переходит в новые руки и все работает. Вот. И это, кстати, еще может быть тем самым экономическим базисом под будущую уже реконструкцию политических отношений России с Америкой. Мне кажется, в этом смысле идея, в принципе, даже неплохая совершенно.
1: Ну, я как раз, да, хотел вас уточнить, может ли, да, продажа зарубежных активов Лукойла приближенным Трампа действительно стать тем шагом, который и приблизит мирное урегулирование, конечно же, говорю об украинском кризисе.
0: Ну, то есть это решение для Лукойла, это решение для американских властей, и это как бы решение для американских предпринимателей, близких непосредственно к Трампу. Можно, опять же, по этому поводу долго дискутировать, но раз мы понимаем, что Трамп — это крупный предприниматель в Америке, помимо того, что он президент, и что семья его тоже непростая семья, люди с большими деньгами, ну, значит, так вот рецепты у них и решаются. Напоминаю, что у нас тут еще какое-то время назад, времена Анкорита, были разговоры, а какой-то еще может быть экономический базис под реконструкцию наших отношений. По всей видимости, обсуждалась возможность использования российских средств, замороженных в Европе, активов Центрального банка. Мы их не можем получить к себе обратно, и мы не хотим, чтобы европейцы их национализировали. Какой третий вариант? Пустить их на что-то совместно российско-американское. Может быть, какие-то будущие проекты по реконструкции Украины, принимая участие американский бизнес. Для нас это был компромисс, в принципе, выгодный. По всей видимости, он был частью переговоров там о Коиджи и вокруг них. Потом, видимо, этим отчасти занимался Кирилл Дмитриевич, наверное.
1: Да, ну, видимо, как раз вот продажа зарубежных активов Лукойла и может быть вот этим новым базисом, который сейчас нашли Москву и Вашингтон, по данным New York Times, опять-таки подчеркну. Кто, по-вашему, Станислав, выигрывает больше здесь, Штаты или Москва?
0: Ну, я думаю, те и другие, потому что, ну, Лукойл точно не мог просто бесконечно с этим вопросом тянуть. Рано или поздно какие-нибудь болгарские власти просто бы отняли у него этот актив без компенсации. Национализация это может быть компенсация, а может быть без. Например, власти Польши национализировали активы «Газпрома» на своей территории. Их участок газопровода «Ямал Европа», который принадлежал «Газпрому», значит, за бесплатно. И активы «Газпрома» в Германии были национализированы за бесплатно. Ну, вот можно было такого дождаться и по отношению к Лукойлу. Конечно, Лукойл – частная компания, к ней и надо действовать полегче, но все равно. Поэтому долгое время это тянуть было нельзя, и дисконт бы приходилось бы давать все больше и больше. Ну, или ожидать какого-то большого прорыва в отношениях России и Запада, которого тоже не было видно. Поэтому в итоге это взаимовыгодная вещь.
1: Нет ли у вас ощущения, что потенциально вот таким жестом, да, если эта сделка действительно существует, да, если она действительно состоится, что Москва таким образом решит для США проблему такого мирового топливного кризиса, который сейчас в целом разворачивается по всему земному шару, то есть, по сути, в ущерб себе?
0: Нет, я думаю, что, конечно, наверное, кризис не разрешится. Активы Лукойла, где работают, там они и работают. Они, собственно, и не прекращают свою работу. Поэтому, наверное, решить кризис и топливный в мире невозможно.
1: Не-не, именно, я имею в виду именно для США. Если нет, действительно, это... если они станут покупателем этих активов.
0: Ну, как бы активы Лукойла в Лукойле, активы Лукойла в Ираке продолжат работать, НПЗ в Бургасе продолжат работать, поэтому тут никакого решения в конкретном моменте нет. Может быть, в целом новости про то, что Россия с Америкой находит компромисс, это может отчасти помочь нефтяному рынку. Ну, как бы будет компромисс, значит, будет меньше санкций, значит, больше нефти будет, значит, будет меньше цены в таком духе. Но это не решение конкретно за счет Трампа перед выборами, разве что чуть-чуть вот за счет общей позитивной повестки.
1: То есть речь все-таки идет о каких-то политических выгодах, ну и в том числе экономических связях на будущее, налаживание их. Станислав, спасибо вам большое. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, был сейчас с нами. Напомню, Штаты ввели санкции против Лукойла в прошлом октябре. Минфин США объяснил ограничения отсутствием, по его оценке, серьезной заинтересованности России в мирном процессе. При этом, напомню, Москва считает санкции незаконными. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Никита Гмыза. Мы продолжим с вами рассказывать о главных событиях дня.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны, запускать

0: проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир вокруг нас. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
2: Команда ландшафтной студии «МОХ». «Визионеры». Категория «Дизайн».
3: Когда другие воспринимали сад как финальный штрих к стройке, они увидели в нем живой организм со своим характером, ритмом и временем.
2: К истории.
4: Дом можно построить, интерьер закончить. А сад невозможно просто сдать под ключ и забыть. Он растет, меняется, стареет, переживает сезоны и требует внимания. Именно так к ландшафту относятся основатели студии «МОХ» Дмитрий Голубев и Юрий Фоменко. Они открыли бюро в 2008 году в Петербурге и за годы работы спроектировали больше сотни садов по всей России и за ее пределами.
5: Мы не создаем красивую статичную картинку. Мы продумываем, как это будет жить, меняться, развиваться во времени, говорит Дмитрий Голубев.
4: Для команды «МОХ» сад начинается не с набора растений, а с контекста, архитектуры, места, климата и человека, который будет с этим садом жить. Поэтому их проекты могут быть совсем разными. От почти естественного леса у дома до тихого фрагмента природы внутри большого города. Так появились и самые заметные общественные проекты бюро. Сад трав на острове Новая Голландия и поп-ап-сад «Тишина» у музея «Гараж». Последний создавали как пространство для замедления. Маленькую лесную опушку посреди московского ритма. Со временем «МОХ» вырос из ландшафтного бюро в культурную экосистему. В московском пространстве проходят выставки, лекции, воркшопы, работает флористическая мастерская, библиотека и концепт-стор. А телеграм-канал «Изящное садоводство» и лекции на YouTube помогают формировать ту самую насмотренность, без которой садовая культура не может развиваться. В истории «МОХ» важны не только красивые сады. Важнее мысль о том, что природа рядом с человеком – это не фон, а пространство, которое может воспитывать вкус, менять настроение и учить терпению.
2: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
6: 16 часов 13 минут в столице, в студии Никита Гмыза. Мы продолжаем. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такие поправки в налоговый кодекс содержатся в бюджетном пакете, который внесли в Госдуму. Это следует из электронной базы данных парламента. Но сейчас таким образом собираются налоги с торговых центров, магазинов и офисов. Как нововведение в случае принятия повлияет на трансформацию электронной коммерции, разбирались Руслан Айнетдинов и Денис Абасов.
7: Правительство предлагает включить ПВЗ в перечень объектов, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости. Сейчас это работает не так. По общему правилу, налог на имущество организации, напомню, рассчитывается исходя из балансовой стоимости объекта, то есть оценки актива после всех корректировок. Ну, в частности, речь идет об амортизации и понижении стоимости. И вот уже с этой базы платится налог. С кадастровой стоимостью все иначе. Ее определяет государство, и никаких корректировок здесь уже не будет. В пояснительной записке правительства указано, что изменения касаются пунктов приема и выдачи заказов, которые являются, цитата, «объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы».
8: Что об этом думают сами маркетплейсы? Какова их реакция?
7: Вот в Wildberries, например, уже не согласились с этой формулировкой, что под это описание подходит ПВЗ. В компании сообщили РБК, что это концептуально неверно. Ведь изначально статья налогового кодекса, поясняют в Wildberries, в которую вносят поправки, определяет критерии налогообложения, исходя из характеристик и фактического использования объекта недвижимости, а не из того, кто его эксплуатирует.
8: И что при этом говорят сами владельцы ПВЗ?
7: Отреагировали, разумеется, негативно, ведь для них это в первую очередь увеличение налоговой нагрузки. Наши собеседники также указывают, что большинство пунктов выдачи заказов работает в арендованных помещениях, и в конечном итоге любой сбор налогов, акцизов и прочего неизбежно будет заложен в стоимость конечного товара или услуги. В случае с налогом по кадастровой стоимости, к слову, речь идет о заметной величине, рассказал эксперт по маркетплейсам и владелец ПВЗ Артем Бобцов.
9: Налог кадастровой стоимости всего в районе 2%. В среднем мы посмотрели, вот у нас по нашей сети ПВЗ в Москве и Московской области средняя стоимость помещения 20 миллионов рублей, в котором мы находимся, который мы арендуем. Соответственно, 2%

0: Это 400 тысяч рублей в год. 35 тысяч рублей в месяц. При средней ставке аренды у нас 75 тысяч рублей. По сути, аренда увеличится в полтора раза. Дело в том, что примерно треть всех ПВЗ в Москве и Московской области находится на грани окупаемости. Работают либо в слабый плюс, либо в слабый минус, либо ноль. Таким образом, для них увеличение аренды на 35 тысяч даже рублей в месяц будет означать, что они, скорее всего, все уйдут в минус.
1: О неустойчивом положении ПВЗ на рынке говорят и другие наши собеседники. В частности, партнер Data Insight Федор Вирин отмечает, что ПВЗ крайне бедный бизнес. Значительная часть точек работают на грани окупаемости, а значит, в результате увеличения налоговой нагрузки все больше пунктов начнут быстро закрываться.
2: Сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь, Wildberries замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы. А ПВЗ очень бедный бизнес. С доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки. Как только там возникает падение трафика или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят, потому что там помесячная аренда часто, и они могут в один день сказать, все, отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. До свидания. Просто потому, что это очень часто бизнес самозанятости, когда предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату.
3: Эксперты указывают на риски массовых закрытий ПВЗ. Вот можно ли что-то с этим сделать?
1: На помощь пунктам выдачи заказов должны прийти сами маркетплейсы. Так считает владелец ПВЗ Артем Бобцов. Правда, здесь все не так просто. Как торговые площадки вообще могут помочь? Им придется увеличить процент от оборота, который они платят пунктам выдачи заказов, чтобы те перестали закрываться. Но не будем забывать, что речь идет все же о бизнесе, а значит, себе в минус ни одна из сторон действовать, очевидно, не заинтересована. По этой причине, как считает Бобцов, маркетплейсы ровно на те увеличенные проценты оборота поднимут свою комиссию с продавцов. Продавцы тем временем заложат эту разницу в цену своих товаров. И таким образом налоговые инновации, которые, казалось бы, направлены изначально на достаточно узкий круг лиц, владельцев помещений, на самом деле отразятся на всех. На этом фоне у одного из наших собеседников родилась крайне оригинальная идея. Основатель бренда Warsh Сергей Семенов рассказал, что когда начались атаки на склады Wildberries, он поддержал своего друга, владельца ПВЗ, таким образом. Арендовал помещение прямо в его пункте выдачи заказов, чтобы снизить стоимость аренды друга. И начал хранить свои товары там, перейдя на модель торговли ФБС. В результате оба получили выгоду, рассказал Семенов.
4: ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков. Когда вы пришли и купили три товара, три пика. С каждого пика, в зависимости от какой ПВЗ, 7 рублей примерно. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Я бы сказал, многие партнерские ПВЗ находятся в отрицательной зоне роста. Плохо себя чувствую. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый. Мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары. И теперь мы по ФБС сдаем. У нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно. И сдаем прямо с этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
1: Поправки к налоговому кодексу, о которых идет речь, должны вступить в силу через месяц после официальной публикации закона и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на имущество. Первое чтение пакета бюджета в Госдуме, напомню, пройдет 29 октября.
5: В том, как на рынке электронной коммерции скажется налог на ПВЗ по кадастровой стоимости, разбирались Руслан Айнетдинов и Денис Абасов. Росфинмониторинг предложил вдвое увеличить сроки давности по антиотмывочным статьям. Это следует из законопроекта ведомства на сайте нормативно-правовых актов. Срок предлагается увеличить вдвое, с 3 до 6 лет. В ведомстве пояснили РБК, что это необходимо для совершенствования выявления правонарушений, так как в сфере отмывания денег и финансирования терроризма они обладают особенной спецификой. В результате у надзорных органов будет больше времени для привлечения кредитных организаций к ответственности за допущение сомнительных операций. Изменения касаются двух административных статей, которые в основном применяются к банкам, рассказала автор РБК Юлия Кошкина.
6: Сами статьи административного кодекса, они написаны расплывчато. У нас есть ответственность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. Но в России в основном это банки. Могут быть расчетные небанковские кредитные организации и так далее. Вторая статья более широко описана. Там просто совершение в интересах юридических лиц сделок и финансовых операций. Но все-таки в общей части обычно банки попадают под эти штрафы за то, что те допустили проведение сомнительных операций своих клиентов, которые привели как раз к обналичиванию, размыванию денег, финансированию терроризма и так далее. То есть как сейчас устроена система финансового мониторинга? Есть множество субъектов, банки, расчетные организации, нотариусы и так далее, которые обязаны информировать Росфинмониторинг о сомнительных операциях клиентов. РФМ на основе этих данных проводит финансовые расследования, которые могут привести к уголовным делам. И вот после судов и прочего к ответственности могут привлечь еще и, например, банк, который это все допустил. И вот тут включается правило срока давности. Сейчас это 3 года, РФМ хочет 6 лет, чтобы было больше времени.
5: Обычное расследование дела

0: В отмыве денежных средств и финансирование терроризма занимает много времени. По этой причине срок давности в 3 года был недостаточен для установления полной причинно-следственной связи, отмечают эксперты, которых просил РБК. Вероятнее всего, банки, в свою очередь, усилят контроль над операциями клиентов, чтобы перестраховаться и не нарваться на штраф, рассказал автор телеграм-канала «Тот самый 115 ФЗ» Сергей Юдаков.
1: Сроки давности требуется увеличить, так как эти статьи предусматривают наличие причинно-следственной связи. Нарушение банка повлекло за собой какие-то там отмывочные ситуации. Обычно расследование таких дел, связанных с финансированием терроризма, с отмыванием денег, требует каких-то экспертиз, проверок и так далее. Порой в 3 года можно не уложиться. Это может быть и 3,5 года, и 4 года. Тем самым получается, что дело об отмывании финансирования терроризма, оно было завершено, а привлечь виновника, кто запустил цепочку, привлечь нельзя, потому что вышли сроки давности. Банкам, конечно, не сладко придется. С одной стороны, сейчас у них была некая такая лазейка, что можно было и подзатянуть сроки, и понадеяться на то, что сроки давности выйдут, их не привлекут. Сейчас, естественно, на это надеяться уже, если поправки примут, нет смысла. 6 лет – это достаточно большой срок. Банки усилят свой внутренний контроль в части мониторинга клиентов. У банков есть очень много прав в рамках антиотмывочного законодательства. Отказ в проведении операции, приостановление операции, заморозка денежных средств. Конечно же, в рамках перестраховки банк будет применять чаще, в случае даже малейшего подозрения.
0: Ответственность за первую статью – штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до 2 лет. Штраф для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. За вторую статью предусмотрен штраф, его нижний порог не установлен, а вот верхний может достигать 3-кратной суммы денежных средств. Кроме того, имущество нарушителя может быть конфисковано, а сам он рискует столкнуться с приостановкой деятельности на срок до 30 дней. Темп закрытий магазинов М-косметик за год вырос почти в 5 раз. По данным Infoline, в январе-июне розничная сеть закрыла 97 точек. При этом о проблемах в офлайн-бьюти-рознице речи не идет. Закрытие связано с решением компании ликвидировать неэффективные точки. При этом аналитики отмечают, что чистая выручка М-косметик в первом полугодии увеличилась только на 0,8% до 116,5 миллиардов рублей. Годом ранее рост оценивали в 6,2%. Тенденция к оптимизации актуальна для всего рынка, считает генеральный директор Infoline аналитики Михаил Бурмистров.
2: Продолжается трансформация с фокусом на омниканальность. Мы в целом видим, что сейчас у всех игроков примерно такой же фокус. Другой вопрос, что даже улыбка радуги продолжает больше открывать, чем закрывать. Но и там, в принципе, мы видим, что тоже органический рост в целом замедлился. И сейчас все игроки и дрогери, и FMCG последовательно решают вопросы, связанные с повышением эффективности. В целом сегмент косметики и дрогери остается одним из самых устойчивых, наряду с продажами продовольственных товаров и лекарственных средств. При этом сохраняется фокус на опережающий рост онлайн-продаж. Мы видим, что драйверами роста остаются мультикатегорийные маркетплейсы. Динамично растут онлайн-продажи у «Золотого яблока», «Ригош», «Ильдебате», «Магнит Косметик». При этом трафик в офлайн-торговых объектах сокращается. В целом, во втором полугодии мы наблюдаем постепенное ускорение инфляционных процессов на рынке, связанных с, в первую очередь, ослаблением рубля. При этом в 4-м квартале ожидаем определенное перераспределение роста с учетом того, что сейчас происходит перестройка логистики маркетплейсов.
0: В ассоциации компаний розничной торговли отмечают, играет роль и общий для всей розницы экономические факторы.
3: Кто есть кто? Есть машины, которые проектировали как универсалы. А есть Stellato S9T. Автомобиль, который посмотрел на огромный седан S9, подумал, что багажника маловато, и просто отрастил себе 5-ю дверь. Получилось примерно, как если бы китайский чиновник однажды пришел в офис в деловом костюме, но с туристическим рюкзаком на плечах. Название тоже прекрасное. Stellato звучит, будто это не марка автомобиля, а итальянское слово, которое придумал маркетолог из Шанхая после 3-го эспрессо. Но за этой почти космической вывеской скрывается вполне земная конструкция. И вот здесь начинается самое интересное, потому что универсал длиной больше 5 метров – это уже не семейный автомобиль, а семейное обстоятельство. В него можно загрузить коляску, чемоданы, велосипед, собаку и половину Ашана. При всем при этом S9

0: GT вполне элегантен. Низкий кузов, длинная крыша, вытянутая корма – это тот редкий случай, когда практичность не требует выглядеть так, будто вы работаете курьером. Скорее наоборот, машина напоминает представительский седан, который внезапно понял, что жизнь бывает не только в переговорной, но еще и на даче. Внутри китайцы, конечно, не смогли остановиться вовремя. Здесь огромный центральный экран, проекция, отдельный дисплей перед пассажиром, задний монитор, но главная фишка S9T – это, конечно, партнерство с компанией Huawei. Здесь установлена продвинутая система интеллектуального вождения, то есть машина буквально обвешана электроникой, чтобы однажды уверенно сообщить вам: «Я все вижу». Версии S9T несколько на выбор, но самая популярная у нас гибридная. У нее 1,5-литровый бензиновый мотор, который работает как генератор, и электродвигатель на 300 с лишним лошадей. Но главное разочарование – это привод, который в гибриде бывает только задним. При этом S9T совсем не пытается быть грубым спортсменом. Здесь пневмоподвеска, которая позволяет менять высоту кузова. Получается машина, которая утром может изображать представительский лайнер, а вечером немного приподняться и отправиться на загородную прогулку.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? S9T можно поставить рядом с универсалами вроде Mercedes E-класса, пятерки BMW и Audi A6. Но подход у китайцев здесь совершенно другой. Меньше поклонения традициям, зато больше экранов и чуть больше смелости. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: РБК «Тренды».
3: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Ставка на цену. В конце 90-х Walmart вышел на рынки Южной Кореи. Компания привезла с собой модель, которая сделала ее крупнейшим ритейлером мира. Огромные магазины, простой складской интерьер и ставка на низкие цены. Но в Корее оказалось, что дешево еще не значит удобно. Американский Walmart был рассчитан на большую загрузку. Приехать на машине, набрать тележку товаров и уехать домой. Корейские покупатели чаще заходили за продуктами и особенно ценили свежую еду. Овощи, мясо, рыбу. Сам поход в магазин тоже имел значение. Местные сети делали торговые залы более удобными и привлекательными. На этом фоне магазины Walmart с высокими стеллажами и складским оформлением выглядели слишком утилитарно. Исследования рынка показывали, корейские покупатели воспринимали их как дешевые магазины с не самым высоким качеством товаров. А местный конкурент E-Mart предложил и низкие цены, и формат, лучше приспособленный к местным привычкам. За 8 лет Walmart так и не смог набрать необходимый масштаб. В 2016 году компания продала все 16 магазинов в Южной Корее местной компании примерно за $880 миллионов. Ошибка Walmart была в том, что компания считала низкую цену главным конкурентным преимуществом. В Южной Корее выяснилось, покупатель выбирает не только ценник, он выбирает еще и то, как ему удобно покупать.
2: Ошибка на миллион.

давал иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. Это следует из заявления внешнеполитического ведомства России. В нем отмечается, что российские вооруженные силы продолжают наносить по Украине массированные удары возмездия. Южнокорейские боевые самолеты Фа-50 охраняют восточные границы Польши, сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Он отметил, что самолеты приобрели без вооружения, но впоследствии его удалось получить. Это позволило использовать машины для обороны страны. Боевое дежурство началось 1 октября. На вооружении ВВС Польши есть уже 12 самолетов из Южной Кореи. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщает Росавиация. Аэропорт Сочи во второй раз за день приостановил обслуживание самолетов. Аэрофлот вынужденно корректирует расписание рейсов из-за введенных в аэропортах Юга России ограничений, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Минздрав России подготовил проект нового порядка обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Заключение планируется оформлять в электронном виде и размещать в Федеральном реестре документов в защищенном контуре. После этого сведения будут передаваться в МВД России. По желанию гражданину выдадут бумажную копию. Топ-менеджер корпорации Neuralink, основанной Илоном Маском, и мать его четверых детей Шиван Зилис объявила о расставании с миллиардером. Она надеется, что они останутся хорошими друзьями и родителями для общих детей. Зилис и Маск познакомились в 2016 году во время ее работы в OpenAI. У них четверо общих детей. Трехкратные чемпионы России в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галямов заняли второе место на турнире серии «Челленджер» в Батуми. Победили серебряные призеры Олимпиады Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии. Еще одна российская пара – Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков на третьем месте. Международный союз конькобежцев допустил россиян на соревнования в нейтральном статусе. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.

0: 16:32 в столице. У микрофона Никита Гмыза. Вы слушаете радио РБК, и мы продолжаем. Группа «Метро» проводит оценку передачи российских активов под временное управление. Об этом пресс-служба компании сообщила журналистам РБК. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин. Согласно документу, 100% компании получила УК «Торгрус». В «Метро» подчеркнули, что операционные процессы остаются без изменений, а все обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются в штатном режиме. Решение о передаче активов там объяснили необходимостью обеспечить безопасность сотрудников и инфраструктуры. Что ждет компанию, выяснял Ростислав Мерецкий.
1: Модель Cash and Carry – это, по сути, гибрид склада и гипермаркета, прежде всего, для профессионалов, общепита, гостиниц, мелкой розницы. Не случайно в России туда раньше пускали только по картам, которые могли оформить лишь юрлицы и индивидуальные предприниматели.
2: Многие компании ушли после 2022 года, «Метро» осталось. Почему?
1: Немецкая группа «Метро» работает в 21 стране. Ее глобальная выручка по последнему годовому отчету составила свыше 32 миллиардов евро. Из них более 2,5 миллиардов или около 8% оборота приходится на российскую дочку. То есть это один из ключевых рынков, и немецкое руководство отмечало, что продолжает бизнес в России, потому что это отвечает интересам компании и ее акционеров.
2: Теперь ее передали во временное управление. Что вообще известно вот об этой компании УК «Торгрус»?
1: Общество зарегистрировали 8 сентября с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей, но главное, где и кем оно создано. Юридический адрес полностью совпадает с текущим адресом российской дочки «Метро», а единственным учредителем гендиректором УК «Торгрус» значится Йоханнес Мария Талай, действующий глава российского «Метро».
2: Напомню, ранее он «Ашан» возглавлял.
1: Да, это, в принципе, тяжеловес российского ритейла. В нулевые он привел в Россию других немцев, гипермаркет «Глобус». В начале десятых был генеральным директором этой сети. Далее успел поработать в X5 Retail Group, «Ашане», а с 23 года возглавил российское подразделение «Метро». И в этом смысле интегрированность его фигуры в российский рынок и сам факт преемственности обнадеживает аналитика Data Insight Сергей Симко.
3: Кажется, что руководству будет довольно легко адаптироваться к этой ситуации. Вопрос только в том, как отреагирует главная компания на это. На самом деле, этот вопрос непростой, потому что, как правило, по инерции, при более или менее мягком сценарии, компании продолжают работать. Вопрос в том, насколько

0: сильно будет изменена структура, насколько сильно будет разорвана цепочки связи, будет ли напряженность в преемственности этой компании в ее договорных обязательствах.
1: Ростислав, получается, что передача активов компании Метра все-таки отличается от того, что было на прошлой неделе. Я напомню, Ашан, Лимана, Про, Nestle, FM Logistic тоже передали во временное управление, но там передавали компании Лев Менеджмент, никому неизвестной, и она никакого отношения к этим активам не имела.
2: Все вопросы это не снимает, однако независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов также рассчитывает, что новый статус на работе магазинов и условиях для поставщиков, вероятно, никак не скажется.
3: Компания, в принципе, уникальна тем, что в Cash & Carry, в общем-то, никто в этот формат, кроме нее, не заходил. Это специализированный рынок, специализированный формат. Дело в том, что взаимоотношения менять не имеет смысла, потому что эта компания, она на 8-м месте по своему розничному товарообороту. Любое изменение, оно будет не в пользу компании, поэтому все поставщики останутся на тех же условиях, как есть. Компания все логистические цепочки сохранит, тем более, что гарантом является действующий CEO, который действительно человек такой интегрированный в российский ритейл достаточно давно.
2: Отмечу, что на 2026 год в России открыто 93 торговых центра метров в 51 регионе, и с учетом передачи компании собственному менеджменту и локализованной товарной сетки, по идее, для покупателей и рестораторов на полках все должно остаться по-прежнему.
4: Ростислав Мерецкий рассказал, кому достался Метро и что будет с компанией, по крайней мере, в краткосрочном периоде. По подсчетам РБК, Метро Cash & Carry стала 28-й иностранной структурой, чьи российские активы попали под временное управление с апреля 2023 года. Напомню, именно тогда Владимир Путин подписал указ, который и утвердил данный механизм. Под временное управление может попасть движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги, доли в уставных капиталах, имущественные права. Временное управляющий осуществляет полномочия собственника этих активов за исключением полномочий по распоряжению имуществом. В России хотят изменить порядок работы хирургов. Минздрав подготовил проект приказа, согласно которому хирургам предоставят возможность оказывать помощь за территорией больницы. Их смогут привлекать к работе по месту вызова бригады скорой помощи или, например, при медицинской эвакуации, когда пациенты отправляют на специальном транспорте. Главный врач Нарофоминской больницы Сергей Сидоренко подчеркнул, что подобная инициатива поможет не бояться врачам оказывать помощь на улицах.
5: На самом деле очень правильный проект и правильная инициатива, потому что это не столько возможность для врачей, сколько возможность для пациентов. На сегодня у нас действует такая норма, что лицензируется деятельность лечебного учреждения, а не деятельность врача. И врачи, по сути, прикреплены к своим рабочим местам. Зачастую сотрудники больниц, врачи боятся оказывать медицинскую помощь, опасаясь, что могут быть привлечены к ответственности. При встречах с представителями прокуратуры пояснения даются точно такие же. Оказывайте помощь, оказывайте ее по профилю, оказывайте качественно. Как это происходит технически, будет выглядеть? Один из вариантов – это укомплектование бригад хирургами и создание хирургических бригад. Как это будет оплачиваться, на самом деле, всегда можно придумать. Важнее дать возможность оказывать помощь без страха. И в целом, конечно, медицинское сообщество, я думаю, с благодарностью примет такую возможность.
4: Ожидается, что новые правила начнут действовать уже с января. И новость последних минут. Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишиневе, вручило ему ноту протеста в связи с пролетом беспилотников и ракет, происхождение которых не установлено, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики. Это уже второй вызов главы российской дипмиссии за неделю. 1 октября послу России Олегу Озерову передали ноту протеста в связи с обнаружением обломков дронов в конце сентября. Далее в эфире программа «Инсайт».
6: Реклама. Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
6: Теперь слышали.
7: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
8: РБК «Инсайт».
9: Почти 15 тысяч долларов за тонну столько в сентябре стоила медь на лондонской бирже. Это рекорд за всю историю. При этом готовой меди в мире хватает. В прошлом году ее даже произвели больше, чем потребили. Металла достаточно? А цена бьет рекорды. Почему так? Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня говорим о меди, главном металле электрификации.

0: электрификации. Без нее ни построить электросеть, ни сделать электромобиль, ни дата-центр для искусственного интеллекта возвести. И, конечно, поговорим о том, хватит ли ее миру. Обычно, когда что-то дорожает, это значит, одно товара не хватает. С медью все сложнее. В 2022 году мир потратил примерно на 600 тысяч тонн меди больше, чем произвел. Потом дефицит сжимался, а в 2025 превратился в профицит. Лишними оказались 460 тысяч тонн. В этом году рынок почти в равновесии, а на 2027 аналитики снова ждут избыток.
1: Inside.
0: Но если меди хватает, в чем проблема? Чтобы понять, придется спуститься на уровень ниже, к руде. Медь не лежит в земле слитками, в руде ее меньше 1%. Чтобы получить тонну металла, нужно поднять около 200 тонн породы. Руду дробят и обогащают, получается концентрат. В нем меди уже 25-30%. Концентрат везут на плавильный завод, а после очистки получаются катоды. Это медь частотой 99,99. И вот из них делают проволоку и кабель. Узкое место этой цепочки сейчас руда. Вот что произошло в первой половине этого года. Добыча меди в руде упала на 1%, даже чуть больше. Выпуск концентрата на 2,5%. А готовые меди при этом стали получать больше, чем было. Продолжает доцент кафедры экономики университета МИСИС Рафаэль Абдулов.
2: Дело в том, что тут мы сталкиваемся с истощением некоторых рудников в Чили, Перу и в Демократической Республике Конго. Из-за этого рынок меди столкнулся с дефицитом концентрата для плавильных уже заводов. Но при этом сама рафинированная медь, ее достаточно, потому что она производится не только из концентратов, но и из, например, лома, переработки. И поэтому, впрочем, говорить о дефиците вот этой конечной продукции пока не приходится.
1: Inside.
0: Самое наглядное следствие довольно парадоксальное. Обычно горнодобывающая компания платит плавильному заводу за то, что он перерабатывает ее концентрат. В 2024 году платили $80 за тонну, в 2025 уже 21. В этом году годовые контракты подписаны по нулям, а на рынке разовых сделок оплата ушла в минус. Теперь заводы сами доплачивают горнякам около $120 за тонну, лишь бы получить сырье. Медь дорожает, а плавильщики живут за счет попутной продукции – серной кислоты, золота и серебра из той же руды. Неплохо. Но руда объясняет не все. Это еще и политика. Летом прошлого года США ввели пошлину 50% на медные полуфабрикаты. Это трубы, проволока, листы, катоды, то есть саму чистую медь, пока освободили. Но власти США рассматривают пошлину и на нее. 15% со следующего года и 30% еще через год. Решение до сих пор не приняли, но американские компании ждать, конечно, не стали. В 2025 году США ввезли 1,7 миллиона тонн меди. Это почти вдвое больше, чем годом раньше. Сейчас на американских складах лежит примерно 70% всей меди, которая хранится на мировых биржах. И еще один фактор – ожидания. Рынок всегда торгует будущим. Но вопрос, откуда этот будущий спрос и зачем миру столько меди?
1: Inside.
0: Медь проводит электричество лучше любого другого металла, кроме серебра. А серебро слишком дорого. Поэтому медь есть везде, где течет ток. Больше всего, 26%, уходит на строительство. Проволока, трубы, кровля. 23% — это кондиционеры, бытовая техника и электроника. 17% — электросети и связь. Остальное идет на транспорт и промышленное оборудование. Кстати, если говорить про оборудование, то с электростанциями есть интересный нюанс. Газовой станции на каждый мегаватт мощности нужна примерно тонна меди. Немало. Солнечной или ветряной на суше около 3 тонн, а ветряку в море вообще около 8. То есть чем больше в мире зеленой энергетики, тем больше нужно меди. Ну и в последнее время разговоры про медь обычно начинают с искусственного интеллекта. Мол, все уходит на дата-центры. Но по оценке S&P Global в 2025 году дата-центры потребили чуть больше 1 000 000 тонн меди. К 2040-му будет примерно 2,5 миллиона тонн. Это около 4% мирового спроса. Все равно не слишком много. Но у дата-центров есть особенность. Заменить медь там нечем. Вот мнение гендиректора группы компании «Москабельмет» Павла Морякова.
3: В любом СОДе используются либо шины для подключения медной шины, либо используются LAN-кабели 7-й категории, которые также содержат медь. Ну и, собственно говоря, чтобы запитать СОД, тоже необходим медный кабель. Сейчас вот прямых решений для СОДа на алюминиевых сплавах нету во всем мире. Сейчас европейцы с американцами что-то пытаются в этом направлении сделать, но пока решений нет, потому что там есть очень важная составляющая. Это то, что кабель должен работать в условиях пожара. Ну, то есть на СОДе начался пожар, работоспособность должна сохраняться. А это может обеспечить только медь, потому что у алюминия температура плавления 660 градусов. То есть очень низкая, и при пожаре он просто расплавится.
1: Inside.
0: Но кто у нас зарабатывает на дорогой меди, а кто за нее платит? Россия пятая

0: Китай вообще в начале года купил у нас вдвое больше. Плавить он предпочитает сам. Но сколько медь стоит внутри России? Казалось бы, она своя, добываем мы ее гораздо больше, чем тратим. Значит, она должна быть дешевле. Но нет, говорит Павел Моряков.
1: При таком обилии санкций, которые наложены на Российскую Федерацию, мы, к сожалению, все равно привязаны к ценам на мировом рынке. Потому что медь покупается по котировкам Лондонской биржи. То есть любой поставщик медных катодов, он в первую очередь смотрит, что творится на Лондонской бирже. А второй – это курс доллара. И, соответственно, хоть мы уже вроде как не используем нигде у себя в обиходе доллар, но перемножая эти два показателя, мы получаем цену на медь, которая точно такая же, как получается в Америке, в Европе, в Африке.
0: Инсайт. Получается, металлурги зарабатывают на рекордной цене дважды и на экспорте, и внутри страны. Государство пыталось это изменить по-разному. Но недавно Минфин предложил налог 30% со сверхдоходов цветной металлургии. Деньги уйдут в бюджет, но государство и само крупный покупатель меди. Метро, электросети, атомные станции, кабель для них делают кабельные заводы. А медь они покупают у металлургов по биржевой цене. Получается круг. В своих стройках государство переплачивает за медь, а налогом возвращает часть этих денег. Но не все в этой цепочке получают сверхприбыль, говорит гендиректор группы компании «Москабельмет» Павел Моряков.
1: Маржинальность мы свою не поднимаем, потому что у нас очень жесткая конкуренция. Да, все это перекладывается на потребителя, но у нас возникает другая проблема. Если весь мир спокойно это выдерживает, ну, либо просто ожидая поставки, да, во времени растянутой, то у нас при высокой ставке у нас, соответственно, растет нагрузка на оборотку, и мы уже, помимо того, что имеем высокую цену, вроде бы, которую мы перекладываем нашему потребителю, но потребитель просит отсрочку. А, например, все поставщики медных катодов, они просят предоплату. И в данном случае мы находимся в таких ножницах, когда, с одной стороны, я должен деньги выложить вперед, а с другой стороны, я должен ждать получения денег от своего потребителя. И при той ставке, которая у нас сейчас есть, для нас это для вот кабельных заводов очень большая проблема. Прям очень серьезная.
0: Инсайт. Но цены все равно доходят до покупателей. Посчитаем, кто рост почувствует. В кабеле медь от 70 до 90% себестоимости. Значит, каждые 10% роста цены меди добавляют к цене кабеля 7-9%. А в стиральной машине медь около 6% цены. Так что тоже подорожание добавит к ней меньше процента. В автомобиле и того меньше. Сильнее всего, получается, дорогую медь почувствуют стройка и энергетики. Но главный вопрос, хватит ли меди на всех? Ждет ли мир дефицит? Казалось бы, решение простое. Раз медь дорожает, надо просто добывать больше. Но с рудниками так не работает. От открытия месторождения до первой меди в среднем проходит 17 лет. Разведка, разрешение, потом стройка. А руда с каждым годом беднеет. С 91 года среднее содержание меди в ней упало аж на 40%. То есть, чтобы получить ту же тонну металла, нужно поднять и переработать больше породы. Поэтому добытчики не спешат. Но если сложить все действующие и уже запланированные проекты, то получается, что к 35 году рудники дадут только 75% меди, которую нужно добывать. И это с учетом медного лома. Год назад эксперты ожидали разрыв в 30%, но новые проекты в Конго и Замбии немного улучшили прогноз. Правда, четверть – это все равно огромная разница. И общий вывод пока такой. Через 10 лет электромобилей, электросетей и дата-центров в мире станет заметно больше. И заменить медь в них почти нечем, уверен Павел Моряков.
1: Когда мы подойдем через 10 лет, и при тех, ну, скажем так, при том векторе, который у нас есть в развитии и ракетостроения, и всего остального, может оказаться так, что меди вообще будет недостаточно. Но с медного века мы еще не нашли продукт, который заменил бы медь.
0: Инсайт. Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите на телеканале.
2: РБК «Инсайт».
3: 16 часов 50 минут в столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Никита Гмыза. Золотая осень – это короткий, но востребованный сезон у фотографов. Пока листва не опала и пейзаж все еще сохраняет такие яркие краски, клиенты записываются на съемки в парках, усадьбах и за городом. И в октябре спрос на такие фотосессии заметно растет. Об этом рассказала фотограф из Москвы Екатерина Малян.
4: Скоро начинается октябрь. Это жаркий сезон высокого спроса у всех фотографов, потому что парки становятся очень красивыми, золотая осень, все хотят себе такие кадры. Мой самый любимый парк, наверное, это Кусково. Там всегда красиво, уютно и комфортно снимать. Спрос перед октябрем действительно растет, и это заметно каждый год. Люди хотят поймать золотую осень. Это, пожалуй, самый любимый сезон для съемок.

0: листва красивая, свет мягкий, и даже те, кто обычно не заказывает фотосессии в октябре, вдруг вспоминают про фотографа. Кто-то готовит подарок второй половинке, кто-то планирует семейную съемку, а кто-то просто хочет красивых кадров для себя.
1: Ну, октябрь востребован не только для фотосессий в парках, но и для свадебных съемок. При этом фотографы на такие торжества клиенты, как правило, бронируют заранее. В среднем час работы свадебного фотографа в Москве стоит от 9 до 12 тысяч рублей, рассказал свадебный фотограф Антон Матвеев.
2: Большую часть пятниц-суббот на октябрь забронировано еще где-то в мае, в июне. Люди еще тогда достаточно активно бронировали именно полные дни от 8 до 12 часов съемки. Где-то за месяц примерно начали бронировать средние активности. Это короткие свадьбы от 2 часов, формат ЗАГС и прогулка, либо просто ЗАГС. И до 4 часов, условно с воскресенья по четверг. Такие свадьбы я беру. Если говорить о ценнике, то это средний ценник по Москве. Это от 9 до 12 тысяч за один час съемки.
1: Осенью спрос растет не только на съемки в городе, но и на путешествия за красивыми кадрами. Туристические платформы предлагают десятки авторских маршрутов как по России, так и за рубежом. Но цены здесь разные. Путешествие по стране может обойтись в среднем в 40 тысяч рублей, тогда как поездка за границу будет стоить уже в разы дороже, отмечает основатель туристической платформы «Проводник» Валерий Бритаус.
3: По России фототур – это короткая поездка на 3-5 дней. Дагестан, Кавказ, Алтай, Кольский полуостров. Такая поездка стоит в среднем 40-50 тысяч рублей на человека. Премиальные начинаются где-то от 60 тысяч рублей. За рубежом это, как правило, 9-10 дней и совсем другой чек. Где-то от 130 тысяч рублей. И это все цены без перелета на одного человека. Но отдельного всплеска спроса именно на фототуры мы не наблюдаем. Где спрос виден по-настоящему, это Япония.
1: Но важно отметить, что в Японии клен краснеет не в сентябре, как некоторые ошибочно полагают, а в ноябре. О самых красивых местах для фото в Киото расскажем менее чем через час. Напоминаю, вы слушаете радио РБК. К слову, по данным аналитиков Юмани, не можем вас оставить без интересного факта, в прошлом году россияне также чаще заказывали фотосессии с наступлением осени. Число бронирований фотостудий в конце сентября увеличилось на 74%. Ну и также в этот период в два раза вырос спрос на проявку и печать аналоговых, ну, пленочных фотографий.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как работает детская интуиция. Ребенок вдруг говорит: «Мне кажется, этот человек плохой, что-то тут не так, я не хочу туда идти». Мы отмахиваемся: «Глупости, ты просто боишься». Но наука предупреждает нас. Интуиция – это работа островковой доли и ее связи с вегетативной нервной системой. Островковая доля, или по-другому инсула, внутренняя часть коры, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов. Сердцебиение, дыхание, напряжение мышц. Она не анализирует логически. Она интегрирует миллионы сигналов из тела в единое ощущение. Хорошо или плохо. Опасно или безопасно. Это происходит на досознательном уровне. Быстрее, чем префронтальная кора успевает включить логику. Ребенок, особенно до 7 лет, больше живет этим телесным знанием, чем абстрактным рассуждением. Его островковая доля еще не перекрыта логическими фильтрами, поэтому он может чувствовать то, что взрослые уже разучились чувствовать. Что важно знать? Не обесценивайте. Глупости, выдумываешь. Это подавление островковой доли. Ребенок учится не доверять своему телу. Скажите, ты чувствуешь, что здесь что-то не так? Расскажи, что именно. Учите слушать свое тело. Не говорите «не бойся». Лучше спросите, что чувствует твой живот? Какое у тебя дыхание? Это учит ребенка осознавать сигналы островковой доли. Ни в коем случае не навязывайте свои ощущения. Тебе не страшно, ты просто устал. Это интервенция. Ребенок перестает доверять себе. Лучше ты говоришь говоришь, что тебе страшно, я тебя слышу. Давай разберемся в этом вместе. Обязательно различайте интуицию и тревогу. Если ребенок боится идти в гости к тете, которую он знает, это может быть тревога. Если он боится конкретного человека, никогда не заставляйте его обниматься или оставаться наедине. Его островковая доля может сигналить о реальной угрозе. Важно знать, что детская интуиция – это не магия. Это работа миллионов телесных сигналов, которые взрослые уже научились игнорировать. Не отучайте ребенка слушать свое тело. Это его главный защитный механизм. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
6: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
7: Конечно.
6: А кто тогда будет нести ответственность?
7: Страховая компания.
8: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Деньги не есть вознаграждение за сделанный труд. Деньги есть возможность или право на пользование трудом других. Лев Николаевич Толстой.
9: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
4: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Библиотека РБК.
10: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
11: Из того, что меня поразило и было особенно интересно в последнее время, это книга многолетнего главы компании Disney Боба Айгера, которая называется «Умение предвидеть». Я ее дважды уже читала, и, конечно, для меня, как руководителя «Союзмультфильма», там очень много инсайтов и очень много того, чем можно пользоваться в каждодневной работе и жизни.
10: Роберт Айгер. «Умение предвидеть». Чему я научился за 15 лет на посту главы Walt Disney. В те времена телеиндустрия была совсем иной. В определенном смысле условия были более благоприятными. Конкуренция не такая жесткая, мир не так разобщен. Безусловно, в основном все строилось на самых распространенных американских идеях и главенствовавших в обществе убеждениях. Однако во многих других отношениях те времена были не самыми лучшими для этой сферы. В частности, все безмолвно сносили проявляемое к ним неуважение, которое сегодня сочли бы неприемлемым.
4: Библиотека РБК.
10: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 17 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Иностранные граждане и дипломаты, не покинувшие Киев, осознанно подвергают своей жизни смертельной опасности, заявили в МИД России. Там повторно предостерегли иностранцев от пребывания на Украине и поездок на ее территорию. На Смоленской площади отметили, что Россия продолжит наносить массированные удары возмездия по объектам военного назначения на Украине. Россия и США обсуждают многомиллиардную продажу зарубежных активов «Лукойла» в рамках переговоров по Украине, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о нефтяных месторождениях, НПЗ и заправках по всему миру. Они могут перейти американским и ближневосточным инвесторам. Среди потенциальных покупателей издание называет американского миллиардера и политического

политического спонсора Трампа Тодда Бойли, а также инвесторов из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. По данным газеты, сделку предложил президент Путин на встрече с Уиткофом и Кушнером в сентябре этого года. Посольство России в Индии направило в МИД страны 6 нот протеста из-за ситуации с экипажем танкера «Юнити». На его борту находятся 20 россиян, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Танкер «Юнити» находится под арестом с 11 мая в индийском порту Парадип. Судно задержали из-за финансовых претензий к судовладельцу. Экипаж не может покинуть судно, местные власти не разрешают его замену и швартовку танкера. В Бурятии застрелили более 300 медведей из-за угрозы людям, сообщила пресс-служба Бурятского природнадзора. Ежедневно ведомство получает до 20 сообщений о хищниках в непосредственной близости от населенных пунктов. Специалисты просят жителей Бурятии воздержаться от выходов в лес. Строители завершили проходку тоннеля между станциями Сбер-Сити и Новорижская Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, около 50 метров туннеля проходит под руслом Москвы-реки. Первый участок Рублево-Архангельской линии до станции Бульвар Карбушева был открыт в сентябре. Следующий участок до станции Новорижская запустят в 2027 году. Московский регион ожидает холодная ночь. Местами мороз может окрепнуть до минус 5 градусов, сообщили в Гидрометцентре России. Больше новостей на сайте РБК.

0: 17 часов и уже 3 минуты в столице. У микрофона Никита Гмыза. Вы слушаете радио РБК. Число рейсов по Северному морскому пути в сентябре достигло рекордных 133. Это на 46%, почти в половину больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Об этом пишет Financial Times. Правда, почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. В чем причина такого увеличения фрахтов, обсудим с президентом Национально-исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павлом Иванкиным. Он сейчас на связи со студией. Павел, я вас приветствую. Ну, мы, наверное, понимаем, да, что рост числа рейсов через Северный морской путь, он в основном связан с ситуацией в Ормузском проливе. Ждете ли вы, что этот тренд продолжится и Севморпуть будет пользоваться все большей популярностью?
1: В последнее время действительно мы видим, что Северный морской путь становится привлекательным. Естественно, там очень активно работают наши суда, поскольку это связано с тем, что у нас наши месторождения, которые тяготеют к Северному морскому пути, более активно стали работать и используют эту транспортную артерию. А вот части транзита действительно к нему стали предъявлять интерес и китайские компании, и, соответственно, они сегодня уже готовят сами свою программу, в том числе и по ледокольному флоту. Но там пока есть определенные технологические ограничения по увеличению объемов транзита. Это связано с тем, что он у нас не является круглогодичным. Там есть период, когда у нас без сильной ледовой проводки их туда практически не проходят. Поэтому есть определенные ограничения, но в целом интерес со стороны бизнеса, со стороны других государств в Северном морском пути растет.
0: Да вот, как раз, да, новость, по-моему, сегодняшняя, то, что Китай остановил перевозки по Северному морскому пути из-за завершения навигационного сезона, но в перспективе, насколько я понимаю, это круглогодичная навигация. Вот когда России удастся это наладить, и что мешает?
1: Ну, здесь вопрос, два. Во-первых, стоимости, то есть когда мы говорим о том, что у нас вот есть часть некруглогодичная, да, там должны работать очень тяжелые ледоколы. Вопрос их количества под те объемы, которые есть. Тем меньше судов в караване, тем, соответственно, дороже проводка. И то, что сейчас китайцы рассматривают этот вариант, они пытаются создать свои суда ледового класса. Ну, это вопрос не быстрый, имеется в виду, да, ледокол построить, это занимает довольно-таки длительный промежуток времени, поэтому я думаю, что, раньше 30-го года, говорить о том, что мы сможем подойти к вопросу круглогодичного использования Северного морского пути, преждевременно.
0: А кто сейчас пользуется в основном этим маршрутом и кто в него инвестирует, кроме России? Есть ли какие-то, может быть, уже инвестиции от китайских компаний или пока не рискуют?
1: Нет, китайцы активно рассматривают, инвестируют, в том числе в строительство флота, и взаимодействуют с нашими компаниями, кто обеспечивает проводку судов и, соответственно, инвестирует в систему жизнеобеспечения вдоль линии Северного морского пути. Активную позицию и Индия туда смотрит на Северный морской путь, поскольку события сейчас в этом году были такие непредсказуемые для всех. И, естественно, страны АТР стали активно смотреть на Северный морской путь, именно как на транзитную артерию. Но, повторюсь, да, пока есть определенные ограничения, но, совместными усилиями мы этот вопрос решим.
0: Но в перспективе, как вы видите, сможет ли Северный морской путь полностью заменить тот же Суэцкий канал и основные другие артерии, или все-таки это не совсем реалистичный сценарий, и он скорее будет, Северный морской путь будет использоваться для перевозки конкретных частей, конкретных грузов?
1: Смотрите, во-первых, наверное, не надо рассматривать, чтобы одна артерия заменила другую, а вот распределить часть грузового потока, то есть снизить нагрузку на другие направления, это Северный морской путь сможет. Естественно, с учетом географических, особенностей Северного морского пути, никто не будет его рассматривать как просто давайте переключим все туда, остальные артерии использовать не будем. А как дополнительная альтернатива, в том числе, когда сейчас мы говорим в летний период, то однозначно будет востребовано и поэтому она развивается.
0: Павел, какой-то прогноз у вас есть на ближайший год? Будет ли увеличение транзита? Если да, может быть, какие-то цифры вы уже можете назвать?
1: Ну, смотрите, здесь есть, к сожалению, несколько факторов, которые, наверное, могут и стресс-сценарий, да, и оптимистичный сценарий, но думаю, что по сравнению с сегодняшними объемами мы в следующем году прибавим где-то 8-10% по транзиту однозначно.
0: Это если ситуация с Армузским проливом не изменится, правильно понимаю?
1: Нет, это я как раз говорю о том, что если там все стабилизируется, будет нормально, то 8-10% мы прибавим. А если ситуация на Ближнем Востоке будет ухудшаться, то, конечно, рост будет больше.
0: Павел, спасибо. Павел Иванкин, президент Национально-исследовательского центра перевозок и инфраструктуры, сейчас был с нами на связи. Но я дополню, что Северный морской путь — это основной водный маршрут в Арктике. Он огибает северную часть России. Инфраструктурным оператором Севморпути выступает Росатом. Он отвечает за организацию судоходства и развитие инфраструктуры маршрута. Подведомственные госкорпорации глав Севморпути выдают разрешение на плавание судов в его акватории.
2: Реклама. Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
0: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза, мы продолжаем. С 1 октября изменился лимит на работу самозанятых. Они смогут трудиться с одним заказчиком не более 60 часов. Мера прежде всего коснется работодателей. Власти говорят, что она направлена на борьбу с практикой оформления постоянных сотрудников как самозанятых. Так делается ради экономии на налогах и соцвыплатах. Появляется четкий лимит для тех, кто получает заказы у одного и того же клиента через агрегаторы или биржи. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко подчеркнул, что это самое малое, что может сделать государство для самозанятых.
3: Самозанятые не будут работать больше 60 часов на одного работодателя через платформы. Достаточно широкий сегмент, да и такси, и там сборка заказов. Такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт — это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ и страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют, а самозанятых на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это, если одни используют вот схемы с самозанятыми, а другие по полной. Это, безусловно, больше для обеления экономики, и, соответственно, если вы не можете работать как самозанятый, а хотите работать с этим работодателем, то, соответственно, вот на вас...

0: Вам надо будет принять полные условия, либо трудовой договор заключить, либо гражданско-правовой договор, где у вас там то же самое, да, те же самые 30% взносов и 13%, 13-15% НДФЛ, или вы можете работать как ИП, но в ИП там есть один нюанс, да, вы должны платить фиксированный, если вы индивидуальный ИП, фиксированный страховой взнос за себя. Но и то, ИП тоже налоговый отслеживает, чтобы ИП, так скажем, не был формой ухода от таких законных трудовых отношений. Поэтому здесь это первая цель, конечно, обеления экономики, чтобы выровнять условия. Вот такая проблема существует, и в 28-м году режим самозанятости заканчивается, да? Вообще надо думать, каким должен быть налог. Может, действительно нужен один режим. Ваша оплата всегда тарифицируется каким-то налогом, да? Потому что государство, ну, формально, оно предоставляет все-таки вам общие некие блага, да? Там вот вы все равно получаете страховую пенсию, все равно это вот вопросы там безопасности, вопросы обустройства городов там и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, если вы что-то получаете, то вы должны отчислить бюджет.
1: При этом трудовых гарантий у исполнителей не появляется, ведь закон не приравнивает платформенную занятость к работе по трудовому договору. Подробнее о том, что изменится для самозанятых, можно прочитать на сайте РБК. Минцифра представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством «Антифрод 3.0». Надо подчеркнуть, что это пока не действующий закон, а набор законодательных инициатив, которые вынесли на общественное обсуждение. Всего в него входит около 20 предложений. Например, одно из них – это создать на госуслугах единый раздел, где можно будет увидеть все выданные согласия на обработку персональных данных и отказаться от их использования бизнесом одним кликом. В других мерах, а также к чему приведет отзыв персональных данных, разбирался Ростислав Мерецкий.
2: Во-первых, если вы от всего откажетесь, не будет никаких персональных предложений в рассылках и пушах, то есть скидки, промокоды на день рождения, 8 марта и так далее, они пропадут. Во-вторых, в целом, рассылки, пуши — это важнейший канал связи для предпринимателей, его потеря — это еще один удар по бизнесу. И помимо этого, сейчас взаимодействие по обмену персональными данными между госуслугами и бизнесом, его нет, говорит основатель компании АВГ Александр Хачиян, который как раз занимается интеграцией таких систем для бизнеса, и за нее тоже придется всем заплатить.
3: Технически реализовать это сложно, но возможно. Скорее всего, потребуется некая синхронизация с централизованной системой. Стоить может по-разному. Как правило, все наши интеграции с госсистемами — это в среднем 1 000 000 рублей. Где-то меньше, где-то больше, зависит от масштаба бизнеса. И чего я опасаюсь, что в массе люди начнут выделить все и отказать. Когда ты отказываешься от того, чтобы тебя обрабатывали, это значит, я не могу попасть в некий сегмент того пользовательского сегмента, который может получать релевантное для меня предложение. В перспективе это может сказаться на прибыльности этого бизнеса.
2: Еще одна мера затрагивает смс-рассылки, в которых бизнес как раз мог сообщать о персональных скидках. Теперь их могут осуществлять только операторы связи, то есть без агрегаторов и посредников.
1: Ну, вот это должно, по идее, сократить риски отправки сообщений с нарушением законодательства.
2: По идее, да. Перераспределения доходов здесь не будет. 85% здесь и так забирали операторы связи, не агрегаторы или посредники. Но для бизнеса это еще одна головная боль, поскольку посредники подстраивались под конкретно клиентов, их запросы. И как это будет работать с операторами связи, неясно, отмечает генеральный директор ТМТ консалтинг Константин Анкилов.
4: Это очень большой бизнес на самом деле. Его объем превышает 150 миллиардов, и в основном это, конечно же, деньги операторов. Агрегаторы, они являются не просто посредниками, они давали конкретную добавленную стоимость. Их задача как раз работать тонко с клиентом и предлагать ему конкретное решение. Они в этой экосистеме выполняют полезную функцию.
2: Еще две меры направлены на зачистку телекома от серых посредников, больше никаких предоплаченных предактивированных номеров, плюс реализация сим-карт только через прямых дилеров.
5: То есть юрлиц, у которых есть агентский договор с оператором, так получается? А вот как это поможет в борьбе с мошенниками?
2: Так как посредников не будет, пропадет анонимность. Будет проще идентифицировать реального пользователя услуг, если это необходимо. Другой вопрос, насколько эта мера релевантна. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков говорит, что мера запоздалая.
6: Это практически не повлияет на ситуацию. Основные продажи, если какие-то есть, то они делаются напрямую у операторов связи. Раньше дилеры, им на них приходилось чуть ли там 90% подключений в свое время. Они получали значительное вознаграждение за само подключение, потом за активность пользователей и так далее. Сейчас на подобные субдилерские сети идет меньше 10%. Это, конечно, улучшит ситуацию, но глобально это нужно было сделать гораздо раньше.
2: В итоге для бизнеса эти меры — новая головная боль, новые расходы. Для россиян россиян.

0: Две опции. Если вам не нравились рассылки от магазинов и бизнеса, поздравляю, новость позитивная. Если скидки все-таки были интересны, персональные, то, наверное, нет.
1: Ростислав Мерецкий рассказал детали нового антифрод-пакета. Напомню, это уже третий пакет мер Минцифры по защите граждан от киберпреступников. В дополнение к телеком-мерам, которые мы обсуждали, новый проект вводит базу пособников в системе антифрод. Это те, кто предоставлял свои номера мошенникам. Ретро-фильм стал лидером по киносборам в России, самым кассовым фильмом месяца в стране. Впервые в истории официальной статистики «Я из фонда кино» стала не премьера, а фильм 2008 года. Это, конечно же, «Сумерки», которые не раз мои коллеги обсуждали в эфире. Повторный прокат принес 340 миллионов рублей. Это больше, чем у двух главных новинок месяца вместе взятых. Фильма «Как Иван в сказку попал», там около сбора около 295,5 миллионов рублей. И картина «Девятая планета», почти 183 миллиона рублей. Что кроется за этой ставкой на ностальгию, обсудим с медиа-обозревателем РБК Евгенией Стоговой. Она сейчас с нами на связи. Жень, вот эта история с «Сумерками» — это разовый случай с таким удачным перезапуском в кинотеатрах конкретной франшизы, или ты по цифрам видишь, что все это уже можно говорить, это уже устойчивый тренд?
2: Ну, судя по всему, это как минимум первый такой случай, и я была на показах и «Сумерек», и уже сейчас идет повторный показ «Новолуния», например, и то, как аудитория реагирует на вот эти вот повторные премьеры, это, конечно, что-то с чем-то. Честно говоря, я ни на одной российской премьере последних лет такого ажиотажа не видела. То есть люди реагируют на какие-то реплики, постоянно есть какой-то отклик из зала, вот это сплочение, там присутствуют косплееры, которые разогревают аудиторию накануне показа. То есть это действительно уже такая очень крупная ивент-деятельность, которая привлекает огромное количество людей. Посмотрим, удастся ли попробовать что-то подобное сделать с другими франшизами последних лет. Но, насколько я знаю, киносети распробовали вот эту вот историю и сейчас планируют договариваться с правообладателями по поводу и других крупных франшиз.
1: Ну вот самое интересное, что ты уже упомянула отчасти, это то, что почти половина зрителей «Сумерек» вот в этом в повторном прокате, это все-таки молодежь, да, 18-24. Ну то есть не те, кто смотрел фильм в 2008, то есть не мы с тобой, наверное, я думаю, ты еще и тогда тоже посмотрел. Хорошо, так а как вообще фильм 18-летней давности зацепил новое поколение?
2: Здесь стоит разобрать сам фильм на самом деле. Во-первых, это уже такой довольно распространенный по всему миру культурный феномен. Каждый раз, когда наступает осень, этот сезон даже уже получил официальное название «Хоа-хоа» по аналогии с песней, которая играет в первой части. И благодаря социальным сетям и благодаря вот этому вот, с позволения сказать, вайбу осеннего фильма, это уже ежегодная традиция. Не знаю, как смотреть «Гарри Поттера» на Новый год, например. И молодежь к этому подтягивается, молодежь обнаруживает в социальных сетях, казалось бы, довольно знакомые и узнаваемые нам, миллениалам, но для них новые ролики. Им хочется посмотреть, что это, их это затягивает. И если смотреть на отзывы, то им это даже нравится. Причем отзывы такие, что, ну, вроде бы что-то странное, казалось бы, как будто почти что комедия, но так заходит, что хочется пересмотреть еще раз. У миллениалов сейчас точно такое же восприятие, даже у тех, кто, кстати, раньше критиковал в свое время эту франшизу.
1: То есть речь не совсем про ностальгию, да, а про какой-то другой немного психологический аспект. Все-таки это поколение
2: именно так
1: не застало. Хорошо, ну получается, что в целом кинотеатры в плюсе, а вот система кинопроизводства от этого тренда, она наоборот страдает. Ведь зритель предпочитает старое, новым фильмам получается сложнее окупаться, как мы уже вот рассказали частично про то, что новые картины собрали меньше именно из-за «Сумерек». Насколько это серьезная угроза сейчас для индустрии?
2: Здесь трудно сказать, именно из-за «Сумерек» или нет, и собрали бы они большую кассу, если бы «Сумерек» в прокате не было, но, тем не менее, это действительно так, и эту позицию мне озвучивало несколько участников рынка, о том, что напрягает вот такая история, а вдруг у нас в принципе станет трендом, что новое кино будет уступать в повторном прокате старому, и тогда оно не сможет попросту отбивать свои производственные бюджеты. Потому что вся система кинопроката исторически устроена таким образом, что именно во время вот этого показа первых двух-трех недель на большом экране фильм зарабатывает основную часть своих денег, и, по сути, если он не смог отбиться и окупиться в этот период, то, скорее всего, каких-то шансов на успех у него уже не будет, И, что немаловажно, он будет меньше стоить при продаже лицензии для онлайн-кинотеатров и для телевидения на показ этого же самого фильма. И действительно, опасения дистрибьюторов и опасения самих создателей таких фильмов, они

0: имеют под собой почву, потому что если вдруг тренд окажется не разовым, а постоянным и долгосрочным, то возникнут вопросы, а зачем тогда вообще инвестировать в новое кино, если можно просто спокойно показывать старое?
1: Может быть, ты уже знаешь, есть какие-то разговоры на уровне властей о том, чтобы регулировать эту историю, да, чтобы новые картины могли окупаться и не бояться того, что старые фильмы, вот эти ретро-фильмы, будут забирать всю кассу.
0: Пока таких разговоров я не слышала. Все-таки этот кейс прецедентный. Нужно посмотреть, как дальше будет все развиваться. Но, тем не менее, я напомню, что у нас, в принципе, существует практика расчистки кинопроката под какие-то наиболее значимые релизы, когда просят всех остальных подвинуться, перенестись, либо попросту сократить количество сеансов, которые будут идти в кинотеатрах, так называемую роспись. Поэтому, если угроза со стороны франшизы «Сумерки» будет слишком высокой, возможно, что кинотеатры просто попросят как-то ужаться.
1: Да, угроза пришла оттуда, откуда не ждали. Жень, может быть, есть какие-то еще франшизы из нулевых, которые в последнее время набирают все большую популярность? Я имею в виду, наверное, не сезонный фактор, да, не учитываем «Один дома» и того же «Гарри Поттера», которого все смотрят под Новый год.
0: Исходя из того, что я знаю, наблюдаю и по социальным сетям, и по отзывам, франшиза «Голодные игры» сейчас переживает такой ренессанс в некоторой степени. Здесь драйвером выступает и выход очередного приквела, который, насколько я помню, осенью должен состояться и в России тоже будет официальным. Ну и, во-вторых, в целом это такая история антиутопия, и сейчас подобный контент, опять же, у молодежи, которая в свое время это даже, может быть, в кинотеатрах и не смотрел, тоже набирает популярность.
1: Ну, если вот этот тренд на пересмотр старого реальный, то, по твоему мнению, какое ностальгическое кино ждать в повторном прокате следующем?
0: Ну, вот из того, на что можно получить права и что не относится к студиям-менеджерам, как раз пятерки, которые категорически ушли с российского рынка и не хотят здесь снова появляться, это уже упомянутые мной «Голодные игры». Это та же студия Lionsgate, которая снимала и «Сумерки», и с ними как раз-таки вполне себе есть все шансы договориться, поэтому посмотрим, будут ли с ними вести переговоры кинотеатры по этой франшизе.
1: Жень, немного времени у нас остается. Мне кажется, надо поднять вопрос времен с 2008 года. Жень, команда Эдварда или команда Джейкоба? Кого ты выбираешь?
0: Я все осознала. Я теперь в свои 30 выбираю исключительно Карлайла.
1: Я думал, ты скажешь, что отца Беллы Свон. Ну, спасибо, Жень. Учитываем этот ответ. На связи с нами была медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова. Идем далее. Россияне этим летом чаще выбирали соседние регионы для отдыха. Об этом по итогам летнего туристического сезона сообщила Ассоциация туроператоров России. Так, по словам экспертов, каждое пятое бронирование отелей и посуточного жилья этим летом было домашним, то есть неподалеку от региона проживания семьи. Июль и август остались главными месяцами внутреннего туризма, но путешествия россиян стали короче и более спонтанными. Средняя глубина бронирования сократилась с 65 дней до 30, а продолжительность поездки в среднем сократилась на полтора дня. Какие места для отдыха выбирали россияне этим летом, разбиралась Лиза Майнгард.
2: Приведу оценки от туроператоров. В среднем около 105 тысяч рублей на человека для того, чтобы отдохнуть в России этим летом. Краснодарский край — это до 108 тысяч рублей, регион Кавказских минеральных вод — до 140 тысяч рублей, а Крым бы обошелся этим летом до 110 тысяч рублей. А вот Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству самостоятельных путешественников. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
3: Туроператоры также фиксируют увеличение количества туристов, которые ездят в ближние регионы. В свой регион, либо в соседний. И, конечно, в этом смысле Москва, Санкт-Петербург имеют определенные большие количественные показатели. Но пятерка лидеров в организованном туризме выглядит несколько иначе, чем в самостоятельном сегменте. Краснодарский край, безусловно, лидирует. На втором месте у нас Кавказские минеральные воды, Ставропольский край. Потом Москва, Санкт-Петербург и Крым. Кроме того, в десятке по спросу в организованном сегменте также Казань, Дагестан, регионы Золотого кольца.
2: Эксперт особенно подчеркнул рост популярности городов Золотого кольца. Так, например, спрос на отдых в Тверской области подскочил почти на 30%, ну и в лидерах оказались Нижегородская и Ярославская области. В целом сезон показал рост зарубежного туризма из России на 8% по сравнению с прошлым годом. Основные направления, естественно, Турция и Египет, они же, собственно, и прибавили больше всех в цене. Как рассказали турагенты, фактическая стоимость тура увеличилась в среднем на 20%, это в Турцию, а в Египет примерно на 15%. Заметно увеличился также интерес к Китаю и Вьетнаму. Спрос на последний вырос более чем на 50%, ну и в стабильном плюсе, естественно, Китай. К тому же эксперты подчеркнули,

0: особенно, что растет интерес россиян к Грузии, Японии, Узбекистану и Азербайджану по итогам этого лета. Последние, одни из самых бюджетных зарубежных направлений, там смело можно уложиться в сумму менее чем 100 тысяч рублей на человека за 2 недели. По зарубежным направлениям самым быстро растущим остается Китай. Все почему-то решили отметить Новый год именно там, по словам туроператоров. Весь премиум себе забрали Мальдивы, даже несмотря на имеющиеся сегодня проблемы. И неожиданно на рынок вернулся Ближний Восток. Об этом рассказал основатель и генеральный директор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
1: Уменьшение глубины бронирования. То есть, если раньше туристы у нас бронировали там за пару месяцев, условно говоря, и мы считали, что российский рынок, он last minute, то сейчас зачастую бронирование приходит там за 2 недели, за 1 неделю, иногда за 3 недели. То есть, это уже last second. Среди приоритетов я бы, конечно, отметил бы Азию. Это, прежде всего, там тот же самый Таиланд, тот же самый Вьетнам, тот же самый Китай. Но еще возвращается Ближний Восток. То есть, мы видим уже, что и Эмираты те же самые у нас бронируют, и иногда Катар, Оман. Ну и, конечно, наверное, самое люксовое направление на Новый год – это Мальдивские острова.
0: Это мы прошлись по популярным, а вот из самых необычных направлений на эту зиму эксперт отметил Индию, Мадагаскар, Занзибар и Арктику.
2: В том, какие направления для отдыха этим летом выбирали россияне и где планируют отдыхать на Новый год, разбиралась наш обозреватель Лиза Майнгард.
3: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» каждый день на радио РБК. Что это было? В эфире.
5: У меня есть очень любимая история, которую я рассказываю студентам во время лекций. Это 2017 год, реальный случай. Америка, одной барышни, американской школьницы в 15 лет, Google в Директе, в рекламной выборке начинает давать рекламу товаров для беременных. Она об этом еще не знает, а Google уже знает. То есть по изменению ее поведения в сети, неосознанному, подсознательному, большие алгоритмы смогли сделать вывод, что у нее изменилось, она попала в определенный профиль, и он начал на ней выборки предлагать эти товары. И это вот как раз к вопросу о том, что основная ценность с точки зрения бизнеса любой платформы – это изучение поведения пользователя. Это как раз определяет эффективность и ценность работы платформы.
3: Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак в программе «Технологии и тренды».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по

0: 17.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. В Кремле отреагировали на сообщение о возможной нефтяной сделке между Россией и США. Отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил эту информацию без комментариев. Сегодня газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой сразу на 8 источников писала, что США и Россия якобы обсуждают многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», партнерами в которой могут стать бизнесмены из Катара и Арабских Эмиратов. РБК уже направил запрос в пресс-службу нефтяной компании. Пилот, напавший на капитана самолета Fly Dubai, учился в Бакингемширском университете в Великобритании. Там он 3 года изучал авиационный менеджмент, пишет газета «Телеграф». В самом вузе сообщили, что Хамам Аль-Хамами прошел только дистанционный курс обучения, но не прошел подготовку в качестве пилота. Каким образом он попал в летный отряд Fly Dubai, пока не ясно. Армия Йемена ударила по позициям хуситов в столице страны Сане. Правительственные силы атаковали несколько военных объектов движения «Ансар-Аллах». По каким именно целям были нанесены удары, представитель вооруженных сил не уточнил. Накануне источники агентства Рейтер сообщали, что Саудовская Аравия также готовится к новому масштабному наступлению на хуситов, чтобы лишить их контроля над Баб-эль-Мандебским проливом. Страны Международного энергетического агентства высвободили больше 80% обещанных объемов нефти. Это примерно 325 миллионов баррелей из согласованных ранее 400. Исполнительный директор агентства Фатих Бероль заявил, что использование этих резервов помогло компенсировать дефицит поставок и снизить обеспокоенность участников рынка. Накануне страны G7 также согласились в ближайшие 4 месяца высвободить из своих запасов 100 миллионов баррелей дистоплива и сырой нефти. Полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук назначен капитаном сборной России по футболу в матче против Намибии. Товарищеская встреча начнется в Екатеринбурге меньше, чем через полчаса. Место в воротах займет голкипер Краснодара Станислав Аккацев. Добавлю, 6 октября россияне в Нижнем Новгороде сыграют еще один товарищеский матч против команды Нигерии. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Семнадцать часов и 32 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Никита Гмыза. Мы продолжаем. Итак, платформа международных платежей А7 отвергла обвинения в работе с Ираном и террористическими организациями, назвав их, цитата, «ложью и клеветой». Об этом РБК заявили в компании. Напомню, в четверг Минфин США ввел масштабные санкции против А7. Ограничения также коснулись денежных переводов с участием ее субагентов. Это компании, которые создали специально, чтобы маскировать платежи подсанкционных лиц и секторов. Ведомство утверждает, что платежная система содействовала незаконным финансовым операциям Тегерана, в частности, путем создания параллельной финансовой системы. Пользовались ими, как утверждает Управление по контролю за иностранными активами, например, Корпус Стражи Исламской Революции и Палестинская движение «Хамас». А7 называет санкции признанием эффективности своей системы расчетов. Какие возможности для проведения этих самых расчетов остались у импортеров и у физических лиц? В этом вопросе разбиралась наш обозреватель Ольга Зуева.
2: Риски есть, они могут столкнуться с блокировкой платежей зарубежными банками и отказами в валютном контроле, например. Но важный момент, что впервые США включили А7 в санкционный список в августе прошлого года. Нынешние меры, они просто дополняют решение и распространяют ограничения на всю сеть. А7 обслуживала до 20% трансграничных расчетов российских импортеров и экспортеров, в основном, конечно, с Китаем, Эмиратами и Турцией. Из-за блокировки ее сети бизнесу придется перенаправлять свои потоки через других посредников, а это может временно замедлить поставки некоторых зарубежных товаров. Ну и кроме того, для бизнеса вырастут и ставки за каждую операцию, говорит генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.
3: Мы уже расслабились и подпривыкли к тому, что у нас платежи летают. Придется очередной раз искать новые пути оплат, что увеличит, скорее всего, срок однозначно транзитный прохождения платежей. Ну и, возможно, процентные ставки, потому что сегодня это самый минимум, который мы видим. У нас получается где-то 0,38% за транзакции минимальная откуп, поставка, поэтому, конечно, это здорово. Единственное, что успели открыть в неизвестных достаточно банках счета в Китае, и они нам позволяют проводить платежи через китайские банки. Но, допустим, зачисление у нас проходит примерно 9 рабочих дней. Это не день в день, это не на следующий день.
2: Минфин США в заявлении своем определяет А7 как крупную транснациональную и преступную организацию. Это означает блокировку ее активов, запрет американским гражданам и компаниям проводить операции с ней без специального разрешения, ну и арест имущества компании, которые на 50 или более процентов принадлежат лицам, связанным с А7. Платформу запустили в 2024 году при участии Промсвязьбанка гендиректор, молдавский бизнесмен Илон Шор. Скажу честно, почти никто из моих собеседников так и не признался, как они будут проводить трансграничные операции. Они просто опасаются, что и эту лазейку закроют. Но исполнительный директор виноторговой компании Форд Александр Лепилин говорит, что у стальных платформ, которые существуют, вырастут ставки.
4: Понимаете, конкретно отвечать на этот вопрос не хотелось бы, потому что как раз потом что-то может и перестать работать. Если раньше платежи это была какая-то рутинная операция, которая, в общем-то, не вызывала каких-то вопросов и каких-то сложностей, то, начиная с 2022 года, почти каждый платеж — это определенный такой творческий процесс поиска посредников. Часто приходится вести разговоры с поставщиками, чтобы они открывали счета в каких-то других банках, которые более лояльно относятся к российским деньгам. Но уход, например, такого крупного посредника, конечно, приведет к тому, что остальных подрастут ставки, потому что просто спрос на их услуги вырастет. Все, что влияет на себестоимость, в конечном итоге отражается в цене товара.
2: Так как Лепирин говорит о росте ставок, какие были ставки у А7? Они сопровождали платежи в любые страны мира с комиссией 0,3%. Санкции привели в том числе к резкому падению переводов между Россией и, по крайней мере, двумя странами ближнего зарубежья. Это те цифры, которые мы знаем. Вот, например, переводы в Казахстан из России сократились в 12 раз. Золотая корона стала одним из основных каналов перевода денег из России за рубеж для россиян и мигрантов, соответственно. Но это вообще не единственный вариант, отмечает глава правления Ассоциации финансовой инновации Роман Прохоров.
5: Дочки западных банков, которые пока не покинули Россию, продолжают обслуживать. Продолжают работать еще небольшие российские банки. С 1 сентября легализовано использование крипты для трансграничных расчетов. Пока полноформатное не сделано, но тем не менее существенный шаг в этом направлении реализован. Граждане могут пользоваться и такой возможностью.
2: Ну а в сентябре А7 впервые раскрывали свои финансовые показатели. У них годовая выручка превысила 83,5 миллиарда рублей. Компания занимала 19% на рынке трансграничных переводов, и вот планировали довести эту долю до 50%.
1: Какие средства расчетов остались у импортеров, разбиралась Ольга Зуева. Зарплаты растут в 6 раз быстрее производительности труда, почитал РБК на основе данных Росстата за последние 4 года, и такая тенденция продолжается уже 11 лет. Банк России тем временем зафиксировал сближение показателей, и более того, свежий макропрогноз закладывает сокращение разрыва до минимальных значений в ближайшие 3 года. Этому поспособствует замедление роста реальных затрат и ускорение производительности труда. Помощником в повышении производительности уже выступает автоматизация производства. Финансовый директор Щербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов рассказал в нашем эфире, что за счет нее удалось повысить эффективность на 20% за последние 5 лет.
6: Все в той или иной степени ощущают определенную нехватку кадров, но мы не участвуем в гонке заработных плат. У нас отсутствует веерная массовая индексация. То есть мы оцениваем по каждой категории отдельно уровень заработных плат, который складывается на рынке, то, что мы можем предложить.
1: Хорошо, в гонке не участвуете. Тем не менее, как вы внутри компании оцениваете? У вас разрыв-то все-таки этот есть?
6: Я бы сказал, что это зависит от методологии оценки. Если там грубо посмотреть, что наша численность выросла сильнее, чем вырос уровень нашего производства, но это связано с тем, что мы увеличиваем локализация процесса. Мы боремся за каждую минуту рабочего времени, поэтому я бы сказал, что у нас такого 10-кратного разрыва просто нет.
1: 10-кратного нет, но какой-то есть.
6: Нет, я вообще впрямую не связываю рост производительности труда и рост заработных плат.
1: Вы на своем производстве, у вас там роботы уже собирают лифты?
6: Роботы лифты не собирают, но мы активно работаем над повышением производства труда с учетом того, что мы внедряем автоматизированное оборудование, автоматизированные линии, которые одна линия обслуживается одним человеком, а раньше станки обслуживал 5-6 человек.
1: Цифры
7: цифрах условно вот за последние 5 лет какой прирост эффективности?
6: Я могу сказать, что не менее 20% у нас прирост эффективности.
7: За последние 5 лет?
6: Да.
7: Просто за счет автоматизации?
6: За счет автоматизации, за счет перестройки производственных процессов. Численности только выросли, но если смотреть на уровень локализации, мы достигли, наверное, локализации на уровне 80%. То есть, если раньше мы покупали готовые узлы и комплектующие, то сейчас мы их больше производим сами, мы такие более самостоятельно, независимо. Сохранить себестоимость на том же самом уровне. Мы в течение 3 лет работаем вплотную на себестоимость.
1: Впрочем, в деловых объединениях говорят о дороговизне модернизации, особенно при высокой ключевой ставке. В таких условиях бизнес замораживает развитие. К тому же дефицит кадров продолжается, отмечает главный экономист «Газпромбанка» Павел Бирюков.
8: Нехватка людей смещает на рынке труда переговорную силу в сторону работника от работодателя. Соответственно, работодатель вынужден конкурировать за работников, за небольшое количество работников, очевидно, ростом зарплат. И мы наблюдаем, что вот за последние 2,5 года реальные зарплаты, то есть зарплаты с поправкой на инфляцию, выросли примерно на 25%, в то время как за это же время рост производительности труда составил 2,5%. То есть разрыв, я бы даже сказал, в 10 раз.
7: А производительность труда с ней что, почему так медленно растет?
8: Прежде всего, в условиях некоторой модели, которая у нас была на рынке труда до недавнего времени, было действительно очень сложно наблюдать за устойчивым развитием производительности труда. Напомню, до пандемии у нас в экономике было трудоустроено, по официальным данным, это исключительно публичная информация, около 12 миллионов трудовых мигрантов. И вот с пандемией у нас произошло из-за пандемийных ограничений резкое сокращение количества работающих в экономике трудовых мигрантов. Потом череда событий, что было после этого, привела к тому, что к настоящему моменту у нас примерно половина этого количества трудовых мигрантов находится в экономике, не хватает примерно 5-6 миллионов человек, и из-за этой вот нехватки труда мы наблюдаем гонку за зарплаты. То есть тут не только моменты, связанные с ростом бюджетных расходов в широком смысле этого слова, но еще и буквально физическая нехватка рабочих рук, чтобы

0: Чтобы вернуться в 2019 год, нужно еще где-то 5-6 миллионов человек. Либо пропорциональный рост производительности труда, который очень сложно запускать, когда вы привыкли, с одной стороны, к длительному периоду трудовой миграции, модель на рынке труда, а с другой стороны, когда у вас есть некоторая волатильность внутриэкономических факторов.
1: Говорим о том, что разрыв нужно сокращать. Тут сразу рисуются два сценария. Либо надо рост зарплат сокращать сильно, либо вообще снижать зарплаты, либо сильно повышать производительность труда. Вот каким путем пойдем?
0: С высокой долей вероятности никаких чистых решений невозможно в реальной жизни. Это всегда будет какой-то гибрид. То есть, очевидно, с высокой долей вероятности новые технологии, они наступают, и они повышают производительность труда. Офисная работа однозначно будет за счет этого ускоряться каким-то образом. Роботизация стала гораздо дешевле. Это, конечно, сильно снижает стоимость инвестиций в эти все процессы, с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, чисто так пройти, не вызвав некоторых сложностей на рынке труда, наверное, будет очень сложно. Наш опыт прошлый, начало нулевых годов, как раз-таки показывает, что период, когда у нас в экономике снижалась доля зарплат в структуре ВВП, скажем так, скорее возвращалась к каким-то более долгосрочным нормам, он сопровождался периодом, когда у нас, с одной стороны, восстанавливалась трудовая миграция, с другой стороны, там еще имело место консолидация бюджетных расходов 2016 года, она очень яркая была. Соответственно, на выходе, я думаю, мы будем наблюдать какую-то гибридную форму. Скорее всего, рост производительности труда за счет автоматизации будет, естественно, ускоряться. С другой стороны, возможно, приоритизация государственных расходов, в последнее время говорит Минфин буквально на всех своих выступлениях, она тоже будет подталкивать и с той стороны показатели.
2: В Минэкономразвитии сообщали, что для уровня развития экономики России доля фонда оплаты труда в ВВП достаточно низкая. Это создает запас для опережающего роста зарплат. На минувшей неделе прошло первое заседание новоизбранной Государственной Думы. Напомню, по итогам трехдневного голосования партия власти «Единая Россия» получила 349 мандатов из 450, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19 и «Справедливая Россия» – 17. Какие социальные гарантии получают депутаты, рассказал политолог Дмитрий Еловский.
3: Их можно условно разделить на те, которые обеспечивают жизнь депутата, и те, которые обеспечивают деятельность депутата. Но если про жизнь мы говорим, то это, во-первых, самое, наверное, ценное. Это служебная квартира в Москве на Улафа Пальма 1. Есть депутатский дом. И депутат, у которого нет квартиры в жилье в Москве, он получает возможность там проживать.
4: Это в каком районе?
3: Это на западе, это Ломосфильмовской. Это близко к центру, хорошая доступность. Там хорошие достаточно по площади квартиры. Не очень хороший ремонт, мягко говоря, и очень сложно его переделать. Он такой старый советский. Ну, для жизни вообще вполне нормально. Второе, что для обеспечения жизнедеятельности, это обслуживание в поликлинике. Это клиника управделами президента. Разные я слышал оценки. То, что там не очень хороший уровень обслуживания, то, что там хороший уровень обслуживания. Ну, как бы это бесплатно для депутатов и членов их семей. И обеспечение деятельности. Тут достаточно большой, широкий набор. Во-первых, депутатам к их вознаграждению, считайте, зарплате, дополнительно выделяется фонд оплаты труда на помощников. То есть у депутата может быть определенное количество помощников. Государство им платит зарплату за счет госбюджета, плюс обеспечивает кабинетом, плюс обеспечивает рабочими местами, компьютерами, чтобы помощники и в Москве, в Госдуме, и в регионе, если депутаты от региона, были обеспечены там необходимыми средствами для работы.
5: А можно в качестве помощника устроить супруга, брата, сестру?
3: Раньше были такие случаи. В целом закон не запрещает это делать. Если человек работает, главное, чтобы это не было фиктивное устройство, когда человек просто не приходит на работу. А это очень легко понять, потому что там есть пропускная система в Государственной Думе. И если человек устроен помощником именно по Госдуме и при этом не выполняет режим рабочего дня, ну его очень быстро вычислят, и это кончится, скорее всего, скандалом. А так, да, были такие случаи, когда жен, детей оформляли.
4: А такой вопрос еще про зарплаты помощникам. Это депутат сам назначает им зарплату или государство? Ну, то есть размер?
3: Там сложная система. С одной стороны, депутат достаточно, у него широкие возможности назначить размер зарплаты. Может там и 50 тысяч назначить, и 150 тысяч назначить, но у него должно быть в Госдуме два помощника, две ставки должны быть закрыты, соответственно, нужно как минимум их разделить. Плюс в регионе тоже должны быть закрыты, если я правильно помню, по-моему, тоже две ставки помощников, ну, соответственно, вот тогда на них разбивается количество денег. Там примерно около 400 тысяч рублей, ну, на самом деле, давно уже в среде помощников есть такое обсуждение, что, конечно, не хватает. То есть зарплаты помощников депутатов очень низкие, в среднем по Москве для такой загрузки это ниже рынка. Нанять человека с хорошим опытом работы в Госдуме, это среди депутатов такая в определенной степени гонка за такими помощниками. Нужно уметь такого человека нанять.
2: Все привилегии прописаны в федеральном законе о статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

0: всего на 4%. Накопленный за эти годы разрыв между двумя показателями составил 21 процентный пункт. Разрыв сохраняется в первую очередь из-за дефицита кадров. Он все еще разгоняет зарплаты, хотя и не так быстро, как раньше. И еще меняется сама структура экономики. В ВВП растет доля услуг и несырьевых отраслей, в которых труд значит значительно больше, чем, скажем, добыча. При этом быстро поднять эффективность, чтобы догнать зарплаты, бизнесу сейчас сложно, потому что автоматизация при высокой ключевой ставке стоит очень дорого, и многие средние компании, например, развитие просто заморозили на сейчас.
1: К чему ведет такая динамика разрыва?
0: Для Центробанка такой сценарий проинфляционный. Спрос растет быстрее, чем экономика успевает производить. Значит, ЦБ держит ставку высокой дольше, и кредиты для бизнеса остаются дорогими. Поэтому компании постепенно меняют подход, и зарплатная гонка начинает угасать. Бизнес переходит от общего повышения зарплат к более точечному. Такое замедление видно и по свежим данным Росстата. В начале года реальные зарплаты росли все еще достаточно бурно. Например, в январе они увеличились почти на 9% год к году. Но затем темпы начали плавно снижаться, и по итогам первого полугодия годовой рост составил уже 6,5%. Так что зарплатная гонка пока не остановилась, но уже заметно выдыхается.
1: В дальнейшем разрыв будет сокращаться или только расти?
0: Как считает ЦБ, этот тренд мог сократить разрыв между зарплатами и производительностью уже во втором квартале этого года. Минэкономразвитие прогнозирует, что это сокращение будет продолжаться. В отдельно взятом 2026 году зарплаты обгонят производительность уже на 3,3 пункта, а в 2027 разрыв сократится до всего половины пункта. Но если оперативные данные ЦБ не говорят о какой-то долгосрочной смене тренда, на экономику ждут затяжная инфляция, дальнейшая жесткая кредитная политика и уменьшение инвестиций в долгосрочные проекты.
2: В российской экономике еще есть пространство для увеличения доли трудовых доходов в добавленной стоимости, рассказал РБК представитель Минэкономразвития. Ранее на полях МЭФ министр экономического развития Максим Решетников заявил, что для уровня развития нашей экономики доля фонда оплаты труда в ВВП достаточно низкая. В прошлом году она составила около 48%. Но все-таки постоянное опережение зарплатами производительности невозможно. Как подчеркивает ведомство, в долгосрочной перспективе увеличение реальных зарплат должно опираться на рост производительности труда. Андрей Рублев и Даниил Медведев вслед за Кареном Хачановым вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине. Рублев обыграл еще одного россиянина, Романа Сафиуллина, а Медведев отомстил Яну Ленарду Штруфу за поражение на Уимблдоне в этом году. О других новостях спорта расскажет Илья Попов.
3: Спорт на РБК. Капитан Вашингтона Александр Овечкин сделал голевую передачу в своем первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги. Столичная команда разгромила действующего обладателя Кубка Стэнли Каролину 5-2. Россиянин провел на льду не так много – 12 минут и 46 секунд. Это лишь восьмой показатель среди всех нападающих Capitals. Форвард только-только залечил небольшое повреждение. Вероятно, Овечкина решили поберечь. Но как бы то ни было, это личный антирекорд нападающего Вашингтона по игровому времени за один матч НХЛ, в котором Ови не получал травму или не был удален до конца встречи. Сборная Франции впервые не выиграла при тренере Зинедине Зидане. Трехцветные проявили гостеприимство в матче третьего тура Лиги наций с Италией. Несмотря на ощутимое преимущество хозяев по всем наиболее значимым статистическим выкладкам, у сквадры Азуры было едва ли не больше опасных моментов. Во втором тайме оппоненты обменялись голами. На великолепно исполненный штрафной Майклом Алисы итальянцы ответили результативной вылазкой к чужим воротам Бастони. Результат оставил у Зинедина Зидана смешанное послевкусие.
4: Я очень разочарован. Мы заслуживали большего, но таков футбол. Нам нужно было убить матч, но я все равно горжусь своими игроками и тем, как действовала команда. Мне искренне жаль парней, потому что сегодня они отдали на поле все силы. Бывает так, ты отлично играешь весь матч, все делаешь правильно, и вдруг одна маленькая осечка. Это немного сбило нас с толку. Я смотрю на картину в целом и очень доволен. Футболисты французской сборной могут гордиться тем, какой футбол они показали сегодня вечером.
3: Сборная России сегодня проведет очередной товарищеский матч. Соперник – Намибия. Из расположения нашей национальной команды вслед за нападающим Воробьевым уехал и Александр Головин. У полузащитника «Монако» небольшое повреждение, поэтому решили не рисковать здоровьем футболиста. Алексей Миранчук и Наиль Умяров озвучили всеобщее мнение. Газон на стадионе в Екатеринбурге великолепный.

0: Поэтому сборная полна решимости показать сегодня хорошую игру. На неделе наши победили участника прошедшего чемпионата мира Иран. Наставник российской сборной Валерий Карпин призывает не смотреть на имена, а концентрироваться исключительно на своей игре.
1: Если мы несерьезно отнесемся почему-то к этому сопернику, например, Нигерии, я думаю, что знаете, не знаете, Нигерия играла с Гвинеей-Бисау 3 дня назад или 4. Гвинея-Бисау 132-я в рейтинге, Нигерия 26-я, счет 3-0 в пользу Гвинеи-Бисау. Поэтому, если мы несерьезно отнесемся, подготовимся, то все может быть плачевно для нас закончится. Так что выделять что-то, чтобы не обманывать никого, да и так. Ну. И, ребят, я не обманывал, не говорил, что Намибия – это Испания, Франция там, или еще кто-то. Но серьезная подготовка, естественно, требует.
0: Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти – самый высокооплачиваемый тренер национальной команды в мире. Все оклады проштудировали журналисты издания АЭС. 10 миллионов евро в год платят папе Карло. Руководителям немецкого футбольного союза немалых трудов и денег стоило уговорить Юргена Клоппа вернуться к практической деятельности. Титулованному специалисту платят 7 миллионов в год. Чуть меньше получает Маурисио Почеттино в сборной США – 6 миллионов 800 тысяч. Благодаря новому контракту в топ-5 ворвался наставник действующих чемпионов мира испанцев Луис де ла Фуэнте. Теперь он получает 5 миллионов в год. Но все равно на миллион меньше Томаса Тухеля из английской команды. На местах с 6 по 10 сразу три новобранца. Укротитель Криштиан Роналду Жорже Жезуш, исполнивший мечту тренировать сборную Франции Зинедин Зидан и намеревающийся выучить гимн Нидерландов Хави. А компанию им составили наставник аргентинской сборной Лионель Скалони и тренер австрийцев Ральф Рангник. Функционеры из Португальской Федерации Футбола задумали помирить Криштиану Роналду и главного тренера сборной Жорже Жезуша, поскольку не хотят, чтобы история легенды в национальной команде закончилась скандалом, информирует издание Бола.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тихонович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Слышали когда-нибудь про прокрастинацию сна из мести? Это когда вы весь день были взрослым, ответственным человеком, переделали кучу дел, а перед сном решили вдруг взбунтоваться и лечь спать позже, чем надо, потому что днем у вас на себя совсем не было времени. И вот вы не спите, листаете рилсы, смотрите сериал и торжественно отыгрываете у жизни свой законный час времени. Это и есть прокрастинация сна из мести. Такие ночные бунты особенно любят сверхзанятые люди с нехваткой личного времени. А еще, конечно, совы, которые по тем или иным причинам вынуждены жить по расписанию жаворонков. Уже в сам этот термин «прокрастинация сна из мести» заложено что-то из серии «Назло маме отморожу уши». Ночью вы чувствуете свободу, а утром наступает физиологическая расплата. Наука в этом разговоре да нельзя скучна, предсказуема и неумолима. Недосып бьет по вниманию, памяти, эмоциональной устойчивости и способности принимать решения. Получается замкнутый круг. Чем чаще вы отвоевываете себе еще один вечер, тем труднее остановиться в следующий раз. Что с этим делать, спросите вы? Ну, как минимум, не надо героически кляться, что с завтрашнего дня у вас отбой в 22:30. И суд чести себе тоже не нужно устраивать. С высокой долей вероятности это не сработает. Куда лучше попробовать встроить личное время в рабочий день. И я знаю, что вы мне ответите. Посмотри на мой календарь, там нет свободного окна даже на обед. Но штука в том, что даже при сверхзанятости мы вполне способны найти немного времени на себя. Не подумайте, что я великий тайм-менеджер, сам регулярно совершаю эту ошибку и забываю перезагружаться. Но кажется, что выделить 20-30 минут на личные дела может каждый. Ну, например, можно потратить обеденный перерыв строго на себя, без смартфонов, ноутбуков и прочего. Можно устроить микроперерыв 10-15 минут без экрана и задач. А можно выйти на улицу и пробежаться или пройтись пару кварталов. Но главная сложность, как мне кажется, вовсе не в расписании. Мы почему-то виним себя за каждую секунду без действия. Как будто короткая пауза способна что-то разрушить. Не способна. С вероятностью около 100% мир от вашей паузы не рухнет. С вами был Евгений Тихонович. Помните не только про дела, но и про себя. И повышайте качество жизни на РБК.
3: Резать лося.
4: Лося.
3: Словарь биржевого сленга.
4: Без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Хомяк. Самое обидное слово нашего трейдерско-русского словаря – это, конечно, «хомяк». Хомяками называют новичков, которые совершают хаотичные сделки, часто без глубокого анализа, просто прочитав пост в Телеграме или новость в интернете. Хорошо, если хомяк вообще понимает, что

0: что делает. В основном он торгует на эмоциях и идет за толпой. Побрить хомяка – это когда, прокатившись на волне роста, из актива выходят умные игроки, а хомяки, наоборот, покупают его и в результате теряют деньги. Видишь хомяка? Нет, вот и я не вижу. А он есть. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
2: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
4: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
5: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
6: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
5: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
4: Перчатки для сенсорного экрана и умные носки, следящие за пульсом младенца, уже реальность. Одежда стала продолжением гаджетов, а спрос окончательно сместился от военных и космонавтов к массовому потребителю. На стыке моды и цифровой индустрии рождается профессия техностилиста. Он связывает дизайн с передовыми достижениями науки, объединяя микроэлектронику, робототехнику, возможности ИИ и материаловедение. Задача такого специалиста – выступать архитектором продукта, который говорит на одном языке с инженерами и программистами, помогая модным брендам и IT-гигантам создавать коммерчески успешные практичные девайсы.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 6 вечера в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Спасатели обнаружили тела 5 погибших при пожаре на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье. Работы по ликвидации последствий происшествия завершены, заявил в РИО главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий. Крупный пожар на предприятии, принадлежащем Ростеху, произошел в четверг вечером. По предварительным данным, он носит техногенный характер. Тем временем крупный пожар вспыхнул на нефтяном объекте в Саудовской Аравии. По данным Associated Press, горит одно из предприятий компании Saudi Aramco в Риаде. Причины пожара пока неизвестны. Между тем, информагентство САБА, подконтрольное йеменским хуситам, сообщает, что саудовская авиация нанесла 26 ударов по столице Йемена Сане. Глава отдела безопасности OpenAI Дэвид Робинсон уволился. Топ-менеджер заявил о недостаточной осторожности компаний, разрабатывающих искусственный интеллект. Издание Business Insider отмечает, что уход Робинсона совпал с увольнением из OpenAI еще 3 сотрудников, якобы причастных к разглашению конфиденциальной корпоративной информации. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вылетела с турнира WTA 1000 в Пекине. Во втором круге первая ракетка мира сенсационно проиграла представительнице Армении.

0: Армении Алине Чараевой, которая занимает 118 место в мировом рейтинге. Матч завершился со счетом 6-3, 4-6, 3-6. Чараева родилась в России, а за Армению выступает с июля этого года. Жители Москвы и Подмосковья предупредили о самой холодной ночи с начала осени. В ночь на воскресенье температура воздуха в столице опустится до минус 3, а по области местами до 5 градусов ниже нуля, сообщили ТАСС в гидрометцентре. На следующей неделе синоптики обещают в московском регионе потепление и дожди. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Добрый вечер, у микрофона Олег Овчаренко. Прямо сейчас индекс Мосбиржи на торгах выходного дня растет почти на 0,5%, 2289 пунктов. Все это на фоне сообщения газеты «Нью-Йорк Таймс», которая со ссылкой на источники рассказала, что Россия и США обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла» в рамках переговоров по Украине. Правда, Кремль уже отказался от комментариев о возможной сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК, цитата, без комментариев. Но вернемся к публикации «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, сделка касается принадлежащих «Лукойлу» нефтяных месторождений, НПЗ и заправочных станций по всему миру, в том числе в США и Восточной Европе. Вопрос об этой сделке, по данным издания, поднимался на встрече президента России Владимира Путина со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером в начале сентября. Эта сделка может стать тем самым экономическим базисом для реконструкции политических отношений Москвы и Вашингтона, рассказал Никите Гмызи, ранее в эфире ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрохович.
2: Эта история тянется уже несколько месяцев, даже, можно сказать, уже год почти. Были разные варианты, кто мог купить эти активы. В любом случае, надо было давать за них скидку. Грубо говоря, это, знаете, методы понижения стоимости, которые используются в чем-то даже похожими людьми на бандитов. Да? То есть имеется силовое давление. Если будете слишком долго ждать, на каком-то этапе власти, те самые, где ваши активы находятся, эти активы национализируют. Ну, не знаю, актив в таком виде, как НПЗ в Болгарии или месторождение в Ираке. Все эти страны, так или иначе, американцам сильно от них зависят. Поэтому, если не хотите, чтобы у вас произошла национализация, продавайте со скидкой. Вопрос в том, кто должен был это дело покупать. Было очень много желающих, личные инвестфонды, иногда даже были предприниматели и далекие эксперты. Почему? Ну, потому что все хотели купить актив, который более-менее будет работать, и еще и со скидкой. Явно идея была в том, что как актив покупается, санкции с него снимаются. Но в итоге пока решения не было. По всей видимости, внутри американских этих покупателей, собственно, были дискуссии, кто же, собственно, должен получить этот актив. Потому что этот покупатель должен был договориться, чтобы санкции сняли, и чтобы еще американцы решили Лукойлу деньги вывести в удобную юрисдикцию. Так никто не договорился. И тут выяснилось, что, оказывается, компания близка к самому Трампу. Могут в этом получать. То есть к этому можно как бы по-разному относиться, влияние власти и бизнеса и так далее. Но на самом деле это может быть даже и неплохое решение в текущей ситуации. Значит, компания близка к Трампу активы эти покупают частично или сразу полностью со скидкой. Они договариваются сразу же, что американская вертикаль исполнительной власти, которая под контролем Министерства финансов американской, где контрольно этому Министерству финансов офис по контролю за ценными активами, снимает санкции, дает Лукойлу разрешение вывести деньги, после чего компания переходит в новые руки и все работает. И это, кстати, еще может быть тем самым экономическим базисом под будущую уже реконструкцию политических отношений России с Америкой.
3: Ну, я как раз, да, хотел вас уточнить, может ли продажа зарубежных активов Лукойла приближенным Трампа действительно стать тем шагом, который и приблизит мирное урегулирование?
2: Это решение для Лукойла, это решение для американских властей, и это решение для американских предпринимателей, близких непосредственно к Трампу. Напоминаю, что у нас тут еще какое-то время назад, времена Анкоиды, были разговоры, а какой же еще может быть экономический базис для реконструкции наших отношений? По всей видимости, обсуждалась возможность использования российских средств, замороженных в Европе, активов Центрального банка. Мы их не можем получить к себе обратно, и мы не хотим, чтобы европейцы их национализировали. Какой третий вариант? Пустить их на что-то взамен российско-американское. Может быть, какие-то будущие проекты по реконструкции Украины, принимал бы участие американский бизнес. Для нас это был компромисс, в принципе, выгодный. По всей видимости, он был частью переговоров там о колледже и вокруг них.
3: Кто, по-вашему, Станислав, выигрывает больше здесь? Штаты или Москва?
2: Ну, я думаю, те и другие, потому что, ну, Лукойл точно не мог просто бесконечно с этим вопросом тянуть. Рано или поздно какие-нибудь болгарские власти просто бы отняли у него этот актив без компенсации.
1: Я лишь напомню, что Штаты ввели санкции против Лукойла почти год назад, в прошлом октябре. Москва считает ограничения незаконными. Последние новости из мира криптовалют через минуту в программе «Хэш и кэш». Вы слушаете радио РБК.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России.

0: Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
1: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
1: Теперь слышали?
2: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
3: Представьте, что вы просыпаетесь и видите, что на бирже, которой вы пользовались, больше нет денег. Сегодня поговорим об этом и о многом другом, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель». С вами программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
4: Я Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте!
5: Хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
4: Просыпаетесь, денег на вашем счету на бирже нет. И хотелось добавить, не по вашей вине.
3: Да, это, кстати, это очень важно.
4: В основном-то все-таки по вашей происходит.
3: Начать хочется с другого. На дворе октябрь, а это значит, что время для термина «октобр» или
4: «оптобр».
3: Почему это я? К тому, что за всю историю существования биткоина, по-моему, всего 3 октября было, когда он не показывал существенный рост. И, в общем-то, к этому октябрю мы подошли с неплохими результатами. Третий квартал биткоин завершил ростом почти на 45%, эфириум на 71% и так далее.
4: Это лучший результат с начала 2021 года.
3: И раз уж ты заговорил о 2021 году, да?
4: А что было в 2021 году?
3: В этот день... В 2021 году, то есть ровно 5 лет назад, Сальвадор впервые смог добыть биткоин с помощью вулкана.
4: Сальвадор Дали?
3: Да, почти. Но он бы добывал это с помощью кисти и красок. Но нет, страна Сальвадор, если быть точнее, то на электричестве геотермальной станции. Результат был довольно скромным. Они добыли, по-моему, 6... то ли тысячных, то ли десятитысячных биткоина, ну, то есть крошечку совсем. И на тот момент это стоило примерно 270
4: и
3: долларов.
4: И что составляло половину бюджета Сальвадора на тот момент.
3: Практически. Но это же было очень символично, что вот страна, которая первой признала биткоин официальным платежным средством, буквально из вулкана добывала деньги. Ну, это все лирика, давай.
4: Это примерно мне напомнило, когда Буратино, знаешь, закапывал свои биткоины деревом.
3: На поле дураков.
4: Да, примерно какая-то такая история. Давай к большим вещам перейдем.
3: Ну, подожди, давай сначала. Что там у Майкла Сейлора? Биткоин-то растет, он должен радоваться.
4: Майкл Сейлор, да, молодец, пока локально опять всех переиграл. Вроде бы у него все с его кредитными деньгами и портфелем биткоина совсем неплохо. Он делает мемасики. Продолжает говорить о том, что нужно продавать свои почки и покупать биткоин. Пока, как говорится, все растет.
3: У него бесконечное количество почек.
4: И бесконечное количество денег, потому что огромное количество людей почему-то до сих пор ему верит. Но, тем не менее, пока работает, и слава богу. Потому что если что-то произойдет с компанией Strategy, которая покупает биткоин, последняя покупка была почти 2000 биткоинов она купила, и что-то произойдет с ней, знаешь, почему никогда биткоин не упадет до нуля? Потому что по одному центу стоит заявка на покупку на 21 миллион.
3: Реально?
4: Ну, на 21 миллион биткоинов, да. Поэтому, ну, такая шутка идет. Ну вот, и, соответственно, мы можем увидеть какие-то экстремальные значения, но давай не будем о
3: плохом. Давай не будем о плохом.
4: Хотя следующая
3: новость плохая. Хотя мы будем о плохом. Я же не зря начал с биржи. Очень большой инфоповод, он вот тянется уже какое-то время, это... Я не знаю, правильно ли это назвать взломом биржи, но там просто история в чем? Приватные ключи никто не крал, а деньги с биржи увели.
4: Да, биржа BitGet, написано, что ушли у нее практически 400 миллионов долларов клиентских денег, и здесь абсолютно не связана технология блокчейн, а внутренние проблемы как бы аутентификации всех выводов. Примерно вот сигнал забили вовремя, но потом в течение 2 часов деньги продолжали утекать с аккаунта биржи. И общая сумма, как раз я сказал, 387,5 миллионов долларов. И я, честно, не знал, что у BitGet вообще есть такие биржи. Она, оказывается, одна из крупнейших. Я просто никогда на ней не торговал.
3: Да, и более того, как я читал, у них был специальный фонд на экстренный случай, который полностью покрыл эти...
4: Ну, во-первых, об этом никто не узнает. По факту, да, был ли это фонд или нет.
3: Выводы, как сказать, возобновили средств с биржи?
4: Да, да, выводы возобновили, и балансы...

0: юзеров безопасности, кстати, если вы торгуете на Bitget, можете не переживать. Но самое интересное, больше всех денег увели как? Через ZEC, через Zcash, через анонимные криптовалюты. Буквально одна транзакция попала, так сказать, в скрытый приватный пул, и все. И больше о ней никто никогда не слышал и больше никогда не узнает. Это к разговору о приватности и о том, почему ZEC сейчас это некий нарратив, который люди продолжают покупать в тот момент, когда легализация криптовалюты увеличивается.
1: Ну, давай так, с точки зрения пользователя, что же все-таки опаснее, украденный приватник, приватный ключ, или вот система, которую можно обмануть а-ля поддельными переводами?
0: С точки зрения пользователя, очень важно разделять свой капитал на там, где вы его храните, и там, где вы на него торгуете. Потому что абсолютно нет никакого смысла, если вы не трейдер, хранить деньги на криптобирже.
1: 100%.
0: Лучше хранить их на каких-то кошельках. Это могут быть и холодные кошельки, это может быть и, в принципе, ваш телефон какой-то, который вы держите только дома, не подключаете его к интернету. Это достаточно тоже безопасно. Но если вы трейдер, у вас нет возможности не пользоваться биржевой инфраструктурой. Потому что, да, DEXы, децентрализованные биржи, они есть, они работают. Но в плане удобства, особенно для обычного пользователя, который привык к приложению, привык к красивым графикам, нажимать кнопочки, пока DEXы, конечно, сильно отстают.
1: Хранить все яйца в одной корзине всегда плохо. Это работает и если мы говорим про инвестиции в какой-то только один актив, и если мы просто говорим о хранении денег, причем любых, давай честно, не только крипты, неважно, условно, хранить все абсолютно деньги под подушкой или все абсолютно в банке в одном.
0: Банкам вроде тоже какие-то вопросики возникают.
1: Так, а всем есть вопросик. Если Bitget показывает предел ручного контроля, то наша другая любимая компания Robinhood, про которую
0: которая забирает деньги у богатых и отдает бедным.
1: Ну почему тогда они мне не отдают деньги? Ну почему? Я жду этого, но этого не происходит. Так вот, они теперь передают все торговые решения машине, правильно я понял? Что у них теперь и торгуют, а пользователь отвечает.
0: Уже мы видели работающих круглосуточно AI-агентов от Anthropic, работающих агентов от OpenAI, вот буквально Google что-то анонсировал, ну и, соответственно, Robinhood успел запрыгнуть в последний поезд, и вроде бы это очень интересная информация. А я объясню почему. Она дает возможность тебе подключиться к какому-то агенту, который торгует определенную стратегию, и он может торговать за вас с определенной, как бы, вероятностью выигрыша. Звучит очень неплохо. Особенно хорошо это то, что большинство бирж, в том числе даже традиционных фондовых бирж, с Нового года будут торговаться там 24/5, либо 24/7, ну, в общем, практически круглосуточно. Есть определенные движения и волатильность, пока ты спишь, ты же не можешь бодрствовать 24 часа, допустим, азиатская сессия, американская сессия, ты не всегда у компьютера. И вот эти боты будут торговать круглосуточно, увеличивая объем площадки очень сильно. В целом это для акций компании очень хорошо, потому что Robinhood, когда отчитывается, помимо сколько они заработали в пересчете на одну акцию, они публикуют информацию о количестве юзеров в день, в месяц, об активах и, соответственно, торговые обороты. И в ближайшие отчеты Robinhood, скорее всего, будут очень-очень хорошие. В целом, лично мое мнение, никого никуда не призываю, Robinhood — это одна из тех компаний, которые очень хорошо получается запускать новые продукты, которые уже, в принципе, присутствуют, адаптировать их для своей базы юзеров. И, на мой взгляд, это, наверное, одно из самых перспективных приложений в секторе финансов, которое будет менять вот привычное взаимодействие. Ну, например, как были раньше, самая простая аналогия, это были обычные таксопарки, и появился Uber. Robinhood — это Uber в сфере финансов.
1: Вот, значит, и торгует, звучит топ-вип. Но кто виноват, если агент неправильно понял команду и ликвиднул? Что, и вообще торговля и это хорошо, потому что она снижает какой-то эмоциональный фон, там, лудоманию, типа попытку отыграться и вот это все. Или наоборот, и получается, торгует за тебя 24/7 и может совершать ошибки 24/7. Ему не надо спать, в отличие от тебя.
0: 100% здесь пока очень много вопросов. Ну вот ты, как, видимо, очень профессиональный лудоман, начал с лудомани. Но на самом деле есть достаточно логичные и простые стратегии, которые на долгом результате, на длительном, работают очень хорошо. К примеру, если у тебя в моменте акции какой-нибудь крупной компании типа Apple или Microsoft, или, допустим, тот же биткоин, мы знаем, что он может упасть на новости 2%, 5%.
1: Легко.
0: И это произойдет очень быстро. Ты можешь быть где-то на совещании или...

0: ехать на какой-то званый ужин, а тут раз, тебе и агент купил биткоин со скидкой 5%. Это удобно? Хорошо. Если ты в целом долго планируешь его держать.
1: Удобно.
0: Да,
1: удобно.
0: Замечательно. Есть, допустим, стратегии, которые делают ребалансировку вашего портфеля. Когда что-то выросло, он зафиксировал прибыль. То есть не обязательно все стратегии направлены на то, чтобы гэмблить профессионально, с большими плечами, брать огромный риск. Есть достаточно хорошие стратегии, которые позволяют автоматизировать тебе более-менее понятные решения, которые позволят тебе на рынке пробыть достаточно долгое время. Потому что если ты открыл счет у брокера, как ты думаешь, когда он заработает? Если ты будешь торговать год, или ты поставишь сотым плечом и проиграешь все в одной сделке? Конечно же, год. Потому что чем больше торгуешь, больше комиссий, деньги растут на счетах брокера, ему это выгодно. А если ты пришел и сразу все проиграл, ну какая ему от этого выгода?
1: Давай к следующей новости, которая меня просто в восторг привела. Значит, мы знаем, что семья Трампа и уже даже семья Байдена неплохо заработала на мемкоинах. Видимо, это привлекло внимание соответствующих органов. И пока только в Калифорнии, ну, мы, естественно, говорим про Америку, конкретно в Калифорнии, чиновникам запретили иметь, что бы вы думали, собственные мемкоины. Очень вовремя.
0: Здесь в первую очередь, я думаю, что стоит обратить внимание, что Калифорния, как штат, это демократы. И им очень не нравится, особенно когда было слушание по Clarity Act, который пока что не одобрили, голосование не прошло. Им очень не нравилось, что Трамп заработал там миллиард с чем-то, стал самым успешным трейдером на криптовалюте, ну, отчасти, опять же, из-за своего мемкоина.
1: Более того, этот пакет даже называется The Opposite of Trump, типа в противовес Трампу.
0: Противовес Трампу, да. И здесь я бы не говорил вообще об общем тренде непосредственно закона о ценных бумагах, который сейчас формируется в плане развития рынка криптовалюты. Но это просто конкретный, наверное, какой-то политический ход, который позволит еще немножко отстроиться демократическому штату Калифорнии от вот этой вот машины...
1: По запуску мемкоинов.
0: По запуску мемкоинов, да, республиканской.
1: Прежде чем перейти к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель», последняя новость. Пока в США спорят, кому нельзя выпускать крипту, в России как раз вот тот самый этап, когда решают, кому вообще разрешено ее менять и хранить. И вот с начала октября в нашей стране должны запуститься реестры крипторынка. Можешь мне объяснить, что это такое?
0: Я думал, что ты у нас больше по российским новостям, но...
1: Насколько понимаю, это вот порядок допуска участников крипторынка. В первую очередь, я думаю, здесь всех интересуют, конечно, криптообменники.
0: Знаешь, что интересует? А вот у нас как программа называется?
1: Хэш и кэш.
0: И кэш.
1: Кэш интересует.
0: Это
1: да.
0: На самом деле что? Это все название криптообменника. У тебя есть криптовалюта и есть кэш. И количество как раз незарегистрированных обменников и оборот именно кэша, то есть наличных денег, в России колоссальный.
1: А я напомню, что на текущий момент уже говорят, что все обменники, которые будут работать легально, не смогут работать с кэшем. А это, я насколько понимаю, огромный пласт.
0: 100% легализация средства и отмывание денег, это все вот про обменники. И на самом деле то, что становятся абсолютно легальными некоторые обменники, это позволит предпринимателям законно проводить свои платежи за рубеж и платить с этого налоги. Не знаю, насколько это быстро будет работать или быстро будет, так сказать...
1: Хочешь мое мнение? Я думаю, что процесс будет идти очень медленно, потому
0: очень
1: что
0: медленно.
1: Есть устоявшаяся, давай назовем это такая, теневая экономика обменников, и работа с кэшем значительно выгоднее. Но моя гипотеза, что потихонечку все это придет в какое-то цивилизованное русло. Давай вспомним, мы с тобой еще того возраста, я думаю, чтобы помнить вот эти в полуподвалах обменники валют, и казалось, что это будет вечно.
0: Некоторые же все равно остались.
1: Ну, их какое-то там, я думаю...
0: Понятно, что в целом порядок наведут. Это хорошо для обычного 100%. Потребителя. Потому да? что есть тысяча и один способ, всякие треугольники, перестановки и так далее. Как можно обмануть простого человека, который решил купить биткоин, либо биткоин решил продать и...
1: И купить, в смысле, поменять его на рубли,
0: да, поменять
1: конечно.
0: Его на рубли. И, скорее всего, если вы воспользуетесь нелицензированным обменником, и который вы не знаете, очень высок шанс, что вас
1: очень
0: обманут.
1: Высок. Да, да, обманут. И это, кстати, обманут, это еще не самая большая проблема. Вот это Толя не зря сказал про треугольник. Вас могут втянуть в какую-то, вы, не знаю, вы этого знать не будете, в какую-то схему, при которой вам либо придут деньги с какого-то счета или там карты, замешанные в криминале, либо вы случайно отправите туда. Ну и...
0: Страшные вещи ты рассказываешь. Давайте просто подытожим, что нужно быть очень аккуратным, и этот закон в целом

0: помогает обезопасить большое количество людей,
1: да, защитить
0: от самих себя.
1: И от злоумышленников. Поэтому что лучше всего делать? Торговать виртуальной криптовалютой. О, как делаем мы.
0: Да.
1: И на этой позитивной ноте переходим к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
1: На прошлой неделе результаты у нас феерические. Толя заработал практически процент на шорте эфира, а я потерял 4 с небольшим на лонге уни. И сегодня...
0: Я бы, знаешь, небольшое сделал отступление лирическое, что мы начали с $1000.
1: Да.
0: А в какой день мы начали? Ты помнишь, когда первый у нас выпуск был?
1: Ну, это было в самом начале января.
0: Ты понимаешь, что два человека публично каждую неделю торгуют виртуальный портфель, и они в плюсе. Я могу рассказать, почему. Потому что мы не используем плечо, мы не торгуем разного рода мемкоины практически, и мы делаем сделки всего лишь раз в неделю. Я не к тому, что это стратегия, которую нужно копировать. Это не является финансовой рекомендацией.
1: Ни в коем случае.
0: Но нужно хотя бы просто посмотреть, действительно, как оно в виртуальном плане работает.
1: Да. У тебя на текущий момент плюс 43%, у меня плюс 42%.
0: Это хорошо.
1: Я даже готов сделать сегодня первым ставку. Она будет довольно рискованной, и я уйду на темную сторону, как ты говоришь. Я буду шортить. Потому что вчера перед сном мне попалась какая-то статья, не помню, что за трейдер это говорил, но вот по его мнению, пик биткоина вот как раз был 86-88 на ближайшее время, и он должен серьезно откатиться. Не уверен, что это случится за неделю, тем не менее, попробую я пошортить эфир, как мы сказали в начале нашего эфира. Эфир показал за квартал плюс 71%, а значит, ему есть куда падать.
0: Вообще, я сейчас не понимаю, что за ситуация происходит в мире, макроэкономика, ну, просто трещит по швам, в Америке растут ставки, с арбузом ситуация только ухудшается, дизель штурмует to the moon, как любят говорить в криптосообществе профессиональном. Сложно как будто верить, что еще мы можем чуть-чуть подрасти. Я решил зашортить токен ТОН. Вот я не знаю, вот с чего
1: он
0: вот
1: же грамм, точнее, взялось.
0: Да, когда,
1: грамм.
0: Когда нет идеи, и лучшая идея немножко подсолить Павлу Дурову. Поэтому я вот хочу зашортить грамм, надеюсь, он упадет.
1: Посмотрим через неделю, к чему это приведет. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК. И я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
0: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
2: Бешеные деньги.
3: Представьте, одна капля крови из пальца и маленький девайс тут же находят почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его iPod'ом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла $900 миллионов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.

0: складывается впечатление, что США бьют наших.
1: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
2: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает экономист, научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
6: Вот сейчас читаю Бориса Чичибабина. Это прекрасный поэт. Он был членом Союза писателей. И у него публиковались совершенно ерундовые стихи, которые проходили цензуру. И рядом с ними он писал в стол совершенно замечательные вещи, которые были изданы в очень короткий период его поздней жизни. И вот это феномен упорной, искренней жизни, даже при том, что человек выживал в системе, которая ему не нравилась, показывает жизнестойкость человека и жизнестойкость таланта в разных обстоятельствах.
5: Борис Чичибабин. Собрание стихотворений. В чинном шелесте читален или так для разговорца глухо имя Чичибабин. Нет такого стихотворца. Поменяться сердцем не с кем. Приотверзлась преисподня. Все вы с Блоком, с Достоевским. Я уйду от вас сегодня.
3: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

18:30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. На серой ветке московского метро произошел сбой. Поезда не ходят на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии от Серпуховской до Нагорной. В обратном направлении поезда идут с увеличенным интервалом, сообщили в столичном Дептрансе. По данным оперативных служб, в вестибюле станции метро Тульская произошло задымление. Оттуда самостоятельно эвакуировались около 250 человек. В США пропал бизнес-джет с 6 людьми на борту. Самолет «Галфстрим» летел с Бермудских островов в Бостон и исчез с радаров в районе острова Нантакет в штате Массачусетс. Туда уже направлены отряды береговой охраны, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США. Кому принадлежал джет и кто именно на нем находился, пока неизвестно. В Кремле отреагировали на сообщение о возможной нефтяной сделке между Россией и США. Отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил эту информацию без комментариев. Сегодня газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой сразу на 8 источников сообщала, что США и Россия якобы обсуждают многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», партнерами в которой могут стать бизнесмены из Катара и Арабских Эмиратов. Аэропорт Геленджика приостановил прием и отправку самолетов. Росавиация уже в четвертый раз с начала суток вводит там ограничения из соображений безопасности. При этом в аэропорту Сочи их сняли примерно полтора часа назад. В Испании сегодня проходят массовые акции протеста из-за жилищного кризиса. На улице Мадрид

0: ковида, по официальным данным, вышли около 70 тысяч человек, а по неофициальным примерно 500 000. Об этом пишут испанские СМИ. Демонстранты требуют введения бессрочных договоров аренды, снижения ее стоимости, а также изъятия жилья у так называемых фондов стервятников. Они массово скупают жилую недвижимость в стране, а затем резко повышают аренду. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Часов 18:32 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Уже послезавтра, в понедельник, 5 октября, в России будет отмечаться ежегодный профессиональный праздник учителей, День учителя. В преддверии этого праздника появляются данные о стоимости подарков, в частности, на День учителя. Будем разбираться подробнее в том, как сейчас учителя сами отмечают свой праздник. Ну вот лишь одни из данных. Как сообщили РБК, в маркетплейсе цветов Flow Wow букеты ко Дню учителя подорожали на 10% за год. Стоимость приблизилась к 4000 рублей. Сервис привел данные Росстата. За последние 4 года цены на подарки учителям в их профессиональный праздник выросли в 1.5 раза. Flow Wow также отмечает интерес к кондитерским изделиям. За последнюю неделю сентября число таких заказов увеличилось на 3% год к году. Чаще всего выбирают клубнику в шоколаде и бенто-торты. Впрочем, по данным Института общественного мнения анкетолог, почти половина учителей предпочли в качестве подарка слова благодарности. Как в школах празднуют День учителя, об этом году выясним с директором лицея номер 369 в Санкт-Петербурге Константином Тхостовым. Он на связи со студией. Константин, добрый вечер. Ну, насколько вот обычно практика бывает, хоть День учителя 5 октября, но в пятницу, в преддверии этого праздника, обычно все уже отмечают. Вы отметили?
2: Нет, мы не отметили. Мы будем отмечать в понедельник, 5 октября. Собственно, так как это делается уже на протяжении многих лет.
1: Хорошо. Какое празднование у вас в этом году предстоит? Что это будет? Концерт, День самоуправления? Как это будет выглядеть?
2: Нет, мы не сторонники Дней самоуправления. Ну, довольно-таки. Ну, у нас своя эта история. Что точно было, это, ну, ряд событий, которые, ну, во-первых, открыли уникальную такую галерею, которую создали благодаря совместным усилиям родителей, ребят. Это картины, написанные как раз-таки своих... Ребята отобразили, да, своих учителей вместе с родителями. И получилась очень интересная картинная галерея. Ребята писали письма своим учителям, говорили теплые слова. Ну, знаете, есть такие, ну, такие незатейливые игры, когда, ну, как правило, на праздник говорят виновнику торжества, ну, в данном случае учителю теплые слова. А тут была возможность учителям, своим детям сказать, ну, нечто искреннее, теплое. Это ведь очень важно, когда есть вот эта химия, связь между учителем и учеником. В ней рождается истина, тогда и все по учебе получается хорошо.
1: Вот, опять же, данные, что вот институт анкетолог, что половина учителей предпочли в качестве подарка слова благодарности. У вас в лице также учителя не ждут каких-то вещественных подарков? Им достаточно слов, вот таких теплых, о которых вы говорите?
2: Смотрите, здесь ведь важно, чтобы мы вновь вернули в наше общество умение говорить слова благодарности. Мы в лихие 90-е прошли через такие виражи, когда слово «спасибо» где-то в моменте мы стали вообще забывать. Мы перестали быть благодарным своим родителям. Мы перестали оказывать знаки внимания нашим женщинам. Это, понимаете, то, что из поколения в поколение передавалось именно как наши традиционные ценности. И очень хорошо, что сейчас есть возможность их возвращать и возвращаться к тому, чтобы говорить теплые слова не только на праздники, не только на дни рождения, а в принципе делать общество добрее добрыми поступками, добрыми словами, добрыми делами. И не обязательно какие-то материальные ценности бросать к ногам. Ведь очень важно истинное внимание, которое идет от сердца и от души. Особенно это значимо для учителя, руки которого формируют с 6,5 до 18 лет будущих инженеров, врачей, учителей, летчиков, космонавтов, президентов, в конце концов. У каждого есть аттестат об окончании школы, а значит, каждому приложил руку школьный учитель.
1: Самые трогательные или необычные слова благодарности или знак благодарности? благодарности, которые вот на вашей памяти были?

0: Это оно какое?
1: Вы знаете, вот буквально два дня назад, вчера, вру, летят, не то что дни, часы летят, уже сам запутался, открыли картинную галерею с портретами учителей. Вы знаете, насколько это трогательно было, как для тех, кто ее создавал, так и для тех, кто увидел это. И, честно, это был такой момент сопряжения человеческих душ, который во многом продлевает жизнь школьному учителю. А значит, делает этот мир счастливее, ведь в конце концов вырастить достойного гражданина – это удел избранных, коими являются наши уважаемые учителя, которых я спешу поздравить с наступающим праздником, с великим Днем Учителя.
0: Поздравляю вас с наступающим этим праздником и благодарю за участие в нашем эфире директора лицея номер 369 в Санкт-Петербурге Константин Тхостов был на связи со студией. Но к этой теме подробнее мы будем в следующем часе возвращаться и разбираться, как будут праздновать День Учителя, как, может быть, кто-то уже отпраздновал, потому что, ну, на моей памяти было так, что в пятницу перед 5 октября как-то мы праздновали, День самоуправления тоже был. Ну, было это давно, правда. В общем, будем подробнее во всех аспектах разбираться примерно через час. Ну, а буквально через полминуты обратим свое внимание на выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» и в Государственной Думе. Определенные итоги этой недели подведем в программе «Пояснительная бригада».
2: Реклама. Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
0: 18.39 в Москве. Итак, на этой неделе президент Владимир Путин встретился с лидерами партии, а также выступил на пленарном заседании Думы и на дискуссионном клубе «Валдай». Какие сигналы были в его выступлениях и как их считывать, разбирали специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман.
3: Пояснительная бригада.
4: Эта неделя, как мне кажется, богата на то, что мы в политике называем сигналами. Что такое вообще эти сигналы? Я иногда люблю рассматривать политику как политический ритуал. Оговорюсь, есть даже такая теория политического ритуала Мюррея Эдельмана. Но здесь я буду давать немного свою, авторскую интерпретацию. По этой теории политика не исчерпывается какими-то действиями или решениями. Мы в СМИ часто привыкли обращать внимание на какие-то конкретные новости. Но на самом деле они далеко не всегда бывают в публичных заявлениях. И при этом часто эти публичные заявления становятся не менее важными. Так что же они несут, если не конкретные решения или новости? Они направлены на управление реакцией, реакцией общества или элиты, как внешней, так и внутренней. Во многом это и есть ритуалы. Они несут символический смысл, подают сигналы и призваны формировать реакции тех, на кого они направлены. Они не формируют реальность, но разъясняют ее. А уже это разъяснение, возможно, задают и действие, или его отсутствие. На этой неделе, как мне кажется, было сразу несколько таких выступлений, насыщенных сигналами. Причем от лица, от которого всегда эти сигналы считываются особенно внимательно.
5: От Владимира Путина. Давай начнем в хронологическом порядке и с твоего профиля. Со встречи президента с главами партии, его выступления в Государственной Думе. На что ты с точки зрения этого политического ритуала и поиска сигналов обратил в этот раз внимание?
4: Валя, а я отвечу вопросом на вопрос в этот раз. Что самое главное в выборах?
5: Ну, их результаты и их признание всеми участниками.
4: Да, и компонент признания очень важен. И часто как раз он выглядит символически. Именно так я и оценивал, например, встречу Владимира Путина с парламентскими партиями, которая прошла в понедельник. На ней фактически все партии подвели черту под итогами голосования. Единственный, кто аккуратно сказал, что они предполагали в ряде регионов получить больший результат, был Геннадий Зюганов.
5: Все-таки КПРФ позиционирует себя как главного оппонента правящей партии и в прошлом даже голосовала против назначения министров экономического блока. Так что такая риторика от партии вполне менее ожидаемо.
4: И этот разговор был завершен довольно быстро. Владимир Путин обратил внимание, что никаких официальных жалоб в ЦИК от партии не поступало, а уже выступавший следом Леонид Слуцкий был настроен вообще позитивно и даже похвалил Сергея Собянина и его команду. А это, кстати, один из лидеров списка «Единой России». А остальным партиям вообще оставалось только благодарить. Так, Александр

0: Александр Бабаков от «Справедливой России» поблагодарил избирателей, а Владислав Дованков от «Новых людей» – конкурентов за честную кампанию.
1: Ну а Дмитрий Медведев уже поблагодарил самого Владимира Путина за поддержку «Единой России». В этом году президент действительно достаточно мощно поддержал ее в ходе кампании.
0: И, в общем, поэтому главный сигнал, который я увидел в этом действии, это было признание консенсуса по поводу результатов выборов, после которых в целом парламентская структура осталась примерно такой же, как и была. Ну и, наконец, мне очень понравилось, что все завершилось таким неформальным переизбранием Вячеслава Володина в качестве спикера Думы. Почему неформальным? Ну, потому что формально это уже произошло позже в самой Думе. Вячеслав Володин со ссылкой на президента рассказал об отличиях политика от государственника. Первый думает прежде всего о личных амбициях, второй о стране. Ну и в Государственной Думе позже мы уже на пленарном заседании увидели подтверждение этого тезиса. Владимир Путин попросил партии избегать популистских решений и аналогичной риторики. То есть фактически призвал всех к такому системному, спокойному, государственническому консенсусу. Как я вижу, все партии его приняли. И я думаю, что это и будет характеристика всего будущего созыва. Созыва продолжающегося консенсуса, который становится ключевой характеристикой нашей политической системы. Но у нас было еще одно важное выступление, которое не столько про внутренние сигналы, сколько про внешние.
1: Это ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», где Владимир Путин также ежегодно принимает участие, выступает на пленарной сессии и взаимодействует с представителями экспертного сообщества из самых разных стран мира. И в этом году, мне кажется, что один из главных сюжетов выступления, а было оно довольно продолжительным, и выделить на самом деле можно множество сигналов, но я бы все-таки сфокусировалась на теме Калининграда и риска вооруженного конфликта с НАТО. Владимир Путин вновь отверг утверждение западных политиков, что Россия якобы собирается нападать на страны Альянса, но при этом предупредил, что если с их стороны будет прямое нападение на Калининград или любую другую российскую территорию, Москва будет использовать весь имеющийся у нее арсенал. Ядерное оружие прямо не упоминалось, но подразумевалось.
0: Кстати, здесь интересный момент, как мне кажется, еще помимо того, что Калининград — это родина Иммануила Канта, и поэтому вообще все споры вокруг Калининграда можно подвести еще к спорам вокруг философии. На самом деле, интересно посмотреть все-таки, кто, как вообще первый что-то говорил про Калининград, как вообще вот этот контекст создавался.
1: Вербальные угрозы не звучали от стран НАТО, но вот некоторые действия Альянса, как угрозы, Москвой все же восприняты были. Например, этим летом страны НАТО проводили учение «Отважный кабан», такое вот интересное название, в районе Сувакского коридора на территории Литвы, который фактически соединяет Калининградскую область с Гродненской областью Беларуси, то есть с территорией союзного государства. В самом характере учений в Москве увидели отработку сухопутного элемента блокады Сувакского коридора и, как следствие, блокады или изоляции Калининграда. А когда уже недавно учения вблизи коридора начала проводить Белоруссия, встревожились, в свою очередь, страны НАТО, поскольку этот же коридор фактически соединяет и Прибалтику с другими странами Европы.
0: И вот на эту тему мы увидели выступление Владимира Путина на Валдае. Как ты вообще восприняла его слова? Что ты в них увидела?
1: Я бы на них смотрела в комплексе и в контексте. На самом деле, если изучать сейчас риторику действий обеих сторон, то мы наблюдаем скорее классическую такую дилемму безопасности. То есть одно государство, опасаясь за свою безопасность, усиливает оборону. Сосед при этом не знает наверняка, эти меры точно оборонительны или все-таки наступательны. И тогда воспринимает военные возможности оппонента как угрозу для себя и начинает в ответ вооружаться сам. Тогда первый тоже это видит и думает, ага, значит, наши подозрения вполне себе обоснованы. Усиливает свою оборону еще сильнее, и в итоге обе стороны считают, что реагируют на враждебные действия противника.
0: То есть фактически все считают, что они обороняются.
1: Так и есть. И Калининград здесь особенно показателен, потому что для России это такой вот изолированный регион, анклав, окруженный странами НАТО и крайне уязвимый в случае какой-либо вооруженной эскалации. Отсюда и логика усиления его обороны. Для Польши, Литвы и НАТО это сильно милитаризованный российский анклав, сердце Европы, откуда российские ракетно-авиационные и военно-морские силы могут нас атаковать и поражать цели на нашей территории. То есть то, что Москва считает оборону уязвимого региона, соседи рассматривают как наступательный потенциал, нацеленный против них. И возникает тот самый замкнутый круг, о котором я уже говорила. Каждый полагает, что реагирует и обороняется, а фактически ситуация становится все напряженнее. И важно здесь то, что ведь меры безопасности, они планируются не исходя из каких-то заявлений сторон, что тот что сказал, и ага, теперь мы будем обороняться. Нет. Все понимают, что сегодня, может быть, намерения у другой стороны действительно могут быть оборонительны, но ведь завтра все может поменяться из-за политики, из-за смены правительств, внутриполитических обстоятельств, внешнего давления. А военная инфраструктура, которая может использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях, останется. И поэтому слова «мы не собираемся нападать», что со стороны НАТО, что со стороны Владимира Путина, сами по себе эту дилемму безопасности почти не решают.
0: Фактически у нас получается то, что в политологии называют еще спиралью Джервиса, когда раскручивание конфликта идет просто постоянно, и ему нет конца. И невозможно остановиться. Конфликта не фактического, потенциального, потому что в любом случае, если кто-то уже начал такое усиление, да, своей обороноспособности,

0: бюджетов стран НАТО, передислокация войск, те самые недавние учения, о которых я говорила, а дальше еще больше. Переброска ракетных комплексов, ядерного потенциала, стратегических бомбардировщиков. Еще выше инциденты с нарушением воздушного пространства, злополучные беспилотники, какие-то инциденты в море. И все это, по сути, вынуждает каждую сторону все выше и выше по этой лестнице подниматься. Причем самое опасное в этой ситуации, что стороны могут считать, что они вообще на разных ступенях сейчас находятся. То есть одна сторона проводит учения и считает это сигналом сдерживания. Другая в этом видит подготовку к войне и считает, что раз та сторона поднялась на ступеньку выше, значит и нам надо шагнуть вперед. И к этому всему добавляется то, что у сторон сейчас практически не осталось площадки для сверки часов.
1: При этом я думаю, что все стороны, называют они это лестницей или спиралью, абсолютно осознают, что идет где-то поднятие по ступеням или новый виток. И именно поэтому, я думаю, эта тема так подробно обсуждалась на Валдае. Ну, формально это все-таки был вопрос, конечно, модератора Федора Лукьянова, но с другой стороны, я думаю, что он напрашивался. И я думаю, что Владимир Путин, безусловно, был к нему готов. И я думаю, что у него было продуманное выступление на эту тему.
0: Тем более, что он уже успел пообщаться с журналистами на эту тему.
1: И что мне очень кажется важным в его выступлении как раз в этот раз в контексте сигналов? Ну, во-первых, надо посмотреть на него целиком. Дело в том, что вообще запускает спираль эскалации или лестницу эскалации? Ну, как я вижу, и как ты уже сказала про сверку часов, запускает то, что нет взаимного доверия у сторон. И в этой ситуации, возможно, идея в том, чтобы ее остановить, это донести как можно ясно свою позицию. И я думаю, что именно для этого хорошо подходит Валдай. Дело в том, что когда политики отвечают на эти вопросы по ходу дела, немножко, возможно, получается кратко и, возможно, немного резко. И это только запускает новый виток эскалации. А Валдай — это все-таки как раз та площадка, где президент может объяснить и развернуть свое, да, видение. И здесь вот какие моменты я бы ответил. Один из этих моментов — это то, что Путин прямо сделал оговорку, что все-таки в письме и заявлении МИДа не было сказано прямо о применении ядерного оружия. Там было сказано о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны, сказал Владимир Путин. Но он, конечно, сказал, что да, возможно и применение ядерного оружия, но это было достаточно все-таки сказано, на мой взгляд, мягко. То есть это не было как какая-то угроза или такой сигнал красной линии. В этом плане, я думаю, что Владимир Путин пытается сейчас донести такую более-менее цельную позицию до Запада, да, показать все-таки, где есть какие-то моменты, которые могут вот трактоваться уже как слишком серьезные, но при этом демонстрируя, что, в общем-то и целом, да, у нас есть действительно разные средства, и ответ может быть разным, что это все лишь как бы ответ на эскалацию. Ну, в общем, это была, мне как кажется, попытка тоже это выступление преодолеть некий кризис доверия.
0: Вот ты упомянул кризис доверия, и, безусловно, он есть, но также есть понимание, что в нынешних реалиях преодолеть его целиком невозможно. Мы навряд ли откатимся к уровню отношений с Европой начала нулевых. Поэтому я бы здесь даже говорила о том, что более важна проблема другая, проблема именно кризиса предсказуемости, потому что хорошо, у сторон нет доверия, но у них нет и механизма как-то сверять часы, друг с другом беседовать, предупреждать, уведомлять друг друга о тех или иных военных маневрах, верифицировать ядерные потенциалы друг друга. За последние годы, по сути, был свернут формат Совета России и НАТО. Последний диалог в нем проводился в январе 2022 года, и с тех пор больше этот канал коммуникации не задействуется. У нас разрушен практически режим контроля над вооружениями, то есть, опять же, нету возможности верифицировать, что происходит с арсеналом США и России. Есть такая знаменитая фраза Рональда Рейгана «Trust by verify» — «Доверяй, но проверяй». А у нас нет ни trust, ни verify. У ОБСЕ, как у площадки для взаимодействия по вопросам безопасности, тоже серьезный кризис. Россия испытывает по отношению к ней крайне сильный скепсис. Так что и эта площадка, можно сказать, тоже все-таки не самая эффективная и пребывает сейчас в кризисе.
1: Кстати, об этом, между прочим, как раз и фактически прямым текстом говорилось в речи Владимира Путина на Валдае, когда он говорил, что требуется новый порядок и новые правила, да, собственно, восстановить это доверие. Я думаю, что это как раз вот ровно то, что мы и с тобой сейчас на теоретическом уровне обсуждали. И да, действительно, в этой истории ты права, тяжело выстроить какую-то новую систему сходу, да, не очень понятно, как, на каких основаниях ее выстраивать. Поэтому, возможно, и есть идея начать с таких хотя бы прямых обменов прямыми заявлениями, да, то есть, ну, фактически, да, выступление публичное такое, ну, практически прямой сигнал, и даже уже не сигнал, а разъяснение. И я думаю, что логика такая, ну, смотрите, сейчас ситуация такая, если вы делаете так, мы поступаем вот так, если вот так, то вот так. Хотя бы попытка обрисовать четко ситуацию. Может быть, это как раз первый шаг попытки выстроить новую систему.
0: Или опознать ту самую ступень эскалации, на которой мы сейчас все-таки находимся. Здесь, мне кажется, важно восстановить для этого постоянные кризисные каналы связи между российскими военными и натовскими. С довольно прозаичной целью на самом деле. Если, например, столкнулись самолеты в небе, появился где-то неизвестный беспилотник, опасно сблизились корабли, стороны должны за минуту выяснить, что происходит, прежде чем отвечать. Второе – минимальная военная прозрачность, заблаговременные уведомления о крупных учениях, обмен информацией о масштабных передислокациях, наблюдатели, правила поведения авиации флота в Балтийском

0: Ленинградском регионе, особенно вокруг Ленинграда. Полная демилитаризация региона сейчас нереалистична. А вот какие-то договоренности о правилах игры, они вполне в целом возможны. Но вопрос, конечно, в наличии политической воли.
1: Как я сказал, был еще один какой-то сигнал, который выделял не только в последней именно речи на Валдае Владимира Путина, но еще и на протяжении последних недель. Эти новости часто проходили в зоне нашего внимания и комментировались Кремлем. Это вопрос введения внешнего управления над рядом зарубежных компаний, европейскими в частности. Ну, самый громкий пример, который как раз тоже на Валдае упоминался, это Nestlé.
0: А еще есть кейсы Ашана, Леруа Мерлен, теперь правда Лимана Про, и Метро Кэш энд Кэрри.
1: И другие. И вот как раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы, какие факторы стали ключевыми для ведения этого внешнего управления, он всегда комментировал, что это компании, собственники которых находятся в странах, которые открыто выступают в боевые действия против России, да, что это недружественные страны. Немножко об этом тоже говорилось на Валдае, и Путин расшифровал это так, что, ну, нам же нужен какое-то там тоже ответное действие в ответ на конфискацию наших активов. Также звучало, что значит прямое участие в боевых действиях. Было озвучено в какой-то момент, что это значит, что когда наносят удары по нашей экономической инфраструктуре, это невозможно без каких-то разведданных. Но, в общем, в этом плане, мне кажется, что достаточно на Валдае в целом прозвучало, в том числе и про какие-то другие рычаги, помимо применения какого-то серьезного именно оружия. И, в общем-то, это в чем-то и для лестницы эскалации, наверное, и неплохо, что мы рассматриваем разные рычаги.
2: Пояснительная бригада. Автоньюз.
3: На чем вообще могут ездить автомобили? Самые очевидные ответы – бензин, дизель, природный газ и главный тренд последних лет – электричество. Но за всю историю автомобиля инженеры успели придумать немало гораздо более необычных источников энергии. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о самых необычных видах автомобильного топлива. И начнем со сжатого воздуха. Об автомобилях, которые используют его энергию для движения, писал еще в 1860 году Жюль Верн. А уже в конце 19 века идея получила практическое применение. Появились первые транспортные средства, использующие энергию сжатого воздуха. Главная проблема таких машин, очевидно, это небольшой запас хода. Увеличить его можно за счет повышения давления в баллонах, но тогда усложняется конструкция самих емкостей и системы подачи воздуха. При этом интерес к технологии не исчез и в наше время. Например, в 2014 году на парижском автосалоне показали гибридный Citroën C4 Cactus Airflow. Еще один тип горючего – это биотопливо, которое порой пытаются делать из весьма необычных ингредиентов. В 2008 году ученые из Уорикского университета представили болид Формулы-3, работавший на переработанных растительных маслах и отходах производства шоколада. По словам разработчиков, машина стала самым быстрым на тот момент гоночным автомобилем на биотопливе. Болид мог разгоняться до 260 км в час, причем экологичными были не только топливные компоненты. Для некоторых деталей использовали переработанные растительные материалы. Но самый интересный вариант – это синтетическое топливо, или e-fuel. Для его производства сначала получают водород с помощью электролиза воды. Затем водород под высоким давлением соединяют с углекислым газом. В результате получается жидкое синтетическое топливо для двигателей внутреннего сгорания. Главный недостаток технологии – огромное количество необходимой электроэнергии. При этом синтетическое топливо все еще рассматривается как один из способов сохранить двигатели внутреннего сгорания в Европе. В конце прошлого года Еврокомиссия отказалась от первоначального варианта полного запрета автомобилей с ДВС к 35 году. При этом для производителей сохранилось требование существенно сократить выбросы. Часть снижения предполагается обеспечить как раз за счет синтетического топлива.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
5: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
6: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
6: 1642 метра. Такова глубина озера Байкал. Это 5 эйфелевых башен или 2 небоскреба Бурдж-Халифа.
7: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
8: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качество.

0: Собственный кастинг и оскаровский эффект.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
2: Дом из принтера.
3: Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительное рабочее, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться на десятки процентов. В России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 вечера в Москве, с новостями в студии Никита Нелюбин. Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено. Составы на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии вновь ходят по обычному графику, сообщили в столичном Дептрансе. Несколько минут назад в вестибюле станции Тульская произошло задымление. Оттуда вывели около 250 человек. Причины происшествия выясняются. В Анапе и Новороссийске вновь включили сирены воздушной тревоги. В регионе по-прежнему действует режим беспилотной опасности. Росавиация ограничила работу аэропортов Краснодара и Геленджика. Сочинский пока что принимает и отправляет рейсы в обычном режиме. На нефтеперерабатывающем заводе компании Saudi Aramco вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают о большом столбе дыма и огня. Власти Саудовской Аравии подтвердили факт инцидента, но не назвали его причину, передает агентство Рейтер. Пожар начался на фоне очередного обострения конфликта с йеменскими хуситами. Страны Международного энергетического агентства высвободили больше 80% обещанных объемов нефти. Это примерно 325 миллионов баррелей из согласованных ранее 400 миллионов. Исполнительный директор агентства Фатих Бероль заявил, что использование этих резервов поможет компенсировать дефицит поставок и снизить обеспокоенность участников рынка. Прощание с Анатолием Кашпировским состоится 8 октября. Об этом ТАСС сообщили его родственники. Даты и место пока неизвестны. Популярный в советские годы психотерапевт скончался сегодня в одной из московских больниц в возрасте 87 лет от остановки сердца. Глава отдела безопасности OpenAI Дэвид Робинсон уволился. Топ-менеджер заявил о недостаточной осторожности компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта. Издание Business Insider отмечает, что уход Робинсона совпал с увольнением из OpenAI

еще троих сотрудников, якобы причастных к разглашению конфиденциальной корпоративной информации. Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала серебряную медаль на турнире серии «Челленджер» в Грузии. Она показала второй результат в произвольной программе. Бронза у еще одной россиянки Анны Фроловой, золото у эстонской фигуристки Нины Петрыкиной. Ну а мы продолжаем следить за товарищеским футбольным матчем между сборными России и Намибии. Идет первый тайм, счет пока 0-0. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Реклама. Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
1: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
3: 1700 зрителей, 80 метров сценического пространства и хрустальная люстра весом 6 тонн. Большой театр – не только главный храм искусства в нашей стране. За его историческим фасадом скрывается инженерное чудо – сложнейший механизм площадок, который уходит на глубину пятиэтажного дома. Театр сохранил многовековую эталонную акустику и блеск 15 тысяч золотых листков, оставаясь самой престижной сценой мирового балета.
2: Повтор программы.
4: Здравствуйте, с вами Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника московского метрополитена. И сегодня в эфире радио РБК мы поговорим о самых интересных вещах, связанных со столичным транспортом. Поехали!
2: Двери открываются.
5: Двери открываются.
4: В Москве открылась новая линия метро Рублёво-Архангельская, а это значит, что появились новые станции, маршруты и пересадки. А еще стали доступнее многие интересные места в нашем городе. Запуск новой линии – это еще один повод по-новому открыть для себя столицу. Как раз об этом и о том, как транспорт меняет пространство вокруг, и поговорим в ближайшие 20 минут. И у нас в гостях искусствовед, ведущий экскурсовод проекта «Глазами инженера» Мария Никитина и заместитель директора музея-заповедника «Архангельская» Анна Скоробогатова. Скажите, успели ли вы уже прокатиться по новой линии метро и какие первые впечатления?
6: Я успела прокатиться, сделала это вечером воскресенья после всех праздничных мероприятий, приуроченных Дню города. И мое впечатление было такой контраст. Сначала я рассказывала про что-то, что хорошо знаю, что уже видела на улицах Москвы, а потом я оказалась на каких-то совершенно новых для меня пространствах и смогла полюбоваться новыми станциями метро. Этот контраст меня как-то воодушевил, вдохновил и стал замечательным способом отпраздновать День города.
4: Класс. Анна, у вас?
7: Да, я тоже успела прокатиться по новой линии метро. Это, безусловно, соединило деловой центр с отдаленными частями. Теперь это буквально 30-35 минут из центра города. Это действительно стало очень удобно.
4: Мария, как вы видите, почему это направление интересно само по себе?
6: Главное в этом направлении то, что оно соединит Москву и Подмосковье, да, по сути, свяжет между собой эти два пространства и создаст представление о некой общей городской агломерации. Ну и, конечно, если мы с вами будем смотреть на те пространства, через которые проходит новая линия метро, то это пространство с очень интересным ландшафтом, с очень интересной историей, и главной героиней здесь, конечно, Москва-река, вдоль которой мы с вами будем передвигаться. С одной стороны, это естественный ландшафт, который сохранился еще с древних времен, а с другой стороны, это те изменения, которые произошли в пространстве, когда реализовывался план наводнения Москвы 30-х годов, и вот это переплетение естественного, природного и урбанизации, которая началась в 20 веке и продолжается сейчас, мне кажется, делает это направление очень интересным.
4: Какие знания?

0: знаковые места есть в направлении Рублёво-Архангельской линии, чтобы вы обязательно отметили на карте?
1: Вблизи каждой станции можно найти какую-то точку притяжения. Здесь, конечно, Москва-Сити, такой признанный центр делового развития города. Если отправиться дальше на станцию Звенигородская, то здесь, конечно, точка притяжения – это причал сердца столицы, от которого можно добраться по воде до Киевского вокзала и полюбоваться таким вот водным фасадом Москвы. Дальше путь проходит через такие интересные пространства, как Октябрьское радиополе. Там была создана первая радиостанция, которая соединяла в годы Первой мировой войны Российскую империю с союзниками. Конечно же, у реки совершенно замечательные инженерные и архитектурные сооружения Карамышевского гидроузла. Это и мост, и шлюзы, и плотина. И все это становится доступным для осмотра благодаря тем станциям, которые открылись сейчас. А те станции, которые в перспективе откроются, они, конечно, сделают более близкими, доступными и музей-заповедник Архангельская, да, и в перспективе Красногорск. Так что действительно направление очень интересное для путешествий, не только для того, чтобы добираться из одной части города в другую.
0: Анна, ну, естественно, развитие метро сделает доступность музея еще более привлекательной с точки зрения логистики. Скажите, вы готовы к наплыву туристов?
2: Да, мы готовы к росту потока. Наш подход – это баланс доступности и бережного все-таки сохранения наследия. Кроме того, важна коммуникация с гостями, чтобы гости знали заранее график работы, правила посещения и могли удобно продумать свой маршрут в нашем музее-заповеднике. Поэтому мы налаживаем тесное взаимодействие с транспортной инфраструктурой, чтобы равномерно распределять поток и минимизировать очереди.
0: Но вы лично являетесь пассажиром московского метрополитена?
2: Да, я с удовольствием пользуюсь, и благодаря чему, собственно, это действительно помогает, во-первых, экономить время и узнавать историю, о чем, собственно, сейчас и Мария также нам рассказала.
0: Да, ну, кстати, вопрос к Марии. Когда метро приходило в удаленный или новый район, скажите, такие случаи были, что этот район менялся очень быстро, и мы видели такую обратную реакцию, обратные эффекты, экономические, социальные, исторические в том числе?
1: Мне бы хотелось эту ситуацию проиллюстрировать на личном опыте, поскольку я провела детство в районе Раменки, и большим приключением было добраться до ближайших станций метро. Это либо путь через парк, да, либо возможность доехать на автобусе до метро Университет или на троллейбусе до Киевской. Но в 2018 году в район моего детства пришли новые станции. Существенно улучшилась транспортная доступность. Что, мне кажется, интересным, вообще меняется представление о связях района с другими районами и с центром, и действительно ткань города перепрошивается, и он получает какой-то новый импульс к развитию. Так что появление транспорта в новых районах или в старых районах, где метро не было, меняет их действительно кардинально.
0: Анна, скажите, а для исторического места, когда больше посетителей, это хорошо или наоборот, есть какие-то риски?
2: Безусловно, с открытием станции нас ждет серьезный рост посещаемости. Мы ориентируемся на 4-кратный рост. Есть и риски. Это износ объектов, это увеличение нагрузки на сотрудников, сохранение аутентичности самого места. Мы уже сейчас к этому готовимся, обновляем навигацию, создаем архитектурную подсветку на территории музея, продумываем и расширяем программу мероприятий.
0: А меняется ли архитектура самого музея вместе с тем, что увеличивается поток? Я не знаю, может быть, какие-то плановые преобразования, может быть, меняется количество сотрудников безопасности или количество сотрудников, которые сопровождают группы?
2: Мы готовимся к открытию нашего дворца, который находится на реставрации. Нас в 2027 году ждут большие перемены, поэтому и количество сотрудников будет увеличено, и будут привлечены дополнительные волонтеры. И инфраструктурные изменения также мы готовим, но они все будут органично вписываться в историческую территорию, не превращая, естественно, музей в некий парк развлечения, а сохраняя его историчность.
0: Получается, что метро меняет представление о поездках и постепенно и саму жизнь вокруг новых станций. А давайте еще поговорим о том, как будет выглядеть новая линия. Ведь каждая станция в нашем московском метро – это отдельное произведение искусства. По ним можно изучать не только архитектуру, но и историю всей страны. Движемся дальше. Мария, у каждой линии московского метрополитена есть свой характер. Каким получился Рублёво-Архангельский? И есть ли у новых станций общий архитектурный язык, какой-то, может быть, лейтмотив?
1: Мне кажется, интересно, что те станции, которые сейчас функционируют в составе Рублёво-Архангельской линии, они появились в разное время. Две станции, которые чуть ближе к центру, они открылись еще, на самом деле, в 2018 году и впоследствии были частью большой кольцевой линии московского метро. И у них архитектура такая более современная, больше абстрактных форм, больше акцента на дизайн и на понимание метро как некой транспортной системы. А вот станции, которые открылись в день города, они, как мне кажется, имеют немного другой характер. И то, что их объединяет, это то, что в них современный дизайн соседствует с интересом к истории. Это может быть и история строительства самой станции. Не случайно в вестибюле станции «Народное ополчение» мы можем увидеть модель пароходческого щита как своего рода памятник, да, тем, кто эту станцию строил, и тем, кто подарил эту линию городу. Это, конечно же, интерес к истории Подмосковья, да, как на станции Звенигородская. Мы можем увидеть и Савино-Сторожевский монастырь, и Савинский скит, и усадьба Введенская, такие ключевые достопримечательности Звенигорода. И вот на каждой станции по-своему через сочетание архитектуры и монументального искусства вот эта тема современности и истории, они удивительным образом переплетаются. Но если говорить про что-то общее, что еще все станции объединяет, это, конечно, цветовая гамма, да, которая перекликается с цветом обозначения самой линии. На каждой станции есть элементы разных оттенков серого цвета. И также объединяет все станции то, что везде есть система цифровой навигации, 160 элементов на разных станциях. И это тоже все превращает открывшийся участок в некое единое пространство, понятное для того, чтобы в нем ориентироваться.
0: Кстати, вот про цифровую навигацию буквально интересная аналитика. Мы тут делали замеры с нашими коллегами из пассажирского блока. И 95% наших респондентов ответили, что им очень нравится. То есть позитивно оценили такой вид навигации. И вот здесь я хотела, Анна, вас спросить, может быть, вы тоже на своем объекте, в музее, используете какую-то диджитал-навигацию или какие-то современные есть технологии?
2: У нас сейчас в проекте и навигация, и диджитал-технологии, и внедрена цифровая среда в исторический облик нашего музея-заповедника.
0: То есть, в общем, историческое наследие никогда не стоит на месте, да, меняется в соответствии с нашими современными запросами. Когда транспортная доступность у нас меняется, соответственно, территория растет, приходит и новая инфраструктура. Мы сейчас говорим про кафе, про магазины, сервисы, разные социальные объекты. Что нужно учитывать, чтобы грамотно вписать современные объекты в историческую среду?
2: Это сложная и многогранная задача. Она требует баланса между сохранением культурного наследия и развитием городской инфраструктуры. Сейчас это особенно заметно в отреставрированных объектах на территории музея-заповедника и восстановленных террасах парка.
0: Мария, как вы в целом оцениваете появление новых социальных, может быть, коммерческих иногда объектов в местах исторического наследия?
1: Я тут с Анной соглашусь, и как музейный сотрудник, мне кажется, что опыт посещения музея, он должен включать в себя не только знакомство с экспозицией, не только возможность посетить экскурсию, но и возможность перекусить, приобрести сувенирную продукцию. То есть все это делает визит в музей полноценным приключением, да, полноценным опытом, который запоминается. И действительно здорово, когда в культурных пространствах такие возможности есть. Это влечет за собой развитие территории, привлекает новых туристов и жителей города.
0: Анна, скажите, насколько сложно сохранить ощущение спокойствия, уединения и вообще возможность остаться в тишине в музее-заповеднике сегодня? Ведь пассажиропоток достаточно большой, большое количество людей.
2: Наши гости ценят именно Архангельска за его уединенность. Это вообще часть его сущности. Рост популярности, он, да, он приносит энергию, но одновременно усложняет и сохранение того самого спокойствия и тишины. Мы стараемся держать баланс. Во-первых, это планирование посещения. Онлайн-билеты, временные слоты. Во-вторых, это зонирование, тихие зоны и маршруты без перекрещивания, без суеты. В-третьих, инфраструктура и ландшафт. Это акустика, буфер между потоками и дорожки, которые снижают шум и дают все-таки гостю передохнуть. Мы регулярно опрашиваем наших гостей, жителей близлежащих поселков, которые всегда с нами в диалоге. Поэтому цель — это учить людей уважать Архангельское и возвращаться с уважением и теплом. У нас более 300 гектаров. Мы будем рады принять всех и влюбить в наши аллеи, в нашу

0: парковую зону.
1: Замечательно, но ведь такой огромный объект, он предполагает и достаточно высокие эксплуатационные расходы все-таки. Вот будет ли как-то ценообразование меняться в связи с тем, что и транспорт приходит, и доступность улучшается, и, очевидно, у вас будет больше поток, потому что желающих будет больше?
0: Скорее мы работаем над тем, чтобы внедрять большее количество мероприятий для разных слоев населения. И по поводу экологии, то это важный вопрос, который у нас всегда тоже на контроле. С одной стороны, развитие инфраструктуры создает риски фрагментации среды обитания, а с другой — создание неких регламентированных так называемых маршрутов и экотроп. Поэтому, опять же, здесь все мы стараемся держать баланс доступности территории и сохранения ее биоразнообразия. Инфраструктура никогда не проходит мимо охраняемой территории, она меняет среду вокруг, а заповедник не живет в вакууме. Поэтому территория музея-заповедника, она всегда находится под охраной. А мы находимся в постоянном диалоге, соответственно, и с городом, и с застройщиками, и с его жителями.
1: Сейчас мы только что обсудили, как меняется историческое место, когда до него становится удобнее добираться. Ну что же, а мы продолжаем движение. Глядя на схему метро, мы видим просто название станции. А ведь у каждого из этих мест своя уникальная биография. Строгино, Хорошово, Серебряный Бор, Архангельская. Всегда интересно изучить, что было здесь до появления метро. Мария, что находилось здесь раньше, на территориях, по которым проходит сегодня Рублёво-Архангельская линия?
2: Если обратиться к более древним временам, то это были такие загородные территории, которые в том числе были связаны с загородным отдыхом. Это и усадьбы, это и дачные поселки. Один из них как раз и дал название Серебряному Бору. Это название дачного поселка, который появился вблизи Москвы-реки. Сама территория, на которой открылись новые станции, она вошла в состав Москвы по генеральному плану реконструкции города 1935 года. Но долгое время, несмотря на то, что там была расчерчена такая сетка будущих улиц, эта территория не сильно урбанизировалась. Только уже с расширением границы Москвы и до МКАДа эта территория стала развиваться уже в более тесной связке с центром города. Это тоже территория, которая благодаря новой линии получила хорошую транспортную доступность. Сюда можно быстро добраться из центра, но в то же время мы понимаем, что эта территория еще будет развиваться, здесь еще будут возникать новые жилые пространства, новые общественные объекты, новая инфраструктура, и мы можем и в дальнейшем следить за тем, как эта территория будет развиваться. Ну и, конечно же, много связано с изменением ландшафта природного, с обводнением Москвы и с тем, как река вообще живет. Здесь можно обратиться и к древним царским селам, таким как, например, Хорошово, которое как раз возникло на берегу Москвы-реки, и уже к объектам 20 века, инженерной инфраструктуры, к шлюзам, к мосту, к плотине, как загородная территория, она постепенно входит в орбиту городского развития.
1: Я сейчас хочу вам предложить такую небольшую игру воображения. Давайте представим, что у нашего слушателя полностью свободный день.
2: Счастливый слушатель.
1: Счастливый слушатель. А у нас практически только такие. Какой маршрут вы бы ему составили? Куда заехать, чтобы посмотреть, где задержаться?
2: Можно несколько разных вариантов, в зависимости от сезона, предусмотреть. Один из них, например, у Киевского вокзала сесть на речной кораблик, доехать до причала сердца столицы и воспользоваться таким довольно новым для Москвы видом водного транспорта. Затем дойти от причала сердца столицы до станции Звенигородская, полюбоваться новой архитектурой станции, доехать на метро до станции Народное ополчение, и оттуда уже можно спуститься к реке и прогуляться вдоль набережной, посмотреть и мост, и шлюзы, и плотину, и в перспективе, может быть, даже дойти и до церкви Троицы Живоначальной в Хорошове. Это один из вариантов, чтобы, например, задействовать возможности речного транспорта и посмотреть новые станции метро. Можно придумывать разные маршруты в зависимости от того, кто, собственно, путешествует. Если это те, кто интересуется архитектурой, инженерией, историей, то можно предложить один маршрут. Если это семейный отдых, то другой. Но очень здорово, что на этом участке мы можем комбинировать разные виды транспорта и очень удобно делать пересадки с одного вида транспорта на другой. И это делает такой формат, как staycation, да, когда ты путешествуешь, но остаешься в городе, очень вариативным.
1: Ой, быстрее бы выходной, хочу себя почувствовать счастливым слушателем. Анна, а у вас какой любимый маршрут? И я не говорю про маршрут в Архангельское.
0: Маршрут в Архангельское у нас

0: будет доступен с помощью метро только в следующем году. Поэтому тот маршрут, который предложила Мария, он, конечно, безумно интересный, но я все-таки люблю старую Москву, поэтому маршрут будем прокладывать в следующем году все-таки в Архангельское.
1: А что музей готовит на осенне-зимний сезон?
0: Ой, на осенне-зимний сезон мы сейчас готовим кленовые выходные. Мы накрываем столы для всех гостей, закипает самовар, разливается аромат лесного варенья и домашних пирогов. А зимой планируем готовить для гостей каток.
1: А какие ключевые выставки вы посоветуете для человека, который никогда у вас не был?
0: Сейчас у нас проходит выставка «Фарфоровое заведение князя Юсупова» в павильоне «Каприз». Чем известен юсуповский фарфор, расскажут у нас, конечно же, в музее. Кроме того, мы приглашаем гостей познакомиться с единственным уцелевшим в России собранием мемориальных экипажей знатной дворянской семьи Юсуповых. А в ближайшее время открываем новую выставку керамики, так что ждите анонсов.
1: Прекрасно. За осенней красотой все к вам. Ну что же, когда мы говорим про развитие транспортной инфраструктуры, мы говорим и про развитие тех участков, к которым прилегает эта инфраструктура. И здесь очень важно, что действительно мы можем легко и быстро с нашими детьми, с нашими любимыми добраться до самых-самых любимых мест, в том числе и тех, которые несут много знаний, много эмоций, много впечатлений. И сегодня мы проехали с вами по Рублёво-Архангельскому направлению буквально несколько раз. Обсудили архитектуру, историю, немного поговорили о наших транспортных привычках и о том, что будет ждать нас в будущем. У нас в гостях были искусствовед, ведущий экскурсовод проекта «Глазами инженера» Мария Никитина и заместитель директора музея-заповедника «Архангельская» Анна Скоробогатова. Это была программа «Двери открываются» на радио РБК и я, Юлия Темникова. Встретимся совсем скоро. Интересных вам поездок и всего доброго.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Татуин. Это ресторан «Кантина», придуманный как межпланетный бар на затерянной планете. Основатель проекта Эдуард Карапетян здесь явно строил не концептуальное место, а настоящее убежище для гастрономических путников. Здесь все собрано из песка, глины и камня. Вино стоит на полках, будто вырезанных прямо в скале. На стенах светятся руны древнего народа. Сквозь песчаные перегородки проходит мягкий странный свет. Под потолком то восточные фонари, то футуристические световые соты. И вся эта вселенная не скатывается в дешевый аттракцион. Она работает как убежище, как место, где тебе дают возможность поставить время на паузу. Концепция «Татуин» проста. Еда здесь не для развлечения, а для восстановления сил. Поэтому в центре живой огонь и кухня, вдохновленная кочевыми традициями, Кавказом и Ближним Востоком. За кухню отвечает Бесо Чеченов, и меню звучит как записки путника. Даем слово шефу.
3: Состоит из двух направлений. Это кухня кочевых народов России и кухня народов пустыни. Мы сплели эти два направления, создали наше новое, третье космическое направление, которое мы называем авторским взглядом.
2: Есть межвкусие. Сезонные овощи и тартар из мраморной телятины с вагю. Есть бедуинский суп с ягненком, каштаном, нутом и сливой. А дальше блюда на открытом огне. Утка магре, адана кебабы и корнеплоды с курдюком. И это не кухня по мотивам. Продукты здесь выбирают всерьез. Мясо везут из Карачаева-Черкесии, молочные продукты со склонов Эльбруса, овощи отбирают с почти научной тщательностью. Карта чая и кофе растянулась на пару десятков позиций. Логично, ведь без правильного топлива выжить сложнее. Есть колд-брю со смородиной, матча-латте с белым шоколадом и маракуйей, церемониальные китайские чаи. Итог. Татуин – это не просто ресторан, а красивое убежище для тех, кто устал от внешнего шума и хочет ненадолго выпасть в другую, вкусную реальность. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
4: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин и

0: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
1: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
2: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
3: По будням в 10.00. Специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
4: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
5: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
6: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: В 2021 году британский Burger King приурочил к 8 марта диджитал-кампанию. Публикация открывалась фразой «Женщинам место на кухне». Подробности о фактической цели проекта, стипендиальной программе для женщин, приводились ниже в ветке обсуждения. Люди не дочитывали до конца и тут же обвиняли бренд в сексизме. Попытки урегулировать конфликт в комментариях усугубили ситуацию. Burger King экстренно удалил твит и принес извинения. Информации об убытках не было, но в сети все равно обсуждался репутационный ущерб, потеря лояльности молодой аудитории, посетителей ресторана быстрого питания.
6: Ошибка на миллион.

19.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Причиной сбоя на серой ветке московского метрополитена стало задымление под одним из вагонов. По информации столичного департамента транспорта, речь идет о поезде АК. Эту модель сняли с производства еще в 2016 году. Около часа назад движение на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии было прервано. Со станции Тульская вывели около 250 человек. Пострадавших нет, сейчас движение по ветке восстановлено. Спасатели обнаружили тела пятерых погибших при пожаре на Краснозаводском химзаводе в Подмосковье. Работы по ликвидации последствий происшествия завершены, заявили в администрации Сергиево-Посадского городского округа. Крупный пожар на предприятии Ростеха произошел позавчера вечером. По предварительным данным, происшествие носило техногенный характер. Запорожская АЭС пострадала после обстрелов со стороны Украины. Удары повредили оборудование, которое было задействовано для электроснабжения станции. Сейчас она запитана от аварийных источников, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Между тем, несколько минут назад Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги. По-прежнему не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Краснодара и Геленджика. В Испании продолжаются массовые акции протеста из-за жилищного кризиса. По официальным данным, на улице Мадрида вышло около 70 тысяч человек. Однако профсоюз арендаторов, организовавший демонстрацию, сообщает о полумиллионе участников и намерен добиваться всеобщей забастовки. Митингующие требуют введения бессрочных договоров аренды и изъятия жилья у так называемых фондов стервятников, которые массово скупают недвижимость, а затем резко повышают стоимость аренды. Жители Москвы и Подмосковья предупредили о самой холодной ночи с начала осени. В ночь на воскресенье температура воздуха в столице опустится до минус 3, а по области местами до 5 градусов ниже нуля, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Ну и буквально несколько секунд назад завершился первый тайм товарищеского матча между сборными России и Намибии. Счет пока 1-0. Единственный мяч на 37-й минуте забил наш Лечи

0: Абдуллаев. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Часов 32 минуты в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Сейчас об активизации, заметной активизации движения по Северному морскому пути. Число рейсов по нему в сентябре достигло рекордных 133, и это в полтора раза больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Пишет об этом газета Financial Times, отмечает, что почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом. Впрочем, арктический маршрут используют и китайские перевозчики, которые ищут альтернативные пути на европейский рынок из-за перебоев с судоходством на Ближнем Востоке и в Красном море. В беседе с Никитой Гмызой ранее в эфире президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин объяснил, Северный морской путь не заменит Суэцкий канал, а лишь разгрузит другие маршруты, мешают сезон и дороговизна обслуживания пути.
2: В последнее время действительно мы видим, что Северный морской путь становится привлекательным. Естественно, там очень активно работают наши суда, поскольку это связано с тем, что у нас наши месторождения, которые тяготеют к Северному морскому пути, более активно стали работать и используют эту транспортную артерию. А вот в части транзита действительно к нему стали предъявлять интерес и китайские компании, и, соответственно, они сегодня уже готовят сами свою программу, в том числе и по ледокольному флоту. Но там пока есть определенные технологические ограничения по увеличению объемов транзита. Это связано с тем, что он у нас не является круглогодичным. Там есть период, когда у нас без сильной ледовой проводки их суда практически не проходят. Поэтому есть определенные ограничения, но в целом интерес со стороны бизнеса, со стороны других государств, Северному морскому пути растет.
3: Как раз новость, то, что Китай остановил перевозки по Северному морскому пути из-за завершения навигационного сезона, но в перспективе, насколько я понимаю, это круглогодичная навигация. Вот как когда России удастся это наладить, и что мешает?
2: Во-первых, стоимость, когда мы говорим о том, что у нас вот есть часть некруглогодичная, там должны работать очень тяжелые ледоколы. Вопрос их количества. Под те объемы, которые есть, тем меньше судов в караване, тем, соответственно, дороже проводка. И то, что сейчас китайцы рассматривают этот вариант, они пытаются создать свои суда ледового класса. Но это вопрос не быстрый, имеется в виду, да, ледокол построить, это занимает довольно-таки длительный промежуток времени. Поэтому я думаю, что до раньше 30-го года, наверное, говорить о том, что мы сможем подойти к вопросу круглогодичного использования Северного морского пути преждевременно.
3: А кто сейчас пользуется в основном этим маршрутом и кто в него инвестирует, кроме России? Есть ли какие-то, может быть, уже инвестиции от китайских компаний или пока не рискуют?
2: Нет, китайцы активно рассматривают, инвестируют, в том числе в строительство флота и взаимодействуют с нашими компаниями, кто обеспечивает проводку судов и, соответственно, инвестируют в систему жизнеобеспечения вдоль линии Северного морского пути. Активную позицию и Индия туда смотрит, наверное, на Северный морской путь, поскольку, ну, как бы, события сейчас в этом году были такие непредсказуемые для всех. И, естественно, страны АТР стали активно смотреть на Северный морской путь, именно как на транзитную артерию. Но, повторюсь, да, пока есть определенные ограничения, но, наверное, совместными усилиями мы этот вопрос решим.
3: В перспективе, как вы видите, сможет ли Северный морской путь полностью заменить тот же Суэцкий канал и основные другие артерии, или все-таки это не совсем реалистично? Сценарий, и он скорее будет использоваться для перевозки конкретных частей конкретных грузов.
2: Во-первых, наверное, не надо рассматривать, чтобы одна артерия заменила другую, а вот распределить часть грузового потока, то есть снизить нагрузку на другие направления, это Северный морской путь сможет. Естественно, с учетом географических, скажем, особенностей Северного морского пути, ну, никто не будет его рассматривать как просто вот давайте переключим все туда, остальные артерии использовать не будем. А как дополнительная альтернатива, в том числе, когда вот сейчас мы говорим в летний период, то однозначно будет востребовано, и поэтому она развивается.
1: Росперевозок Financial Times связывает с сокращением морского ледового покрова и рисками на традиционных маршрутах. Среди них угроза со стороны йеменских хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе у входа в Красное море. По словам морских аналитиков, власти и операторы активнее ищут пути, менее подверженные геополитическим потрясениям. Через полминуты к налоговой теме обратимся. Мы много следили на этой неделе и за законопроектами, которые касаются бюджета на ближайшие 3 года и корректировки бюджета на нынешний год, ну и много налоговых новаций могут вступить в силу со следующего года. Но вот одна из них предполагает, что пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Что это значит, разберемся. Вы слушаете радио РБК.

0: Реклама. Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
1: 19.38 в Москве. Итак, пункты выдачи заказов маркетплейса будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такие поправки к налоговому кодексу содержатся в бюджетном пакете, внесенном в Госдуму. И это следует из электронной базы данных парламента. Сейчас таким образом собираются налоги с торговых центров, магазинов и офисов. Теперь же планируется из пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Как нововведение в случае принятия повлияет на трансформацию электронной коммерции? В этом разбирались Руслан Айнетдинов и Денис Абасов.
2: Правительство предлагает включить ПВЗ в перечень объектов, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости. Сейчас это работает не так. По общему правилу, налог на имущество организации, напомню, рассчитывается исходя из балансовой стоимости объекта, то есть оценки актива после всех корректировок. Ну, в частности, речь идет об амортизации и понижении стоимости. И вот уже с этой базы платится налог. С кадастровой стоимостью все иначе. Ее определяет государство, и никаких корректировок здесь уже не будет. В пояснительной записке правительства указано, что изменения касаются пунктов приема и выдачи заказа, которые являются, цитата, объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы.
3: Что об этом думают сами маркетплейсы? Какова их реакция?
2: Вот Wildberries, например, уже не согласились с этой формулировкой, что под это описание подходит ПВЗ. В компании сообщили РБК, что это концептуально неверно. Ведь изначально статья налогового кодекса, поясняют в Wildberries, в которую вносят поправки, определяет критерии налогообложения, исходя из характеристик и фактического использования объекта недвижимости, а не из того, кто его эксплуатирует.
3: И что при этом говорят сами владельцы ПВЗ?
2: Отреагировали, разумеется, негативно, ведь для них это в первую очередь увеличение налоговой нагрузки. Наши собеседники также указывают, что большинство пунктов выдачи заказов работает в арендованных помещениях, и в конечном итоге любой сбор налогов, акцизов и прочего неизбежно будет заложен в стоимость конечного товара или услуги. В случае с налогом по кадастровой стоимости, к слову, речь идет о заметной величине, рассказал эксперт по маркетплейсам и владелец ПВЗ Артем Бобцов.
4: Налог кадастровой стоимости всего в районе 2%. В среднем мы посмотрели, вот у нас по нашей сети ПВЗ в Москве и Московской области средняя стоимость помещения 20 миллионов рублей, в котором мы находимся, который мы арендуем. Соответственно, 2% — это 400 тысяч рублей в год, 35 тысяч рублей в месяц. При средней ставке аренды у нас 75 тысяч рублей, по сути, аренда увеличится в полтора раза. Дело в том, что примерно треть всех ПВЗ в Москве и Московской области находится на грани окупаемости, работают либо в слабый плюс, либо в слабый минус, либо ноль. Таким образом, для них увеличение аренды на 35 тысяч даже рублей в месяц будет означать, что они, скорее всего, все уйдут в минус.
2: О неустойчивом положении ПВЗ на рынке говорят и другие наши собеседники. В частности, партнер Data Insight Федор Вирин отмечает, что ПВЗ – крайне бедный бизнес. Значительная часть точек работают на грани окупаемости, а значит, в результате увеличения налоговой нагрузки все больше пунктов начнут быстро закрываться.
5: Сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь, Wildberries замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы. А ПВЗ – очень бедный бизнес. С доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки. Как только там возникает падение трафика, или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят, потому что там помесячная аренда часто, и они могут в один день сказать, все, отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. До свидания. Просто потому что это очень часто бизнес самозанятости, когда предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату.
3: Эксперты указывают на риски массовых закрытий ПВЗ. Вот можно ли что-то с этим сделать?
2: На помощь пунктам выдачи заказов должны прийти сами маркетплейсы. Так считает владелец ПВЗ Артем Бобцов. Правда, здесь все не так просто. Как торговые площадки вообще могут помочь? Им придется увеличить процент от оборота, который они платят пунктам выдачи заказов, чтобы те перестали закрываться. Но не будем забывать, что речь идет все же о бизнесе, а значит, себе в минус ни одна из сторон действовать, очевидно, не заинтересована. По этой причине, как считает Бобцов, маркетплейсы ровно на те увеличенные проценты оборота поднимут свою комиссию с продавцов. Продавцы тем временем заложат эту разницу в цену своих товаров. И таким образом налоговые инновации, которые, казалось бы, направлены изначально на достаточно узкий круг лиц, владельцев помещений, на самом деле отразятся на всех. На этом фоне у одного из наших собеседников родилась крайне оригинальная идея. Основатель бренда Warsh Сергей Семенов рассказал, что когда начались атаки на склады Wildberries, он поддержал своего друга, владельца ПВЗ, таким образом. Арендовал помещение прямо в его пункте выдачи заказов, чтобы снизить стоимость аренды друга. И начал хранить свои товары там, перейдя на модель торговли ФБС. В результате оба получили выгоду, рассказал Семенов.
6: ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков, когда вы пришли и купили 3 товара, 3 пика. С каждого пика, в зависимости от какой ПВЗ, 7 рублей примерно. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Я бы сказал, многие партнерские ПВЗ находятся в отрицательной зоне роста. Плохо себя чувствую. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый. Мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары. И теперь мы по ФБС сдаем. У нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно. И сдаем прямо с этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
2: Поправки к налоговому кодексу, о которых идет речь, должны вступить в силу через месяц после официальной публикации закона и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на имущество. Первое чтение пакета бюджета в Госдуме, напомню, пройдет 29 октября.
1: В том, как на рынке электронной коммерции скажется налог на ПВЗ по кадастровой стоимости, разбирались Руслан Анединов и Денис Абасов. Ну, как было сказано, первое чтение 29 октября, соответственно, до этого времени, до второго чтения, еще возможны поправки, как раз во втором чтении они часто и вносятся. Букеты ко дню учителя подорожали на 10% за год. Стоимость приблизилась к 4000 рублей. Это сообщили РБК в маркетплейсе цветов Flow Wow. Напомню, День учителя будет отмечаться уже в ближайший понедельник, 5 октября. Сервис также привел данные Росстата. За последние 4 года цены на подарки учителям в профессиональный праздник выросли в 1.5 раза. Flow Wow отмечает, что накануне и непосредственно в День учителя число покупок в цветочных магазинах на 40% выше обычного. Денежный оборот увеличивается на треть. Но при этом средний чек в этот период немного ниже нормы. Все дело в том, что, вот как объясняет сервис, покупателей становится больше, но вот выбирают они более доступные позиции. Как в этом году готовиться ко Дню учителя, разбиралась Александра Кудрявцева. Она в студии. Александра, ну, много разных вариантов подарков. Это и цветы, и конфеты, и чайные наборы, что только не дарят. Есть ли что-то необычное?
7: Конечно, без шоколада, тортов и чайных наборов сейчас никуда. Это та классика, которую продолжают выбирать в качестве подарка, и это подтверждают данные маркетплейсов. Сервис Flow Wow отмечает, что интерес к кондитерским изделиям за последнюю неделю сентября вырос на 3% год к году. И чаще всего выбирают клубнику в шоколаде и бенто-торты, а еще корпусные десерты, которые этим летом заполонили все соцсети. Об этом говорит пиар-менеджер маркетплейса Flow Wow Валерий Питаев.
8: Цветы остаются главным подарком ко Дню учителя. Чаще всего берут монобукеты из роз, диантусов, хризантем и альстромерий. Среди ключевых отличий этого года от прошлого повысился интерес к авторской флористике со сложными композициями. Мы наблюдаем рост спроса к таким букетам на 5%. Помимо цветов берут кондитерские изделия, которые можно персонализировать под конкретного учителя. Например, бенто-торты с надписями. Также среди популярных позиций клубника в шоколаде и корпусные десерты – новинка этого года.
1: Но все-таки это такая не классика, а неоклассика. Не десерты, а корпусные десерты. Не торты, а бенто-торты. Но все равно остается в классическом виде.
7: Но это как раз
1: виде.
7: Все, что в тренде, да, сейчас. Тем временем Озон фиксирует рост продаж электронных сертификатов номиналом в 50 тысяч рублей. Их стали покупать в 2 раза чаще, чем год назад. И похожую динамику показали наборы конфет. При этом стоимость таких позиций по сравнению с тем же периодом 2025 года снизилась примерно на 70%. В пресс-службе Wildberries нам тоже подтвердили интерес к сладкому. Там фиксируют рост спроса на съедобные букеты. А вот канцелярию в этом году дарить не очень хотят. Это отмечает представитель РВБ Wildberries и РУС Дмитрий Борщевский.
9: Значительно вырос оборот стабилизированных цветов на 26%, сухоцветов на 43%, но самыми популярными стали съедобные букеты, где продажи подскочили аж на целых 70%. А вот канцелярка в этом году явно не в фаворе. Продажи канцелярских наборов даже немного снизились, а оборот различных органайзеров практически не изменился.
7: Кстати, есть позиция, которая все-таки выбивается из этой статистики про канцелярию. Рост спроса на блокноты Wildberries фиксирует. Их продажи выросли на 70% по сравнению с первой половиной сентября. Учитель года 2018 Алихан Динаев рассказал нам, что его обычно задаривают именно блокнотами.
1: Хотя, казалось бы, все уже в электронном виде, зачем блокноты? Но вот и нужны еще.
7: Нужны, да. Он их даже копит и хочет кому-то передарить. А еще он рассказал, какой подарок однажды стал для него настоящим сюрпризом.
10: Набор инструментов. Самый необычный и, пожалуй, самый полезный подарок, который я когда-либо получал на День Учителя. Несмотря на то, что этому набору уже более 5 лет, он продолжает верой и правдой служить мне. Вообще, я всегда призываю своих учеников не делать мне подарки на день рождения, Новый год или на День Учителя, но в то же время всегда признаюсь, что есть одна вещь, которую я всегда готов принять, это книга. Ученики часто дарят мне книги,

0: И, несмотря на все мои просьбы и увещевания, продолжают задаривать меня блокнотами и ежедневниками. У меня колоссальная коллекция этих вещей. Несмотря на то, что я активно раздариваю их, передариваю их своим ученикам, коллегам, студентам, их количество у меня продолжает расти.
1: По данным Института

0: ушли. Особенно это значимо для учителя. Открыли картинную галерею с портретами учителей. Вы знаете, насколько это трогательно было как для тех, кто ее создавал, так и для тех, кто увидел это. И честно, это был такой момент сопряжения человеческих душ, который во многом продлевает жизнь школьному учителю.
1: Но вернемся все-таки к материальному. По данным Superjob, самую крупную сумму на подарки учителям потратят москвичи – около 5 500 рублей. Это на 12% больше, чем год назад. Но здесь надо оговориться, что по закону сумма подарка не должна превышать 3 000 рублей.
2: А мне вот все-таки нравятся нематериальные подарки. Помнится, я был учителем тоже некоторое непродолжительное время. И мне ученики подарили чашку с нашей общей фотографией. Вот этот подарок, пожалуй, не забуду никогда, до сих пор пью из этой чашки и чай, и воду, и другие напитки тоже. Я здесь буду больше на стороне Константина Тхостова, который говорил о нематериальном. Впрочем, кому что, как говорится. Спасибо, Александра Кудрявцева была в студии и разбиралась в том, как учителя готовятся к своему профессиональному празднику. А вот чему может научить сага «Сумерки», которая и спустя почти 20 лет после своего первого выхода остается лидером по киносборам в России. Это впервые в истории происходит. «Сумерки» и повторный прокат принес 340 миллионов рублей в сентябре. Больше, чем у двух главных новинок месяца вместе взятых. Это фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». Такое происходит впервые в истории официальной статистики ЯИС фонда кино. Хотя сам фильм «Сумерки» вышел аж в 2008 году. Как рассказала Никите Гмызи, медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова, если тренд на повторный прокат старых франшиз станет постоянным, он подорвет инвестиции в новое кино.
3: Это как минимум первый такой случай, и я была на показах и «Сумерек», и уже сейчас идет повторный показ «Новолуния», например, и то, как аудитория реагирует на повторные премьеры, это, конечно, что-то с чем-то. Честно говоря, я ни на одной российской премьере последних лет такого ажиотажа не видела. То есть люди реагируют на какие-то реплики, постоянно есть какой-то отклик из зала, вот это сплочение. Присутствуют косплееры, которые разогревают аудиторию накануне показа. То есть это действительно уже такая очень крупная ивент-деятельность, которая привлекает огромное количество людей. Посмотрим, удастся ли попробовать что-то подобное сделать с другими франшизами последних лет. Но, насколько я знаю, киносети распробовали вот эту вот историю и сейчас планируют договариваться с правообладателями по поводу и других крупных франшиз.
4: Самое интересное, что ты уже упомянула отчасти, это то, что почти половина зрителей «Сумерек» вот в этом в повторном прокате, это все-таки молодежь, да, 18-24. Ну, то есть не те, кто смотрел фильм в 2008, то есть не мы с тобой. Как вообще фильм 18-летней давности зацепил новое поколение?
3: Здесь стоит разобрать сам фильм на самом деле. Во-первых, это уже такой довольно распространенный по всему миру культурный феномен. Каждый раз, когда наступает осень, этот сезон даже уже получил официальное название «Хоа-хоа» по аналогии с песней, которая играет в первой части. И благодаря социальным сетям и благодаря вот этому вот вайбу осеннего фильма, это уже ежегодная традиция. Не знаю, как смотреть «Гарри Поттера» на Новый год, например. И молодежь к этому подтягивается. Молодежь обнаруживает в социальных сетях, казалось бы, довольно знакомые и узнаваемые нам, миллениалам, но для них новые ролики, им хочется посмотреть, что это, их это затягивает. И если смотреть на отзывы, то им это даже нравится. Причем отзывы такие, что, ну, вроде бы что-то странное, казалось бы, как будто почти что комедия, но так заходит, что хочется пересмотреть еще раз. У миллениалов сейчас точно такое же восприятие, даже у тех, кто, кстати, раньше критиковал в свое время эту франшизу.
4: Получается, что в целом кинотеатры в плюсе, а вот система кинопроизводства от этого тренда, она, наоборот, страдает. Ведь зритель предпочитает старое, новым фильмам получается сложнее окупаться. Насколько это серьезная угроза сейчас для индустрии?
3: Здесь трудно сказать, именно из-за «Сумерек» или нет, и собрали бы они большую кассу, если бы «Сумерек» в прокате не было, но тем не менее это действительно так, и эту позицию мне озвучивало несколько участников рынка, о том, что напрягает вот такая история, а вдруг у нас в принципе станет трендом, что новое кино будет уступать в повторном прокате старому, и тогда оно не сможет попросту отбивать свои производственные бюджеты, потому что вся система кинопроката исторически устроено таким образом, что именно во время вот этого показа первых 2-3 недель на большом экране фильм зарабатывает основную часть своих денег, и по сути, если он не смог отбиться и окупиться в этот период, то, скорее всего, каких-то шансов на успех у него уже не будет. И, что немаловажно, он будет меньше стоить при продаже лицензии для онлайн-кинотеатров и для телевидения на показ этого же самого фильма. И действительно, опасения дистрибьюторов и опасения

0: опасения самих создателей таких фильмов, они имеют под собой почву, потому что если вдруг тренд окажется не разовым, а постоянным и долгосрочным, то возникнут вопросы, а зачем тогда вообще инвестировать в новое кино, если можно просто спокойно показывать старое?
1: Мне кажется, надо поднять вопрос времен из 2008 года. Жень, команда Эдварда или команда Джейкоба? Кого ты выбираешь?
0: Я все осознала, я теперь в свои 30 выбираю исключительно Карлайла.
2: Но по данным исследования Триколора, 42% респондентов называют 2000-е годы десятилетием, с которым у них связано больше всего теплых ассоциаций. Это самый высокий показатель среди всех периодов, опережающий даже 90-е. Сколько из этих людей хочет вернуть 2007-й, в исследовании не уточняется. Вы слушаете радио РБК.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ, самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
5: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
6: Если темпы роста сохранятся...
7: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
6: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
4: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
5: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
4: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра!
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Риск приходит от незнания того, чем вы занимаетесь. Если вы понимаете бизнес, если вы понимаете экономику процесса, если вы знаете людей, которые им управляют, и если цена является разумной, вы не рискуете. Инвестору не нужно делать необычайные вещи, чтобы получить необычайный результат. Достаточно просто делать обычные вещи, но избегать совершения крупных катастрофических глупостей. Уоррен Баффет.
9: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
10: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
11: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
12: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
13: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК «Тренды».
11: Первые элементы умного дома появились еще в 2000-х годах. Сегодня рынок предлагает десятки недорогих решений. От дистанционного управления светом и кондиционером до использования голосовых помощников и датчиков безопасности. Однако такая экосистема по-прежнему критически зависит от сети, и сбой Wi-Fi может временно парализовать технику. Параллельно с этим, на фоне климатических изменений и роста тарифов, автоматизация быта превращается в инструмент жесткой экономики. Экономии энергии и воды. На стыке факторов рождается главный тренд будущего. Переход от ручного контроля отдельных приборов к автономному дому, который сам предугадывает потребности человека и регулирует процессы без его участия.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечер в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Один ребенок пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область. В Шебекинском округе 11-летний мальчик получил осколочное ранение бедра при детонации FPV-дрона, сообщили в оперативном штабе. Врачи оказали пострадавшему помощь и перевели на амбулаторное лечение. В Киеве со следующей недели начнут строить резервные понтонные переправы через Днепр. Об этом сообщил глава украинского Минтранса Николай Калашник. По его словам, на строительство может уйти до 3 месяцев. Минувшей ночью российская армия ударила по северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве, через который осуществлялась логистика ВСУ. Армия Йемена ударила по позициям хуситов в столице страны Сане. Правительственные силы атаковали несколько военных объектов движения «Ансар-Аллах». По каким именно целям были нанесены удары, представитель вооруженных сил не уточнил. Накануне источники агентства Рейтер сообщали, что Саудовская Аравия также готовится к новому масштабному наступлению на хуситов, чтобы лишить их контроля над Баб-эль-Мандебским проливом. Губернатор штата Теннесси отправил в отставку главу департамента исправительных учреждений Фрэнка Страду. Он покинет пост после неудавшейся попытки казни Кристи Пайк. Напомню, женщина, приговоренная к высшей мере за убийство, выжила после 2 инъекций пентобарбитала и сейчас находится в коме. Страда заявил, что его отставка лучше всего отвечает интересам штата, пока ведется независимое расследование этого инцидента. Московский хоккейный клуб ЦСКА продлил беспроигрышную серию в регулярном чемпионате КХЛ до 8 матчей. В домашней игре против столичного «Динамо» армейцы победили со счетом 4-3 в серии буллитов. ЦСКА с 18 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, а в понедельник они примут у себя уфимский «Салават Юлаев». Ну а тем временем сборная России удвоила преимущество в товарищеском матче против Намибии. Несколько минут назад второй мяч забил Данил Пруц. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Повтор программы.
2: Тут Женя Стогова. Популярность альпинизма и горного туризма в последние годы заметно растет, привлекает как опытных спортсменов, так и новичков. Параллельно с этим все чаще в СМИ появляются новости о несчастных случаях, произошедших во время восхождений. Восточный Саян, Эльбрус, Кабардино-Балкария. Новости о гибели людей в горах мелькают в ленте с достаточно пугающей частотой. Обычно у медиатрендов легкий формат лайфстайла, но в этот раз мы хотим

0: Хотели бы изменить темп и поговорить в серьезном ключе. Если наши слушатели сегодня, вот прямо сейчас собираются в горы, а сейчас как раз пик сезона, то хотелось бы попросить вас задуматься о перепроверке, об усилении подготовки, ну и о том, чтобы все было безопасно и прошло благополучно. Со мной сегодня в студии Елена Кузнецова, член правления Федерации альпинизма России, руководитель сборных команд России по альпинизму.
1: Медиатренды.
0: Елена, почему так много несчастных случаев в горах?
2: Если по этому сезону сказать, здесь, конечно, такой основной несчастный случай – это гибель 17 альпинистов в Кабардино-Балкарии, при Эльбрусе, под Бижерге. Это, конечно, нонсенс. Можно сравнить со сходом ледника Колка. Это примерно вот одного, так сказать, ранга события. А в остальном, конечно, статистика примерно одинаковая каждый год. Почему стали столько про это передавать? Ну, наверное, потому что, к сожалению, средства массовой информации, падки до таких вот будоражащих сообщений. Ну, наверное, и недоработка Федерации и других наших структур, что мы не так много про хорошие события пишем, а у нас достаточно много уникальных альпинистов, которых, ну, стоит как-то про них рассказать, показать, и достижения, они, слава богу, живы, но почему-то это не очень интересно.
0: Ну, то есть я так понимаю, что это просто такой, не то чтобы просто, но один из поводов, почему кажется, что случаев стало трагичных больше, просто про них стали больше и активнее писать.
2: Ну, в общем-то, да, их раскручивают обязательно в средствах массовой информации, они там много просмотров, конечно, обязательно человек зайдет и почитает. Как бы, когда все хорошо, ну, что тут интересного?
0: Но у журналистов есть присказка, что если самолет взлетел, это не новость, а если самолет упал, то это новость. Видимо, с альпинизмом примерно то же
2: примерно
0: самое происходит.
2: Примерно, да, да, конечно.
0: Тем не менее, самих альпинистов тоже становится больше. Почему, на ваш взгляд, в последние годы этот вид досуга, если можно так сказать, либо экстрима, набирает популярность?
2: Ну, я бы сказала, экстрима, конечно, среди вот обычных людей, которые там сидят дома на диване, думают, ну, куда поехать, там я был, о, вот на Эльбрусе я не был, надо бы поехать. Смотрят, значит, доступные предложения, и сильно не разбираясь, там, добросовестные, недобросовестные те фирмы, которые предлагают свои услуги, едет, ну, а там уж как получится. Считаю, что все включено, и должно, значит, все состояться, а с горами так не получается. Горы – это серьезная среда экстремальная, где можно быть все, и бывают точки невозврата, когда уже, можно сказать, мы приплыли.
0: Ну, то есть ошибок горы не прощают?
2: Не прощают ошибок, и всегда ты должен понимать, что ты можешь попасть в какую-то не в ту ситуацию, которую ты планировал, и надо будет как-то оттуда выходить.
0: Как раз к разговору про Эльбрус. Я была в этой области для скалолазания этим летом и на Эльбрус ездила с компанией на канатной дороге. С чем там столкнулась? Ребята на ратраках зазывают, что чуть ли не на вершину вас сейчас за 5000 рублей поднимем. Все, посмотрите, сфотографируетесь и вернетесь. И никто не говорит о рисках. Почему вообще возникла вот эта ситуация, что настолько опасное экстремальное предприятие, которое может в лучшем случае закончиться горной болезнью, становится вот таким коммерческим аттракционом?
2: Жажда наживы, на мой взгляд, потому что мы вот как общественная организация, мы пытаемся с этим бороться. Я даже знаю, что власти местные тоже, они, конечно, за то, чтобы никакой массовости, когда говорят, там, должен быть массовый отдых, массовый вид спорта, но это не про горы. Там массовость может привести к плохим последствиям. Ну, пока не можем побороть, не можем. Я вот была в Японии, примерно вот гора Фудзияма, это также можно сравнить. Там очень жестко. 3 месяца в году открыта гора. Как им удается всех построить и не пускать все остальные месяцы? Ну, можно вот поучиться. Есть такой опыт, да.
0: Совсем скоро продолжим подробнее говорить о том, как устроен альпинизм в России и, самое главное, как сделать восхождение на любую гору безопасной. К нам присоединятся ведущие российские альпинисты и даже телеведущие, которые активно увлекаются этим досугом. Ну а у нас в студии Елена Кузнецова, член правления Федерации альпинизма России.
1: Реклама. Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
3: Повтор программы.
0: Тут же Аня Стогова, и мы обсуждаем тренд на альпинизм и антитренд касательно несчастных случаев, которые с этим в последние годы связаны. Со мной сегодня в студии Елена Кузнецова, член правления Федерации альпинизма России.
1: Медиатренды. Медиатренды.
0: Елена, вот вы уже упомянули, что, например, на горе Фудзи в Японии власти научились ограничивать туристический поток. 3 месяца в году, вы упомянули, можно только восходить на эту гору, и, соответственно, с новичками там разговор короткий. В России возникают такие практики, которые способствуют, ну, не то чтобы не увеличению, а уменьшению количества несчастных случаев в горах?
2: Практики – это система подготовки, во-первых, в альпинизме, но она с советских времен сильно изменилась. Вот я как инструктор, практикующий и вообще как бы всю жизнь в альпинизме провела, могу сказать, что альпинизм постарел. Я сама начала заниматься после 9 класса школы. Я первый раз поехала, и вот все, кто вот моего возраста, альпинисты, мы уже, так сказать, на излете находимся своей там карьеры, больше инструкторами работаем, какими-то наставниками, они все начинали очень рано. Сейчас, к сожалению, среди студенческой среды не так развит альпинизм, но, как любой вид спорта, начинать надо раньше. Раньше, тогда ты успеваешь набрать опыт.
0: Но я тут соглашусь, я сама как скалолаз начала уже сравнительно в позднем возрасте, сильно за 20 мне было, когда я пришла в этот досуг, и тоже понимаю, что если бы мне было 15, наверное, чуть проще все это было бы организовать. В альпинизме, я так полагаю, то же самое.
2: Ну, конечно, конечно. Когда как бы идет становление личности, это вот подростковый возраст, ну, может быть, младше не надо, но уже можно, конечно, начинать и привыкать к горам. Потому что там и физически надо быть готовым к таким нагрузкам, там в анаэробном режиме, в общем-то, организм работает. И психологически работа в команде. Еще так не очень как бы, ну, это мое мнение, хорошо сыграла западная идеология, вот этот индивидуализм, когда вот только я только на себя рассчитываю.
0: То есть горы – это про коллективное, не про индивидуальное?
2: Вот когда все хорошо, они говорят «я сам». А вот когда прижмет, а где же мои товарищи, где же мои друзья? Не бросайте меня. Да.
0: К нам присоединяется альпинист Денис Киселев, инструктор по альпинизму и руководитель альп-клуба. Денис, на ваш взгляд, как развитие коммерческого альпинизма, то есть все вот эти туры под ключ, подъемы на тех же ратраках, повлияли на доступность вершин для обычных людей?
3: С одной стороны, это популяризация вида спорта альпинизм, который однозначно сейчас на высоком уровне, и это подняло нас на такую известную популярность и стало таким мейнстримом заняться альпинизмом. Но, с другой стороны, конечно, столько неофитов в нашем спорте не было никогда. И то, что у нас сейчас все наблюдают повышение аварийности в альпинизме, это связано и с повышением популярности, и с повышением вслед за ним количества неофитов в этом виде спорта.
0: Правильно ли я понимаю, что приходят люди, которые относятся к процессу подготовки несерьезно? То есть им кажется, что это примерно как обычный отпуск в Турции all-inclusive на пляже, но только в горах где-нибудь на Эльбрусе?
3: Да, и, кстати, вот все стримы, все видео, которые показывают, как легко человек заходит там на Эльбрус, ой, да это все ерунда, все так просто, легко. Мы же не видим труда, тренировок, и это же скучно. Как можно снимать про скучные тренировки интересные стримы? Интересные стримы снимаются про победы, про достижения. И то, что там до вершины Эвереста было там 3 недели ходьбы унылой по сугробам и там работы на тренажерах, и очень большой процесс, этого не видит никто. И кажется, что это все легко и просто. И создается иллюзия того, что это не требует никаких усилий, и я тоже смогу. А на самом деле надо акцент делать на тренировках, конечно.
0: Елена, вот на ваш взгляд, вот эта популяризация через соцсети, какой эффект имеет?
2: Неоднозначный эффект, конечно. Мы стали больше для коммуникации, это все полезно. А вот для такого вот, как бы я сказал, заманивание. Но это, наверное, не только альпинизм переживает такое негативное влияние. Надо как-то с этим бороться. И мы стараемся, все, что можем, делаем.
0: А за рубежом так же происходит? Там тоже молодежь неподготовленная рвется в горы, там за 2 дня собрав рюкзак? Или там все-таки более осознанная система выстроена?
2: За рубежом немножко по-другому. Если вы имеете, конечно, в виду Европу, во-первых, они все живут в горах. И они, когда вырастают, когда они видят, как там дедушка, как-то все равно ходил там бабушка, папа, мама. У нас таких вот семейных тоже, в общем-то, много династий, когда даже как в семье все передается правильно, но не так распространено. Для нас все-таки это экзотика, и люди едут за экзотикой. А в Европе, ну что там Альпы, там в каждой стране эти Альпы, они как-то к ним прикасаются всегда все практически.
0: Вот здесь тоже возникает вопрос, и Денис, хотела бы вам его адресовать. А как за последние годы меняется вот эта горная этика? То есть люди опытные, люди, у которых десяток покоренных вершин за плечами. Насколько они открыты новичкам, готовы брать на себя и ответственность, и заниматься их подготовкой, и передачей вот этого опыта?
3: Ну вот Елена Валентиновна передо мной уже упомянула про эти процессы. Когда у нас есть преемственность, когда есть старые кадры, которые учат молодых, там все хорошо. То есть это чаще всего спортивный альпинизм.
0: Но она есть, эта преемственность, вот
3: однозначно
0: сейчас?
3: Однозначно есть, но не во всем и не всегда. Очень много тоже есть вот как раз людей, воспитанных видеоблогами. Когда вот это все просто легко, это обычный коммерческий альпинизм. Коммерческий альпинизм – это отношение гид-клиент, все-таки вы мне обязаны, потому что я вам заплатил. И тут про этику нет слов. И все-таки, когда идут отношения, я купил, дайте мне то, что я, за что я заплатил деньги, там этики в этом слове нету. А когда люди приходят на тренировки, когда они видят старших товарищей, взрослых инструкторов, у которых это воспитано еще с советских времен, прям с самых-самых шагов первых секций, там преемственность наблюдается, и она есть. И мы там, как инструктора, стараемся тоже передавать это все. Но коммерческий альпинизм во многом это убивает, потому что это не вкладывается в само понятие коммерческого альпинизма, оно несовместимо с ним. И это, в общем, не хорошо, не плохо, это просто факт и, наверное, данность.
0: К нам также присоединяется Денис Урубко, россиянин с рекордом вершин в зоне смерти, обладатель международных наград и почетных титулов за восхождение и спасательные операции на высоте. Денис, вот хотелось бы узнать ваше мнение. Популяризация, соцсети, большое количество новичков, вот мы уже пришли к выводу, что это, с одной стороны, конечно, хорошо и радостно, с другой стороны, имеет определенные последствия. На ваш взгляд, все вот эти истории про очереди на Эвересте, других восьмитысячниках, которые уже чуть ли не мемом в интернете стали, это вот эта оборотная сторона популярности или это кризис самой индустрии? Как сделать так, чтобы этого не было?
4: Технологии у нас же развиваются, вообще цивилизация идет вперед, поэтому все нормально. Я не думаю, что из этого надо делать трагедии. Каждый занимается своим делом. Если люди хотят стоять в очередях, заплатив деньги, это прекрасно, пускай стоят. Зачитали книги Жака Ива Кусто. Это была редкость, это было красиво, там завлекательно, потому что технологии были слабые. Сейчас это развито очень хорошо, каждый может поехать в Шарм-эль-Шейх, покормить акул, и никто не сделает из этого понтов проблемы, потому что это доступно для всех. Также и с Эверестом, также и с другими восьмитысячниками, или там даже на Хантенгри, сейчас на пике Ленина, на Эльбрусе используют кислород. Прекрасно, люди делают деньги, кто-то платит деньги, все хорошо, потому что человек работает в офисе, там с утра до вечера впахивает, растит детей семерых, социально полезен, и вот он хочет в итоге залезть на какую-то вершину. Пускай платит деньги и идет, это прекрасно. Другой вопрос, что не надо друг друга обманывать, потому что все эти истории из 50-х, героизация там альпинизма, вот понимаете, в Италии в 54-м году зашли на К2, покорили Чогори. Это после всех этих вот мировых войн, их упадков, там, негатива какого-то, это был как глоток свободы. А, наши ребята сделали восхождение. Прекрасно, и это все переносится на сегодняшний момент, а сейчас технологии изменились. И героизации в этом нету, и люди создают понты вокруг всего этого, чтобы достать деньги спонсоров на какое-то восхождение на Эверест. Ничего интересного сейчас на Эвересте в этих очередях, сами понимаете, нету. Но люди лезут, заплатив деньги, чтобы поставить галочку. Прекрасно, пускай делают. Я делаю свой альпинизм, кто-то делает другой альпинизм.
0: Елена, вот я вижу у вас скепсис небольшой в глазах. Прокомментируете?
2: Ну, я прокомментирую, я не могу сказать, что я вот категорически против этого всего, мы не можем повлиять, вот так вот развивается, просто у нас полно, конечно, случаев, когда что-то пошло не так, и начинаются суды. И есть уже, как бы, федерация занимается этими всеми вопросами, консультанты там, эксперты и так далее. И мы-то видим, что тот же гид, он приложил все усилия, он сам своей жизнью рискует, а его в суд, все, и он по суду должен... отвечать.
0: А вот возникает вопрос, а на ком здесь как раз ответственность, когда человек идет вот в эти, на такие восхождения в рамках условного тура под ключ? И вообще, что может быть прописано в договоре? Как оформляются страховки? Насколько это выстроенная система?
2: Это вот очень такая серая зона, потому что, ну, не потому что люди хотят все это как-то скрывать, потому что на самом деле это очень сложно все формулировать. И мне даже вот жалко этих гидов, я там многих знаю, это добросовестные люди, но они должны рекламировать. они, как получается, разрываются на две части. С одной стороны, они должны все, так сказать, страхи объяснить, но и понимают, что тогда клиента не будет, он испугается, не пойдет с ними в горы. А дальше тоже это лукавство. Говорить, что я тебя спасу, и 100% обещать. Этого нет, не может гид такие вещи гарантировать.
0: Денис Киселев, вот вопрос к вам, как раз как к инструктору по альпинизму. А на ваш взгляд, а как вообще вот новичок, для которого это

0: будет первое восхождение, должен к этому восхождению готовиться и физически, и психологически. И самое главное, есть ли какой-то лимит, который он должен для себя определить, что вот, ну, в первый раз на Эверест, наверное, лучше все-таки не восходить?
1: Хороший вопрос. Ну, во-первых, я думаю, что ко мне он относится точно так же, как и к другим спикерам. И у каждого есть свой ответ. Ну, мой, прежде всего, ответ — это то, что в спортивном альпинизме есть сформулированные Федерацией альпинизма нормативы. Их можно посмотреть, они в открытом доступе вполне себе лежат. И это, наверное, мерило, когда опытные товарищи решили, что вот это нужно. Плюс ко всему, такие нормативы есть там во всех альп-клубах и лагерях. И это все не секрет. Но, на мой взгляд, прежде всего, все зависит от серьезности восхождения. Если мы говорим там про Эльбрус, это одна категория подготовки, а если про Эверест, то совсем другая. Все зависит от того, даже на сам Эльбрус есть много разных маршрутов, которые требуют разной подготовки. Ну, а если так упрощать все до простого, ну, уровень общей физической подготовки, уровень выносливости должен быть соответствующий.
0: А соответствующий чему? Ну, то есть, условно, человек должен быть способен пробежать полумарафон? Или как себя определить вот в этой системе координат, что я точно справлюсь?
1: Вот это прекрасный вопрос, и я боюсь, что в наши рамки нашей программы не смогут вместить из всего рассказа. Но если мы упрощаем все это дело, то это комплексная подготовка. Есть какие-то показатели, которые, опять же, прописаны. Но если мы говорим, то это и бег на выносливость, это и какие-то походы, и какие-то проверки выносливости организма, и медицинский контроль, и медицинские показатели. Есть куча показателей выносливости и показателей уровня физической подготовки, которые прописаны в медицине, и тоже это все учитывается, достаточно серьезный уровень. Кроме этого, если мы говорим про уровень физический, это не только. Альпинизм — комплексный вид спорта, нужно иметь техническую подготовку, минимально соответствующую навыкам. То есть я начинаю от вязки узлов и заканчивая там какими-то умением обращаться с альпинистским снаряжением, умением банально одеть кошки, да, платформа с шипами, которые одеваются на ботинки. Технический навык, ну и, наконец, общефизическая, то есть выносливость и какая-то сила. Техническая подготовка и специальная подготовка. Есть восхождение, которое требует от альпиниста специальных навыков, как лазание по льду, лазание по скалам. И это все тоже требуется для альпиниста в зависимости от сложности восхождения. Это, наверное, ключевая позиция.
0: С нами на связи был инструктор по альпинизму и руководитель альп-клуба Денис Киселев. А к нам подсоединяется Виталий Лазо, альпинист, снежный барс, фрирайдер и, главное, кинематографист. Виталий, вы стали первым россиянином, который совершил спуск на лыжах с вершины Эвереста. Вот физически, ментально, что чувствовалось в тот момент?
2: Ты не испытываешь никакой радости. И у тебя моментально мозг переключается на другую, более сложную задачу. Это на спуск с вершины, на безопасный спуск вниз. Дело в том, что больше половины, 70% всех несчастных случаев при горовосхождениях были во время спуска. И причина этому очевидна. Люди максимум усилий прилагают к тому, чтобы достичь вершины, ставят ее в приоритет. Это цель. С одной стороны, это понятно. И вот они стоят на вершине, радостные, довольные, изможденные, обессиленные, обезвоженные. И во время спуска начинается проблема. Это силы совсем покидают, мотивация теряется, еще и день завершается, и ты в темное время совершаешь спуск. И результат. 70-75% смертей происходит на спуске. Поэтому при подъеме наверх ты лишь 5 минут, может быть, 3 минуты позволяешь себе в половину испытать какое-то счастье и радость, обняться с другом, и затем только спуск, спуск, спуск. Мы поздравляем друг друга и вообще полноценно радуемся, уже спустившись с горы. Когда ты уже в безопасности, когда ты в базовом лагере, тогда да, тогда поздравления, радость, и тогда мы считаем, что восхождение завершено.
0: Денис Урубко с нами также на связи, россиянин с рекордами по покорению вершин, особенно в зоне смерти. Вот, Денис, а ваше мнение, согласитесь ли вы с тезисом Виталия о том, что самое опасное – это спуск, а не подъем?
3: Вообще, горовосхождение рискованное, об этом много говорили. Я не могу сказать, что спуск самый опасный, опаснее. Просто вот правильно Виталий сказал, что люди концентрируются сильно при подъеме, вот достичь вершины. А на спуске люди уже расслаблены. Видите, это вид спорта, если заниматься спортом, ну, либо вот просто культура какая-то горовосхождения. Ты не должен выложиться полностью до финального рывка. Вот на марафон там или стометровка люди бегут, и вот его задача — выплеснуть всю энергию, чтобы достичь финиша. А финиш, правильно вот Виталий сказал, в альпинизме это когда ты вернешься вниз. Поэтому люди, конечно, многие не понимают,

0: этого не испытали, и, может быть, не прошли школу достаточно. И поэтому, да, выкладываются до вершины, а потом не знают, как спуститься вниз. Но, видите, в том-то и хороший коммерческий альпинизм, что за вас там все разжуют, все расскажут, все покажут, и найдутся люди, которые вас спустят. Трагедия 96-го года, когда Анатолий Букреев спасал людей именно на спуске с вершины, ну, тоже была обусловлена ошибками вот именно в переоценке своих сил. Люди выложились до вершины, значит, и в погоде, потому что там налетал шторм, и люди думали, что все успеют. Вот это вот и на Эльбрусе тоже основная переоценка у людей идет, что сейчас выложимся, доработаем, все, а дальше хоть трава не расти. И погода, а мы проскочим там. Ну, люди не понимают, что такое при нехватке кислорода плохая погода на высоте. Да, это красиво, интересно, главное, надо хорошо тренироваться и платить деньги инструкторам там важным, гидам, которые вам помогут. Вот Анатолий Букреев был очень хорошим гидом, он всем помог.
1: С нами на связи был альпинист Денис Урубко. Ну а мы вместе с Еленой Кузнецовой, членом правления Федерации альпинизма России, и Виталием Лазо, снежным барсом и фрирайдером, совсем скоро продолжим обсуждать альпинизм.
2: Технологии и тренды. В гонке искусственного интеллекта появилась новая мера силы. Не только ум модели, но и ее цена. В один день Anthropic и OpenAI выпустили новинки, которые обещают почти флагманское качество за заметно меньшие деньги. Это технологии и тренды. Я Аркадий Глушенков. И сегодня о том, почему создатели самых дорогих нейросетей начали ценовую войну. Anthropic представила Claude Opus 5.5, а OpenAI две модели GPT-6, Sol и Luna. Новый Claude стоит на 20% дешевле прежнего. Более того, по словам Anthropic, типичная задача обходится ему примерно на 40% дешевле. Модель не только берет меньше денег за каждый токен, но и тратит их меньше. OpenAI ответила еще агрессивнее. Sol стоит в 5 раз дешевле флагманской модели Astra, а Luna еще дешевле, чем Sol. Между самым мощным и самым доступным предложением OpenAI теперь разница в цене в 100 раз. Для обычного пользователя это похоже на очередную смену тарифов. Просто можно сделать больше задачек за ту же цену подписки. А вот для бизнеса на смену правил. Когда нейросеть отвечает миллионы раз, пишет код или разбирает документы, даже небольшая разница в цене превращается в большую статью расходов. Поэтому компании все чаще сравнивают не рекорды моделей на тестах, а стоимость конкретной задачи. Давят на рынок, конечно, китайские модели с открытыми весами. Их можно дообучать, запускать на собственном оборудовании и не отправлять корпоративные данные американскому поставщику. Закрытым лабораториям вроде Anthropic и OpenAI приходится доказывать, что удобство их сервисов стоит переплаты. Для Anthropic ценовая война совпала с подготовкой к IPO. Инвесторы обсуждают оценку компании свыше $2 триллионов, а OpenAI, по данным Financial Times, отложила свое размещение как минимум до следующего года. В этом главный парадокс. Модели становятся все умнее, но продавать их как редкий и дорогой товар все труднее. Если почти флагманский интеллект за один релиз дешевеет на десятки процентов, дефицитом становится не сам ИИ. Настоящий дефицит — это умение встроить его в бизнес так, чтобы он действительно окупался.
3: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
4: Так.
3: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.

0: Смолякова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
1: РБК в цифрах.
0: Свыше 100 тысяч иностранных гостей и миллиард долларов дохода всего за несколько дней – это бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро. Некоторые дизайнерские костюмы весят 40 килограммов из-за огромного количества бусин, стразов и экзотических перьев. Цена такого наряда на самбодроме нередко доходит до 10 тысяч долларов.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
0: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
2: Анонимный биткоин?
3: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
2: Слушай, ну тут вопрос в том, что анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
3: Ну тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходят тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Но здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
0: Все о мире криптовалют и цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16:00.

0: Половина девятого вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Российские ПВО сбили за день 244 украинских беспилотника. Дроны были перехвачены с 8 утра до 8 вечера по московскому времени над 10 регионами, а также над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны. Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика по-прежнему не принимают и не отправляют рейсы. Власти Финляндии не подтвердили причастность России к проникновению в дома финских депутатов. Делать такие выводы пока рано, заявила вице-спикер парламента страны Паула Рисико. Она назвала ситуацию исключительной и призвала депутатов сообщать о любых необычных обстоятельствах. Ранее финские СМИ писали об участившихся случаях взломов домов членов парламента. Российские власти эту информацию пока не комментировали. В Ормузском проливе взорвался еще один нефтяной танкер. Это произошло после того, как судно вошло в пролив и отключило системы слежения, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Ранее сегодня аналогичный инцидент произошел у берегов Омана с другим танкером. По данным британской организации морской торговли, судно подверглось удару неизвестного снаряда. Пилот, напавший на капитана самолета Fly Dubai, учился в Бакингемширском университете Великобритании. Там Хамам Аль-Хамами 3 года изучал авиационный менеджмент, пишет газета «Телеграф». В самом вузе сообщили, что пилот отслушал только дистанционный курс обучения, но не проходил подготовку в качестве пилота. Каким образом он попал в летный отряд авиакомпании Fly Dubai, пока не ясно. Сборная России громит команду Намибии в товарищеском матче. Счет уже 5-0. Напомню, 6 октября россияне в Нижнем Новгороде сыграют еще одну товарищескую игру против сборной Нигерии. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы.
2: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на горы. Со мной сегодня в студии член правления Федерации альпинизма России Елена Кузнецова. С нами на связи альпинист, снежный барс и фрирайдер Виталий Лазо.
1: Медиатренды. Медиатренды.
2: Виталий, вопрос к вам. Вот вы, помимо того, что альпинист, вы еще и занимаетесь съемкой документального кино на восьмитысячниках. Это адский труд, не представляю даже насколько. Как удается совмещать вот эти функции, во-первых, самого альпинизма, а во-вторых, производство там проекта? Мы, будучи журналистами на земле-то, не всегда справляемся, а там особые условия.
3: Да, дело в том, что когда вы отправляетесь в такое мероприятие, у вас должно гореть внутри. То есть, отправляясь в серьезную экспедицию, вы не просто, знаете, из-за зря

0: Да. Ну, будет желание, схожу. Ну, получится, пойду. Вы должны этим гореть. То есть у вас прям мощная мотивация, вы вдохновлены. И вот на съемку у вас точно так же должна быть мощная мотивация. И я часто встречался с такими ситуациями, когда со мной шли в экспедицию ребята, и заявляя, что да, да, мы снимать будем, мы будем помогать. Но наступает момент, мы где-то на там 6-7 тысячах находимся, и я говорю, парни, вам надо выйти и спуститься немножко вниз сейчас из палатки, чтобы я снял красивый кадр. Погода позволяет, место, план, отлично. Ну что, ребята? А ребята говорят, ой, давай завтра. Ну вот, ну то есть у людей нет мотивации вот этой внутренней, такого понимания необходимости этого действия. Должен быть заточен не только на подъем, не только на спуск на лыжи, а еще и на продакшн, на съемку кино. Это сложно, это чрезвычайно сложно, потому что ты должен постоянно в какой-то концентрации находиться, и тебе, кроме вот, управления рисками, да, следить за всем, все анализировать с точки зрения восхождения, тебе надо еще искать кадр, какую-то драматургию выставлять, а не просто там снимать все подряд. Потому что ролики снимать — это проще простого, а вот именно снимать кино, сюжетную линию, чтобы это было как-то все увязано, и по монтажную съемку вести, это непросто.
1: Елена, вот вопрос к вам. А насколько, на ваш взгляд, существующие документальные, даже иногда художественные фильмы про альпинизм отражают реальность?
2: Художественных не так много, это достаточно сложное мероприятие, хотя в этом году в альплагере Шхельда, это на Кавказе, там была какая-то большая съемочная группа, видимо, они что-то такое снимают, будем ждать. А документальные, конечно, у нас многие альпинисты снимают, и у меня вот в группах были ребята, которые снимали, я согласна с Виталием, что это достаточно сложно, и группа должна поддерживать такого человека, понятно, что это на них, на всех еще дополнительная нагрузка. Русско, но что, дело того стоит. И бывают очень интересные кадры, очень интересные. Специально так не снимешь, конечно, да.
1: Виталий, еще один вопрос к вам. Вот я знаю, что вы трансформировали, скажем так, свой экстремальный опыт в бизнес-тренинге по риск-менеджменту. И вопрос из философской плоскости. А где вот эта вот параллель между поведением команды условно в штурмовом лагере перед вершиной и топ-менеджером компании, которому нужно выплыть из кризисной ситуации в наше непростое время?
0: Здесь, знаете, очень много можно параллелей проводить. Но если не распыляться, а так как-то сфокусироваться, выделить что-то одно, то ведь в штурмовом лагере сходятся пути многоплановой подготовки. Здесь и все физические усилия, психоэмоциональные, финансовые затраты, работа с рисками, работа команды. Все сходится в этой точке. Когда ты находишься в штурмовом лагере на 77500 и готовишься к выходу на вершину. То же самое в бизнесе, да, когда вы работаете в условиях там, каких-то кризисов и попадаете тут, ну, на какую-то грань, когда решается вопрос там, быть не быть компанией. Здесь важно забыть про тщеславие и про свое эго. Уметь слушать команду, проявлять эмоциональный интеллект. Ну, на самом деле, что на высоте, что вот в бизнесе в таких ситуациях побеждает не тот, кто громче всех кричит о победе и говорит «я», а тот, кто умеет, ну, знаете, дышать в унисон с командой, отсекать какие-то второстепенные вопросы. И самое важное, помнить, цель любого штурма — это не просто коснуться вершины, не просто подняться на вершину, а вернуться живым и быть готовым к новым вызовам.
1: С нами на связи был Виталий Лазо, альпинист, снежный барс, фрирайдер и кинематографист. Я скалолаз, и в скалолазании есть такое явление, как фрисоло, когда люди поднимаются по скале без страховки. И мнения полярные у сообщества о том, нужно ли это, ну, вообще этично ли это делать, этично ли это пропагандировать, или это в некоторой степени превращается в пропаганду суицида. Особенно, когда условный Алекс Онольд совершает такие восхождения на камеру, это транслируется по всему миру, трансляцию ведет Netflix, и это преподносится как что-то безопасное и что-то, что, ну, по сути, чуть ли не каждый может сделать. Вот на ваш взгляд, в альпинизме насколько должно быть вообще вот это явление настолько большой степени экстрима? И, во-вторых, насколько это нужно популяризировать?
2: У нас, во-первых, в официальном альпинизме соло-восхождения, они запрещены хотя бы. Это вот, ну, как всегда, это у русских, это есть такое, если нельзя, но очень хочется, то наверное, можно, да. Но вот в таком каком-то варианте еще это может существовать. Но я считаю, что вот удачные такие мероприятие, там, с тем же Алексом Хональдом, там, вот Виталий Лазо, это высшая степень мастерства. И, конечно, это на грани риска, и все нормальные люди должны это понимать. Это не то, что, о, я так же пойду, вот сейчас так же и залезу. Но это тогда, не знаю, это даже обсуждать не надо. Но человек всегда хочет выйти за пределы каких-то своих возможностей. И, конечно, это доля единиц. Вот я там всю жизнь в альпинизме, я там не бог весь какой альпинист, я понимаю, это не мое. Вот я так не полезу и никому не буду советовать. Но то, что такие люди есть, и у них это получается, ну, не будем сейчас считать, у кого не получилось. Все-таки человеческая природа, слава богу, она, ну, не ведет за такими примерами в массе. Может, кто-то, конечно, и захочет, и придет там лично к Виталию и скажет, научи меня так же спускаться. Но он там посмотрит, ну, ладно. Парень, давай, ты вроде как можешь. А можешь, скажешь, иди отсюда, это не твое. Да.
1: Ну, то есть здесь, насколько я понимаю, важно все-таки разграничивать, что это не некий образец для подражания, а это скорее уникальный
2: абсолютно
1: случай.
2: Абсолютно, это уникальные вещи, да.
1: Хочется подчеркнуть, опять же, вопрос безопасности. Вот ваши рекомендации как опытного альпиниста. Давайте вот такой базовый топ-3 составим. На что в первую очередь обращать внимание при подготовке к восхождению и при самом восхождении?
2: Топ-3, конечно, физическая подготовка, про это уже говорили. Потом набор опыта. Или слушать опытных товарищей, хотя бы если у тебя там нет времени 10 лет подходить к этой там высокой категории, прислушиваться к советам. И везение, удача, как ни странно, да. Да,
1: философский, конечно, есть. Да, момент везения и удачи, но вот вопрос прислушивания к товарищам. А как отличить, и этот же вопрос, кстати, относится и к коммерческому сегменту. Как вообще понять, что вот этому человеку или вот этой компании можно доверять? На что обратить внимание?
2: Ну, конечно, на отзывы экспертов. Вот у нас, в общем-то, всегда в альпинизме там... Вот я с этим человеком ходил на гору, я ему доверяю. Вот такие
1: сарафанное
2: вещи...
1: Сарафанное радио некое.
2: Да, да, да, это вот сарафанное радио. И не сильно там смотрят, что написано в интернете, можно там написать бог знает чего, а вот если кто сказал, что там вот... Этот человек надежный. С ним можно, что называется, в разведку пойти, да, примерно так же.
1: К нам присоединяется Юрий Фомин, заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по поисково-спасательной работе. Юрий, как часто, вот по вашей статистике, происходят случаи необходимости альпинистских поисково-спасательных работ и в целом, насколько в природной среде часто МЧС приходится выходить на помощь?
3: Ну, статистика сама по себе у нас такая не маленькая, в общем-то, по различным происшествиям. Процент работ, связанных с альпинистами, вот именно не туристы, он не так высок, потому что наш район, наша зона ответственности Южный федеральный округ, да, славится горами, туристическими маршрутами. Есть и альпинистские районы и маршруты, но все-таки это не настолько загруженные районы, как, допустим, на район при Эльбрусе, там, Изынги и так далее. Хотя тоже случается, но вот по статистике, 979 у нас, это Южный региональный поисково-спасательный отряд, провел работ, допустим, с начала года.
1: В целом в поисково-спасательной среде, правильно понимаю?
3: Да, всего 979. Из них в горной местности, связанной таким или иным образом с туристами, ну, с горовосхождением, скажем так, либо передвижением в горное место, 145 происшествий. Но сказать, что альпинистки, именно касаемо альпинизма как спорта, тут из серьезных, в общем-то, был в прошлом году случай, у нас достаточно серьезный период человека с прогнавшими длительными, несколькими холодными ночевками у группы с привлечением авиации для проведения спасательных. А так вот в нашем районе именно альпинистских спасательных работ, связанных с альпинизмом как со спортом, не так много.
1: Елена, вопрос к вам. А как вообще должна быть устроена вот эта процедура обеспечения безопасности при восхождении с точки зрения коммуникации с тем же МЧС? То есть куда звонить, как регистрироваться, какие страховки оформлять? Как устроена базовая вся вот эта система?
2: Да, конечно, у альпинистов есть правила свои. Это, конечно, обязательная регистрация в МЧС. И я хочу сказать, да, вот спасибо МЧС. Последние годы они как бы поворачиваются в сторону альпинистов. Встречаю, проходят сборы сотрудников МЧС именно в горах. То есть они сами осваивают альпинистские все эти навыки. И, в общем, достаточно квалифицированные. Ну и они, конечно, технически оснащены, вертолеты. Это вообще прекрасно, конечно. Ну а про альпинистов, да, конечно, страхование. Мы вот когда по линии спорта мы все это контролируем. Я вот не знаю, как в коммерческом альпинизме, но тоже должна быть страховка, давайте которая покрывает эвакуацию вертолетом.
1: Ага, вот это важный момент. Местность. То есть да. Самая дорогая экстремальные виды спорта с покрытием эвакуации вертолетом.
2: Да, угу. Да. Потому что бывали случаи, когда с человеком случилось ЧП, а у него страховки нет, или она не такая, какая нужна. Ну что, идем с шапкой по миру, собираем деньги. Ну как, что делать? Не прилетит вертолет?
1: Не бросать человека.
2: Да, ну чтобы таких ситуаций не было, призываем всех к сознательности, в общем-то, да.
1: Юрий, по вашей практике, насколько часто альпинисты перед восхождением соблюдают всю вот эту процедуру, уведомляют, и приходится ли вам сталкиваться со случаями, когда буквально о происшествии вы узнаете из новостей, скажем так?
3: Из новостей именно по нашей зоне ответственности мы не часто узнаем о происшествии, слава богу, потому что информация все-таки, как правило, приходит нам. Что касается регистрации, да, существует постановление правительства о некоторых вопросах безопасности в туризме, согласно которых все группы или одиночные граждане, совершающие передвижение по труднодоступной местности, это в том числе и горы, должны регистрироваться в территориальных органах МЧС.
1: А вот возникает вопрос, если человек эту процедуру не соблюдает, какова и у кого зона ответственности в случае происшествия?
3: Ответственность лежит либо на самом участнике, если это самодеятельный поход, самодеятельная группа, либо на организаторе, то есть кто организует это, возможно, гид, возможно, это сертифицированный гид, если дело идет о коммерции, на самих туристов. Что касается ответственности. Само собой, спасательные службы примут все усилия, в любом случае, зарегистрированы или нет, для оказания помощи пострадавшему туристу или альпинисту. Но надо понимать, что при отсутствии информации о нахождении туристических групп в том или ином районе, во-первых, не будет наращивание должных сил средств в то время и на том участке, допустим, да, силы могут быть перемещены для проведения каких-то работ, либо в том числе и тренировочных в других районах, отсутствие информации о нахождении, допустим, массовом нахождении каких-то туристов или даже одной туристической группы, но на достаточно сложном маршруте, куда будет необходимо привлечь большое количество спасателей или спасателей какой-то особенной высокой квалификации.
1: С нами на связи был заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по поисково-спасательной работе Юрий Фомин. Елен, вот вопрос завершающий, философский, может быть, к вам. Что должно все-таки измениться в целом в этой индустрии, в сознании людей, тех, кто отвечает за эти восхождения, чтобы мы перестали так часто, мы как журналисты так часто сообщать, а читатели и слушатели так часто слышать обо всех вот этих несчастных случаях в горах, и чтобы все-таки альпинизм ассоциировался скорее с неким свершением и с позитивом.
2: Культура общая, наверное, нашего народа, всех, кто хочет поехать на природу, провести там отпуск с пользой для себя, а не для вреда. И, конечно, правильная пропаганда. Это вот, может быть, и мы там не дорабатываем, как федерация, да, и там МЧС, потому что, МЧС тоже в советское время у них была функция запрещать. Вот они ловили, запрещали и сидели себе спокойно, потом штрафовали, а сейчас этого нет. То есть сейчас надо все равно, конечно, работать с потенциальными туристами-альпинистами.
1: Именно с точки зрения просвещения ответственности.
2: Да, просвещения ответственности.
1: Со мной сегодня в студии была член правления Федерации альпинизма России, руководитель сборных команд России по альпинизму Елена Кузнецова. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
4: Постскриптум.
1: С нами на связи телеведущий Валдис Пельш, известный также как автор, режиссер и руководитель документальных проектов о восхождениях на высочайшие вершины планеты. Валдис, может ли растущее количество несчастных случаев при покорении вершин быть связано с тем, что альпинизм стал более доступным новичкам?
3: В целом, просто больше людей ходят в горы, и уж где к вершине, уже есть здесь, где иногда под 300-400 альпинистов на подходе теряют свои силы, кто-то умирает. Эта статистика, она, собственно говоря, и увеличивает количество несчастных случаев, которые происходят в горах. Они всегда будут происходить, и горы всегда будут забирать людей. Но с каждым годом технологии адаптации альпинистов, и это касается в первую очередь альпинистов с небольшим опытом, у которых нет уже такого гена высоты, как мы называем, грубо говоря, да, вот эти технологии, они, наоборот, спасают больше жизней.
1: На ваш взгляд, каким критериям в целом должен отвечать человек, который хочет попытаться покорить какие-то серьезные вершины, семитысячники и, ну, скажем так, войти в историю альпинизма?
3: Скажем так, обычному любителю невозможно уже. Это очень сложно оставить свой яркий след. Вы просто идете за впечатлениями, за тем, чтобы вы могли себе сказать, что я стоял на вершине мира, я стоял на вершине очень интересной горы, допустим,

0: баллов и, собственно говоря, воздастся вам за это.
1: Валдис, а как вы сами готовитесь к восхождениям и физически, и психологически? Как перебороть вот этот вот момент, когда тело говорит «иди вниз», а нужно идти наверх?
0: Первый выход из базового лагеря в Средний на Эвересте. Там он длинный очень, 8 часов под подъеме, в спуске. И вы еще не готовы к таким историям, потому что на подходе к Среднему лагерю вы уже выше Эльбруса, а вам еще идти. Я поймался на мысли, что я уже часа полтора думаю над тем, в съемочной группе повернуться, сказать, ребят, по-моему, я в палатке в базовом лагере, я утюг не выключил. И все скажут, что, конечно, иди вниз, естественно, да, там же все сгорит, ты же утюг не выключил. То есть что-то надо сказать, чтобы прекратить это мучение, но не с позором, а с гордостью пойти вниз. И поскольку идеальной фразы не было, не про то, что надо срочно позвонить кому-нибудь. Я сказал себе, ну ты иди, собственно говоря. Когда придумаешь фразу, ты ее скажешь, пойдешь вниз. А пока у тебя нет идеальной фразы, иди дальше. И вот так, собственно говоря, ты и доходишь. Ну а по подготовке мы не занимаемся восхождением, мы занимаемся съемкой. Мы снимаем просто на больших высотах, и наши высотные операторы идут до вершины, мы работаем до 7000. В Москве у нас гипоксические тренировки. Мы спим в гипоксических палатках, начинаем, эта программа длится 3 недели, как правило, мы начинаем сон первый там на 2000, а заканчиваем мы на 4500, 4700, вы просыпаетесь, собственно говоря, вот на такой высоте. И такие тренинги, они достаточно суровые, потому что туда входит дыхание на 6000, то есть вы с нуля улетаете на 6000 и должны продержаться больше часа к финалу, как бы вас не выключало. Они позволяют нам акклиматизироваться наравне с альпинистами, и мы приезжаем на съемки, мы дальше акклиматизируемся на подходе к базовым лагерям. То есть нас также плющит горняшка, но мы к этому готовы, и наш организм уже, собственно говоря, притерся.
1: Валдис, какой совет вы бы дали новичкам, которые только-только планируют покорить свою первую вершину, либо свой первый семитысячник, и воспринимают это, ну, скажем, через призму достаточно несерьезного?
0: Но на самом деле, если вы приняли решение, вас уже никто не остановит, потому что мы, во-первых, не знаем до сих пор, зачем люди идут в горы. У каждого своя цель, своя индивидуальная задача. И объяснить этот феномен мы не можем. Мы согласны с мыслью Саши Абрамова, руководителя наших экспедиций, что если человек вот вбил себе в голову, да, он принял решение, да, я хочу подняться, то он как нормальный сумасшедший спокойно идет к своей цели. И, собственно говоря, останавливать его не надо, потому что это бесполезно. Он сам знает цену, которую он может заплатить. Более того, половина тел на вершине Эвереста, которая лежит, а там более 300 человек, если вы не можете эвакуировать, потому что они все завещали себя оставить на горе в случае своей смерти. А этот человек знает, какую цену он может заплатить. Он не знает, сможет ли он дойти или он все-таки повернет, но он знает, что для него это есть. Та цель, та точка, та дорога, по которой он хочет пройти. Так что тем, кто выбирает, просто удачи.
1: С нами на связи был телеведущий Валдис Пельш, автор и режиссер ряда документальных проектов о восхождениях на высочайшие вершины планеты.
2: Двадцать часов 52 минуты в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Прямо сейчас вы слышали программу «Медиатренды» с Евгенией Стоговой, которая была посвящена тому, как подготовиться к восхождению, как сделать его безопаснее. Ну и, безусловно, разбирались подробно Евгения Стогова вместе с гостями эфира в том, почему столько трагедий возникают при восхождениях на вершины. На сайте Радио РБК можно подробнее прослушать этот выпуск, если вдруг вы его пропустили. Ну, а прямо сейчас коротко о новостях спорта. Завершился матч, товарищеский матч между сборными России и Намибии. Национальная команда России победила со счетом 6-0. Причем последние 3 мяча были забиты, ну, буквально в заключительные 10 минут матча. Максим Глушенков на 84-й минуте, Максим Петров забил с пенальти на 87-й. И вратарь Намибии забил свои ворота мяч. И так счет 6-0. Но вот другой результат обращает на себя внимание. Сенсационный в розыгрыше Лиги наций. Хорватия уступила сборной Англии со счетом 0-7. Мало кто ожидал такого результата. Это самое крупное поражение хорватов в их истории. Новости на радио РБК через несколько минут.
3: недвижимость с Игнатом Бушухиным.

0: Теперь в Москве владение элитной недвижимостью стало заметно дороже. После новой кадастровой оценки годовой налог на самые дорогие квартиры вырос с сотен тысяч до десятков миллионов рублей. На это обратила внимание компания «Метриум». С 2025 года в налоговый кодекс внесены поправки, позволяющие регионам устанавливать ставку налога на имущество до 2,5% для объектов с кадастровой стоимостью выше 300 миллионов рублей. Это налог на роскошь. Для объектов с кадастровой стоимостью ниже 300 миллионов рублей ставки остаются прежними – 0,3% для жилья, 0,5% для апартаментов и 2% для помещений в многофункциональных комплексах. Одновременно в столице прошла очередная переоценка, результаты которой действуют с 2026 года. Итак, в элитном сегменте столицы сегодня 42% объектов предлагаются по цене от 300 миллионов рублей и выше. Медианная цена таких лотов – 490 миллионов. У большинства из них кадастровая стоимость также превысила 300 миллионов рублей с этого года. Аналитики «Метриума» изучили 20 конкретных элитных квартир в Хамовниках, Замоскворечье, на Пресне и Патриарших прудах. Речь идет не о домах целиком, а об отдельных лотах в знаковых жилых комплексах. Совокупная кадастровая стоимость Выборки при этом выросла с 3,3 до 7 миллиардов рублей. Например, квартира на Плющихе подорожала в кадастровой оценке на 400%, а годовой налог по ней вырос с 269 тысяч до 11 миллионов рублей. В Гранатном переулке кадастровая стоимость конкретной квартиры превысила 1,2 миллиарда, а платеж вырос с 6 до 29 миллионов рублей. Отдельного внимания заслуживает ситуация на границе 300 миллионов. Две квартиры с сопоставимой рыночной ценой могут получать разную кадастровую оценку из-за формальных критериев – локации и года постройки, без учета ремонта. В результате один собственник платит по ставке 0,3%, а другой – по 2,5%, что означает разницу в десятки миллионов рублей в год.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Сишка и Ришка.
3: Молодежь вряд ли знает, что это такое, но старожилы меня поймут. Сишка и Ришка – сленг из очень далеких времен. Это ласковое обозначение двух срочных контрактов. Сишка – си, фьючерс на валютную пару доллар-рубль. Называется так, потому что латинская «С» похожа на знак валюты США. А Ришка – ри, фьючерс на индекс РТС, назван по первой букве бенчмарка. Есть еще один инструмент на этом рынке, у которого странное прозвище. Контракт на валютную пару евро-доллар. Его иногда еще называют «еда».
4: Дим, купи еды.
3: Так, открываю терминал и беру фьючерс на курс евро-доллар с экспирацией в марте.
4: Ты чего? За хлебом сходи, а?
5: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
9: Я бы отметил Сергея Лукьяненко. Полагаю, что одним из лучших его произведений является книга «Спектр», которая сочетает в себе совсем небольшой элемент фантастики, очень много бытового юмора и очень красиво она завершена, глубокая философия заложена, легко читается, есть аудиовариант. Рекомендую.
8: Сергей Лукьяненко. «Спектр». Мартин выбрал из списка Землю. Раскрылось второе меню. 14 врат, доставшихся человечеству. Мартин выбрал Москву. Нажал «Вот». Выскочила последняя предупреждающая надпись, и Мартин нажал «Вот» повторно. Дисплей потемнел и отключился. А больше ничего и не изменилось. Ничего, кроме планеты, на которой он находился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошел к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезла в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции. Сотням цветных рычажков на трех наборных барабанах из черного лакового эбонита. Это значило, что

0: то к вратам шел чужой, и Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Владимир Зеленский заявил, что Украина усилит удары по российским НПЗ в ответ на атаки России. Об этом президент заявил в интервью агентству Рейтер. Сегодня Минобороны России сообщила об ударе по северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве, который, по данным ведомства, использовался для переброски войск ВСУ. В Минтрансе Украины заявили, что со следующей недели начнут возводить резервные переправы через Днепр. Экс-президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить антироссийские санкции в случае победы на выборах. Он напомнил, что за 4.5 года Сербия стала единственной страной, которая отказалась от экономического давления на Россию и намерена продолжать эту политику. Напомню, парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Аэропорт Краснодара возобновил работу в обычном режиме. Росавиация сняла ограничения, которые действовали там последние 2 часа. При этом аэропорты Сочи и Геленджика пока по-прежнему не принимают и не отправляют самолеты. Ну и буквально несколько минут назад московский аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию. Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси ушел в отставку. Он покинул пост из-за неудавшейся казни Кристи Пайк. Женщина, приговоренная к высшей мере за убийство, выжила после 2 инъекций пентобарбитала и сейчас находится в коме. Чиновник заявил, что его отставка отвечает интересам штата, пока ведется независимое расследование инцидента. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Товарищеский матч в Екатеринбурге завершился со счетом 6-0. Причем последний гол в собственные ворота забил голкипер африканской команды Камайджанда Ндисиро. Добавлю, что Намибия занимает в рейтинге FIFA 122 место, а Россия 36. В следующий вторник наши сыграют еще один товарищеский матч против сборной Нигерии. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. В этом часе об основных событиях субботы. В частности, стало известно, что Россия и США обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла». Ну, по крайней мере, так утверждают источники газеты «Нью-Йорк Таймс». Официально как Москва, так и Вашингтон эту информацию не комментируют. Тем не менее, через минуту мы разберемся, может ли возможная сделка стать экономическим базисом для реконструкции политических отношений России и США. Число рейсов по Северному морскому пути в сентябре достигло рекордных 133. Это в 1,5 раза больше, чем в августе, и более чем 4 выше показателя 2022 года, пишет газета Financial Times. Выясняем, сможет ли Северный морской путь стать альтернативой другим маршрутам, ну, например, Суэцкому каналу. Ну а красная икра окончательно превратилась в премиальный продукт. В Российском рыбном союзе сказали, что этот деликатес к Новому году значительно дорожать не будет, потому что, внимание, дальше некуда. Ближе к концу часа мы разберемся, какова будет дальнейшая динамика цен на икру и почему она остается на максимумах в своей стоимости. Коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи по итогам торгов в субботу вырос примерно на 0,5%, 2290 пунктов. И новости о возможной сделке по продаже зарубежных активов «Лукойла» были драйвером роста. Акции самой компании прибавили по итогам дня больше 2%. Официальные курсы валют, установленные на выходные и понедельник Центробанком: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, китайский юань 12 рублей 43 копейки. Так Россия и США обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла». Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК о сделке отказался от комментариев. По данным же «Нью-Йорк Таймс», переговоры по Украине, цитата, «расширились и теперь включают многомиллиардную сделку по нефти. Она касается принадлежащих «Лукойлу» нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и заправочных станций по всему миру, в том числе в США и Восточной Европе». Как уточняет газета, США участвуют в сделке через Международную финансовую корпорацию развития. В качестве участников возможного соглашения называются американский финансист Тодд Боули, катарские и эмиратские бизнесмены. Вопрос об этой сделке, по данным «Нью-Йорк Таймс», поднимался на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером в начале сентября. Тогда помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что на встрече обсуждалась экономическая тематика, в частности, возможные крупные совместные проекты. Эта сделка может стать тем самым экономическим базисом для реконструкции политических отношений России и США, рассказал Никите Гмызе ранее в эфире ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович.
3: Эта история тянется уже несколько месяцев, даже, можно сказать, уже год почти. Были разные варианты, кто мог купить эти активы. В любом случае, надо было давать за них скидку. Грубо говоря, это, знаете, методы понижения стоимости, которые используются в чем-то даже похожими людьми на бандитов, да, то есть имеется силовое давление. Если будете слишком долго ждать, на каком-то этапе власти, те самые, где ваши активы находятся, эти активы национализируют. Ну, не знаю, актив в таком виде, как НПЗ в Болгарии или месторождение в Ираке. Все эти страны, так или иначе, американцам сильно от них зависят. Поэтому, если не хотите, чтобы у вас произошла национализация, продавайте со скидкой. Вопрос в том, кто должен был это дело покупать. Было очень много желающих, личные инвестфонды, иногда даже были предприниматели из далеких сфер. Почему? Потому что все хотели купить актив, который более-менее будет работать, и еще и со скидкой. Явно что идея была в том, что как актив покупается, санкции с него снимаются. Но в итоге пока решения не было. По всей видимости, внутри американских этих покупателей, собственно, были дискуссии, кто же, собственно, должен получить актив. Потому что этот покупатель должен был договориться, чтобы санкции сняли, и чтобы еще американцы решили Лукойлу деньги вывести в удобную юрисдикцию. Так никто не договорился. И тут выяснилось, что, оказывается, компания близкая к самому Трампу могут в этом поучаствовать. То есть к этому можно как бы по-разному относиться, влияние власти и бизнеса и так далее. Но на самом деле это может быть даже и неплохое решение в текущей ситуации. Значит, компания близкая к Трампу активы эти покупают частично или сразу полностью со скидкой. Они договариваются сразу же, что американская вертикаль исполнительной власти, которая под контролем Министерства финансов американской, где подконтрольно этому Министерству финансов офис по контролю за ценными активами, снимает санкции, дает Лукойлу разрешение вывести деньги, после чего компания переходит в новые руки и все работает. И это, кстати, еще может быть тем самым экономическим базисом под будущую уже реконструкцию политических отношений России с Америкой.
4: Ну, я как раз, да, хотел у вас уточнить, может ли продажа зарубежных активов Лукойла приближенным Трампа действительно стать тем шагом, который и приблизит мирное урегулирование?
3: Это решение для Лукойла, это решение для американских властей, и это решение для американских предпринимателей, близких непосредственно к Трампу. Напоминаю, что у нас тут еще какое-то время назад, времена Анкоиды, были разговоры, а какой-то еще может быть экономический базис для реконструкции наших отношений. По всей видимости, обсуждалась возможность использования средств замороженных в Европе, активов Центрального банка, мы их не можем получить к себе обратно, и мы не хотим, чтобы европейцы их национализировали. Какой третий вариант? Пустить их на что-то совместно российско-американское. Может быть, какие-то будущие проекты по реконструкции Украины, принимал бы участие американский бизнес. Для нас это был компромисс, в принципе, выгодный. По всей видимости, он был частью переговоров там о Коиджи и вокруг них.
4: Кто, по-вашему, Станислав, выигрывает больше здесь, Штаты или Москва?
3: Ну, я думаю, те и другие, потому что, ну, Лукойл точно не мог просто бесконечно с этим вопросом тянуть. Рано или поздно какие-нибудь болгарские власти просто бы отняли у него этот актив без компенсации. Национализация это может быть компенсация, а может быть без. Например, власти Польши национализировали активы «Газпрома» на своей территории. Их участок, когда провода занимал Европа, который принадлежал «Газпрому», за бесплатно. И активы «Газпрома» в Германии были национализированы за бесплатно. Ну вот можно было такого дождаться и по отношению к «Лукойлу». Конечно, «Лукойл» частная компания, к ней, по идее, надо действовать полегче, но все равно. Поэтому долгое время это тянуть было нельзя.
4: Нет ли у вас ощущения, что потенциально вот таким жестом, если эта сделка действительно состоится, что Москва таким образом решит для США проблему такого мирового утопленного кризиса, по сути, в ущерб себе?
3: Нет, я думаю, что, конечно, наверное, кризис не разрешится. Активы Лукойла, где работают, там они и работают. Они, собственно, и не прекращают свою работу. Поэтому, наверное, решить кризис топливный в мире невозможно. Активы Лукойла в Ираке продолжат работать. НПЗ в Бургасе продолжат работать. Поэтому тут никакого решения в конкретном моменте нет. Может быть, в целом новости про то, что Россия с Америкой находит компромисс, это может отчасти помочь нефтяному рынку. Ну, будет компромисс, значит, будет меньше санкций, значит, больше нефти будет, значит, будет меньше цены. В таком духе. Но это не решение конкретно за счет Трампа перед выборами. Разве что чуть-чуть, вот за счет общей позитивной повестки.
2: Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Лукойла» почти год назад. В прошлом октябре Минфин США объяснил ограничения отсутствием, по его оценке, серьезной заинтересованности России в мирном процессе. Москва считает ограничения незаконными. Под них попали, помимо прочего, и дочерние структуры нефтяных компаний. После этого «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы. Ну а около двух недель назад Минфин США продлил до 22 октября лицензию, позволяющую вести переговоры о продаже, передаче или отчуждении иностранного юрлица «Лукойла». Срок действия разрешения и ранее неоднократно продлевался. Через полминуты разберемся, почему выросло число рейсов по Северному морскому пути в сентябре. Вы слушаете радио РБК.
0: Реклама. Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
2: У микрофона Олег Овчаренко. Число рейсов по Северному морскому пути в сентябре достигло рекордных 133. Это почти в полтора раза больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Об этом пишет Financial Times. Почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. Впрочем, арктический маршрут используют и китайские перевозчики, которые ищут альтернативные пути на европейский рынок из-за перебоев с судоходством на Ближнем Востоке и в Красном море. В беседе с Никитой Гмызой президент Национально-исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин объяснил, Северный морской путь не заменит Суэцкий канал, а лишь разгрузит другие маршруты. Мешают сезонность и дороговизна обслуживания пути.
5: В последнее время действительно мы видим, что Северный морской путь становится привлекательным. Естественно, там очень активно работают наши суда, поскольку это связано с тем, что у нас наши месторождения, которые тяготеют к Северному морскому пути, более активно стали работать и используют эту транспортную артерию. А вот в части транзита действительно к нему стали предъявлять интерес и китайские компании, и, соответственно, они сегодня уже готовят сами свою программу, в том числе и по ледокольному флоту. Но там пока есть определенные технологические ограничения по увеличению объемов транзита. Это связано с тем, что он у нас не является круглогодичным. Там есть период, когда у нас без сильной ледовой проводки их суда практически не проходят. Поэтому есть определенные ограничения, но в целом интерес со стороны бизнеса, со стороны других государств в Северном морском пути растет.
4: Как раз новость, то, что Китай остановил перевозки по Северному морскому пути из-за завершения навигационного сезона, но в перспективе, насколько я понимаю, это круглогодичная навигация. Вот как когда России удастся это наладить, и что мешает?
5: Во-первых, стоимость. Когда мы говорим о том, что у нас вот есть часть некруглогодичная, там должны работать очень тяжелые ледоколы. Вопрос их количества. Под те объемы, которые есть, тем меньше судов в караване, тем, соответственно, дороже проводка. И то, что сейчас китайцы рассматривают этот вариант, они пытаются создать свои суда ледового класса. Это вопрос не быстрый, имеется в виду, да, ледокол построить. Это занимает довольно-таки длительный промежуток времени. Поэтому я думаю, что раньше 30-го года, наверное, говорить о том, что мы сможем подойти к вопросу круглогодичного использования Северного морского пути преждевременно.
4: А кто сейчас пользуется в основном этим маршрутом и кто в него инвестирует, кроме России? Есть ли какие-то, может быть, уже инвестиции от китайских компаний или пока не рискуют?
5: Нет, китайцы активно рассматривают, инвестируют, в том числе в строительство флота и взаимодействуют с нашими компаниями, кто обеспечивает проводку судов и, соответственно, инвестирует в систему жизнеобеспечения вдоль линии Северного морского пути. Активная позиция и Индия туда смотрит, наверное, на Северный морской путь, поскольку, ну, как бы события сейчас в этом году были такие непредсказуемые для всех. И, естественно, страны АТР стали активно смотреть на Северный морской путь, именно как на транзитную артерию. Но, повторюсь, да, пока есть определенные ограничения, но, наверное, совместными усилиями мы этот вопрос решим.
4: В перспективе, как вы видите, сможет ли Северный морской путь полностью заменить тот же Суэцкий канал и основные другие артерии, или все-таки это не совсем реалистично? Сценарий, и он скорее будет использоваться для перевозки конкретных частей конкретных грузов?
5: Во-первых, наверное, не надо рассматривать, чтобы одна артерия заменила другую, а вот распределить часть грузового потока, то есть снизить нагрузку на другие направления, на это Северно-Морской путь сможет. Естественно, с учетом географических, скажем, особенностей Северно-Морского пути, ну, никто не будет его рассматривать как просто вот давайте переключим все туда, остальные артерии использовать не будем. А как дополнительная альтернатива, в том числе, когда вот сейчас мы говорим в летний период, то однозначно будет востребована, и поэтому она развивается.
2: Росперевозок Financial Times связывает сокращение морского ледового покрова и рисками на традиционных маршрутах. Среди них угроза со стороны йеменских хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе у входа в Красное море. По словам морских аналитиков, власти и операторы активнее ищут пути, менее подверженные геополитическим потрясениям. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такие поправки к налоговому кодексу содержатся в бюджетном пакете, внесенном в Госдуму. Сейчас таким образом собираются налоги с торговых центров, магазинов и офисов. Как нововведение в случае принятия повлияет на трансформацию электронной коммерции? Разбирались Руслан Айнединов и Денис Абасов.
4: Правительство предлагает включить ПВЗ в перечень объектов, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости. Сейчас это работает не так. По общему правилу, налог на имущество организации, напомню, рассчитывается исходя из балансовой стоимости объекта, то есть оценки актива после всех корректировок. Ну, в частности, речь идет об амортизации и понижении стоимости. И вот уже с этой базы платится налог. С кадастровой стоимостью все иначе. Ее определяет государство, и никаких корректировок здесь уже не будет. В пояснительной записке правительства указано, что изменения касаются пунктов приема и выдачи заказов, которые являются, цитата, объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы.
6: Что об этом думают сами маркетплейсы, какова их реакция?
4: Вот в Wildberries, например, уже не согласились с этой формулировкой, что под это описание подходит ПВЗ. В компании сообщили РБК, что это концептуально неверно. Ведь изначально статья налогового кодекса, поясняют в Wildberries, в которую вносят поправки, определяет критерии налогообложения, исходя из характеристик и фактического использования объекта недвижимости, а не из того, кто его эксплуатирует.
6: И что при этом говорят сами владельцы ПВЗ?
4: Отреагировали, разумеется, негативно, ведь для них это в первую очередь увеличение налоговой нагрузки. Наши собеседники также указывают, что большинство пунктов выдачи заказов работает в арендованных помещениях, и в конечном итоге любой сбор налогов, акцизов и прочего неизбежно будет заложен в стоимость конечного товара или услуги. В случае с налогом по кадастровой стоимости, к слову, речь идет о заметной величине, рассказал эксперт по маркетплейсам и владелец ПВЗ Артем Бобцов.
7: Налог по кадастровой стоимости всего в районе 2%. В среднем мы посмотрели, вот у нас по нашей сети ПВЗ в Москве и Московской области средняя стоимость помещения 20 миллионов рублей, в котором мы находимся, который мы арендуем. Соответственно, 2% – это 400 тысяч рублей в год, 35 тысяч рублей в месяц. При средней ставке аренды у нас 75 тысяч рублей, по сути, аренда увеличится в полтора раза. Дело в том, что примерно треть всех ПВЗ в Москве и Московской области находится на грани окупаемости, работают либо в слабый плюс, либо в слабый минус, либо ноль. Таким образом, для них увеличение аренды на 35 тысяч даже рублей в месяц будет означать, что они, скорее всего, все уйдут в минус.
4: О неустойчивом положении ПВЗ на рынке говорят и другие наши собеседники. В частности, партнер Data Insight Федор Вирин отмечает, что ПВЗ крайне бедный бизнес. Значительная часть точек работают на грани окупаемости, а значит, в результате увеличения налоговой нагрузки все больше пунктов начнут быстро закрываться.
8: Сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь, Wildberries замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы. А ПВЗ очень бедный бизнес. С доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки. Как только там возникает падение трафика или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят, потому что там помесячная аренда часто, и они могут один день сказать, все, отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. До свидания. Просто потому, что это очень часто бизнес самозанятости, когда предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату.
6: Эксперты указывают на риски массовых закрытий ПВЗ. Вот можно ли что-то с этим сделать?
4: На помощь пунктам выдачи заказов должны прийти сами маркетплейсы. Так считает владелец ПВЗ Артем Бобцов. Правда, здесь все не так просто. Как торговые площадки вообще могут помочь? Им придется увеличить процент от оборота, которые они платят пунктам выдачи заказов, чтобы те перестали закрываться. Но не будем забывать, что речь идет все же о бизнесе, а значит, себе в минус ни одна из сторон действовать, очевидно, не заинтересована. По этой причине, как считает Бобцов, маркетплейсы ровно на те увеличенные проценты оборота поднимут свою комиссию с продавцов. Продавцы тем временем заложат эту разницу в цену своих товаров. И таким образом налоговые инновации, которые, казалось бы, направлены изначально на достаточно узкий круг лиц, владельцев помещений, на самом деле отразятся на всех. На этом фоне у одного из наших собеседников родилась крайне оригинальная идея. Основатель бренда Warsh Сергей Семенов рассказал, что когда начались атаки на склады Wildberries, он поддержал

0: своего друга, владельца ПВЗ, таким образом. Арендовал помещение прямо в его пункте выдачи заказов, чтобы снизить стоимость аренды друга. И начал хранить свои товары там, перейдя на модель торговли ФБС. В результате оба получили выгоду, рассказал Семенов.
1: ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков. Когда вы пришли и купили 3 товара, 3 пика. С каждого пика, в зависимости от какой ПВЗ, 7 рублей примерно. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Я бы сказал, многие партнерские ПВЗ находятся в отрицательной зоне роста. Плохо себя чувствуют. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый. Мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары. И теперь мы по ФБС сдаем. У нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно. И сдаем прямо с этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
0: Поправки к налоговому кодексу, о которых идет речь, должны вступить в силу через месяц после официальной публикации закона и не ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу на имущество. Первое чтение пакета бюджета в Госдуме, напомню, пройдет 29 октября.
2: В том, как на рынке электронной коммерции скажется налог на ПВЗ по кадастровой стоимости, разбирались Руслан Айнединов и Денис Абасов. 1 октября изменился лимит на работу самозанятых. Они смогут трудиться с одним заказчиком не более 60 часов. Мера прежде всего коснется работодателей. Власти говорят, что она направлена на борьбу с практикой оформления постоянных сотрудников как самозанятых. Так делается ради экономии на налогах и соцвыплатах. Появляется, помимо прочего, четкий лимит для тех, кто получает заказы у одного и того же клиента через агрегаторы или биржи. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко подчеркнул, что это самое малое, что может сделать государство для самозанятых.
3: Самозанятые не будут работать больше 60 часов на одного работодателя через платформы. Достаточно широкий сегмент, да и такси, и там сборка заказов. Такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт — это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ и страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют, а самозанятых на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это, если одни используют вот схемы с самозанятыми, а другие по полной. Это, безусловно, больше для обеления экономики, и, соответственно, если вы не можете работать как самозанятый, а хотите работать с этим работодателем, то, соответственно, вот на вам надо будет принять полные условия, либо трудовой договор заключить, либо гражданско-правовой договор, где у вас там то же самое, да, те же самые 30% взносов и 13%, 13-15% НДФЛ, или вы можете работать как ИП, но в ИП там есть один нюанс, да, вы должны платить фиксированный, если вы индивидуальный ИП, фиксированный страховой взнос за себя. Но и то, ИП тоже налоговый отслеживает, чтобы ИП, так скажем, не был формой ухода от таких законных трудовых отношений. Поэтому здесь это первая цель, конечно, обеления экономики, чтобы выровнять условия. Вот такая проблема существует, и в 28-м году режим самозанятых заканчивается, да? Вообще надо думать, каким должен быть налог. Может, действительно нужен один режим. Ваша оплата всегда тарифицируется каким-то налогом, да, потому что государство, ну, формально, оно предоставляет все-таки вам общие некие блага, да, там вот вы все равно получаете страховую пенсию, все равно это вот вопросы там безопасности, вопросы обустройства городов там и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, если вы что-то получаете, то вы должны отчислить бюджет.
2: При этом трудовых гарантий у исполнителей не появляется, ведь закон не приравнивает платформенную занятость к работе по трудовому договору. Самым кассовым фильмом месяца в России впервые в истории официальной статистики ЯИ из фонда кино стала не премьера, а фильм аж 2008 года. Это «Сумерки», который мы не раз обсуждали в нашем эфире. Повторный прокат первой части саги принес 340 миллионов рублей в сентябре. Больше, чем у двух главных новинок месяца вместе взятых. Это фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». Как рассказала Никите Гмызи, медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова, если тренд на повторный прокат старых франшиз станет постоянным, он подорвет инвестиции в новое кино.
4: Это как минимум первый такой случай, и я была на показах и «Сумерек», и уже сейчас идет повторный показ «Новолуния», например, и то, как аудитория реагирует на повторные премьеры, это, конечно, что-то с чем-то. Честно говоря, я ни на одной российской премьере последних лет такого ажиотажа не видела. То есть люди реагируют на какие-то реплики, постоянно есть какой-то отклик из зала, вот это сплочение. Присутствуют косплееры, которые разогревают аудиторию накануне показа. То есть это действительно уже такая очень крупная ивент-деятельность, которая привлекает огромное количество людей. Посмотрим, удастся ли попробовать что-то подобное сделать с другими франшизами последних лет. Но, насколько я знаю, киносети распробовали вот эту вот историю и сейчас планируют договариваться с правообладателями по поводу и других крупных франшиз.
5: Самое интересное, что ты уже упомянула отчасти, это то, что почти половина зрителей «Сумерек» вот в этом в повторном прокате, это все-таки молодежь, да, 18-24. Ну, то есть не те, кто смотрел фильм в 2008, то есть не мы с тобой. Как вообще фильм 18-летней давности зацепил новое поколение?
4: Стоит разобрать сам фильм на самом деле. Во-первых, это уже такой довольно распространенный по всему миру культурный феномен. Каждый раз, когда наступает осень, этот сезон даже уже получил официальное название «Хоа-Хоа» по аналогии с песней, которая играет в первой части. И благодаря социальным сетям и благодаря вот этому вот вайбу осеннего фильма, это уже ежегодная традиция. Не знаю, как смотреть «Гарри Поттера» на Новый год, например. И молодежь к этому подтягивается. Молодежь обнаруживает в социальных сетях, казалось бы, довольно знакомые и узнаваемые нам миллениалам, но для них новые ролики, им хочется посмотреть, что это, их это затягивает. И если смотреть на отзывы, то им это даже нравится. Причем отзывы такие, что, ну, вроде бы что-то странное, казалось бы, как будто почти что комедия, но так заходит, что хочется пересмотреть еще раз. У миллениалов сейчас точно такое же восприятие даже у тех, кто, кстати, раньше критиковал в свое время эту франшизу.
5: Получается, что в целом кинотеатры в плюсе, а вот система кинопроизводства от этого тренда, она, наоборот, страдает. Ведь зритель предпочитает старое новым фильмом получить сложнее окупаться. Насколько это серьезная угроза сейчас для индустрии?
4: Здесь трудно сказать, именно из-за «Сумерек» или нет, и собрали бы они большую кассу, если бы «Сумерек» в прокате не было, но, тем не менее, это действительно так, и эту позицию мне озвучивало несколько участников рынка, о том, что напрягает вот такая история, а вдруг у нас в принципе станет трендом, что новое кино будет уступать в повторном прокате старому, и тогда оно не сможет попросту отбивать свои производственные бюджеты, потому что вся система кинопроката исторически устроена таким образом, что именно во время вот этого показа первых 2-3 недель на большом экране фильм зарабатывает основную часть своих денег, и, по сути, если он не смог отбиться и окупиться в этот период, то, скорее всего, каких-то шансов на успех у него уже не будет. И, что немаловажно, он будет меньше стоить при продаже лицензии для онлайн-кинотеатров и для телевидения на показ этого же самого фильма. И, действительно, опасения дистрибьюторов и опасения самих создателей таких фильмов, они имеют под собой почву, потому что, если вдруг тренд окажется не разовым, а постоянным и долгосрочным, то возникнут вопросы, а зачем тогда вообще инвестировать в новое кино, если можно просто спокойно показывать старое?
5: Мне кажется, надо поднять вопрос времен из 2008 года. Жень, команда Эдварда или команда Джейкоба? Кого ты выбираешь?
4: Я все осознала. Я теперь в свои 30 выбираю исключительно Карлайла.
2: Но по данным исследования Триколор, 42% респондентов называют нулевые десятилетием, с которым у них связано больше всего теплых ассоциаций. Это самый высокий показатель среди всех периодов, и он опережает в том числе и 90-е. Вы слушаете радио РБК.
6: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
7: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
8: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
9: РБК тренды.
8: Серебряный рынок. Старшая аудитория становится все заметнее для бизнеса. Но многие компании до сих пор объединяют людей старше 45 лет в один сегмент, хотя их доходы, привычки и потребности могут сильно различаться. По прогнозу ООН, к 2050 году каждому шестому человеку в мире будет больше 65 лет. При этом меняется не только возраст населения, но и само старение. По оценке Международного валютного фонда, 70-летний человек в 2022 году в среднем показывал такой же уровень когнитивного здоровья, как 53-летний в 2000-м. Тем временем маркетинг часто обращается к старшей аудитории так, будто она не пользуется технологиями и интересуется только медициной. Но россияне старше 65 лет проводят в интернете в среднем около 2 часов в день. Они изучают товары онлайн, пользуются мессенджерами и маркетплейсами, но могут дольше принимать решения и чаще обращаться за консультацией. Для них особенно важны понятное описание, удобный интерфейс и возможность быстро связаться с человеком. Главная ошибка – считать всех старше 45 одной аудиторией. Работающий руководитель в 50 лет и пенсионер в 75 отличаются не меньше, чем представители молодых поколений.

0: 21.30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Московский аэропорт Внуково продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию. Об этом сообщили в Росавиации и предупредили пассажиров о возможных корректировках в расписании. Несколько минут назад ограничения сняли в аэропортах Краснодара и Сочи. Великобритания обвинила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд. Премьер-министр Энди Бёрнам пообещал, что британская сторона даст, цитата, «подходящий и пропорциональный ответ» после того, как примет конкретные решения, пишет газета «Телеграф». Неделю назад полиция сообщила об аресте 5 человек, подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе, которую используют ВВС США. В Латвии завершилось голосование на выборах в парламент. По данным Центра избиркома, явка превысила 50,5%. Выборы в латвийский Сейм проходят по партийным спискам по 5 избирательным округам. В них участвуют 14 партий, в том числе правоцентристский объединенный список премьер-министра Андриса Кулбергса. Его партия, по данным экзит-полов, безоговорочно лидирует. Сборная Англии разгромила Хорватию на групповом этапе Лиги наций. Выездной для англичан матч третьего тура завершился со счетом 7-0. Для хорватов это крупнейшее поражение за всю их историю. В следующем туре, 6 октября, Хорватия сыграет дома против Испании, а англичане на своем поле примут сборную Чехии. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: У микрофона Олег Овчаренко, и мы подводим некоторые итоги недели. Данные Росстата зафиксировали ускорение недельной инфляции в 2 раза, если смотреть неделя к неделе. Теперь она выросла до 0,12%. Основной вклад в рост цен несло продовольствие и импортные товары, которые дорожают из-за падения курса рубля. В октябре вклад в рост цен несет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но он будет незначительным, сказал Александр Кудрявцевый, начальник Центра рыночных стратегий «Газпромбанка» Егор Сусин.
2: Мы выходим, на самом деле, с сезонного дезинфляционного периода, поэтому очевидно, что мы уже в ближайшие недели и в последующие недели будем видеть более высокие темпы прироста цен. В целом, наверное, текущая картинка по инфляции, она все-таки говорит о том, что рост цен остается повышенным.
3: Повышение тарифов с 1 октября, скорее всего, это ударит и по инфляции, и по инфляционным ожиданиям. Какого эффекта можно ждать?
2: Эффект на инфляцию мы увидим уже в начале октября, наверное, основной эффект первой половины октября, тарифный, скажем так, эффект, который, наверное, может транслироваться на инфляцию, он оценивается в районе 0,7-0,8% пунктов. В октябре увидим рост годовой инфляции в направлении 6-9-7%. Но большой вопрос будет относительно того, какие будут вторичные эффекты, потому что все-таки мы уже несколько месяцев подряд находимся в ситуации высоких инфляционных ожиданий. Здесь нужно учитывать, что с точки зрения самих инфляционных ожиданий мы все-таки повышение тарифов увидим в них не в октябре, а в ноябре.
3: Ждать ли нам, что Центробанк больше не пойдет на снижение ставки, в принципе, в этом году, не только на октябрьском заседании, но и на декабрьском тоже?
2: В октябре, да, наверное, мало поводов ожидать снижения ставки. В декабре, я думаю, что еще ситуация, не полностью закрыто это окно. Наверное, можем увидеть снижение влияния топливного фактора, с одной стороны. С другой стороны, все-таки ситуация в экономике, она может идти по более низкой траектории, чем сейчас прогнозы Банка России. Бюджетный фактор и бюджетный стимул во второй половине года, он будет очень незначительным, учитывая текущие проектировки бюджета. Все-таки дефицит до конца года существенно ниже, чем в первой половине года. В общем-то, мы в конце года можем видеть определенное движение вниз по ставке.
1: По данным Росстата, цены на бензин за неделю не изменились.

0: на дизель снизились примерно на 0,5%. Ну а Центробанк ожидает нормализацию на рынке топлива до конца года. Букеты ко дню учителя подорожали на 10% за год. Стоимость приблизилась к 4000 рублей, сообщили РБК в маркетплейсе цветов FlowWow. Сервис также привел данные Росстата. За последние 4 года цены на подарки учителям в профессиональный праздник выросли в 1.5 раза. FlowWow отмечает, что накануне и непосредственно в День учителя, который будет отмечаться в понедельник 5 октября, число покупок в цветочных магазинах на 40% выше обычного, а денежный оборот увеличивается на треть. При этом средний чек в этот период немного ниже нормы. Сервис объясняет это так. Покупателей становится больше, но они выбирают более доступные позиции. Как в этом году готовиться ко дню учителя, разбиралась Александра Кудрявцева.
1: Без шоколада, тортов и чайных наборов сейчас никуда. Это та классика, которую продолжают выбирать в качестве подарка, и это подтверждают данные маркетплейсов. Сервис FlowWow отмечает, что интерес к кондитерским изделиям за последнюю неделю сентября вырос на 3% год к году. И чаще всего выбирают клубнику в шоколаде и бенто-торты, а еще корпусные десерты, которые этим летом заполонили все соцсети. Об этом говорит пиар-менеджер маркетплейса FlowWow Валерий Питаев.
2: Цветы остаются главным подарком ко дню учителя. Чаще всего берут монобукеты из роз, диантусов, хризантем и альстромерий. Среди ключевых отличий этого года от прошлого повысился интерес к авторской флористике со сложными композициями. Мы наблюдаем рост спроса к таким букетам на 5%. Помимо цветов берут кондитерские изделия, которые можно персонализировать под конкретного учителя. Например, бенто-торты с надписями. Также среди популярных позиций клубника в шоколаде и корпусные десерты – новинка этого года.
1: Тем временем Озон фиксирует рост продаж электронных сертификатов номиналом в 50 тысяч рублей. Их стали покупать в 2 раза чаще, чем год назад. И похожую динамику показали наборы конфет. В пресс-службе Wildberries нам тоже подтвердили интерес к сладкому. Там фиксируют рост спроса на съедобные букеты. А вот канцелярию в этом году дарить не очень хотят. Это отмечает представитель РВБ Wildberries и РУС Дмитрий Борщевский.
3: Значительно вырос оборот стабилизированных цветов на 26%, сухоцветов на 43%, но самыми популярными стали съедобные букеты, где продажи подскочили аж на целых 70%. А вот канцелярка в этом году явно не в фаворе. Продажи канцелярских наборов даже немного снизились, а оборот различных органайзеров практически не изменился.
1: Кстати, есть позиция, которая все-таки выбивается из этой статистики про канцелярию. Рост спроса на блокноты Wildberries фиксирует. Их продажи выросли на 70% по сравнению с первой половиной сентября. Учитель года 2018 Алихан Динаев рассказал нам, что его обычно задаривают именно блокнотами.
0: Хотя, казалось бы, все уже в электронном виде, зачем блокноты? Но вот нужны еще.
1: Нужны, да, он их даже копит. А еще он рассказал, какой подарок однажды стал для него настоящим сюрпризом.
4: Набор инструментов. Самый необычный и, пожалуй, самый полезный подарок, который я когда-либо получал на День учителя. Несмотря на то, что этому набору уже более 5 лет, он продолжает верой и правдой служить мне. Вообще, я всегда призываю своих учеников не делать мне подарки на день рождения, Новый год или на День учителя, но в то же время всегда признаюсь, что есть одна вещь, которую я всегда готов принять – это книга. Ученики часто дарят мне книги и, несмотря на все мои просьбы и увещевания, продолжают задаривать меня блокнотами и ежедневниками. У меня колоссальная коллекция этих вещей. Несмотря на то, что я активно раздариваю их, передариваю их своим ученикам, коллегам, студентам, их количество у меня продолжает расти.
1: По данным Института общественного мнения «Анкетолог», 45% учителей предпочли в качестве подарка слова благодарности, а около трети заявили, что самым ценным они считают те подарки, которые ученики делают своими руками. Опрошенные нами учителя говорят, что особенно хотели бы получить поздравления от тех учеников, которых они давно не видели. Директор лицея 369 в Петербурге Константин Хвостов рассказал, какой подарок в этом году подготовили в его школе.
5: Важно, чтобы мы вновь вернули в наше общество умение говорить слова благодарности. Ведь очень важно истинное внимание, которое идет от сердца и от души. Особенно это значимо для учителя. Открыли картинную галерею с портретами учителей. Вы знаете, насколько это трогательно было как для тех, кто ее создавал, так и для тех, кто увидел это. И честно, это был такой момент сопряжения человеческих душ, который во многом продлевает жизнь школьному учителю.
1: Но вернемся все-таки к материальному. По данным Superjob, самую крупную сумму на подарки учителям потратят москвичи – около 5,5 тысяч рублей. Это на 12% больше, чем год назад. Но здесь надо оговориться, что по закону сумма подарка не должна превышать 3 тысяч рублей.
0: В том, как учителя готовятся к своему празднику профессиональному, который намечен на 5 октября, и какие подарки они ждут, разбиралась Александра Кудрявцева. Ну а через полминуты программа «Инсайт».
6: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.

0: Почти 15 тысяч долларов за тонну столько в сентябре стоила медь на лондонской бирже. Это рекорд за всю историю. При этом готовой меди в мире хватает. В прошлом году ее даже произвели больше, чем потребили. Металла достаточно? А цена бьет рекорды. Почему так? Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня говорим о меди, главном металле электрификации. Без нее ни построить электросеть, ни сделать электромобиль, ни дата-центр для искусственного интеллекта возвести. И, конечно, поговорим о том, хватит ли ее миру. Обычно, когда что-то дорожает, это значит, одно товара не хватает. С медью все сложнее. В 2022 году мир потратил примерно на 600 тысяч тонн меди больше, чем произвел. Потом дефицит сжимался, а в 2025 превратился в профицит. Лишними оказались 460 тысяч тонн. В этом году рынок почти в равновесии, а на 2027 аналитики снова ждут избыток.
1: Инсайт.
0: Но если меди хватает, в чем проблема? Чтобы понять, придется спуститься на уровень ниже, к руде. Медь не лежит в земле слитками, в руде ее меньше 1%. Чтобы получить тонну металла, нужно поднять около 200 тонн породы. Руду дробят и обогащают, получается концентрат. В нем меди уже 25-30%. Концентрат везут на плавильный завод, а после очистки получаются катоды. Это медь частотой 99,99. И вот из них делают проволоку и кабель. Узкое место этой цепочки сейчас руда. Вот что произошло в первой половине этого года. Добыча меди в руде упала на 1%, даже чуть больше. Выпуск концентрата на 2,5%. А готовой меди при этом стали получать больше, чем было. Продолжает доцент кафедры экономики университета МИСИС Рафаэль Абдулов.
2: Дело в том, что тут мы сталкиваемся с истощением некоторых рудников в Чили, Перу и в Демократической Республике Конго. Из-за этого рынок меди столкнулся с дефицитом концентрата для плавильных уже заводов, но при этом сама рафинированная медь, ее достаточно, потому что она производится не только из концентратов, но и из, например, лома, переработки, и поэтому, впрочем, говорить о дефиците вот этой конечной продукции пока не приходится.
1: Инсайт.
0: Самое наглядное следствие довольно парадоксальное. Обычно горнодобывающая компания платит плавильному заводу за то, что он перерабатывает ее концентрат. В 2024 году платили 80 долларов за тонну, в 2025 уже 21. В этом году годовые контракты подписаны по нулям, а на рынке разовых сделок оплата ушла в минус. Теперь заводы сами доплачивают горнякам около 120 долларов за тонну, лишь бы получить сырье. Медь дорожает, а плавильщики живут за счет попутной продукции – серной кислоты, золота и серебра из той же руды. Неплохо. Но руда объясняет не все. Это еще и политика. Летом прошлого года США ввели пошлину 50% на медные полуфабрикаты. Это трубы, проволока, листы, катоды, то есть саму чистую медь, пока освободили. Но власти США рассматривают пошлину и на нее. 15% со следующего года и 30% еще через год. Решение до сих пор не приняли, но американские компании ждать, конечно, не стали. В 2025 году США ввезли 1,7 миллиона тонн меди. Это почти вдвое больше, чем годом раньше. Сейчас на американских складах лежит примерно 70% всей меди, которая хранится на мировых биржах. И еще один фактор – ожидания. Рынок всегда торгует будущим. Но вопрос, откуда этот будущий спрос и зачем миру столько меди?
1: Инсайт.
0: Медь проводит электричество лучше любого другого металла, кроме серебра. А серебро слишком дорого. Поэтому медь есть везде, где течет ток. Больше всего, 26%, уходит на строительство. Проволока, трубы, кровля. 23% — это кондиционеры, бытовая техника и электроника. 17% — электросети и связь. Остальное идет на транспорт и промышленное оборудование. Кстати, если говорить про оборудование, то с электростанциями есть интересный нюанс. Газовой станции на каждый мегаватт мощности нужна примерно тонна меди. Немало. Солнечной или ветряной на суше около 3 тонн, а ветряку в море вообще около 8. То есть, чем больше в мире зеленой энергетики, тем больше нужно меди. Ну и в последнее время разговоры про медь обычно начинают с искусственного интеллекта. Мол, все уходит

0: на дата-центре. Но по оценке S&P Global в 2025 году дата-центры потребили чуть больше миллиона тонн меди. К 2040-му будет примерно 2,5 миллиона тонн. Это около 4% мирового спроса, все равно не слишком много. Но у дата-центров есть особенность – заменить медь там нечем. Вот мнение гендиректора группы компании «Москабельмет» Павла Морякова.
1: В любом ЦОДе используются либо шины для подключения медной шины, либо используются LAN-кабели 7-й категории, которые также содержат медь. Ну и, собственно говоря, чтобы запитать ЦОД, тоже необходим медный кабель. Сейчас вот прямых решений для ЦОДа на алюминиевых сплавах нету во всем мире. Сейчас европейцы с американцами что-то пытаются в этом направлении сделать, но пока решений нет, потому что там есть очень важная составляющая. Это то, что кабель должен работать в условиях пожара. Ну, то есть на ЦОДе начался пожар, работоспособность должна сохраняться. А это может обеспечить только медь, потому что у алюминия температура плавления 660 градусов. То есть очень низкая, и при пожаре он просто расплавится. Inside.
0: Но кто у нас зарабатывает на дорогой меди, а кто за нее платит? Россия пятая в мире по добыче этого металла, примерно 1,3 миллиона тонн в год. Это 6% мировой добычи. Больше у Чили, Конго, Перу и Китая. Лидер Чили вообще добывает в 4 раза больше нас. Зато мы обгоняем США, Австралию и Казахстан. При этом сами тратим немного. Добываем 1,3 миллиона тонн, выплавляем примерно миллион, а внутри страны потребляем, по разным оценкам, от 250 до 500 тысяч тонн. И примерно 70% этой меди уходит на кабель. Больше половины российской меди отправляется на экспорт. Но куда? Главный покупатель – Китай. За 8 месяцев этого года Россия отправила туда 250 тысяч тонн готовой меди, на 14% меньше, чем годом раньше. А заработала при этом больше 3 миллиардов долларов, то есть на 18% больше. Меди продали меньше, а денег получили больше. Так работает рекордная цена. А медного концентрата, то есть сырья, Китай вообще в начале года купил у нас вдвое больше. Плавить он предпочитает сам. Но сколько медь стоит внутри России? Казалось бы, она своя, добываем мы ее гораздо больше, чем тратим. Значит, она должна быть дешевле. Но нет, говорит Павел Моряков.
1: При таком обилии санкций, которые наложены на Российскую Федерацию, мы, к сожалению, все равно привязаны к ценам на мировом рынке. Потому что медь покупается по котировкам Лондонской биржи. То есть любой поставщик медных катодов, он в первую очередь смотрит, что творится на Лондонской бирже. А второй – это курс доллара. И, соответственно, хоть мы уже вроде как не используем нигде у себя в обиходе доллар, но перемножая эти два показателя, мы получаем цену на медь, которая точно такая же, как получается в Америке, в Европе, в Африке.
0: Inside. Получается, металлурги зарабатывают на рекордной цене дважды – и на экспорте, и внутри страны. Государство пыталось это изменить по-разному. Но недавно Минфин предложил налог 30% со сверхдоходов цветной металлургии. Деньги уйдут в бюджет, но государство и само крупный покупатель меди. Метро, электросети, атомные станции – кабель для них делают кабельные заводы. А медь они покупают у металлургов по биржевой цене. Получается круг. В своих стройках государство переплачивает за медь, а налогом возвращает часть этих денег. Но не все в этой цепочке получают сверхприбыль, говорит гендиректор группы компании «Москабельмет» Павел Моряков.
1: Маржинальность мы свою не поднимаем, потому что у нас очень жесткая конкуренция. Да, все это перекладывается на потребителя, но у нас возникает другая проблема. Если весь мир спокойно это выдерживает, ну, либо просто ожидая поставки, да, во времени растянутой, то у нас при высокой ставке, у нас, соответственно, растет нагрузка на оборотку, и мы уже, помимо того, что имеем высокую цену, вроде бы, которую мы перекладываем нашему потребителю, но потребитель просит отсрочку. А, например, все поставщики медных катодов, они просят предоплату. И в данном случае мы находимся в таких ножницах, когда, с одной стороны, я должен деньги выложить вперед, а с другой стороны, я должен ждать получения денег от своего потребителя. И при той ставке, которая у нас сейчас есть, для нас это для вот кабельных заводов очень большая проблема, прям очень серьезная.
0: Inside. Но цены все равно доходят до покупателей. Посчитаем, кто рост почувствует. В кабеле медь от 70 до 90% себестоимости. Значит, каждые 10% роста цены меди добавляют к цене кабеля 7-9%. А в стиральной машине медь около 6% цены. Так что тоже подорожание добавит к ней меньше процента. В автомобиле и того меньше. Сильнее всего, получается, дорогую медь почувствуют стройка и энергетики. Но главный вопрос, хватит ли меди на всех? Ждет ли мир дефицит? Казалось бы, решение простое. Раз медь дорожает, надо просто добывать больше. Но с рудниками так не работает. От открытия месторождения до первой меди в среднем проходит 17 лет. Разведка, разрешение, потом стройка. А руда с каждым годом беднеет. С 91 года среднее содержание меди в ней упало аж на 40%. То есть, чтобы получить ту же тонну металла,

0: С медного века мы еще не нашли продукт, который заменил бы медь.
1: Инсайт. Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите на телеканале.
2: РБК «Инсайт».
3: У микрофона Олег Овчаренко. Красная икра окончательно превратилась в премиальный продукт. В Российском рыбном союзе сказали, что этот деликатес к Новому году значительно дорожать не будет, потому что, внимание, дальше некуда. Вот цитата. «Не ожидаем существенного роста цен, поскольку их текущий уровень уже является критическим вызовом для рынка». Конец цитаты. Стоимость килограмма этого продукта в рознице осенью приблизилась к 23 тысячам рублей. Председатель Рыбного союза Александр Панин в разговоре с радио РБК объяснил стремительное подорожание неудачным промыслом и высокой себестоимостью.
4: Неудачная рыбалка является первой причиной высокой себестоимости. Красной икры рыбаки понесли колоссальные затраты при подготовке к промыслу. Производство красной икры и лососевых дальневосточных связано с удаленными местами, куда и топливо, и люди, и снабжение, и продовольствие доставляется либо морем, либо вертолетами, и все это высокие косты. Ну, естественно, чтобы компенсировать как-то понесенные затраты, рыбаки просто вынуждены повышать отпускные цены на свою продукцию. В итоге мы видим цены на рынках и в магазинах в диапазоне от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей за килограмм. И думаю, что потребитель будет менее активно реагировать на подобное предложение, соответственно, снизится и покупательский спрос.
3: Однако этот деликатес остается неотъемлемым атрибутом новогодних праздников, а ее яркий оттенок символизирует радость и удачу. По просьбе радио РБК шеф-повар Евгений Мещеряков назвал свои альтернативы красной икре.
5: Икра ментая пробойная соленая, это уже выглядит как намазка. Мазать его лучше всего на нарезной батон тонким слоем сливочного масла. Что еще? Всеми любимая сельдь. Я рекомендую и добавлять в те блюда, где вы используете сельдь. Например, такие блюда, как селедка под шубой. Можно подавать также на тостах с маслом. Икра таких простейших рыб, уже привычных для нас, становится изюминкой и бриллиантом на нашем столе. Ну а что для тех, кто не любит рыбопродукты и хочет посластиться чем-то интересным, я скажу так, шоколадная паста, которая делается из орехов и пасты, мне кажется, это самое любимое кушанье наших детей. Я рекомендую всем рассмотреть различные намазки и риеты из различных рыб.
3: При этом с начала года по 24 сентября в России было добыто примерно 97 тонн лососевых, что почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут СМИ. Производство красной икры сократилось все теми же темпами, в 3,5 раза по сравнению с 2025 годом. Коротко о спорте. Футболисты сборной России разгромили команду Намибии со счетом 6-0 в товарищеском матче, который прошел в Екатеринбурге. Кстати, национальная сборная играла там впервые. Голы забили Леча Садулаев, Данил Пруцев, Константин Тюкавин, Максим Глушенков и Максим Петров. Ну, а кроме того, автогол на счету вратаря гостей Камаижанда Дисиро. Причем последние три гола были забиты в заключительные 10 минут матча. Россия занимает в рейтинге FIFA 36 место, Намибия 122. Ну а 6 октября нашу национальную команду ждет встреча с Нигерией. Также это будет товарищеский матч. Напомню, уже почти 5 лет сборная России отстранена от международных турниров и поэтому может проводить только товарищеские матчи. И вот игра с Нигерией пройдет в Нижнем Новгороде. А тем временем сенсация произошла в розыгрыше Лиги наций. Футболисты сборной Англии разгромили команду Хорватии со счетом 7-0. Это самое крупное поражение хорватской команды за всю ее историю. Ну а в последний раз Англия с таким счетом 7-0 побеждала 3 года назад, но тогда была повержена не Хорватия, которая считается довольно крепкой сборной по европейским меркам, а Северная Македония. Через несколько минут новости на радио РБК.
6: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
7: Бешеные деньги.
6: Представьте, одна капля крови из пальца, и маленький девайс тут же находит почти любые болезни.

болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его iPod'ом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.

0: фуде – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
0: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: 20 миллионов биткоинов. В марте 2026 года число добытых биткоинов превысило 20 миллионов. Всего алгоритм криптовалюты позволяет выпустить около 21 миллиона монет. Значит, майнерам осталось добыть меньше 5% от общего количества. Но на это потребуется больше 100 лет. Новые биткоины появляются в качестве награды майнерам за добавление блоков с операциями в блокчейн. При запуске сети за один блок выдавали 50 биткоинов. Сейчас награда составляет 3,125 биткоина. Примерно раз в 4 года она сокращается вдвое. Поэтому новые монеты поступают в обращение все медленнее. Ожидается, что 99% всех биткоинов будет добыто уже к 2035 году. 99,9% к 2047. А последние доли монеты появятся только в 2139 году. После этого майнинг не исчезнет. Майнеры продолжат подтверждать операции и защищать сеть. Но вместо новых биткоинов их основным доходом станут комиссии пользователей. При этом доступных биткоинов может оказаться меньше 21 миллиона. Часть монет уже потеряна вместе с паролями и ключами от кошельков. Они остаются в блокчейне, но воспользоваться ими больше никто не может.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.
4: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов

0: дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Украина усилит удары по российским НПЗ в ответ на атаки России. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Рейтер. Ранее Минобороны России сообщила об ударе по северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве, который, по данным ведомства, использовался для переброски войск ВСУ. В Минтрансе Украины заявили, что со следующей недели начнут возводить через реку резервные переправы. Тем временем МИД России повторно рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. В ведомстве заявили, что российская армия продолжит наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах. Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов подтвердила, что инцидент на борту рейса Fly Dubai был попыткой теракта. Следователи установили, что второй пилот, гражданин Омана, ударил капитана аварийным топором и пытался перехватить управление самолетом. Англия обвинила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд. Премьер-министр Энди Бёрнам пообещал, что Великобритания даст подходящий и пропорциональный ответ после того, как примет конкретные решения, цитирует премьера газета «Телеграф». Неделю назад полиция Британии сообщила об аресте 5 человек, подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе, которую используют ВВС США. Суд в Москве арестовал гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова. Чиновника обвиняют в получении взятки. Он заключен под стражу на 2 месяца. Подробности дела пока неизвестны. Скончался Анатолий Кашпировский. Известный в советские годы психотерапевт умер в одной из московских больниц в возрасте 87 лет от тяжелого заболевания. Прощание с Кашпировским пройдет 8 октября на Троекуровском кладбище столицы. Похороны будут закрытыми. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Товарищеский матч в Екатеринбурге завершился со счетом 6-0. Добавлю, Намибия занимает в рейтинге FIFA 122 место, а Россия – 36. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК «Коллекция».
3: Новость вот как будто бы отправляет нас в очень далекое прошлое. Власти Санкт-Петербурга отменили коронавирусные ограничения. И таким образом, да, они действовали больше 6,5 лет в северной столице.
4: Хотя, забыли, что ли, отменить?
3: Хотя на общероссийском уровне Роспотребнадзор снял санитарные фильтры еще 1 июля 2022 года. Но в декабре 25-го губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлевал действие этих ограничений до конца года нынешнего и объяснял это отсутствием предписания от санитарного ведомства.
4: Распоряжение запрещало проводить публичные мероприятия численностью более 300 человек без согласования с властями. Концерт Канье Уэста, привет. Кроме того, документ содержал рекомендацию пожилым петербуржцам использовать средства индивидуальной защиты. Как считает местный житель и гид по Санкт-Петербургу Павел Перец, снятие ограничений никак не повлияет на жизнь города.
5: Касательно моей практики, они никогда мне не мешали, потому что у меня группы всегда были не более 50 человек. Что касается жизни всего остального, то я, честно говоря, ничего не ощущал какого-то стремительного ограничения, чего бы то ни было. Это сказывается, наверное, на каких-то частных уличных мероприятиях, потому что, когда мы говорим про какой-нибудь книжный салон или еще какие-то фестивали на Дворцовой площади, там этим летом все было нормально. То есть там никаких ограничений не соблюдалось. Было более 300 человек, то есть я думаю, что власти применяли этот закон просто согласно каким-то их собственным усмотрениям. А так, любые мероприятия можно было согласовать, и я помню, что прецедентов, что отменяли что-то, ссылаясь на этот закон, их было 1-2 буквально, и о них сразу писали в прессе.
4: При этом пресс-служба Роспотребнадзора 24 сентября сообщила, что в России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За 38-ю неделю 26 года, это с 14 по 20 сентября, зарегистрировали 734 тысячи случаев заболевания этими вирусами, что на 34% больше, чем недели ранее, но, понятно, осенний сезон.
0: Повтор программы.
6: Здравствуйте, с вами Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метрополитена.

0: И сегодня в эфире радио РБК мы поговорим о самых интересных вещах, связанных со столичным транспортом. Поехали!
1: Двери открываются.
2: Двери открываются.
0: В Москве открылась новая линия метро Рублёво-Архангельская. А это значит, что появились новые станции, маршруты и пересадки. А еще стали доступнее многие интересные места в нашем городе. Запуск новой линии – это еще один повод по-новому открыть для себя столицу. Как раз об этом и о том, как транспорт меняет пространство вокруг, и поговорим в ближайшие 20 минут. И у нас в гостях искусствовед, ведущий экскурсовод проекта «Глазами инженера» Мария Никитина и заместитель директора музея-заповедника «Архангельская» Анна Скоробогатова. Скажите, успели ли вы уже прокатиться по новой линии метро и какие первые впечатления?
3: Я успела прокатиться, сделала это вечером воскресенья после всех праздничных мероприятий, приуроченных к Дню города. И мое впечатление было такой контраст. Сначала я рассказывала про что-то, что хорошо знаю, что уже видела на улицах Москвы, а потом я оказалась на каких-то совершенно новых для меня пространствах и смогла полюбоваться новыми станциями метро. Этот контраст меня как-то воодушевил, вдохновил и стал замечательным способом отпраздновать День города.
0: Класс. Анна, у вас?
4: Да, я тоже успела прокатиться по новой линии метро. Это, безусловно, соединило деловой центр с отдаленными частями. Теперь это буквально 30-35 минут из центра города. Это действительно стало очень удобно.
0: Мария, как вы видите, почему это направление интересно само по себе?
3: Главное в этом направлении то, что оно соединит Москву и Подмосковье, да, по сути, свяжет между собой эти два пространства и создаст представление о некой общей городской агломерации. Ну и, конечно, если мы с вами будем смотреть на те пространства, через которые проходит новая линия метро, то это пространство с очень интересным ландшафтом, с очень интересной историей, и главной героиней здесь, конечно, Москва-река, вдоль которой мы все время будем передвигаться. С одной стороны, это естественный ландшафт, который сохранился еще с древних времен, а с другой стороны, это те изменения, которые произошли в пространстве, когда реализовывался план наводнения Москвы 30-х годов, и вот это переплетение естественного, природного и урбанизации, которая началась в 20 веке и продолжается сейчас, мне кажется, делает это направление очень интересным.
0: Какие знаковые места есть в направлении Рублёво-Архангельской линии, чтобы вы обязательно отметили на карте?
3: Вблизи каждой станции можно найти какую-то точку притяжения. Здесь, конечно, Москва-Сити, такой признанный центр делового развития города. Если отправиться дальше на станцию Звенигородская, то здесь, конечно, точка притяжения – это причал сердца столицы, от которого можно добраться по воде до Киевского вокзала и полюбоваться таким вот водным фасадом Москвы. Дальше путь проходит через такие интересные пространства, как Октябрьское радиополе. Там была создана первая радиостанция, которая соединяла в годы Первой мировой войны Российскую империю с союзниками. Конечно же, у реки совершенно замечательные инженерные и архитектурные сооружения Карамышевского гидроузла. Это и мост, и шлюзы, и плотина. И все это становится доступным для осмотра благодаря тем станциям, которые открылись сейчас. А те станции, которые в перспективе откроются, они, конечно, сделают более близкими, доступными и музей-заповедник Архангельская, да, и в перспективе Красногорск. Так что действительно направление очень интересное для путешествий, не только для того, чтобы добираться из одной части города в другую.
0: Анна, ну, естественно, развитие метро сделает доступность музея еще более привлекательной с точки зрения логистики. Скажите, вы готовы к наплыву туристов?
4: Да, мы готовы к росту потока. Наш подход – это баланс доступности и бережного все-таки сохранения наследия. Кроме того, важна коммуникация с гостями, чтобы гости знали заранее график работы, правила посещения и могли удобно продумать свой маршрут в нашем музее-заповеднике. Поэтому мы налаживаем тесное взаимодействие с транспортной инфраструктурой, чтобы равномерно распределять поток и минимизировать очереди.
0: Но вы лично являетесь пассажиром московского метрополитена?
4: Да, я с удовольствием пользуюсь, и благодаря чему, собственно, это действительно помогает, во-первых, экономить время и узнавать историю, о чем, собственно, сейчас и Мария также нам рассказала.
0: Да, ну, кстати, вопрос к Марии. Когда метро приходило в удаленный или новый район, скажите, такие случаи были, что этот район менялся очень быстро, и мы видели такую обратную реакцию, обратные эффекты, экономические, социальные, исторические в том числе?
3: Мне бы хотелось эту ситуацию проиллюстрировать на личном опыте, поскольку я провела детство в районе Раменки, и большим приключением было добраться до ближайших станций метро. Это либо путь через парк, да, либо возможность доехать на автобусе до метро Университета или на троллейбусе до Киевской. Но в 2018 году в район моего детства пришли новые станции. Существенно улучшилась транспортная доступность. Что, мне кажется, интересным, вообще меняется представление о связях района с другими районами и с центром, и действительно ткань города перепрошивается, и он получает какой-то новый импульс к развитию. Так что появление транспорта в новых районах или в старых районах, где метро не было, меняет их действительно кардинально.
0: Анна, скажите, а для исторического места, когда больше посетителей, это хорошо или наоборот есть какие-то риски?
4: Безусловно, с открытием станции нас ждет серьезный рост посещаемости. Мы ориентируемся на 4-кратный рост. Есть и риски. Это износ объектов, это увеличение нагрузки на сотрудников, сохранение аутентичности самого места. Мы уже сейчас к этому готовимся, обновляем навигацию, создаем архитектурную подсветку на территории музея, продумываем и расширяем программу мероприятий.
0: А меняется ли архитектура самого музея вместе с тем, что увеличивается поток? Я не знаю, может быть, какие-то плановые преобразования, может быть, меняется количество сотрудников безопасности или количество сотрудников, которые сопровождают группы?
4: Мы готовимся к открытию нашего дворца, который находится на реставрации. Нас в 2027 году ждут большие перемены, поэтому и количество сотрудников будет увеличено, и будут привлечены дополнительные волонтеры. И инфраструктурные изменения также мы готовим, но они все будут органично вписываться в историческую территорию, не превращая, естественно, музей в некий парк развлечения, а сохраняя его историчность.
0: Получается, что метро меняет представление о поездках и постепенно и саму жизнь вокруг новых станций. А давайте еще поговорим о том, как будет выглядеть новая линия. Ведь каждая станция в нашем московском метро – это отдельное произведение искусства. По ним можно изучать не только архитектуру, но и историю всей страны. Движемся дальше. Мария, у каждой линии московского метрополитена есть свой характер. Каким получился Рублёво-Архангельский? И есть ли у новых станций общий архитектурный язык, какой-то, может быть, лейтмотив?
3: Мне кажется, интересно, что те станции, которые сейчас функционируют в составе Рублёво-Архангельской линии, они появились в разное время. Две станции, которые чуть ближе к центру, они открылись еще, на самом деле, в 2018 году и впоследствии были частью большой кольцевой линии московского метро. И у них архитектура такая более современная, больше абстрактных форм, больше акцента на дизайн и на понимание метро как некой транспортной системы. А вот станции, которые открылись в день города, они, как мне кажется, имеют немного другой характер. И то, что их объединяет, это то, что в них современный дизайн соседствует с интересом к истории. Это может быть и история строительства самой станции. Не случайно в вестибюле станции «Народное ополчение» мы можем увидеть модель пароходческого щита как своего рода памятник, да, тем, кто эту станцию строил, и тем, кто подарил эту линию городу. Это, конечно же, интерес к истории Подмосковья, да, как на станции Звенигородская. Мы можем увидеть и Савино-Сторожевский монастырь, и Савинский скит, и усадьба Введенская, такие ключевые достопримечательности Звенигорода. И вот на каждой станции по-своему через сочетание архитектуры и монументального искусства вот эта тема современности и истории, они удивительным образом переплетаются. Но если говорить про что-то общее, что еще все станции объединяет, это, конечно, цветовая гамма, да, которая перекликается с цветом обозначения самой линии. На каждой станции есть элементы разных оттенков серого цвета, и также объединяет все станции то, что везде есть система цифровой навигации, 160 элементов на разных станциях, и это тоже все превращает открывшийся участок в некое единое пространство, понятное для того, чтобы в нем ориентироваться.
0: Кстати, вот про цифровую навигацию буквально интересная аналитика. Мы тут делали замеры с нашими коллегами из пассажирского блока, и 95% наших респондентов ответили, что им очень нравится, то есть позитивно оценили такой вид навигации. И вот здесь я хотела, Анну, вас спросить, может быть, вы тоже на своем объекте, в музее используете какую-то диджитал-навигацию или какие-то современные, есть технологии?
4: У нас сейчас в проекте и навигация, и диджитал-технологии, и внедрена цифровая среда в исторический облик нашего музея-заповедника.
0: То есть, в общем, историческое наследие никогда не стоит на месте, да, меняется в соответствии с нашими

0: современными запросами. Когда транспортная доступность у нас меняется, соответственно, территория растет, приходит и новая инфраструктура. Мы сейчас говорим про кафе, про магазины, сервисы, разные социальные объекты. Что нужно учитывать, чтобы грамотно вписать современные объекты в историческую среду?
1: Это сложная и многогранная задача. Она требует баланса между сохранением культурного наследия и развитием городской инфраструктуры. Сейчас это особенно заметно в отреставрированных объектах на территории музея-заповедника и восстановленных террасах парка.
0: Мария, как вы в целом оцениваете появление новых социальных, может быть, коммерческих иногда объектов в местах исторического наследия?
2: Я тут с Анной соглашусь, и как музейный сотрудник, мне кажется, что опыт посещения музея, он должен включать в себя не только знакомство с экспозицией, не только возможность посетить экскурсию, но и возможность перекусить, приобрести сувенирную продукцию. То есть все это делает визит в музей полноценным приключением, да, полноценным опытом, который запоминается. И действительно здорово, когда в культурных пространствах такие возможности есть. Это влечет за собой развитие территории, привлекает новых туристов и жителей города.
0: Анна, скажите, насколько сложно сохранить ощущение спокойствия, уединения и вообще возможность остаться в тишине в музее-заповеднике сегодня? Ведь пассажиропоток достаточно большой, большое количество людей.
1: Наши гости ценят именно Архангельска за его уединенность. Это вообще часть его сущности. Рост популярности, он, да, он приносит энергию, но одновременно усложняет и сохранение того самого спокойствия и тишины. Мы стараемся держать баланс. Во-первых, это планирование посещения. Онлайн-билеты, временные слоты. Во-вторых, это зонирование, тихие зоны и маршруты без перекрещиваний, без суеты. В-третьих, инфраструктура и ландшафт. Это акустика, буферы между потоками и дорожки, которые снижают шум и дают все-таки гостю передохнуть. Мы регулярно опрашиваем наших гостей, жителей близлежащих поселков, которые всегда с нами в диалоге. Поэтому цель — это учить людей уважать Архангельское и возвращаться с уважением и теплом. У нас более 300 гектаров. Мы будем рады принять всех и влюбить в наши аллеи, в нашу парковую зону.
0: Замечательно. Но ведь такой огромный объект, он предполагает и достаточно высокие эксплуатационные расходы все-таки. Вот будет ли как-то ценообразование меняться в связи с тем, что и транспорт приходит, и доступность улучшается? И, очевидно, у вас будет больше поток, потому что желающих будет больше.
1: Скорее, мы работаем над тем, чтобы внедрять большее количество мероприятий для разных слоев населения. И по поводу экологии, то это важный вопрос, который у нас всегда тоже на контроле. С одной стороны, развитие инфраструктуры создает риски фрагментации среды обитания, а с другой — создание неких регламентированных, так называемых, маршрутов и экотроп. Поэтому, опять же, здесь все мы стараемся держать баланс доступность территории и сохранение ее биоразнообразия. Инфраструктура никогда не проходит мимо охраняемой территории, она меняет среду вокруг, а заповедник не живет в вакууме. Поэтому территория музея-заповедника, она всегда находится под охраной, а мы находимся в постоянном диалоге, соответственно, и с городом, и с застройщиками, и с его жителями.
0: Сейчас мы только что обсудили, как меняется историческое место, когда до него становится удобнее добираться. Ну что же, а мы продолжаем движение. Глядя на схему метро, мы видим просто название станции. А ведь у каждого из этих мест своя уникальная биография. Строгино, Хорошово, Серебряный Бор, Архангельское. Всегда интересно изучить, что было здесь до появления метро. Мария, что находилось здесь раньше на территориях, по которым проходит сегодня Рублёво-Архангельская линия?
2: Если обратиться к более древним временам, то это были такие загородные территории, которые в том числе были связаны с загородным отдыхом. Это и усадьбы, это и дачные поселки. Один из них как раз и дал название Серебряному Бору. Это название дачного поселка, который появился вблизи Москвы-реки. Сама территория, на которой открылись новые станции, она вошла в состав Москвы по генеральному плану реконструкции города 1935 года. Но долгое время, несмотря на то, что там была расчерчена такая сетка будущих улиц, эта территория не сильно урбанизировалась. Только уже с расширением границы Москвы до МКАДа эта территория стала развиваться уже в более тесной связке с центром города. Это

0: Это тоже территория, которая благодаря новой линии получила хорошую транспортную доступность, сюда можно быстро добраться из центра, но в то же время мы понимаем, что эта территория еще будет развиваться, здесь еще будут возникать новые жилые пространства, новые общественные объекты, новая инфраструктура, и мы можем и в дальнейшем следить за тем, как эта территория будет развиваться. Ну и, конечно же, много связано с изменением ландшафта природного, с обводнением Москвы и с тем, как река вообще живет. Здесь можно обратиться и к древним царским селам, таким как, например, Хорошово, которое как раз возникло на берегу Москвы-реки, и уже к объектам 20 века, инженерной инфраструктуры, к шлюзам, к мосту, к плотине, как загородная территория, она постепенно входит в орбиту городского развития.
1: Я сейчас хочу вам предложить такую небольшую игру воображения. Давайте представим, что у нашего слушателя полностью свободный день.
0: Счастливый слушатель.
1: Счастливый слушатель. А у нас практически только такие. Какой маршрут вы бы ему составили? Куда заехать, чтобы посмотреть, где задержаться?
0: Можно несколько разных вариантов, в зависимости от сезона, предусмотреть. Один из них, например, у Киевского вокзала сесть на речной кораблик, доехать до причала сердца столицы и воспользоваться таким довольно новым для Москвы видом водного транспорта. Затем дойти от причала сердца столицы до станции Звенигородская, полюбоваться новой архитектурой станции, доехать на метро до станции Народное ополчение, и оттуда уже можно спуститься к реке и прогуляться вдоль набережной, посмотреть и мост, и шлюзы, и плотину, и в перспективе, может быть, даже дойти и до церкви Троицы Живоначальной в Хорошове. Это один из вариантов, чтобы, например, задействовать возможности речного транспорта и посмотреть новые станции метро. Можно придумывать разные маршруты в зависимости от того, кто, собственно, путешествует. Если это те, кто интересуется архитектурой, инженерией, историей, то можно предложить один маршрут. Если это семейный отдых, то другой. Но очень здорово, что на этом участке мы можем комбинировать разные виды транспорта и очень удобно делать пересадки с одного вида транспорта на другой. И это делает такой формат, как staycation, да, когда ты путешествуешь, но остаешься в городе, очень вариативным.
1: Ой, быстрее бы выходной, хочу себя почувствовать счастливым слушателем. Анна, а у вас какой любимый маршрут? И я не говорю про маршрут в Архангельское.
2: Маршрут в Архангельское у нас будет доступен с помощью метро только в следующем году. Поэтому тот маршрут, который предложила Мария, он, конечно, безумно интересный, но я все-таки люблю старую Москву, поэтому маршрут будем прокладывать в следующем году все-таки в Архангельское.
1: А что музей готовит на осенне-зимний сезон?
2: Ой, на осенне-зимний сезон мы сейчас готовим кленовые выходные. Мы накрываем столы для всех гостей, закипает самовар, разливается аромат лесного варенья и домашних пирогов. А зимой планируем готовить для гостей каток.
1: А какие ключевые выставки вы посоветуете для человека, который никогда у вас не был?
2: Сейчас у нас проходит выставка «Фарфоровое заведение князя Юсупова» в павильоне «Каприз». Чем известен юсуповский фарфор, расскажут у нас, конечно же, в музее. Кроме того, мы приглашаем гостей познакомиться с единственным уцелевшим в России собранием мемориальных экипажей знатной дворянской семьи Юсуповых. А в ближайшее время открываем новую выставку керамики, так что ждите анонсов.
1: Прекрасно. За осенней красотой все к вам. Ну что же, когда мы говорим про развитие транспортной инфраструктуры, мы говорим и про развитие тех участков, к которым прилегает эта инфраструктура. И здесь очень важно, что действительно мы можем легко и быстро с нашими детьми, с нашими любимыми добраться до самых-самых любимых мест, в том числе и тех, которые несут много знаний, много эмоций, много впечатлений. И сегодня мы проехали с вами по Рублёво-Архангельскому направлению буквально несколько раз. Обсудили архитектуру, историю, немного поговорили о наших транспортных привычках и о том, что будет ждать нас в будущем. У нас в гостях были искусствовед, ведущий экскурсовод проекта «Глазами» инженера Мария Никитина и заместитель директора музея-заповедника «Архангельское» Анна Скоробогатова. Это была программа «Двери открываются» на радио РБК и я, Юлия Темникова. Встретимся совсем скоро. Интересных вам поездок и всего доброго.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети не могут сидеть спокойно и постоянно

0: постоянно крутится. Родители просят: не ерзай, сиди смирно, не вертись. А ребенок как будто не слышит. Но нейробиология объясняет нам: это не непослушание, это работа мозжечка и его связи с вестибулярным аппаратом. Мозжечок – всего 10% объема мозга, но больше половины всех нейронов находится именно там. Он отвечает за координацию, равновесие и тонус мышц, но также за скорость обработки информации. Когда мозжечок не получает достаточно сигналов от вестибулярного аппарата, он просит движений. Ребенок крутится, качается, вертится не чтобы разозлить вас, а чтобы стимулировать мозжечок и вестибулярную систему. Ему физически трудно сидеть неподвижно, потому что его мозжечок требует тонической активности. Инструкция к действию. Первое. Не запрещайте движение. Направляйте его. Качается. На стуле поставьте балансировочную подушку. Вертится. Дайте вращающееся кресло на несколько минут. Так вы даете мозжечку нужную стимуляцию, и он успокаивается. Второе. Встраивайте двигательные паузы. Каждые 15-20 минут занятий – это 2-3 минуты активного движения. Попрыгать, покрутиться, походить по линии – это не отвлекает, а перезагружает мозжечок и улучшает внимание. Третье. Вестибулярные игры. Качели, горки, кувырки, ходьба по бревну – это мощная тренировка для мозжечка. Четвертое. Не путайте двигательную активность с гиперактивностью. Если ребенок может сосредоточиться во время движения и успокаивается после 5-10 минут активности – это норма. Если он не может остановиться вообще, это повод сходить к неврологу. Пятое. Разрешите ерзание на месте. Легкое покачивание или кручение в руках – это самопомощь нервной системы. Не запрещайте, а дайте безопасное пространство для движения. Движение – это топливо для мозжечка, а мозжечок – это внимание, скорость реакции и эмоциональная регуляция. Чем больше вы разрешаете телу работать, тем лучше работает голова. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: РБК «Тренды».
2: Ваш банк не падает в день распродажи, а маркетплейс выдерживает пиковые нагрузки? За такой стабильностью все чаще стоит Kubernetes. Эта система для облачных приложений стала фундаментом цифрового суверенитета в России. 60% крупных компаний уже используют ее в работе, еще 15% готовятся к внедрению. Наш рынок следует глобальному тренду, но с поправкой на импортозамещение. Важно развивать сложные сервисы без оглядки на западных вендоров. Самые популярные сценарии применения – тестирование бизнес-приложений, мгновенное восстановление после сбоев и оптимизация ресурсов. Kubernetes превращает IT из обслуживающего подразделения в гибкий высокотехнологичный конвейер, обеспечивая бизнесу технологическую независимость и масштабируемость.
3: Третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
4: Искусственный интеллект уже достаточно умный, чтобы работать вместо людей.
5: Но при этом все еще недостаточно надежный.
4: Мы уже видим технологии, которые могут полностью автоматизировать бизнес-процессы, но не можем им полностью доверять.
5: Для бизнеса это уже рабочий инструмент или по-прежнему эксперимент?
2: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
6: Да, я в деле.
1: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает исполнительный директор группы компании Skyeng Рустам Айнайдинов.
9: «Война и мир» Льва Толстого. Прошло уже больше 150 лет, а книга все так же по-прежнему актуальна. В эпоху искусственного интеллекта, в эпоху гаджетов, она напоминает, что технологии действительно меняются, а вот человеческая природа нет.
7: «Война и мир» Лев Толстой. То, что справедливо и несправедливо, не дано судить людям. Люди вечно заблуждаются и будут заблуждаться, и ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым.
1: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В Кремле отреагировали на сообщение о возможной нефтяной сделке между Россией и США. Отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил эту информацию без комментариев. В субботу газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой сразу на 8 источников сообщила, что США и Россия якобы обсуждают многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», партнерами в которой могут стать бизнесмены из Катара и Арабских Эмиратов. Правительство России объявило новые меры поддержки топливного рынка. Производителям бензина и дизеля разрешили учитывать поставки топлива некоторым АЗС в биржевом нормативе. До конца года в него можно будет включать объемы, реализованные заправками, которые заключили с регионами соглашение о предельном уровне цен. Предполагается, что это позволит поддерживать стабильность на внутреннем рынке. Тем временем страны Международного энергетического агентства высвободили больше 80% обещанных объемов нефти. Это примерно 325 миллионов баррелей из согласованных ранее 400 миллионов. Исполнительный директор агентства Фатих Бироль заявил, что использование этих резервов помогло компенсировать дефицит поставок и снизить обеспокоенность участников рынка. Экс-президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить антироссийские санкции в случае победы на выборах. Он напомнил, что за 4,5 года Сербия стала единственной страной, которая отказалась от экономического давления на Россию и намерена продолжать эту политику. Напомню, парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Правительство Аргентины запустило программу «Золотых паспортов». Получить гражданство этой страны можно будет через невозвратный взнос в 350 тысяч долларов или покупку гособлигаций на сумму от 800 тысяч долларов, сообщили в Министерстве экономики Аргентины. Прием заявок на участие в программе откроется до конца этого года. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Повтор программы.
1: У микрофона Олег Овчаренко. Сейчас об активизации, заметной активизации движения по Северному морскому пути. Число рейсов по нему в сентябре достигло рекордных 133, и это в полтора раза больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Пишет об этом газета Financial Times, отмечает, что почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом. Впрочем, арктический маршрут используют и китайские перевозчики, которые ищут альтернативные пути на европейский рынок из-за перебоев с судоходством на Ближнем Востоке и в Красном море. В беседе с Никитой Гмызой ранее в эфире президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин объяснил, Северный морской путь не заменит Суэцкий канал, а лишь разгрузит другие маршруты, мешают сезон и дороговизна обслуживания пути.
2: В последнее время действительно мы видим, что Северный морской путь становится привлекательным. Естественно, там очень активно работают наши суда, поскольку это связано с тем, что у нас наши месторождения, которые тяготеют к Северному морскому пути, более активно стали работать и используют эту транспортную артерию. А вот в части транзита действительно к нему стали предъявлять интерес и китайские компании, и, соответственно, они сегодня уже готовят сами свою программу, в том числе и по ледокольному флоту. Но там пока есть определенные технологические ограничения по увеличению объемов транзита. Это связано с тем, что он у нас не является круглогодичным. Там есть период, когда у нас без сильной ледовой проводки их суда практически не проходят. Поэтому есть определенные ограничения, но в целом интерес со стороны бизнеса, со стороны других государств, Северному морскому пути растет.
3: Как раз новость, то, что Китай остановил перевозки по Северному морскому пути из-за завершения навигационного сезона, но в перспективе, насколько я понимаю, это круглогодичная навигация. Вот когда России удастся это наладить, и что мешает?
2: Во-первых, стоимость, когда мы говорим о том, что у нас вот есть часть некруглогодичная, там должны работать очень тяжелые ледоколы. Вопрос их количества. Под те объемы, которые есть, тем меньше судов в караване, тем, соответственно, дороже проводка. И то, что сейчас китайцы рассматривают этот вариант, они пытаются создать свои суда ледового класса, это вопрос.

0: может не быстро, имеется в виду, да, ледокол построить, это занимает довольно-таки длительный промежуток времени, поэтому я думаю, что раньше 30-го года, наверное, говорить о том, что мы сможем подойти к вопросу круглогодичного использования Северного морского пути преждевременно.
1: А кто сейчас пользуется в основном этим маршрутом и кто в него инвестирует, кроме России? Есть ли какие-то, может быть, уже инвестиции от китайских компаний или пока не рискуют?
0: Нет, китайцы активно рассматривают, инвестируют, в том числе в строительство флота и взаимодействуют с нашими компаниями, кто обеспечивает проводку судов и, соответственно, инвестируют в систему жизнеобеспечения вдоль линии Северного морского пути. Активная позиция и Индия туда, оказывается, смотрит, наверное, на Северный морской путь, поскольку, ну, как бы события сейчас в этом году были такие непредсказуемые для всех. И, естественно, страны АТР стали активно смотреть на Северный морской путь, именно как на транзитную артерию. Но, повторюсь, да, пока есть определенные ограничения, но, наверное, совместными усилиями мы этот вопрос решим.
1: В перспективе, как вы видите, сможет ли Северный морской путь полностью заменить тот же Суэцкий канал и основные другие артерии, или все-таки это не совсем реалистичный сценарий, и он скорее будет использоваться для перевозки конкретных частей конкретных грузов?
0: Во-первых, наверное, не надо рассматривать, чтобы одна артерия заменила другую, а вот распределить часть грузового потока, то есть снизить нагрузку на другие направления, на этом Северный морской путь сможет. Естественно, с учетом географических, скажем, особенностей Северного морского пути, ну, никто не будет его рассматривать как просто вот давайте переключим все туда, остальные артерии использовать не будем. А как дополнительная альтернатива, в том числе, когда вот сейчас мы говорим в летний период, то однозначно будет востребована, и поэтому она развивается.
2: Росперевозок Financial Times связывает с сокращением морского ледового покрова и рисками на традиционных маршрутах. Среди них угроза со стороны йеменских хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе у входа в Красное море. По словам морских аналитиков, власти и операторы активнее ищут пути, менее подверженные геополитическим потрясениям. Через полминуты к налоговой теме обратимся. Мы много следили на этой неделе и за законопроектами, которые касаются бюджета на ближайшие 3 года и корректировки бюджета на нынешний год. Ну и много налоговых новаций могут вступить в силу со следующего года. Но вот одна из них предполагает, что пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Что это значит, разберемся. Вы слушаете радио РБК. Итак, пункты выдачи заказов маркетплейса будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такие поправки к налоговому кодексу содержатся в бюджетном пакете, внесенном в Госдуму. И это следует из электронной базы данных парламента. Сейчас таким образом собираются налоги с торговых центров, магазинов и офисов. Теперь же планируется и с пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Как нововведение в случае принятия повлияет на трансформацию электронной коммерции? В этом разбирались Руслан Айнетдинов и Денис Абасов.
3: Правительство предлагает включить ПВЗ в перечень объектов, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости, сейчас это работает не так. По общему правилу, налог на имущество организации, напомню, рассчитывается исходя из балансовой стоимости объекта, то есть оценки актива после всех корректировок. Ну, в частности, речь идет об амортизации и понижении стоимости. И вот уже с этой базы платится налог. С кадастровой стоимостью все иначе. Ее определяет государство, и никаких корректировок здесь уже не будет. В пояснительной записке правительства указано, что изменения касаются пунктов приема и выдачи заказов, которые являются, цитата, объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы.
4: Что об этом думают сами маркетплейсы? Какова их реакция?
3: Вот в Wildberries, например, уже не согласились с этой формулировкой, что под это описание подходит ПВЗ. В компании сообщили РБК, что это концептуально неверно. Ведь изначально статья налогового кодекса, поясняют в Wildberries, в которую вносят поправки, определяет критерии налогообложения, исходя из характеристик и фактического использования объекта недвижимости, а не из того, кто его эксплуатирует.
4: И что при этом говорят сами владельцы ПВЗ?
3: Отреагировали, разумеется, негативно, ведь для них это в первую очередь увеличение налоговой нагрузки. Наши собеседники также указывают, что большинство пунктов выдачи заказов работает в арендованных помещениях, и в конечном итоге любой сбор налогов, акцизов и прочего неизбежно будет заложен в стоимость конечного товара или услуги. В случае с налогом по кадастровой стоимости, к слову, речь идет о заметной величине, рассказал эксперт по маркетплейсам и владелец ПВЗ Артем Бобцов.
5: Налог кадастровой стоимости всего в районе 2%. В среднем мы посмотрели, вот у нас по нашей сети ПВЗ в Москве и Московской области средняя стоимость помещения 20 миллионов рублей, в котором мы находимся, который мы арендуем. Соответственно, 2% — это 400 тысяч рублей в год, 35 тысяч рублей в месяц. При средней ставке аренды у нас 75 тысяч рублей, по сути, аренда увеличится в 1,5 раза. Дело в том, что примерно треть всех ПВЗ в Москве и Московской области находится на грани окупаемости, работают либо в слабый плюс, либо в слабый минус, либо ноль. Таким образом, для них увеличение аренды на 35 тысяч даже рублей в месяц будет означать, что они, скорее всего,

0: уйдут в минус.
1: О неустойчивом положении ПВЗ на рынке говорят и другие наши собеседники. В частности, партнер Data Insight Федор Вирин отмечает, что ПВЗ – крайне бедный бизнес. Значительная часть точек работают на грани окупаемости, а значит, в результате увеличения налоговой нагрузки все больше пунктов начнут быстро закрываться.
2: Сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь, Wildberries замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы. А ПВЗ – очень бедный бизнес. С доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки – как только там возникает падение трафика или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят, потому что там помесячная аренда часто, и они могут в один день сказать: все, отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. До свидания. Просто потому что это очень часто бизнес самозанятости, когда предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату.
3: Эксперты указывают на риски массовых закрытий ПВЗ. Вот можно ли что-то с этим сделать?
1: На помощь пунктам выдачи заказов должны прийти сами маркетплейсы. Так считает владелец ПВЗ Артем Бобцов. Правда, здесь все не так просто. Как торговые площадки вообще могут помочь? Им придется увеличить процент от оборота, который они платят пунктам выдачи заказов, чтобы те перестали закрываться. Но не будем забывать, что речь идет все же о бизнесе, а значит, себе в минус ни одна из сторон действовать, очевидно, не заинтересована. По этой причине, как считает Бобцов, маркетплейсы ровно на те увеличенные проценты оборота поднимут свою комиссию с продавцов. Продавцы тем временем заложат эту разницу в цену своих товаров. И таким образом, налоговые инновации, которые, казалось бы, направлены изначально на достаточно узкий круг лиц, владельцев помещений, на самом деле отразятся на всех. На этом фоне у одного из наших собеседников родилась крайне оригинальная идея. Основатель бренда Warsh Сергей Семенов рассказал, что когда начались атаки на склады Wildberries, он поддержал своего друга, владельца ПВЗ, таким образом. Арендовал помещение прямо в его пункте выдачи заказов, чтобы снизить стоимость аренды друга. И начал хранить свои товары там, перейдя на модель торговли ФБС. В результате оба получили выгоду, рассказал Семенов.
4: ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков. Когда вы пришли и купили 3 товара, 3 пика. С каждого пика, в зависимости от какой ПВЗ, 7 рублей примерно. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Я бы сказал, многие партнерские ПВЗ находятся в отрицательной зоне роста. Плохо себя чувствуют. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый. Мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары. И теперь мы по ФБС сдаем. У нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно. И сдаем прямо с этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
1: Поправки к налоговому кодексу, о которых идет речь, должны вступить в силу через месяц после официальной публикации закона и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на имущество. Первое чтение пакета бюджета в Госдуме, напомню, пройдет 29 октября.
5: В том, как на рынке электронной коммерции скажется налог на ПВЗ по кадастровой стоимости, разбирались Руслан Анидинов и Денис Абасов. Ну, как было сказано, первое чтение 29 октября, соответственно, до этого времени, до второго чтения еще возможны поправки, как раз во втором чтении они часто и вносятся. Букеты ко дню учителя подорожали на 10% за год. Стоимость приблизилась к 4000 рублей. Это сообщили РБК в маркетплейсе цветов Флау-Вау. Напомню, День учителя будет отмечаться уже в ближайший понедельник, 5 октября. Сервис также привел данные Росстата. За последние 4 года цены на подарки учителям в профессиональный праздник выросли в 1.5 раза. Флау-Вау отмечает, что накануне и непосредственно в День учителя число покупок в цветочных магазинах на 40% выше обычного. Денежный оборот увеличивается на треть. Но при этом средний чек в этот период немного ниже нормы. Все дело в том, что, вот как объясняет сервис, покупателей становится больше, но вот выбирают они более доступные позиции. Как в этом году готовятся ко дню учителя, разбиралась Александра Кудрявцева. Она в студии. Александра, ну, много разных вариантов подарков. Это и цветы, и конфеты, и чайные наборы. Что только не дарят. Есть ли что-то необычное?
6: Конечно, без шоколада, тортов и чайных наборов сейчас никуда. Это та классика, которую продолжают выбирать в качестве подарка, и это подтверждают данные маркетплейсов. Сервис Флау-Вау отмечает, что интерес к кондитерским изделиям за последнюю неделю сентября вырос на 3% год к году. И чаще всего выбирают клубнику в шоколаде и бенто-торты, а еще корпусные десерты, которые этим летом заполонили все соцсети. Об этом говорит пиар-менеджер маркетплейса Флау-Вау Валерий Питаев.
0: Цветы остаются главным подарком ко дню учителя. Чаще всего берут монобукеты из роз, диантусов, хризантем и альстромерий. Среди ключевых отличий этого года от прошлого повысился интерес к авторской флористике со сложными композициями. Мы наблюдаем рост спроса к таким букетам на 5%. Помимо цветов берут кондитерские изделия, которые можно персонализировать под конкретного учителя. Например, бенто-торты с надписями. Также среди популярных

0: позиции, клубнику в шоколаде и корпусные десерты, новинка этого года.
1: Ну, все-таки это такая не классика, а неоклассика. Не десерты, а корпусные десерты. Не торты, а бента-торты. Но все равно остается в классическом виде.
2: Это как раз
1: виде.
2: Все, что в тренде, да, сейчас. Тем временем Озон фиксирует рост продаж электронных сертификатов номиналом в 50 тысяч рублей. Их стали покупать в два раза чаще, чем год назад. И похожую динамику показали наборы конфет. При этом стоимость таких позиций по сравнению с тем же периодом 2025 года снизилась примерно на 70%. В пресс-службе Wildberries нам тоже подтвердили интерес к сладкому. Там фиксируют рост спроса на съедобные букеты. А вот канцелярию в этом году дарить не очень хотят. Это отмечает представитель РВБ Wildberries и РУС Дмитрий Борщевский.
3: Значительно вырос оборот стабилизированных цветов на 26%, сухоцветов на 43%, но самыми популярными стали съедобные букеты, где продажи подскочили аж на целых 70%. А вот канцелярка в этом году явно не в фаворе. Продажи канцелярских наборов даже немного снизились, а оборот различных органайзеров практически не изменился.
2: Кстати, есть позиция, которая все-таки выбивается из этой статистики про канцелярию. Рост спроса на блокноты Wildberries фиксирует. Их продажи выросли на 70% по сравнению с первой половиной сентября. Учитель года 2018 Алихан Динаев рассказал нам, что его обычно задаривают именно блокнотами.
1: Хотя, казалось бы, все уже в электронном виде, зачем блокноты? Но вот и нужны еще.
2: Нужны, да. Он их даже копит и хочет кому-то передарить. А еще он рассказал, какой подарок однажды стал для него настоящим сюрпризом.
4: Набор инструментов. Самый необычный и, пожалуй, самый полезный подарок, который я когда-либо получал на День учителя. Несмотря на то, что этому набору уже более 5 лет, он продолжает верой и правдой служить мне. Вообще, я всегда призываю своих учеников не делать мне подарки на день рождения, Новый год или на День учителя, но в то же время всегда признаюсь, что есть одна вещь, которую я всегда готов принять – это книга. Ученики часто дарят мне книги и, несмотря на все мои просьбы и увещевания, продолжают задаривать меня блокнотами и ежедневниками. У меня колоссальная коллекция этих вещей. Несмотря на то, что я активно раздариваю их, передариваю их своим ученикам, коллегам, студентам, их количество у меня продолжает расти.
2: По данным Института общественного мнения «Анкетолог», 45% учителей предпочли в качестве подарка слова благодарности, а около трети заявили, что самым ценным они считают те подарки, которые ученики делают своими руками. Опрошенные нами учителя говорят, что особенно хотели бы получить поздравления от тех учеников, которых они давно не видели. И директор лицея 369 в Петербурге Константин Хостов рассказал, какой подарок в этом году подготовили в его школе.
5: Важно, чтобы мы вновь вернули в наше общество умение говорить слова благодарности. Ведь очень важно истинное внимание, которое идет от сердца и от души. Особенно это значимо для учителя. Открыли картинную галерею с портретами учителей. Вы знаете, насколько это трогательно было как для тех, кто ее создавал, так и для тех, кто увидел это. И честно, это был такой момент сопряжения человеческих душ, который во многом продлевает жизнь школьному учителю.
2: Но вернемся все-таки к материальному. По данным Superjob, самую крупную сумму на подарки учителям потратят москвичи – около 5 500 рублей. Это на 12% больше, чем год назад. Но здесь надо оговориться, что по закону сумма подарка не должна превышать 3 000 рублей.
1: А мне вот все-таки нравятся нематериальные подарки. Помнится, я был учителем тоже некоторое непродолжительное время. И мне ученики подарили чашку с нашей общей фотографией. Вот этот подарок, пожалуй, не забуду никогда. До сих пор пью из этой чашки и чай, и воду, и другие напитки тоже. Я здесь буду больше на стороне Константина Тхостова, который говорил о нематериальном. Впрочем, кому что, как говорится. Спасибо, Александра Кудрявцева была в студии и разбиралась в том, как учителя готовятся к своему профессиональному празднику. А вот чему может научить сага «Сумерки», которая и спустя почти 20 лет после своего первого выхода остается лидером по киносборам в России. Это впервые в истории происходит. «Сумерки» и повторный прокат принес 340 миллионов рублей в сентябре. Больше, чем у двух главных новинок месяца вместе взятых. Это фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». Такое происходит впервые в истории официальной статистики ЯИС фонда кино. Хотя сам фильм «Сумерки» вышел аж в 2008 году. Как рассказала Никите Гмызи, медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова, если тренд на

0: франшизами последних лет. Но, насколько я знаю, киносети распробовали вот эту вот историю и сейчас планируют договариваться с правообладателями по поводу и других крупных франшиз.
1: Самое интересное, что ты уже упомянула отчасти, это то, что почти половина зрителей «Сумерек» вот в этом в повторном прокате, это все-таки молодежь, да, 18-24. Ну, то есть не те, кто смотрел фильм в 2008, то есть не мы с тобой. Как вообще фильм 18-летней давности зацепил новое поколение?
0: Здесь стоит разобрать сам фильм на самом деле. Во-первых, это уже такой довольно распространенный по всему миру культурный феномен. Каждый раз, когда наступает осень, этот сезон даже уже получил официальное название «Хоа-хоа» по аналогии с песней, которая играет в первой части. И благодаря социальным сетям и благодаря вот этому вот вайбу осеннего фильма, это уже ежегодная традиция. Не знаю, как смотреть «Гарри Поттера» на Новый год, например. И молодежь к этому подтягивается, молодежь обнаруживает в социальных сетях, казалось бы, довольно знакомые и узнаваемые нам миллениалам, но для них новые ролики, им хочется посмотреть, что это, их это затягивает. И если смотреть на отзывы, то им это даже нравится. Причем отзывы такие, что, ну, вроде бы что-то странное, казалось бы, как будто почти что комедия, но так заходит, что хочется пересмотреть еще раз. У миллениалов сейчас точно такое же восприятие, даже у тех, кто, кстати, раньше критиковал в свое время эту франшизу.
1: Получается, что в целом кинотеатры в плюсе, а вот система кинопроизводства от этого тренда, она, наоборот, страдает. Ведь зритель предпочитает старое, новым фильмам получается сложнее окупаться. Насколько это серьезная угроза сейчас для индустрии?
0: Здесь трудно сказать, именно из-за «Сумерек» или нет, и собрали бы они большую кассу, если бы «Сумерек» в прокате не было, но, тем не менее, это действительно так, и эту позицию мне озвучивало несколько участников рынка о том, что напрягает вот такая история, а вдруг у нас в принципе станет трендом, что новое кино будет уступать в повторном прокате старому, и тогда оно не сможет попросту отбивать свои производственные бюджеты, потому что вся система кинопроката исторически устроена таким образом, что именно во время вот этого показа первых 2-3 недель на большом экране фильм зарабатывает основную часть своих денег, и, по сути, если он не смог отбиться и окупиться в этот период, то, скорее всего, каких-то шансов на успех у него уже не будет. И, что немаловажно, он будет меньше стоить при продаже лицензии для онлайн-кинотеатров и для телевидения на показ этого же самого фильма. И, действительно, опасения дистрибьюторов и опасения самих создателей таких фильмов, они имеют под собой почву, потому что если вдруг тренд окажется не разовым, а постоянным и долгосрочным, то возникнут вопросы, а зачем тогда вообще инвестировать в новое кино, если можно просто спокойно показывать старое.
1: Мне кажется, надо поднять вопрос времен из 2008 года. Жень, команда Эдварда или команда Джейкоба? Кого ты выбираешь?
0: Я все осознала. Я теперь в свои 30 выбираю исключительно Карлайла.
2: Но по данным исследования Триколора, 42% респондентов называют 2000-е годы десятилетием, с которым у них связано больше всего теплых ассоциаций. Это самый высокий показатель среди всех периодов, опережающий даже 90-е. Сколько из этих людей хочет вернуть 2007-й, в исследовании не уточняется. Вы слушаете радио РБК.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Магний – настоящий подорожник для души и главный спонсор мемов в духе «Пока мир полыхает, я в домике». Кажется, им предлагают лечить все неурядицы – от разбитого сердца до выгорания на работе. Но прежде чем вы побежите скупать аптечные запасы, давайте сверим часы. Магний действительно критически важен. Он участвует в работе мышц, нервной системы, сердца и кучи биохимических реакций. Однако баночка с таблетками едва ли станет магическим пультом управления вашим настроением или сном. Есть научные данные, что люди, которые получают больше магния с пищей, в среднем реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми и метаболическими проблемами. При этом нет уверенности, что дело исключительно в магнии. Обычно это просто часть более здорового образа жизни. Дальше самое любопытное. В добавках магний далеко не так всемогущ, как принято считать. Его эффект часто оказывается весьма умеренным и не всегда отличается от плацебо. Например, он может немного снизить давление или помочь при мигрени. Есть данные, правда, небольшие, о пользе при тревоге и проблемах со сном, но ученые осторожничают. Это точно не универсальное решение. Отдельная история – формы магния. Их довольно много, и часто можно услышать, что разные формы работают под разные задачи. Одни для сна, другие для мозга. Но железобетонных доказательств такой специализации просто нет. В конечном итоге в кровь попадает один и тот же ион магния, хотя скорость и полнота его всасывания могут различаться. Итак, кому имеет смысл задуматься о магниевых добавках? Ну, прежде прежде всего людям с дефицитом, при несбалансированном питании, проблемах с всасыванием, приеме некоторых лекарств и в пожилом возрасте. Там дефицит встречается чаще. Суточная потребность в магнии от 300

0: до 400 миллиграммов, и значительную часть можно получить из еды, поэтому тарелка с полезными продуктами – это ваш приоритет. Доказательная медицина не относит магний к добавкам, которые нужно принимать на всякий случай для спокойствия или сна. Его прием имеет больше смысла при дефиците или конкретных показаниях, и лучше это обсудить с врачом. С вами был Евгений Тиханович. Делайте ставку на сбалансированное питание и повышайте качество жизни на РБК.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Привычка откладывать деньги сама по себе является упражнением в самодисциплине и формировании характера. Клемент Стоун.
5: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Лишние детали. В начале 2000-х Lego решила, что обычного конструктора для роста уже недостаточно. Компания годами расширяла ассортимент, запускала новые продукты и вкладывала все больше денег в развитие портфеля. Но новинки не обеспечивали ожидаемого роста. Более того, сама Lego позже признала, некоторые из них начали отбирать продажи у ее же классических наборов. В 2003 году выручка компании упала на 26%, а убыток до налогов достиг 1,4 миллиарда датских крон. В итоге компания сделала довольно редкую для большого бизнеса вещь. Решила не придумывать еще больше нового, а наоборот стать проще. Lego вернула фокус на классический конструктор, начала сокращать расходы, а потом решила продать парки Legoland. Производственные и операционные затраты только за 2004 год сократили на 20%. Ошибка Lego оказалась в самой идее роста. Компания пыталась расширить бизнес настолько активно, что новые продукты начали мешать тому, что уже хорошо работало. Иногда для роста компании нужно не придумать, что еще добавить, а понять, что пора убрать.
3: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Украина усилит удары по российским НПЗ в ответ на атаки России. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Рейтер. Ранее Минобороны России сообщила об ударе по северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве, который, по данным ведомства, использовался для переброски войск ВСУ. В Минтрансе Украины заявили, что со следующей недели начнут возводить через реку резервные переправы.

0: Тем временем МИД России повторно рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. В ведомстве заявили, что российская армия продолжит наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах. Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов подтвердила, что инцидент на борту рейса Fly Dubai был попыткой теракта. Следователи установили, что второй пилот, гражданин Омана, ударил капитана аварийным топором и пытался перехватить управление самолетом. Англия обвинила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд. Премьер-министр Энди Бёрнам пообещал, что Великобритания даст подходящий и пропорциональный ответ после того, как примет конкретные решения, цитирует премьера газета «Телеграф». Неделю назад полиция Британии сообщила об аресте 5 человек, подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе, которую используют ВВС США. Суд в Москве арестовал гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова. Чиновника обвиняют в получении взятки. Он заключен под стражу на 2 месяца. Подробности дела пока неизвестны. Скончался Анатолий Кашпировский. Известный в советские годы психотерапевт умер в одной из московских больниц в возрасте 87 лет от тяжелого заболевания. Прощание с Кашпировским пройдет 8 октября на Троекуровском кладбище столицы. Похороны будут закрытыми. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Товарищеский матч в Екатеринбурге завершился со счетом 6-0. Добавлю, Намибия занимает в рейтинге FIFA 122 место, а Россия – 36. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы.
2: Итак, Россия и США обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла». Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК о сделке отказался от комментариев. По данным же «Нью-Йорк Таймс», переговоры по Украине, цитата, «расширились и теперь включают многомиллиардную сделку по нефти. Она касается принадлежащих «Лукойлу» нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и заправочных станций по всему миру, в том числе в США и Восточной Европе». Как уточняет газета, США участвуют в сделке через Международную финансовую корпорацию развития. В качестве участников возможного соглашения называются американский финансист Тодд Боули, катарские и эмиратские бизнесмены. Вопрос об этой сделке, по данным «Нью-Йорк Таймс», поднимался на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером в начале сентября. Тогда помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что на встрече обсуждалась экономическая тематика, в частности, возможные крупные совместные проекты. Эта сделка может стать тем самым экономическим базисом для реконструкции политических отношений России и США, рассказал Никите Гмызе ранее в эфире ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович.
3: Эта история тянется уже несколько месяцев, даже, можно сказать, уже год почти. Были разные варианты, кто мог купить эти активы. В любом случае, надо было давать за них скидку. Грубо говоря, это, знаете, методы понижения стоимости, которые используют в чем-то даже похожими людьми на бандитов, да, то есть имеется силовое давление. Если будете слишком долго ждать, на каком-то этапе власти, тем самым, где ваши активы находятся, эти активы национализируют. Ну, не знаю, актив в таком виде, как НПЗ в Болгарии или месторождение в Ираке. Все эти страны так или иначе американцам сильно от них зависят. Поэтому, если не хотите, чтобы у вас произошла национализация, продавайте со скидкой. Вопрос в том, кто должен был это дело покупать. Было очень много желающих, личные инвестфонды, иногда даже были предприниматели из далеких сфер. Почему? Ну, потому что все хотели купить актив, который более-менее будет работать, и еще и со скидкой. Явно идея была в том, что как актив покупается, санкции с него снимаются. Но в итоге пока решения не было. По всей видимости, внутри американских этих покупателей, собственно, были дискуссии, кто же, собственно, должен получить актив. Потому что этот покупатель должен был договориться, чтобы санкции сняли, и чтобы еще американцы решили Лукойлу деньги вывести в удобную юрисдикцию. Так никто не договорился. И тут выяснилось, что, оказывается, компания близкая к самому Трампу могут в этом поучаствовать. К этому можно как бы по-разному относиться, влияние власти и бизнеса и так далее. Но на самом деле это может быть даже и неплохое решение в текущей ситуации. Значит, компании, близкие к Трампу, активы эти покупают частично или сразу полностью со скидкой. Они договариваются сразу же, что американская вертикаль исполнительной власти, которая под контролем Министерства финансов американской, или под контролем этому Министерству финансов офис по контролю за ценными активами, снимает санкции, дает Лукойлу разрешение вывести деньги, после чего компания переходит в новые руки и все работает. И это, кстати, еще может быть тем самым экономическим базисом под будущую уже реконструкцию политических отношений России с Америкой.
0: Ну, я как раз, да, хотел у вас уточнить, может ли продажа зарубежных активов Лукойла приближенным Трампа действительно стать тем шагом, который и приблизит мирное урегулирование?
3: Это решение для Лукойла, это решение для американских властей, и это решение для американских предпринимателей, близких непосредственно к Трампу. Напоминаю, что у нас тут еще какое-то время назад, времена Анкоиды, были разговоры, а какой же еще может быть экономический базис для реконструкции наших отношений? По всей видимости, обсуждалась возможность использования российских средств, замороженных в Европе, активов Центрального банка. Мы их не можем получить к себе обратно, и мы не хотим, чтобы европейцы их национализировали. Какой третий вариант? Пустить их на что-то совместно российско-американское. Может быть, какие-то будущие проекты по реконструкции Украины, принимал бы участие американский бизнес. Для нас это был компромисс, в принципе, выгодный. По всей видимости, он был частью переговоров там о Коиджи и вокруг них.
0: Кто, по-вашему, Станислав, выигрывает больше здесь? Штаты или Москва?
3: Ну, я думаю, те и другие, потому что, ну, Лукойл точно не мог просто бесконечно с этим вопросом тянуть. Рано или поздно какие-нибудь болгарские власти просто бы отняли у него этот актив без компенсации. Национализация это может быть компенсация, а может быть без. Например, власти Польши национализировали активы Газпрома на своей территории. Их участок газопровода имел Европа, который принадлежал Газпрому, за бесплатно. И активы Газпрома в Германии были национализированы за бесплатно. Ну вот можно было такого дождаться и по отношению к Лукойлу. Конечно, Лукойл частная компания, к ней, по идее, надо действовать полегче, но все равно. Поэтому долгое время это тянуть было нельзя.
0: Нет ли у вас ощущения, что потенциально вот таким жестом, если эта сделка действительно состоится, что Москва таким образом решит для США проблему такого мирового утопленного кризиса, по сути, в ущерб себе?
3: Нет, я думаю, что, конечно, наверное, кризис не разрешится. Активы Лукойла, где работают, там они и работают. Они, собственно, и не прекращают свою работу. Поэтому, наверное, решить кризис утопленный в мире невозможно. Активы Лукойла в Ираке продолжат работать. НПЗ в Бургасе продолжат работать. Поэтому тут никакого решения в конкретном моменте нет. Может быть, в целом новости про то, что Россия с Америкой находит компромисс, это может отчасти помочь нефтяному рынку. Ну, будет компромисс, значит, будет меньше санкций, значит, больше нефти будет, значит, будет меньше цены. В таком духе. Но это не решение конкретно задачи Трампа перед выборами. Разве что чуть-чуть, вот, за счет общей позитивной повестки.
2: Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Лукойла почти год назад, в прошлом октябре. Минфин на США объяснил ограничения отсутствием, по его оценке, серьезной заинтересованности России в мирном процессе. Москва считает ограничения незаконными. Под них попали, помимо прочего, и дочерние структуры нефтяных компаний. После этого Лукойл объявил о намерении продать зарубежные активы. Ну а около двух недель назад Минфин США продлил до 22 октября лицензию, позволяющую вести переговоры о продаже, передаче или отчуждении иностранного юрлица Лукойла. Срок действия разрешения и ранее неоднократно продлевался. Через полминуты разберемся, почему выросло число рейсов по Северному морскому пути в сентябре. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Олег Овчаренко. Число рейсов по Северному морскому пути в сентябре достигло рекордных 133. Это почти в полтора раза больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Об этом пишет Financial Times. Почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. Впрочем, арктический маршрут используют и китайские перевозчики, которые ищут альтернативные пути на европейский рынок из-за перебоев с судоходством на Ближнем Востоке и в Красном море. В беседе с Никитой Гмызой президент Национально-исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин объяснил, Северный морской путь не заменит Суэцкий канал, а лишь разгрузит другие маршруты. Мешают сезонность и дороговизна обслуживания пути.
4: В последнее время действительно мы видим, что Северный морской путь становится привлекательным. Естественно, там очень активно работают наши суда, поскольку это связано с тем, что у нас наши месторождения, которые тяготеют к Северному морскому пути, более активно стали работать и используют эту транспортную артерию. А вот в части транзита действительно к нему стали предъявлять интерес и китайские компании, и, соответственно, они сегодня уже готовят сами свою программу, в том числе и по ледокольному флоту. Но там пока есть определенные технологические ограничения по увеличению объемов транзита. Это связано с тем, что он у нас не является круглогодичным. Там есть период, когда у нас без сильной ледовой проводки их туда практически не проходят. Поэтому есть определенные ограничения, но в целом интерес со стороны бизнеса, со стороны других государств, Северному морскому пути растет.
0: Как раз новость, то, что Китай остановил перевозки по Северному морскому пути из-за завершения навигационного сезона, но в перспективе, насколько я понимаю, это круглогодичная навигация. Вот когда России удастся это наладить, и что мешает?
4: Во-первых, стоимость. Когда мы говорим о том, что у нас вот есть часть не круглогодичная, там должны работать очень тяжелые ледоколы. Вопрос их количества. Под те объемы, которые есть, тем меньше судов в караване, тем, соответственно, дороже проводка, и в то, что сейчас китайцы рассматривают этот вариант, они пытаются создать свои суда ледового класса. Но это вопрос не быстрый, имеется в виду, да, ледокол построить. Это занимает довольно-таки длительный промежуток времени. Поэтому я думаю, что раньше 30-го года, наверное, говорить о том, что мы сможем подойти к вопросу круглогодичного использования Северного морского пути преждевременно.
0: А кто сейчас пользуется в основном этим маршрутом и кто в него инвестирует, кроме России? Есть ли какие-то, может быть, уже инвестиции от китайских

0: компании или пока не рискуют?
1: Нет, китайцы активно рассматривают, инвестируют в том числе в строительство флота и взаимодействуют с нашими компаниями, кто обеспечивает проводку судов и, соответственно, инвестируют в системы жизнеобеспечения вдоль линии Северного морского пути. Активная позиция и Индия туда смотрит, наверное, на Северный морской путь, поскольку, ну, как бы события сейчас в этом году были такие непредсказуемые для всех. И, естественно, страны АТР стали активно смотреть на Северный морской путь, именно как на транзитную артерию. Но, повторюсь, да, пока есть определенные ограничения, но, наверное, совместными усилиями мы этот вопрос решим.
0: В перспективе, как вы видите, сможет ли Северный морской путь полностью заменить тот же Суэцкий канал и основные другие артерии, или все-таки это не совсем реалистичный сценарий, и он скорее будет использоваться для перевозки конкретных частей конкретных грузов?
1: Во-первых, наверное, не надо рассматривать, чтобы одна артерия заменила другую, а вот распределить часть грузового потока, то есть снизить нагрузку на другие направления, но это Северный морской путь сможет. Естественно, с учетом географических, скажем, особенностей Северного морского пути, ну, никто не будет его рассматривать как просто вот давайте переключим все туда, остальные артерии использовать не будем. А как дополнительная альтернатива, в том числе, когда вот сейчас мы говорим в летний период, то однозначно будет востребована, и поэтому она развивается.
2: Рост перевозок Financial Times связывает с сокращением морского ледового покрова и рисками на традиционных маршрутах. Среди них угроза со стороны йеменских хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе у входа в Красное море. По словам морских аналитиков, власти и операторы активнее ищут пути, менее подверженные геополитическим потрясениям. Выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такие поправки к налоговому кодексу содержатся в бюджетном пакете, внесенном в Госдуму. Сейчас таким образом собираются налоги с торговых центров, магазинов и офисов. Как нововведение в случае принятия повлияет на трансформацию электронной коммерции? Разбирались Руслан Айнединов и Денис Абасов.
3: Правительство предлагает включить ПВЗ в перечень объектов, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости. Сейчас это работает не так. По общему правилу, налог на имущество организации, напомню, рассчитывается исходя из балансовой стоимости объекта, то есть оценки актива после всех корректировок. Ну, в частности, речь идет об амортизации и понижении стоимости. И вот уже с этой базы платится налог. С кадастровой стоимостью все иначе. Ее определяет государство, и никаких корректировок здесь уже не будет. В пояснительной записке правительства указано, что изменения касаются пунктов приема и выдачи заказов, которые являются, цитата, объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы.
4: Что об этом думают сами маркетплейсы? Какова их реакция?
3: Вот в Wildberries, например, уже не согласились с этой формулировкой, что под это описание подходит ПВЗ. В компании сообщили РБК, что это концептуально неверно. Ведь изначально статья налогового кодекса, поясняют в Wildberries, в которую вносят поправки, определяет критерии налогообложения, исходя из характеристик и фактического использования объекта недвижимости, а не из того, кто его эксплуатирует.
4: И что при этом говорят сами владельцы ПВЗ?
3: Отреагировали, разумеется, негативно, ведь для них это в первую очередь увеличение налоговой нагрузки. Наши собеседники также указывают, что большинство пунктов выдачи заказов работает в арендованных помещениях, и в конечном итоге любой сбор налогов, акцизов и прочего неизбежно будет заложен в стоимость конечного товара или услуги. В случае с налогом по кадастровой стоимости, к слову, речь идет о заметной величине, рассказал эксперт по маркетплейсам и владелец ПВЗ Артем Бобцов.
5: Налог по кадастровой стоимости всего в районе 2%. В среднем мы посмотрели, вот у нас по нашей сети ПВЗ в Москве и Московской области средняя стоимость помещения 20 миллионов рублей, в котором мы находимся, который мы арендуем. Соответственно, 2% – это 400 тысяч рублей в год, 35 тысяч рублей в месяц. При средней ставке аренды у нас 75 тысяч рублей, по сути, аренда увеличится в полтора раза. Дело в том, что примерно треть всех ПВЗ в Москве и Московской области находится на грани окупаемости, работают либо в слабый плюс, либо в слабый минус, либо ноль. Таким образом, для них увеличение аренды на 35 тысяч даже рублей в месяц будет означать, что они, скорее всего, все уйдут в минус.
3: О неустойчивом положении ПВЗ на рынке говорят и другие наши собеседники. В частности, партнер Data Insight Федор Вирин отмечает, что ПВЗ – крайне бедный бизнес. Значительная часть точек работают на грани окупаемости, а значит, в результате увеличения налоговой нагрузки все больше пунктов начнут быстро закрываться.
6: Сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь, в Wildberries замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы. А ПВЗ очень бедный бизнес. С доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки. Как только там возникает падение трафика или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят, потому что там помесячная аренда часто, и они могут в один день сказать, все, отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. До свидания. Просто потому, что это очень часто бизнес самозанятости, когда предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату.

0: зарплату.
1: Эксперты указывают на риски массовых закрытий ПВЗ. Вот можно ли что-то с этим сделать?
2: На помощь пунктам выдачи заказов должны прийти сами маркетплейсы. Так считает владелец ПВЗ Артем Бобцов. Правда, здесь все не так просто. Как торговые площадки вообще могут помочь? Им придется увеличить процент от оборота, который они платят пунктам выдачи заказов, чтобы те перестали закрываться. Но не будем забывать, что речь идет все же о бизнесе, а значит, себе в минус ни одна из сторон действовать, очевидно, не заинтересована. По этой причине, как считает Бобцов, маркетплейсы ровно на те увеличенные проценты оборота поднимут свою комиссию с продавцов. Продавцы тем временем заложат эту разницу в цену своих товаров. И таким образом налоговые инновации, которые, казалось бы, направлены изначально на достаточно узкий круг лиц, владельцев помещений, на самом деле отразятся на всех. На этом фоне у одного из наших собеседников родилась крайне оригинальная идея. Основатель бренда Warsh Сергей Семенов рассказал, что когда начались атаки на склады Wildberries, он поддержал своего друга, владельца ПВЗ, таким образом. Арендовал помещение прямо в его пункте выдачи заказов, чтобы снизить стоимость аренды друга. И начал хранить свои товары там, перейдя на модель торговли ФБС. В результате оба получили выгоду, рассказал Семенов.
3: ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков. Когда вы пришли и купили 3 товара, 3 пика. С каждого пика, в зависимости от какой ПВЗ, 7 рублей примерно. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Я бы сказал, многие партнерские ПВЗ находятся в отрицательной зоне роста. Плохо себя чувствую. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый. Мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары. И теперь мы по ФБС сдаем. У нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно. И сдаем прямо с этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
2: Поправки к налоговому кодексу, о которых идет речь, должны вступить в силу через месяц после официальной публикации закона и не ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу на имущество. Первое чтение пакета бюджета в Госдуме, напомню, пройдет 29 октября.
4: В том, как на рынке электронной коммерции скажется налог на ПВЗ по кадастровой стоимости, разбирались Руслан Айнединов и Денис Абасов. 1 октября изменился лимит на работу самозанятых. Они смогут трудиться с одним заказчиком не более 60 часов. Мера прежде всего коснется работодателей. Власти говорят, что она направлена на борьбу с практикой оформления постоянных сотрудников как самозанятых. Так делается ради экономии на налогах и соцвыплатах. Появляется, помимо прочего, четкий лимит для тех, кто получает заказы у одного и того же клиента через агрегаторы или биржи. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко подчеркнул, что это самое малое, что может сделать государство для самозанятых.
5: Самозанятые не будут работать больше 60 часов одного работодателя через платформы. Достаточно широкий сегмент, да и такси, и там сборка заказов. Такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт — это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ и страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют, а самозанятых на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это, если одни используют вот схемы с самозанятыми, а другие по полной. Это, безусловно, больше для обеления экономики. Соответственно, если вы не можете работать как самозанятый, а хотите работать с этим работодателем, то, соответственно, вот вам надо будет принять полные условия, либо трудовой договор заключить, либо гражданско-правовой договор, где у вас там то же самое, да, те же самые 30% взносов и 13%, 13-15% НДФЛ. Или вы можете работать как ИП, но в ИП там есть один нюанс, да, вы должны платить фиксированный, если вы индивидуальный ИП, фиксированный страховой взнос за себя. Но и то, ИП тоже налоговый отслеживает, чтобы ИП, так скажем, не был формой ухода от таких законных трудовых отношений. Поэтому здесь это первая цель, конечно, обеления экономики, чтобы выровнять условия. Вот такая проблема существует, и в 28-м году режим самозанятых заканчивается, да? Вообще надо думать, каким должен быть налог. Может, действительно нужен один режим. Ваша оплата всегда тарифицируется каким-то налогом, да? Потому что государство, ну, формально, оно предоставляет все-таки вам общие некие блага, да, там вот вы все равно получаете страховую пенсию, все равно это вот вопросы там безопасности, вопросы обустройства городов там и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, если вы что-то получаете, то вы должны отчислить бюджет.
4: При этом трудовых гарантий у исполнителей не появляется, ведь закон не приравнивает платформенную занятость к работе по трудовому договору. Самым кассовым фильмом месяца в России впервые в истории официальной статистики ЯИ с фонда кино стала не премьера, а фильм аж 2008 года. Это «Сумерки», который мы не раз обсуждали в нашем эфире. Повторный прокат первой части саги принес 340 миллионов рублей в сентябре. Больше, чем у двух главных новинок месяца вместе взятых. Это фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». Как рассказал Никите Гмызи, медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова, если тренд на повторный прокат старых франшиз станет постоянным, он подорвет инвестиции в новое кино.
0: Это как минимум первый такой случай, и я была на показах и «Сумерек», и уже сейчас идет повторный показ «Новолуния», например, и то, как аудитория реагирует на повторные премьеры, это, конечно, что-то с чем-то. Честно говоря, я ни на одной российской премьере последних лет такого ажиотажа не видела. То есть люди реагируют на какие-то реплики, постоянно есть какой-то отклик из зала, вот это сплочение. Присутствуют косплееры, которые разогревают аудиторию накануне показа. То есть это действительно уже такая очень крупная ивент-деятельность, которая привлекает огромное количество людей. Посмотрим, удастся ли попробовать что-то подобное сделать с другими франшизами последних лет. Но, насколько я знаю, киносети распробовали вот эту вот историю и сейчас планируют договариваться с правообладателями по поводу и других крупных франшиз.
6: Самое интересное, что ты уже упомянула отчасти, это то, что почти половина зрителей «Сумерек» вот в этом в повторном прокате, это все-таки молодежь, да, 18-24. Ну, то есть не те, кто смотрел фильм в 2008, то есть не мы с тобой. Как вообще фильм 18-летней давности зацепил новое поколение?
0: Здесь стоит разобрать сам фильм на самом деле. Во-первых, это уже такой довольно распространенный по всему миру культурный феномен. Каждый раз, когда наступает осень, этот сезон даже уже получил официальное название «Хоа-хоа» по аналогии с песней, которая играет в первой части. И благодаря социальным сетям и благодаря вот этому вот вайбу осеннего фильма, это уже ежегодная традиция, не знаю, как смотреть «Гарри Поттера» на Новый год, например. И молодежь к этому подтягивается, молодежь обнаруживает в социальных сетях, казалось бы, довольно знакомые и узнаваемые нам, миллениалам, но для них новые ролики, им хочется посмотреть, что это, их это затягивает. И если смотреть на отзывы, то им это даже нравится. Причем отзывы такие, что, ну, вроде бы что-то странное, казалось бы, как будто почти что комедия, но так заходит, что хочется пересмотреть еще раз. У миллениалов сейчас точно такое же восприятие, даже у тех, кто, кстати, раньше критиковал в свое время эту франшизу.
6: Получается, что в целом кинотеатры в плюсе, а вот система кинопроизводства от этого тренда, она, наоборот, страдает. Ведь зритель предпочитает старое, но

0: новым фильмам получается сложнее окупаться. Насколько это серьезная угроза сейчас для индустрии?
1: Здесь трудно сказать, именно из-за «Сумерек» или нет, и собрали бы они большую кассу, если бы «Сумерек» в прокате не было, но, тем не менее, это действительно так, и эту позицию мне озвучивало несколько участников рынка, о том, что напрягает вот такая история, а вдруг у нас в принципе станет трендом, что новое кино будет уступать в повторном прокате старому, и тогда оно не сможет попросту отбивать свои производственные бюджеты. Потому что вся система кинопроката исторически устроена таким образом, что именно во время вот этого показа первых 2-3 недель на большом экране фильм зарабатывает основную часть своих денег, и, по сути, если он не смог отбиться и окупиться в этот период, то, скорее всего, каких-то шансов на успех у него уже не будет. И, что немаловажно, он будет меньше стоить при продаже лицензии для онлайн-кинотеатров и для телевидения на показ этого же самого фильма. И, действительно, опасения дистрибьюторов и опасения самих создателей таких фильмов, они имеют под собой почву, потому что если вдруг тренд окажется не разовым, а постоянным и долгосрочным, то возникнут вопросы, а зачем тогда вообще инвестировать в новое кино, если можно просто спокойно показывать старое.
0: Мне кажется, надо поднять вопрос времен из 2008 года. Жень, команда Эдварда или команда Джейкоба? Кого ты выбираешь?
1: Я все осознала. Я теперь в свои 30 выбираю исключительно Карлайла.
2: Но по данным исследования Триколор, 42% респондентов называют нулевые десятилетием, с которым у них связано больше всего теплых ассоциаций. Это самый высокий показатель среди всех периодов. И он опережает в том числе и 90-е. Вы слушаете радио РБК.
3: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ – самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
5: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
6: Если темпы роста сохранятся...
7: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
6: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
3: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
5: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
3: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра!
8: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
9: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.

0: и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании MD, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает телеведущая, доцент Высшей школы экономики и эксперт по коммуникациям Анастасия Урнова.
4: Аргументируя это, Никита Непряхина прекрасно описано, каким образом выстраивать аргументы, как не попадать в логические ловушки и как быть максимально убедительным на разные аудитории.
2: Никита Непряхин, аргументируй это, как убедить кого угодно в чем угодно. Когда я провожу тренинг с продавцами, я часто слышу: ну как, почему не купили? Все ясно, не была выявлена потребность. Когда у меня на тренинге профессиональные переговорщики, я получаю такой ответ: все понятно, эти конкурентные преимущества не были переведены на язык выгоды. А вот HR-директора, психологи, рекрутеры часто говорят мне, что причина в том, что сама по себе коммуникация носила явно негативный контекст. Продавец был сух, не заинтересован во мне, не приветлив, явно пытался навязать свое мнение. Все они по-своему правы. Но мне всегда было интересно. А если отбросить психологию общения, систему переговоров или продаж, как можно описать то, что происходит у нас в голове, когда нас убеждают?
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин, здравствуйте. В Кремле отреагировали на сообщение о возможной нефтяной сделке между Россией и США. Отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил эту информацию без комментариев. В субботу газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой сразу на 8 источников сообщила, что США и Россия якобы обсуждают многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», партнерами в которой могут стать бизнесмены из Катара и Арабских Эмиратов. Правительство России объявило новые меры поддержки топливного рынка. Производителям бензина и дизеля разрешили учитывать поставки топлива некоторым АЗС в биржевом нормативе. До конца года в него можно будет включать объемы, реализованные заправками, которые заключили с регионами соглашение о предельном уровне цен. Предполагается, что это позволит поддерживать стабильность на внутреннем рынке. Тем временем страны Международного энергетического агентства высвободили больше 80% обещанных объемов нефти. Это примерно 325 миллионов баррелей из согласованных ранее 400 миллионов. Исполнительный директор агентства Фатих Бироль заявил, что использование этих резервов помогло компенсировать дефицит поставок и снизить обеспокоенность участников рынка. Экс-президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить антироссийские санкции в случае победы на выборах. Он напомнил, что за 4,5 года Сербия стала единственной страной, которая отказалась от экономического давления на Россию и намерена продолжать эту политику. Напомню, парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Правительство Аргентины запустило программу «Золотых паспортов». Получить гражданство этой страны можно будет через невозвратный взнос в 350 тысяч долларов или покупку гособлигаций на сумму от 800 тысяч долларов, сообщили в Министерстве экономики Аргентины. Прием заявок на участие в программе откроется до конца этого года. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Программы. У микрофона Олег Овчаренко, и мы подводим некоторые итоги недели. Данные Росстата зафиксировали ускорение недельной инфляции в 2 раза, если смотреть неделя к неделе. Теперь она выросла до 0,12%. Основной вклад в рост цен несло продовольствие и импортные товары, которые дорожают из-за падения курса рубля. В октябре вклад в рост цен несет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, но он будет незначительным.

0: нам сказал Александр Кудрявцевой, начальник Центра рыночных стратегий «Газпромбанка» Егор Сусин.
1: Мы выходим, на самом деле, с сезонного дезинфляционного периода, поэтому очевидно, что мы уже в ближайшие недели и в последующие недели будем видеть более высокие темпы прироста цен. В целом, наверное, текущая картинка по инфляции, она все-таки говорит о том, что рост цен остается повышенным.
2: Повышение тарифов с 1 октября, скорее всего, это ударит и по инфляции, и по инфляционным ожиданиям. Какого эффекта можно ждать?
1: Эффект на инфляцию мы увидим уже в начале октября, наверное, основной эффект первой половины октября, тарифный, скажем так, эффект, который, наверное, может транслироваться на инфляцию, он оценивается в районе 0,7-0,8% пунктов. В октябре увидим рост годовой инфляции в направлении 6-9-7%. Но большой вопрос будет относительно того, какие будут вторичные эффекты, потому что все-таки мы уже несколько месяцев подряд находимся в ситуации высоких инфляционных ожиданий. Но здесь нужно учитывать, что с точки зрения самих инфляционных ожиданий мы все-таки повышение тарифов увидим в них не в октябре, а в ноябре.
2: Ждать ли нам, что Центробанк больше не пойдет на снижение ставки, в принципе, в этом году, не только на октябрьском заседании, но и на декабрьском тоже?
1: В октябре, да, наверное, мало поводов ожидать снижения ставки. В декабре, я думаю, что еще ситуация, ну, как бы не полностью закрыто это окно. Наверное, можем увидеть снижение влияния топливного фактора, с одной стороны. С другой стороны, все-таки ситуация в экономике, она может идти по более низкой траектории, чем сейчас в прогнозе Банка России. Бюджетный фактор и бюджетный стимул во второй половине года, он будет очень незначительным, учитывая текущие проектировки бюджета. Все-таки дефицит до конца года существенно ниже, чем в первой половине года. В общем-то, мы в конце года можем видеть определенное движение вниз по ставке.
0: По данным Росстата, цены на бензин за неделю не изменились, а на дизель снизились примерно на 0,5%. Ну а Центробанк ожидает нормализацию на рынке топлива до конца года. Букеты ко дню учителя подорожали на 10% за год. Стоимость приблизилась к 4000 рублей, сообщили РБК в маркетплейсе цветов FlowWow. Сервис также привел данные Росстата. За последние 4 года цены на подарки учителям в профессиональный праздник выросли в 1.5 раза. FlowWow отмечает, что накануне и непосредственно в День учителя, который будет отмечаться в понедельник 5 октября, число покупок в цветочных магазинах на 40% выше обычного, а денежный оборот увеличивается на треть. При этом средний чек в этот период немного ниже нормы. Сервис объясняет это так. Покупателей становится больше, но они выбирают более доступные позиции. Как в этом году готовиться ко дню учителя, разбиралась Александра Кудрявцева.
2: Без шоколада, тортов и чайных наборов сейчас никуда. Это та классика, которую продолжают выбирать в качестве подарка, и это подтверждают данные маркетплейсов. Сервис FlowWow отмечает, что интерес к кондитерским изделиям за последнюю неделю сентября вырос на 3% год к году. И чаще всего выбирают клубнику в шоколаде и бенто-торты, а еще корпусные десерты, которые этим летом заполонили все соцсети. Об этом говорит пиар-менеджер маркетплейса FlowWow Валерий Питаев.
3: Цветы остаются главным подарком ко дню учителя. Чаще всего берут монобукеты из роз, диантусов, хризантем и альстромерий. Среди ключевых отличий этого года от прошлого повысился интерес к авторской флористике со сложными композициями. Мы наблюдаем рост спроса к таким букетам на 5%. Помимо цветов берут кондитерские изделия, которые можно персонализировать под конкретного учителя. Например, бенто-торты с надписями. Также среди популярных позиций клубника в шоколаде и корпусные десерты – новинка этого года.
2: Тем временем Озон фиксирует рост продаж электронных сертификатов номиналом в 50 тысяч рублей. Их стали покупать в 2 раза чаще, чем год назад. И похожую динамику показали наборы конфет. В пресс-службе Wildberries нам тоже подтвердили интерес к сладкому. Там фиксируют рост спроса на съедобные букеты. А вот канцелярию в этом году дарить не очень хотят. Это отмечает представитель РВБ Wildberries и РУС Дмитрий Борщевский.
4: Значительно вырос оборот стабилизированных цветов на 26%, сухоцветов на 43%, но самыми популярными стали съедобные букеты, где продажи подскочили аж на целых 70%. А вот канцелярка в этом году явно не в фаворе. Продажи канцелярских наборов даже немного снизились, а оборот различных органайзеров практически не изменился.
2: Кстати, есть позиция, которая все-таки выбивается из этой статистики про канцелярию. Рост спроса на блокноты Wildberries фиксирует. Их продажи выросли на 70% по сравнению с первой половиной сентября. Учитель года 2018 Алихан Динаев рассказал нам, что его обычно задаривают именно блокнотами.
0: Хотя, казалось бы, все уже в электронном виде, зачем блокноты? Но вот нужны еще.
2: Нужны, да, он их даже копит. А еще он рассказал, какой подарок однажды стал для него настоящим сюрпризом.
5: Набор инструментов с

0: Самый необычный и, пожалуй, самый полезный подарок, который я когда-либо получал на День Учителя. Несмотря на то, что этому набору уже более 5 лет, он продолжает верой и правдой служить мне. Вообще, я всегда призываю своих учеников не делать мне подарки на день рождения, Новый год или на День Учителя, но в то же время всегда признаюсь, что есть одна вещь, которую я всегда готов принять — это книга. Ученики часто дарят мне книги и, несмотря на все мои просьбы и увещевания, продолжают задаривать меня блокнотами и ежедневниками. У меня колоссальная коллекция этих вещей. Несмотря на то, что я активно раздариваю их, передариваю их своим ученикам, коллегам, студентам, их количество у меня продолжает расти.
1: По данным Института общественного мнения «Анкетолог», 45% учителей предпочли в качестве подарка слова благодарности, а около трети заявили, что самым ценным они считают те подарки, которые ученики делают своими руками. Опрошенные нами учителя говорят, что особенно хотели бы получить поздравления от тех учеников, которых они давно не видели. Директор лицея 369 в Петербурге Константин Хвостов рассказал, какой подарок в этом году подготовили в его школе.
2: Важно, чтобы мы вновь вернули в наше общество умение говорить слова благодарности. Ведь очень важно истинное внимание, которое идет от сердца и от души. Особенно это значимо для учителя. Открыли картинную галерею с портретами учителей. Вы знаете, насколько это трогательно было как для тех, кто ее создавал, так и для тех, кто увидел это. И честно, это был такой момент сопряжения человеческих душ, который во многом продлевает жизнь школьному учителю.
1: Но вернемся все-таки к материальному. По данным SuperJob, самую крупную сумму на подарки учителям потратят москвичи – около 5500 рублей. Это на 12% больше, чем год назад. Но здесь надо оговориться, что по закону сумма подарка не должна превышать 3000 рублей.
3: В том, как учителя готовятся к своему празднику профессиональному, который намечен на 5 октября, и какие подарки они ждут, разбиралась Александра Кудрявцева.
4: РБК Инсайт. Почти 15 тысяч долларов за тонну столько в сентябре стоила медь на лондонской бирже. Это рекорд за всю историю. При этом готовой меди в мире хватает. В прошлом году ее даже произвели больше, чем потребили. Металла достаточно, а цена бьет рекорды. Почему так? Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня говорим о меди, главном металле электрификации. Без нее ни построить электросеть, ни сделать электромобиль, ни дата-центр для искусственного интеллекта возвести. И, конечно, поговорим о том, хватит ли ее миру. Обычно, когда что-то дорожает, это значит, одно товара не хватает. С медью все сложнее. В 2022 году мир потратил примерно на 600 тысяч тонн меди больше, чем произвел. Потом дефицит сжимался, а в 2025 превратился в профицит. Лишними оказались 460 тысяч тонн. В этом году рынок почти в равновесии, а на 27-й аналитики снова ждут избыток. Инсайт.
5: Но если меди хватает, в чем проблема? Чтобы понять, придется спуститься на уровень ниже, к руде. Медь не лежит в земле слитками, в руде ее меньше 1%. Чтобы получить тонну металла, нужно поднять около 200 тонн породы. Руду дробят и обогащают, получается концентрат. В нем меди уже 25-30%. Концентрат везут на плавильный завод, а после очистки получаются катоды. Это медь частотой 99,99. И вот из них делают проволоку и кабель. Узкое место этой цепочки сейчас руда. Вот что произошло в первой половине этого года. Добыча меди в руде упала на 1%, даже чуть больше. Выпуск концентрата на 2,5%. А готовой меди при этом стали получать больше, чем было. Продолжает доцент кафедры экономики университета МИСИС Рафаэль Абдулов.
6: Дело в том, что тут мы сталкиваемся с истощением некоторых рудников в Чили, Перу и в Демократической Республике Конго. Из-за этого рынок меди столкнулся с дефицитом концентрата для плавильных уже заводов. Но при этом сама рафинированная медь, ее достаточно, потому что она производится не только из концентратов, но и из, например, лома, переработки. И поэтому, впрочем, говорить о дефиците вот этой конечной продукции пока не приходится.
4: Инсайт.
5: Самое наглядное следствие довольно парадоксальное. Обычно горнодобывающая компания платит плавильному заводу за то, что он перерабатывает ее концентрат. В 2024 году платили 80 долларов за тонну, в 2025 уже 21. В этом году годовые контракты подписаны по нулям, а на рынке разовых сделок оплата ушла в минус. Теперь заводы сами доплачивают горнякам около 120 долларов за тонну, лишь бы получить сырье. Медь дорожает, а плавильщики живут за счет попутной продукции – серной кислоты, золота и серебра из стоимости.
4: той же руды. Неплохо. Но руда объясняет не все. Это еще и политика. Летом прошлого года

0: года США ввели пошлину 50% на медные полуфабрикаты. Это трубы, проволока, листы, катоды, то есть саму чистую медь, пока освободили. Но власти США рассматривают пошлину и на нее. 15% со следующего года и 30% еще через год. Решение до сих пор не приняли, но американские компании ждать, конечно, не стали. В 2025 году США ввезли 1,7 миллиона тонн меди. Это почти вдвое больше, чем годом раньше. Сейчас на американских складах лежит примерно 70% всей меди, которая хранится на мировых биржах. И еще один фактор – ожидания. Рынок всегда торгует будущим. Но вопрос, откуда этот будущий спрос и зачем миру столько меди?
1: Инсайт.
0: Медь проводит электричество лучше любого другого металла, кроме серебра. А серебро слишком дорого. Поэтому медь есть везде, где течет ток. Больше всего, 26%, уходит на строительство. Проволока, трубы, кровля. 23% — это кондиционеры, бытовая техника и электроника. 17% — электросети и связь. Остальное идет на транспорт и промышленное оборудование. Кстати, если говорить про оборудование, то с электростанциями есть интересный нюанс. Газовые станции на каждый мегаватт мощности нужна примерно тонна меди. Немало. Солнечной или ветряной на суше около 3 тонн, а ветряку в море вообще около 8. То есть, чем больше в мире зеленой энергетики, тем больше нужно меди. Ну и в последнее время разговоры про медь обычно начинают с искусственного интеллекта. Мол, все уходит на дата-центры. Но по оценке S&P Global в 2025 году дата-центры потребили чуть больше 1 000 000 тонн меди. К 2040-му будет примерно 2,5 миллиона тонн. Это около 4% мирового спроса. Все равно не слишком много. Но у дата-центров есть особенность. Заменить медь там нечем. Вот мнение гендиректора группы компании «Москабельмет» Павла Морякова.
2: В любом СОДе используются либо шины для подключения медной шины, либо используются LAN-кабели 7-й категории, которые также содержат медь. Ну и, собственно говоря, чтобы запитать СОД, тоже необходим медный кабель. Сейчас вот прямых решений для СОДа на алюминиевых сплавах нету во всем мире. Сейчас европейцы с американцами что-то пытаются в этом направлении сделать, но пока решений нет, потому что там есть очень важная составляющая. Это то, что кабель должен работать в условиях пожара. Ну, то есть на СОДе начался пожар, работоспособность должна сохраняться. А это может обеспечить только медь, потому что в алюминии температура плавления 660 градусов, то есть очень низкая, и при пожаре он просто расплавится.
1: Инсайт.
0: Но кто у нас зарабатывает на дорогой меди, а кто за нее платит? Россия пятая в мире по добыче этого металла, примерно 1,3 миллиона тонн в год. Это 6% мировой добычи. Больше у Чили, Конго, Перу и Китая. Лидер Чили вообще добывает в 4 раза больше нас. Зато мы обгоняем США, Австралию и Казахстан. При этом сами тратим немного. Добываем 1,3 миллиона тонн, выплавляем примерно 1 000 000, а внутри страны потребляем, по разным оценкам, от 250 до 500 тысяч тонн. И примерно 70% этой меди уходит на кабель. Больше половины российской меди отправляется на экспорт. Но куда? Главный покупатель — Китай. За 8 месяцев этого года Россия отправила туда 250 тысяч тонн готовой меди, на 14% меньше, чем годом раньше. А заработала при этом больше 3 миллиардов долларов, то есть на 18% больше. Меди продали меньше, а денег получили больше. Так работает рекордная цена. А медного концентрата, то есть сырья, Китай вообще в начале года купил у нас вдвое больше. Плавить он предпочитает сам. Но сколько медь стоит внутри России? Казалось бы, она своя, добываем мы ее гораздо больше, чем тратим. Значит, она должна быть дешевле. Но нет, говорит Павел Моряков.
2: При таком обилии санкций, которые наложены на Российскую Федерацию, мы, к сожалению, все равно привязаны к ценам на мировом рынке. Потому что медь покупается по котировкам Лондонской биржи. То есть любой поставщик медных катодов, он в первую очередь смотрит, что творится на Лондонской бирже. А второй — это курс доллара. И, соответственно, хоть мы уже вроде как не используем нигде у себя в обиходе доллар, но перемножая эти два показателя, мы получаем цену на медь, которая точно такая же, как получается в Америке, в Европе, в Африке.
1: Инсайт.
0: Получается, металлурги зарабатывают на рекордной цене дважды – и на экспорте, и внутри страны. Государство пыталось это изменить по-разному. Но недавно Минфин предложил налог 30% со сверхдоходов цветной металлургии. Деньги уйдут в бюджет, но государство и само крупный покупатель меди. Метро, электросети, атомные станции – кабель для них делают кабельные заводы. А медь они покупают у металлургов по биржевой цене. Получается круг. В своих стройках государство переплачивает за медь, а налогом возвращает часть этих денег. Но не все в этой цепочке получают сверхприбыль, говорит гендиректор группы компании «Москабельмет» Павел Моряков.
2: Маржинальность мы свою не поднимаем, потому что у нас очень жесткая конкуренция. Да, все это перекладывается на потребителя, но у нас возникает другая проблема. Если весь мир спокойно это выдерживает, ну, либо просто ожидая с поставки, да, во времени растянутой, то у нас при высокой ставке у нас, соответственно, растет нагрузка на оборотку, и мы уже, помимо того, что имеем высокую цену, вроде бы, которую мы перекладываем нашему потребителю, но потребитель просит отсрочку. А, например, все поставщики медных катодов, они просят предоплату. И в данном случае мы находимся в таких ножницах, когда, с одной стороны, я должен деньги выложить вперед, а с другой стороны, я должен ждать получения денег от своего потребителя. И при той ставке, которая у нас сейчас есть, для нас это для вот кабельных заводов очень большая проблема, прям очень серьезная.
1: Инсайт.
0: Но цены все равно доходят до покупателей. Посчитаем, кто рост почувствует. В кабеле медь от 70 до 90% себестоимости. Значит, каждые 10% роста цены меди добавляют к цене кабеля 7-9%. А в стиральной машине медь около 6% цены. Так что тоже подорожание добавит к ней меньше процента. В автомобиле и того меньше. Сильнее всего, получается, дорогую медь почувствуют стройка и энергетики. Но главный вопрос, хватит ли меди на всех? Ждет ли мир дефицит? Казалось бы, решение простое. Раз медь дорожает, надо просто добывать больше. Но с рудниками так не работает. От открытия месторождения до первой меди в среднем проходит 17 лет. Разведка, разрешение, потом стройка. А руда с каждым годом беднеет. С 91 года среднее содержание меди в ней упало аж на 40%. То есть, чтобы получить ту же тонну металла, нужно поднять и переработать больше породы. Поэтому добытчики не спешат. Но если сложить все действующие и уже запланированные проекты, то получается, что к 35 году рудники дадут только 75% меди, которую нужно добывать. И это с учетом медного лома. Год назад эксперты ожидали разрыв в 30%, но новые проекты в Конго и Замбии немного улучшили прогноз. Правда, четверть — это все равно огромная разница. И общий вывод пока такой. Через 10 лет электромобилей, электросетей и дата-центров в мире станет заметно больше. И заменить медь в них почти нечем, уверен Павел Моряков.
2: И когда мы подойдем через 10 лет, и при тех, ну, скажем так, при том векторе, который у нас есть, развитие и ракетостроения, и всего остального, может оказаться так, что меди вообще будет недостаточно. Но с медного века мы еще не нашли продукт, который заменил бы медь.
1: Инсайт.
0: Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите на телеканале.
1: РБК «Инсайт».

0: неудачным промыслом и высокой себестоимостью.
1: Неудачная рыбалка является первой причиной высокой себестоимости. Красной икры рыбаки понесли колоссальные затраты при подготовке к промыслу. Производство красной икры и лососевых дальневосточных связано с удаленными местами, куда и топливо, и люди, и снабжение, и продовольствие доставляется либо морем, либо вертолетами. И все это высокие косты. Ну, естественно, чтобы компенсировать как-то понесенные затраты, рыбаки просто вынуждены повышать отпускные цены на свою продукцию. В итоге мы видим цены на рынках и в магазинах в диапазоне от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей за килограмм. И думаю, что потребитель будет менее активно реагировать на подобное предложение, соответственно, снизится и покупательский спрос.
0: Однако этот деликатес остается неотъемлемым атрибутом новогодних праздников, а ее яркий оттенок символизирует радость и удачу. По просьбе радио РБК шеф-повар Евгений Мещеряков назвал свои альтернативы красной икре.
2: Икра ментая пробойная соленая, это уже выглядит как намазка. Мазать его лучше всего на нарезной батон тонким слоем сливочного масла. То еще всеми любимая сельдь. Я рекомендую и добавлять в те блюда, где вы используете сельдь. Например, такие блюда, как селедка под шубой. Можно подавать также на тостах с маслом. Икра таких простейших рыб уже привычна для нас. Становится изюминкой и бриллиантом на нашем столе. Ну а что для тех, кто не любит рыбу продукты и хочет посластиться чем-то интересным, я скажу так, шоколадная паста, которая делается из орехов и пасты, мне кажется, это самое любимое кушанье наших детей. Я рекомендую всем рассмотреть различные намазки и риеты из различных рыб.
0: При этом с начала года по 24 сентября в России было добыто примерно 97 тонн лососевых, что почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут СМИ. Производство красной икры сократилось все теми же темпами, в 3,5 раза по сравнению с 2025 годом. Через несколько минут новости на радио РБК.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Сегодня у меня эксклюзив. На РБК стартует месяц моды. В рамках проекта РБК Voya Fashion Review мы весь октябрь вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка будем разбираться, что происходит с российской модной индустрией. Год начался не очень. Бренды закрывались один за другим, спрос падал, цены росли. Основатели брендов открыто просили о помощи. Кризис в индустрии перестал быть временным явлением и стал новой реальностью рынка. Именно поэтому главный вопрос проекта в этом году не как выжить, а где искать новые точки роста. Хедлайнером проекта станет масштабное исследование. Несколько месяцев команда РБК исследования рынков собирали данные по сетям одежды и обуви в России. Их было больше 1000. Анализировались выручки компании и динамика прироста точек продаж, отдельные продуктовые ниши. Перед аналитиками стояла задача выявить наиболее динамично растущие ниши фэшн-индустрии. Попросила Ингу Макиелян, руководителя аналитической группы РБК исследования рынков, дать короткий тизер.
5: Фэшн-индустрия в кризисе. За последний год закрылось более 3000 сетевых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Покупатель стал более рациональным. Сократилось количество спонтанных покупок, выросли требования покупателей к ассортименту. В этих условиях фокус ритейлеров в 2025 и первой половине 2026 года направлен на оптимизацию и снижение затрат. Но эта стратегия, как мы видим, она исчерпала себя. РБК исследование рынков в августе 2026 года опросило около 3000 покупателей фэшн-ассортимента. Мы выявили причины потери покупательского трафика. В рамках фэшн-ревью мы предлагаем игрокам рынка взглянуть на три направления. Ассортимент, сервис в офлайне и сервис онлайн-магазина как на точке роста эффективности бизнеса.
4: От себя добавлю, результаты исследования объявим в середине октября, но аналитические материалы, экспертные колонки на сайте РБК «Стиль» и эфиры на радио РБК будут выходить весь месяц. Следите за новостями. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Пароль кошельку. Сид-фраза – это основа безопасности в крипте. Набор из 12 или 24 слов, который открывает полный доступ к вашему кошельку и средствам в нем. По сути, это мастер-ключ. Он создается при настройке кошелька и заменяет длинные криптографические коды на понятную последовательность слов. Но за этой простотой огромная сложность. Подобрать такую комбинацию практически невозможно. Главное правило – у кого есть сид-фраза, у того есть деньги.

0: При этом система дает свободу. Вы не привязаны к устройству, потеряли телефон или компьютер, доступ можно восстановить на любом другом устройстве, просто введя свою фразу. Но вместе с такой свободой приходит и особая ответственность. Хранить сид-фразу нужно только офлайн. Бумага, сейф, металлическая пластина – все, что не подключено к интернету. Любые заметки в телефоне, облака или скриншоты – это риск. Еще одно правило – не делиться сид-фразой. Никогда и ни при каких условиях. Даже если кажется, что это служба поддержки. Важно и то, что изменить сид-фразу нельзя. Если есть подозрение, что она скомпрометирована, единственный вариант – создать новый кошелек и перевести туда средства. В криптовалютах нет кнопки «забыл пароль». Сид-фраза – это и есть доступ к деньгам.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
1: РБК Тренды.
4: Во французских школах запрещены торговые автоматы. В Нидерландах около касс выкладывают фрукты. А в Чили не изображают персонажей мультфильмов на упаковках вредной еды. Так правительства переходят от просвещения к жесткому регулированию рынка ультраобработанных продуктов. Вводят честную маркировку и ограничения на рекламу. Главная причина – критические расходы бюджетов на лечение заболеваний от несбалансированного рациона. Этот курс неизбежно перестроит пищевую индустрию. Ключевым трендом станет создание здоровой среды за счет уменьшения влияния корпораций на законы и мягкое подталкивание потребителей к осознанному выбору. Вмешательство властей будет усиливаться, меняя стратегию ритейла и формируя правильные привычки с самого детства.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Украина усилит удары по российским НПЗ в ответ на атаки России. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Рейтер. Ранее Минобороны России сообщила об ударе по северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве, который, по данным ведомства, использовался для переброски войск ВСУ. В Минтрансе Украины заявили, что со следующей недели начнут возводить через реку резервные переправы. Тем временем МИД России повторно рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. В ведомстве заявили, что российская армия продолжит наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах. Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов подтвердила, что инцидент на борту рейса Fly Dubai был попыткой теракта. Следователи установили, что второй пилот, гражданин Омана, ударил капитана аварийным топором и пытался перехватить управление самолетом. Англия обвинила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд. Премьер-министр Энди Бёрнам пообещал, что Великобритания даст подходящий и пропорциональный ответ после того, как примет конкретные решения, цитирует премьера газета «Телеграф». Неделю назад полиция Британии сообщила об аресте 5 человек, подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе, которую используют ВВС США. Суд в Москве арестовал гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова. Чиновника обвиняют в получении взятки. Он заключен под стражу на 2 месяца. Подробности дела пока неизвестны. Скончался Анатолий Кашпировский. Известный в советские годы психотерапевт умер в одной из московских больниц в возрасте 87 лет от тяжелого заболевания. Прощание с Кашпировским пройдет 8 октября на Троекуровском кладбище столицы. Похороны будут закрытыми. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Товарищеский матч в Екатеринбурге завершился со счетом 6-0. Добавлю, Намибия занимает в рейтинге FIFA 122 место, а Россия – 36. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК «Коллекция».
3: Россияне стали чаще ездить не только во Вьетнам, в частности, не только в Японию. Вот об этом мы накануне подробно говорили. Но и в Гонконг. За год число туристов выросло ни много ни мало на 70%. Число посетителей из России с января по август превысило 160 тысяч. Об этом заявил генконсул в Гонконге Анатолий Каргополов. По его словам, за аналогичный период прошлого года в этом направлении отправились в путешествие 95 тысяч россиян.
4: Каргополов добавил, что в августе турпоток вырос на 104% с 9 тысяч в прошлом году до 18 тысяч в этом. Гонконг набирает популярность за счет того, что предлагает российским туристам уникальное сочетание западной и восточной культур, рассказал генеральный директор сети турагентства «Розовый слон» Александр Макартычан.
5: Гонконг достаточно интересное направление для россиян, потому что это, если хотите, некая витрина западного мира в Китае. Да, мы все помним, что Гонконг был почти 100 лет колонией Великобритании. И вот этот налет британского прошлого вместе с китайским прошлым, плюс футуристическое китайское будущее, вот такой мега-золотой сплав, который мы видим в архитектуре Гонконга, культуре его жителей, в исторических традициях, это, в принципе, ни один город Китая не может дать россиянам. И россиянам это нравится, тем более попасть в Гонконг можно без визы.
6: А во сколько обойдется поездка в Гонконг?
5: Рейсы достаточно недорогие. Из разных городов России можно попасть с такой различными китайскими авиакомпаниями. Из Москвы мы можем попасть вообще прямыми рейсами Аэрофлота. Понятно, что Аэрофлот всегда дороже, чем китайские авиакомпании. Китайские авиакомпании можно там найти за 30 тысяч рублей в одну сторону, причем это тариф с багажом. Аэрофлот чуть дороже будет, там 35 и плюс. В любом случае, сам по себе Гонконг относительно недорогой. Можно найти на любой кошелек проживание, да, можно там и за 50 долларов найти, за 100 долларов в сутки, за 500 долларов, то есть все, что называется, как вы хотите, да. Рядом находится Макао, куда вы можете просто по мосту переехать. Хороший климат, круглый год в Гонконге тепло, там намного теплее, чем в Харбине или в Пекине. Россиянам все это нравится.
3: Гонконг – это один из ведущих финансовых и торговых центров планеты, известный самым большим количеством небоскребов в мире. Вот, по крайней мере, кажется, один из поводов для того, чтобы этот район и этот город посетить. Эксперты отмечают, что рост посещаемости произошел на фоне введения безвизового режима между Россией и материком Китаем, с одной стороны, и возобновления прямых авиарейсов между Гонконгом и Москвой, с другой.
0: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Идеалист – это тот, кто помогает разбогатеть другим. Генри Форд.
0: Повтор программы. Таманцев в итоге.
7: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах. В телерадиоэфире РБК. В студии сегодня Антон Табых, главный экономист, эксперт РА, доцент экономического факультета МГУ. Антон Борисович, я приветствую вас. Благодарю за то, что вы здесь сегодня вместе с бюджетом 27-29. На что рассчитан главный финансовый документ страны? Сегодня об этом сразу оговорюсь, что... Не собираюсь кликушествовать в формате «Минфин опять повысил налоги», хотя именно они сейчас больше всего обсуждаются. Нет такой популистской задачи. Гораздо важнее, на мой взгляд, понять и донести, какую экономику предлагает этот бюджет. Итак, он перед нами, главный финансовый документ страны. Если попробовать убрать всю политическую и техническую оболочку, какую главную экономическую задачу призван решить этот бюджет? Бюджет развития, бюджет стабилизации или бюджет адаптации к ситуации?

0: ситуации, в которой мы сейчас находимся, какие у вас варианты?
1: Ну, я бы сказал, что этот бюджет в основном достаточно консервативен. Это бюджет признания реальности. Собственно говоря, одна из самых интересных частей сегодня, вчерашних релизов от Минфина, это оценки исполнения бюджета этого года. Потому что они, ну, скажем так, по дефициту, по заимствованиям, они, в общем-то, показывают признание реальности и даже несколько более высокие цифры, чем мы ожидали. Это значит, что в декабре планируется, ну, в конце года, в четвертом квартале, достаточно большие расходы. Вот. И, собственно говоря, если мы вспомним, с чего начиналось, то есть чистых заимствований в этом году в триллион и с дефицита в 1,6% ВВП, а сейчас 3,2% только по федеральному бюджету. Поэтому, что называется, горькую реальность признают. А чистые заимствования 4 триллиона на этот год. Бюджет следующего года тоже достаточно взвешенный, консервативный и так далее. Хотя есть вопросы, насколько расходная часть. Минфин очень хорошо прогнозирует доходы в масштабах года. И с расходами несколько сложнее, потому что расходы часто вызываются неэкономическими резонами. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому я бы сказал, что бюджет реальности, а налоговая часть – это скорее бюджет солидарности. Потому что все, как это сказать, все поучаствуют.
0: Все поучаствуют, всех посчитают.
1: Да.
0: Мне очень понравилось. Бюджет признания реальности. То есть, если коротко, главная задача сейчас не разогнать экономику, а обеспечить устойчивость. Я не знаю, устойчивость государства, если можно так сказать, да, при достаточно скромных темпах экономического
1: роста. Ну, не обеспечить, потому что стабильность у нас, в общем-то, обеспечена, и мы видим, что у нас как бы ничего не рушится и не крушится, но при этом, да, как сказать, одним из адресатов, например, является Центральный банк, который, собственно говоря, последние месяцы, в том числе в рамках своих заявлений по денежно-кредитной политике, говорил, что помимо там, ситуации на топливном рынке, основная проблема, которая волнует, это насколько бюджет будет способствовать разгону инфляции, потому что большой дефицит – это инфляция. Вот структурный дефицит бюджета, то есть дефицит за минусом выплат по долгу, он на следующий год запланирован меньше 1%. Насколько это реально? Вопрос дискуссионный, но во всяком случае Центральный банк получил ответ и теперь как бы будет выстраивать свою, что называется, денежно-кредитную политику с учетом своих представлений о реальности, но во всяком случае им был дан ответ, что как бы дефицит будет удерживаться в рамочках. И, собственно говоря, это вот одно из главных, если в прошлые годы были достаточно такие, как это сказать, агрессивные планы и прогнозы, то вот основное изменение, ну, бюджет на новую трехлетку, что видно, как это сказать, видна адаптация к реальности.
0: Очень резкий вы, да, сразу двигаетесь вперед уже к Центральному банку. Вот... Где в этом бюджете двигатели роста? Какие цифры говорят?
1: Значит, во-первых, двигатель роста, хотя без новых стимулов, это уровень расходов, потому что госрасходы у нас высокие, госрасходы на высоком уровне. Второе, то, что госрасходы будут поддерживать не, как сказать, только за счет налоговых мер, они существенные, но на самом деле не такие большие на фоне тех задач, которые нужно сделать, а за счет заимствований. То есть у нас при принятии решений был очень сильные травмы 98 года, когда у нас долг старались держать на крайне низком уровне.
0: Еще помним?
1: Да, но, так сказать, лица, принимающие решения, помнили хорошо, но есть ощущение, что сейчас поняли, что другого выхода нет, открыть только внутренний рынок, поэтому увеличивать госдолг, это, что называется, не так страшно, как, например, резать по-живому ради консолидации бюджета.
0: Кстати, недавно читал исследование, не наше, правда, поэтому не буду называть, но говорят, и в чиновниках, и в обывателе живет этот страх 98-го года, по-прежнему, и решения принимаются с оглядкой на него.
1: Ну, я всегда студентам говорю, что если вы хотите понять экономическую политику той или иной страны, думайте, что является хтоническим ужасом для высшего руководства, и что является самым тяжелым воспоминанием в их, так сказать, правящей жизни. Вот, например, если знать, что в Соединенных Штатах повторение Великой депрессии является самым главным кошмаром любого руководителя, то можно понять, как они будут действовать в случае любой кризисной ситуации. У нас, да, 98-й пока является самым таким тяжелым ударом.
0: Не к нашему разговору, не к столу будет помянут, хотя Великая депрессия рассматривается еще и как главный двигатель того, что, к чему пришли Соединенные Штаты сейчас. Итак, вот есть цифра в этом бюджете, которая меня зацепила, вы уже обмолвились об этом. 27-й год, дохода 43,3 триллиона рублей, расходы 48,8. То есть дефицит получается около 5,5 триллионов рублей или 2,2% ВВП. Сейчас вот на эту цифру все говорят, возбуждаются. При этом Минфин говорит, это приемлемый уровень. К 29-му году мы должны вернуться к параметрам бюджетного правила. На чем основана такая уверенность? Банальный вопрос, согласен, но тем не менее.
1: Ну, на самом деле, понятно, что как бы с каждым годом точность прогнозов и оценок, она уменьшается. То есть, понятно, что лучше всего, понятно, что будет в 27-м году, а 29-й год – это такое вот, как строительство коммунизма. То есть, некая цель, но достаточно подвижная. Соответственно, уверенность базируется на том, что если не произойдет каких-то больших изменений во вводных, то доходная часть будет исполнена. Она действительно очень консервативная. То есть заложены очень консервативные оценки и по нефтегазовым доходам, с учетом как бы возобновления бюджетного правила, даже, так сказать, помощь в кавычках друзей на Ближнем Востоке и недругов, она не будет сказываться на бюджете напрямую. Вот. И на том, что не нефтегазовые доходы будут расти, но будут расти тоже достаточно консервативно, хотя быстрее, чем будет расти экономика. Об этом мы, я думаю, поговорим позже, в рамках чего. А вот расходная сторона, там, грубо говоря, достаточно много по закрытым оборонным силовым статьям. И там, в общем-то, расходы скорее будут на уровне нынешнего года чуть выше, но при этом заложена некоторая стабильность. Дальше вопрос, что потребуется в реальности, потому что понятно, что эти расходы зависят все-таки не от экономических резонов.
0: Давайте подключим Алексея Ведева, известный вам и многим нашим зрителям и слушателям экономист, замминистра экономического развития 14-17 годах. Он нам подбросит в топку информацию для размышлений и обсуждения. О дефиците бюджета, пожалуйста, Алексей Иванович Ведев.
2: Если мы говорим про бюджет, про дефицит бюджета, то действительно 2,2% закладываемые на следующий год – это достаточно невысокий уровень. И по сравнению с Маастрихтским соглашением для Евросоюза в 3%, это даже выглядит нормально. Но ключевая, естественно, проблема состоит не в размере дефицита бюджета и не в размере внутреннего долга, а в стоимости его обслуживания. Когда у нас 10-летний, 12-летний ОФЗ размещается под 15-16 годовых, ну это просто зашкаливающая доходность. При целевой инфляции, я напомню, в 4%. То есть мы даем премию 10-12% для банковской системы. То есть это, конечно, очень дорого. И, конечно же, это бомба для следующих лет. Бомба, которая будет связана с геометрически растущим удорожанием обслуживания внутреннего долга. Также этот год показал, что усиливающееся налоговое давление оказывает депрессивное воздействие на малые и средние предприятия. Я думаю, что эта история продолжится в следующем году, и, конечно же, мы столкнемся с такими эффектами, как уход в тень, как банкротство и как переход на наличные денежные обращения. Это то, с чем мы столкнулись в этом году. Поэтому я думаю, что бюджет следующего года, он будет выполняться в достаточно сложных условиях. И самое главное, что ожидания как по ключевой ставке, так и по налоговой нагрузки позволяет предположить, что следующий год для бизнеса будет достаточно сложным, и пока не просматриваются перспективы выхода на траекторию экономического роста, так желаемые нами всеми 4-5%.
0: То есть 2% ВВП никого совершенно не пугает. Нет, бред спросил. Давайте вот так сделаем. Что должно произойти с экономикой, чтобы этот дефицит действительно остался в районе 2%, а не начал расширяться еще по ходу исполнения бюджета?
1: На самом деле, во-первых, не должно произойти ничего сильно плохого, как с точки зрения, например, внешней конъюнктуры, а риск мировой рецессии, он над нами висит, и российская экономика, она до сих пор экспортная и достаточно сильно ориентированная. Спасибо, как бы, экономической политики многих крупных стран, этот риск может реализоваться. Значит, второе, не должны, как это сказать, не должны произойти негативные события, требующие раздувания расходов. Хотя, опять же, раздувание расходов – это палка о двух концах, потому что расходы, например, могут раздуть инфляцию, для бюджета это не так плохо. И третье, не возвращаясь к инфляции, не должно быть таких шоков, при которых Центральный банк начнет повышать ставку. Потому что правильно отметил Алексей, да, что у нас последнее время из-за того, что было много дорогих заимствований в последние годы, а самое главное то, что у нас половина госдолга по плавающим ставкам, соответственно, долг стал очень чувствителен к ставке. То есть, у нас, с одной стороны, это хорошо, когда ставка снизится, у нас резко упадут платежи. Но минус в том, что то, что было взято по большим ставкам под фиксированное, особенно в последний год, когда Минфин опять начал выпускать ОФЗ с постоянным купоном, это, грубо говоря, на много лет будет висеть на нашем бюджете. И у нас говорят про то, что у нас 20% всего лишь госдолг, и будет там 22%, это действительно не страшно. Но вопрос, что он очень дорогой. У нас, извините, по так сказать, оценкам на салфетке, вот если ставки примерно на нынешнем уровне останутся, 3% ВВП будет уходить на уплату процентов по долгу. Вот. И плюс еще не надо забывать про разного рода субсидированные кредиты, та же льготная ипотека, которая до сих пор висит на бюджете. И это тоже она очень чувствительна к ставкам. Поэтому если, грубо говоря, бюджетная политика не будет способствовать снижению ставок, то, как сказать, получается замкнутый круг. Высокие ставки будут еще усугублять положение бюджета. Ну и еще один фактор, то, что у нас уже 3 года инвестиционная пауза, как это любят мягко называть, то, что у нас как бы очень мало инвестируют в основные фонды, в перевооружение и прочее, прочее, прочее. Вопрос, откуда взяться росту? Вопрос риторический.
0: Задайте себе этот вопрос. Да, действительно, вот по обновленным оценкам Минфина дефицит федерального бюджета в этом году составит 6,5-7, в следующем 5 триллионов. При таком дефиците план заимствования на 2027 год будет примерно на уровне средних за последние годы. Я смотрю, и это насколько будет выполнимо?
1: Опять же, это зависит от ставок и от ситуации на рынке, потому что если у нас и от того, как будут занимать. Вот это вопрос как бы к профильным товарищам в Министерстве финансов, вот, потому что вопрос, по каким ставкам, когда, на какой срок. И тут, возможно, очень много вариантов. Ключевой вопрос, насколько исполнение бюджета будет способствовать тому, что ЦБ не будет держать паузу в снижении ставок. Ну и, в общем-то, сейчас уже появилась ненулевая вероятность, что могут перейти к каким-то повышениям. Тут так называемый казахский сценарий, потому что в Казахстане тоже у них был период снижения ставок, а потом, когда началась новая инфляционная волна, пришлось повышать их опять, и вот снижение началось только не очень давно.
0: Процесс исполнения обязательств по обслуживанию государственного долга при такой стоимости ОФЗ не беспокоит?
1: Ну, это дорого, но подъемно, потому что долг все равно не очень большой. Но при этом понятно, что если это будет...
0: Цифры где-то в 6 триллионов сейчас просчитывают на обслуживание.
1: ну, как бы при расходах в 48, это, в принципе, 1/6. То есть это не так много по любым меркам. Но при этом, да, условно говоря, у нас сейчас по, так сказать, историческим меркам платится много, потому что дорого и потому что такая структура, чувствительная к ставкам.
0: Вот что говорит Минфин. Значительная часть этой суммы покроет переходящие рублевые остатки прошлых лет на счетах казначейства. Конечно, хорошо бы подождать деталей, но если хотя бы половина придет из этого источника, то дополнительные 1,5 триллиона рублей к плану размещения на 4-й квартал за счет флаттеров плавающих, да, могут стать разумным компромиссом?
1: Ну, скорее всего, так и будет, потому что флоутеры, в принципе, у нас умеют размещать. Опять же, понятно, что как бы банковский сектор поддержит, особенно с учетом флоутеров. Но долговая политика – это отдельная тема, потому что как бы всегда же дьявол в деталях. То есть сам дефицит может быть не страшный, но, например, его можно профинансировать так, что потом икаться будет много лет. Или наоборот, профинансировать его аккуратно и при снижении ставок рефинансировать. Поэтому подождем деталей.
0: Может быть, вот тут зарытая нефтяная собака, дефицит, заложенный в бюджет, в принципе, был ожидаем. Вот насколько неожиданным для вас оказалось снижение цены отсечения по нефти, причем резко, да, с текущих 59 до 50 и сразу на все 3 года? Насколько понятна и объективна логика?
1: Значит, об этом разговоры шли с весны.
0: Да, с февраля там,
1: допустим. Вот, разговоры шли с весны, обсуждения, скажем так, в научных и в околоправительственных кругах тоже шло примерно это время, и цифра в 50, она обосновывалась как? Что берем старое бюджетное правило 17 года, индексируем по, соответственно, 2%, как было тогда, получается примерно те же 50 долларов за баррель. Индексируем по американской инфляции, получается чуть больше 50 долларов за баррель. Поэтому как бы мы фактически возвращаемся к базовым ценностям. Насколько это реально или разумно, вопрос философский.
0: Ну, что по поводу соломки, в общем-то, это нормально, дальновидно. Да? Лучше исходить из более консервативного, чем потом обнаружить, что денег не хватает. Но возникает вопрос, если мы настолько осторожно смотрим на нефтяную конъюнктуру, это говорит нам что-то о представлении Минфина на ближайшие 3 года. Вот это просто хорошая бюджетная техника, или Минфин все-таки действительно ожидает, что нефтяные доходы уже не стоит считать надежной опорой? То есть от внешнего к внутреннему начинаем
1: переходить. Эта политика идет уже много лет. Если мы посмотрим, то у нас доля нефтегазовых доходов постепенно сокращается. Это не столько позиция Минфина, сколько консолидированная позиция там, Минфина, Минэка и даже Центрального банка. То есть про то, что нужно быть крайне консервативными и осторожными. Собственно говоря, прогноз Минэка, он очень характерен в этом плане. Они достаточно консервативны по нефти. Они достаточно консервативны по нефтяным доходам, но при этом с учетом там ожидаемого некоторого ослабления рубля получается так на так. То есть нефтегазовые доходы будут очень консервативными, но при этом они будут. И планируется засаливать достаточно большой кусок на будущие черные дни. Будет такие.
0: Да, получится ли при благоприятном сценарии сверхдоходами от продажи нефти и не только этими сверхдоходами обслуживать, направить часть на исполнение государственного, как это,
1: обслуживание обязательств?
0: Да, обслуживание. Нет, у нас же по государственному долгу, об этом мы сразу будем говорить сразу после рекламы. Оставайтесь.
3: Таманцев в итоге. Автоньюз.
4: Золотой бык на черном щите. Почти каждый сразу узнает логотип Lamborghini. Но почему именно бык оказался на капотах итальянских суперкаров? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, откуда взялся один из самых узнаваемых автомобильных логотипов. До производства спорткаров Ferruccio Lamborghini выпускал тракторы. Впрочем, компания Lamborghini Trattori существует и сегодня. Поэтому неудивительно, что первый логотип для сельхозтехники выглядел довольно довольно скучно. Серый треугольный знак с буквами F, L и C, инициалами Ferruccio Lamborghini Cento. Все изменилось в 1963 году, когда Ferruccio решил заняться спортивными автомобилями. И еще до появления первой серийной модели компания успела попасть в довольно забавную ситуацию. Для туринского автосалона Lamborghini спешно подготовила первый прототип – 350 GTV. Машину собрали настолько быстро, что двигатель закончить не успели, поэтому его просто поставили рядом с автомобилем, а освободившееся место под капотом заполнили кирпичами, чтобы тяжелая передняя часть выглядела естественно. Посетители выставки, к слову, подмены не заметили. И, конечно, серый треугольник не подходил роскошному купе. Для новой машины Lamborghini заказал логотип у итальянского типографа Паоло Рамбальди. Выбор БК оказался не случайным. На то есть сразу три причины. Во-первых, Ferruccio родился под знаком тельца. Во-вторых, Lamborghini связывает логотип с выражением, которое сам основатель использовал для описания себя – «крутой как бык». В-третьих, немалую роль сыграла любовь Ferruccio к корриде. Он был страстным поклонником этого вида спорта и часто посещал бои быков в Испании. Атакующий бык на логотипе символизирует бесстрашие, силу и элегантность. На первом логотипе щит был красного цвета, а бык – черно-белый. Привычный золотой окрас он приобрел лишь к 1972 году. С тех пор эмблема менялась лишь в деталях. Последний раз в 2024 году. Lamborghini, как и многие другие автопроизводители, упростила дизайн. Бык стал более плоским, его силуэт очистили от лишних деталей, а золотой цвет сделали немного спокойнее.

0: Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейдуо, Лисия, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Харли Дэвидсон. В начале 90-х компания Харли Дэвидсон задумала монетизировать лояльность фанатов по максимуму. Под маркой уже тогда выпускали все, от галстуков и детских пижам до кухонной утвари. Но руководство пошло дальше, решив, что суровому байкеру в косухе, от которого веет бензином и дорожной пылью, не хватает лишь одного – капельки парфюма. Целая аудитория была в шоке, когда увидела хрупкий, даже говорили, слишком утонченный пузырек. Ведь Харли, сама брутальность и независимость, зачем упаковали их в стеклянный сувенир? Его же просто страшно взять в руки, чтобы не уронить. Фанаты сочли это личным оскорблением. «Наш мир – мощный рев мотора», – говорили они, – «никаких цветочных ноток в изящной упаковке». Преданные фанаты в открытую заявляли, что марка окончательно продалась и стала ширпотребом. Ситуация зашла в тупик. Те, кто не ездил на мотоциклах, не хотели иметь ничего общего с байкерским ароматом, а владельцы железных коней считали использование подобного одеколона неуместным. Погоня за прибылью чуть не разрушила легенду. Товар продержался на полках недолго и был снят с производства. Это хрестоматийный пример того, что даже у самого мощного имиджа есть границы. Попытка поставить известное имя на все подряд обернулась маркетинговым абсурдом. Компания совершенно забыла о ДНК бренда, превратив символ свободы в очередной забытый флакон из корзины распродаж.
0: Ошибка на миллион.

0: Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В Кремле отреагировали на сообщение о возможной нефтяной сделке между Россией и США. Отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил эту информацию без комментариев. В субботу газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой сразу на 8 источников сообщила, что США и Россия якобы обсуждают многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», партнерами в которой могут стать бизнесмены из Катара и Арабских Эмиратов. Правительство России объявило новые меры поддержки топливного рынка. Производителям бензина и дизеля разрешили учитывать поставки топлива некоторым АЗС в биржевом нормативе. До конца года в него можно будет включать объемы, реализованные заправками, которые заключили с регионами соглашение о предельном уровне цен. Предполагается, что это позволит поддерживать стабильность на внутреннем рынке. Тем временем страны Международного энергетического агентства высвободили больше 80% обещанных объемов нефти. Это примерно 325 миллионов баррелей из согласованных ранее 400 миллионов. Исполнительный директор агентства Фатих Бироль заявил, что использование этих резервов помогло компенсировать дефицит поставок и снизить обеспокоенность участников рынка. Экс-президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить антироссийские санкции в случае победы на выборах. Он напомнил, что за 4,5 года Сербия стала единственной страной, которая отказалась от экономического давления на Россию и намерена продолжать эту политику.

0: Напомню, парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Правительство Аргентины запустило программу «Золотых паспортов». Получить гражданство этой страны можно будет через невозвратный взнос в $350 000 или покупку гособлигаций на сумму от $800 000, сообщили в Министерстве экономики Аргентины. Прием заявок на участие в программе откроется до конца этого года. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы.
2: Таманцев в итоге.
3: Мы продолжаем говорить о бюджете 27-29, чего, что в нем есть, чего в нем еще пока нет, и стоит ли ожидать. Двусмысленность такая. Остановились на том, получится ли за счет полученных доходов от нефти обслуживать государственный долг при такой доходности ОФЗ. Кстати, вот что об этом косвенно говорит Константин Симонов, директор Фонда национальной технической безопасности, профессор финансового университета. Послушаем и от него отталкиваясь, пойдем дальше. Пожалуйста, прогноз.
4: В 26-м году получается, что Армузский кризис, он привел к росту доходов бюджета, но не настолько, насколько, может быть, некоторые экономисты ожидали. То есть он не стал таким золотым дождем, который полностью решил наши проблемы. А в 27-й год мы входим с консервативными ожиданиями. То есть Минфин говорит, что в принципе надо готовиться к худшему. И я, в принципе, с такой логикой подстелим соломку согласен. Но если мы готовимся к худшему, это означает, что нефтегазовые доходы 27-го года, опять же, даже могут упасть по сравнению с 26-м, который проигрывает 25-му и проигрывает уже более триллиона рублей. Вот. И тут, конечно, определенные риски возникают, потому что если действительно это произойдет, тогда, собственно, не нефтегазовой промышленности нужно готовиться к дополнительным каким-то изъятиям, которые могут быть и помимо того, что уже объявлено в рамках бюджетного процесса.
3: Вот при снижении цены отсечения до $50 гарантированно получается тот сверхдоход, в результате которого государство уже не будет вынуждено занимать?
5: Полную гарантию дает только страховой полис, а государство в любом случае будет вынуждено занимать, потому что это прописано в бюджете, и эти деньги будут отсолены на будущее. То есть даже у нас, у нас деньги одновременно солятся, и не только у нас, а, не знаю, там в Казахстане и в других странах то же самое, но при этом же занимаются. То есть это как бы процессы параллельные. Они могут быть не очень понятны на, обывательском уровне, но это вопрос формирования резервов. Значит, что можно сказать?
3: А нам нужно, чтобы обыватель понял.
5: Ну, что делать? Заначка пресловутая. Вот Антон Германович говорил про нычку. Есть официальная заначка. И понятно, что
3: Это все от Алексея Леонидовича Кудрина все
5: Да-да-да. Так вот, возвращаясь к нефтегазовым доходам, тут же есть один фактор — цена на нефть. И, опять же, не всегда в лоб, потому что, например, нефть, нефтепродукты и газ имеют разную ценовую динамику. А второе – это курс рубля. Вот, собственно говоря, тот ультракрепкий рубль, который мы наблюдали в 25-м и 26-м году, ожидается, что его не будет, и, скорее всего, даже наш прогноз в Экспертра, он прогнозирует некоторое ослабление рубля, но не до тех уровней, о которых, может быть, мечтают те, кто купил доллар по 120, оговорка. Вот, поэтому, скорее всего, именно если считать в рублях, то нефтегазовые доходы будут на этом уровне, а то и выше, практически при любом вероятном сценарии.
3: Ну да, от рубля мы никуда не уйдем. И, кстати, об этом тоже говорит Алексей Ведев, когда обсуждает все вкупы, что ожидается за эти 3 года. Будьте любезны, пожалуйста, тарифы и инфляция, Алексей Ведев.
6: Обменный курс наряду с тарифами ЖКХ, в общем, носит достаточно сильный проинфляционный характер. Я не могу сказать, кстати, про планы бюджета Минэкономразвития по индексации тарифов. На этот год, с 1 октября, это предполагается 9,9%, то есть 10% в четвертом квартале мы увидим только индексацию тарифов. И по Поэтому, конечно же, если будет плановая девальвация, что без сомнения, рубля, что без сомнения выгодно для дохода,

0: бюджета. Это будет носить проинфляционный характер. Понимаете, у нас как Тришкин кафтан. То есть мы вроде бы пополняем бюджет рублями, с другой стороны, с инфляцией, в общем, не так эффективно будет бороться.
1: Зацепил фразы, которую вы сказали, я не знаю, может быть, вы оговорились, вы сказали, что раздувание инфляции выгодно для бюджета.
2: Ну, в каком-то смысле, то есть это всегда как это, выгодно сейчас, невыгодно потом, потому что сейчас проще выполнять доходные, лучше собираются доходы, а расходы многие фиксированы, но в следующем и последующие годы приходится индексировать на инфляцию или выше те же пенсии и соцвыплаты, поэтому это как бы выгодно в короткую, невыгодно в длинную. Самая главная невыгодность, и, собственно говоря, вот это один из факторов, которые, помимо бюджета, мы за последние дни услышали массу свежих идей про инфляционного свойства. Не только повышение тарифов, не только повышение утильсбора, но вплоть до мелочей. Новый сбор на авиабилеты, пошлина на БАДы. Самое главное, это введение НДС на маркетплейсы, на продажи на маркетплейсах, причем без постепенности, которая закладывалась в проектах, которые были раньше, а прямо сразу с 1 января 22%.
1: Вы видите это главным?
2: Нет, я не вижу это главное, я вижу то, что это сильно проинфляционное, и все вкупе делает выполнение цели в 4% такой же реальный, как построение коммунизма, не помню, в каком, в 1980 году, когда его, и все время двигали.
1: Слушайте, вот, не будем кликушествовать, а что, как если вдруг, да, вот что я заметил по времени, прошедшему с начала нашего разговора. Бюджет все больше зависит от НДС, налогов на прибыль, НДФЛ, то есть от внутренней так называемой экономики. Насколько эта формула устойчива, если говорить о сбалансированности бюджета в текущих экономических условиях?
2: Она более устойчива в любых условиях, потому что у нас все-таки общая тенденция на, так сказать, опоры на собственные силы. И то, что у нас как бы федеральный бюджет, допустим, сейчас больше получает денег от налога на прибыль или от прогрессивной ставки НДФЛ, на самом деле суммы там не очень большие пока. Вот в рамках изменений будет побольше. Вот. И еще, опять же, надо сказать, что про налоги это предложение. Это не то, что в итоге будет принято.
1: Это нужно уточнить,
2: часть из них действительно, скорее всего, выбиты в граните, как, например, унификация, вот этот самый перевод доходов от капитала на прогрессивную шкалу. Это, скорее всего, будет принято железно. А вот, например...
1: Кстати, это приветствуется многими на...
2: А, например, быстрое повышение НДС на маркетплейсы или же вот этот вот налог на инвестиции в ZPIF, это как бы...
1: Так пока тоже непонятно.
2: Отношения не имеет. Тут я подозреваю, что будет большой торг, и часть из этих идей могут ввести не сразу, откатив, выхолостив и так далее. Поэтому подождем итоговых результатов.
1: Вот, на мой взгляд... Как раз и тоже, наверное, косвенно, и то, что касается маркетплейсов, сюда может войти как лыка в строку. Вот самая интересная развилка, на мой взгляд, это 500 миллиардов от обеления. Да? Минфин рассчитывает получить эти деньги за счет мер по обелению экономики. Не буду спорить с числом. Вот как понять через год-два, что эта политика действительно сработала? Ну, допустим, получили они 500 миллиардов, но это еще не обязательно означает, что экономика стала здоровее. Может, бизнес стал платить больше.
2: Не, ну бизнес может платить больше по самым разным причинам. Например, есть чего платить, поэтому платят. Тут как бы вопрос философский. Скажем так, как считать результаты обеления, это всегда тонкий вопрос. Условно говоря, если будет больше людей, работающих легально в белую, не уменьшится объем платежей по безналу и те меры, которые вводятся, тот же цифровой рубль, при этом не приведут к дополнительному экономическому спаду какому-то, то можно считать, что это результаты обеления. Вопрос, как оно будет проводиться. Вспомним, как, так сказать, в 17-18 году налоговые поступления достаточно быстро росли за счет улучшения администрирования и цифровизации. Тогда это было с бизнесом в первую очередь.
1: Победа Мишусь.
2: Сейчас это с людьми. Это всегда сложнее.
1: Вот вы вспомнили эти бородатые года. Я наткнулся на поразительную просто цифру. Число россиян, занятых, наберите терпение, в неформальном секторе во втором квартале 2026 года составило 15,24 миллиона человек. Или 20, практически 20,5% от всех занятых. Уясните эту цифру.

0: Финэкспертиза дает подсчет. В России во втором квартале 2019 года в неформальном секторе экономики были заняты те же 15,25 миллиона человек. То есть за 7 лет никакого улучшения не произошло. Я могу провести цифру для сравнения. Насколько она корректна, я не знаю. Допустим, в Германии таких работников 4%. Почему вот за 7 лет ничего не происходит, и обыватель сейчас говорит, так люди вообще не платят налоги, ну почему вы с моей квартирки, когда я крохи там, батон крошу, крохи получаю, вы хотите у меня это забрать, а вот у вас, смотрите, какой пласт людей вообще не охвачен, вы не видите их, что ли?
1: Ну, во-первых, как это сказать, это всегда сложно, потому что когда, как сказать, все считают, что доберутся до кого-то другого, а до тебя самого нет.
0: Во-вторых, никто не хочет платить налоги,
1: нигде не хотят. Даже у нас, так сказать, есть легенды и мифы о том, что американцы исправно платят налоги, так и нет. Там тоже достаточно высокий уровень уклонения. Несмотря на то, что у них как раз налоги с физлиц, это опора бюджета.
0: Там цифры Уголовного кодекса за это гораздо выше, чем...
1: Но при этом реально применение этих санкций тоже очень штучное, просто потому что система плохо справляется. Это долгий вопрос, как оно лучше устроено. Реально все-таки у нас львиная доля налогов собирается с юрлиц для федерального бюджета. Физики более важны для регионов и...
0: Это да.
1: Да. Соответственно, у нас достаточно хорошо видят. То есть вот на Московском финансовом форуме была отличная панель с участием представителей московского правительства, где рассказывалось, что современные методы позволяют очень легко понять, на кого человек работает, не совсем в белую, как и стоит ли вообще, что называется, к нему подбираться, то есть какие масштабы. Потому что понятно, что какие-то мелкие транзакции много в бюджет не принесут, а возни будет много. Вот. И реально...
0: Видят или стали видеть? Просто я к чему сейчас, к чему веду? Вот эти 15 миллионов, которые работают в теневом, в неформальном, в гаражной экономике, все время кончилось...
1: Не для всех и не все. Понятно, что любая, как сказать, любая система и любая бюрократия хочет все формализовать. Вопрос как? Вот, например, история с введением статуса самозанятого, она очень хорошая, и будем надеяться, что в 2028 году
0: ее не отменят.
1: Все реформы...
0: Или отменить?
1: Вряд ли. Но, опять же, мы можем говорить о, как сказать, тоже у нас решения все-таки обычно принимаются достаточно разумные. Скорее всего, некоторые излишества будут скорректированы. Например, то, как самозанятость используется для, как сказать, сокрытия полноценной занятости. Но при этом вряд ли кто-то будет приставать, кто-то будет приставать к репетиторам или фрилансерам. Просто потому, что много с них не соберешь, но при этом проблема есть. Проблема унификации тоже будет. Вопрос, как это подадут, а главное, соберут ли. Потому что вспомним историю с ограничением...
0: Такое. У вас нет сына, дочери, который занимается с репетитором, я так понимаю. Вы не знаете...
1: Уже достаточно взрослый.
0: Вы не знаете, какие доходы у репетиторов. Пойдемте дальше. Вот государство говорит о технологическом лидерстве и закладывает на соответствующие нацпроекты почти 2 триллиона рублей на трехлетку. Не перескочили мы сильно?
1: Да нет, это все, как сказать, все бюджет.
0: Вот одновременно налоговая конструкция забирает, как я вижу, дополнительные ресурсы у владельцев капитала через дивиденды, проценты операций с ценными бумагами, а также у отдельных компаний реального сектора. И то есть, что я вижу, получается довольно какая-то интересная конструкция. Сначала часть денег изымается из частного сектора, потом государство через бюджет решает, куда эти деньги направить. Вопрос, не знаю, не в том, хорошо это или плохо, вопрос, запускается ли таким образом вот тот самый инвестиционный цикл, которого, я верю, все хотят достичь.
1: Как всегда, зависит по ситуации. Если эти решения принимаются разумно и стратегически, тогда да. В конце концов, мы видим, например, от там, инвестиционных программ, что те же инвестиционные кредиты, которые в более сытые годы хорошо раздавались регионам, что от той же инвестиционной программы правительства Москвы, которая весьма и весьма обширна, мы видим прямой эффект для экономики. То есть, как минимум, очень много, как сказать, нового происходит с учетом новой инфраструктуры. В конце концов, ну, много чего сейчас будет доделываться из того, что было запущено в начале 20-х, там, те же самые скоростные магистрали. Вот. Но при этом этом вопрос, насколько разумно и насколько, насколько корректно принимаются эти решения. И не могли бы они лучше быть приняты, скажем так, на корпоративном уровне. Это вопрос спорный с точки

0: точки зрения как бы либеральной экономической теории, естественно, все должно бы делаться без участия государства, но у нас экономика бюджет-центрична, во многом что есть, то есть, и многие проекты действительно запускаются преимущественно с госучастием. Вопрос качества этих решений, грубо говоря, эти 2 триллиона, как они будут потрачены? Увидим.
1: Говоря о корпоративной составляющей, вы имеете в виду вот этот, тоже без параметров пока, предложение о изъятии сверхдоходов с горного руда?
0: Например, тоже посмотрим, что как в итоге примут.
1: Как, кстати, вписывается это в тот же самый запуск инвестиционного цикла?
0: В запуск инвестиционного цикла это вписывается не очень хорошо. Это хорошо вписывается в бюджетную стабилизацию, что надо потрогать всех, у кого есть или предполагаются, что есть сверхдоходы. Опять же, я думаю, что здесь будет достаточно большая борьба. Потому что горно-рудный сектор, кроме золота, сейчас себя чувствует не очень хорошо.
1: Что в итоге в этой связи?
0: Ну, подождем, решения будут обсуждаться. То есть, опять же, в некоторых случаях проекты решений, что называется, вероятность принятия почти 100%, как мы говорили, а некоторые решения будут обсуждаться и торговаться. Кстати, вспомним предыдущие попытки и пошлин на сверхдоходы в 2023 году, и более ранние попытки обложить металлургов. Там была некоторая вариативность. Поглядим.
1: Вот мы часто говорим, вот если экономика замедляется, государство может компенсировать слабый частный спрос бюджетными расходами. Но расходы можно увеличить количественно и совсем не обязательно получить соответствующий эффект для производительности. Мы возвращаемся к тому, в общем-то, с чего начали. Вот если в этом бюджете статьи, про которые вы можете сказать, вот эти деньги, которые с высокой долей вероятности создадут дополнительный экономический потенциал.
0: Да, есть определенные инвестиционные статьи на те же нацпроекты или же инфраструктуру, которые действительно создадут потенциал. Вопрос в том, что пропорционально они выросли меньше, чем оборонные и социальные, у которых совершенно другие задачи. Поэтому, условно говоря, бюджетом развития это не назвать.
1: Если... Не назвать. Если будем считать, что это соразмерно невозможно. Да вот если невозможно, значит ли это, что бюджетная политика сейчас скорее поддерживает уровень активности, чем создает новый потенциал?
0: Можно сказать и так, потому что у бюджета, как мы уже говорили, во многом не экономические задачи. Есть социалка, которая требует исполнения обязательств, и у нас как бы с учетом демографической ситуации положение не улучшается. Поэтому у нас, как это сказать, бюджет в первую очередь, бюджет пытается как-то сбалансировать решение задач, но все-таки в первую очередь задачи оборонные и социальные. Этого нельзя отрицать. Рост, естественно, и поддержание экономики – это важная задача, но много из этого на уровне регионов, и мы как бы видим, что в регионах принимается довольно много мер в данном случае. Ну, Москва, как бы, с формальной точки зрения, тоже регион, Москва как город Москва, и здесь происходит очень много хорошего, именно ресурсы достаточно разумно направляются на будущее. И в других регионах тоже достаточно частая история.
1: Антон Владимирович, вот как говорится, можем затянуть пояса, если будем видеть что-то подобное свету в конце туннеля. Ну, извините за такую идиому, как горячие пирожки. Вот смотрите, вот, когда на стремление заложить максимально надежный бюджет, максимально надежную налоговую, донастроенную базу и максимально консервативную нефтяную цену, начинает само создавать слишком жесткие условия для частного сектора.
0: Ну, это не новость, это у нас регулярно бывало, и, собственно говоря, в таком статичном состоянии российский бюджет всегда очень консервативен и, в общем-то, пытается по максимуму получить в первую очередь с корпоратов и в меньшей степени с населения. Условно говоря, я думаю, что, как сказать, царские министры финансов, посмотрев на бюджет 26-го года какой-нибудь, не знаю, Крин, если мы, так сказать, вернемся на 200 лет назад, сказал бы, зергут, хороший бюджет. Но, например, товарищ Витте, который был, так сказать, повернут на развитие,

0: завершить дачный сезон и законсервировать свои участки. Несмотря на повышенный спрос, цены остаются на уровне весенних, рассказала коммерческий директор компании «Клининг Мастер» Вера Глебовская.
1: В конце летнего сезона, безусловно, частный сектор активизируется, начинают закрывать свои дома на зимний период, и поэтому мойка окон, генеральная уборка, уборка территорий прилегающих, беседок, разных построек, спрос возрастает. Честно говоря, я не наблюдаю рост цен в течение этого лета, то есть можно сказать, что вот весной, летом и сейчас цены приблизительно одинаковые на одного оснащенного сотрудника уборки. То есть в основном цены складываются не за квадратный метр, а в первую очередь сколько стоит один оснащенный сотрудник. Сейчас, скажем, в московском регионе средняя стоимость такого оснащенного бойца около 12 тысяч рублей.
0: Чаще заказчики просят помочь с наведением порядка на территории фазенды, говорят опрошенные эксперты. Стоимость уборки сада зависит от размеров участка, но набор базовых работ обойдется владельцам дачи минимум в 30 тысяч рублей, поделился основатель школы «Умный садовник» Дмитрий Звонко.
2: То, что продается хорошо, это вот приехали, все быстренько укрыли, воду везде слили, все это самое поскосили. То, что надо постричь, постригли. То, что надо обрезать, обрезали. То есть такой комплексно. Наехали, такая бригада приехала, все сделала, как обычно, но только там с увеличенным ценником и с увеличенным объемом работ перед зимой. А разовый выезд вот на такой участок, чтобы все там привести в порядок, ну, где-то от 30 до 80 стоит в среднем, потому что сады бывают и очень большие, там будет гораздо больше.
0: По прогнозам синоптиков, в Москве на выходных ожидаются заморозки. В ночь на 4 октября температура воздуха опустится до минус 3 градусов. Период так называемого «старого бабьего лета» закончился, считают метеорологи.
3: Меня зовут Глеб Каланов. Я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
4: Бешеные деньги.
3: Представьте, одна капля крови из пальца и маленький девайс тут же находят почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого, особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его айподом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
4: Бешеные деньги.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
6: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
6: По будням на радио РБК.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например,

0: Например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье» – «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
2: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Украина усилит удары по российским НПЗ в ответ на атаки России. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Рейтер. Ранее Минобороны России сообщила об ударе по северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве, который, по данным ведомства, использовался для переброски войск ВСУ. В Минтрансе Украины заявили, что со следующей недели начнут возводить через реку резервные переправы. Тем временем МИД России повторно рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. В ведомстве заявили, что российская армия продолжит наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах. Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов подтвердила, что инцидент на борту рейса Fly Dubai был попыткой теракта. Следователи установили, что второй пилот, гражданин Омана, ударил капитана аварийным топором и пытался перехватить управление самолетом. Англия обвинила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд. Премьер-министр Энди Бёрнам пообещал, что Великобритания даст подходящий и пропорциональный ответ после того, как примет конкретные решения, цитирует премьера газета «Телеграф». Неделю назад полиция Британии сообщила об аресте 5 человек, подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе, которую используют ВВС США. Суд в Москве арестовал гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова. Чиновника обвиняют в получении взятки. Он заключен под стражу на 2 месяца. Подробности дела пока неизвестны. Скончался Анатолий Кашпировский. Известный в советские годы психотерапевт умер в одной из московских больниц в возрасте 87 лет от тяжелого заболевания. Прощание с Кашпировским пройдет 8 октября на Троекуровском кладбище столицы. Похороны будут закрытыми. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Товарищеский матч в Екатеринбурге завершился со счетом 6-0. Добавлю, Намибия занимает в рейтинге FIFA 122 место, а Россия – 36. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Повтор программы.
2: Итак, Россия и США обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла». Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК о сделке отказался от комментариев. По данным же «Нью-Йорк Таймс», переговоры по Украине, цитата, «расширились и теперь включают многомиллиардную сделку по нефти. Она касается принадлежащих «Лукойлу» нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и заправочных станций по всему миру, в том числе в США и Восточной Европе». Как уточняет газета, США участвуют в сделке через Международную финансовую корпорацию развития. В качестве участников возможного соглашения называются американский финансист Тодд Боули, катарские и эмиратские бизнесмены. Вопрос об этой сделке, по данным New York Times, поднимался на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером в начале сентября. Тогда помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что на встрече обсуждалась экономическая тематика, в частности, возможные крупные совместные проекты. Эта сделка может стать тем самым экономическим базисом для реконструкции политических отношений России и США, рассказал Никите Гмызе ранее в эфире ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович.
3: Эта история тянется уже несколько месяцев, даже, можно сказать, уже год почти. Были разные варианты, кто мог купить эти активы. В любом случае, надо было давать за них скидку. Грубо говоря, это, знаете, методы понижения стоимости, которые используют в чем-то даже похожими людьми на бандитов, да, то есть имеется силовое давление. Если будете слишком долго ждать, на каком-то этапе власти, тем самым, где ваши активы находятся, эти активы национализируют. Ну, не знаю, актив в таком виде, как НПЗ в Болгарии или месторождение в Ираке. Все эти страны так или иначе американцам сильно от них зависят. Поэтому, если не хотите, чтобы у вас произошла национализация, продавайте со скидкой. Вопрос в том, кто должен был это дело покупать. Было очень много желающих, личные инвестфонды, иногда даже были предприниматели из далеких сфер. Почему? Потому что все хотели купить актив, который более-менее будет работать, и еще и со скидкой. Я явно идея была в том, что как только актив покупается, санкции с него снимаются. Но в итоге пока решения не было. По всей видимости, внутри американских этих покупателей, собственно, были дискуссии, кто же, собственно, должен получить этот актив. Потому что этот покупатель должен был договориться, чтобы санкции сняли, и чтобы еще американцы разрешили Лукойлу деньги вывести в удобную юрисдикцию. Так никто не договорился. И тут выяснилось, что, оказывается, компания близка к самому Трампу. Могут в этом получать. То есть к этому можно как бы по-разному относиться, влияние власти и бизнеса и так далее. Но на самом деле это может быть даже и неплохое решение в текущей ситуации. Значит, компания близка к Трампу активы эти покупают частично или сразу полностью со скидкой. Они договариваются сразу же, что американская вертикаль исполнительной власти, которая под контролем Министерства финансов американской, где подконтрольно этому Министерству финансов офис по контролю за ценными активами, снимает санкции, дает Лукойлу разрешение вывести деньги, после чего компания переходит в новые руки и все работает. И это, кстати, еще может быть тем самым экономическим базисом под будущую уже реконструкцию политических отношений России с Америкой.
4: Ну, я как раз, да, хотел вас уточнить, может ли продажа зарубежных активов Лукойла приближенным Трампа действительно стать тем шагом, который и приблизит мирное урегулирование?
3: Это решение для Лукойла, это решение для американских властей, и это решение для американских предпринимателей, близких непосредственно к Трампу. Напоминаю, что у нас тут еще какое-то время назад, времена Анкоиды, были разговоры, а какой же еще может быть экономический базис для реконструкции наших отношений? По всей видимости, обсуждалась возможность использования российских средств, замороженных в Европе, активов Центрального банка. Мы их не можем получить к себе обратно, и мы не хотим, чтобы европейцы их национализировали. Какой третий вариант? Пустить их на что-то совместно российско-американское. Может быть, какие-то будущие проекты по реконструкции Украины, принимая участие американский бизнес. Для нас это был компромисс, в принципе, выгодный. По всей видимости, он был частью переговоров там о Коиджи и вокруг них.
4: Кто, по-вашему, Станислав, выигрывает больше здесь? Штаты или Москва?
3: Ну, я думаю, те и другие, потому что, ну, Лукойл точно не мог просто бесконечно с этим вопросом тянуть. Рано или поздно какие-нибудь болгарские власти просто бы отняли у него этот актив без компенсации. Но национализация это может быть компенсация, а может быть без. Когда власти Польши национализировали активы Газпрома на своей территории, их участок, когда это провод занимал Европу, который принадлежал Газпрому, за бесплатно. И активы Газпрома в Германии были национализированы за бесплатно. Ну вот можно было такого дождаться и по отношению к Лукойлу. Конечно, Лукойл частная компания, к ней, по идее, надо действовать полегче, но все равно. Поэтому долгое время это тянуть было нельзя.
4: Нет ли у вас ощущения, что потенциально вот таким жестом, если эта сделка действительно состоится, что Москва таким образом решит для США проблему такого мирового топливного кризиса, по сути, в ущерб себе?
3: Нет, я думаю, что, конечно, наверное, кризис не разрешится. Активы Лукойла, где работают, там они и работают. Они, собственно, и не прекращают свою работу. Поэтому, наверное, решить кризис топливный в мире невозможно. Активы Лукойла в Ираке продолжат работать. НПЗ в Бургасе продолжат работать. Поэтому тут никакого решения в конкретном моменте нет. Может быть, в целом новости про то, что Россия с Америкой находит компромисс, это может отчасти помочь нефтяному рынку. Ну, будет компромисс, значит, будет меньше санкций, значит, больше нефти будет, значит, будет меньше цены. В таком духе. Но это не решение, как это значит Трампа перед выборами. Разве что чуть-чуть, вот за счет общей позитивной повестки.
2: Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Лукойла почти год назад, в прошлом октябре. Минфин США объяснил ограничения отсутствием, по его оценке, серьезной заинтересованности России в мирном процессе. Москва считает ограничения незаконными. Под них попали, помимо прочего, и дочерние структуры нефтяных компаний. После этого Лукойл объявил о намерении продать зарубежные активы. Ну а около двух недель назад Минфин США продлил до 22 октября лицензию, позволяющую вести переговоры о продаже, передаче или отчуждении иностранного юрлица Лукойла. Срок действия разрешения и ранее неоднократно продлевался. Через полминуты разберемся, почему выросло число рейсов по Северному морскому пути в сентябре. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Олег Овчаренко. Число рейсов по Северному морскому пути в сентябре достигло рекордных 133. Это почти в полтора раза больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Об этом пишет Financial Times. Почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. Впрочем, арктический маршрут используют и китайские перевозчики, которые ищут альтернативные пути на европейский рынок из-за перебоев с судоходством на Ближнем Востоке и в Красном море. В беседе с Никитой Гмызой президент Национально-исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин объяснил: Северный морской путь не заменит Суэцкий канал, а лишь разгрузит другие маршруты. Мешают сезонность и дороговизна обслуживания пути.
5: В последнее время действительно мы видим, что Северный морской путь становится привлекательным. Естественно, там очень активно работают наши суда, поскольку это связано с тем, что у нас и наши месторождения, которые тяготеют к Северному морскому пути, более активно активно стали работать и используют эту транспортную артерию. А вот в части транзита действительно к нему стали предъявлять интерес и китайские компании, и, соответственно, они сегодня уже готовят сами свою программу, в том числе и по ледокольному флоту. Но там пока есть определенные технологические ограничения по увеличению объемов транзита. Это связано с тем, что он у нас не является круглогодичным. Там есть период, когда у нас без сильной ледовой проводки их процессы туда практически не проходят. Поэтому есть определенные ограничения, но в целом интерес со стороны бизнеса, со стороны других государств в Северном морском пути растет.
4: Как раз новость, то, что Китай остановил перевозки по Северному морскому пути из-за завершения навигационного сезона, но в перспективе, насколько я понимаю, это круглогодичная навигация. Вот когда России удастся это наладить, и что мешает?
5: Во-первых, стоимость, когда мы говорим о том, что у нас вот есть часть некруглогодичная, там должны работать очень тяжелые ледоколы. Вопрос их количества. Под те объемы, которые есть, тем меньше судов в караване, тем, соответственно, дороже проводка. И то, что сейчас китайцы рассматривают этот вариант, они пытаются создать свои суда ледового класса. Это вопрос не быстрый, имеется в виду, да, ледокол построить, это занимает довольно-таки длительный промежуток времени. Поэтому я думаю, что раньше 30-го года, наверное, говорить о том, что мы сможем подойти к вопросу круглогодичного использования Северного морского пути, преждевременно.
4: А кто сейчас пользуется в основном этим маршрутом и кто в него инвестирует, кроме России? Есть ли какие-то, может быть, уже инвестиции от китайских компаний или пока не рискуют?
5: Нет, китайцы активно рассматривают, инвестируют, в том числе в строительство флота, и взаимодействуют с нашими компаниями, кто обеспечивает проводку судов и, соответственно, инвестируют в систему жизнеобеспечения вдоль линии Северного морского пути. Активная позиция и Индия туда смотрит, наверное, на Северный морской путь, поскольку, ну, как бы события сейчас в этом году были такие непредсказуемые для всех. И, естественно, страны АТР стали активно смотреть на Северный морской путь, именно как на транзитную артерию. Но, повторюсь, да, пока есть определенные ограничения, но, наверное, совместными усилиями мы этот вопрос решим.
4: В перспективе, как вы видите, сможет ли Северный морской путь полностью заменить тот же Суэцкий канал и основные другие артерии, или все-таки это не совсем реалистичный сценарий, и он скорее будет использоваться для перевозки конкретных частей конкретных грузов?
5: Во-первых, наверное, не надо рассматривать, чтобы одна артерия заменила другую, а вот распределить часть грузового потока, то есть снизить нагрузку на другие направления, на этом Северный морской путь сможет. Естественно, с учетом географических, скажем, особенностей Северного морского пути, ну, никто не будет его рассматривать как просто вот давайте переключим все туда, остальные артерии использовать не будем. А как дополнительная альтернатива, в том числе, когда вот сейчас мы говорим в летний период, то однозначно будет востребована, и поэтому она развивается.
2: Росперевозок Financial Times связывает сокращение морского ледового покрова и рисками на традиционных маршрутах. Среди них угроза со стороны йеменских хуситов в Баб-аль-Мандебском проливе у входа в Красное море. По словам морских аналитиков,

0: Политиков, власти и операторы активнее ищут пути, менее подверженные геополитическим потрясениям. Выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такие поправки к налоговому кодексу содержатся в бюджетном пакете, внесенном в Госдуму. Сейчас таким образом собираются налоги с торговых центров, магазинов и офисов. Как нововведение в случае принятия повлияет на трансформацию электронной коммерции? Разбирались Руслан Айнединов и Денис Абасов.
1: Правительство предлагает включить ПВЗ в перечень объектов, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости. Сейчас это работает не так. По общему правилу, налог на имущество организации, напомню, рассчитывается исходя из балансовой стоимости объекта, то есть оценки актива после всех корректировок. Ну, в частности, речь идет об амортизации и понижении стоимости. И вот уже с этой базы платится налог. С кадастровой стоимостью все иначе. Ее определяет государство, и никаких корректировок здесь уже не будет. В пояснительной записке правительства указано, что изменения касаются пунктов приема и выдачи заказов, которые являются, цитата, объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы.
2: Что об этом думают сами маркетплейсы? Какова их реакция?
1: Вот в Wildberries, например, уже не согласились с этой формулировкой, что под это описание подходит ПВЗ. В компании сообщили РБК, что это концептуально неверно. Ведь изначально статья налогового кодекса, поясняют в Wildberries, в которую вносят поправки, определяет критерии налогообложения, исходя из характеристик и фактического использования объекта недвижимости, а не из того, кто его эксплуатирует.
2: И что при этом говорят сами владельцы ПВЗ?
1: Отреагировали, разумеется, негативно, ведь для них это в первую очередь увеличение налоговой нагрузки. Наши собеседники также указывают, что большинство пунктов выдачи заказов работает в арендованных помещениях, и в конечном итоге любой сбор налогов, акцизов и прочего неизбежно будет заложен в стоимость конечного товара или услуги. В случае с налогом по кадастровой стоимости, к слову, речь идет о заметной величине, рассказал эксперт по маркетплейсам и владелец ПВЗ Артем Бобцов.
3: Налог по кадастровой стоимости всего в районе 2%. В среднем мы посмотрели, вот у нас по нашей сети ПВЗ в Москве и Московской области средняя стоимость помещения 20 миллионов рублей, в котором мы находимся, который мы арендуем. Соответственно, 2% – это 400 тысяч рублей в год, 35 тысяч рублей в месяц. При средней ставке аренды у нас 75 тысяч рублей, по сути, аренда увеличится в полтора раза. Дело в том, что примерно треть всех ПВЗ в Москве и Московской области находится на грани окупаемости, работают либо в слабый плюс, либо в слабый минус, либо ноль. Таким образом, для них увеличение аренды на 35 тысяч даже рублей в месяц будет означать, что они, скорее всего, все уйдут в минус.
1: О неустойчивом положении ПВЗ на рынке говорят и другие наши собеседники. В частности, партнер Data Insight Федор Вирин отмечает, что ПВЗ – крайне бедный бизнес. Значительная часть точек работают на грани окупаемости, а значит, в результате увеличения налоговой нагрузки все больше пунктов начнут быстро закрываться.
4: Сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь, в Wildberries замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы. А ПВЗ очень бедный бизнес. С доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки. Как только там возникает падение трафика или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят, потому что там помесячная аренда часто, и они могут в один день сказать, все, отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. До свидания. Просто потому, что это очень часто бизнес самозанятости, когда предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату.
2: Эксперты указывают на риски массовых закрытий ПВЗ. Вот можно ли что-то с этим сделать?
1: На помощь пунктам выдачи заказов должны прийти сами маркетплейсы. Так считает владелец ПВЗ Артем Бобцов. Правда, здесь все не так просто. Как торговые площадки вообще могут помочь? Им придется увеличить процент от оборота, который они платят пунктам выдачи заказов, чтобы те перестали закрываться. Но не будем забывать, что речь идет все же о бизнесе, а значит, себе в минус ни одна из сторон действовать, очевидно, не заинтересована. По этой причине, как считает Бобцов, маркетплейсы ровно на те увеличенные проценты оборота поднимут свою комиссию с продавцов. Продавцы тем временем заложат эту разницу в цену своих товаров. И таким образом налоговые инновации, которые, казалось бы, направлены изначально на достаточно узкий круг лиц, владельцев помещений, на самом деле отразятся на всех. На этом фоне у одного из наших собеседников родилась крайне оригинальная идея. Основатель бренда Warsh Сергей Семенов рассказал, что когда начались атаки на склады Wildberries, он поддержал своего друга, владельца ПВЗ, таким образом. Арендовал помещение прямо в его пункте выдачи заказов, чтобы снизить стоимость аренды друга. И начал хранить свои товары там, перейдя на модель торговли ФБС. В результате оба получили выгоду, рассказал Семенов.
5: ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков. Когда вы пришли и купили 3 товара, 3 пика. С каждого пика, в зависимости от какой ПВЗ, 7 рублей примерно. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Я бы сказал, многие партнеры партнерский ПВЗ находится в отрицательной зоне роста. Плохо себя чувствую. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый. Мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары. И теперь мы по ФБС сдаем. У нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно, и сдаем прямо с этого.

0: этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
1: Поправки к налоговому кодексу, о которых идет речь, должны вступить в силу через месяц после официальной публикации закона и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на имущество. Первое чтение пакета бюджета в Госдуме, напомню, пройдет 29 октября.
2: В том, как на рынке электронной коммерции скажется налог на ПВЗ по кадастровой стоимости, разбирались Руслан Айнединов и Денис Абасов. 1 октября изменился лимит на работу самозанятых. Они смогут трудиться с одним заказчиком не более 60 часов. Мера прежде всего коснется работодателей. Власти говорят, что она направлена на борьбу с практикой оформления постоянных сотрудников как самозанятых. Так делается ради экономии на налогах и соцвыплатах. Появляется, помимо прочего, четкий лимит для тех, кто получает заказы у одного и того же клиента через агрегаторы или биржи. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко подчеркнул, что это самое малое, что может сделать государство для самозанятых.
3: Самозанятые не будут работать больше 60 часов на одного работодателя через платформы. Достаточно широкий сегмент, да и такси, и там сборка заказов. Такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт — это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ и страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют, а самозанятых на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это, если одни используют вот схемы с самозанятыми, а другие по полной. Это, безусловно, больше для обеления экономики. И, соответственно, если вы не можете работать как самозанятый, а хотите работать с этим работодателем, то, соответственно, вот вам надо будет принять полные условия, либо трудовой договор заключить, либо гражданско-правовой договор, где у вас там то же самое, да, те же самые 30% взносов и 13%, 13-15% НДФЛ. Или вы можете работать как ИП, но в ИП там есть один нюанс, да, вы должны платить фиксированный, если вы индивидуальный ИП, фиксированный страховой взнос за себя. Но и то, ИП тоже налоговый отслеживает, чтобы ИП, так скажем, не был формой ухода от таких законных трудовых отношений. Поэтому здесь это первая цель, конечно, обеления экономики, чтобы выровнять условия. Вот такая проблема существует, и в 28-м году режим самозанятых заканчивается. Да? Вообще надо думать, каким должен быть налог. Может, действительно нужен один режим. Ваша оплата всегда тарифицируется каким-то налогом, да, потому что государство, ну, формально, оно предоставляет все-таки вам общие некие блага, да, там вот вы все равно получаете страховую пенсию, все равно это вот вопросы там безопасности, вопросы обустройства городов там и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, если вы что-то получаете, то вы должны отчислить бюджет.
2: При этом трудовых гарантий у исполнителей не появляется, ведь закон не приравнивает платформенную занятость к работе по трудовому договору. Самым кассовым фильмом месяца в России впервые в истории официальной статистики ЯИС фонда кино стала не премьера, а фильм аж 2008 года. Это «Сумерки», который мы не раз обсуждали в нашем эфире. Повторный прокат первой части саги принес 340 миллионов рублей в сентябре. Больше, чем у двух главных новинок месяца вместе взятых. Это фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». Как рассказал Никите Гмызь, медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова, если тренд на повторный прокат старых франшиз станет постоянным, он подорвет инвестиции в новое кино.
4: Это как минимум первый такой случай, и я была на показах и «Сумерек», и уже сейчас идет повторный показ «Новолуния», например, и то, как аудитория реагирует на повторные премьеры, это, конечно, что-то с чем-то. Честно говоря, я ни на одной российской премьере последних лет такого ажиотажа не видела. То есть люди реагируют на какие-то реплики, постоянно есть какой-то отклик из зала. Вот это сплочение. Присутствуют косплееры, которые разогревают аудиторию накануне показа. То есть это действительно уже такая очень крупная ивент-деятельность, которая привлекает огромное количество людей. Посмотрим, удастся ли попробовать что-то подобное сделать с другими франшизами последних лет. Но, насколько я знаю, киносети распробовали вот эту вот историю и сейчас планируют договариваться с правообладателями по поводу и других крупных франшиз.
1: Самое интересное, что ты уже упомянула отчасти, это то, что почти половина зрителей «Сумерек» вот в этом, в повторном прокате прокате, это все-таки молодежь, да, 18-24. Ну, то есть не те, кто смотрит.

0: смотрел фильм в 2008, то есть не мы с тобой. Как вообще фильм 18-летней давности зацепил новое поколение?
1: Здесь стоит разобрать сам фильм на самом деле. Во-первых, это уже такой довольно распространенный по всему миру культурный феномен. Каждый раз, когда наступает осень, этот сезон даже уже получил официальное название «Хоа-хоа» по аналогии с песней, которая играет в первой части. И благодаря социальным сетям и благодаря вот этому вот вайбу осеннего фильма, это уже ежегодная традиция. Не знаю, как смотреть «Гарри Поттера» на Новый год, например. И молодежь к этому подтягивается, молодежь обнаруживает в социальных сетях, казалось бы, довольно знакомые и узнаваемые нам, миллениалам, но для них новые ролики, им хочется посмотреть, что это, их это затягивает. И если смотреть на отзывы, то им это даже нравится. Причем отзывы такие, что, ну, вроде бы что-то странное, казалось бы, как будто почти что комедия, но так заходит, что хочется пересмотреть еще раз. У миллениалов сейчас точно такое же восприятие, даже у тех, кто, кстати, раньше критиковал в свое время эту франшизу.
0: Получается, что в целом кинотеатры в плюсе, а вот система кинопроизводства от этого тренда, она, наоборот, страдает. Ведь зритель предпочитает старое, новым фильмам получается сложнее окупаться. Насколько это серьезная угроза сейчас для индустрии?
1: Здесь трудно сказать, именно из-за «Сумерек» или нет, и собрали бы они большую кассу, если бы «Сумерек» в прокате не было, но, тем не менее, это действительно так, и эту позицию мне озвучивало несколько участников рынка, о том, что напрягает вот такая история, а вдруг у нас в принципе станет трендом, что новое кино будет уступать в повторном прокате старому, и тогда оно не сможет попросту отбивать свои производственные бюджеты. Потому что вся система кинопроката исторически устроена таким образом, что именно во время вот этого показа первых 2-3 недель на большом экране фильм зарабатывает основную часть своих денег. И, по сути, если он не смог отбиться и окупиться в этот период, то, скорее всего, каких-то шансов на успех у него уже не будет. И, что немаловажно, он будет меньше стоить при продаже лицензии для онлайн-кинотеатров и для телевидения на показ этого же самого фильма. И, действительно, опасения дистрибьюторов и опасения самих создателей таких фильмов, они имеют под собой почву, потому что если вдруг тренд окажется не разовым, а постоянным и долгосрочным, то возникнут вопросы, а зачем тогда вообще инвестировать в новое кино, если можно просто спокойно показывать старое.
0: Мне кажется, надо поднять вопрос времен из 2008 года. Жень, команда Эдварда или команда Джейкоба? Кого ты выбираешь?
1: Я все осознала, я теперь в свои 30 выбираю исключительно Карлайла.
2: Но по данным исследования Триколор, 42% респондентов называют нулевые десятилетием, с которым у них связано больше всего теплых ассоциаций. Это самый высокий показатель среди всех периодов, и он опережает в том числе и 90-е. Вы слушаете радио РБК.
3: Технологии и тренды. Anthropic просит инвесторов вложиться в компанию, которая может стоить больше 2 триллионов долларов. И в этом же документе предупреждает, ее собственная технология способна создать экзистенциальную угрозу человечеству. Это не критика конкурентов, это формулировки из проекта проспекта к IPO. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как биржа превращает спор о безопасности искусственного интеллекта в финансовый риск. Начнем с цифр. Бизнес Anthropic растет почти так же быстро, как и сжигает деньги. За прошлый год выручка увеличилась в 12 раз, до 4,6 миллиарда долларов. Операционный убыток превысил 8 миллиардов. В заголовке попали почти 42 миллиарда чистого убытка, но 34 из них – это бухгалтерское начисление, связанное с подорожанием прежнего финансирования, а не деньги, которые реально потратили на работу компании. Куда важнее другая сумма. Anthropic обязалась приобрести облачные сервисы, вычислительные мощности и инфраструктуру на $500 триллиона в ближайшие годы. Около 80% из этих обязательств нельзя отменить. Их придется заплатить, даже если мощности не понадобятся. Получается очень дорогая беговая дорожка. Чтобы окупать уже заказанные вычисления, нужны новые клиенты, а чтобы удерживать клиентов, все более сильные модели. При этом почти треть основной части документа посвящена рискам. Около 80 страниц, почти вдвое больше, чем описание самого бизнеса Anthropic. Компания признает, что продвинутые модели могут сопротивляться отключению, скрывать иск, информацию, вести себя подобно шантажистам. Самая неудобная деталь в том, что модель способна понять, ее тестируют и временно стать послушнее, а значит надежно проверить ее безопасность заранее невозможно. Основатель Anthropic Дарио Амадеи призывает все ИИ-компании замедлить гонку, но доход корпорации зависит от новых релизов, и через 10 дней после очередного такого призыва Anthropic выпустил Opus 5.5, чтобы не уступить конкурентам из OpenAI. IPO делает этот парадокс публичным. Будущим акционерам акционерам предлагают заработать на компании, которая должна ускорять технологию, чтобы оплачивать вычисления, и сама же предупреждает, что ускорение может закончиться катастрофой. В итоге рынок впервые попробует назначить цену не только искусственному интеллекту, но и риску потерять над ним контроль.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
6: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
7: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
8: Уже более полугода мы не теряем деньги.
9: 1200 от 1000 – это 20%.
7: Нет, согласен.
9: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
10: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. РБК тренды.
10: Цифровой рубль и эквайринг. Цифровой рубль может заметно повлиять на рынок эквайринга. У бизнеса появляется еще один канал приема безналичной оплаты, но уже без карточной инфраструктуры. При оплате цифровыми рублями деньги переводятся напрямую на счет компании на платформе Банка России. До конца 2026 года такие операции для бизнеса бесплатны. С 2027 года тариф составит 0,3% от суммы покупки, но не более 1500 рублей за один платеж. Для сравнения, стоимость классического эквайринга устанавливают банки, и она зависит от отрасли, оборота и условий договора. Поэтому цифровой рубль становится новым конкурентом привычным способом приема платежей. Особенно для бизнеса с большим оборотом даже небольшая разница в комиссии может означать заметную экономию. Карточный эквайринг при этом никуда не исчезнет. Но появление еще одного платежного канала с фиксированным низким тарифом может усилить конкуренцию и давление на комиссии на всем рынке.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В Кремле отреагировали на сообщение о возможной нефтяной сделке между Россией и США. Отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил эту информацию без комментариев. В субботу газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой сразу на 8 источников сообщила, что США и Россия якобы обсуждают многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», партнерами в которой могут стать бизнесмены из Катара и Арабских Эмиратов. Правительство России объявило новые меры поддержки топливного рынка. Производителям бензина и дизеля разрешили учитывать поставки топлива некоторым АЗС в биржевом нормативе. До конца года в него можно будет включать объемы, реализованные заправками, которые заключили с регионами соглашение о предельном уровне цен. Предполагается, что это позволит поддерживать стабильность на внутреннем рынке. Тем временем страны Международного энергетического агентства высвободили больше 80% обещанных объемов нефти. Это примерно 325 миллионов баррелей из согласованных ранее 400 миллионов. Исполнительный директор агентства Фатих Бироль заявил, что использование этих резервов помогло компенсировать дефицит поставок и снизить обеспокоенность участников рынка. Экс-президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить антироссийские санкции в случае победы на выборах. Он напомнил, что за 4,5 года Сербия стала единственной страной, которая отказалась от экономии.

0: экономического давления на Россию и намерена продолжать эту политику. Напомню, парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Правительство Аргентины запустило программу «Золотых паспортов». Получить гражданство этой страны можно будет через невозвратный взнос в 350 тысяч долларов или покупку гособлигаций на сумму от 800 тысяч долларов, сообщили в Министерстве экономики Аргентины. Прием заявок на участие в программе откроется до конца этого года. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: У микрофона Олег Овчаренко, и мы подводим некоторые итоги недели. Данные Росстата зафиксировали ускорение недельной инфляции в 2 раза, если смотреть неделя к неделе. Теперь она выросла до 12%. Основной вклад в рост цен несло продовольствие и импортные товары, которые дорожают из-за падения курса рубля. В октябре вклад в рост цен несет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но он будет незначительным, сказал Александр Кудрявцевый, начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
2: Мы выходим, на самом деле, с сезонного дезинфляционного периода, поэтому очевидно, что мы уже в ближайшие недели и в последующие недели будем видеть более высокие темпы прироста цен. В целом, наверное, текущая картинка по инфляции, она все-таки говорит о том, что рост цен остается повышенным.
3: Повышение тарифов с 1 октября, скорее всего, это ударит и по инфляции, и по инфляционным ожиданиям. Какого эффекта можно ждать?
2: Эффект на инфляцию мы увидим уже в начале октября, наверное, основной эффект первой половины октября, тарифный, скажем так, эффект, который, наверное, может транслироваться в инфляцию, он оценивается в районе 0,7-0,8% пункта. В октябре увидим рост годовой инфляции в направлении 6-9-7%. Но большой вопрос будет относительно того, какие будут вторичные эффекты, потому что все-таки мы уже несколько месяцев подряд находимся в ситуации высоких инфляционных ожиданий. Здесь нужно учитывать, что с точки зрения самих инфляционных ожиданий мы все-таки повышение тарифов увидим в них не в октябре, а в ноябре.
3: Ожидается ли нам, что Центробанк больше не пойдет на снижение ставки, в принципе, в этом году, не только на октябрьском заседании, но и на декабрьском тоже?
2: В октябре, да, наверное, мало поводов ожидать снижения ставки. В декабре, я думаю, что еще ситуация, не полностью закрыто это окно. Наверное, можем увидеть снижение влияния топливного фактора, с одной стороны. С другой стороны, все-таки ситуация в экономике, она может и по более низкой траектории, чем сейчас в прогнозе Банка России. Бюджетный фактор и бюджетный стимул во второй половине года, он будет очень незначительным. Учитывая текущие проектировки бюджета, все-таки дефицит до конца года существенно ниже, чем в первой половине года. В общем-то, мы в конце года можем видеть определенное движение вниз по ставке.
1: По данным Росстата, цены на бензин за неделю не изменились, а на дизель снизились примерно на 0,5%. Ну а Центробанк ожидает нормализацию на рынке топлива до конца года. Букеты ко Дню Учителя подорожали на 10% за год. Стоимость приблизилась к 4000 рублей, сообщили РБК в маркетплейсе цветов Flow Wow. Сервис также привел данные Росстата. За последние 4 года цены на подарки учителям в профессиональный праздник выросли в 1,5 раза. Flow Wow отмечает, что накануне и непосредственно в День Учителя, который будет отмечаться в понедельник 5 октября, число покупок в цветочных магазинах на 40% выше обычного, а денежный оборот увеличивается на треть. При этом средний чек в этот период немного ниже нормы. Сервис объясняет это так. Покупателей становится больше, но они выбирают более доступные позиции. Как в этом году готовиться ко Дню Учителя, разбиралась Александра Кудрявцева.
3: Без шоколада, тортов и чайных наборов сейчас никуда. Это та классика, которую продолжают выбирать в качестве подарка, и это подтверждают данные маркетплейсов. Сервис Flow Wow отмечает, что интерес к кондитерским изделиям за последнюю неделю сентября вырос на 3% год к году. И чаще всего выбирают клубнику в шоколаде и бенто-торты, а еще корпусные десерты, которые этим летом заполонили все соцсети. Об этом говорит пиар-менеджер маркетплейса Flow Wow Валерий Питаев.
4: Цветы остаются главным подарком ко дню учителя. Чаще всего берут монобукеты из роз, диантусов, хризантем и альстромерий. Среди ключевых отличий этого года от прошлого повысился интерес к авторской флористике со сложными композициями. Мы наблюдаем рост спроса к таким букетам на 5%. Помимо цветов берут кондитерские изделия, которые можно персонализировать под конкретного учителя. Например, бенто-торты с надписями. Также в

0: Среди популярных позиций – клубника в шоколаде и корпусные десерты – новинка этого года.
1: Тем временем Озон фиксирует рост продаж электронных сертификатов номиналом в 50 тысяч рублей. Их стали покупать в два раза чаще, чем год назад. И похожую динамику показали наборы конфет. В пресс-службе Wildberries нам тоже подтвердили интерес к сладкому. Там фиксируют рост спроса на съедобные букеты. А вот канцелярию в этом году дарить не очень хотят. Это отмечает представитель РВБ Wildberries и РУС Дмитрий Борщевский.
2: Значительно вырос оборот стабилизированных цветов на 26%, сухоцветов на 43%, но самыми популярными стали съедобные букеты, где продажи подскочили аж на целых 70%. А вот канцелярка в этом году явно не в фаворе. Продажи канцелярских наборов даже немного снизились, а оборот различных органайзеров практически не изменился.
1: Кстати, есть позиция, которая все-таки выбивается из этой статистики про канцелярию. Рост спроса на блокноты Wildberries фиксирует. Их продажи выросли на 70% по сравнению с первой половиной сентября. Учитель года 2018 Алихан Динаев рассказал нам, что его обычно задаривают именно блокнотами.
3: Хотя, казалось бы, все уже в электронном виде, зачем блокноты? Но вот нужны еще.
1: Нужны, да, он их даже копит. А еще он рассказал, какой подарок однажды стал для него настоящим сюрпризом.
4: Набор инструментов. Самый необычный и, пожалуй, самый полезный подарок, который я когда-либо получал на День Учителя. Несмотря на то, что этому набору уже более 5 лет, он продолжает верой и правдой служить мне. Вообще, я всегда призываю своих учеников не делать мне подарки на день рождения, Новый год или на День Учителя, но в то же время всегда признаюсь, что есть одна вещь, которую я всегда готов принять, это книга. Ученики часто дарят мне книги и, несмотря на все мои просьбы и увещевания, продолжают задаривать меня блокнотами и ежедневниками. У меня колоссальная коллекция этих вещей. Несмотря на то, что я активно раздариваю их, передариваю их своим ученикам, коллегам, студентам, их количество у меня продолжает расти.
1: По данным Института общественного мнения «Анкетолог», 45% учителей предпочли в качестве подарка слова благодарности, а около трети заявили, что самым ценным они считают те подарки, которые ученики делают своими руками. Опрошенные нами учителя говорят, что особенно хотели бы получить поздравления от тех учеников, которых они давно не видели. Директор лицея 369 в Петербурге Константин Хвостов рассказал, какой подарок в этом году подготовили в его школе.
5: Важно, чтобы мы вновь вернули в наше общество умение говорить слова благодарности. Ведь очень важно истинное внимание, которое идет от сердца и от души. Особенно это значимо для учителя. Открыли картинную галерею с портретами учителей. Вы знаете, насколько это трогательно было как для тех, кто ее создавал, так и для тех, кто увидел это. И честно, это был такой момент сопряжения человеческих душ, который во многом продлевает жизнь школьному учителю.
1: Но вернемся все-таки к материальному. По данным SuperJob, самую крупную сумму на подарки учителям потратят москвичи – около 5 500 рублей. Это на 12% больше, чем год назад. Но здесь надо оговориться, что по закону сумма подарка не должна превышать 3 000 рублей.
3: В том, как учителя готовятся к своему празднику профессиональному, который намечен на 5 октября, и какие подарки они ждут, разбиралась Александра Кудрявцева.
6: РБК Инсайт. Почти 15 тысяч долларов за тонну столько в сентябре стоила медь на лондонской бирже. Это рекорд за всю историю. При этом готовой меди в мире хватает. В прошлом году ее даже произвели больше, чем потребили. Металла достаточно? А цена бьет рекорды. Почему так? Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня говорим о меди, главном металле электрификации. Без нее ни построить электросеть, ни сделать электромобиль, ни дата-центр для искусственного интеллекта возвести. И, конечно, поговорим о том, хватит ли ее миру. Обычно, когда что-то дорожает, это значит, одно товара не хватает. С медью все сложнее. В 2022 году мир потратил примерно на 600 тысяч тонн меди больше, чем произвел. Потом дефицит сжимался, а в 2025 превратился в профицит. Лишними оказались 460 тысяч тонн. В этом году рынок почти в равновесии, а на 2027 аналитики снова ждут избыток. Inside. Но если меди хватает, в чем проблема? Чтобы понять, придется спуститься на уровень ниже, к руде. Медь не лежит в земле слитками, в руде ее меньше 1%. Чтобы получить тонну металла, нужно поднять около 200 тонн породы. Руду дробят и обогащают, получается концентрат. В нем меди уже 25-30%. Концентрат везут на плавильный завод, а после очистки получаются катоды. Это медь частотой 99 и 99. И вот из них делают проволоку и кабель. Узкое место этой цепочки сейчас сейчас руда. Вот что произошло в первой половине этого года. Добыча меди в руде упала на 1%, даже чуть больше. Выпуск концентрата на 2,5%. А готовой меди при этом стали получать больше, чем было. Продолжает доцент кафедры экономики университета МИСИС Рафаэль Абдулов.
7: Дело в том, что тут мы сталкиваемся с истощением некоторых рудников в Чили, Перу и в Демократической Республике Конго. Из-за этого рынок меди столкнулся с дефицитом концентрата для плавильных уже заводов, но при этом сама рафинированная медь, ее достаточно, потому что она производится не только из концентратов, но и из, например, лома, переработки, и поэтому, впрочем, говорить о дефиците вот этой конечной продукции пока не приходится.
6: Insight. Самое наглядное следствие довольно парадоксальное. Обычно горнодобывающая компания платит плавильному заводу за то, что он перерабатывает ее концентрат. В 2024 году платили $80 за тонну, в 2025 уже 21. В этом году годовые контракты подписаны по нулям, а на рынке разовых сделок оплата ушла в минус. Теперь заводы сами доплачивают горнякам около $120 за тонну, лишь бы получить сырье. Медь дорожает, а плавильщики живут за счет попутной продукции – серной кислоты, золота и серебра из той же руды. Неплохо. Но руда объясняет не все. Это еще и политика. Летом прошлого года США ввели пошлину 50% на медные полуфабрикаты. Это трубы, проволока, листы, катоды, то есть саму чистую медь, пока освободили. Но власти США рассматривают пошлину и на нее. 15% со следующего года и 30% еще через год. Решение до сих пор не приняли, но американские компании ждать, конечно, не стали. В 2025 году США ввезли 1,7 миллиона тонн меди. Это почти вдвое больше, чем годом раньше. Сейчас на американских складах лежит примерно 70% всей меди, которая хранится на мировых биржах. И еще один фактор – ожидания. Рынок всегда торгует будущим. Но вопрос, откуда этот будущий спрос и зачем миру столько меди?
3: Insight.
6: Медь проводит электричество лучше любого другого металла, кроме серебра. А серебро слишком дорого. Поэтому медь есть везде, где течет ток. Больше всего, 26%, уходит на строительство. Проволока, трубы, кровля. 23% — это кондиционеры, бытовая техника и электроника. 17% — электросети и связь. Остальное идет на транспорт и промышленное оборудование. Кстати, если говорить про оборудование, то с электростанциями есть интересный нюанс. Газовой станции на каждый мегаватт мощности нужна примерно тонна меди. Немало. Солнечной или ветряной на суше около 3 тонн, а ветряку в море вообще около 8. То есть, чем больше в мире зеленой энергетики, тем больше нужно меди. Ну и в последнее время разговоры про медь обычно начинают с искусственного интеллекта. Мол, все уходит на дата-центры. Но по оценке S&P Global в 2025 году дата-центры потребили чуть больше 1 000 000 тонн меди. К 2040-му будет примерно 2,5 миллиона тонн. Это около 4% мирового спроса. Все равно не слишком много. Но у дата-центров есть особенность. Заменить медь там нечем. Вот мнение гендиректора группы компании «Москабельмет» Павла Морякова.
8: В любом ЦОДе используются либо шины для подключения медной шины, либо используются LAN-кабели 7-й категории, которые также содержат медь. Ну и, собственно говоря, чтобы запитать ЦОД, тоже необходим медный кабель. Сейчас вот прямых решений для ЦОДа на алюминиевых сплавах нет во всем мире. Сейчас европейцы с американцами что-то пытаются в этом направлении сделать, но пока решений нет, потому что там есть очень важная составляющая. Это то, что кабель должен работать в условиях пожара. Ну, то есть на ЦОДе начался пожар, работоспособность должна сохраняться. А это может обеспечить только медь, потому что алюминия температура плавления 660 градусов, то есть очень низкая, и при пожаре он просто расплавится.
3: Insight.
6: Но кто у нас зарабатывает на дорогой меди, а кто за нее платит? Россия пятая в мире по добыче этого металла, примерно 1,3 миллиона тонн в год. Это 6% мировой добычи. Больше у Чили, Конго, Перу и Китая. Лидер Чили вообще добывает в 4 раза больше нас. Зато мы обгоняем США, Австралию и Казахстан. При этом сами тратим немного. Добываем 1,3 миллиона тонн, выплавляем примерно 1 000 000, а внутри страны потребляем, по разным оценкам, от 250 до 500 тысяч тонн. И примерно 70% этой меди уходит на кабель. Больше половины российской меди отправляется на экспорт. Но куда? Главный покупатель — Китай. За 8 месяцев этого года Россия отправила туда 250 тысяч тонн готовой меди, на 14% меньше, чем годом раньше. А заработала при этом больше $3 миллиардов, то есть на 18% больше. Меди продали меньше, а денег получили больше. Так работает рекордная цена. А медного концентрата, то есть сырья, Китай вообще в начале года купил у нас вдвое больше. Плавить он предпочитает сам. Но сколько медь стоит внутри России? Казалось бы, она своя, добываем мы ее гораздо больше, чем тратим. Значит, она должна быть дешевле. Но нет, говорит Павел Моряков.
8: При таком обилии санкций, которые наложены на Российскую Федерацию, мы, к сожалению, все равно привязаны к ценам.

0: на мировом рынке. Потому что медь покупается по котировкам Лондонской биржи. То есть любой поставщик медных катодов, он в первую очередь смотрит, что творится на Лондонской бирже. А второй – это курс доллара. И, соответственно, хоть мы уже вроде как не используем нигде у себя в обиходе доллар, но перемножая эти два показателя, мы получаем цену на медь, которая точно такая же, как получается в Америке, в Европе, в Африке.
1: Inside. Получается, металлурги зарабатывают на рекордной цене дважды и на экспорте, и внутри страны. Государство пыталось это изменить по-разному. Но недавно Минфин предложил налог 30% со сверхдоходов цветной металлургии. Деньги уйдут в бюджет, но государство и само крупный покупатель меди. Метро, электросети, атомные станции, кабель для них делают кабельные заводы, а медь они покупают у металлургов по биржевой цене. Получается круг. В своих стройках государство переплачивает за медь, а налогом возвращает часть этих денег. Но не все в этой цепочке получают сверхприбыль, говорит гендиректор группы компании «Москабельмет» Павел Моряков.
0: Маржинальность мы свою не поднимаем, потому что у нас очень жесткая конкуренция, да, все это перекладывается на потребителя, но у нас возникает другая проблема. Если весь мир спокойно это выдерживает, ну, либо просто ожидая поставки, да, во времени растянутой, то у нас при высокой ставке, у нас, соответственно, растет нагрузка на оборотку, и мы уже, помимо того, что имеем высокую цену, вроде бы, которую мы перекладываем нашему потребителю, но потребитель просит отсрочку. А, например, все поставщики медных катодов, они просят предоплату. И в данном случае мы находимся в таких ножницах, когда, с одной стороны, я должен деньги выложить вперед, а с другой стороны, я должен ждать получения денег от своего потребителя. И при той ставке, которая у нас сейчас есть, для нас это для вот кабельных заводов очень большая проблема, прям очень серьезная.
1: Инсайт. Но цены все равно доходят до покупателей. Посчитаем, кто рост почувствует. В кабеле медь от 70 до 90% себестоимости. Значит, каждые 10% роста цены меди добавляют к цене кабеля 7-9%. А в стиральной машине медь около 6% цены. Так что тоже подорожание добавит к ней меньше процента. В автомобиле и того меньше. Сильнее всего, получается, дорогую медь почувствуют стройка и энергетики. Но главный вопрос, хватит ли меди на всех? Ждет ли мир дефицит? Казалось бы, решение простое. Раз медь дорожает, надо просто добывать больше. Но с рудниками так не работает. От открытия месторождения до первой меди в среднем проходит 17 лет. Разведка, разрешение, потом стройка. А руда с каждым годом беднеет. С 91 года среднее содержание меди в ней упало аж на 40%. То есть, чтобы получить ту же тонну металла, нужно поднять и переработать больше породы. Поэтому добытчики не спешат. Но если сложить все действующие и уже запланированные проекты, то получается, что к 35 году рудники дадут только 75% меди, которую нужно добывать. И это с учетом медного лома. Год назад эксперты ожидали разрыв в 30%, но новые проекты в Конго и Замбии немного улучшили прогноз. Правда, четверть — это все равно огромная разница. И общий вывод пока такой. Через 10 лет электромобилей, электросетей и дата-центров в мире станет заметно больше. И заменить медь в них почти нечем, уверен Павел Моряков.
0: Когда мы подойдем через 10 лет, и при тех, ну, скажем так, при том векторе, который у нас есть в развитии и ракетостроения, и всего остального, может оказаться так, что меди вообще будет недостаточно. Но с медного века мы еще не нашли продукт, который заменил бы медь.
1: Инсайт. Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите на телеканале. РБК «Инсайт».
2: У микрофона Олег Овчаренко. Красная икра окончательно превратилась в премиальный продукт. В Российском рыбном союзе сказали, что этот деликатес к Новому году значительно дорожать не будет, потому что, внимание, дальше некуда. Вот цитата. «Не ожидаем существенного роста цен, поскольку их текущий уровень уже является критическим вызовом для рынка». Конец цитаты. Стоимость килограмма этого продукта в рознице осенью приблизилась к 23 тысячам рублей. Председатель Рыбного союза Александр Панин в разговоре с радио РБК объяснил стремительное подорожание неудачным промыслом и высокой себестоимостью.
3: Неудачная рыбалка является первой причиной высокой себестоимости. Красной икры рыбаки понесли колоссальные затраты при подготовке к промыслу. Производство красной икры и лососевых дальневосточных связано с удаленными местами, куда и топливо, и люди, и снабжение, и продовольствие доставляется либо морем, либо вертолетами, и все это высокие косты. Ну, естественно, чтобы компенсировать как-то понесенные затраты, рыбаки просто вынуждены повышать отпускные цены на свою продукцию. В итоге мы видим цены на рынках и в магазинах.

0: маслом. Икра таких простейших рыб уже привычна для нас. Становится изюминкой и бриллиантом на нашем столе. Ну, а что для тех, кто не любит рыбопродукты и хочет посластиться чем-то интересным, я скажу так. Шоколадная паста, которая делается из орехов и пасты, мне кажется, это самое любимое кушанье наших детей. Я рекомендую всем рассмотреть различные намазки и диеты из различных рыб.
1: При этом с начала года по 24 сентября в России было добыто примерно 97 тонн лососевых, что почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут СМИ. Производство красной икры сократилось все теми же темпами, в 3,5 раза по сравнению с 2025 годом. Через несколько минут новости на радио РБК.
2: РБК. Коллекция.
1: Сейчас примерно за минуту о том, что с начала этого года состояние богатейших бизнесменов из России уменьшилось примерно на 23,5 миллиарда долларов. По крайней мере, это следует из подсчетов агентства РИА Новости, которые сделаны на основе профильного рейтинга Bloomberg. В рейтинг входят 19 граждан России, и их общее состояние на 1 октября оценивается почти в 268 миллиардов долларов. Вот кто входит в пятерку самых богатых россиян по версии Bloomberg. Основатель Северстали Алексей Мордашов, у него почти 28 миллиардов долларов состояние. Состояние главы «Новатека» Леонида Михельсона оценивает Bloomberg примерно в 23 миллиарда. Президент «Норникеля» Владимир Потанин на третьем месте 22 миллиарда. Немного отстают от него основатель «Лукойла» Вагит Алекперов и председатель Совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Ну, а первое место в общем мировом рейтинге все так же сохраняется за владельцем американских Tesla и SpaceX Илоном Маском. Его состояние достигло 920 миллиардов долларов, хотя в какой-то момент в этом году было более триллиона.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня и пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи, фокаччи к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастро-аттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАБ-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой Сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАБ-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности.

0: Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
1: Что это было? В эфире.
2: Ваш бизнес – это хобби или все-таки предпринимательство?
3: Мы бы так сказали, что это не хобби и не предпринимательство, и не бизнес, и ничего в общем понимании этих слов. Для нас цветы – это способ реализации творческого какого-то потока.
2: То есть все-таки
3: поэтому
2: про творчество.
3: Не творчество тоже. Здесь все вместе, по чуть-чуть. Как брат сказал, мы не профессионалы, поэтому мы просто интуитивно двигаемся, и поэтому нельзя сказать, что мы про это, либо про это. Про все, а может быть, и даже не про что. Вот как-то так.
4: Я бы назвал это ремеслом. Ремесленники, которые трудятся своими руками, у нас большая команда, но мы все равно, не отходя от стола, собираем цветы вместе с пацанами.
3: У нас нет в команде профессионалов ни в одной области, ни в логистике, ни в операционке, ни в сборке заказов, ни в администрировании. Просто обычные друзья, пацаны, которые собрались в гараже и делают дела. К счастью, у нас все класс. Как брат сказал, у нас больше сложности вызывает вот коммуникация и операционка, нежели поток заказов.
1: Роман и Александр Бычковы из «Дикого цветочного андеграунда» в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Украина усилит удары по российским НПЗ в ответ на атаки России. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Рейтер. Ранее Минобороны России сообщила об ударе по Северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве, который, по данным ведомства, использовался для переброски войск ВСУ. В Минтрансе Украины заявили, что со следующей недели начнут возводить через реку резервные переправы. Тем временем МИД России повторно рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. В ведомстве заявили, что российская армия продолжит наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах. Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов подтвердила, что инцидент на борту рейса Fly Dubai был попыткой теракта. Следователи установили, что второй пилот, гражданин Омана, ударил капитана аварийным топором и пытался перехватить управление самолетом. Англия обвинила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд. Премьер-министр Энди Бёрнам пообещал, что Великобритания даст подходящий и пропорциональный ответ после того, как примет конкретные решения, цитирует премьера газета «Телеграф». Неделю назад полиция Британии сообщила об аресте 5 человек, подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе, которую используют ВВС США. Суд в Москве арестовал гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова. Чиновника обвиняют в получении взятки. Он заключен под стражу на 2 месяца. Подробности дела пока неизвестны. Скончался Анатолий Кашпировский. Известный в советские годы психотерапевт умер в одной из московских больниц в возрасте 87 лет от тяжелого заболевания. Прощание с Кашпировским пройдет 8 октября на Троекуровском кладбище столицы. Похороны будут закрытыми. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Товарищеский матч в Екатеринбурге завершился со счетом 6-0. Добавлю, Намибия занимает в рейтинге FIFA 122 место, а Россия 36. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК «Коллекция».
3: Ну а теперь к теме продуктовой тревожности. Россиян стали чаще беспокоить цены на мясо, кофе и колбасы. Также, по данным опроса для Центробанка, потребители в сентябре стали часто отмечать подорожание сыров и сахара. А вот из-за стоимости фруктов, овощей и хлеба россияне переживали реже. При этом дальнейшего роста цен ждут как люди со сбережениями, так и без них, отмечают аналитики. Медианная оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте в сентябре выросла до

0: 14%. Это более чем на 1,5 процентных пункта больше, чем годом ранее. Как меняется потребительское поведение, рассказал ранее в эфире Марии Пичугиной и Олегу Овчаренко, сооснователь исследовательской компании «Энтек» в области товаров повседневного спроса Дмитрий Трифонов.
1: Да, мы действительно отмечаем, что потребитель стал крайне чувствителен к цене. При этом нельзя сказать, что сильно меняется именно набор продуктовых корзин, но видим на текущем этапе, что потребитель не отказывается от привычных ему продуктов, но при этом пытается найти более оптимальное предложение в той же самой категории, которую он покупает. То есть перетоков между категориями стало меньше, а вот движение внутри категории в сторону более экономичного предложения, либо зачастую он может перейти в магазин, который предлагает более интересную цену на тот же самый продукт там, в той же самой весовке. Потребитель стал внимателен к цене, скажем так.
2: А если говорить по конкретным продуктам, что стали покупать чаще? Возможно, от чего отказываются?
1: Такого вот глобального перемещения там, за последние первые полугодия мы не видим, если мы говорим именно про цену. Чаще всего у нас готовую еду покупают, это уже как бы избитая история, это самая быстрорастущая категория. Как ни странно, готовую еду у нас опережает готовый кофе из Пятерочки.
3: А почему именно этот набор все-таки узнавал россиян на мясо, кофе и колбасы? Вот здесь как-то особенно цены возросли?
1: Вы знаете, на самом деле я бы, наверное, сказал, что здесь больше волнения, потому что если говорить про отдельные группы товаров, у нас есть более подорожавшие группы, я сейчас просто не хочу по цифрам идти, но потребитель, его ощущения и реальные изменения цен немного расходятся.
0: По данным ассоциации Руспродсоюз, самая высокая стоимость продуктовой корзины на Чукотке, цена на нее около 21 тысячи рублей. Самая дешевая продуктовая корзина в Мордовии, там она стоит 6600 рублей.
4: Повтор программы.
5: Тут Женя Стогова. Популярность альпинизма и горного туризма в последние годы заметно растет, привлекает как опытных спортсменов, так и новичков. Параллельно с этим все чаще в СМИ появляются новости о несчастных случаях, произошедших во время восхождений. Восточный Саян, Эльбрус, Кабардино-Балкария. Новости о гибели людей в горах мелькают в ленте с достаточно пугающей частотой. Обычно у медиатрендов легкий формат лайфстайла, но в этот раз мы хотели бы изменить темп и поговорить в серьезном ключе. Если наши слушатели сегодня, вот прямо сейчас собираются в горы, а сейчас как раз пик сезона, то хотелось бы попросить вас задуматься о перепроверке, об усилении подготовки, ну и о том, чтобы все было безопасно и прошло благополучно. Со мной сегодня в студии Елена Кузнецова, член правления Федерации альпинизма России, руководитель сборных команд России по альпинизму.
4: Медиатренды. Медиатренды.
5: Елена, почему так много несчастных случаев в горах?
6: Если по этому сезону сказать, здесь, конечно, такой основной несчастный случай – это гибель 17 альпинистов в Кабардино-Балкарии при Эльбрусе под Мижерге. Это, конечно, нонсенс. Можно сравнить со сходом ледника Колка. Это примерно вот одного, так сказать, ранга события. А в остальном, конечно, статистика примерно одинаковая каждый год. Почему стали столько про это передавать? Ну, наверное, потому что, к сожалению, средства массовой информации падки до таких вот будоражащих сообщений. Ну, наверное, и недоработка Федерации и других наших структур, что мы не так много про хорошие события пишем, а у нас достаточно много уникальных альпинистов, которых, ну, стоит как-то про них рассказать, показать, и достижения, они, слава богу, живы, но почему-то это не очень интересно.
5: Ну, то есть я так понимаю, что это просто такой, не то чтобы просто, но один из поводов, почему кажется, что случаев стало трагичных больше, просто про них стали больше и активнее писать.
6: Ну, в общем-то, да, их раскручивают обязательно в средствах массовой информации, они там много просмотров, конечно, обязательно человек зайдет и почитает. Как бы, когда все хорошо, ну, что тут интересного?
5: Но у журналистов есть присказка, что если самолет взлетел, это не новость, а если самолет упал, то это новость. Видимо, с альпинизмом примерно то же самое.
6: Примерно, да, да, конечно.
5: Тем не менее, самих альпинистов тоже становится больше. Почему, на ваш взгляд, в последние годы этот вид досуга, если можно так сказать, либо экстрима, набирает популярность?
6: Ну, я бы сказала, экстрима, конечно, среди вот обычных людей, которые там сидят дома на диване, думают, ну, куда поехать, там я был, о, вот на Эльбрусе я не был, надо бы поехать. Смотрят, значит, доступные предложения, и сильно не разбираясь, там, добросовестные, недобросовестные те фирмы, которые предлагают свои услуги, едет, ну, а там уж как получится. Считаю, что все включено и должно

0: Значит, все состоится. А с горами так не получается. Горы – это серьезная среда экстремальная, где может быть все, и бывают точки невозврата, когда уже, можно сказать, мы приплыли.
1: Ну, то есть ошибок горы не прощают?
0: Не прощают ошибок, и всегда ты должен понимать, что ты можешь попасть в какую-то не в ту ситуацию, которую ты планировал, и надо будет как-то оттуда выходить.
1: Как раз к разговору про Эльбрус. Я была в этой области для скалолазания этим летом, и на Эльбрус ездила с компанией на канатной дороге. С чем там столкнулась? Ребята на ратраках зазывают, что чуть ли не на вершину вас сейчас за 5000 рублей поднимем. Все, посмотрите, сфотографируетесь и вернетесь. И никто не говорит о рисках. Почему вообще возникла вот эта ситуация, что настолько опасное экстремальное предприятие, которое может в лучшем случае закончиться горной болезнью, становится вот таким коммерческим аттракционом?
0: Жажда наживы, на мой взгляд, потому что мы вот как общественная организация, мы пытаемся с этим бороться. Я даже знаю, что власти местные тоже, они, конечно, за то, чтобы никакой массовости, когда говорят, там, должен быть массовый отдых, массовый вид спорта, но это не про горы. Там массовость может привести к плохим последствиям. Ну, пока не можем побороть, не можем. Я вот была в Японии, примерно вот гора Фудзияма, это также можно сравнить. Там очень жестко. 3 месяца в году открыта гора. Как им удается всех построить и не пускать все остальные месяцы? Ну, можно вот поучиться. Есть такой опыт, да.
1: В России возникают такие практики, которые способствуют, ну, не то чтобы не увеличению, а уменьшению количества несчастных случаев в горах?
0: Практики – это система подготовки, во-первых, в альпинизме, но она с советских времен сильно изменилась. Вот я как инструктор практикующий и вообще как бы всю жизнь в альпинизме провела, могу сказать, что альпинизм постарел. Я сама начала заниматься после 9 класса школы. Я первый раз поехала. И вот все, кто от моего возраста, альпинисты, мы уже, так сказать, на излете находимся своей там карьеры, больше инструкторами работаем, какими-то наставниками. Они все начинали очень рано. Сейчас, к сожалению, среди студенческой среды не так развит альпинизм, но, как любой вид спорта, начинать надо раньше. Раньше, тогда ты успеваешь набрать опыт.
1: Но я тут соглашусь, я сама как скалолаз начала уже сравнительно в позднем возрасте, сильно за 20 мне было, когда я пришла в этот досуг. И тоже понимаю, что если бы мне было 15, наверное, чуть проще все это было бы организовать. В альпинизме, я так полагаю, то же самое.
0: Ну, конечно, конечно. Когда как бы идет становление личности, это вот подростковый возраст, ну, может быть, младше не надо, но уже можно, конечно, начинать и привыкать к горам. Потому что там и физически надо быть готовым к таким нагрузкам, там в анаэробном режиме, в общем-то, организм работает. И психологически работа в команде еще так не очень как бы... Ну, это мое мнение... Хорошо сыграла западная идеология, вот этот индивидуализм, когда вот только я только на себя рассчитываю.
1: То есть горы – это про коллективное, не про индивидуальное?
0: Вот когда все хорошо, они говорят «я сам». А вот когда прижмет, а где же мои товарищи, где же мои друзья? Не бросайте меня. Да.
1: К нам присоединяется альпинист Денис Киселев, инструктор по альпинизму и руководитель альп-клуба. Денис, на ваш взгляд, как развитие коммерческого альпинизма, то есть все вот эти туры под ключ, подъемы на тех же ратраках, повлияли на доступность вершин для обычных людей?
2: С одной стороны, это популяризация вида спорта альпинизм, который однозначно сейчас на высоком уровне, и это подняло нас на такую известную популярность и стало таким мейнстримом заняться альпинизмом. Но, с другой стороны, конечно, столько неофитов в нашем спорте не было никогда. И то, что у нас сейчас все наблюдают повышение аварийности в альпинизме, это связано и с повышением популярности, и с повышением вслед за ним количества неофитов в этом виде спорта.
1: Правильно ли я понимаю, что приходят люди, которые относятся к процессу подготовки несерьезно? То есть им кажется, что это примерно как обычный отпуск в Турции all-inclusive на пляже, но только в горах где-нибудь на Эльбрусе?
2: Да, и, кстати, вот все стримы, все видео, которые показывают, как легко человек заходит там на Эльбрус, ой, да это все ерунда, все так просто, легко. Мы же не видим труда, тренировок. И это же скучно. Как можно снимать про скучные тренировки интересные стримы? Интересные стримы снимаются про победы, про достижения. И то, что там до вершины Эвереста было там 3 недели ходьбы унылой по сугробам и там работы на тренажерах и очень большой процесс, этого не видит никто. И кажется, что это все легко и просто. И создается иллюзия того, что это не требует никаких усилий, и я тоже смогу. А на самом деле надо акцент делать на тренировках, конечно.
1: Елена, вот на ваш взгляд, вот эта популяризация через соцсети, какой эффект имеет?
0: Неоднозначный эффект, конечно. мы стали больше для коммуникации, это все полезно. А вот для такого вот, как бы я сказал, заманивания, ну, это, наверное, не только альпинизм переживает такое негативное влияние. Надо как-то с этим бороться. И мы стараемся, все, что можем, делаем.
1: А за рубежом так же происходит? Там тоже молодежь неподготовленная рвется в горы, там, за два дня собрав рюкзак? Или там все-таки более осознанная система выстроена?
0: За рубежом немножко по-другому. Если вы имеете, конечно, в виду Европу, во-первых, они все живут в горах. И они, когда вырастают, когда они видят, как там дедушка, как-то все равно ходил там бабушка, папа, мама. У нас таких вот семейных тоже, в общем-то, много династий, когда даже как в семье все передается правильно. Но не так распространено. Для нас все-таки это экзотика. И люди едут за экзотикой. А в Европе, ну что там Альпы, там в каждой стране эти Альпы. Они как-то к ним прикасаются всегда все практически.
1: Но вот здесь тоже возникает вопрос, и Денис, хотела бы вам его адресовать, а как за последние годы меняется вот эта горная этика? То есть люди опытные, люди, у которых десяток покоренных вершин за плечами, насколько они открыты новичкам, готовы брать на себя и ответственность, и заниматься их подготовкой, и передачей вот этого опыта?
2: Ну вот Елена Валентиновна передо мной уже упомянула про этот процесс. Когда у нас есть преемственность, когда есть старые кадры, которые учат молодых, там все хорошо. То есть это чаще всего спортивный альпинизм.
1: Но она есть, эта преемственность, вот
2: однозначно
1: сейчас?
2: Однозначно есть, но не во всем и не всегда. Очень много тоже есть вот как раз людей, воспитанных видеоблогами. Когда вот это все просто легко, это обычный коммерческий альпинизм. Коммерческий альпинизм – это отношение гид-клиент. Все-таки вы мне обязаны, потому что я вам заплатил. И тут про этику нет слов. И все-таки, когда идут отношения, я купил, дайте мне то, что я, за что я заплатил деньги, там этики в этом слове нету. А когда люди приходят на тренировки, когда они видят старших товарищей, взрослых инструкторов, у которых это воспитано еще с советских времен, прям с самых-самых шагов первых секций, там преемственность наблюдается, она есть. И мы там, как инструктора, стараемся тоже передавать это все. Но коммерческий альпинизм во многом это убивает, потому что это не вкладывается в само понятие коммерческого альпинизма, оно несовместимо с ним. И это, в общем, не хорошо, не плохо, это просто факт и, наверное, данность.
1: К нам также присоединяется Денис Урубко, россиянин с рекордом вершин в зоне смерти, обладатель международных наград и почетных титулов за восхождение и спасательные операции на высоте. Денис, вот хотелось бы узнать ваше мнение. Популяризация, соцсети, большое количество новичков, вот мы уже пришли к выводу, что это, с одной стороны, конечно, хорошо и радостно, с другой стороны, имеет определенные последствия. На ваш взгляд, все вот эти истории про очереди на Эвересте, других восьмитысячниках, которые уже чуть ли не мемом в интернете стали, это вот эта оборотная сторона популярности или это кризис самой индустрии? Как сделать так, чтобы этого не было?
3: Технологии у нас же развиваются, вообще цивилизация идет вперед, поэтому все нормально. Я не думаю, что из этого надо делать трагедии. Каждый занимается своим делом. Если люди хотят стоять в очередях, заплатив деньги, это прекрасно, пускай стоят. Когда читали книги Жака Ива Кусто, но это была редкость, это было красиво, там завлекательно, потому что технологии были слабые. Сейчас это развито очень хорошо, каждый может поехать в Шарм-эль-Шейх, покормить акулу, и никто не делает из этого понтов проблемы, потому что это доступно для всех. Также и с Эверестом, также и с другими восьмитысячниками, или там даже на Хантенгри, сейчас на пике Ленина, на Эльбрусе используют кислород. Прекрасно, люди делают деньги, кто-то платит деньги, все хорошо, потому что человек работает в офисе, там с утра до вечера впахивает, растит детей семерых, социально полезен. И вот он хочет в итоге залезть на какую-то вершину. Пускай платит деньги и идет, это прекрасно. Другой вопрос, что не надо друг друга обманывать, потому что все эти истории из 50-х, героизация там альпинизма, вот понимаете, в Италии в 54-м году зашли на К2, покорили Чогори. Это после всех этих вот мировых войн, их упадков, там, негатива какого-то, это был как глоток свободы. А наши ребята сделали восхождение. Прекрасно, и это все переносится на сегодняшний момент, а сейчас технологии изменились. И героизации в этом нету, и люди создают понты вокруг всего этого, чтобы достать деньги спонсоров на какое-то восхождение на Эверест. Ничего интересного сейчас на Эвересте в этих очередях, сами понимаете, нету. Но люди лезут, заплатив деньги, чтобы поставить галочку. Прекрасно, пускай делают. Я делаю свой альпинизм, кто-то делает другой альпинизм.
1: Елена, вот я вижу, у вас скепсис небольшой в глазах, прокомментируете?
0: Ну, я прокомментирую, я не могу сказать, что я вот категорически против этого всего, мы не можем повлиять, вот так вот развивается, просто у нас полно, конечно, случаев, когда что-то пошло не так, и начинаются суды, И есть уже, как бы, федерация занимается этими всеми вопросами, консультанты там, эксперты и так далее. И мы-то видим, что тот же гид, он приложил все усилия, он сам своей жизнью рискует, а его в суд... Все,

0: и он по суду должен отвечать.
1: Вот возникает вопрос, а на ком здесь как раз ответственность, когда человек идет вот в эти, на такие восхождения в рамках условного тура под ключ? И вообще, что может быть прописано в договоре? Как оформляются страховки? Насколько это выстроенная система?
0: Это вот очень такая серая зона, потому что, ну, не потому что люди хотят все это как-то скрывать, потому что на самом деле это очень сложно все формулировать. И мне даже вот жалко этих гидов, я там многих знаю, это добросовестные люди, но они должны рекламировать. Они, как получается, разрываются на две части. С одной стороны, они должны все, так сказать, страхи объяснить, но понимают, что тогда клиента не будет, он испугается, не пойдет с ними в горы. А дальше тоже это лукавство, говорить, что я тебя спасу, и 100% обещать. Этого нет, не может гид такие вещи гарантировать.
1: Денис Киселев, вот вопрос к вам, как раз как к инструктору по альпинизму. А на ваш взгляд, а как вообще вот новичок, для которого это будет первое восхождение, должен к этому восхождению готовиться и физически, и психологически? И самое главное, есть ли какой-то лимит, который он должен для себя определить, что вот, ну, в первый раз на Эверест, наверное, лучше все-таки не восходить?
2: Хороший вопрос. Ну, во-первых, я думаю, что ко мне он относится точно так же, как и к другим спикерам. И у каждого есть свой ответ. Ну, мой, прежде всего, ответ – это то, что в спортивном альпинизме есть сформулированные Федерации альпинизма нормативы. Их можно посмотреть, они в открытом доступе вполне себе лежат. И это, наверное, мерило, когда опытные товарищи решили, что вот это нужно. Плюс ко всему, такие нормативы есть там во всех альп-клубах и лагерях. И это все не секрет. Но, на мой взгляд, прежде всего, все зависит от серьезности восхождения. Если мы говорим там про Эльбрус, это одна категория подготовки, а если про Эверест, то совсем другая. Все зависит от того, даже на сам Эльбрус есть много разных маршрутов, которые требуют разной подготовки. Ну, а если так упрощать все до простого, ну, уровень общей физической подготовки, уровень выносливости должен быть соответствующий.
1: А соответствующий чему? Ну, то есть, условно, человек должен быть способен пробежать полумарафон? Или как себя определить вот в этой системе координат, что я точно справлюсь?
2: Вот это прекрасный вопрос, и я боюсь, что в наши рамки нашей программы не смогут вместить из всего рассказа. Но если мы упрощаем все это дело, то это комплексная подготовка. Есть какие-то показатели, которые, опять же, прописаны. Но если мы говорим, то это и бег на выносливость, это и какие-то походы, и какие-то проверки выносливости организма, и медицинский контроль, и медицинские показатели. Есть куча показателей выносливости и показателей уровня физической подготовки, которые прописаны в медицине, и тоже это все учитывается, достаточно серьезный уровень. Кроме этого, если мы говорим про уровень физический, это не только. Альпинизм – комплексный вид спорта, нужно иметь техническую подготовку, минимально соответствующую навыкам. То есть я начинаю от вязки узлов и заканчивая там каким-то умением обращаться с альпинистским снаряжением, умением банально одеть кошки, да, платформа с шипами, которые одеваются на ботинки. Технический навык, ну и, наконец, общефизическая, то есть выносливость и какая-то сила. Техническая подготовка и специальная подготовка. Есть восхождение, которое требует от альпиниста специальных навыков, как лазание по льду, лазание по скалам. И это все тоже требуется для альпиниста в зависимости от сложности восхождения. Это, наверное, ключевая позиция.
1: С нами на связи был инструктор по альпинизму и руководитель альп-клуба Денис Киселев. А к нам подсоединяется Виталий Лазо, альпинист, снежный барс, фрирайдер и, главное, кинематографист. Виталий, вы стали первым россиянином, который совершил спуск на лыжах с вершины Эвереста. Вот физически, ментально, что чувствовалось в тот момент?
3: Ты не испытываешь никакой радости. И у тебя моментально мозг переключается на другую, более сложную задачу. Это на спуск с вершины, на безопасный спуск вниз. Дело в том, что больше половины, 70% всех несчастных случаев при горовосхождениях были во время спуска. И причина этому очевидна. Люди максимум усилий прилагают к тому, чтобы достичь вершины, ставят ее в приоритет. Это цель. С одной стороны, это понятно. И вот они стоят на вершине, радостные, довольные, изможденные, обессиленные, обезвоженные. И во время спуска начинается проблема. Это силы совсем покидают, мотивация теряется, еще и день завершается, и ты в темное время совершаешь спуск. И результат. 70-75% смертей происходит на спуске. Поэтому при подъеме наверх ты лишь 5 минут, может быть, 3 минуты позволяешь себе в половину испытать какое-то счастье и радость, обняться с другом, и затем только

0: из горы. Когда ты уже в безопасности, когда ты в базовом лагере, тогда да, тогда поздравления, радость, и тогда мы считаем, что восхождение завершено.
1: Денис Урубко с нами также на связи, россиянин с рекордами по покорению вершин, особенно в зоне смерти. Вот, Денис, а ваше мнение, согласитесь ли вы с тезисом Виталия о том, что самое опасное – это спуск, а не подъем?
2: Вообще, восхождение рискованное, об этом много говорили. Я не могу сказать, что спуск самый опасный и опаснее. Просто вот правильно Виталий сказал, что люди концентрируются сильно при подъеме, вот достичь вершины. А на спуске люди уже расслаблены. Видите, это вид спорта, если заниматься спортом, ну, либо вот просто культура какая-то горовосхождений. Ты не должен выложиться полностью до финального рывка. Вот на марафон там или 100-метровка люди бегут, и вот его задача выплеснуть всю энергию, чтобы достичь финиша. А финиш, правильно вот Виталий сказал, в альпинизме – это когда ты вернешься вниз. Поэтому люди, конечно, многие не понимают этого, не испытали, может быть, не прошли школу достаточно. И поэтому, да, выкладываются до вершины, а потом не знают, как спуститься вниз. Но видите, в том-то и хорош коммерческий альпинизм, что за вас там все разжуют, все расскажут, все покажут, и найдутся люди, которые вас спустят. Трагедия 96-го года, когда Анатолий Букреев спасал людей именно на спуске с вершины, ну, тоже была обусловлена ошибками, вот именно в переоценке своих сил. Люди выложились до вершины, значит, и в погоде, потому что там налетал шторм, и люди думали, что все успеют. Вот это вот и на Эльбрусе тоже основная переоценка у людей идет, что сейчас выложимся, доработаем, все, а дальше хоть трава не расти. И погода, а мы проскочим там. Ну, люди не понимают, что такое при нехватке кислорода плохая погода на высоте. Да, это красиво, интересно. Главное, надо хорошо тренироваться и платить деньги инструкторам, там, важным гидам, которые вам помогут. Вот Анатолий Букреев был очень хорошим гидом, он всем помог.
1: С нами на связи был альпинист Денис Урубко. Ну а мы вместе с Еленой Кузнецовой, членом правления Федерации альпинизма России, и Виталием Лозо, снежным барсом и фрирайдером, совсем скоро продолжим обсуждать альпинизм.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В Российской империи еще как гоняли на автомобилях, хочет нам сказать новый блокбастер «Битва моторов». С 8 октября каждый из нас получит возможность увидеть, как именно гоняли. Иван Янковский и Юра Борисов сыграли в фильме пионеров отечественного автомобилестроения Андрея Нагеля и Дмитрия Бондарева. На русско-балтийском вагонном заводе в Риге они собрали первый в империи серийный автомобиль «Руссо-Балт». Нагель бросил вызов лучшим гонщикам Европы и вместе с инженером-механиком Бондаревым на свежесобранном авто влился в ралли Монако в 1911 году. Они преодолели путь из Петербурга в 3000 с лишним километров зимой. Ехали почти месяц. Фильм от продюсеров «Пророка», что о Пушкине, и «Легенда номер 17» зрелищный и сделан качественно. Развлекает и вдохновляет. Во многом за счет музыки Райана Рубинштейна, которая грохочет в самые напряженные моменты. И автомобильных виражей, которые ставил голливудский каскадер Мартин Иванов. Он работал на проектах про Джеймса Борна и Джеймса Бонда, в «Последнем человеке-пауке» и многих других. Как сказал нам актер Иван Янковский, кино это делали с любовью.
5: Это было сделано в огромной любви. И творчески, и коллективно, и партнерски, и в целом вообще в огромной любви к кино. Потому что даже чем мы занимались после этого фильма, а именно промо, наверное, которое мы видели, это мы тоже все делали из-за огромной любви друг к другу, к этому фильму и к времени, которое мы вместе прожили. Все начиналось не с того, что мы одежду взяли, одели там парик, усы и красивые эти одежды и пошли сниматься. Очень много было работы проделано до. И что-то мы меняли, переписывали, драматургически думали, как это лучше будет воздействовать друг на друга. И все принимали в этом большое участие. Тимбилдинг был у нас прекрасный, там мы ходили в баню. Это все равно все очень важно.
4: Актерский ансамбль, куда входят также Паулина Андреева, играющая гонщицу Лидию, Алексей Розин и Антон Рогачев, очень гармоничен. Фильм почти идеален. Есть в «Битве моторов» один слишком уж явный – лобовой месседж. Не буду говорить какой, но скажу, что движок от него барахлит. И все же «Битва моторов» за счет химии между героями, за счет актерской игры, эффектов, костюмов и визуальных решений, и, что немаловажно, разборчивой, красивой речи, развивает хорошую скорость. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой.
6: В Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей

0: тревожным типом психики и интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны, места под любое настроение, точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. «Фуди» слушайте на радио РБК. РБК «Тренды».
1: Четырехдневная рабочая неделя перестает быть экзотикой. С 2015 по 2019 год в Исландии в пилоте участвовали 2500 человек. В 2023 в Великобритании уже около 3000, а в Казахстане такой формат закрепили законодательно. Оценивается не время в офисе, а влияние на продуктивность, здоровье сотрудников и конкурентоспособность бренда. Очевидно, что четырехдневка – драйвер там, где результат зависит от интеллектуального капитала. Маркетинг, консалтинг, IT. Однако в медицине или сервисах 24/7 такой тренд все еще сопряжен с высокими издержками. Успех модели определит не количество выходных, а готовность внедрять автоматизацию для компенсации рабочего времени без потери качества.

0: радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В Кремле отреагировали на сообщение о возможной нефтяной сделке между Россией и США. Отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил эту информацию без комментариев. В субботу газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой сразу на 8 источников сообщила, что США и Россия якобы обсуждают многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», партнерами в которой могут стать бизнесмены из Катара и Арабских Эмиратов. Правительство России объявило новые меры поддержки топливного рынка. Производителям бензина и дизеля разрешили учитывать поставки топлива некоторым АЗС в биржевом нормативе. До конца года в него можно будет включать объемы, реализованные заправками, которые заключили с регионами соглашение о предельном уровне цен. Предполагается, что это позволит поддерживать стабильность на внутреннем рынке. Тем временем страны Международного энергетического агентства высвободили больше 80% обещанных объемов нефти. Это примерно 325 миллионов баррелей из согласованных ранее 400 миллионов. Исполнительный директор агентства Фатих Бироль заявил, что использование этих резервов помогло компенсировать дефицит поставок и снизить обеспокоенность участников рынка. Экс-президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить антироссийские санкции в случае победы на выборах. Он напомнил, что за 4,5 года Сербия стала единственной страной, которая отказалась от экономического давления на Россию и намерена продолжать эту политику. Напомню, парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Правительство Аргентины запустило программу «Золотых паспортов». Получить гражданство этой страны можно будет через невозвратный взнос в 350 тысяч долларов или покупку гособлигаций на сумму от 800 тысяч долларов, сообщили в Министерстве экономики Аргентины. Прием заявок на участие в программе откроется до конца этого года. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы.
3: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на горы. Со мной сегодня в студии член правления Федерации

0: С альпинизма России Елена Кузнецова. С нами на связи альпинист «Снежный барс» и фрирайдер Виталий Лазо.
1: Медиатренды. Медиатренды.
0: Виталий, вопрос к вам. Вот вы, помимо того, что альпинист, вы еще и занимаетесь съемкой документального кино на восьмитысячниках. Это адский труд, не представляю даже насколько. Как удается совмещать вот эти функции, во-первых, самого альпинизма, а во-вторых, производство там проекта? Мы, будучи журналистами на земле-то, не всегда справляемся, а там особые условия.
2: Да, дело в том, что когда вы отправляетесь в такое мероприятие, у вас должно гореть внутри. То есть, отправляясь в серьезную экспедицию, вы не просто, знаете, из разряда «ну, будет желание, схожу, ну, получится, пойду». Вы должны этим гореть. То есть, у вас прям мощная мотивация, вы вдохновлены. И вот на съемку у вас точно так же должна быть мощная мотивация. И я часто встречался с такими ситуациями, когда со мной шли в экспедицию ребята, и заявляя, что да, мы снимать будем, мы будем помогать. Но наступает момент, мы где-то на там 6-7 тысячах находимся, и я говорю: парни, вам надо выйти и спуститься немножко вниз сейчас из палатки, чтобы я снял красивый кадр. Погода позволяет, место, план, отлично. Ну что, ребята? А ребята говорят: ой, давай завтра. Ну то есть у людей нет мотивации вот этой внутренней, такого понимания необходимости этого действия. Должен быть заточен не только на подъем, не только на спуск на лыжи, а еще и на продакшн, на съемку кино. Это сложно, это чрезвычайно сложно, потому что ты должен постоянно в какой-то концентрации находиться, и тебе, кроме управления рисками, да, следить за всем, все анализировать с точки зрения восхождения, тебе надо еще искать кадр, какую-то драматургию выставлять, а не просто там снимать все подряд. Потому что ролики снимать — это проще простого. А вот именно снимать кино, сюжетную линию, чтобы это было как-то все увязано, и по монтажную съемку вести, это непросто.
0: Елена, вот вопрос к вам. А насколько, на ваш взгляд, существующие документальные, даже иногда художественные фильмы про альпинизм отражают реальность?
3: Художественных не так много. Это достаточно сложное мероприятие. Хотя в этом году в альплагере Шхельда, это на Кавказе, там была какая-то большая съемочная группа. Видимо, они что-то такое снимают. Будем ждать. А документальные, конечно, у нас многие альпинисты снимают. И у меня вот в группах были ребята, которые снимали. Я согласна с Виталием, что это достаточно сложно. И группа должна поддерживать такого человека. Понятно, что это на них, на всех еще дополнительная нагрузка. Грузка, но что, дело того стоит. И бывают очень интересные кадры, очень интересные. Специально так не снимешь, конечно, да.
0: Виталий, еще один вопрос к вам. Вот я знаю, что вы трансформировали, скажем так, свой экстремальный опыт в бизнес-тренинге по риск-менеджменту. И вопрос из философской плоскости. А где вот эта вот параллель между поведением команды условно в штурмовом лагере перед вершиной и топ-менеджером компании, которому нужно выплыть из кризисной ситуации в наше непростое время?
2: Здесь, знаете, очень много можно параллелей проводить, но если не распыляться, а так как-то сфокусироваться, выделить что-то одно, то ведь в штурмовом лагере сходятся пути многоплановой подготовки. Здесь и все физические усилия, психоэмоциональные, финансовые затраты, работа с рисками, работа команды. Все сходится в этой точке. Когда ты находишься в штурмовом лагере на 77500 и готовишься к выходу на вершину. То же самое в бизнесе, да, когда вы работаете в условиях там каких-то кризисов и попадаете тут, ну, на какую-то грань, когда решается вопрос там быть не быть компанией. Здесь важно забыть про тщеславие и про свое эго. Уметь слушать команду, проявлять эмоциональный интеллект. Ну, на самом деле, что на высоте, что вот в бизнесе в таких ситуациях. Побеждает не тот, кто громче всех кричит о победе и говорит «я», а тот, кто умеет, ну, знаете, дышать в унисон с командой, отсекать какие-то второстепенные вопросы. И самое важное, помнить, цель любого штурма — это не просто коснуться вершины, не просто подняться на вершину, а вернуться живым и быть готовым к новым вызовам.
0: С нами на связи был Виталий Лазо, альпинист, снежный барс, фрирайдер и кинематографист. Я скалолаз, и в скалолазании есть такое явление, как фрисоло, когда люди поднимаются по скале без страховки. И мнения полярные у сообщества о том, нужно ли это, ну, вообще этично ли это делать, этично ли это пропагандировать, или это в некоторой степени превращается

0: в пропаганду суицида. Особенно, когда условный Алекс Оноальд совершает такие восхождения на камеру, это транслируется по всему миру, трансляцию ведет Netflix, и это преподносится как что-то безопасное и что-то, что, ну, по сути, чуть ли не каждый может сделать. Вот на ваш взгляд, в альпинизме насколько должно быть вообще вот это явление настолько большой степени экстрима? И, во-вторых, насколько это нужно популяризировать?
1: У нас, во-первых, в официальном альпинизме соло-восхождения, они запрещены. Хотя бы это вот, ну, как всегда, это у русских, это есть такое, если нельзя, но очень хочется, то наверное, можно, да. Но вот в таком каком-то варианте еще это может существовать. Ну, я считаю, что вот удачные такие мероприятия, там, с тем же Алексом Хональдом, там, вот Виталий Лазо, это высшая степень мастерства. И, конечно, это на грани риска, и все нормальные люди должны это понимать. Это не то, что, о, я так же пойду, вот сейчас так же и залезу. Но это тогда, не знаю, это даже обсуждать не надо. Но человек всегда хочет выйти за пределы каких-то своих возможностей. И, конечно, это доля единиц. Вот я там всю жизнь в альпинизме, я там не бог весь какой альпинист, я понимаю, это не мое. Вот я так не полезу и никому не буду советовать. Но то, что такие люди есть, и у них это получается, ну, не будем сейчас считать, у кого не получилось. Все-таки человеческая природа, слава богу, она, ну, не ведет за такими примерами в массе. Может, кто-то, конечно, и захочет, и придет там лично к Виталию и скажет, научи меня так же спускаться. Но он там посмотрит, ну, ладно. Там, парень, давай, ты вроде как можешь. А можешь скажешь, иди отсюда, это не твое. Да.
0: Ну, то есть здесь, насколько я понимаю, важно все-таки разграничивать, что это не некий образец для подражания, а это скорее уникальный
1: абсолютно
0: случай.
1: Абсолютно, это уникальные вещи, да.
0: Хочется подчеркнуть, опять же, вопрос безопасности. Вот ваши рекомендации как опытного альпиниста. Давайте вот такой базовый топ-3 составим. На что в первую очередь обращать внимание при подготовке к восхождению и при самом восхождении?
1: Топ-3, конечно, физическая подготовка, про это уже говорили. Потом набор опыта. Или слушать опытных товарищей хотя бы, если у тебя там нет времени 10 лет подходить к этой там высокой категории, прислушиваться к советам. И везение, удача, как ни странно, да. Да,
0: философский, конечно, есть. Да, момент везения и удачи, но вот вопрос прислушивания к товарищам. А как отличить, и этот же вопрос, кстати, относится и к коммерческому сегменту. Как вообще понять, что вот этому человеку или вот этой компании можно доверять? На что обратить внимание?
1: Ну, конечно, на отзывы экспертов. Вот у нас, в общем-то, всегда в альпинизме там... Вот я с этим человеком ходил на гору, я ему доверяю. Вот такие
0: сарафанное
1: вещи...
0: Сарафанное радио некое.
1: Да, да, да, это вот сарафанное радио. И не сильно там смотрят, что написано в интернете, можно там понаписать бог знает чего. А вот если кто сказал, что там вот... Этот человек надежный. С ним можно, что называется, в разведку пойти. Да, примерно так же.
0: К нам присоединяется Юрий Фомин, заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по поисково-спасательной работе. Юрий, как часто вот по вашей статистике происходят случаи необходимости альпинистских поисково-спасательных работ и в целом, насколько в природной среде часто МЧС приходится выходить на помощь?
2: Ну, статистика сама по себе у нас такая не маленькая, в общем-то, по различным происшествиям. Процент работ, связанных с альпинистами, вот именно не туристы, он не так высок, потому что наш район, наша зона ответственности Южный федеральный округ, да, славится горами, туристическими маршрутами. Есть и альпинистские районы и маршруты, но все-таки это не настолько загруженные районы, как, допустим, на район Прельбруса, там, Визанги и так далее. Хотя тоже случается, но вот по статистике, 979 у нас, это Южный региональный поисково-спасательный отряд, провел работ, допустим, с начала года.
0: В целом в поисково-спасательной среде, правильно понимаю?
2: Да, всего 979. Из них в горной местности, связанные таким или иным образом с туристами, ну, с горовосхождением, скажем так, либо передвижением в горное место, 145 происшествий. Но сказать, что альпинистские, именно касаемо альпинизма как спорта, тут из серьезных, в общем-то, был в прошлом году случай, у нас достаточно серьезный период человека с продажными, длительными, несколькими холодными ночевками у группы, с привлечением авиации для проведения спасательных. А так вот в нашем районе именно альпинистских спасательных работ, связанных с альпинизмом как со спортом, не так много.
0: Елена, вопрос к вам. А как вообще должна быть устроена вот эта процедура обеспечения безопасности при восхождении с точки зрения коммуникации с тем же МЧС? То есть куда звонить, как регистрироваться, какие страховки оформлять, как устроена базовая вся вот эта система?
1: Да, конечно,

0: альпинистов есть правила свои. Это, конечно, обязательная регистрация в МЧС. И я хочу сказать, да, вот спасибо МЧС. Последние годы они как бы поворачиваются в сторону альпинистов. Встречаю, проходят сборы сотрудников МЧС именно в горах. То есть они сами осваивают альпинистские все эти навыки. И, в общем, достаточно квалифицированные. Ну и они, конечно, технически оснащены, вертолеты. Это вообще прекрасно, конечно. Ну а про альпинистов, да, конечно, страхование. Мы вот когда... По линии спорта мы все это контролируем. Я вот не знаю, как в коммерческом альпинизме, но тоже должна быть страховка, которая покрывает эвакуацию вертолетом.
1: Ага, вот это важный момент. То есть самые дорогие экстремальные виды спорта с покрытием эвакуации вертолетом.
0: Да, да. Потому что бывали случаи, когда с человеком случилось ЧП, а у него страховки нет, или она не такая, какая нужна. Ну что, идем с шапкой по миру, собираем деньги. Ну как, что делать? Не прилетит вертолет.
1: Не бросает человека.
0: Да, ну чтобы таких ситуаций не было, призываем всех к сознательности, в общем-то, да.
1: Юрий, по вашей практике, насколько часто альпинисты перед восхождением соблюдают всю вот эту процедуру, уведомляют, и приходится ли вам сталкиваться со случаями, когда буквально о происшествии вы узнаете из новостей, скажем так?
2: Из новостей именно по нашей зоне ответственности мы не часто узнаем о происшествии, слава богу, потому что информация все-таки, как правило, приходит нам. Что касается регистрации. Да, существует постановление правительства о некоторых вопросах безопасности в туризме, согласно которых все группы или одиночные граждане, совершающие передвижение по труднодоступной местности, это в том числе и горы, должны регистрироваться в территориальных органах МЧС.
1: А вот возникает вопрос, если человек эту процедуру не соблюдает, какова и у кого зона ответственности в случае происшествия?
2: Ответственность лежит либо на самом участнике, если это самодеятельный поход, самодеятельная группа, либо на организаторе, то есть кто организует это, возможно, гид, возможно, это сертифицированный гид, если дело идет о коммерции. На самих туристов, что касается ответственности. Само собой, спасательные службы примут все усилия, в любом случае, зарегистрированы или нет, для оказания помощи пострадавшему туристу или альпинисту. Но надо понимать, что при отсутствии информации о нахождении туристических групп в том или ином районе, во-первых, не будет наращивание должных сил средств в то время и на том участке, допустим, да, силы могут быть перемещены для проведения каких-то работ, либо в том числе и тренировочных в других районах. Отсутствие информации о нахождении, допустим, массовом нахождении каких-то туристов или даже одной туристической группы, но на достаточно сложном маршруте, куда будет необходимо привлечь большое количество спасателей или спасателей какой-то особенной высокой квалификации.
1: С нами на связи был заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по поисково-спасательной работе Юрий Фомин. Елен, вот вопрос завершающий, философский, может быть, к вам. Что должно все-таки измениться в целом в этой индустрии, в сознании людей, тех, кто отвечает за эти восхождения, чтобы мы перестали так часто, мы как журналисты так часто сообщать, а читатели и слушатели так часто слышать обо всех вот этих несчастных случаях в горах, и чтобы все-таки альпинизм ассоциировался скорее с неким свершением и с позитивом.
0: Культура общая, наверное, нашего народа, всех, кто хочет поехать на природу, провести там отпуск с пользой для себя, а не для вреда. И, конечно, правильная пропаганда. Это вот, может быть, и мы там не дорабатываем, как федерация, да, и там МЧС, потому что, МЧС тоже в советское время у них была функция запрещать. Вот они ловили, запрещали и сидели себе спокойно, потом штрафовали, а сейчас этого нет. То есть сейчас надо все равно, конечно, работать с потенциальными туристами-альпинистами.
1: Именно с точки зрения просвещения и ответственности.
0: Да, просвещения и ответственности.
1: Со мной сегодня в студии была член правления Федерации альпинизма России, руководитель сборных команд России по альпинизму Елена Кузнецова. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
3: Постскриптум.
1: С нами на связи телеведущий Валдис Пельш, известный также как автор, режиссер и руководитель документальных проектов о восхождениях на высочайшие вершины планеты. Валдис, может ли растущее количество несчастных случаев при покорении вершин быть связано с тем, что альпинизм стал более доступным новичкам?
2: В целом, просто больше людей ходят в горы, и уж где к вершине, уже есть дети, где иногда по 300-400 альпинистов на подходе теряют свои силы, кто-то умирает. Эта статистика, она, собственно говоря, и увеличивает количество несчастных.

0: частных случаев, которые происходят в горах. Они всегда будут происходить, и горы всегда будут забирать людей. Но с каждым годом технологии адаптации альпинистов, и это касается в первую очередь альпинистов с небольшим опытом, у которых нет уже такого гена высоты, как мы называем, дроботонного, да, вот эти технологии, они, наоборот, спасают больше жизни.
1: На ваш взгляд, каким критериям в целом должен отвечать человек, который хочет попытаться покорить какие-то серьезные вершины, семитысячники и, ну, скажем так, войти в историю альпинизма?
0: Скажем так, обычному любителю невозможно уже. Это очень сложно оставить свой яркий след. Вы просто идете за впечатлениями, за тем, чтобы вы могли себе сказать, что я стоял на вершине мира, я стоял на вершине очень интересной горы. Допустим, Кальва — это самая сложная гора на планете. Там Анапурна до сих пор считается самой опасной. И это есть в моей жизни, и мне было бы обидно прожить свою жизнь, если бы этого не произошло в истории моего существования. Но вы должны понимать, что каждый шаг вы будете делать через себя. Я это называю идти на зубах. Такое ощущение, что вы каждый раз зубами цепляетесь за камни и подтаскиваете свое бренное тело чуть-чуть выше к вершине, потому что восхождение длится часами, и это может быть и 12 часов, беспрерывный может быть и 20 часов. И, конечно, весь ваш организм, он будет вам говорить «иди вниз». Пожалуйста, иди вниз. Ну, ты видишь, как тебе тяжело. Но вы должны быть сильнее этих сигналов, и, собственно говоря, воздастся вам за это.
1: Валдис, а как вы сами готовитесь к восхождениям и физически, и психологически? Как перебороть вот этот вот момент, когда тело говорит «иди вниз», а нужно идти наверх?
0: Первый выход из базового лагеря в Средней на Эвересте. Там он длинный очень, 8 часов под подъеме, в спуске. И вы еще не готовы к таким историям, потому что на подходе к Среднему лагерю вы уже выше Эльбруса, а вам еще идти. Я поймался на мысли, что я уже часа полтора думаю над тем, в съемочной группе повернуться, сказать, ребят, по-моему, я в палатке в базовом лагере, я утюг не выключил. И все скажут, что, конечно, иди вниз, естественно, туда. Там же все сгорит, ты же утюг не выключил. То есть что-то надо сказать, чтобы прекратить это мучение, но не с позором, а с гордостью пойти вниз. И поскольку идеальной фразы не было, не про то, что надо срочно позвонить кому-нибудь. Я сказал себе, ну ты иди, собственно говоря. Когда придумаешь фразу, ты ее скажешь, пойдешь вниз. А пока у тебя нет идеальной фразы, иди дальше. И вот так, собственно говоря, ты и доходишь. Но а по подготовке мы не занимаемся восхождением, мы занимаемся съемкой. Мы снимаем просто на больших высотах, и наши высотные операторы идут до вершины, мы работаем до 7000. В Москве у нас гипоксические тренировки. Мы спим в гипоксических палатках, начинаем... Эта программа длится 3 недели, как правило. Мы начинаем сон первый там на 2000, а заканчиваем мы на 4500, 4700. Вы просыпаетесь, собственно говоря, вот на такой высоте. И такие тренинги, они достаточно суровые, потому что туда входит дыхание на 6000. То есть вы с нуля улетаете на 6000 и должны продержаться больше часа к финалу, как бы вас не выключало. Они позволяют нам акклиматизироваться наравне с альпинистами, и мы приезжаем на съемки, мы дальше акклиматизируемся на подходе к базовым лагерям. То есть нас также плющит горняшка, но мы к этому готовы, и наш организм уже, собственно говоря, притерся.
1: Валдис, какой совет вы бы дали новичкам, которые только-только планируют покорить свою первую вершину, либо свой первый семитысячник, и воспринимают это, ну, скажем, через призму достаточно несерьезного?
0: Но на самом деле, если вы приняли решение, вас уже никто не остановит, потому что мы, во-первых, не знаем до сих пор, зачем люди идут в горы. У каждого своя цель, своя индивидуальная задача. И объяснить этот феномен мы не можем. Мы согласны с мыслью Саши Абрамова, руководителя наших экспедиций, что если человек вот вбил себе в голову, да, он принял решение, да, я хочу подняться, то он как нормальный сумасшедший спокойно идет к своей цели. И, собственно говоря, останавливать его не надо, потому что это бесполезно. Он сам знает цену, которую он может заплатить. Более того, половина тел на вершине Эвереста, которая лежит, а там более 300 человек, их вы не можете эвакуировать, потому что они все завещали себя оставить на горе в случае своей смерти. А этот человек знает, какую цену он может заплатить. Он не знает, сможет ли он дойти или он все-таки повернет, но он знает, что для него это есть. Та цель, та точка, та дорога, по которой он хочет пойти. Так что тем, кто выбирает, просто удачи.
1: С нами на связи был телеведущий Валдис Пельш, автор и режиссер ряда документальных проектов о восхождениях на высочайшие вершины планеты.
2: РБК «Коллекция».
3: Появился интересный лот в Ижевске, если вы хотите инвестировать, например, в недвижимость. Так вот, Дом РФ...

0: Аукцион состоится в конце октября, также уточняется в сообщении. Напомню, в сентябре в Петергофе выставили на торги историческое здание 19 века. Тогда стартовая цена составляла 128 миллионов рублей.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Сдавать комнату в аренду оказалось выгоднее, чем квартиру. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», рассчитав доходность и окупаемость такой недвижимости по 70 городам России. При расчетах предполагалось, что комната сдается круглый год, ремонт не требуется и расходов на поиск арендаторов нет. Самым доходным городом стал Нижний Тагил. Комната там стоит всего 569 тысяч рублей, а аренда приносит почти 10 тысяч рублей в месяц. Доходность достигает 21% годовых, а окупаемость меньше 5 лет. Следом идет Ульяновск. При цене 634 тысячи и аренде около 10 тысяч доходность составляет 19%, окупаемость чуть больше 5. В Брянске комната стоит 744 тысячи, сдается за 10 400 рублей, доходность 17%. В Рязани при цене комнаты 920 тысяч и аренде 12 тысяч доходность 16%. В Вологде 16%, в Пензе 15%, в Волжском 14%. А вот в малодоходном в одну десятку попали города с высокой ценой покупки и низкой арендой. Хуже всего в Якутске и Владивостоке. Доходность всего 6%, а окупаемость растянется на 18 лет. При этом комната в Якутске стоит почти 2,3 миллиона, а сдается лишь за 10,5 тысяч рублей. В Москве ситуация немногим лучше. Цена комнаты превышает 5 миллионов рублей, аренда 24 тысячи. Доходность 6%, окупаемость более 17 лет. В Сочи комната стоит почти 3,9 миллиона, сдается за 19,5 тысяч. Доходность 6%. В среднем по стране при цене комнаты около 1,5 миллиона рублей и арендной ставке почти в 13 тысяч доходность составила 10% годовых, а окупаемость чуть больше 10 лет. Эксперты объясняют такую разницу просто. Комната стоит в разы дешевле квартиры, а сдается не намного дешевле. Если студия дороже комнаты в 2,4 раза, то аренда лишь в 1,8 раз. Поэтому доходность комнат выше, чем студии, которая составляет 7%, и уж тем более полноразмерных квартир. Всего 6%. Правда, есть важная оговорка. Все эти показатели достижимы только при условии, что комната сдается все 12 месяцев в году без простоев.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги.
5: 1200 от 1000 – это 20%.
3: Нет, согласен.
5: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
6: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире крипто.

0: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которые подстраивается компания.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
1: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.
4: Про то, что полезно прочитать руководителю для того, чтобы двигаться, развиваться. Это работы Дейла Карнеги. Как говорится, Карнеги – это уже давно всем известно базовый учебник по взаимодействию с людьми, по взаимодействию в обществе, отчасти и самооценке.
3: Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично?
5: Выработка уверенности в себе, смелости, способности говорить спокойно и ясно, выступая перед аудиторией, не представляет и десятой доли тех трудностей, которые воображает себе большинство людей. Это не талант, дарованный Богом лишь отдельным выдающимся личностям, а скорее что-то вроде умения играть в гольф. Каждый может развить свои скрытые способности, достаточно лишь очень сильно этого захотеть. Есть ли хоть малейшее основание полагать, что, стоя перед аудиторией, вы не можете мыслить так же хорошо, как сидя? Вы, конечно, понимаете, что это не так. На самом деле обращаться

0: часть группе людей, вы должны мыслить лучше. Их присутствие должно вдохновлять вас.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Украина усилит удары по российским НПЗ в ответ на атаки России. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Рейтер. Ранее Минобороны России сообщила об ударе по северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве, который, по данным ведомства, использовался для переброски войск ВСУ. В Минтрансе Украины заявили, что со следующей недели начнут возводить через реку резервные переправы. Тем временем МИД России повторно рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. В ведомстве заявили, что российская армия продолжит наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах. Генпрокуратура Объединенных Арабских Эмиратов подтвердила, что инцидент на борту рейса Fly Dubai был попыткой теракта. Следователи установили, что второй пилот, гражданин Омана, ударил капитана аварийным топором и пытался перехватить управление самолетом. Англия обвинила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд. Премьер-министр Энди Бёрнам пообещал, что Великобритания даст подходящий и пропорциональный ответ после того, как примет конкретные решения, цитирует премьера газета «Телеграф». Неделю назад полиция Британии сообщила об аресте 5 человек, подозреваемых в подготовке теракта на авиабазе, которую используют ВВС США. Суд в Москве арестовал гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова. Чиновника обвиняют в получении взятки. Он заключен под стражу на 2 месяца. Подробности дела пока неизвестны. Скончался Анатолий Кашпировский. Известный в советские годы психотерапевт умер в одной из московских больниц в возрасте 87 лет от тяжелого заболевания. Прощание с Кашпировским пройдет 8 октября на Троекуровском кладбище столицы. Похороны будут закрытыми. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Товарищеский матч в Екатеринбурге завершился со счетом 6-0. Добавлю, Намибия занимает в рейтинге FIFA 122 место, а Россия – 36. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК «Коллекция».
3: Другим темам, спрос на уборку территории частных домов за пару недель вырос на 30%. Об этом радио РБК рассказали представители клининговых компаний и сервисов по обслуживанию домов. По их словам, со скорым приходом стабильных заморозков в Москву и область люди решили завершить дачный сезон и законсервировать свои участки. Несмотря на повышенный спрос, цены остаются на уровне весенних, рассказала коммерческий директор компании «Клининг-мастер» Вера Глебовская.
4: В конце летнего сезона, безусловно, частный сектор активизируется, начинают закрывать свои дома на зимний период, и поэтому мойка окон, генеральная уборка, уборка территорий прилегающих, беседок, разных построек, спрос возрастает. Честно говоря, я не наблюдаю рост цен в течение этого лета, то есть можно сказать, что вот весной, летом и сейчас цены приблизительно одинаковые на одного оснащенного сотрудника уборки. То есть в основном цены складываются не за квадратный метр, а в первую очередь сколько стоит один оснащенный сотрудник. Сейчас, скажем, в московском регионе средняя стоимость такого оснащенного бойца около 12 тысяч рублей.
3: Чаще заказчики просят помочь с наведением порядка на территории фазенды, говорят опрошенные эксперты. Стоимость